0: на разные вопросы.
1: Знаете, у нас есть маленькая ферма с козлятами. Я обожаю возиться с ними. Играю, выгуливаю, угощаю вкусной зеленью и получаю огромное удовольствие. Когда я дома, мне нравится играть с мячом, играть на модале, кататься на велосипеде и читать книжки.

Когда я один, я люблю играть с песком и катаю свои машинки. Вот это мой любимый грузовик. Он большой и может возить много песка.

0: Я очень рада, что все у меня получилось. Домик готов. Погоди-ка. Вот, посмотри, я сделала тебе еще один гараж.
1: У меня уже есть свой дом. Классно, что я научился прыгать на батуте, потому что мои друзья уже умели это делать. Папа взял меня за руку и сказал: «Просто прыгай!» И у меня получилось!
0: Я научилась кататься на самокате.

0: А знаете, мне не страшно падать, потому что на мне наколенники.
1: Оу, Пейтон!
0: Я могу хоть весь день кататься на самокате. Тренер Кристи научила меня делать колесо. Я такого раньше не делала, а она так быстро меня научила. Это так здорово, что у меня получается. И мне это нравится.

0: Отлично! Молодец!
1: Мне очень нравится мастерить что-то из дерева с моим папой.

0: Пока я мастерил окна, то сделал кучу ошибок и часто гнул гвозди. Но мой папа показывает, как правильно, и исправляет мои ошибки.
1: Этим гвоздям явно нужна наша помощь.

0: Наконец, мы закончили делать окно, и я был очень счастлив. В будущем я мечтаю стать таким же крутым, как мой папа.
1: Мамуля послала меня поймать курочку для супа, чтобы мы пообедали. Смотри, гони их вон туда, к забору. Там будет легче поймать. Ну, давай, ты мой главный помощник.

Чтобы поймать курицу, нужна кукуруза. Кидаешь ее на землю, и курочки начинают клевать. И тогда берешь, хватаешь одну и сразу в мешок.

0: Это очень весело. Охотиться на кур – мое любимое дело. Ну, что готовим?
1: Печенье с арахисовым маслом.
0: Ладно, вот что нам нужно.
1: Мы с бабулей испекли шоколадное печенье с арахисовым маслом. 3 ложки масла и 1 ложка воды и 1 яйцо. Мы все насыпали и размешали и поставили в духовку.
0: Хорошо, пошли к печке. Идем. Не упади, аккуратней. Так.
1: Наверх.
0: Нет, вниз. Почему? А сверху все подгорит.
1: А почему сверху все подгорит?
0: Там сильно горячо. Ну вот, подождем. 10 минут и все готово, солнышко.
1: Печеньки были такие вкусные, сладкие.
0: Молодец, отличная работа.
2: А еще мне нравится проводить время на кухне. Иногда мама готовит мне всякую вкуснятину. Яичницу, пельмени, лапшу, чаумин и всякое такое. Еще не готова?
0: Ну, почти.
2: Мне нравится готовить вместе с мамой.

Давайте обедать. Славим Тебя, Господи, что Ты наполняешь нас Своей силой. И спасибо Тебе за еду. Во имя Иисуса. Аминь. Я люблю проводить время со своей семьей и сидеть за одним столом во время еды.

нравится готовить, потому что я могу помогать учителям, и тогда мы сможем поскорее начать есть. Что у нас тут получится?

что делать? Ну-ка, давай назад, назад, назад. Па-да-па-дам. Здорово это делать, потому что ты больше узнаешь о готовке. Когда я вырасту, то буду знать про это все.

0: потрачено нам.
1: А, могу уже по 20.
2: А что мы будем кушать?
3: Будем есть суп с овощами. Хорошо?
2: А яичко? Моя любимая еда – кактус с салатиком и с огурчиком. И я очень люблю курочку. Да, рис. Дай мне лимон.
3: Ты хочешь лимон?
2: Немножко.
3: Я больше люблю есть с мамой и папой, потому что они всегда что-то такое смешное шутят, а потом смеются громко. А я такой... А курица испугалась и убежала. Да, да, шама от меня убежала.

Я еду!

0: Когда я остаюсь дома совсем один, я играю с деревянными игрушками, которые сделал мой папа. А еще играю в мяч. И чувствую себя по-настоящему счастливым.
1: А мне нравится качаться на качелях.
2: Oh, how fun is that? So, like, okay, it's a pumpkin.

0: лезу уже наверх, бабуля.
1: Ну, давай, давай.
2: Right here. I'm a big. Mr. Mighty Man.
0: Готово. Опа. А ты уже хочешь вниз, Остин? Я гуляла в парке с Остином. Он хороший мальчик и

0: Ой, трудно. Ну ладно. Упс.
1: Вот как мы сделаем, моя Пейтон.
0: Ты сказал, моя Пейтон? Я не твоя, я мамочкина.
1: Смотри, Пейтон.
0: Бабушка, Нана, вы не поверите. Бабушка, Нана, смотрите. Я перелезла через горку с другой стороны.
2: Ух ты, да ты молодец.
1: Ну, а я отсюда, я поеду сам. Одни мои друзья живут выше нас в горах, другие ниже, а некоторые еще дальше внизу. Мы катаемся на велосипедах каждый день и иногда падаем с них. Полно друзей в поселке. Мы играем в марблс, кидаем камни и катаемся на велосипедах.
3: Не выбивай мой шарик, мы же друзья.
1: Мне нравится болтать с ними и играть.
3: Сделай большой прыжок
0: и возьми в руки.
1: Мои приятели Самуил, Бибек и Суджал. Мы лучшие друзья. И разговариваем о чем угодно. Мне это очень нравится.
4: Рыжля!
0: Мой папа очень любит футбол. Поэтому у меня есть мячик. Папа мой друг, и он меня очень сильно любит. Мы всегда вместе с ним по телеку смотрим футбол. А еще папа умеет забивать мячи головой.

Ну все. Теперь твоя очередь.

Я люблю наши джунгли. Здесь растет барбарис, лесные ягоды, можжевельник, рододендрон и еще много чего интересного.

Иногда я встречаю тигров и оленей. Бывает и птиц. Я чувствую себя таким счастливым,

0: Я люблю природу. Там много деревьев, и травки всякие, и ветерок дует, и речка есть. Я там очень люблю купаться. Ой, бабуля идет! Эй, Икер! Ну, как ты тут? Нормально, нормально. А мама твоя где? Вон там. Ладно, держи вот тебе дыню. Ух ты! Погоди, Икер. Тетя! Иди к нам! Ты дыню будешь? Пап! Пап! А ты будешь дыню? Пап!
1: Ну что, вкусно тебе?
0: Ну да.
1: Сладко?
0: Сладко.
1: Да?
0: Ай, не так я говорю. Мы на велике катались с горки, а потом снова наверх. И так хохотали, прямо чуть от смеха не лопнули. А что еще было-то? Было? А сперва Селина скатилась, а это потом самый старший скатился. Он как бахнется и прямо кувырком вниз. Мы там все помирали от смеха. Ну а потом-то что было, Икер? А потом он крикнул «Ай!», когда до низа докатился. Ну вот. Сначала Селина поехала, потом я, потом большой мальчик, так вжух, и съехали вниз все. Все здорово покатались, весело было. Цок-цок-цок, цок-цок-цок, а ну-ка, кто так стучит копытцами, угадайте. Цок-цок-цок, а ослик. Да, это был ослик. Кто-то ехал верхом на ослике. И когда он остановился, этот человек хотел помочь, а те двое уже убежали. Бедняга не знал, помогут ему или нет. А потом, когда человек подошел поближе, он увидел, что это его враг. А кто такой враг? Мне нравится, когда бабушка читает нам сказки и обнимает перед сном.
2: Провожу время с родителями, и моя мама меня очень любит. Я это чувствую. Мой папа часто катает меня на своих плечах. А сестра учит меня читать книжки. Когда я провожу время с семьей, то чувствую себя любимым и очень счастливым.

0: О, пап, один нашел! Я тут уже все обыскал.
1: Иди сюда. Иди в мою сторону.
0: Тут? Еще один нашел. Вот тут.
1: Ну-ка, где нашел?
0: Ой, куда-то делся. Вот тут лежал.
1: Поищи еще. Ну что, нашел что-то?
0: А? Этого летучего муравья. Мне нравится природа. Да, нравится. Ведь это все вокруг так здорово сделал наш Бог. Вот.

Я думаю, мне тут хорошо, так красиво, никто не мешает. И я очень люблю гулять, где много деревьев и цветов.

Я обожаю гулять на улице и играть с мячом. Но самое прикольное — это лазить по деревьям.

Больше всего мне нравится играть в Уно. И всякие угадайки. Потому что это весело.

0: Марія підсматривает мої карти.
1: Уна! Я первая сказала. Я занимаюсь танцами. Мне нравится танцевать. Я люблю красиво двигаться. Делали всякие танцевальные па и играли в игру «Собачки на прогулке». Воф, воф! Папа купил мне скрипку, потому что я хочу стать музыкантом. Когда-нибудь я пойду в класс, где ребята-музыканты играют на гитарах, ну и буду с ними и заниматься, музыку играть. А это скрипка, которую мне подарил мой папа.

Это я сам сочинил. Я пока не умею на ней играть. Но когда вырасту, точно научусь.

инструмент. Меня научил папа. Я играю на нем, когда к нам приходит на домашнее служение. И в церкви играю почти всегда. Я знаю очень много песен, но хочу научиться играть еще лучше. Я чувствую себя очень хорошо, когда играю.

0: Я нарисовал футбольный мяч, потому что очень люблю футбол.
1: Мне очень хорошо на природе. И вот что я нарисовала. Я нарисовал дом, потому что, когда идет дождь, мы можем забраться внутрь и спокойно поспать на диване или кровати. А мне нравится играть под дождем.
0: Я нарисовал свою семью: папу, маму, сестренку и себя.
1: Уже все? Готово? Или мне еще раз сделать? Счастье — это находиться в прекрасном месте, где можно многому научиться.
0: Счастье — это что-то веселое. Может быть, когда мы идем за мороженым, а потом гуляем по парку. Веселиться всей семьей, играть с моими друзьями, съесть что-нибудь вкусное. Это и есть счастье для меня.

Ну, конечно, сейчас все изменилось. Значит, получается, что я отсюда уехала 44 года назад. Да. До Кремля? Ну, наверное, минут 15. Самое большее. Нет, оказывается. Это я сейчас так прикидываю. А тогда, конечно, маленькими шажками не помню, как это оказывается. Ну, это была коммуналка, огромная кухня, где было хозяек 10, наверное, 10 столов. Общая ванна, конечно, туалет. И вот наша комната, куда мы выходили практически сразу из кухни. Попадали. Ну, фактически, это была кладовочка. Как бы два таких небольших отсека были. 4 квадратных метра и 5. Вот он, вот этот переулочек. Это дом. Это вот наш подъезд. Мне так казалось. И даже кто-то музыкой занимается. Обалдеть. Я еще ведь не занималась. А вот налево тоже свободно. Нет, оно не свободно уже. Может быть, заложено. Может быть, стену заложили уже. Правда же, может быть, такое. Потому что как будто похоже, что вот это вот большое пространство было как раз нашей кухней. Длинные вот эти коридоры. И из них вот были в комнаты. Здесь тоже что-то заложено. Потому что здесь тоже что-то было. Были двери. Стоял пианино огромное, которое вот уже сейчас в нашей квартире. Это старинный инструмент. Он занимал большую часть комнаты, конечно, поскольку всего-то там было 5 метров, значит, вот этот рояль, этот пианино был просто совершенно огромных размеров. На нем располагался еще сервант с посудой, с утварью всякой. И я спала, когда из маленькой кроватки детской уже, как говорится, сменила меня сестричка, я должна была

0: оттуда уже эту кроватку освободить. И на детской раскладушечке я спала 5 лет, получается. Каждую ночь мы ее раздвигали прямо под клавиатурой. То есть меня уже укладывали. Я уже с музыкой с детства, с раннего. Получилось, что я там уже спала, и потом стало делом моей жизни. У меня было такое устойчивое желание, я так себе его уже даже озвучивала, что я хочу именно пойти работать в музыкальную школу. Но нравилось мне в этой работе то, что сейчас я больше всего не люблю. А именно мне нравилось, вот как учитель заполняет журналы.
1: Когда ты смотришь в нотки первый раз, что ты видишь в нотном тексте? На какие вопросы ты должна сразу ответить? Ты видишь только ноту одну и все? А что ты еще должна прочитать? Вот что тебе нотки подсказывают? Как это называется? Легато, стаккато, нон-легато.
2: Штрихи.
1: Ты видишь сразу штрих. Ноту, штрих, ритм обязательно видишь, правда? И тот пальчик, который надо сыграть. То есть сразу 4 вопроса, да? На 4 вопроса ты сразу отвечаешь, когда смотришь нотки.
2: У нас считается пианино тоже как второй инструмент должен быть. Но от него не так болят пальцы, как от струн. Тут не надо педали быстро переключать. Не очень. Поначалу, если разучиваешь произведение, там разбирать, это чуть-чуть сложновато, а потом все идет как по маслу.
1: Пяточки к полу, да? Бросили, прям приклеили пяточки. Да, удобно сели. Раз, два, три. Тема, выделяй ее, выделяй. Ой.

0: слушать, не квакать. Не квакать. Слышали квакушки немножко, квакали, да? А вот не надо, чтобы квакушки были. Вот четко, четко, как дает пульс метроном. А что ты у нас? Волк, есть у нас шапка.
1: Она находит именно такие моменты, которые детям понятны. Ну, то есть она идет далеко за то, что ее, от нее требуют, так скажем, ну, нормативы вот этого образования.
2: Поддерживаете ее?
1: Не, я поддерживаю, конечно. Я поддерживаю, да. Потому что она закладывает все это. Я считаю, что это как бы, знаете, вот, это частичка все-таки патриотизма. Когда ты вот, у тебя есть где-то что-то доброе вспомнить, понимаете? Вы никогда не будете негативно относиться ни к школе, там, ни к стране, когда ты получал что-то доброе, что-то вечное, и тебе от этого было хорошо.

все, что человеку приходится пережить, то, что ему достается в судьбе, значит, это по силам. Господь не дает, не посылает испытания сверх сил. Звонит Саша и говорит, вот я говорю, в любом случае скажи, какой ответ. Ну, потому что вот он ехал за ответом компьютерной томографии. Вероятнее всего, картина соответствует вторичному процессу. Я говорю, Саша, значит, если метастазы, то это уже все, последняя стадия. Значит, в костях метастазы, значит, где-то очаг. Значит, все, говорю, мне кранты. Вот, он говорит, так, помолчал. Нет, говорит, мы это все будем, не волнуйся ты, только держись, мы все это пройдем. Мы все будем выяснять, сейчас рак лечится, сейчас все это уже, как говорится, мы в 21 веке. Все, найдем врачей, найдем, будем искать все каналы, все. Супруг очень разделял, всегда и разделяет мою вот эту нужность, необходимость, востребованность не только дома, но

0: ну и в профессии.
1: Давай попробуем. Я начинаю, ты меня слышишь, и вступаешь в тот момент, когда я начинаю петь вторую фразу. Ми, ага. Твоя будет ми, когда я буду петь соль, а ты вступишь с каким звуком? Когда у меня будет соль, ты вступишь с каким звуком?
2: С ми.
1: Ми, ты только не скажи его, а пой. Ми, и вот сейчас в ушках его держи. В ушках держи, я начинаю.

0: вообще это вопрос. Я знаю, что есть любимчики у многих педагогов, но у меня часто бывает так, что даже человеческие отношения складываются лучше с двоечниками.
1: Роза Казимировна, она добрая, она хорошая, она может помогать, если ты не справляешься.
2: А мне нравится, что надо именно все чувствовать, что надо все пропивать, угадывать, и все это очень интересно.
3: Она очень интересные факты рассказывает.
4: Шубин вообще стал врач как?
5: Да.
4: Да.
5: Почему?
4: Почему? А как ты думаешь, почему? А потому что приходили мысли ночью, и он чтобы не упустить, как говорится, птицу счастья, удержать ее, да, он спал в очках, чтобы можно было сразу встать, проснуться и записать какие-то музыкальные мысли. Приходили во сне.
0: Не знаю, вот как бы что ли, мое кредо такое педагогическое высказывание Оскара Уайльда мне очень нравится. Главное в искусстве не то, чему мы в нем научились, а то, какими мы благодаря ему становимся.
4: И как называется такой прием музыкальный?
6: Канон.
4: Канон. Вместе скажем.
7: Канон.
8: Очень ровное отношение к Руте. Я всегда ее воспринимал как добрую христианку, мать большой семьи. Как я считаю, один из признаков действительно хорошего педагога – это когда человек воспитывает не всех подряд, а тех, кого нужно. Так вот, она воспитывает тех, кого нужно в церкви. Это своих детей, своих сыновей. И это видно. Это видно очень ярко. Это видно очень хорошо. Потому что это ребята, которые дают что-то церкви. Совершают служение. Это очень порядочные, приличные молодые люди. Одаренные. Я считаю, это лучшее, что она сделала как педагог для церкви. Это я говорю как с позиции пастора.
0: Я стараюсь как-то все-таки разделять, конечно. Я музыкант, я педагог и я мама. Вот. И как-то хочется, чтобы это как-то было все органично. Потому что, конечно, и воспитание в семье, родительская функция, одна из родительских функций, это же и учебная. И воспитательная, поэтому это рано или поздно все родители с этим сталкиваются. И чем раньше они это понимают, эту ответственность на себе, конечно, тем успешнее потом получается судьба детей.
2: Она какая-то особенная. Она как бы раскрывает наши таланты. То, что скрипит у нас сердце.
1: Бывает, что если ей много чего не нравится, она кричит даже на нас.
0: Берешь в кулак все свое недовольство, как говорится, знаете, как актер. Все бывает в жизни, да, бывает какая-то трагедия, бывает драма в семье там или что-то, где-то какое-то плохое настроение. Идешь, надеваешь улыбку, идешь в класс, как говорится, с хорошим настроением. Никого не волнует, что у тебя на душе, какое у тебя настроение. Это своего рода как бы актерство. Ну, думаю, ну я же не умираю, ну почему же это последняя стадия? Ну я же хожу, я играю, ну да, больно ходить, но ничего страшного, как бы, может быть, это вообще не со мной.
8: Довольно они стоически все это восприняли, и я не могу сказать, что произошли какие-то очень серьезные перемены в поведении Руты, в ее духовном состоянии. Вот. Может быть, это где-то там все очень глубоко, но чтобы она как-то это вылила наружу, этого не произошло.
0: Я вот помню, даже мы с детьми разучивали песню «Улыбайся и пой». «Улыбайся и пой».

Пробуждается мир молодой, прекрасный такой и такой большой. И вот я разучиваю слова, а я только узнала, что вот это вот со мной может быть, что вот этот мир для меня может вдруг закончиться. И прям ком в горло. И вот я с детьми эти слова произношу, учим слова, а сама вот чувствую, прям держусь, вот держусь изо всех сил.

0: Алло, Сашечка, привет. Ну вот написали, значит, последний протокол. По данным обследования, данных за онкопатологию нет. И решение наблюдения неврологом и ортопедом. Надо праздновать.
1: То есть, конечно, это переживание, которое заставляет еще больше пересмотреть свою веру, свои устои, свои взгляды, приоритеты, еще раз подчеркнуть свои приоритеты. И, конечно, все только вот под водительством Божьим, на все его воля.
2: Рута Казимировна, я желаю вам здоровья, счастья и всего хорошего.
3: Я вам желаю, чтобы ваши дети хорошо учились, чтобы вы не кричали на нас и не ругались,
4: чтобы у нее настроение всегда было хорошее, и ее голос такой же был красивый.
5: Я ей желаю в кругу учить богатство души, любви, хороших родителей.
6: Счастья, здоровья, успехов во всем. И чтобы у нее все получалось в жизни.

молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

0: Ученый Гордон Ретрей Тейлор писал: «Из всех загадок биологии самое непостижимое – это, безусловно, возникновение жизни на Земле». Проблемы происхождения жизни относятся к числу наименее изученных и, пожалуй, наиболее интересных вопросов. Сегодня мы начинаем цикл бесед о проблемах происхождения жизни на Земле. И на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Я приветствую вас, Татьяна Юрьевна. Также сегодня за нашим круглым столом Юлия Ефимовна Уткина, кандидат филологических наук.
1: Очень приятно.
0: В начале нашей программы, Татьяна Юрьевна, мне бы хотелось задать вам такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вашей научной деятельности.
1: Наша тема предполагает, что я должна начать немножко раньше, с того, какое я получила образование.
0: Конечно.
1: А получила я образование классическое, сначала школа. Ну, у меня и мама была биологом, поэтому вот идеи биологии в семье широко обсуждались. Потом, значит, школа, потом университет, где, собственно, я получила обычное, светлое образование, и мы там очень глубоко изучали теорию эволюции, и, собственно, я должна
2: Извините,
1: сказать...
2: Татьяна Юрьевна, вы в каком университете учились?
1: В Московском государственном университете. Тогда это биолого-почвенный факультет. Сейчас это биологический факультет, тогда это был биолого-почвенный университет. Образование было очень хорошего уровня, вот, но... Оно было в русле, безусловно, эволюционной науки. И когда я закончила университет, естественно, у меня не было, ну, я не знаю, естественно это или неестественно, но у меня не было ни малейших сомнений в том, что мы там изучали истину, что это все показала наука, доказала наука. И, собственно, я продолжала вести дальше конкретные исследования, но идеология у меня была, так сказать, все факты укладывались под крышу, под нишу эволюционного мировоззрения. Вот. Ну, тема, так сказать, ну, как наиболее значимая тема, которой я занималась, это была на самом деле очень интересная тема. Ну, мы все знаем, что есть вирусы. Мы все знаем, насколько они опасны и вредоносны. Но обычно люди считают, что это просто, ну, очень мелкие существа, что их особенность в том, что они очень мелкие существа. А это не так. Вирусы представляют собой совершенно особую форму паразитизма, когда фактически это внутриклеточные паразиты.

0: развиты, то есть они внедряются. Да, они меньше клетки, потому что... Но самое интересное, что туда входит не полностью как бы вирус, а туда входит только его информация. В чистом виде, генетический материал в чистом виде. Но ведь в клетке есть своя информация, заложенная в ядре, то есть там работают органеллы, всевозможные, в митохондриях производятся энергии, рибосомы синтезируют белки, в общем, образуются ферменты, в общем, идет жизнь. И что же происходит, когда внедряется вирус? Он обладает способностью, это информация, обладает способностью убить, сделать бесполезной клеточную информацию. И эта информация внедряется и переключает все богатство внутриклеточного мира клетки, то есть со все вот эти механизмы переключаются на производство вирусных частиц. То это поэтому в этом как раз особая зловредность вирусной инфекции, потому что ведь фактически приходится бороться с клетками. Вирус это внутри наших клеток. Вот. И, собственно, вопрос, который я изучала, что же позволяет, ну, вполне определенной группе вирусов, это все работают по-разному, но это были так называемые пикорновирусы, но к которым относятся самый известный пикорновирус, скажем, вирус полиомиелита. Вот. Что же позволяет этой группе вирусов вот так вот переключить информацию на производство вирусных частиц, то есть заставить своего хозяина производить вирусные частицы. Вот это была та основная тема, над которой я работала. И, собственно, в этом русле я защищала докторскую диссертацию именно в этом русле.
1: Очень интересно, Татьяна Юрьевна. Спасибо вам большое. И, Юлия Ефимовна, я предлагаю вам рассказать о себе.
2: Ну, как уже прозвучало, я кандидат филологических наук. Моя область – это языкознание, английский язык, если быть более точной. Прямого отношения к теории происхождения жизни это, конечно, не имеет. Но я испытываю огромный интерес к тому материалу, который Татьяна Юрьевна таким удивительным образом нам преподносит, готова преподнести. Поэтому для меня большая честь участвовать в этой программе. Я бы сказала, что я в этой программе турист, а Татьяна Юрьевна – гид. Я очень полагаюсь на то, что в этом интереснейшем путешествии в область естественных наук, в область у Татьяны Юрьевны такой глобальные такие познания, так что в различных областях мы побываем, и в палеонтологии, и в истории, и где только нет. Вот, я просто огромное такое радостное предвкушение испытываю от того путешествия, которое нам предстоит вместе с Татьяной Юрьевной
0: провести. Мне будет очень приятно действительно ответить на вопросы истинно интересующихся людей.
1: Да, Татьяна Юрьевна, очень интересно. И интересно вот что. Вы человек, получивший обычное школьное образование. Далее, когда вы получали высшее образование, вы занимались биологией, вы глубоко изучали именно теорию эволюции. Но я знаю, что вы верующий человек. И каким образом вы изменили свое мировоззрение?
0: Ну, вы знаете, когда я изучала теорию эволюции и долгое время работала в науке, то я, собственно, оставалась в русле эволюционного, в общем, мировоззрения, материалистического мировоззрения. Но, вы знаете, ну, мы знаем, как христиане, как верующие люди, что не мы выбираем веру, не мы выбираем, а ну, Господь нас избирает. И вот когда Господь меня звал, вот, привлекал к себе, На моем пути стояла теория эволюции. Я слышала голос Божий, я чувствовала, я ощущала его присутствие в своей личной жизни. И вот возникало, ну как же, а вот эти миллиарды лет, а ведь вот эта теория происхождения жизни, как это все соотносится? И вот чтобы сделать решающий шаг, мне пришлось произвести очень интересную операцию.

0: Сначала я просто все собрала вот эти знания в единую как бы компактную систему и решила до поры до времени в них не копаться. У меня был такой образ, свой рабочий образ. Я как бы закрыла это все черной тряпочкой.
1: Это было сложно сделать?
0: Господь помог. Я думаю, что если бы он не был, ну что ли, настойчив в своем призыве, ведь это же не со всеми моими коллегами произошло, понимаете? Вот он хотел видеть меня среди своих детей и дал мне эту великую радость и милость, и поэтому Господь мне помог это сделать.
2: Главное, что у вас было желание, было, у вас было движение такое.
0: Да, у меня, безусловно, так сказать, я ощущала присутствие Божие. И вот, собственно, что же произошло? У меня было ощущение, я так себе это рисовала, что буквально меня Господь взял за руку и позволил мне сделать вот этот прыжок на остров веры, потому что, как говорится, с материка можно без конца ходить вокруг, но на остров веры можно только сделать прыжком веры перейти. И вот Господь мне помог сделать этот прыжок веры. Потом я вернулась к этим знаниям, которые никуда не делись. К этим знаниям. И постепенно, не сразу, но постепенно. Во-первых, они меня уже, скажем, не вызывали сомнения, так сказать, они не стали источником моих сомнений в истинности христианства. Но постепенно Господь вел через разные очень этапы, и постепенно я, так сказать, очень много информации приходило.
1: Татьяна Юрьевна, извините, пожалуйста, да. А вот вы поверили во что? Прежде чем вы вернулись к тому огромному и глубокому багажу знаний, которые вы имели, вы сказали, что вы прикрыли эти знания на время, вы их отложили, и вы перешли на остров веры. А во что вы поверили?
0: Я поверила в единого всеблагого Бога, который по великой своей милости не оставил человека после грехопадения. Ведь, понимаете, может быть, почему меня привлек Господь? Вот я отклоняюсь немножко от вашего вопроса. Потому что у меня всегда было ощущение какого-то глубокого несовершенства человеческого. Причем оно у меня было с детства. Вы знаете, вот буквально я была крошечный еще ребенок, но я помню, у меня, кстати, память детская очень хорошая. Я помню, что жизнь мне казалась уже бесконечно испорченной, что я уже совершила столько ошибок, что вот ну, куда-то все пошло наперекосяк. Вот я все время жила с этим ощущением, что что-то не совсем должно вот, происходит. Вот это глубокое ощущение человеческой греховности во мне жило. И это истинная правда, оно так и есть. И преодолеть это состояние мы можем с помощью Бога. И вот по великой милости своей он это, так сказать, привлек меня. Это проделывает. Какой бы был в конечном счете вопрос, ответила на него?
1: Во что вы поверили?
0: Вот я поверила в то, что вот Всеблагой Господь не оставил грешного человека после грехопадения, несмотря на то, что сам человек отвернулся от Бога, причем он просто решил, что он все свои проблемы будет решать сам, но поскольку это невозможно, то Господь не оставил человека, а дал план спасения, жертву был Иисус, Сын Божий, принес в себе в жертву, и вот наша греховная природа может быть преодолена именно жертвой Иисуса Христа. То есть мы можем, входим в семью Божию благодаря вот этой жертве Иисуса, и мы можем быть пригодны для вечности только благодаря тому, что наша греховная природа может быть изменена благодаря жертве Христа. Я поверила в это, сначала не рассматривая процессы творения.
1: Но в этой... А сколько лет назад это было?
0: Вы знаете, ну, как бы искания начались такие уже после прочтения Библии в самом конце 70-х годов. Вот в начало 80-е годы прошли под знаком вот этой неудовлетворенности мирской идеологии. И

0: И в 90-м году, по милости Божией, произошло вот это, так сказать, прыжок, это обращение. Я крестилась в 90-м году, так что вот уже будет скоро 20 лет.
1: Татьяна Юрьевна, и как же тот огромный багаж научных знаний, который был накоплен к этому времени, после того, как вы поверили в Бога, стал соотноситься с вашим новым мировоззрением, с вашей верой?
0: Вы знаете, давайте привлечем еще одного авторитета для, значит, ответа на этот вопрос. Такой ученый есть замечательный Анри Пуанкаре. И он сказал такую интересную вещь, что наука не сводится к сумме фактов, так же, как архитектурное сооружение, знание не сводится к груди камней. Поэтому так как выстраиваются эти факты, зависит от мировоззрения. И одно мировоззрение говорит о том, что да, вот эта груда камней, вот из нее что-то построилось, вот построилось, ну, в общем, случайным достаточно образом, или руководствуясь какими-то заложенными непонятно кем вот в материю законами. Вот, а другая точка зрения видит во всем этом построении разумный замысел великого архитектора. Поэтому на самом деле перестройка, хотя она и не была мгновенной, но она не требовала отвержения, отвержения каких-то реальных научных знаний, она просто требовала где-то проверки, насколько эти знания действительно реальны, а те факты, которые были реальными, просто великолепно укладываются вот в религиозное сознание и в концепцию творения.
1: Ну надо же, мы вот привыкли считать, что теория эволюции – это наука, а библейская концепция творения – это религия. Так ли это? Как они вообще соотносятся друг с другом?
0: Вы знаете, потрясающий вопрос. Именно об этом я бы хотела больше всего сегодня говорить. Но я хочу перед этим только сказать, что вот мы с вами, ну вот 2009 год, что для эволюционной науки это совершенно особый год. Это год юбилейный, когда она подводит свои итоги. В этом году мировая научная общественность в феврале 2009 года торжественно отметила 200-летие со дня рождения Дарвина, а впереди еще грядет один юбилей, 150-летие опубликования его коренного труда «Происхождение жизни путем естественного отбора». Вот. Сейчас очень много публикаций, множество конференций, где фактически отчет такой, значит, эволюционной теории.
2: Но отчет ученых перед человечеством, можно
0: ну, так да, сказать? Ну да, они перед собой, перед человечеством. Значит, и главный лейтмотив вот этих всех юбилейных публикаций, там, конференций, статей, книг, он звучит таким образом, что эволюционная теория, простите, она и гипотезой-то, в общем, почти никогда не числилась. Она сразу претендовала почти на звание теории. Но уж теперь она вообще не теория. Это реальный факт. Вот я хочу вам, значит, показать, причем это утверждение, ну, что тут интересно, что каждый ученый в своей конкретной области научного исследования сталкивается с определенными трудными интерпретацией данных в русле эволюционной теории. Но если речь идет о школьном образовании, о высшем образовании, о средствах массовой информации, о всякого рода научно-популярных фильмах, в общем, о всем том, в чем живут люди, вот в этой атмосфере, в которой живут люди, то это там, безусловно, просто доминирует эволюционный подход. И вот я просто хочу сказать, чему же учат вот детей, скажем, вот так сказать, в наши дни, как рассматривать, это учебник, изданный уже в 21 веке, как рассматривается эволюционная теория. Вот то, с чем сталкиваются. То есть дети-то с детского сада с этим
2: это
0: знакомились. Это для 10-11 класса. То есть они

не выходит в мир вот с этими познаниями. Вот я просто процитирую. «С позиции современной науки, в свете знания, накопленного многими поколениями ученых, эволюция жизни – это очевидный факт. Споры о том, есть эволюция или ее нет, кипевшие во времена Дарвина и даже в начале 20 века, сейчас беспредметны». Все доказано. Сейчас беспредметные. Причем, более того,

0: много говорить, но то, что эта концепция направлена против религии, против Бога, что это четко выражает это мятежное состояние духа, которое присуще грешному человечеству. Я могу, так сказать, подтвердить цитаты из того же учебника. «Учение Дарвина служит естественно-научной основой для доказательства ложности религиозных взглядов, не более, не менее. Материалистическое объяснение целесообразности строения». Значит, почему так все хорошо устроено. Вот, организмов, целесообразности строения живых организмов, их происхождение и многообразие видов в самой основе подрывают устои религии. Вот во всем этом именно это правда. Подрывают устои религии. Именно материалистическая эволюционная, значит, теория делает, во-первых, крайне затрудняет приход многих ищущих людей к вере. А во-вторых, делают веру миллионов христиан, может быть, шаткой, неустойчивой, какие-то сомнения могут возникать. То есть в этом эволюционная теория преуспела, безусловно.
1: Вот потому и ценны наши с вами встречи, сегодняшние и предстоящие, то, что вы как ученый, который не отказался от своих научных взглядов, наоборот, их углубил, что вы как ученый хотите показать, что научной или...
0: Наука не противоречит, вернее, ну да, научные факты, факты не противоречат концепции творения. Но вот сейчас я бы хотела как раз ответить на тот вот вопрос, который мне задала, значит, Юля, относительно того, что люди действительно воспринимают, значит, концепцию творения и эволюционное учение как противостояние религии, с одной стороны, а у многих это еще отстало, значит, сознание, так сказать, невежественное сознание, а с другой стороны, наука. Причем ведь в современном обществе есть такой совершенно предрассудок. Вы понимаете, что вот наука все может. Вот человек далекий от науки, ведь он готов проглотить любую газетную утку, если впереди стоит магическая фраза, как показали ученые. Все, вопросов больше нет. То есть дальше может идти все, что угодно. Подтверждают ли научные факты, теорию эволюции. И должна сказать, что вопреки распространенным заблуждениям, научных фактов, которые как бы напрямую согласуются с концепцией творения, огромное количество. Более того...
1: Подтверждают, что мир был сотворен Богом.
0: Да, вот есть концепция творения, что это разумный мир возник по разумному замыслу Творца. И, так сказать, и собственно, Библия дает удивительно емкое описание того, как это произошло. Но мы будем об этом говорить позже. Сейчас я только хочу вот как бы предварить это выводом, что на самом деле... истинно достоверные, проверенные факты, среди них не найдется ничего такого, чтобы не было совместимо с концепцией сотворения.
1: Вот это... Вы утверждаете, что все факты.
0: Области... Я утверждаю все факты, но дело в том, что есть факты, в которых мы будем разбираться. Действительно ли это факты? Понимаете, причем мы, так сказать, есть факты, которые как бы на первый взгляд подтверждают теорию эволюции, противоречат концепции. Но именно в этом мы будем в дальнейшем разбираться. Сейчас я дала только, значит, краткий такой, в общем, вывод, что истинные факты, они хорошо согласуются с концепцией творения. И в то же время... мы имеем такой интересный парадокс. Значит, со времени опубликования книги вот, о происхождении видов прошло 150 лет. Это колоссальный срок для тех темпов, по которым развивается современная наука. За это время был

0: накоплено, были такие совершенные открытия в науке в целом и в биологии в частности, то есть фундаментальные открытия, накоплено колоссальное количество знаний. И в то же время эти знания не помогли решить собственные проблемы теории эволюции.
1: А какие проблемы у теории эволюции?
0: Дело в том, что теория эволюции постулирует развитие от простого к сложному. То есть должны появляться структуры, биохимическое обеспечение процессов, которых не было. Они должны возникнуть. Но именно вот особенная шаткость этой невозможности вот этой именно вертикальной эволюции стала очевидна сейчас развитием теории информации. Более того, мы уже понимаем, что ведущий вот в любом, вот в нашем существовании, в жизни, функционировании нашего организма ведущей является та информация, которая в нас заложена. Поэтому фактически основная проблема теории эволюции в том, что она постулирует саморазвитие информации. А эта информация всегда исходит из разумного источника. То есть, в принципе,
2: информация... Это утверждает информатика, что информация всегда исходит...
0: Естественно, понимаете, информация не может создавать... Информация – это нечто нематериальное, понимаете? Она не зависит от носителя информации. Это именно замысел, план. Замысел, он нематериален, но он идет впереди любого построения. Ну, если мы уже сравнивали с архитектурным ансамблем науку, то прежде чем все-таки строить здание, разрабатывается проект. Любой механизм сначала разрабатывается, потом, значит, производится проект, ну, потом производится что-то в реальности. И испокон века было такое так называемое естественное богословие. Был такой замечательный человек, Пейли, который дал аргумент часовщика. То есть вот у меня, говорит, часы, вот это же устройство, сложное устройство, там колесики, все. Ну, раз у меня есть часы, однозначно, есть часовщик, это однозначно.
3: То есть обязательно должен быть автор, должен быть
0: конструктор. Совершенно верно, но это... Аналогия, поэтому
3: да,
0: ученые отвергают. Ну, что это суждение по онкологии. Но вот эти часы, которые требуют автора, были найдены сейчас очень четко обозначены внутри живых организмов. Что это такое? Это так называемая сложность. Ну, какого-то процесса или какой-то структуры, там, глаза, значит, ушного аппарата. Сложность, не поддающаяся снижению. То есть это слуховой аппарат. Вы знаете, там, помните, косточки, несколько, там, барабанная перепонка, да, там, да, значит, жидкость, потом, значит, вот, значит, нервы. Вот, понимаете, никакое... Никак, возникновение никакой косточки не обеспечит вот вестибулярный аппарат, вот вообще вот это. То есть тут все структуры должны быть вместе.
2: Одновременно.
0: Да, mm-hmm. И функционировать вместе.
2: То есть нельзя, чтобы сначала возникла косточка,
0: конечно,
2: потом перепонка, потом бы появилась жидкость. Они обязательно должны быть связаны между собой.
0: Поскольку теория эволюции постулирует, ну, мы немножечко забегаем вперед, но там постулируется
2: что
0: возникает случайное изменение, а потом приходит такой строгий судья, который называется естественным отбором, и все, что не идет на пользу данному организму, он отметает. И вот лишняя косточка, которая никак не функционирует, отбросить ее, она не нужна. Понимаете, то есть естественный отбор, он слеп, вот слепой часовщик. Именно так. Мы даже невольно забежали вперед, поэтому надо, пришло время дать понятие, что мы имеем в виду, когда мы говорим о творении, и что мы имеем в виду, когда мы говорим о теории эволюции. Теория творения – это та библейская модель творения, которая дается нам...

0: в первых главах «Бытия», вот, и которая находит, можно там, скажем, по всей Библии как бы золотые россыпи, имеются такие, значит, тексты и моменты, которые как бы дают некие детали, что-то, значит, дополняют в этой концепции творения. Но должна сказать, что это настолько, вот знаете, вот первые главы «Бытия» – это же скупые строчки. По насыщенности информации, я думаю, среди написанного на бумаге нет ничего даже соизмеримого по информационной емкости этих строк. И вот, сейчас мы это только постулируем, а мы будем вот буквально по несколько строчек изучать с вами на следующей встрече. То есть что это значит? Какие научные факты сюда, значит, укладываются, разворачивать? Да, мы будем разворачивать все то, что нам дано в Откровении. Вот, значит, но основное, что, значит, в концепции творения сейчас хотелось бы отметить. Вот просто такие основные положения. Творение, про которое происходит за буквальных 6 суток. И произошло это событие недавно. То есть там, ну, о времени мы тоже будем говорить, но в любом случае это меньше 10 тысяч лет тому назад. Что-то мы не можем доказать на основании научных фактов. Ну, например, ту последовательность, в которой Бог творил, это его замысел. Но мы со своей точки зрения можем, он нам не запрещает изучать его замысел. То есть мы можем показать, почему этот замысел такой разумный, почему это так было сделано, а не как-то иначе, понимаете? Вот это мы можем сделать. Мы просто должны сначала принять его замысел, а потом посмотреть, как это вообще соотносится с тем, что мы уже, человечество, наработало за прошедшие там несколько тысяч лет. Вот. Потом еще что входит в концепцию творения. Туда совершенно, кроме вот недели творения, туда безусловно входит понятие грехопадения, потому что без этого вся человеческая история становится, и вообще все то, что происходит с человечеством, становится непонятным. И сюда обязательно входит всемирный потоп, это вселенская катастрофа, которая...
1: Она имеет подтверждение научными фактами.
0: Более того, она дает, так сказать, объяснение огромному количеству научных фактов.
1: Которые иначе не объясняют.
0: Нет, они объясняются с точки зрения теории эволюции, но библейская интерпретация, она, так сказать, ну, имеет колоссальные преимущества. Даже вот просто с точки зрения, так сказать, науки, имеет большие преимущества.
1: Интересно. Нам так предстоит в этом убедиться.
0: Да, мы будем это разбирать специально. У нас, я думаю, что у нас будет такая тема отдельная, как библейский потоп. Ну, если библейская концепция творения остается неизменной, что-то люди совершенно не понимали при низком уровне. Вернее, они могли это принимать на веру, и это было великое благо. Но потом, когда они стали, так сказать, как бы отмежевываться от веры, при низком уровне знаний что-то совершенно они не могли объяснить библейской концепции творения, вернее, понять ее, то в отличие от неизменности, но откровение оказывалось неизменным.
1: Божье
0: и чем
1: откровение.
0: Дальше, да, откровение, которое дано нам в Библии, оно неизменно, дано людям на все времена, абсолютно люди, далекие от науки, могут это воспринимать. Люди на вершине своих научных знаний могут это воспринимать. Более того, наиболее продвинутые в смысле науки люди, они все-таки приходят к Господу. Это мы тоже об этом будем говорить. Вот. В отличие от этого, теория эволюции, как любая человеческая теория, подвержена изменениям. Ну, поговорим о современном варианте этой теории. Современная теория включает зарождение жизни, самопроизвольное зарождение жизни из простых химических молекул. Это так называемая химическая эволюция, и затем постулируется, что из молекул органических, возникших путем химической эволюции, образуются простейшие живые существа, которые начинают по эволюционному принципу усложняться. То есть, значит, они возникают некие изменения, и возникает естественный отбор, который оставляет все благоприятные изменения, которые служат выживанию организмов. Это дарвиновская концепция выживания наиболее приспособленных.
1: И ни о каком изначальном замысле или какой-то изначальной информации речи нет?
0: Нет, это просто, ну просто вот плохо устроен, погиб, хорошо устроил, оставил потомство. Вот. И все это идет развитие от, извините, простейших форм, которых, собственно, нет в природе. Вот в биологии нет простейших форм. Но неважно, говорится это от простейших форм. И дальше через там многоклеточные, через рыб, амфибии и так далее, и так далее. И так до человека, до мыслящей материи. Причем, так сказать, материалом для эволюции являются совершенно случайные, не направленные никем и ничем изменения. А, собственно, это материал для эволюции. А работает, производит отбор, именно отбор, естественный отбор. То есть естественный отбор выступает в роли механизма. Вот, понимаете, вот возникла мутация. Дальше произошел отбор. И вот это все идет вверх, вверх, вверх, вверх, поднимается. В общем, причем для того, чтобы эволюционная теория выглядела, имела хоть какое-то правдоподобие, ей нужно колоссальное время. И вот постулируется, что Вселенная возникла десятки лет назад, скажем, там, ну, в среднем считается 15 миллиардов лет назад. Миллиардов лет назад. Солнечная система Земля возникла 4,5 миллиарда лет назад. Химическая эволюция шла. Примерно 3,5 миллиарда лет тому назад зародились простейшие, значит, биологические организмы. И вот дальше пошло это все с ускорением, и особо сложные организмы появились за последние сотни миллионов лет. Вот, значит, причем, значит, в этой теории многое меняется, но неизменным остается одно. Все происходит по естественным причинам. Творца не было. Я думаю, что в следующий раз мы с вами поговорим именно о религиозной сущности эволюционной теории, вот которую мы сейчас только коснулись, вот, значит, двух концепций, а рассмотрим религиозную сущность эволюционной теории.
2: Очень интересно. Да, очень интересно то, что, оказывается, у теории эволюции есть религиозная сущность, есть подоплёка.
0: Безусловно.
2: Идеологическая.
0: Это религия. Противостояние концепции творения и теории эволюции – это столкновение двух религий.
2: Татьяна Юрьевна, но мы не будем забегать вперед к этому разговору, мы еще вернемся в следующей программе. Я благодарю вас за интересную содержательную беседу.
0: Спасибо. Я благодарю, что вы меня с интересом выслушали.
2: Спасибо. Большое спасибо и вам, Юлия Ефимовна, за участие в программе. Мы продолжим разговор о теории эволюции и концепции творения в следующей программе. Всего доброго. До свидания.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть

0: сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего.
2: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
3: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
4: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
5: А Бог открылся вот для меня как друг.
2: Говорят, что беда не приходит одна. И случилось так, что действительно я поняла смысл этой фразы. Прошлой осенью, как бы, когда ты чувствуешь, что у тебя все хорошо в этой жизни, у тебя много друзей, ты занимаешься любимым делом, которое тебе нравится, у тебя классная семья, и ты счастлив. Все здорово, все как нужно. И потом вдруг в какой-то момент ты даже точно не понимаешь, что это за момент был. Все вдруг начинает рушиться. Как бы по натуре я человек бесконфликтный. Я стараюсь так с людьми хорошо, если они против, я, а почему ты против, а давай мы подумаем, посмотрим на это так. Но как-то вот просто в один момент все люди вокруг стали выяснять со мной отношения. Я не знаю почему. У нас начались проблемы в компании, они друг друга не понимали, а из-за того, что, видимо, я не знаю, как это бесхарактерно, я не знаю, почему-то все высказывали все мне. Мне не нравится этот человек, мне не нравится этот, и я это все слушала, при том, что я люблю их всех. И потом уже начались, конечно, и ко мне какие-то претензии. Вот, ты всех защищаешь, ты этого не любишь, там или еще что-то. И я понимала, что я не могу просто контролировать эту ситуацию. Толпа вокруг, люди, твои друзья, но ты один. Просто один. Как бы среди этой большой толпы, понятно, есть люди, которые тебе особенно близки. У меня была близкая подруга, просто, ну, как говорится, ели из одной тарелки. Спали вместе, там, я не знаю, мы были везде вместе. И как раз буквально вот в этот момент она влюбляется в парня, который очень нравился мне. Просто это настолько меня шокировало, и больше всего шокировало, наверное, то, что... Вот как бы, ладно, парень, пускай. Я всегда стояла на позиции того, что я не могу заставить человека любить себя. Если он любит другого человека, окей, будьте счастливы, я не буду там стоять, и нет, не люби, конечно, но... Она мне пообещала, что она ничего не будет делать. И я вижу, как она начинает это делать, как портятся наши отношения, как она начинает дружить с другими ребятами. Как бы понятно, что, ну, подруги, мы вроде бы не зависим как бы друг от друга, мы свободные люди, но я понимала, что она вот просто она берет, вот уходит, говорит, а куда ты идешь? А там у меня какие-то дела. Я вот села и просто вот я плакала вот горькими слезами, вот как вот прям крокодильными такими. Рыдаю и понимаю, что все, вот этот самый близкий человек в моей жизни, его вот нету сейчас. И вот в этот момент другой мой очень близкий друг. Мы вместе ездили в одну поездку, и после этого у нас стало все еще хуже. Он тоже осознал, что мы, короче, все ужасные, и мы не подходим друг к другу, как друзья все. И он мне это тоже высказывает. И ты реально понимаешь, что все, ты не хочешь ни с кем общаться. И как бы вывод таков. Нужно закрыться дома, сидеть и ни с кем не общаться. Но я не могу. Я не могла так сделать. Вот просто. Я понимаю, надо проще, надо жить... И никак, оно не получается. И я, конечно, в тот момент я очень много молилась, просто, как всегда. Когда тяжелая ситуация, ты понимаешь, что только Бог тебе может помочь реально. И я понимала, что когда тебя предают люди, это больно. Это просто очень больно. Твое сердце реально рвется, ты понимаешь, как это. И вдруг в какой-то момент я поняла, каково было Богу. Каково было Иисусу, когда его близкий друг, наиболее близкий, предал его. Когда просто вот подошел, и все. И это действительно меня тронуло, это осознание.

0: Бог, Он действительно переживал то, что переживаем мы. Как бы это банально иногда не звучало, когда нам это говорят, что Бог знает, что ты переживаешь. Так, да ладно, как Он может это знать? Он действительно это знает. А я одна переживаю свои чувства, кто-то еще переживает свою боль. А Он, когда умирал на кресте, Он переживал боль миллионов людей. Я прекрасно понимаю, почему Его сердце разорвалось, потому что это невозможно пережить. Мне-то самой было трудно просто это выживать, думать об этом, каково было Ему. И эти мысли, конечно, они давали мне какую-то силу. Я стала думать, искать в этом что-то положительное. Думаю, возможно, Бог мне хочет показать что-то в этой ситуации, во всем. Конечно, у меня были разные мысли. Думаю, может, Он хочет показать, чтобы я там не привязывалась к людям. Или сатана хочет, чтобы я настолько разочаровалась в жизни уже, что вообще, я не знаю, уже куда хуже. И тогда тоже мне пришла такая прекрасная мысль, что да, возможно, многие люди, кто-то предает тебя, обижает тебя. Может быть, они что-то думают о тебе и думают не так, как ты бы хотел. Возможно, ты хочешь им как-то доказать, что нет, да я нормальный, правда. И я поняла, что главное не то, как люди ко мне относятся, главное то, как я к ним отношусь. И я за это дам ответ перед Богом. Любила ли я этих людей? Дарила ли я им свою любовь? И помогла ли я им в чем-то? Не стоит думать и концентрироваться только на том, как люди относятся к тебе. Но иногда стоит подумать о том, как же я к ним отношусь.
1: А подругу простила?
0: Да, вообще, конечно, это было очень трудно, но вот эти мысли, они помогли мне. Мы живем с ней вместе, и это очень трудно на самом деле было, потому что ты заходишь в комнату, тишина просто. Она чувствует свою вину, я чувствую, что я злюсь, но не могу злиться открыто. Плачу по ночам и говорю, что все, да, все, это конец. И я поняла, что я действительно должна понять ее. Ей было очень трудно, ей было нереально трудно, потому что многие ребята, друзья наши, они стали на мою сторону. И я понимала, что в этой ситуации я должна быть на ее стороне, несмотря ни на что. Потому что я должна ее любить, вне зависимости от того, что бы ни происходило. И я ее очень люблю. И я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию, потому что я лучше стала понимать себя, ее и его. Ну и, конечно, у нас наладились отношения и в компании, и все. Просто действительно, философия жизни какая? Нужно быть проще, не обращать ни на кого внимания, Бог всем судья. Но Божья философия совсем другая. Любите ваших ближних. Вот и все.

И все-таки духовность в нашей стране, в нашем российском обществе растет, потому что все-таки наша молодежь уже сегодня выбирает правильные духовно-нравственные ценности, у них правильные духовно-нравственные ориентиры. То есть мы выбираем именно любовь, сострадание, духовное единство между всеми людьми, вместо того, чтобы друг с другом ругаться, да, или даже уровень национализма в нашей стране, он значительно снизился, потому что все чувствуют нашу общность, общность всех народов, всех религий нашей страны. И это я называю настоящей духовностью, когда мы в жизни, именно в отношении друг с другом, это проявляем. Вот. Ну, работа над развитием религиозности, скажем так, она тоже очень важна, и в нашей стране ведется работа, поэтому, значит, у нас в школах преподаются предметы основы религиозных культур, светской этики. У нас сейчас разработана программа, значит, в программе высшего образования основы, значит, наших традиционных религий. Вот. Но работа в этом направлении ведется. Ну и, конечно же, деятельность всех религиозных организаций в нашей стране тоже не стоит на месте. Поэтому я уверен, я убежден, что в будущем и довольно ближайшем будущем все-таки мы, значит, нас ждет именно такое гармоничное, здоровое, счастливое, высокодуховное российское общество.

0: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
1: Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное.

Добро пожаловать на 8 вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня у нас первая тема, которая называется «Формула любви». И в этой формуле вы можете увидеть на экране три нерусских слова. Это «эрос», «филия» и «агапы». Некоторые из этих слов уже вошли в лексикон русскоязычного народа. И сегодня мы поговорим о том, как в Священном Писании, в Библии, в Слове Божьем раскрыта формула любви в контексте этих трех очень значимых и важных слов. Но вначале в качестве пролога. Когда наступили бурные 90-е годы в нашей стране, наверняка кто-то из вас помнит, как появились жевательные резинки из серии «Любовь – это». Помните? И порою довольно интересные и глубокие, остроумные и чуть ли не шедевры встречались там в определении любви. Ну вот, например, здесь на экране «Любовь слепа». И изображены он и она с закрытыми глазами, а вот там на заднем фоне знак, который говорит «опасность». Но они слепы, они этого не видят. В действительности влюбленные часто похожи на двух слепцов, которые не могут узреть объективную реальность, в отношении которой у окружающих даже нет никакого сомнения, что она в действительности присутствует. Еще одно определение. Любовь – это обнаружение того особого человека, которого ты хочешь раздражать на протяжении всей своей оставшейся жизни. Правда, здорово? Любовь – это способность найти человека, который будет терпеть все твои выходки до конца своих дней. Вот еще один фантик из этой череды жвачек. Любовь – это жертва. Вот кто мог бы изъяснить, какая жертва здесь скоро должна быть принесена? Куда молодая особа увлекает своего друга? В торговый центр. А ему куда хочется? На стадион. И вот взять и пойти, вместо того, чтобы с друзьями на стадион сопроводить свою подругу, возлюбленную, в торговый центр, это есть жертва. Любовь в действительности жертвует. Посмотрим на еще одно. Любовь – это планирование медового месяца. Скажите, куда ее влечет? Где она хочет медовый месяц провести? В Париже. А он в горах. И вот им предстоит сейчас впервые столкнуться с тем, что не всегда желания влюбленных совпадают. Им придется научаться принимать друг друга и как-то идти на компромиссы. Еще одно определение из той же серии. Любовь – это то, что делает тебя марионеткой, делает тебя куклой на веревочках, которой может легко управлять тот, в кого ты влюблен. И этим, к сожалению, нередко люди пользуются, когда знают, что кто-то, как говорят у нас, по уши втюрился, тогда можно и денежки выкачивать, можно и как-то еще манипулировать. В действительности часто случается так, что влюбленный человек, он становится марионеткой. Но это все были шутки, да, это все несерьезное определение, это все баловство. Хотя многие из этих определений на самом деле

крайней мере, предлагают человеку остановиться и задуматься. Теперь посмотрим на нечто более серьезное – поэзия. У поэтов очень много написано о любви. Фактически считается, что тема любви для поэзии является главной. И вот, конечно же, в наследии русской, классической и современной литературы поэтической есть очень много образцов, которые раскрывают по-разному природу любви. Давайте посмотрим, например, на стихотворение Антона Дельвинга, который пишет: «Что есть любовь? Несвязный сон, сцепление очарований. И ты в объятиях мечтаний то издаешь унылый стон, то дремлешь в сладком упоении, кидаешь руки за мечтой и оставляешь сновиденье с больной тяжелой головой». Я не буду просить поднять руки тех, у кого такое было. Как вы думаете, правду написал поэт? В действительности часто так случается, что любовь – это то сновидение, а потом оказывается, что ничего, кроме головной боли, в результате не остается. Посмотрим на стихотворение Иннокентия Анинского. «Есть любовь, похожая на дым. Если тесно ей, она дурманит. Дай ей волю, и ее не станет. Быть как дым, но вечно молодым. Есть любовь, похожая на тень. Днем у ног лежит, тебе внимает, ночью так неслышно обнимает, быть как тень, но вместе ночь и день». Или, например, Петр Пельский сравнивает два разных аспекта любви и говорит: «В любовь, коль дружба обратится, прости спокойство наших дней. Тоскою жизнь вся отравится, в любовь, коль дружба обратится. Пусть всяк примены сей страшится, сердец союз опасен сей. В любовь, где дружба обратится, прости спокойство наших дней». И теперь наоборот, тот же поэт: «Любовь, коль в дружбу обратиться, прости утеха наших дней, уныние, томность поселиться, любовь, где в дружбу обратиться, веселье скукой замениться, страшитесь примены сей, любовь, где в дружбу обратиться, прости утеха наших дней». Нравится стихотворение? Подлинно в наследии русского народа очень много глубокого, прекрасного, возвышенного, а главное, довольно точного сказано о любви. Теперь мы сделаем еще один шаг в сторону серьезного анализа и обратимся к словарям, которые предлагают определение любви. Коль скоро наша тема – формула любви, нам нужно узнать, что это такое. Согласно сейчас философскому словарю. Вот что читаем там. «Любовь в широком смысле слова – стремление друг к другу». Согласны? Хорошее определение. В общем смысле, в широком смысле слова – стремление друг к другу. Но не уточняется, какого рода стремление. Потому еще одно определение. Энциклопедический словарь Брагауза и Фрона говорит: «Любовь – влечение одушевленного существа к другому». И далее иллюстрированный энциклопедический словарь: «Любовь – интимное и глубокое чувство, устремленность на другую личность». Устремленность, нацеленность на другую личность. Новый словарь русского языка: «Любовь – чувство глубокой привязанности, преданности кому-либо». Есть много источников, к которым можно обращаться в попытке сформулировать определение любви, узнать, какова формула любви, для того, чтобы знать, как любить, чтобы быть успешным в любви. И вот на этих вечерах мы будем с вами часто
обращаться к одному из древнейших духовных источников, к священному

Священному Писанию, к Библии, к Слову Божию. Давайте посмотрим, как там дается определение любви. И в первую очередь я предлагаю вам посмотреть на отрывочек из послания апостола Павла в Ефес, Ефесской церкви, в 3 главе этого послания, в стихах 14 и 15 написано. Ефесянам 3 глава, стихи 14 и 15. «Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Апостол Павел говорит о том, что есть на небе кто? Отец. Он говорит, преклоняю пред Отцом колено свое, перед Небесным Отцом. И вот от этого Небесного Отца, дальше сказано в 15 стихе, именуется что? Всякое Отечество. Оттуда, от Небесного Отца, проистекает всякое Отечество, согласно синодальному переводу, на небесах и на земле. Что такое Отечество? Посмотрим на иные переводы этого отрывочка. Вот, например, перевод, современный перевод Российского библейского общества говорит: «От имени которого имеется Бог, Отец, от имени которого ведет свое название всякий род на небе и на земле». А вот один из англоязычных переводов, так называемый стандартный английский перевод, говорит: «От которого всякая семья на небе и на земле получает свое определение». Таким образом, мы находим, что согласно Библии, источником семьи, родоначальником семьи и, соответственно, источником и истоком любви является сам Бог, который назван Небесным Отцом. Вот оттуда получает свое определение и обретает свою силу любая семья. Из здесь присутствующих числа, из тех, кто живет в этом городе, в стране всей и во всем мире. И даже сказано, не только на земле, но и на небе. Вот оттуда, от Бога все проистекает. Он есть любовь, и Он есть источник и творец любви. Он дает определение любви. Следующий отрывочек, к которому мы обратимся, это книга «Деяния апостолов», 17 глава, 28 стих, где, описывая Бога, апостол Павел говорит: «Мы Его и род». Мы рода Божьего, мы от Бога родом, мы от Него родились. Соответственно, чтобы знать, что такое любовь, что такое семья, каково определение успешной семьи, какова формула успешной, плодотворной любви, нам нужно возвращаться к первоисточнику, к Богу, к Отцу, Творцу нашему. И в действительности, когда мы открываем самое начало Священного Писания, книгу «Бытие», первую главу, стихи 26 и 27, там написано: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, говорят личности божества, и создал человека по образу своему, по образу Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их», гласит священный текст. Соответственно, Бог, будучи родоначальником всех родов, всех семей и всех семейств, Он творит человека по своему образу, по своему подобию, и творит их как мужчиной и женщиной. Он творит их одною плотью, и они от Него получают и наличие любви, и силу для любви, и само определение семьи, саму формулу любви. Изначально оттуда, от Бога, все исходит. К великому сожалению, когда грех вошел в мир, когда наши прародители Адам и Ева послушали врага и увлеклись обманом, тогда в их семье сразу же начали происходить разлады, размолвки, обвинения, агрессия. И до сих пор мы, дети их, по-прежнему, к сожалению, на печальном порою опыте знаем, что не все всегда в семье ладно, не все всегда, к сожалению, полюбовно решается. И потому в особенности в контексте греха, в особенности в контексте

В контексте того, что мы живем уже на пораженной грехом земле, нам нужен Бог, нам нужен Небесный Отец, Тот, Который является автором и источником любви. Потому давайте посмотрим, как в первом послании Иоанна, в 4 главе, в стихах 7, 8 и 16 говорится о нашем ресурсе любви, который у нас, Божьих детей, есть в Боге. Читаем. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь, давайте все вместе, от Бога. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, Он есть податель любви. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Дальше написано, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Он, являясь любовью, любит нас. И когда человек обретает определенную меру познания, опытного познания Божьей любви, он тогда только в состоянии отражать любовь. Если ребеночек, скажем, растет в семье, где его мало любят, или бывает, к сожалению, так, что не любят, и он слышит только лишь отрицательные слова, только лишь какие-то негативные характеристики, и он между отцом и матерью не видит любви. К сожалению, когда он строит свою собственную семью, ему бывает очень трудно любить, потому что любовь – это то, чему мы учимся, когда мы становимся объектом любви. И по мере того, как человек любим, он в состоянии отражать любовь. И вот всякий раз, когда нам не достает любви, мы можем обращаться туда, к Отцу нашему Небесному, потому что Он есть любовь. В Его резервуаре любви всегда вдоволь для всех. И потому Бог есть любовь. Следующий стих 16 говорит, «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Итак, наша тема сегодня какова? Формула любви. Мы находим эту формулу, мы находим имя любви, мы находим определение любви у нашего Небесного Отца. И по милости Своей Он оставил нам Свое Святое Слово, Библию, Священные Писания, где любовь раскрыта во всей своей глубине. Нет более точного и более глубокого, более объемного документа о любви, на тему любви, чем Библия, Священное Писание. И мы, милостью Господней, на протяжении этих 8 вечеров для семьи очень много оттуда надеемся почерпнуть. Потому давайте посмотрим, каково же определение любви согласно Божьей версии, как можно научиться любить. Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам, 4 глава, 9 стих. Написано. «О братолюбии! Нет нужды писать к вам, – пишет он церкви, – ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Вот кто может научить подлинной настоящей любви. Бог. Вы научены Богом. Тот, который есть любовь, в состоянии сформировать у человека и понятие о любви, а главное – дать силы любви. Вы научены Богом любить друг друга, говорит Священное Писание. И вот наша цель. Послание в Ефес, 3 глава, стихи 18 и 19. Ефесянам, 3 глава, стихи 18 и 19. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Итак, скажите, какие два понятия в этом отрывочке представлены как тождественные? Как человек исполняется всей полнотою Божьей? По мере наполнения Божьей любовью. Прочитаем еще раз.
Сказано, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть вот все измерения Божьей любви, и таким образом вы сможете исполниться всею полнотою Божьей. То есть, чем больше человек наполняется Богом, чем больше Бога он познает, тем больше Бог в нем проявляется, тем любвеобильнее.

сильнее становится человек. Мы всею полнотою Божью наполняемся тогда, когда принимаем Его любовь. Ну что ж, коль скоро в Боге есть все ресурсы для любви, коль скоро Он является единственным источником и самым точным определением любви, а также любит нас, давайте посмотрим, какую же формулу любви применительно к супружеским отношениям, когда мы говорим

Господь. Первое определение, первый термин, к которому мы обратимся, это «эрос». «Эрос» – греческое слово. Оно, в принципе, в переводе не нуждается, правда? Какие слова в русском языке корнем уходят вот туда, в этот греческий термин? «Эротика» в первую очередь, да? Вот, и все однокоренные слова. То есть «эрос» – это любовь чувственная по своей природе. Это любовь романтическая, это любовь на уровне эмоций, на уровне влечения, физического влечения друг к другу. Давайте посмотрим, как этот термин используется в Священном Писании. Я приглашаю открыть, если у вас Священное Писание с собою, книгу Притчей, 7 главу, 18 стих. Притчи, 7 глава, стих 18, описывает начало взаимоотношений и продолжение оных между мужчиной и женщиной. Итак, читаем. Притчи, 7 глава, стих 18. «Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью». Какое слово здесь является переводом греческого «эрос» в синодальном переводе? Будем наслаждаться любовью. Вот здесь слово «любовь» – это греческое «эрос». Почему мы говорим о греческом языке? Потому что в свое время еврейская Библия была переведена на греческий язык, появился перевод 70, который зовется «септуагинта» по греческому термину. И вот в «септуагинте», в греческом переводе текста Священного Писания, здесь, в 7 главе книги Притчи, в 18 стихе, используется слово «эрос». То есть, вы видите, как оно переведено? Давайте еще раз повторим. Любовь. Но любовь какая? Вот как раз вот эта чувственная любовь. Сказано, будем упиваться нежностями. И весь контекст здесь – это подготовка и осуществление интимной близости. Таким образом, само понятие об эросе дается в Священном Писании и описывает вот это влечение чувственной природы мужчины и женщины друг к другу. Это само определение, само понятие. Это романтическая, это физическая любовь. Давайте теперь посмотрим, какие заповеди Божьи, какие формулы существуют в отношении построения взаимоотношений, где бы реализовалась божественная формула любви. Я приглашаю вас посмотреть на книгу «Числа», 36 главу, 6 стих. Чем нам книга «Числа» интересна? Это часть Божьего закона. Там, в Пятикнижье Моисеевом, дан целый ряд предписаний для разных сфер жизни человека. И вот в 36 главе книги «Числа» в 6 стихе написано. «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых». Контекст таков, что эти девушки пришли для того, чтобы решить вопросы юридического плана, имущественного плана, и решить вопрос, где, в каком племени они могут найти себе половинку и земельные наделы, кому будут доставаться вот в итоге, в результате. И вот, когда рассматривается этот вопрос, Всевышний открывает здесь для нас в этом контексте, казалось бы, таком вовсе не романтическом, очень важный принцип. Читаем. «Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их». Итак, за кого можно замуж выходить? Кто нравится? Согласны? Кто нравится? Это, оказывается, предписание. Нужно, чтобы человек нравился. Потому что если нет вот этой хотя бы базовой ситуации притяжения, то тогда это может плохо закончиться. Надо, чтобы нравился человек. Если понравится глазам их, тогда могут выходить замуж. Ну и дальше уже идет определение, касающееся частного юридического случая. То есть о чем идет речь? Когда двое начинают знакомство, когда они начинают встречаться, или просто, вот как происходит, молодой человек сканирует зал, так сканирует
и у него на радаре

все особы вот соответствующего возраста и, как говорится, ну, правильного пола. Да? Это тоже уже сейчас нужно уточнять в современном мире. И он идет так: пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-
Вот к ним можно подходить и знакомиться. Они должны, повторим, что Библия говорит, понравиться. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их. То есть вот здесь Господь, вы видите, так неприкрыто совершенно говорит о том, что любовь, она проявляется и должна проявляться в этом чувственном измерении. Посмотрим на еще один отрывочек. Вторая книга Царств, 13 глава, первые 4 стиха. Вторая книга Царств, 13 глава, первые 4 стиха. «И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида». Сразу вопрос, кто дает определение, что Амнон ее полюбил? Чья это версия? Кто так оценивает события? Кто? Ну, кто пишет? Кто решил, что он ее полюбил, что это была в действительности любовь? Ну, давайте я тогда задам вопрос. Кто сию книгу написал? То есть, вы видите, повествование ведется от автора. И автор пишет, что был Амнон, была Фамарь, и Амнон ее полюбил. Чья это версия? Это версия автора. А автор кто? Дух Святой. Все Писание богодухновенное, и никогда ничто не давалось по воле человеческой. То есть, я хочу подчеркнуть, что эта версия и эта оценка его состояния, его чувств, это Божья оценка. То есть, это названо чем? Любовью. И вот как она проявляется. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари сестры своей». Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, а Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему, отчего ты так худеешь с каждым днем, не откроешь ли мне? То есть, что у нас здесь налицо, какие проявления, какие симптомы? Сестра, сказано, была красивая, дальше он скорбел, дальше заболел и похудел. Налицо все симптомы чего? Любви. Дорогие, Библия не относится пренебрежительно к вот этому измерению любви. Это Божье определение. Любовь измеряется эросом. Вот это романтика, это влюбленность, это влечение, это тяга друг к другу, это первая формула любви, о чем мы говорим сегодня.

0: как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на передаче «Мужчина и женщина». Передача, на которой мы пытаемся понять, как же стать счастливыми. И у нас сегодня в гостях Алена Левченко, психолог, семейный консультант, счастливая жена и мать троих детей, а также неуемный оптимист. Алена, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы поговорим с вами о самоощущении. Насколько я понимаю, это очень важная часть нас самих. От самоощущения зависит слишком многое. Но хотелось бы понять вот все с азов. Что такое самоощущение?
1: Ну, само слово, оно содержит в себе, наверное, и понимание его значения. То есть это ощущение самих себя. В принципе, человек всю жизнь занимается тем, что он чувствует себя, познает себя, пытается понять, что он чувствует иногда даже. И вот самоощущение, оно такое очень, с одной стороны, емкое, но очень узкое понимание. То есть это то, как себя человек чувствует изнутри. То есть вот я вот это чувствую, я вот это вот хочу, мне вот это нравится. И вот понимание этого, оно и включает в себя вот это понятие самоощущения.
0: А вообще какова роль вот этого понятия самоощущения в нашей жизни?
1: Понимая себя изнутри, мы приходим к пониманию того, что нам нужно изменить или не нужно изменить. Мы себя оцениваем. От этого зависит наша самооценка, оценка окружения вокруг себя, своих близких или просто людей, социума вокруг. То есть отсюда мы, как вы понимаете, это как такой телескоп изнутри. То есть человек смотрит вот такой вот этот телескоп на всех остальных и на все вокруг. И через этот телескоп он видит. То есть и в зависимости от того, как он себя ощущает, то есть какие там зеркала внутри, как они настроены, какие там стекла, затуманены вследствие там каких-то непониманий самих себя. Или наоборот, они чистые, светлые. Вот, и человек четко представляет, что он из себя представляет, что он хочет, как он чувствует это. То есть это вот такой вот телескоп во внешний мир.
0: Вот я бы вот любопытно, вот этот телескоп, как вы выразились, вот внутреннее самоощущение мужчины и женщины одинаково или же все-таки разное?
1: Безусловно, они абсолютно разные, я бы так сказала.
0: Ну, меня интересует тогда прежде всего самоощущение мужчины. А вот каковы особенности самоощущения мужчины?
1: Ну, давайте представим себе, что мужчины — это жители некой планеты, на которой живут одни мужчины. Вот на этой планете...
0: Грустно.
1: На этой планете 100% будут самые высокие технологии, самые лучшие дороги, самые красивые и надежные здания. Потому что мужчина, он, в принципе, изначально нацелен на результат. Мужчина никогда не будет вступать в соревнования, если он хотя бы не имеет 90% выигрыша, уверенности в себе. То есть для мужчины жизнь — это соревнование. Он постоянно борется за результат в чем-то. Мужчина считает себя состоятельным, если он достиг каких-то результатов, хотя бы в чем-то. То есть и постоянно, еще будучи мальчиком, он постоянно стремится вот к этому статусу определенному. То есть для него все время он направлен на внешность. То есть его интересуют внешние факторы. Почему? Они, все его, даже мальчика, почему его интересуют, к примеру, там машинки, современные дети интересуются, мальчики, технологиями, телефонами. Даже будучи совсем маленьким, он уже знает, как открывать ключ, снимать, да, с экрана и все тому подобное. Потому что он это улавливает моментально. Он ориентирован на внешнее. И, естественно, для него важен результат. То есть он окружит... Эта планета, она будет просто наполнена всеми технологиями, то, что поможет и мужчине достичь большего результата. То есть он постоянно соревнуется. Мальчик, достигая подросткового возраста, он соревнуется с отцом. Как только он уравнивается с ним в физической, допустим, силе,

0: примеру, или наоборот, уже способен ему оказать сопротивление и даже побороть, он перестает для него существовать как противник, он ищет следующего противника, более, там, допустим, сверстника или там, человека более в спорте, там, натренированного. То есть вот мужчина — это постоянное движение, это постоянно какая-то борьба. И вот это ощущение, вот этот результат, вот это стремление к результату, оно, в принципе, и создает вот эту атмосферу жителей планеты. То есть для него это очень важно. То есть если он говорит, то это просто информация. Мужчина, в принципе, никогда не попросит помощи. Если он будет делать все для того, чтобы самому добиться результата, и только в крайнем случае он может попросить помощь, и, скорее всего, он выберет в помощнике себе человека, которого он считает 100% более профессионально в этом вопросе, который заслуживает его максимального доверия. И потому что если он просто будет просить помощь, он подпишется в своей несостоятельности.
1: Но вот на этой мужской планете я бы добавил, что были бы не только высокоразвитые технологии, а и война. И вы знаете, вот интересно узнать, а какие методы использует мужчина для того, чтобы реализовать себя?
0: Ну, я бы сказала, не методы слова, вот, потому что как бы четко определить методы использования мужчин, наверное, он использует, ну, если вашим термином, то все ему методы. То есть, чтобы реализовать себя, мужчина будет использовать все возможные для него доступные средства, все возможные средства, потому что он, мы говорили, ориентирован на результат. Он будет добиваться, он будет там стремиться. Если же у него не получается, мы говорили об этом, да, он будет испытывать нужду в помощи, он прибегнет к ней только в крайних случаях, в крайних, абсолютно. И давать советы в этот момент бесполезно, если вас об этом не попросили. Потому что, скорее всего, он воспримет их критически и, наоборот, даже отвергнет, даже не слушая. Потому что мужчина, как вот его самоощущение, то есть вот если мы приведем пример, там муж с женой едет в машине, и они немножко заплутали, да? И жена говорит, давай вот остановим машину и попросим этого молодого человека указать нам путь. 100% мужчина не согласится. Он будет ездить до тех пор, пока он не использует все возможности, там, навигатор, еще что-то, но он не попросит у молодого человека или у какого-то человека помощи. Если женщина в этот момент настоит и откроет окно, и привлечет молодого человека и скажет, молодой человек, а вы не могли бы нам подсказать, как нам проехать на эту улицу? Вот, она поставила сейчас жирный крест на своем мужа, как на состоятельность его, как на мужчине, потому что она просто его опустила в этот момент, как способность.
1: То есть мужчине надо дать завершить все свои попытки, исчерпать, для того, чтобы он мог добиться результата.
0: И самое важное – дождаться, когда ее попросят о помощи. Потому что если женщина предлагает помощь до того, как ее попросили об этом, она тогда сама подписала приговор своего мужа о том, что он несостоятелен.
1: Вы правы, действительно, мы, мужчины, стремимся что-то достигать. Нам очень нравится дух соревновательности. Это верно. Но почему тогда женщины часто обвиняют нас, мужчин, в том, что мы чего-то там не достигаем? Если это, вот это наше стремление достигать, оно у нас в крови.
0: Вообще, если мы берем корень этой проблемы, да, то достижения, они относительны. То есть то, что является для кого-то достижением, для кого-то это уже пройденный этап. И, естественно, когда соединяются два разных человека, по сути дела, с разным воспитанием, с разной психикой, нервной системой, ценностями, да, то, естественно, что она, допустим, воспитана, ее папа умел все по дому делать, забивать гвозди, там, ремонты и все тому подобное. И когда она, допустим, выходит замуж, а он врач, и кроме держать скальпель, он ничего больше не умеет, да, потому что вот он такой. Естественно, она может начать его оценивать, потому что он не может починить кран. Да? И она будет предъявлять его, потому что ее-то папа умел очень быстро, и это просто.

0: Да, но ведь ее муж — это не ее папа. Вот как, да, как ему себя вести в данной ситуации?
1: Ему вести, он, конечно, ему предъявляются претензии. Почему ты не можешь починить кран? Он может запросто ответить: ну, я могу заработать деньги, чтобы оплатить человеку, который может починить кран. У меня были такие моменты, когда действительно женщины сталкивались, и это являлось причиной конфликта в семье, когда она говорит: ну, ты понимаешь, ну, не могу я понимать, что он не может гвоздя забить. Вот, ну, не могу. Это являлось действительно причиной для, ну, вот, в семье, для конфликта.
0: То есть, я так понимаю, женщина рисует для себя какой-то, да, образ. Она списывает этот образ со своего отца.
1: Ну, да, или...
0: В вашем случае, да?
1: Да.
0: И потом она этот образ пытается примерить на своего мужа.
1: Да.
0: Бедный
1: и получается,
0: мужчина.
1: И получается, что те достижения, которыми обладал ее отец, это пройденный этап в ее понимании, потому что она видела результаты, да? А у мужа, может быть, он и научится потом чинить этот кран ради нее. Но пока что это еще для него только... Он в начале пути, он только вступил в это соревнование стать идеальным мужем для этой женщины, да?
0: Ну вот нам, мужчинам, что надо делать? Надо пытаться стать таким, как отец. Надо пытаться... Или же надо пытаться объяснить женщине, что я другой.
1: Мало того, что нам нужно объяснить друг другу, что мы разные, а мы разные, действительно, полярно. Важно, чтобы, когда мы будем объяснять эту разность между нами, давать понимать женщине, что я тебя люблю, потому что ты тоже разная, ты тоже другая. Потому что женщине в свое время понимать того, что не стоит требовать от него больше, чем нужно, больше, чем он уже достиг. Возможно, он достиг того, что не достиг его, ее отец, да? Возможно, он только в начале пути. И дать ему эту возможность быть тем, кто он есть в первую очередь, и потом дать попытаться возможность быть кем-то для нее особенным. Угу.
0: Алена, скажите, а что нужно для того, чтобы мужчина чувствовал себя хорошо?
1: Нужно ему доверять. Мужчина нуждается в том, чтобы в него верили. Это самое важное, что для него в жизни стимулирует. Мы еще будем говорить об этом. Главное — доверие. Доверие в достижениях, доверие в соревнованиях, доверие...
0: Ну, доверие — это нечто, что приходит извне. А вот самому мужчине, вот мальчику, рождается мальчик, он растет. Вот что ему нужно делать для того, чтобы прийти к самоощущению себя как мужчины?
1: Вы знаете, я всегда поражаюсь тому, как вообще мужчины устроены очень, ну, знаете, так лаконично, скажем так. Они вот целостны. Мы, безусловно, понимаем, что как бы на них очень много возложено. Но вот мне кажется, от природы, от Создателя им вот дано все. И вот это самоощущение мальчика, да, оно должно быть просто, он просто быть должен самим собой. Это очень важно. Это очень важно.
0: Но это не так просто. Это не так просто. Любой подросток, мальчик, я тоже был в свое время подростком, я проходил через определенные стадии становления. Я хочу сказать вам, что это очень непросто. Вот вы как специалист, как психолог, что вы можете посоветовать молодому человеку, чтобы прийти вот от какой-то такой неуверенности, прийти к пониманию того, что да, я мужчина, я ощущаю себя мужчиной?
1: Ну, я не могу посоветовать мальчику-подростку достичь подобного, потому что, наверное, мужчина всю жизнь свою будет это, заниматься поиском этого. И проходя определенные возрастные этапы, он будет ощущать себя по-новому. То есть как бы к нему будет новые прирастать ощущения, опыт и все тому подобное. То есть и на каждой стадии возрастной мальчик будет ощущать себя по-разному. Иногда даже год является огромной разницей, особенно у мальчиков. То есть в 12 лет мальчики не такие, как в 13 лет. Это уже другой мальчик, судя по своему сыну, я это могу точно сказать. И поэтому, чтобы мне дать совет, я бы, допустим, сказала так. Я бы сказала, чтобы он должен ценить себя. То есть самооценка — это тоже очень важно. Самоощущение, оно перекликается. Ценить себя как личность, сохранить себя как личность, не растратить себя.

0: что-то такое, что он понимает, что это его разрушит. Вот это очень важно. Сейчас, к сожалению, очень это большая проблема. Потому что, допустим, у молодежи очень много, посмотрите на современные вот субкультуры все эти молодежные, они же теряют личностные...
1: Но это права. Тоже попытка найти себя.
0: Безусловно.
1: Прийти к самоощущению.
0: Безусловно. Но, знаете, когда человек ориентирован на, ну, как на себя самого, да, в здоровом понимании этого, то есть когда он говорит, я вот такой, какой я есть. Да, у меня есть вот это плохое, вот это хорошее. Вот это я хотел бы изменить. Так, если я хотел бы это изменить, то какое бы качество я бы хотел, допустим, унаследовать от какой-то личности там, да? Мы, естественно, мы учимся не только на своих собственных, но и на опытах других людей. Вот это качество, к примеру, я возьму там от какого-нибудь там, от Ломоносова, да? А это качество возьму от Паганини.
1: То есть для парня очень важно, чтобы у него были какие-то ориентиры. Кто-то или что-то, на что или на кого он может равняться.
0: Безусловно, смотрите, мы говорили о том, что это соревнование мужчины, да? Существует же цель достигнуть. Допустим, я хочу там быть таким великим гонщиком, как, допустим, Шумахер, да? То есть и я буду заниматься, я буду там ездить, я буду там все этапы проходить для того, чтобы стать таким великим гонщиком. Потом он достигает определенного уровня в этой гонке, он понимает, что Шумахер, примерно, не самый лучший, да, есть еще лучше уже. И он начинает достигать. А потом он, допустим, достигает определенного уровня, он понимает, что меня в гонке привлекает не совсем то, что, чего достиг Шумахер, а вот мне хочется уже пойти вот в другой. То есть меня увлекла техническая сторона этого процесса. И он начинает достигать других моментов. То есть он находит в себе следующие цели, то есть следующие личности как таковые, да, вот, которые достигли этого. То есть мужчины, они постоянно в соревновании. То есть соревнование может быть с личностью более знаменитой, более достигшей, да, но это соревнование. И, естественно, таким образом он формируется. Это его ощущение. Самоощущение, стремление к чему-то, цель. Важна цель и результат.
1: Спасибо большое, Алена. Действительно, самоощущение – это нечто, чего зависит вообще вся наша дальнейшая жизнь. Но я думаю, это неисчерпанный вопрос, неисчерпанная тема. И об этом мы обязательно поговорим в наших следующих передачах. А с вами мы прощаемся, дорогие друзья. До новых встреч.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.com.

0: www.ruslanpetrov.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Все дела свои Господу довери, и задуманное тобой свершится.

Однажды Господь провел меня через очень серьезный урок. Я на себе испытала силу и боль жестоких и горьких слов. Я не могла заснуть после этого и всю ночь провела в молитве. Я просила Бога о том, чтобы Он простил этого человека. Я просила Бога о том, чтобы Бог помог мне простить. И я просила Бога о том, чтобы Бог дал мне силы и мудрости никогда не причинять подобной боли людям, которые меня окружают. Порой мы не придаем значения словам, которые говорим, но слова имеют очень большую силу.

Все говорят, готовься, готовься. А как это понять, готов я или не готов? Готовность – это либо состояние, либо согласие. Почему написано «будьте готовы на всякое доброе дело»? Очень часто мы слышим, я не готов к серьезным отношениям, мы не готовы завести ребенка, я не готов. Интересно, Авраам, когда он ему говорит, принеси на горе Мария своего сына в жертву, он не торгуется. А когда он говорит, что я истреблю Содом и Гоморру, он торгуется. Итак, друзья, приветствую вас сердечно, и мы продолжаем исследовать Библию шаг за шагом, текст за текстом, принимая для себя все новые интересные уроки для того, чтобы нам измениться в лучшую сторону. Ибо Библия для этого и создана. Итак, сегодня мы с вами говорим о готовности. Потому что готовность – это такое вроде бы понятное, но и размытое понятие вместе с тем. Когда мы слышим «а ты готов к пришествию Христа», то вроде бы как-то ну да, готов, что, прямо так, вы видели людей, которые прямо вот меняются вот до неузнаваемости, ну, знаете, как бы нечастый случай. Обычно говорят, как в той песне, каким ты был, таким ты и остался. Но мы всегда говорим, что нужно меняться, меняться в лучшую сторону, нужно что-то делать. И мне мой друг прислал открытку, такую интересную фотографию, два человека. И написано там, один такой с большим животом, а второй такой накачанный, знаете, кубики, маечку поднял, и вот они смотрят. Один такой постарше, другой помоложе. А там было написано, одинаковый возраст, но совершенно разный выбор. То есть один выбрал такой путь, и он так выглядит, другой выбрал другой путь, он так выглядит, а возраст оказывается у них одинаковый. То есть очень интересные вещи. Когда мы говорим о готовности, мы можем, с одной стороны, угадать и сказать, да, я готов. Знаете, как обычно, вот смотришь спортсмена или перед прыжком с моста, он говорит, ну что, готов? Он говорит, сейчас, подожди, подожди. Казалось бы, ну что изменится? Он как стоял, так и стоит. Все равно он полетит. Ну, минутой раньше, минутой позже. Нет, подожди, подожди, все, потом, все, давай. То есть я согласен. Или нырять там с камня какой-нибудь с высоты в воду. Нужно собраться с духом. Так вот, как понять, вот эта готовность к пришествию Христа, она имеет такое же значение или все-таки нет? Вот это интересный момент, и я хочу, чтобы мы о нем сейчас немножечко больше поговорили, потому что очень много интересных текстов есть. Ну, давайте начнем с самого главного текста. Матфея, 24 глава, 44 стих. Матфея 24, 44. Напомню, что 24 глава Матфея – это апокалиптическая глава, говорящая о конце мира, о пришествии Иисуса. Итак, 24, 44 мы читаем следующее. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Выше он здесь говорит о том, что был допотопный мир, они не думали, пока не вошел Ной в ковчег. И точно так же потом он продолжает говорить о том, что бодрствуйте, потому что не знаете, в какую стражу придет господин, хозяин дома, или в какую стражу придет вор, подкопается. Да? Когда придет хозяин, когда придет вор. Поэтому, говорит, будьте готовы. И вот это важная истина библейская о том, что мы все-таки должны быть готовы. Я, вы знаете, для себя, когда начал изучать этот вопрос, начал сравнивать переводы, смотреть словари, я был поражен, что, оказывается, готовность, она так много имеет, ну, подступеней. Ну, например, лук в плове. Готов или не готов? К чему он готов? Готов, чтобы мы его съели? Или готов по своей кондиции? То есть, это много интересных текстов. Так вот, есть понятие готовности. Первое. Готовность – это, в первую очередь, состояние. То есть, вот как я уже сказал, да, есть готовность продукта.

Фрукта, когда ты его варишь, есть готовность армии, есть, например, готовность каких-то инструментов, когда они, вот он уже готов к тому, чтобы им можно было пользоваться, и так далее, и так далее. То есть первое – это состояние готовности. И второе состояние – это согласие. Согласие или желание сделать что-то. И интересно, у классиков написано, вот Гоголь, «Мертвые души», у него есть такое выражение – хозяйка уже изъявила готовность послать за пуховиками и подушками, но хозяин сказал: ничего, мы отдохнем в креслах. То есть она была готова идти, она была готова бежать, она была готова варить. То есть личность может быть готова, это еще не значит состояние, а только желание сделать что-то. Или, например, интересная тоже из классиков цитата есть, что с радостной готовностью он помогал в работе другим. Вот этот Кожевников, старший сержант. То есть с готовностью помогать. Вот как дети иногда, да, вот он, польза от него может быть ноль, но он готов папе помогать что-то там тяжелое нести. Ну, как он готов? Готов, видите, и мы понимаем, что это слово очень многозначительно. Поэтому готовность или согласие сделать что-то, желание содействовать чему-то, или еще, как говорится, быть в полной готовности, приравнено, как я уже говорил, к какому-то продукту. Почему я на этом хочу остановиться? Потому что, когда мы начинаем подменять понятия, нам кажется, что я не готов к пришествию Христа. Я не готов к тому, чтобы кому-то рассказать о Христе. Я не готов, потому что я не пастор. Ну, я сейчас начну, он мне задаст трудный вопрос, а я не смогу ответить. Вот если бы я выучился на пастора, если бы я был богословом, я бы тогда начал говорить, я бы сказал: а вот так написано, а вот у меня есть степень, а вот я знаю, а я учился. А когда ты начинаешь, или имея степень и знания, и ты тоже смотришь, да, человек не готов говорить. Почему? Чего-то другого боится. И вот таких, как говорится, готовности, неготовности очень по жизни становится очень много. Мне понравилось очень сильно одно выражение. Успех приходит тогда, когда возможность встречается с готовностью. Успех приходит тогда, когда возможность встречается с готовностью. И поэтому, когда мы читаем, что он говорит: будьте готовы, это означает, что человек готов, как бы морально, да? Это не значит, что он идеален, что он безгрешен, что ему чуждо все мирское, что он совершенно по-другому смотрит на мир, он уже весь там в облаках, в Господе и так далее. Это совершенно не так. Это означает, что он готов что-то сделать для Христа. Это означает, что он готов меняться, но у него не получается. Он падает, он спотыкается, он опять падает. Почему о праведнике сказано, что он 7 раз упадет и встанет? Это значит, что праведник падает. А вам нравится праведник, которого вы знаете, что он как минимум 7 падений у него? И вы скажете: да какой он праведник? Я не праведник, и то у меня столько нет. Ну так мы, по крайней мере, считаем свои падения. Падения мы иногда не засчитываем как падение, мы можем засчитать как что угодно. Но это так, скажем, как лирическое отступление. Опять же, говоря о готовности, апатия уничтожает готовность действовать. А готовность действовать уничтожает апатию. Вот интересно, да, как бы, вот вроде бы одно и то же. Но подожди, когда ты не хочешь утром вставать, чтобы бежать утреннюю пробежку, и потом ты все-таки встал и побежал, какая совершенно разная реакция, и как ты совершенно по-другому себя чувствуешь. И поэтому людей очень часто беспокоит вопрос: а что я должен сделать для Христа, чтобы вот он засчитал, что я готов? Вот ты молодец, ты готов, мы тебя возьмем на небо, говорит Господь и ангелы. И вот это, наверное, один из неправильных немножко вопросов, потому что сатана тут же поспешит вам постучать по плечу и сказать: ты не готов. Ну как, я же хотел, я старался. Не, какой ты готов? Посмотри, как ты вчера со своей женой разговаривал. Посмотри на своих детей. Посмотри на то, посмотри на это, посмотри в зеркало, в конце концов, и ты не будешь готов. Или люди думают: я должен стать каким-то особенным. Я должен думать о духовном. Я должен, открывая глаза, видеть там, знаете, ангелов летающих. А человек открывает глаза. И, как я иногда говорил некоторым людям, да, открывает глаза и говорит: неужели сегодня опять идти на эту работу?
А потом закрыл глаза опять.

открыл глаза, или другой человек открывает глаза и говорит: опять этот кредит, когда же я в конце концов за него смогу расплатиться? И так далее, и так далее. Поэтому мы, говоря о готовности встретить Христа, должны прочитать еще несколько интересных текстов. А именно, когда мы откроем Тита 3 глава 1 стих, мы находим одну интересную истину, которую очень многие люди, кстати, неоправданно и необоснованно забывают, потому что Тита 3.1 написано следующее. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям и быть готовыми на всякое доброе дело». Никого не злословить, там и он продолжает быть несварливыми, тихими, оказывать всякую кротость ко всем человекам. Опять же, посмотрите, какую разницу. Он говорит, повиноваться, покоряться начальству. Там не написано, которому, очень хорошему начальству, праведному начальству, воспитанному начальству, богобоязненному начальству, духовному. Нет, он говорит, покоряйся начальству. И заметьте, вот если бы мы сейчас вот взяли и вот это духовное перевели совершенно в плотскую сферу. Просто работодатель и нанятый у него работник. И вот читаем теперь в этой связи. Напоминаем повиноваться и покоряться начальнику и властителю, и быть готовым на всякое доброе дело. Вот скажите, как вы думаете, вот такой начальник, или вы, если начальник, и у вас появился работник, который говорит, я закончил, что мне еще делать? Следующий вопрос, он говорит, я все сделал, я, если надо, я могу остаться. Если вы хотите, я могу вот это перенести, потому что оно мешает. Да вы бы не нарадовались на такого работника, потому что он готов на всякое доброе дело. Хотите, с ребенком с вашим посижу, хотите, сбегаю в магазин. То есть человек готов, и вы неосознанно начинаете его любить и уважать. А теперь представьте себе, когда мы здесь читаем этот же текст и на одно слово обращаем внимание. Быть готовым. Возможно, никогда не понадобится это. Но если ты готов, это хорошо. Говорят, очень интересное такое наблюдение. Я читал, что когда люди изучали дружбу. Вот, ну, помните вечный вопрос. Может ли быть дружба между мужчиной и женщиной? Ну и так далее. А вот между ребятами, между друзьями. Вот как это вообще это происходит, вот дружба? И таким образом происходит следующее, что люди, которые дружат друг с другом, они фактически довольствуются не тем, что один из друзей им помогает решать все вопросы, а что он только лишь выразил свою готовность помочь, если вдруг понадобится такая помощь. И вот это желание помочь, вот эта готовность человека, она греет, она заставляет человека верить в этого человека, любить его, прощать ему и совершенно по-другому себя чувствовать. Вот простой банальный диалог, когда вам кто-то говорит, ну давай, вот тебе телефончик на мой, счастливо, если что надо, любой вопрос, обращайся, звони, все поможем, решим, встретим, отвезем, все будет хорошо. Вот пожалуйста, вот что, какие чувства наполняют после такой фразы? Да я просто... Да я, как говорится, обнятый, да, любовью. Может, никогда не придется позвонить. Ну, так получится. Но человек сказал, что он готов для меня сделать много. Он готов для меня пожертвовать что-то. Он меня встретит. Он меня накормит. Он меня еще что-то делает. И мы уже готовы его благодарить даже больше, чем, может быть, он нам сделает. И вот это очень интересная мысль. Особенно, когда по отношению ко Христу. Он для нас умер на кресте. Это важнейшая драгоценная истина. Пролилась драгоценная кровь Иисуса для прощения моих грехов. За мой грех пострадал Иисус. То есть Он для меня уже сделал. И теперь как бы ожидается, что Он хочет услышать, а на что ты готов? А мы Ему начинаем задвигать какие-то интересные такие вещи, совершенно нелепые. Мы говорим, Господи, я пока не готов к вечности, я вот сейчас готовлюсь, я вот потом, я пока не готов. Я не готов крещение принимать. Ну, потому что если я приму крещение, мне потом нельзя будет грешить, там, курить, я не знаю, что-то еще. У каждого свои какие-то, знаете, заморочки, которые его держат. Но хочу сказать, что любой грех, хоть ты крещен, хоть ты не крещен, он тебя убьет, он остается грехом. Но если ты крещен, все небо идет на твою защиту. Это важно понимать, и поэтому... Мы говорим, Господи, я не готов.

Он говорит, давай послужи для меня что-то, да, или кто-то приглашает церковь. Человек говорит, я не готов. Такое чувство, что с ним что-то такое произойдет, он так изменится, и потом небо скажет, вау, этот человек просто перевернет весь мир. Вы знаете, это не так. А по той лишь причине не так, что, когда читаешь 25 главу Евангелия от Матфея, там написано, что спасенные, они так удивляются, что они спасенные, а Христос им напоминает интересные вещи. Он говорит, я был голоден, вы меня накормили. Они говорят, да понятия не имеем, когда мы тебя кормили. Я был в темнице, вы пришли ко мне в гости. Я нуждался, вы посетили меня. Я пить хотел, вы дали мне попить. И вот и спасенные никак не могут вспомнить. Слушай, да как это так, где, когда? Это был их образ жизни. Они готовы были помогать разным людям. А нечестивые или те неспасенные, которым Христос скажет то же самое, они тоже не могут вспомнить. Как это, когда было такое, чтобы они такого важного человека и так не почтили? Ну, то, что они простых отшивали, это нормально. Ну, чтобы важного, то есть, Господи, да если бы ты пришел, да я бы тебе свою спальню уступил, я бы там лег где-нибудь на матрасе на полу. Ну, а когда гость пришел, мы иногда говорим, ну, что это, неудобство будет, нам будет человек тут спать, пусть идет куда-нибудь, пусть снимет гостиницу. То есть, вот эти моменты, они очень дорогие, они очень глубокие. Поэтому он говорит, что значит готов? Ты готов что-то для меня сделать? Я для тебя много сделал. Я проявил это готовство. Или готовность. И вот интересно, что мы читаем или знаем из русской поговорки «Готовь сани летом, а телегу зимой». То есть, вот эта мудрость, когда ты понимаешь, что придет время, и сани не готовы, будет мороз, и ты будешь стоять на морозе и что-то там крутить. А сейчас тепло, сделать то, что надо. А потом будет наоборот, когда будет тебе нужны сани, а телега будет стоять. Ты можешь заняться телегой спокойно, без спешки, одно колесо, второе, третье, четвертое. То есть без проблем. Бог показывает, что мудрость заключается в том, что когда человек внутренне начинает быть готов для Иисуса что-то сделать. Вспоминаем жертву Авраама. Опять же, интересный персонаж. Он приходит на гору, приносит своего сына, ведет с собой. И он, как бы говорит, отвечая на вопрос Бога, принеси мне в жертву своего сына. И он делает, как бы он его кладет на дрова, берет в руки нож. Ангел останавливает руку и говорит, теперь я вижу, что ты готов для меня что-то сделать. Мне непонятно, Авраам торгуется с Богом, когда он ему говорит, что я буду губить Содом и Гоморру. Неужели Авраам не знает, что Содом и Гоморра – это такие нечестивые города? И он говорит, Господи, подожди, а вдруг там найдется 50 праведников? Ты же не погубишь за 50. Он говорит, нет. Подумал, да не найдется там 50 праведников. Но ведь это же города, поэтому понимаете, о чем он говорит? Может, 40? Говорит, хорошо, будет 40, пощажу. Может, 30? Вот отсюда пошла идея, что евреи торгуются, да, что как бы, и написано, и Бог перестал с ним говорить, потому что иначе бы он доторговался до такого состояния, что Бог был бы ему должен. Ну, говорит, может, 10, но мы видим по истории 10 не нашлось. Был Лот, его жена осталась соляным столпом, его две дочери, которые были с ним, опять же, поступили не очень правильно. То есть, не все так просто. Малый остаток остается верных Богу детей. И поэтому, когда мы смотрим на Авраама, на его готовность вообще что-то сделать, и Бог это засчитывает, как будто он это сделал. То есть, когда мой друг мне говорит, ты мне позвони, любая проблема, позвони, я приеду, я все сделаю. Я это расцениваю, как будто он мне уже это сделал. И я уже хочу для него что-то сделать. И я говорю, слушай, я приеду, не приеду, не знаю. Но ты, когда приедешь, ты 100% должен остановиться у меня. Я тебя встречу. Вы понимаете, что происходит? Желание засчитывается как действие. Вот почему апостол Петр говорит, каково же должно поступать в святой жизни нам, ожидающим и желающим пришествия Господня. Вот это важная истина для любого из нас. Поэтому, когда мы смотрим на Авраама, на его желание принести в жертву Исаака... Кстати, я нашел одну интересную вещь, что есть неправильный перевод, что он как бы должен был сделать
ну или еврейское слово «акидат Ицхак», оно обычно переводится как «жертвоприношение Исаака».

Ицхака, дословно. А на самом деле там дословно переводится «акидат Ицхак» как «связывание Ицхака». То есть не жертвоприношение, а связывание. Он проявил свою готовность в том, что он связал своего сына, и поэтому получается, что, естественно, Бог не хотел жертвоприношения Исаака. Он хотел видеть готовность, как далеко ты пойдешь, Авраам. А на этом фоне фактически показывается,

Если ты был готов, и я тебя остановил, то я пошел до конца. Вот почему апостол Павел в послании к евреям, в 11 главе уже, вот, или в 10 даже главе, 10 глава, вот он здесь говорит интересные вещи. Он говорит, не будем оставлять собрания, как есть у некоторых обычай, 25 стих, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усмотрите приближение дня оного. Что для меня пришествие? Почему я адвентист, и я проповедую о том, что Христос скоро придет? Да потому что для меня идет ко мне тот, кого я люблю, тот величайший Бог, который однажды за меня так дорого заплатил, что сегодня ни одно мое самое доброе дело, оно даже не годится ни в какие подметки, чтобы можно было сказать, ну вот видишь, мы адекватно рассчитались. Нет, конечно. И поэтому он здесь говорит, если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которой освящен, и духа благодати оскорбляет. То есть он отрекается от Бога. Фактически это дьявольская идея вот так жить, потому что пророк Исаия говорит, мы презирали его, мы ни во что ставили его, то есть Иисуса, да, это дьявол делал. Паче всякого человека обезображен был лик его. И вот мы видим здесь очень важную истину для нас, что фактически Бог научил свой народ очень простой вещи. Дорожи жертвой Иисуса. И когда ты этим дорожишь, ты готов на все. Вот почему иногда, когда я смотрю, я приглашаю людей к крещению. Я приглашаю человека отдать свое сердце Иисусу и пойти за ним. И вдруг я слышу, я не готов. И когда ты вникаешь в причину, не готов, я еще там что-то делаю греховное. Оно того не стоит. Это греховное, оно же его и губит. Оно же отнимает его семейный бюджет. Или, например, какая-то там работа, да, очень такая, как для него кажется важная. Но ты смотришь на эту работу и по принципу, знаете, чем тяжелее работа, тем легче ее найти. И ты думаешь, ну а если ты для Господа чем-то пожертвуешь, а как он отреагирует? Я думаю, что окна небесные отворятся, когда он увидит, что человек скажет, я готов, Господи, остаться безработным, потому что эта работа требует от меня нарушения закона Божьего. И Господь скажет, ну раз ты для меня был готов, я дам тебе такую работу, чтобы ты больше никогда об этом не сожалел. Я помню, когда я шел в армию служить, и у меня была очень серьезная дилемма. А каким служить вот солдатам? Как христианин? Но это же проблема. Суббота, там, еда, ну, много проблем. Оружие брать, не брать, да, скажем, присягу принимать. Или как все, просто, ну, так, знаете, с поправкой на ветер. Я помню, кто-то сказал, ну, смотри, там может дисбат быть, как бы. И я говорю, Господи, ну, что будет, то будет. Все, я пойду как христианин. И вот я помню, внутренне я это себе сказал. И вот эти первые знакомства, когда я подхожу в пятницу к старшине и говорю, товарищ старшина, разрешите обратиться, обращайся, рядовой. Я хотел сказать, что у меня есть убеждение, я верующий человек, я христианин, я завтра не смогу выйти на работу. Не понял, солдат, и пошли беседы. И вот когда ты начал так, и потом Бог сделал так, что я все субботы, и Володя, мой друг, мы все были эти субботы в церкви, кроме трех или там четырех, ну, суббот, недель, когда мы были в учебке, где было прям сильно строго. Бог позаботился, он увидел, что вот эти два молодых пацана, они готовы жертвовать, рисковать. И как сказал мне капитан, замполит, он говорит, сынок, ты 2 года не будешь знать, что такое увольнение, это я тебе обещаю. А ты знаешь, что такое 2 года без увольнений? Да я месяц как служу, говорю, ну никак нет, как бы, или там, не помню, знаю. Он говорит, ничего ты не знаешь, я тебе покажу, что это такое. Поэтому то иди давай, думай над своей верой. Но Бог сказал, зачем тебе с ним воевать, пойдем сюда. И переводят в другую часть, и мы совершенно по-другому уже служили. Да, мы работали, да, мы трудились, да, мы с честью пронесли это звание христианин. И по сегодняшний день
мы в хороших отношениях с офицерами, я их поздравляю на разные праздники,

0: которые для них важны, и они с уважением помнят имя и все остальное. Поэтому это очень интересно, когда ты готов для Христа, что Христос готов для тебя. И вот тут надо понять, что Он не жадный. Он сказал, если ты для меня, или как написано в слове, ради меня и Евангелия дашь чашу холодной воды, не потеряешь награды своей. Какая щедрая любовь. А нам иногда кажется, что Бог у нас последнее хочет отнять. Это дьявольское учение, оно совершенно неправильно. Интересно, что в 25 главе 10 стих, когда мы читаем Евангелие от Матфея, когда читаем про 10 дев, то тут сказано, что 10 стих. «Когда же вошли, пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». Готовые пошли. То есть они были готовы жениха встречать. Вот как могли. У них не было цистерны масла за спиной. Вот на тот час у них было все готово. И этого достаточно было, чтобы они вошли на пир. То есть это очень глубокая истина. И опять же, если подвести такой итог интересный, да, есть такое выражение. «Пойдя на принцип, будь готов идти на жертвы». И вот Христос пошел на жертву. Но вспомните Луки 22:33. Кстати, очень интересный текст, легко запомнить. Луки 2:2:3:3. 2:2:3:3. Это, знаете, двоечники и троечники. Наверное, многие запомнят, когда 2:3 было в школе. Помните оценка? Ну, а если посмотреть на текст, 22 глава, 33 стих, мы здесь находим следующее. «И отвечал ему, Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Петр говорит, да я готов. Вот он я, Господи, надо в тюрьму, пожалуйста, на смерть, я готов. Смотри, я готов, я тренирован. А Христос посмотрел на него, говорит, Петр, ты не готов. Петух не пропоет два раза, а ты три раза от меня отречешься. Да как так? И вот поэтому, когда мы говорим, я готов, Бог может сказать, ты не готов. А когда мы говорим, я не готов, Господи, я недостоин, Бог может сказать, ты готов, я хочу тебя взять к себе. Поэтому пусть Господь благословит нас всегда использовать возможности. Давайте сделаем вывод. Готовность – это состояние или же все-таки согласие? И мы с вами поняли, что это согласие. Согласие плюс практика равно состояние. Если ты согласен делать добро и появилась возможность, и ты это делаешь, ты готов. Хотя будет казаться, что ты еще не готов. Пусть Бог благословит нас быть всегда готовыми на доброе дело. Быть готовыми заступиться за слабого, за безгласного, как говорит книга притчи. И быть готовыми послужить для Христа. Ему приятно от этого. И когда мы его встретим, то, скорее всего, мы будем чувствовать себя не готовыми. Так, как чувствовал себя Шиндлер, когда он находил какие-то драгоценности у себя и говорил, я мог бы спасти еще двоих детей. И он никогда не чувствовал себя довольным. Вот какой я молодец, я столько детей спас. Он чувствовал себя недовольным. Он корил себя за это. И мы будем корить себя, что мы что-то недоделали, кого-то недолюбили, кому-то недопомогли, кому-то не рассказали о Христе. И в этот самый момент мы услышим слова Христа. «Хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен. Войди в радость Господина твоего». Я над многим тебя поставлю. Пусть Господь благословит нас быть готовыми для Него. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя, что Ты был готов за нас пойти так далеко, пойти до конца, пойти на Голгофский крест. Прости нас, когда мы ради Тебя не готовы даже на такие мелочи, на маленькую жертву, на маленькое пожертвование, на какую-то уступку, на мир. Боже, прости нас. Помоги нам сегодня переосмыслить свое приготовление к Твоему пришествию. И помоги нам быть готовыми на всякое доброе дело, зная, что и для Него Ты дашь нам силу. Благослови, Господь, каждого из нас, чтобы было как можно больше готовых людей к спасению. А Ты будь прославлен, наш великий Искупитель, Тот, Кто ради нас не пожалел свою собственную жизнь, на чьих дланях начертаны наши имена. Да будешь ты прославлен, Владыка небес, Господь и Царь, Бог наш. Аминь.
1: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радости.

0: радостью и миром.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Что дает вера человеку? Вера в Бога – это лишь какая-то религиозная принадлежность или нечто большее? Что значит жить практической христианской жизнью? На эти вопросы поможет сегодня нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
7: Добрый день, Дмитрий.
6: Мы рады, что вы сегодня с нами. И вот хотели попросить вас разобраться вот в теме, которую мы сегодня озвучили. Скажите, пожалуйста, что такое христианская жизнь? В чем она заключается?
7: Ну, вообще, на самом деле, когда мы говорим о жизни, есть очень много ответов на этот вопрос. И я думаю, вы согласитесь со мной, что написано очень много книг на объяснение того понятия, что такое жизнь. Некоторые представляют собой жизнь – это сердцебиение. Кто-то говорит, что жизнь – это когда человек чего-то добивается. И я думаю, к сожалению, даже в христианстве иногда жизнь, христианская жизнь, в большей степени ассоциируется с некой такой теорией. Но вот когда мы открываем Священное Писание, мы можем найти ответ на этот вопрос, и он достаточно лаконичный. Однажды Иисус в Евангелии от Иоанна, говоря своим ученикам, очень просто ответил на этот вопрос, что такое жизнь. Он говорит: «Я есмь жизнь». То есть на самом деле жизнь – это Иисус. Вот с Ним мы живем. Без Него, даже если мы ходим, едим, пьем, это уже не жизнь.
6: Ну, то есть в вашем ответе прозвучало, что жизнь – это...
7: Это личность.
6: Личность.
7: Это личность.
6: А вот для меня это какое практическое значение имеет?
7: А это практическое значение очень простое. Если вы хотите жить, если мы хотим жить, если мы хотим действительно иметь полноценную жизнь, то нам нужно стремиться объединиться с этой личностью. Нам нужно стараться быть как можно ближе к этой личности, которую мы знаем как жизнь, как Иисуса. Поэтому настоящее христианство, настоящая жизнь, она как раз сводится к тому, чтобы быть как можно ближе к Иисусу. Тогда ты живешь полноценной жизнью. Знаете, есть очень много людей, которые богаты, людей, которые состоялись, которые сделали какую-то карьеру. Но они несчастны, потому что в их жизни нету этой личности. Но я в домах престарелых, в домах инвалидов встречал людей, которые не имели ног или рук, которые родились с какими-то увечьями. Но в своей жизни они встретились с этой личностью, и глаза свидетельствовали о том, что они по-настоящему живут. В них была вот эта жизнь, эта личность, присутствие Бога.
6: То есть вера в Бога, получается, это взаимоотношение с живой личностью, с живой личностью. Иисусом Христом, который
7: абсолютно
6: является нашим Спасителем. Хорошо, скажите, пожалуйста, еще вот такой момент. Понятно, что мы можем строить взаимоотношения с живой личностью, а вот какую роль церковь может играть, да, вот в этих взаимоотношениях? Потому что сегодня очень много церквей. Как человеку разобраться, что есть истина, вот где она?
7: Очень хороший вопрос на самом деле. Потому что, знаете, однажды один студент приходит к ректору духовной академии и говорит: у меня есть друг, он из другой конфессии. Я хотел бы, чтобы вы поделились с ним истиной. И он пригласил ректора в кафе, пригласил своего друга, и вот они вместе сидят. И ректор начал рассказывать его другу об Иисусе. И он рассказывает о том, кто был Иисус, что он сделал на этой земле. А в это время, знаете, что делал студент? Он под столом ногой своего ректора стал так толкать и потихонечку ему пытаться сказать: ну, давайте об истине, давайте уже начинайте говорить об истине. А ректор продолжал говорить

0: об Иисусе Христе. И студент не успокаивался, он опять продолжал толкать его и говорит: давайте об истине. Вот что в представлении этого студента была истина? Это какой-то определенный свод правил?
1: Правил, наверное.
0: Это определенные доктрины? То есть истина – это нужно поступать так или иначе.
1: Вероучение, друзья.
0: Это вероучение, да. То есть, к сожалению, сегодня очень многие верующие люди, христиане, подразумевают под истиной именно вероучение. Но что нам говорит Священное Писание? Опять же, когда мы открываем Библию, обращаемся к Евангелию от Иоанна, и Иисус отвечает на этот вопрос так же, как и на первый, что такое жизнь. Он говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь». То есть, на самом деле, истина – это тоже Иисус. Истина – это личность, это не какая-то теория. Поэтому, если мы хотим знать истину, нам нужно познакомиться с личностью Иисусом.
1: Получается, что вера – это не просто убеждение, это взаимоотношение с Христом, да? И истина – это не просто вероучение, это тоже живая связь с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Но вот все-таки есть такое поверье, что прежде чем ты будешь угоден Богу, нужно стать праведным человеком. Да? Вот такое у нас сознание сидит. Нужно, мы грешные, и нужно измениться, нужно угодить Богу, нужно проявлять праведность в своей жизни. Что такое праведность? Что нужно сделать для того, чтобы стать праведным?
0: Я думаю, очень многие люди, которые посещали церковь или смотрели какие-то христианские телеканалы, не раз слышали о том, что такое праведность. И, к моему глубокому сожалению, опять же, могу сказать, что в большинстве своем это все сводится к теории. Потому что некоторые представляют, что праведность – это, опять же, определенный свод каких-то правил или поступков. То есть мы понимаем, праведность – это правильно поступать. Вот человек правильно поступает.
1: Ну, а разве это не так?
0: Вот. А я всегда, когда думаю ответить на какой-либо вопрос или ищу ответ, по крайней мере, в своей жизни, пытаюсь найти его в Священном Писании. Я хотел бы вместе с вами сейчас открыть один удивительный текст в Евангелии от Иеремии, в книге пророка Иеремии, в 23 главе. Есть такие удивительные слова, которые помогут нам понять, что такое праведность. Вот посмотрите, что говорит нам Священное Писание. «Вот имя, которым его назовут, Господь, праведность наша». По сути дела, праведность – это, опять же, не свод каких-то правил. Праведность – это личность. Вот представьте, Дмитрий, вот представим, что вот здесь личность Иисуса, и это праведность. А я вот здесь грешный человек. Вот чтоб мне стать праведным, что я должен сделать? Вот по-вашему, что я должен сделать, чтобы стать праведным? Ну, если Господь – это праведность, а я вот личность, вот здесь грешник, обычный грешник, чтобы не стать праведным, что нужно сделать?
1: Ну, исходя из общего такого понимания праведности, нужно как-то изменить свою жизнь, чтобы угодить Христу, да?
0: Да, это из общего понимания. Да. А на самом деле нам нужно просто прийти вот сюда. Нам нужно прийти к личности Иисусу. И вот с Ним я становлюсь праведным. В Нем. Ни моей, ни своей человеческой праведности. То есть у человека, человек грешный. Только Бог обладает абсолютной праведностью, святостью. И чтобы нам стать праведным, нам нужно подойти к личности Иисуса. Без Него я грешник. Даже если я буду соблюдать все заповеди Божии, даже если буду ходить в церковь много лет, даже если буду все правильно делать, но я буду вдалеке от Иисуса, я буду оставаться грешником. Но если я приду сюда, и я становлюсь праведным Его праведностью, Его святостью. И вот это очень важно понимать. Вот в этом заключается практическое христианство. Что нам не нужно что-то выдумывать, делать, а нам нужно быть как можно ближе к Иисусу.
1: Получается, что жизнь не обязательно должна меняться. Конечно, то, что вы сказали, это очень интересно. Да? Мне надо прийти ко Христу, и рядом с Ним, как бы Его праведности достаточно и на меня, если я рядом с Ним. А что касается моей практической жизни, может ли праведный человек...

0: человек оставаться, ну, и жить неправильно, жить греховной жизнью?
1: Хороший вопрос. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, там есть очень интересный эпизод, когда ученики шли вместе с Господом в одно селение, и по дороге они стали немножечко приотставать от Него. И вот когда они приотстали от Него, Он не стал оборачиваться, задерживаться, тоже ждать их. Он дошел до места назначения, и вот когда они пришли туда, Он им задал простой вопрос. Он спросил: «О чем вы рассуждали дорогой?» Угу. И Священное Писание, Евангелие говорит, что они молчали. Почему? Потому что дорогой они рассуждали, кто из них больше. Они делали, как я бы назвал это, грех гордости. Угу. То есть они грешили. Угу. Так вот, заметьте, когда они были рядом с Иисусом, они этого не делали. Чтобы согрешить, чтобы вернуться к своей прежней жизни и начать рассуждать, кто больше, кто в царстве будет большим, кому что-то больше достанется, они вынуждены были отстать от Иисуса. И то, о чем я хочу сегодня сказать, что когда мы приходим к Богу, когда мы приходим к личности Иисуса, даже если мы грешники, находясь рядом с Ним, мы начинаем меняться. А вот вдали от Него, даже если мы очень хорошие, даже если у нас все хорошо в жизни, мы будем грешниками по-любому.
0: Ну, получается, человек, который рядом с Богом, отстает от Него немножечко, как бы, может, суета затягивать или еще что-то, он может, как бы, попасть на этот опасный путь и снова стать грешником. А если человек еще не пришел ко Христу, вот человек грешник, предположим, да, а он хочет прийти ко Христу, но он считает, что он недостоин, потому что он неправедный, а Бог праведный. Как это сделать? Как, ну, и если вот такой грешный человек придет ко Христу, как изменится его жизнь? Потому что не укладывается в сознание, что праведный человек может, ну, согрешать. Может ли вообще праведный согрешить?
1: Опять же, когда мы находимся рядом с Иисусом, мы не грешим, потому что Его присутствие, Его влияние на нашу жизнь, оно настолько сильное, что человек не может в присутствии Бога грешить. Понимаете, не Бог отходит от нас, мы сами. То есть Бог дает нам свободу выбора. Он дает нам свободу выбора, мы можем прийти к Нему, и у нас есть точно такая же свобода выбора отойти от Него.
0: Как прийти к человеку, как грешному человеку прийти к Богу? Если вот я грешник, чувствую вину, как мне прийти к Нему?
1: А что может препятствовать для того, чтобы прийти?
0: Чувство вины, недостойность.
1: А вот здесь как раз нужно понимание того, что такое вообще, кто такой Иисус, что в Нем только жизнь. Понимаете, наверное, многие люди, да и я и по своей жизни тоже знаю, когда, какой бы ты грешный ни был, как бы ты низко ни пал, что бы в твоей жизни ни произошло, но когда ты оказываешься в очень тяжелой ситуации, даже если ты был когда-то абсолютным атеистом, человек начинает взывать к Богу, и вот этот делает первый шаг, а Бог откликается. Ведь удивительность нашего Бога в том, что не Он ждет, чтобы грешный человек сначала пошел, а в том, что Он сам первый приходит. Он ищет нас. И это началось еще с Эдема. Бог первый вышел искать Адама и Еву. И Он ищет нас на протяжении и зовет всей истории человечества. Наша задача не ждать, что я избавлюсь от всех своих грехов. Я должен прийти таким, какой я есть.
0: То есть мне не нужно испытывать комплекс, что Бог меня не примет, а прийти к Нему, потому что Он хочет изменить как раз мою жизнь, да?
1: Он хочет подарить тебе настоящую жизнь, подарить настоящую праведность и дать настоящую истину самого себя.
0: Ну вот люди, когда размышляют вообще о религии, о Боге, это все происходит еще в контексте такого понятия, как спасение. Получается, что человек хочет быть спасен от чего-то, да, когда-то, и вот мы понимаем, что Бог нас спасает. Что такое спасение? Как это происходит?
1: Опять же, я буду опираться на Священное Писание. Конечно, мы очень много можем слышать.

0: слышать о таком понятии, как спасение. Но на самом деле мне нравится одна евангельская история о человеке, который в свое время, в древние времена, был начальником, можно сказать, налоговой инспекции. И вы знаете, он понимал, что в его жизни нет радости. Он имел деньги, положение, состояние, но в его жизни не было той жизни, о которой мы с вами сегодня говорим. И вот однажды он услышал, что Иисус будет проходить через его город. Он забрался на дерево, его звали Закхей, и Иисус обратил на него внимание. И вот, когда мы читаем с вами Священное Писание, мы находим с вами в Евангелии от Луки историю о том, что Иисус идет и посещает этого мытаря, человека грешного, как многие в то время считали. И вот, что мне особенно нравится в ответе на спасение, когда мы читаем евангельский текст, Иисус, заходя в дом, говорит: «Ныне пришло этому дому спасение». Кто вошел в этот дом?
1: Иисус.
0: Какая-то теория? Нет, в этот дом пришел Иисус. Поэтому и жизнь, и истина, и праведность, и спасение – это не теория, это личность, это Иисус. И Он приходит нам в дом, Он зовет нас, Он ждет нас, Он хотел бы, чтобы мы жили полноценной жизнью.
1: Получается, что нам нужно вот это вот в своем сознании передвинуть от теоретической веры, да, веры как убеждения или правильное вероучение, хотя, наверное, это тоже важно.
0: Это важно.
1: Но
0: это
1: самое важно. Главное не упустить вот во всем этом
0: личные взаимоотношения
1: с Господом нашим.
0: Понимаете, я думаю, что сегодня христианство не должно сводиться к тому, что мы утром встали, прочитали, может быть, несколько текстов из Священного Писания и сказали: «Ну ладно, Господи, все, пока, я побежал, до вечера». Нет, в моем понимании, и я вижу, об этом говорит Священное Писание, что настоящая христианская жизнь – это когда я не расстаюсь с личностью Иисус ни на секунду в этой жизни.
1: Борис Геннадьевич, спасибо вам большое за ваши ответы. Уважаемые друзья, дорогие телезрители, с вами была программа «Верую». И как сегодня мы услышали, что самое главное – это не просто теоретическая вера, а это живые взаимоотношения с живым Богом, Иисусом Христом, нашим Господом и Спасителем. И мы желаем вам ощутить и испытать это в своей жизни.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

0: Здравствуйте.
1: Привет-привет.
0: Как я рада, что мы собрались вместе. Я наконец-то могу делать тебя счастливой.
1: Мы тоже хотим быть счастливыми, правда ведь?
0: Да.
1: Надя, что нужно для этого делать?
0: А вот сейчас я вам расскажу. Это все просто. Тайну я хочу открыть, как счастливым самым быть. Надо радость подарить всем, кто рядом может быть.
1: О, ты хочешь подарить нам радость? А какую?
0: Я хочу испечь для вас и всех, кто будет рядом, красивые корзиночки с фруктом. С фруктами.
1: Здорово.
0: Итак, начнем. Для этого мне понадобится кипящая вода. А сейчас я хочу, чтобы вы мне приготовили 2 стакана муки и 2 ложки меда.
1: Отлично. Я займусь мукой, а ты, Витя, займешься медом. Так.
0: Вить, там нужно не чайные ложки меда класть, а 2 столовые ложки, чтобы тесто было вкусным.
1: Тогда надо добавить.
0: Угу.
1: Добавишь?
0: Или можно просто 4 чайных.
2: Сейчас.
0: Я еще сливочное масло забыла взять. Так.
1: Ага. Ух, ничего себе!
0: Воды скорей!
1: Не надо воды, лучше вот землей быстрее засыпать его. Вот так, все надо. Еще мокрую тряпочку подай. Мокрой тряпочкой быстренько вот это все накрыть, чтобы
0: я
1: дыма не было.
0: Я сейчас окно открою.
1: Нельзя окно открывать. Во время пожара, наоборот, надо окно закрыть, а то ветром весь огонь раздувает. И вообще лучше присесть на пол, потому что внизу дыма меньше. Весь дым наверху. Но это на тот случай, если из квартиры убежать не получается.
0: А еще можно мокрую тряпку на лицо, чтобы не дышать дымом.
1: Правильно. Ну, вообще, если пожар большой, то надо срочно звонить куда?
0: 01.
1: Правильно, 01 в пожарную охрану. И знаете что? Надо подойти к окну и спрятаться. Если из квартиры нельзя бежать, не получается, надо подойти к окну, спрятаться внизу, чтобы пожарные могли вас найти. Вот как.
0: Еще надо двери и окна все закрыть и под них положить тоже мокрые тряпки.
1: Молодец, Надюш. Она знает правила поведения на пожаре.
0: Молодец. Тут взяла, поставила рядом с огнем прихватку. Чуть не сгорели.
1: Ну ничего, слава богу, никто не пострадал. Все здоровы, живы, все закончилось.
0: Хотелось им радость доставить. А теперь уж ничего не хочется печь.
1: А я знаю, как доставить всем радость и не печь корзиночки.
0: Интересно, это как?
1: Можно сделать корзиночки из яблок, которые здесь у нас есть на столе. Смотрите, что нужно сделать. Нужно срезать такую достаточно толстую верхушку. Вот так. Хотите попробовать?
0: Да.
1: Держите.
0: Угу.
1: Держите ножичек. Вот. Потом вот из этого яблока удалить серединку. Это очень сделать легко. Маленькой ложечкой. Вот так, раз. Только не очень глубоко, чтобы корзинку тоже было приятно скушать. Вот так, смотрите. Вот так достаточно. Так. О, получается. Да, не обязательно глубоко. Вот. А чтобы

0: серединка не темнела, нужно смочить ее, вот смотрите, лимонным соком. Вот так немножечко выдавить и намочить лимонным соком. Держите. Значит, саму корзиночку мы с вами заполним красивыми фруктами, которые у нас есть на столе. Надюш, подай, пожалуйста, тарелочку. Угу. Да, поближе. И мы возьмем туда, порежем клубничку. Хвостики удалить надо. Вот так, красиво ее положим. Положим туда несколько виноградинок. Держите. Мандаринку быстренько почистим. И черешенку можете тоже добавить. Ага, и тоже у меня заберешь, Надюш?
1: Хорошо.
0: Сейчас дольки мандаринки отделим. О! Держите. Раз. Два. Три. Живите.
1: Мне больше не поместится.
0: Ну, давай.
1: Мне тоже.
0: Давай тогда ко мне. Вот так.
2: А еще можно мед добавить.
0: О, точно, Надюш, добавляй. Так, черешенку.

0: Ну а теперь самое большое украшение нашей корзиночки. Это цветок, который мы вырежем из верхней части яблока. Надюш, мне кажется, ты их убрала туда вниз. Давай, доставай. Берите свои крышечки. Я вам покажу, как это делается. Смотрите, надо вот так вот по краешку полукругом вот так вырезать. Смотрите, лепесточки. Видите как? Вот так, закругляя краешку. Так, попробуйте. Можете сразу рассчитать, чтобы у вас получилось 5 или 6 лепесточков, или больше. Большие лепестки очень красиво смотрятся. Так. Так. Вот. Ну как, получилось, Надюш?
1: У меня получается почти.
0: Ой, как здорово получается. Ну-ка, Витя, у тебя как? Ага, у тебя потоньше лепесточки. Лучше делай их пошире, пошире.
1: Окей.
0: Так, а теперь, Надюш, смотри. Сверху вот так вот надо срезать уголочек. Смотри, как красиво. А?
1: Угу.
0: Вот так, смотри. Раз. И вырезаем.
1: У меня вот такой цветочек получился.
0: Здорово. Так, держи зубочисточку.
1: Угу.
0: Держи, Вить. Мы его сажаем на зубочистку и украшаем им нашу корзиночку. Вот так. Вот, красота какая.
1: Не, вот.
0: Ну, вот такие корзиночки у нас получились. Давайте их поставим на эту тарелочку.
1: Какая красота у нас здесь получилась.
0: Правда, Надюш. Я думаю, для полного счастья нужно срочно пойти и угощать всех, кого мы повстречаем.
1: Хорошо. Всем счастья. Пока.
0: Пока.
1: Пока.

Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Я очень рада новой встрече с вами. Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо и готовы разучить с нами новый комплекс упражнений. Потому что зарядка очень полезна для нашего организма, особенно по утрам. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к нам. Ну что же, давайте начнем нашу зарядку. Марина, ребята, Юля, Олег, давайте поможем ей прийти в бодрое состояние духа. Хорошо. Итак, улыбаемся. Настроение у нас у всех замечательное. Для начала проверим нашу осанку. Для этого поднимем плечи вверх, отведем назад и опустим. Вот так. Теперь посмотрите, у всех спина прямая. У всех прямая спина. Вот так, молодцы. Первое упражнение. Шагаем на месте, бодро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Разминаем шею. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Это упражнение уже нам знакомо. Птичка чистит перышки. Опускаем голову вперед и касаемся подбородком груди. Так, хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще 4 раза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение – маятник. Опускаем голову к правому плечу и к левому. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре. Хорошенько растянули шею, да? Так, замечательно. Теперь мы с вами будем разминать руки. Поставили перед собой упражнение, называется «Волна». Сцепили пальцы, и волна пошла в левую сторону. Раз, два, три. Хорошенько разминаем руки. Проходит волна все точки вверх. Мариночка, вот так, молодец. Локоточки у нас тоже поднимаются вверх. Хорошо, волна идет. Чуть повыше руки поднимайте. Да-да-да-да-да-да. Вот так. Вот от локтя. От локтя. Молодцы. И в другую сторону пошла волна. Раз, два, три, четыре. Красивая волна. Пять, шесть, семь, восемь. Так, стряхнули руки. Следующее упражнение. Птица разминает крылья. Поставили, пожалуйста, руки к плечам. И, пожалуйста, она назад крылышком. Раз, два. Хорошенько сводим лопатки. Три, четыре, пять, шесть. Молодцы. Семь, восемь. И теперь вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Стряхнули руки. И еще одно упражнение для рук. Упражнение ножницы. Рука правая вверх, левая внизу. И поехали. Раз, два, ножницы, три, четыре. А руки у нас прямо. Ножницы у нас прямые лезвия. Правда, Марина? Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стряхнули руки. Продолжаем разучивать зарядку. Упражнение для ног. Стоим, ноги на ширине плеч. Будем делать упражнение для ступней. Руки на поясе. Круговые движения ступней правой ноги сначала. Так, хорошенько. В одну сторону, в другую.

0: поворачиваем ступню. Хорошо. Так, молодцы. Хорошо. Другая нога левая. Пожалуйста, внутрь сначала. Внутрь у нас ножка. Вот. Вот так. Хорошо, хорошо ее. Делаем движение. Так. И в другую сторону. Молодцы. Хорошо. Теперь упражнение для колени. Разминаем колени. Пожалуйста, наружу. Присели чуть-чуть, ноги на ширине плеч. И раз, два. Хорошенько. Не наклоняемся вперед. Спина прямая. Марина, спина прямая. А так ты не смотри вверх. Вниз. Смотри вперед. Так, присела и круговые движения. Вот так. Вот так. Не, ну ты делай круговые движения. Вот так, внутрь. Хорошо. И в другую сторону. А где круговые движения, Юлечка? Вот. Вот таким образом. Так, следующее упражнение у нас колонна. Подтягиваем правую ногу к груди и прижимаем ее. Стоим. Носочек тянем вниз. Опустили. Другая нога. Тянем носок. Еще давайте по разу каждую ногу. Сохраняем равновесие, стараемся. Упражнение называется колонна. Так, так, так, так, не падаем, Марина, не падаем. Левую ногу подтянули. Хорошо. Так, чуть-чуть расслабили ноги, так, стряхнули. Следующее упражнение – качели. Ноги широко поставили. Руки на поясе, вот можно на бедра. И качели приседаем на одну и на другую ногу. И вот так носочек. Носочек на себя. Носок на себя. Ага, Юлечка, постарайся с нами вместе делать. В одну сторону сюда. Так. Кто в лес, кто по дрова. Молодцы. Так. Следующее упражнение. Гусиный шаг.
1: Мое самое нелюбимое.
0: А тем не менее, оно полезно для ног. Пожалуйста. Пошли. За кем пойдем? За Мариной. За Мариной пошли. Пошли, пошли, пошли. Так, мы совсем немножко походим. Тяжело? Прошли. Встаем. Следующее упражнение. Поклоны. Руки вверх. Не наклоняемся, касаемся руками пола. Так, раз, вдохнули. Выдохнули. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. И выдох. Хорошо. Теперь мы будем бегать с такой поднятыми коленями и касаться ладони. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. И побежали, побежали. Побежали, побежали. Побежали, побежали, побежали. Хорошо. И простое подтягивание. Руки сцепили в замок, поднялись на носочки и хорошенько потянулись вверх. Потянулись и опустили через стороны. Опустились, расслабились, повисели.

Ну что же, ребята, мы чувствуем себя хорошо и переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. Пожалуйста. Сейчас у нас будет такое упражнение. Мы поднимаем левую ногу, вытягиваем назад и при этом правую руку вперед. Так, одна ровная линия, опускаем. Теперь меняем руку и ногу. Вот так. Держим равновесие. Хорошо. Еще раз. Правая рука, левая нога. Хорошенько тянете. Не падаем. Молодцы. Еще, пожалуйста. Так, сделаем по 3 раза для каждой руки и ноги. Еще. Потянулись. Вот так. Пожалуйста. Вот так. Ножку вытягиваем и носочек тянем. Хорошо. Теперь садимся на пятки или между ног, кому как удобно. Сидим, да? Попытаемся сейчас опуститься назад, придерживаясь руками. И ляжем либо на локти, а кому может, тот может лечь вообще на пол. Хорошо.

поднимаемся. Так, расслабились чуть-чуть. И еще разочек. Опускаемся аккуратно. Так, молодцы. Поднимаемся. У нас хорошо растягиваются вот этими

0: Олег, держи спину прямо. Вот так. Вот так. Сложное упражнение. Спина прямая. Хорошо. Касаемся локтем пола. Так, носочки тянем. Спина прямая. Держим спину прямо. Так. И еще для, по разу для каждой стороны. Можно не спешить. Хорошо, Марина, у тебя получается. Так, молодцы. Теперь у нас упражнение на пресс. Ложимся. На спину прижимаем поясницу. Руки за голову. И тянемся головой к носкам, приподнимая плечи. Так, и легли. Раз. Так, вдох. И на выдохе поднимаем тело. Пожалуйста. И раз, два. Вдох через нос, выдох через рот. Еще. Еще. Пожалуйста, еще три раза. И раз, и два, и три. Хорошо. Упражнение следующее – ножницы. Для того, чтобы легче его делать, можно положить руки под ягодицы. И прямыми ногами делаем вот такие движения, как ножницы. Упражнение на пресс. Вытягиваем ножки, ноги прямые, носочки, пожалуйста. Сложное упражнение, Марина?
1: Да!
0: Хорошо.
1: Сложное.
0: Так, расслабились, чуть-чуть полежали. Следующее упражнение – мостик. Согнули ноги в коленях. Опираемся на лопатки и на ступни ног. И выгибаем, сделаем мостик, одну прямую линию. Или можно вот так, как Олег, если у кого-то получится. Хорошенько вот так полежали, да, и потянули мышцы. Хорошо, опустились. И последнее упражнение – качели. Хватили колени руками, раскачиваемся. Раз. Два, и сели.
2: Можно лечь.
0: Можно чуть-чуть полежать и отдохнуть. Ну что же, ребята, мы закончили зарядку на сегодня. Если хотите быть бодрыми, активными, жизнерадостными людьми, делайте ее каждый день. Оставайтесь с нами, потому что вместе
3: веселей!
0: Пока!

0: них большущее тело, а голова малюсенькая.
1: У них есть крылья,
0: но они совсем не умеют летать.
1: Их клювы невероятно острые.
0: А перьев у них больше, чем у любой другой птицы.
2: А там, где они живут, ужасно холодно. В этом выпуске мы говорим о королевских пингвинах. Творение учит нас.
1: В мире насчитывается 28 разновидностей пингвинов.
2: Королевские пингвины – второй по величине вид.
0: Их часто путают с императорскими пингвинами, самыми большими на планете.
1: Но походка у них одинаковая. А вы знали, что в отличие от других пингвинов, они не умеют прыгать?
0: Королевские пингвины могут вырастать до метра в высоту.
1: И могут весить до 16 килограммов.
2: Королевские пингвины обожают лакомиться рыбой-фонарем и кальмарами.
0: Они ныряют за своим обедом прямо вглубь океана и

0: могут находиться под водой больше 5 минут.
1: 5 минут под водой – это целая вечность.
0: А еще они могут плыть под водой со скоростью 10 километров в час, прямо как олимпийские чемпионы. Большую часть времени королевские пингвины проводят в воде, но к концу года они выходят на сушу,
2: а добираясь домой, они проплывают 500 километров.
1: Это даже дальше, чем от Сингапура до Куала-Лумпура.
0: В некоторых колониях может быть более 400 тысяч пингвинов. Находясь на суше, самки могут отложить одно единственное яичко.
1: На вылупление этих зеленовато-белых яиц уходит от 50 до 60 дней.
0: Пингвины не строят гнезда для своего яйца. Они бережно удерживают его на своих лапах.
2: Это нужно для того, чтобы яйцо оставалось в тепле под их животом.
1: Мама и папа пингвины делают это по очереди, пока один из них отправляется добывать еду.
0: И так по 20 дней каждый.
2: В течение этого времени тот, кто заботится о яйце, ничего не ест.
1: Заметьте, это происходит в самые холодные месяцы года.
2: Ого, больше 2 недель без еды!
0: Нужно быть невероятно выносливым, чтобы пережить такое после столь долгого путешествия.
1: Мама говорит, что выносливость – это умение восстанавливаться после трудных испытаний.
2: И способность продолжать идти вперед, несмотря на препятствия.
0: Например, когда я не заняла 1-е место на соревнованиях, мама сказала, что быть выносливой значит не позволить проигрышу расстраивать меня. Наоборот, это должно побудить меня работать лучше.
2: Или когда у меня не получается решить математическую задачу. Я не должна сдаваться.
1: Это как мама и папа пингвины. Им холодно и голодно, но они не сдаются.
0: Малышам-пингвинам тоже приходится быть стойкими.
2: Сперва о них заботятся родители, согревая в холода.
1: А когда они немного подрастут, то присоединятся к другим юным птенцам.
0: Хотя они малышки, им приходится выживать в суровом холоде.
2: И остерегаться хищников.
1: А потом они проделывают огромный путь назад к морю, чтобы добывать себе еду.
0: Вот почему им нужно быть стойкими и ни за что не сдаваться.
2: Иногда нам все кажется так сложно и так хочется все бросить.
1: Если будет трудно, можно сделать перерыв.
0: А потом непременно попробовать снова.
2: Когда нам становится туго, Библия говорит: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе». Исайя 41:10.
3: Пингвины или люди, у всех нас есть силы не сдаваться.
2: А что бы ты хотел попытаться сделать?

В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 48 тексте, мы читаем слова Иисуса Христа. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Возможно ли такое? Действительно ли грешный человек может стать совершенным, и не просто совершенным по человеческим меркам, а совершенным как Бог? Ответить на этот вопрос нам помогут слова апостола Павла, записанные в 10 главе послания к евреям, тексты 10 и 14. Давайте откроем послание к евреям, 10 главу, тексты 10 и 14. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Интересные тексты, не правда ли? Оказывается, Иисус Христос своей жертвой на Голгофском кресте навсегда сделал совершенными освящаемых. Сказано «сделал» – это завершенный процесс, завершенная форма глагола. Мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. И сказано, что мы уже совершенны. Не по своим заслугам, а благодаря праведности Христа, благодаря вменяемой праведности Христа нам по вере. Он сделал совершенными нас на кресте. Но кого нас? Всех людей, живущих на земле? Вряд ли. Христиан? Тоже сложно сказать, что все христиане на земле совершенны. Кого же Он сделал совершенными? Давайте внимательно вчитаемся в эти тексты. Сказано «навсегда сделал совершенными освящаемых». Это незавершенный процесс. Кто такие освящаемые? Это те, кто находится в процессе, те, кто ведет борьбу с грехом, те, кто растут в Боге. Только к такому человеку может быть применимо то, что сказано в этих текстах. То есть, пока мы в процессе освящения, про нас можно сказать, что мы совершенны. Пока мы ведем борьбу с грехом, не смиряемся с ним, можно сказать, что мы совершенны благодаря тому, что сделал Иисус Христос. Совершенство – это дар Божий. Конечно, сами по себе, своими силами лишь мы достичь его не сможем, и заслужить мы его не сможем. Мы приобретаем совершенство независимо от наших дел, от того, хорошие мы или плохие. И если, приобретя его, мы в этом упражняемся, возрастаем, освящаемся, то этот статус сопровождает нас в течение всей жизни. Как именно должен идти этот процесс освящения с точки зрения практики? Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 17 главу, и прочитаем текст 17. «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина», сказано в Священном Писании. То есть, освящаемся мы Словом Божиим, истинную Слово Божие. То есть, первая сфера, в которой должен происходить процесс освящения в человеке, это сфера познания. С нее начинается освящение. Это наша идеология, наши верование. Это изучение и чтение Слова Божьего на регулярной основе. Если этого нет в жизни, если Слово Божье нами не читается, мы не питаемся им постоянно, тогда и нет процесса освящения. «Освяти их истиною Твоею», сказал Иисус Христос. «Слово Твое есть истина». То есть
освящаемся мы Словом Божьим и истинную Слово Божие. Далее. Вторая сфера, в которой должен происходить процесс освящения, о ней написано в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе. Тексты с 1 по 7 мы прочтем. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, тексты с 1 по 7. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом,

чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Итак, в этих текстах мы читаем с вами, что сфера освящения – это жизнь человека, его дела, его поступки, нравственная сфера жизни, его внутренний мир на уровне страсти и похоти и борьба с этим, уровень взаимоотношений с людьми мы также видим в этих текстах, чтобы поступали честно и справедливо. Вот в каких сферах должен происходить процесс освящения. И описание этого процесса апостол Павел очень хорошо передал в послании Филиппийцам, 3 главе. Там он делится и своим опытом, и описывает, как происходит процесс освящения в жизни человека и что должен думать, как мыслить должен о себе совершенный человек. Давайте посмотрим, как апостол Павел описывает на практике процесс освящения. Филиппийцам 3 глава, тексты с 8 по 16 мы прочитаем. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Интересно, мы видим здесь основательное и подробное описание процесса освящения и совершенствования. И вот суть совершенства записана в 15 тексте. В 15 тексте 3 главы послания Филиппийцам. Там сказано, кто из нас совершен, так должен мыслить. А как мыслит совершенный человек? Сказано, что, во-первых, совершенный человек никогда не чувствует себя совершенным и не считает себя таковым. То есть, первое, он не чувствует себя совершенным. Он говорит, я не почитаю себя достигшим или усовершившимся уже. То есть, совершенный человек не мыслит, о чем бы попросить прощения у Бога за сегодняшний день. «Слава тебе, Господи, что я не таков, как прочие люди». Это первый признак того, что человек несовершен и не находится на пути освящения, когда в молитве он даже не знает, о чем у Бога попросить прощения. Он не видит в себе никаких недостатков.

Состояние духовного роста – это забывать заднее и простираться вперед, стремиться к цели, к почести высшего звания. Что забывать? Как хорошее, так и плохое. Да, возможно, когда-то в прошлом человек был очень духовным, читал Библию, менялся, горел вот этой первой любовью, но со временем остыл, охладела его вера, а он думает, что с ним происходит все то же самое, что происходило, как это происходило в самом начале. То, что было в прошлом, оно никак не влияет на нашу жизнь сегодня. То же самое можно сказать и об ошибках. Ошибки, совершенные в прошлом, исповеданные грехи, мы также должны забывать. Они не должны тяготить нас собою. Забывая заднее, мы должны стремиться вперед, к цели. У нас должна быть цель на каждый день, духовная цель. Мы должны видеть, какой следующий этап в нашей духовной жизни – с чем нам теперь предстоит бороться, над чем работать. Допустим, человек, когда пришел к Богу, имел вредные привычки. Он избавился от них. Но это не значит, что ему теперь в духовной жизни его не над чем работать. Это не значит, что рост духовный его должен остановиться. Он должен видеть цель. Господь, Дух Святой, указывает каждому из нас, если мы просим его об этом, наши грехи. Это его функция, Святого Духа, обличать во грехе. И если мы просим его с искренней верой: «Господи, укажи мне мои грехи, укажи мне мои несовершенства, над чем нам необходимо вместе с тобой работать в процессе внутреннего преображения», Господь обязательно укажет. И это и есть цель, к которой мы должны стремиться. Это есть цель, над которой мы должны работать. Давайте обратим внимание еще раз на тексты с 9 по 11 в 3 главе послания филиппийцам. 3 глава послания филиппийцам, тексты с 9 по 11 прочтем еще раз. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Интересно, о чем здесь говорится в этих текстах? Что значит познать Его и силу воскресения Его? Как мы, будучи живы еще, можем познать силу воскресения Христа? Ответить на этот вопрос нам поможет текст, записанный также апостолом Павлом в другом письме, в другом послании. Послание в город Ефес, в 1 главе, с 17 по 20 тексты. «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Вот о чем говорится в послании к Ефесянам. В нас действует та же самая сила, которую Бог воскресил Христа из мертвых. Если мы просим Бога, Он может дать нам эту силу. Для чего? Для внутреннего преобразования, для преображения в образ Божий, который был утрачен нами. Вот, оказывается, благодаря чему возможны в нас внутренние

внутренние изменения. Не только благодаря нашим потугам, не только благодаря тому, что мы этого желаем, а в нас может действовать та безмерная Божья сила державная, которую Он сотворил этот мир, которую Он воскресил Христа из мертвых. И это огромная сила. Она способна преобразовывать людей. Она способна из неправедных делать святых и совершенных. Он может действовать в нас этой силою. В послании к римлянам, в 6 главе, в 4 тексте, мы читаем. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Здесь апостол Павел также говорит, что мы погреблись крещением в смерть и совоскресли вместе со Христом для обновленной жизни, чтобы нам ходить в обновленной жизни. Жизнь христианина должна постоянно меняться и обновляться. Если это происходит, значит, мы совершенны, по словам Священного Писания. Значит, в нас совершается этот процесс преобразования, и тогда то, что Господь сделал однажды на Голгофском кресте, делает нас совершенными. Вернемся к посланию филиппийцам, 3 главе, текст 15 и 16 посмотрим. Послание филиппийцам, 3 глава, тексты 15 и 16. «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». В этих текстах мы читаем о сфере верования человека и его мировоззрении. Жить нужно по тому убеждению, которое имеешь. Не врать самому себе, не обманывать самого себя. Если ты убедился со страниц Священного Писания, что поступать нужно так-то и так-то, что Господь ожидает от нас, от нашего поведения определенных действий, изменений, то не нужно обманывать себя. Нужно жить в соответствии с теми убеждениями, которые у нас есть. Есть очень хорошая книга христианской писательницы Эллен Уайт. Называется она «Вера и дела». И я хочу сейчас прочитать отрывочек из этой книги. «Когда сердце расположено повиноваться Богу, когда для этого прилагаются усилия, Иисус принимает это расположение и усилия как лучшее служение человека и возмещает наше несовершенство своими божественными заслугами. Но Он не примет людей, заявляющих, что они веруют в Него, но все же проявляющих непослушание заповедям Его Отца». Прекрасная цитата, не правда ли? Если человек, его сердце расположено повиноваться Богу, и он прилагает для этого усилия, сказано, что Иисус принимает такое расположение, как лучшее служение человека. И что самое важное, возмещает наши несовершенства своими божественными заслугами. Это говорит о том, что на каком бы этапе духовного роста мы ни находились, начинающие ли мы верующие, либо, может быть, уже 30 лет мы находимся в вере, на каждом этапе все, что нам недостает до совершенства, сказано, Господь возмещает своими божественными заслугами. То есть пришел только человек в церковь, он, может быть, узнал несколько заповедей и стремится их соблюдать. Старается их выполнять. Может быть, на 3% всего лишь он соответствует требованиям Божьей воли, той воле, которая открыта в Священном Писании.

Но эти его усилия, сказано, Бог принимает как самое лучшее служение. И все, что ему недостает до полного совершенства, он возмещает своими божественными заслугами. То есть 97% ему не хватает до совершенства, Господь возмещает ему это несовершенство своими божественными заслугами. Находится человек в церкви дольше, он в большей мере познает волю Божию и продолжает возрастать в Боге. Может быть, он на 50% уже соответствует требованиям воли Божией. Но 50% все-таки ему не достает до совершенства. Господь возмещает это своими божественными заслугами, если человек стремится к цели. Если он не остановился в своем духовном росте. Если он не смирился со своим греховным состоянием, а продолжает бороться, продолжает стремиться, несмотря на то, что не всегда это просто, несмотря на то, что иногда это причиняет боль, он продолжает стремиться к совершенству. И Бог все, что ему необходимо, дополняет своими божественными заслугами. Давайте откроем второе послание апостола Петра и в первой главе прочитаем тексты с 3 по 11. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. И вот самое важное то, что сказано дальше. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы видим здесь, что апостол Петр также вторит апостолу Павлу и говорит: «старайтесь». Ключевое слово. Старайтесь. С нашей стороны должны прилагаться усилия для того, чтобы стремиться к святости и к совершенству. А Господь в ответ на эти старания даст свою силу, которую Он воскресил Христа из мертвых. Он покроет все наши несовершенства своими божественными заслугами. В том случае, если мы стремимся. В том случае, если мы стараемся и возрастаем в познании Господа. И, наконец, в завершении мы вернемся вновь к 10 главе послания к евреям и прочитаем там тексты 10, 14, 26 и 27. Давайте откроем послание к евреям, 10 главу, тексты 10, 14, 26 и 27. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается уже больше жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожертвовать.

презирать противников. Пусть Господь благословит нас быть совершенными во Христе Иисусе. Пусть наши усилия Господь дополнит своими божественными заслугами. Аминь.

0: «И говорил Господь к вам из среды огня, и объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях».
1: Десять заповедей или десятословие – всеобщий, вечный и неизменный моральный закон, раскрывающий сущность Бога и Его волю в отношении людей. Десять заповедей были даны израильтянам в момент заключения их завета с Богом на горе Синай, вскоре после их выхода из египетского рабства. Согласно 24 и 31 главам книги «Исход», заповеди были начертаны самим Богом на каменных скрижалях и переданы Моисею. В Библии 10 заповедей изложены в 20 главе книги «Исход» и в 5 главе книги «Второзакония». «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай воной никакого дела. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего. В Новом Завете Иисус Христос сводит весь закон к двум главным заповедям, которые были озвучены еще в Ветхом Завете. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Апостол Иаков указывает на необходимость соблюдения христианами всех десяти заповедей. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Следуя моральному, десятословному закону повседневной жизни, мы открываем для себя всю полноту и богатство жизни в отношениях с Богом.
0: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в Его любви».

С вами бывало такое? Вы с горящими глазами и воодушевлением начинаете важное дело, предвкушаете грандиозный успех. Но, глядя на результат, разочарованно вздыхаете. Все мелко, не так масштабно, как хотелось бы. Именно о таком унынии пишет пророк Агей во второй главе своей книги. А как Бог смотрит на наши кажущиеся нам неудачи? Что в нашей жизни для Него более значимо? Сегодня поговорим об этом со священнослужителем, доктором практического богословия Василием.

0: Ивановичем Ничиком. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы уже в прошлой программе начали разбирать вторую главу книги Агея. Затронули совсем немножечко. И вот сегодня хочется поговорить, о чем же эта глава более подробно. Наверное, начну зачитывать. А вы потом, если что, меня поправите, и мы начнем разбирать эту главу. Итак, второй текст. «Скажите теперь Зарававелю, сыну Салафилиеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, и остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись, ныне Зарававель, говорит Господь, ободрись Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо с вами, говорит Господь Саваоф». Вот этих первых три текста, да, которые написаны во второй главе, они достаточно такие воодушевленные, да, то есть они, я так понимаю, являются неким вдохновением для народа.
1: Или знаете, что? Здесь в этих словах и есть воодушевление, и есть и печаль, и скорбь. Почему?
0: Да.
1: Мы с вами уже говорили в предыдущих наших передачах о том, какие обстоятельства были, при которых Господь приглашает пророка Агея с особой, такой обличительной, даже я сказал, хлесткой речью к народу Божьему. Но давайте мы посмотрим, когда это было сказано. Вторая глава начинается в 7-й месяц, в 21-й день месяца было слово Господне через Агея, пророка. При каких обстоятельствах эти слова были сказаны обращенными к народу иудейскому? Прежде всего, нам нужно посмотреть на культовый год, ритуальный год в жизни народа иудейского.
0: Чем он был значим?
1: Там в определенные месяцы были годовые праздники, которые были определены для всей жизни ритуальной народа иудейского. И в седьмом месяце у них было несколько важных праздников, сопряженных с тем, когда они должны были оставлять всю работу и заниматься празднованием во славу Господа. Начиная с первого дня седьмого месяца, у них был так называемый праздник труб. 10 дней звучали трубы с места святилища, обращаясь к народу израильскому, напоминая, что по прошествию 10 дней у них будет праздник День очищения. На еврейском он назывался Йом-Кипур. И в этот день будут очищены грехи теперь всего народа, которые приносились пред лице Господа в течение ритуального года. Угу. И по прошествию этого праздника, Йом-Кипур, Дня очищения, начиная с 15-го дня 7-го месяца, у них был праздник недели длящийся, праздник кущей. Сегодня эти праздники празднуются в Израиле очень тщательно. Мне довелось однажды быть в Израиле с группой туристической пасторов, и как раз мы попали туда в эти дни, когда праздновался вот этот праздник кущей. Это время особой благодарности Богу. Это время радости. Праздник кущей напоминал о том, что народ израильский когда-то был выведен из египетского плена. Да, они жили когда-то в шалашах. Да, они не имели своего дома, но это был путь Господа, которым Господь их спас из Египта и привел их в землю обетованную. И они радовались, праздновали, готовили разные яства. И даже сегодня, в этот праздник, в эти дни, они готовят особую еду, они по-особому готовят разные блюда, мясные блюда, овощные блюда. И если вам доведется попасть в эти дни в Израиль, я вам скажу, вы столько вкусностей попробуете, таких, которых вы никогда не пробовали. Это праздники, которые были празднуемы, и в эти дни нужно было оставить все.

0: работу для того, чтобы праздновать для Господа. С 15 дня 7 дней и заканчивается в 22 день 7 месяца.
1: Хорошо,
0: а теперь давайте посмотрим, когда Господь обращается, 2 глава, в 7 месяц, в 21 день, в конце празднования праздника Кущей. Что же здесь происходит? Если мы с вами теперь, далеко не уходя в воспоминания первой главы, мы видим, что Господь обращается к Зарававелю, обращается к Иисусу, сыну Исидекову, и обращается с тем, чтобы воззвать народ к началу продолжения восстановления храма, то мы видим, что в 24-й день 6-го месяца, во второй год, это заканчивается первая глава книги пророка Агея, значит, они начали продолжать восстанавливать храм. То есть месяц назад они начали продолжать восстанавливать храм. Мы можем представить, что было. Храм в Иерусалиме находился на возвышенности над горе Мориа, на вершине этой горы. К этому времени, когда они уже 18 лет не занимались восстановлением, что там было? Развалины. Камни вокруг валяются, ну, жертвенник поставленный там есть, да, и больше ничего. И вот на фоне всего этого заканчиваются праздники Кущей, и Господь через пророка Агея обращается и говорит: возможно, среди вас есть те, кто помнят, что вот здесь, на этом месте, где сейчас мы с вами находимся, на вершине горы, где теперь мы восстанавливать будем храм, и вокруг нас мы видим груды камней, возможно, кто-то из вас помнит, как здесь стоял храм Соломона. Храм Соломона из белого мрамора, обложенный драгоценными деревами и золотом, блистающий на солнце. И вот теперь вы пришли сюда, мы празднуем Кущи, у нас праздник, а что мы здесь видим? Груды камней. Мы видим, храма нету. Мы видим, что красоты той, которую кто-то из вас, возможно, помнит еще. Это был 518 год до нашей эры. А храм был разрушен в 586 году. Значит, получается, среди них либо должны были быть старцы, которым где-то не менее 75-80 лет, чтобы в их памяти было то строение. И говорит, теперь, когда вы смотрите на все вот это, что вы здесь видите, кто остался между вами живым, вы видели когда-то прежний храм в его славе. А каким теперь вы видите? Груды камней. Не есть ли теперь вот это все, что вы видите в глазах ваших, как бы вообще ничто? Но Господь говорит через пророка Агея: Зарававель, правитель, Иисус, первосвященник, я хочу вам сказать, ободритесь, весь народ, продолжайте строительство. Праздники Кущей заканчиваются, продолжайте строительство. Нужно вспомнить, что они продолжают строительство второй год царя Дария. Они продолжают строительство тогда, когда наложен запрет на то, чтобы строить.
1: То есть, несмотря ни на что.
0: Камбис запретил, разрешения никто не давал. Поэтому они говорили, не время строить храм Божий. Ну, у нас обстоятельства такие, так все складывается в жизни, мы не можем Богу служить, нам поставили препятствия, ну, вот законы такие теперь, из этих законов мы не можем Богу служить. А Господь говорит, народ, ободритесь и продолжайте работы ваши, ибо я с вами.
1: Ну да, он говорит, не бойтесь.
0: Не бойтесь. Не бойтесь всех тех приказов, всех тех законов, всех тех запретов, которые были даны вам. Вставайте и делайте то, что может рука ваша по силам. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Бог вспоминает, что когда вывел их из Египта, Он что им обещал? Привести их в землю обетованную. Что Бог обещал по пути, когда они шли? Говорит, и устроят они мне святилище, чтобы я обитал среди них.

0: их. Господь говорит, не бойтесь, ободритесь. Все, что я вам обещал, еще когда вывел вас из Египта, Дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь. Господь говорит дальше. Еще раз. И это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу.
1: Это вообще про что? Что значит потрясу небо и землю? Мало того, что, ну вот если со стороны народа, извините, тут, значит, куча законов, которые запрещают строить, и я должен тут строить. Мало ли там, вот он там вот где-то находится, а вот тут вот мне придет и настучат по голове за то, что я тут строю. Так еще и он говорит, что потрясу скоро небо, землю, море и суши. Почему Бог не мог как-то обойти и повлиять вот на этих, как вот с Киром было? Че, он не мог повлиять, чтобы у них не было какого-то запрета на строительство храма? Или зачем это нужно было народу-то? Вот. Ну, как, что он так над ним
0: издевается? Мария, вы на правильном пути. Как раз это и происходит. Как раз это и происходит. Ведь кто поставил препятствие строить храм? Народы, которые вокруг.
1: Так.
0: Правители, которые в Вавилоне поставил препятствие. А Господь говорит, я его потрясу, да, как грушу. Я его потрясу. И вся спесь, все, что было, что стояло для вас препятствием, никаких проблем не будет. Вы просто, зная, что вы делаете богоугодное дело, смело делайте свой труд. Бог будет на вашей стороне. Вы знаете, я читаю эти слова, вспоминаю советские годы. Я дитя верующей семьи еще с советской эпохи. Я очень часто сегодня говорю о том, если бы наши отцы слушали всех законов и запретов, которые тогда были,
1: так,
0: нас, верующих детей, не было бы. Потому что по закону было запрещено молодых людей и детей учить верить в Бога. Это было уголовным преступлением. На моего отца было заведено уголовное дело, потому что нашли Библию у него. И это уголовное дело закрылось только лишь с распадом Советского Союза в конце 80-х годов. Я вспоминаю, когда в 80-е годы в нашем доме проводили обыски. Искали материалы по обучению вере детей и молодежи. Искали это, потому что это стало бы действительно тем, на основании чего моего отца могли посадить в тюрьму. Я вам скажу, у отца было много этих материалов. У отца были пособия по тому, как проводить уроки, обучать детей малого возраста. Я помню, знаете, в каком возрасте я сдавал первый экзамен на знание Библии?
1: В каком?
0: В 5 лет.
1: Ого!
0: 5 лет, конечно. Для меня это было такое, знаете, ласковая сдача экзамена, потому что я сдавал наряду, значит, с теми, кому было 15, 18, 16 лет, молодежь из нашей общины, они прошли свой курс изучения Библии, ну и меня, так сказать, тоже взяли, а ну, Вася, давай, ты сдашь экзамен. Ну, и мне задавали вопросы, соответственно, моему возрасту, но спрашивали, если бы мои отцы послушали законы тогда, и они не учили бы меня верить в Бога, то я бы не мог этого делать. Но тогда, подобно вот этим словам, которые Господь говорит через пророка Агея Зарававелю, ободритесь, делайте. Вы делаете богоугодное дело, восстанавливаете храм. А Бог говорит, а я со своей стороны потрясу землю. Те, кто пытаются вам ставить препятствия, не будет у вас проблем. Смотрите, здесь мы с вами читаем, Бог даже дает потрясающее обетование, потому что они помнят славу храма Соломонова, который блистал в красоте белого мрамора, золота и драгоценных деревьев, и это была слава. А что говорит 7 стих? Давайте почитаем. В чем будет слава нового храма? 7 стих.
1: Да. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, так, и наполню дом сей славою», говорит Господь Саваоф.
0: Так, и 9 стих.
1: «8. Мое серебро и мое золото». Тоже сказал Господь Саваоф. 9 стих. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», говорит Господь Саваоф. «И на месте сем я дам мир», говорит Господь Саваоф.

0: Саваоф.
1: Смотрите. Давайте мы 8 стих как бы его...
0: Опустим.
1: Не опустим, а наоборот, мы сейчас про него проговорим, а потом пойдем дальше. Угу. Бог говорит, у меня нет проблемы обеспечить вас материально.
0: С серебро, золото.
1: Нет проблемы вас обеспечить этим, потому что все это мое. И если вы помните, что тот храм блистал в драгоценных деревах, мраморе и золоте, то я вам хочу сказать, что у того храма, который вы сейчас начинаете восстанавливать, слава будет еще больше. Это пророчество, сказанное в 518 году до нашей эры, о том, чему надлежало быть через полтысячелетия, когда должен был прийти в этот храм Зарававеля. Конечно, к тому времени этот храм Зарававеля обретет другую совершенно красоту, он станет более красивым. К тому времени царь Ирод построит то, что мы сегодня называем Храмовая гора, которую, если вы современный Иерусалим смотрите, вы видите там такую плоскость большую. Эта площадка была построена под храм Иродом Великим. И храм стоял на том месте, где сегодня, если вы смотрите фотографию современного Иерусалима, вы видите красивое строение с золотым куполом, так называемый купол на скале. Этот купол находится как раз на том месте, где стоял храм, построен был, и где стояло святое святых. Потому что святое святых, оно находилось над вершиной горы Мориа, на которой Авраам приносить должен был жертву Исаака. И вот на этом месте стоял храм Соломонов, позже храм Зарававеля. Конечно, вид уже был другой ко времени Иисуса Христа. Но Господь через пророка Агея говорит, вот то, что вы начинаете сейчас восстанавливать, камень на камень кладя, этот храм обретет свою славу не благодаря золоту, которого у меня есть много, не благодаря серебру, это все мое. Я вам могу это дать без проблем. И Бог даст, мы об этом, я хочу об этом сегодня сказать. Вот. Но Господь говорит, сюда придет тот, кто желаем всеми народами. А кто это такой? Кого ожидала еще праматерь Ева? Господь сказал, от тебя родится тот, кто поразит змея, искусителя в голову. И на протяжении всех веков люди ожидали прихода Спасителя, Мессии, который поразит, наконец, дьявола в голову, сатану уничтожит и придет, наконец, мир. И Господь говорит, этот храм, который вы сейчас начинаете восстанавливать, кладя камень на камень.
0: Будет больше.
1: Он будет больше, чем храм Соломона, потому что если в тот храм пришла слава Божия в виде столпа сияющего и наполнил дым весь храм, когда посвящал Соломон этот храм, Господь говорит, а этот храм, вы сейчас камешек на камешек кладете, я хочу сказать, в это, что вы построите, придет тот, которого ждут люди на протяжении всех веков, тот, кто совершит спасение рода человеческого, я принесу вам мир. Это пророчество об Иисусе Христе. Я думаю, что слушатели пророка Агея в тот момент не совсем поняли, о чем он говорит. Но это было пророчество, которое теперь мы с вами, читая, можем разуметь и понять, что Господь желает сказать нам. Как это пророчество в полтысячелетия было сказано наперед, и оно исполнилось. Исполнилось в Иисусе Христе.
0: Это был по 9 текст. Но дальше мы видим, что следующий отрывок был посвящен совершенно другому. Да? То есть здесь мы встречаемся с обличением. Да? На что нам важно здесь обратить внимание? На какие тексты, да, чтобы мы могли успели обратить
1: здесь, смотрите, на важные если моменты. Мы посмотрим с вами 12 и 13 стих, с 11 начиная. Ну, здесь не совсем обличение. Здесь как раз идея того, через что происходит освящение. Очень интересно, такой вот церемониальный процесс говорит, вот если священник будет нести освященное мясо в одежде своей и прикоснется к чему-то, оно осветится, то говорит, нет. А вот если, говорит, прикоснется мертвечина к священному, то это станет нечистым. Господь здесь через... Пророк Агея говорит о том, насколько важно нам понимать, отделяя святое от несвятого, чистое от нечистого. Потому что грех, даже самой малой капли, он может осквернить нашу жизнь и

0: мы можем потерять ту святость, которую Господь желает нам дать.
1: Угу.
0: Здесь вот на этом образе пророк Агей говорит о важности того, чтобы люди, обращаясь к Богу, 14 стих, «Таков этот народ, таково это племя пред мной, говорит Господь, таковы все дела рук ваших». И что они приносят там, все нечисто. Когда мы сами своими силами пытаемся что-то сделать славным, Господь говорит, оно...

0: действительно наполненную жизнь смыслом. Ну и хотелось бы особо обратить внимание на этом отрывке с 18 стиха. Снова Господь приглашает нас во второй главе книги пророка Агея. «Обратите же сердце ваше на время от сегодня, от 24 дня 9 месяца». То есть это был день, в который Господь обращается через пророка Агея к народу израильскому, к народу иудейскому. Господь говорит: «Посмотрите назад». Когда был основан храм, обратите сердце ваше. И Господь говорит: есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. А вот от этого дня я благословлю вас. С какого дня? С того дня, когда они начали восстанавливать храм, когда они начали свою жизнь посвящать и доверять Богу, когда они осмелились следовать призыву Господа, призыву к тому, чтобы строить храм Божий, призыву к тому, чтобы не жить только своими частными собственническими интересами, но открыть свое сердце к Богу, обратить свое сердце на пути свои. И Господь говорит: так как вы этот шаг сделали, то теперь я буду благословлять вас.
1: Вот мы говорили в первой части, да, и говорили, кстати, в прошлой программе о том, что храмы они возводили не просто так, не как сейчас у нас стараются сделать побогаче, да, поинтереснее. А для них это было действительно очень важное и значимое место встречи с Богом. Мы говорили про то, что их Бог ободряет, им говорит о том, что не бойтесь, да, направляет, наставляет. Ну, и тут мы читаем про то, что вдруг... Агей начинает писать о вопросе святости и нечистоте. Почему? Зачем? Вообще это как так тут, так скажем, втерлось?
0: Господь через пророка Агея говорит: когда мы пытаемся что-то делать своим человеческими путями, мы этим не приносим благословения себе, мы этим не достигаем ничего. Когда мы сердце свое обращаем к Богу и открываем сердце свое Богу, и когда мы с Божьим водительством что-то делаем, по Слову Божьему живя, тогда мы обретаем благословение. Тогда все, что мы делаем в этом, в нашу жизнь, входит Господь. Тогда Он, может, к нашему сердцу обращаясь, побуждает нас что-то делать и, наоборот, что-то не делать. Почему Господь через апостола Павла в послании к филиппийцам говорит: «И я начинаю производить вас хотение и действие». Господь говорит: когда я в вашу жизнь вхожу, я произвожу то, что вы обретаете благословение. И вот завершая эту главу, эту книгу, это пророческое обращение, Господь говорит 22 стиха и дальше: «И ниспровергну престолы царства, истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы сидящих на них, низринуты будут кони всадники их, один мечом другого. И в тот день, говорит Господь, я возьму тебя за Зарававель, сын Салафиилов, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф». Господь говорит: ты в моих руках теперь будешь тем, кто будет перед лицом всех народов, которые хотели бы тебе причинить какой-то вред, ты будешь тем, кто будет стоять смело от имени моего, и я буду делать удивительное и великое. Не забегая далеко вперед, мы об этом еще с вами поговорим, но здесь мне хотелось бы поставить такую небольшую затравку. Что произойдет вскоре? А вскоре царь Дарий издаст потрясающий указ, в котором он напишет: если кто-то будет мешать строить этот храм, то он будет иметь дело со мною. Я приду, и я его уничтожу за то, что он препятствует строить храм Богу. Более того, он даст указ выдавать все, что нужно этим людям, кто строит храм, давать камни, давать дерева, давать золото, давать все средства. Они должны строить храм. Это будет потрясающий указ. Вот почему Господь говорит: так как вы осмелились, встали и начали делать дело Божие, то теперь я буду в вашей жизни, я благословлю вас. Дорогие друзья, я бы хотел сегодня, обращаясь к каждому из вас,

0: сказать, что если вы найдете для себя откровение от Бога о том, как должно жить правильно, и если вы даже не находите силы в самом себе поступать правильно, то будьте уверены, сделав шаг навстречу, вы получите силу от Бога. Вы будете победителями над теми грехами, которые вас гнетут, над теми порочными привычками, с которыми вы, может быть, до сих пор боролись. Господь, войдя в вашу жизнь, будет вам помогать. Вы с Господом будете достигать того, о чем вы мечтаете. Самое главное, Господь сегодня обращается через пророка Агея. Обратите сердце ваше на пути ваши. Придите к Богу. Пригласите Его в свою жизнь. И Он войдет в нее, и вы испытаете потрясающее благословение. Будьте смелы с Господом.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за размышления и мудрое наставление. Спасибо, дорогие друзья, что были это время вместе с нами. Божьих вам благословений!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

дорогие друзья, приветствуем вас на серии наших встреч «Библейские герои». Благодарим за то, что выбрали нашу программу. Однажды один врач в своих социальных сетях провел опрос. Он задал всего лишь один вопрос, который звучал так. О чем вы сожалели больше всего? Он ожидал, что люди ответят, к примеру, следующее. «Я сожалею, что слишком много работал» или «Я сожалею, что недостаточно времени проводил с детьми». Серьезные причины, не правда ли? Однако он был удивлен, когда люди писали, что сожалеют о том, что недостаточно получили образование, не были рядом с любимыми, когда те умирали, садились за руль в нетрезвом состоянии и становились виновниками смерти

другого человека. Одно из самых печальных сожалений, о которых я знаю, принадлежит служителю церкви, который поздно ночью ехал за рулем и вдруг начал засыпать. Он почувствовал в это время, как внутренний голос говорит ему: «Остановись, отдохни». Но прежде чем он смог это сделать, он заснул и врезался в автомобиль, в котором ехала мать пятерых детей. До конца жизни он каждый день оплакивал погибшую. Он каждый день оплакивал этих пятерых детей, которые остались без матери. Это было сожаление, от которого он никогда не смог избавиться. Возможно, у вас тоже есть сожаление. Сегодня и в дальнейшей серии наших программ «Библейские герои» я расскажу вам историю о человеке и о людях, которые позволили в своей жизни повлиять на них определенным обстоятельствам. И однажды сделали неблагоразумный выбор. И сегодня мы поговорим с вами о том, как это одно действие, как этот один шаг, один выбор запустил катастрофическую волну зла и принес неописуемые страдания всему человеческому роду. Этого человека звали Адам. Его история начинается в первой книге Библии. В первой главе описывается история творения нашего мира. Там показан Бог, который с любовью творит наш с вами мир. Я приглашаю вас прочесть первую часть 26 текста из первой главы книги «Бытие». Вот что там написано. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Мы знаем, что Бог говорил кому-то, потому что нашему – это множественное число, указывающее, что присутствовала не одна, а несколько личностей. Святой апостол Павел согласился с этим в Новом Завете, когда в своем послании к церкви из города Ефес в 3 главе 9 тексте писал: «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Итак, вы поняли? Бог сотворил все через Иисуса Христа. На протяжении всех веков было тайной, кто был тем нашим. Но Павел изложил это так, чтобы каждый мог это видеть и понимать. Следующая часть текста из книги «Бытие» захватывает дух. Там говорится: «по подобию нашему». Быть созданным по подобию и образу Божьему – это невероятная честь. Насколько это прекрасно! Он не мог дать большее свидетельство любви, чем создать человека подобным себе. Сотворение Адама не было прихотью Божьей, ведь каждая черта, каждый мускул, каждый орган были удивительно спроектированы. Существовал божественный проект, божественный замысел. Он создал нас такими, чтобы мы были похожими на нашего Творца. С глазами, чтобы видеть, с ушами, чтобы слышать, и с сердцем, чтобы любить и общаться. Вы когда-нибудь видели удовлетворение на лице маленького ребенка, который лепит что-то из пластилина? Если мы можем получать такое удовольствие, создавая из пластилина

представьте предвкушение и восторг Иисуса, когда Он преклонил колени и сформировал человека из праха земного. Ведь Бог был любовью. Бог создал его по своему образу. Бог сформировал его своими руками и вдохнул в лицо его жизнь. Он наслаждался личным общением с Иисусом и ангелами. У Адама были все основания быть счастливым и довольным своей жизнью. Он жил в тропическом раю со всем богатством и красотой мира у своих ног. Ему было запрещено лишь одно дерево. Многие люди задавались вопросом, почему Бог дал Адаму и Еве возможность выбора? Почему Он просто не запрограммировал их на автоматическое послушание, как солнце, луну? А если Бог знает конец от начала, Он знал, что они сделают неверный шаг. Когда Бог сотворил человека, у него уже была проблема. Что это за проблема? Оказывается, Адам и Ева не были единственными существами на земле. Там был также Люцифер, который когда-то был высшим ангелом на небесах. Библия описывает эту ситуацию в книге Исаии пророка, 14 главе. Текст 12 говорит нам, «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Конечно, Бог мог просто уничтожить Люцифера, но тогда его ангелы служили бы ему из страха, а не по любви. Поэтому Бог допустил Люцифера искушать Адама и Еву, чтобы продемонстрировать разницу между его проявлением любви и властью сатаны. Бог хотел, чтобы люди любили его по своей собственной воле. Именно поэтому он дал им свободу выбора. Да, он знал, что они согрешат, но только предоставив выбор, их любовь могла стать подлинной, искренней и настоящей. Вместо того, чтобы быть возвышенным над Богом, Люцифер был изгнан с небес. Если бы Бог убил Люцифера за восстание против него, другие небесные существа также служили бы Богу из страха. Они бы вечно сомневались в справедливости Бога. Бог же хотел, чтобы все существа во Вселенной любили его свободно. Поэтому он дал им возможность свободно выбирать, даже если их выбор был плохим. Подумайте об этом. Хотели бы вы, чтобы ваш супруг или супруга были роботами, которые делают то, что вы говорите, потому что запрограммированы на это? Или вы предпочли бы супруга, который хочет провести с вами всю оставшуюся жизнь по одной причине? Просто, что обожает вас. Предпочли бы вы супруга, который прячется за дверью, когда вы приходите домой, или того, кто бросается вам в объятия, жаждя встречи с вами? Мой друг работает в приюте от пострадавших от насилия в семье. Каждый день в этот приют приходят женщины. Это поразительно, но иногда в этот приют приходят и мужчины, чтобы спрятаться от тех, кто клялся заботиться о них до конца жизни.

Их истории печальны и ужасны. Конец всегда один и тот же. Любовь, в конце концов, заменяется страхом, потому что, избивая кого-то, решить проблему невозможно. Проблема только усугубляется. Пострадавший супруг или ребенок в конце концов уйдет и никогда не оглянется назад, потому что любовь для него перестает быть основой отношений. А ведь мы, люди, созданы с потребностью быть любимыми и принятыми. Свобода выбора заложена в каждом из нас, потому что такими создал нас наш Творец. Бог не заставляет никого повиноваться Ему, поэтому Он дал человечеству возможность выбирать. Он дал Адаму и Еве самый прекрасный тест – выбор. Предупредив их заранее, к чему он приведет, он сказал: «Если ты вкусишь, смертью умрешь». В Библии не сказано, что заставило Еву подойти к дереву. Это могло быть просто любопытство. Или, может быть, она следовала за цветами, собирая их, и не заметила, как оказалась у дерева. Но похоже, что она каким-то образом отделилась от своего мужа. Ведь если бы Адам был с ней рядом, когда она подошла к говорящему змею, он, несомненно, бы предупредил ее, сказав: «Дорогая, разве это не очевидно? Здесь что-то не так». Но похоже на то, что Адама там не было. Дьявол воспользовался этим и посеял в уме Евы семена сомнения, задав ей вопрос. Подлинно ли сказал Бог: «Не ешьте ни от какого дерева в раю»? Этот тонкий намек предполагает, что Бог ограничивает их и что-то от них скрывает. Ева слушала и возражала. И тогда сатана перешел к лести и очарованию, намекая, что Бог просто не хочет, чтобы она была такой же мудрой, как он. Она решила, что в этом плоде есть что-то волшебное, потому что другие змеи, другие животные не разговаривали, а этот змей беседовал с ней. Ева держала плод в руках. Поскольку она не умерла сразу после того, как отведала его, она заключила, что Бог ошибся. Она съела плод, взяла других плодов с собой и поделилась им с Адамом. Адам, в отличие от Евы, знал, что произошло. Без сомнения, Бог предупреждал его об ангеле Люцифере, изгнанном с неба. Адам знал, что наказанием за неповиновение Богу была смерть. Итак, перед Адамом стоял выбор. Возможно, он решил разделить судьбу Евы, потому что не мог вынести мысли о жизни без нее. Он взял предложенный плод и съел его. Согласно первому посланию святого апостола Павла к Тимофею, Ева была обманута, а Адам точно знал, что делает. В этот же миг прекрасный цвет праведности, который окутывал их, померк. Их глаза открылись. Они оба поняли, что наги. Они попытались сшить смоковные листья, чтобы прикрыться, а затем побежали прятаться. Вы видите эти поведенческие модели, которые начались с Адама и Евы, когда они согрешили? Заметьте, то же самое продолжается до сих пор. Во-первых, грешник пытается скрыть содеянное, а затем он бежит как можно дальше.

дальше от последствий своих поступков. Следующее. Следующее – это перекладывание вины. И в данном случае Адам винит Бога и жену. Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Вот что он говорит. Бог обращается к Еве и спрашивает, что ты наделала? Она отвечает, змей обольстил меня. Смерть была приговором, но не только для Адама и Евы. Все в мире начало умирать. Можно сравнить это с полностью заряженным фонариком. Поначалу он ярк, поэтому Адам и Ева были полны жизненных сил, энергии, их зрение было чистым, кожа безупречной, без морщин. Но постепенно фонарик становится все тусклее и тусклее, и когда батарейка разрядится, окончательно он погаснет. Так было с Адамом и Евой, их жизнь начала увядать. Точно так же происходит и с нами. Мы рождаемся полной энергии и жизни, но с возрастом начинаем замечать, как наша батарейка садится. Еве Бог сказал, в болезни будешь рождать детей. Адаму Бог заявил, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе. После того, как их изгнали, Бог продолжил заботиться об Адаме. Земля проклята за тебя. Работа должна была стать благословением для этого человека. Это физическое благословение, обеспечивающее упражнение. Солнечный свет. Это умственное благословение, поскольку появляется чувство удовлетворения после завершенных дел. А это чувство удовлетворения рождает хвалу Творцу и, следовательно, становится духовным благословением для нас. Бог продолжает. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Бог никогда не бывает застигнут врасплох. Поэтому для Адама и Евы он предусмотрел выход из сложившейся ситуации. Да, его история полна грусти. И если бы она закончилась теми словами, что Адам вернется в прах, и дальше бы ничего больше не прозвучало, это было бы слишком удручающе. Но, мои дорогие, на этом эта история не заканчивается. Бог не оставляет своих детей без надежды. Прокляв змея, он обрек его ползать на брюхе вечно. Затем Бог сказал, «Вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Современным языком Бог говорил, «Я положу вражду между сатаной и моими детьми». Именно поэтому один из потомков Адама и Евы, Иисус, придет в этот мир, примет на себя человеческую природу и положит конец власти змея, известного как сатана. Когда-то Адам был самым счастливым человеком на земле, но он же стал и самым печальным и несчастным, потому что увидел последствия греха. К счастью, он умер до потопа. Возможно, для него было бы слишком видеть, как прекрасный мир, созданный Богом для него, полностью уничтожается водой. Но состояние мира
стала настолько

ужасным, что Библия говорит, велико было развращение человеков на земле. И всякие помыслы и намерения сердца человеческого были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле. Адам мог жить в современном мире, если бы проявил веру, когда он и его жена ели запретный плод. Но семя Авраамова, Иисус, пришел в этот несовершенный мир и стал вторым Адамом. На него со всех сторон нападал Люцифер и его злые ангелы, но он выбрал не поддаться сатане. Он принял смертный приговор, чтобы мы могли получить дар жизни. Он обещал восстановить Эдем. Он сделает это снова. Пророк Исаия в 51 главе 3 тексте пишет: «Ибо утешит Господь Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение». В последней главе Библии написано: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Сегодня мы стоим на пороге вечности, ежедневно сталкиваясь с тем же выбором, что и Адам. Да, можно игнорировать Слово Божье, или же как Енох, каждый день ходить с Богом. Адам раскаялся в своем грехе, и Бог пообещал восстановить его в Едемском саду. Я хочу быть там, когда эти два Адама встретятся лицом к лицу снова. А вы? Вы знаете, для того, чтобы быть там, на самом деле, это не сверхзадача. Все проще, чем нам кажется. Надо начать с того, чтобы поднять глаза к небу и сказать: «Боже, Боже, я хочу быть с Тобой, поэтому прошу Тебя, войди в мое сердце и живи в нем». Вы можете это сделать? Ведь история Адама дает нам ободрение. Она показывает нам, что Бог прощает. И если Адам может быть спасен после того, что сделал, то у Бога определенно есть план и для вас. Доверьте Богу осуществление этого плана в вашей жизни. Позвольте Ему простить вас и воссоздать вас заново. Ходите с Ним каждый день и знайте наверняка, что Бог будет ходить с вами. Давайте помолимся вместе. Наш Небесный Отец, благодарим Тебя за историю Адама, трагедия которого говорит нам о том, как грех ворвался в этот мир. Но история Адама говорит нам и о Твоем великом милосердии. И это вдохновляет нас. Господи, если у кого-то на сердце из нас тяжело, если кто-то, может быть, из слушателей не может простить себя, помоги поверить в то, что Ты рядом, в то, что Ты готов простить и войти в жизнь нашу. Иди с нами каждый день, Бог наш, и приведи нас однажды в Едем. Аминь.

лесах средней полосы встретить ежа не очень сложно. Еж бегает на коротеньких ножках, не очень быстро. Он не сильно боится каких-либо опасностей, потому что надежно защищен колючками и подпускает к себе достаточно близко. Вот этого ежика даже удалось взять в руки. Ну, не сердись, не сердись. Особенно любят ежи дачные товарищества, потому что под дачными домиками, под хозблоками очень удобно спрятаться днем, чтобы ночью выйти на охоту в огород. И зимуют они тоже вот в таких укрытиях. Зимой ежики впадают в глубокую спячку. Существует поверье, что ежи питаются яблоками и грибами, которые даже заготовляют впрок, перетаскивая на своих иголках. Но, честно говоря, это вымысел. Ежи относятся к группе насекомоядных, и питаются они животной пищей. Насекомыми и их личинками, слизнями. Могут даже нападать на змей, могут поймать зазевавшуюся лягушку или мышь. То есть ежи – это, можно сказать, самые настоящие хищники. Откуда же взялось тогда это поверье, что ежи перетаскивают яблоки, грибы? Возможно, дело было так. Еж грибным августом гулял по лесу, повалялся, прокатился. А ежи любят иногда валяться среди опавших листьев, чтобы почистить свои колючки, избавиться от паразитов. Возможно, и гриб пристал. А может быть, еж зашел урожайной осенью в сад, и там было много яблок, и яблоко могло пристать. Вот кто-то увидел и решил, что ежи именно это едят и делают такие вот запасы. Вот так на основе отдельных случайных явлений делаются далеко идущие выводы и обобщения. Но ни о животных, ни о людях не стоит судить поспешно, не стоит судить по отдельным поступкам. И праведный Авраам малодушничал, и праведный Давид повинен в убийстве и прелюбодеянии. Поэтому не будем судить, как сказал Иисус, «Не судите и не будете судимы».

Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится сегодня здесь с нами в нашей студии на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем и всех вас, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или через социальные сети. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Мы получали очень много отзывов о съемках передач в нашем первом сезоне. Комментарии на YouTube, в соцсетях, сообщения на e-mail, звонки и вся остальная обратная связь – все это сподвигло нас продолжить съемки этих передач. Первый сезон доступен для просмотра в нашем эфире телеканала «Три ангела», на нашем сайте в разделе «Архивы программ» и на нашем YouTube-канале. Мы пригласили уже полюбившихся вам спикеров, профессионалов в тех или иных отраслях, священнослужителей, коучей, психологов, блогеров, бизнес-тренеров, а также новых гостей и специалистов, чтобы они могли поделиться с вами своими знаниями, профессиональным опытом и ценными советами, каждый в своей области. Надеемся, что этот второй сезон будет очень интересен и полезен для вас. Друзья, сегодня наша первая встреча. Называется она так: «Благополучие в жизни».

0: прокачай все сферы. Скажите, считаете ли вы себя благополучными людьми? Вообще, что такое благополучие? Наверное, ну, у каждого в голове это значит, когда денег много. Вообще, что нужно для того, чтобы стать благополучным, и как себя в этом прокачать? Давайте эти вопросы мы рассмотрим с бизнес-практиком, коучем предпринимателей и управленцев, с директором по корпоративному управлению, с Русланом Лариным. Руслан, добрый день.
1: Привет. Здравствуйте, мои дорогие друзья, здравствуйте, наши телезрители, ютуберы, все, кто с нами сегодня.
0: Руслан, тебе выпала честь открыть наш второй сезон. Сегодня наша первая передача. Немножечко расскажи, о чем мы сегодня будем говорить, какие-нибудь аспекты темы мы затронем.
1: Ну, ты знаешь, ты хорошо начал, говоря о том, что для многих людей вообще тема, которая звучит благополучие, сразу же ассоциируется с финансами. Деньги, значит, правят миром. Для других людей, когда у них спрашиваешь, ассоциируется со здоровьем. Но все на самом деле более интересно, но и чуть-чуть сложнее. Поэтому сегодня об этом поговорим. И на самом деле вообще все темы, которые вот в течение нескольких дней мы будем разбирать, всех спикеров, они будут так или иначе вокруг темы благополучия. Поэтому, в общем-то, после этой территории реальности каждый из вас точно станет благополучным.
0: Отлично. Друзья, не стесняйтесь, будьте активными. Вы можете прямо во время программы поднять руку, задать вопрос, либо можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». А те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире зададим эти вопросы нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что, Руслан, я передаю тебе слово, а всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Тема благополучия. Мы не зря назвали нашу тему «Благополучие. Прокачай все сферы». Да, и как прокачать все сферы благополучия, я буду в том числе пользоваться слайдами. Я думаю, что тема такая, которая нуждается, знаете, даже какие-то моменты записать, потому что я уверен, сегодня у вас будет очень много инсайтов, и их будет так много, что вот за эти там, 30 минут нашего эфира точно все не запомнится, поэтому, в общем-то, пересматривайте, записывайте, как угодно. Главное, чтобы точно стали все благополучными. Когда мы говорим о благополучии, да, я уже говорил о том, что чаще всего ассоциируются либо деньги, либо здоровье, но все намного интереснее. Благополучный человек – тот, который сумел достичь такого некого баланса во всех сферах жизни. И сегодня мы будем говорить об этих пяти главных сферах жизни. Благополучный человек – тот, который, знаете, каждое утро просыпается, и он понимает, что он точно будет заниматься любимым делом. Когда у него все хорошо с его работой, да, с профессией, как угодно можно называть. Кто-то занимается бизнесом, кто-то делает карьеру в компании, да. Но когда ты идешь с любовью на работу и делаешь это дело, да. Второй момент, когда у тебя все очень хорошо в отношениях с близкими. Это твоя семья, это твои друзья, это твой любимый человек. Когда у тебя, конечно же, все хорошо с точки зрения стабильного материального положения, когда у тебя крепкое здоровье, когда ты реально чувствуешь свой вклад в общество, ты как бы, ну, не зря жив, что ли, проживаешь, да? Вот это все в комплексе и есть благополучие. Знаете, странность в том, что вроде бы многие моменты из, ну, там тема, например, здоровье, да, мы с вами знаем прекрасно. Но кто не знает, что нужно там питаться хорошей, здоровой пищей, да? Или кто не знает, что если делаешь физические упражнения, то чувствуешь себя лучше, там, хорошо выглядишь, да, как-то более подтянутый. Все вроде это знают, но почему не делают? Почему? И когда задаешь этот вопрос и начинаешь исследовать эту тему, понимаешь, что да не все так просто. Мы как-то с вами, знаете, как очень быстро реагируем на какие-то такие сиюминутные импульсы и вот тянемся, что называется, за чем-то вкусненьким, в общем говоря, да?

Даже исследования показывают, когда задают вопрос в лоб, часто ли вы покупаете сладости. И, кстати, я читал большое исследование, было там прям десятки тысяч людей принимали участие. 10% людей ответили на этот вопрос, что они часто покупают сладости. Всего лишь 10% людей. Представляете? Но если посмотреть чуть более глубоко и посмотреть, значит, в семьях, там, на их столах, вот, то практически у всех дома есть сладости. И когда у тех же людей спросили, хорошо, а если вы сидите за столом и стоит, значит, ваза с конфетами, потянется ли рука съесть парочку? 70% ответили, что да. Представляете? То есть, когда у них спрашивают где-то отдаленно, типа, покупаете? Не-не-не, не покупаем. Но когда рядом лежат, то, конечно, рука тянется. Вот так вот получается, что мы знаем о том, что вроде там спортом заниматься полезно, но вроде не идем. Но когда ты перестраиваешь немного свой мозг на тему, что я получаю именно сейчас от какого-то действия, ну, например, если ты прекрасно понимаешь, вот сейчас перерыв, и я пойду прогуляюсь минут 20 на свежем воздухе, и я точно буду себя чувствовать бодрее, то вот этот импульс действует на тебя, и ты реально идешь там на прогулку, на улицу, подышишь свежим воздухом, прогуляешься, чувствуешь себя бодрее. То есть, когда мы себя, ну, что называется, мотивируем такими краткосрочными импульсами и понимаем, что я именно сейчас это сделаю или не сделаю, и именно сейчас я что-то получу, ну, например, там, идешь мимо Макдональдса и думаешь, бургер бы сейчас съесть, да? Вот, и если ты подумаешь в тот же момент на тему, ну, сейчас я его съем, и чего, и какое у меня будет самочувствие, как я буду себя хорошо после этого чувствовать, или там будет лежать этот бургер у меня, не очень комфортно буду себя весь день чувствовать. И когда ты думаешь о том, что ты будешь именно сейчас себя плохо чувствовать, ты проходишь мимо Макдональдса, и даже этот запах тебя уже не привлекает. Поэтому для того, чтобы себя немножко перестроить и научиться, да, прокачивать все эти сферы, о которых мы будем сейчас говорить, важно, ну, что называется, подвешивать себе такую морковочку, да, вот импульс сиюминутной пользы, которую ты получишь. Или если ты что-то не хочешь делать, думай над тем, что ты как бы получишь прям в данный момент какой-то вред. Не когда-то там. Потому что почему люди ходят там очень часто, питаются какой-то неполезной, к примеру, пищей, ну, вот, фастфуд выбирают. Ну, потому что они думают, да ладно, там пару раз не страшно на протяжении всей жизни. Да? Поэтому будем учиться прокачивать это сегодня. Итак, поехали с первой темы. Профессиональное благополучие. Я уже начал говорить о профессиональном благополучии, как о теме, когда ты просыпаешься утром и думаешь, как классно, я займусь сегодня вот этим, вот я буду делать вот это, да, когда ты понимаешь, что ты любишь то, чем ты занимаешься. Профессиональное благополучие на самом деле состоит из многих вещей. Помните, ну, я понимаю, что многие там в школе учились давно, вот кто-то недавно, но, возможно, вспоминаете, как мы ждали, когда же сейчас звонок уже прозвенит, и мы пойдем уже на переменку поскорее. И как только звонок, там вот, знаете, что называется, первая секунда, уже в это время практически все срывались с парты, куда-то неслись. И интересно то, что когда изучают людей уже в взрослом возрасте, да, и смотрят на них, как они ведут себя на работе, то оказывается, что многие точно так же относятся и к работе. Они ждут, когда же уже этот день рабочий закончится, когда же я уже поскорее там закрою там ноутбук или чего и побегу домой. И когда изучали уровень стресса в организме, то оказывалось, что в начале рабочего дня очень высокий был, а к концу дня наоборот. Уровень гормонов стресса, кортизола, опускался, а уровень эндорфинов повышался, потому что люди предчувствовали конец рабочего дня. И таких людей большинство, 2/3 оказывается. Представляете, люди, которые, в общем-то, большую часть светового дня, да, мы же с вами вот световой день, да, чем занимаемся? Ну вот какой-то работой, профессией, бизнес, да, карьера наша. И в большую часть времени человек, получается, испытывает стресс. Он не любит то, чем он занимается. Проживает, получается, жизнь вот в таком определенном стрессе. Конечно, это очень и очень важно найти то, чем ты будешь любить заниматься. И тогда ты как бы большую часть жизни будешь получать удовольствие от жизни. Очень важно на работе испытывать вот это.

процесс самореализации. Когда ты понимаешь, то, что ты делаешь, да, это некая самореализация для тебя. Ты вкладываешься в себя, ты каждый день развиваешься, ты каждый день получаешь какие-то новые навыки, новые знания. Тебе интересно узнавать свою профессию. Вот это и есть любовь к своему делу. Немаловажным оказался такой момент, как хороший босс. Знаете, я, так как я, в общем-то, директор по корпоративному управлению и занимаюсь, отвечаю за управление персоналом, вот, я очень-очень много встречаюсь с людьми, в том числе на собеседованиях, вот, и задаю им вопросы, как они выбирают себе работу, на что они обращают внимание. Ну, на что люди в первую очередь обращают внимание? На зарплату думают, какая зарплата, кто-то думает про то, где находится офис, вот. Кто-то думает про коллектив, про климат, конечно, это тоже очень важно. Вот. И меня радует, что многие задают вопросы, в том числе о непосредственном руководителе, потому что, знаете, есть даже такая фраза, человек приходит на компанию, да, когда он приходит на работу, он приходит на компанию в целом, да, но уходит чаще всего от босса, да, от руководителя. Оказывается, что влияние непосредственного руководителя настолько имеет высокий уровень влияния на наше самочувствие на работе, на то, как мы будем чувствовать себя там самореализованными, успешными, что это один из главнейших факторов, на который мы должны с вами посмотреть. Если ваш будущий босс будет безучастен к вашей работе, ему будет там все равно, чем вы занимаетесь, то чаще всего такие люди чувствуют полную неудовлетворенность от работы. А значит, в этой сфере вы точно не сможете быть благополучными. Сфера профессионального благополучия – это одна из важнейших сфер нашей жизни, потому что она занимает большую часть нашей с вами, ну, такой осознанной жизни, да, повторюсь, да, если там в среднем мы 8 часов в день работаем, ну, не включая там пару часов утром проснулись, собрались на работу, и после работы еще пару часов у нас осталось до сна, да, то если эта сфера не прокачана, вот, и вы получаете неудовольствие от этого, вы не сможете быть счастливым. Сильные стороны. Крайне важно опираться на свои сильные стороны в работе. Это то же самое, когда, знаете, вот вы предрасположены к одному чему-то, да, а вы занимаетесь совершенно другим. Когда вам, возможно, хотелось бы сидеть и анализировать данные, цифры, работать с аналитикой, да, а вас, значит, толкают, надо вам выходить там на сцену, давать интервью и так далее. И вы каждый день от этого испытываете стресс, потому что это не ваше. В своей работе мы должны опираться на то, в чем мы с вами имеем таланты, да? Бог нам дает таланты какие-то определенные, и мы должны их использовать. И когда мы делаем против этих талантов, да, это то же самое, как я иногда привожу пример, знаете, если человека там таким резиновым канатом, значит, обвязать и привязать к стене, и вот он действует против своих талантов, против своих сильных сторон, и действует по-другому, и он идет и все дальше, и дальше, и дальше пытается идти, то вот этот резиновый такой канат, он натягивается, натягивается, и в определенный момент ты уже дальше не можешь идти. И когда ты ослабнешь, он тебя просто назад отбросит. Вот. Потому что ты делаешь не то, что любишь. Я такой пункт поставил, не переусердствуйте. Знаете, иногда мы так сильно любим свою работу, что мы ушли с головы в нее, что все остальные сферы просто начинают страдать. Когда мы даже любим это дело, и мы делаем целыми днями, мы там спать не можем, потому что нам нужно это доделать, все, начинается дисбаланс в других сферах жизни. И когда происходит этот дисбаланс, нарушается здоровье, к примеру, или нарушается отношения с близкими людьми, которым ты должен был уделить внимание, да? А ты там любишь же свое дело, ты только и думаешь о нем. И этот дисбаланс вносит, ну, скажем, момент такой, что ломаются все остальные сферы жизни. И в итоге и сломается и эта сфера жизни. Поэтому нам важно с вами прокачать все. И такой очень важный момент. Проводите больше времени на работе с теми, кто поощряет вас, кто вас поддерживает. Ищите на работе, ну, или вот в вашей деятельности, да, в профессии, там, в учебе, в бизнесе, тех людей, которые вас поддерживают. Именно они будут давать вам мотивацию, новые инсайты, новые мысли. Это очень важно. Пару исследований тоже хочу сказать, привести после каждого моего такого слайда. Немного для

подкрепления. Очень хорошее исследование делает институт Гэллопа по тему благополучия. Они исследуют больше, чем в 150 странах мира эту тему. Что называется, тема благополучия, начиная там от Зимбабве и заканчивая США, все страны мира для того, чтобы понимать, что же является ключом к благополучию. Интересно такой еще момент, что эта тема не имеет значения, да, какой ты национальности, в какой культуре ты вырос, какую религию ты исповедуешь. Но интересно также то, что все сферы благополучия очень часто человек начинает прокачивать, и это дает некий старт у него, именно духовное начало. И для многих людей, кстати, вера является неким фундаментом в каждой из этих сфер. Потому что духовное начало закладывает определенные принципы, что является немаловажным. Так вот, у людей с высоким уровнем профессионального благополучия шансы вообще в целом преуспеть в жизни намного выше, чем у других. Ну, я уже сказал почему, потому что большую часть времени мы этим занимаемся, да? Если уровень профессионального благополучия высок, то на самом деле вам хорошо и в будни, и в выходные. А не так, что в выходные круто, в понедельник. Да? Росту увлеченности работой сопутствовало значительное снижение общего уровня холестерина и триглицеридов. Оказывается, что когда мы не любим свою работу, у нас почему-то повышается уровень холестерина, что влияет, в общем-то, на здоровье, да? На другую часть нашего благополучия, на физическую. Да? Данные глобальных исследований показывают, что люди, имеющие возможность использовать сильные стороны на работе, они устают даже меньше за 40 часов, рабочей недели, да, чем те, которые, что называется, идут против себя и делают не то, чтобы они умели хорошо делать, и не то, что, в общем-то, у них таланты к этому. Эти люди устают за 20 часов даже больше, чем те, которые основываются на своих сильных сторонах. Поэтому, думая в том числе о своей карьере, о будущей карьере, либо о том, как сегодня вы на своей работе, профессии чувствуете себя, подумайте, а делаете ли вы то, в чем у вас сильные стороны. Поехали дальше. Благополучие в отношениях. Очень важно. Когда у нас все хорошо в отношениях с нашими близкими, когда у нас есть любимый человек, когда у нас глубокие отношения с Богом, когда мы выстраиваем систему отношений правильно, да, а отношения – это часть жизни, когда мы каждый день с кем-то общаемся, да, мы ведь каждый день это делаем и по много часов, начиная с утра и до позднего вечера, да, Поэтому очень-очень важно уделить этой теме внимание. Отношения не бывает так, что ты только можешь влиять или на тебя могут только влиять. Это такая штука, которая имеет взаимоотношение между двумя людьми, а еще очень часто, второго порядка, третьего порядка взаимоотношения. Когда, например, у ваших друзей есть друзья, и они тоже оказывают на вас влияние, каким образом? Ну, к примеру, самое обычное. Вот вы когда с кем-то пообщались так хорошо, весело, посмеялись, все там. Вот вы с каким настроением идете? Ну, наверняка с хорошим, да? Вы идете, у вас хорошее настроение, и вы встречаетесь с другим человеком уже там. Петр, привет. А у тебя хорошее настроение, ты начинаешь с Петром в хорошем настроении общаться. И ты Петру дальше это передаешь. И у него тоже появляется хорошее настроение. И получается, что только что ты пообщался с другим человеком, у которого было хорошее настроение, и он тебя этим зарядил, и ты передал следующему, а тот следующему. И получается, что другие люди оказывают на нас влияние, и мы точно так же оказываем на других влияние. И поэтому наш круг общения имеет значение. Люди заряжают нас, да, хорошим настроением, но точно так же могут... Что сделать с нашим настроением? Если какая-то была не очень успешная встреча, какой-то сложный разговор, и мы там закончили свой рабочий день не очень хорошо, и мы с таким вот настроением пришли домой в семью, и потом все это принесли в семью и так далее. Да? То есть на нас оказывают влияние, и мы оказываем на других влияние. Поэтому крайне важно думать над тем, с кем мы общаемся. Как мы с этими людьми общаемся. И в том числе помнить о том, что от нашего с вами настроения мы

передаем это настроение другим людям. И, возможно, если сейчас мы вылили на них там поток, значит, не очень хороших эмоций, то, возможно, и семья тоже пострадает из-за этого. Ну вот, это очень-очень все взаимовлияет друг на друга. Есть такое исследование, которое показывает, что для того, чтобы быть благополучной в сфере взаимоотношений, важно, чтобы 6 часов коммуникации в день было. Но это все вместе, конечно же. Ты не то, что сидишь с одним человеком, вообще.

вообще в целом у человека 6 часов коммуникации было. Это имеет значение, это имеет смысл, включая, конечно же, коммуникацию и письменную, когда мы переписываемся с кем-то, и даже в WhatsApp, и даже голосовыми, да, когда мы общаемся с коллегами, когда мы общаемся с семьей. Но исследование показывает, что если этого общения меньше, то уровень благополучия в этой сфере общения, он уменьшается. Это касается в том числе и интровертов. Некоторые подумают, а как же, я там люблю, значит, книжку почитать, не люблю общаться. Но интроверты тоже любят общаться. Другой вопрос, что они просто с меньшим количеством людей общаются. Вот, интересный вопрос. Интересно, что благополучие в сфере отношений вырастает в том числе, если есть друзья на работе. Когда у нас есть друзья на работе, это помогает и сторону профессионального благополучия прокачивать, и в том числе прокачивать сторону благополучия, потому что у тебя хватает общения. А на работе мы проводим, как я уже говорил, много-много времени, 8 часов в день. И если там есть друзья, то твой уровень общения достаточно хорош. И вот хороший, кстати, пример и предложение заниматься вместе спортом со своими друзьями. Когда мы вместе пошли даже просто на прогулку, когда я подразумеваю слово «спорт», это не значит, что значит точно, как я помню, мой друг оказывал на меня влияние. Он когда-то занимался боксом, это мой лучший друг, и он все время рассказывал, как же круто там на боксе, и как вообще он там чувствует себя, там столько энергии у него на следующий день. Как вы думаете, следующий вид спорта, каким я занялся? Это был бокс. Вот. Самое интересное, что когда он закончил им заниматься и прекратил мне так рассказывать больше, я тоже впоследствии прекратил им заниматься. Наши друзья оказывают на нас очень сильное влияние. Несколько исследований тоже на эту тему. Исследование, в котором участвовали 12 тысяч человек, 30 лет шло оно, показало, что шансы быть счастливым повышаются на 15%, если те, с кем вы непосредственно контактируете, счастливы. Понимаете? То есть искать нужно количество людей, которые счастливы, создавать общение. Конечно, мы никуда не денемся от людей, которые несчастливы, они оказывают на нас влияние, или которые нам неприятны. Но нам важно делать так, чтобы этих людей не было больше, чем 25% в нашем круге общения. Если у вас 75% общения положительное, позитивное, а остальные не очень, ну, это не будет оказывать сильного большого влияния. Те, у кого лучший друг придерживается здорового питания, чаще всего они начинают придерживаться здорового питания, да, или каких-то здоровых привычек. В ходе одного из исследований было обнаружено, что у людей, имеющих не менее 3-4 близких друзей, оказался уровень благополучия в отношениях намного выше. Поэтому не надо никогда думать, что близкий или лучший друг должен быть один. Должны быть лучшие друзья. Мы должны поменять это в своей голове. Должно быть их несколько лучших друзей. Это намного повышает уровень благополучия. При изучении более 15 тысяч человек старше 50 лет обнаружили, что даже память лучше у тех, у кого уровень благополучия в отношениях выше, да, и общение намного выше. Одно из исследований показало, что натянутые отношения в браке ускоряют ухудшение здоровья и старения. Ну, это понятно, конечно. Это общение самое близкое, самое тесное. Поехали дальше. Следующая наша тема – финансовое благополучие. Ну, здесь вопрос, а в деньгах ли счастье, да? Есть разные точки зрения по поводу финансов и денег, сколько нам их нужно. Вот. Но самое интересное, что если уж так копнуть глубоко, вы знаете, да, примеры, там, люди, которые там, выигрывали в лотереи, например, они получали очень много денег, ну, практически миллионы. Но со временем это быстрое очень происходило время. Я даже помню в своей жизни такой пример. Эти люди возвращались на тот же уровень жизни, на котором были, и они становились еще более почему-то несчастливы. Вот. Они даже не знали, куда эти все деньги ушли, куда они их потратили и так далее. Интересно то, что самое главное для нас – это научиться, ну, во-первых, уметь жить на то, сколько у нас есть, и управлять расходами. Это намного сильнее влияет на уровень ощущения благополучия в финансовой сфере. Потому что, ну, вы прекрасно знаете, да, что есть очень богатые люди, но они несчастливы. И мы, в общем-то, слышали даже, есть такой фильм «Богатый тоже плачет». Вот. То есть не в количестве денег, а в правильном отношении к деньгам и в правильном умении расходовать деньгами зависит наше благополучие. Это важно. Когда проводили исследования на тему

Можно ли купить вот это вот, знаете, счастье, что называется, связанное с деньгами? И была такая тема, есть же такое понятие, как шопинг-терапия. Некоторые пытаются, значит, там больше денег тратить на какие-то материальные вещи для того, чтобы чувствовать себя счастливее. Оказывалось, что да, действительно, когда человек что-то себе там покупает, какие-то вещи, он тут же чувствует себя лучше, но очень быстро происходит привыкание к этой материальной вещи, и ты уже не испытываешь никаких эмоций по отношению к ней, а очень часто ты, наоборот, испытываешь, зачем я это купил, не подошло, тогда это на мне лучше сидело и так далее. И ощущение вот благополучия в этот момент, да, удовольствия, оно было еще ниже, чем до покупки этой вещи. Но, с другой стороны, покупка, ну, назовем так, покупка, да, воспоминаний оказывает на нас очень серьезное и хорошее влияние. Ну, что такое воспоминание, да? Когда мы потратили деньги на отпуск со своей семьей, со своими близкими друзьями, например, куда-то поехали, или мы пошли вместе со своей парой какой-нибудь романтический ужин устроили, то есть мы купили какие-то воспоминания. Я помню, когда я проходил обучение очередное у экспертов по этой теме, и нам говорили, домашнее задание прям ставили. Оксфордские ребята, ученики Саллингмана известного, они говорили, ставьте себе задачу, каждые 3 месяца обязательно купите себе воспоминания. Воспоминания, они оживают в нашем мозге, да, очень часто, очень ярко, и они дают нам ощущение счастья. Поэтому лучше потратить деньги на вот какое-то такое воспоминание, чем на материальную вещь. Не сравнивайте себя с другими. Это важный момент. Как только мы начинаем себя сравнивать, а что у меня, а у него, наш уровень ощущения вот от финансового благополучия сразу же понижается ниже. Мы купили машину, мы такие счастливые, там всей семьей радовались, фотографировались на фоне своей машины. И тут раз сам сосед купил машину чуть лучше, уже там новой модификации, ну той же марки, но уже какую-то новую. И у тебя какое-то уже не такое прям благополучие от твоей машины. Ты думаешь, да не такая она у тебя хорошая. И ты раз таки опустил свой уровень благополучия. Поэтому прекратите себя сравнивать с другими. Как только мы этому научимся, вы почувствуете, насколько ваш уровень счастья постоянно поддерживается на высоком уровне. Прекращаем жить в кредит. Это важный момент. Наше, знаете, вот это вот пользование кредитной карточкой, это наш психологический момент. Мы не хотим расставаться со своими деньгами, поэтому лучше сейчас кредитный, потом попозже заплачу. И получается, мы пытаемся отложить этот момент, вот этот кредитной карты, да, расставание с деньгами. Но в реальности потом мы расстаемся не только со своими деньгами, а еще и выше денег, да, там проценты платим и так далее. Поэтому научиться расходами управлять и научиться не пользоваться кредитными карточками, сразу же повышает уровень благополучия. Когда люди не думают каждый день про деньги, знаете, некоторые люди, вот они хотят каждый день зарабатывать деньги, они хотят, думают об этом каждый день. Либо они начинают участвовать в инвестиционных программах, где каждый день следят, ой, а что там с моими деньгами, а выросли ли деньги. У таких людей исследования показывают уровень благополучия ниже. При том, что у них может быть много денег. Если сравнить, да, там у меня 100 рублей, а у него там 1000 рублей, у него там в 10 раз больше, но он почему-то менее счастлив с этими 1000 рублями, который думает каждый день про эти деньги. Поэтому люди, которые про них не каждый день думают, они более счастливы в финансовом плане. Жертвуйте и откладывайте. Исследования, интересное исследование нейрофизиологов, которые исследовали головной мозг, показали, что когда мы, ну вот, что-то покупаем, например, там, да, вот испытываем вот этот момент, да, у нас происходят электрические импульсы в головном мозге, и это даже видно, это прям светится наш мозг на этих фотографиях. Но когда человек, оказывается, делает такое приятное для другого, он жертвует или что-то занимается какой-то благотворительностью для других людей, его уровень вот этого счастья еще выше. Поэтому делаем этот момент обязательно. Ну и откладываем на завтрашний день, чтобы у нас никогда не было беспокойства о завтрашнем дне. Это важно. Так, быстренько тоже несколько исследований. Изучая связь уровня счастья с расходами на себя и других, группы ученых из Гарварда, то, что я вам говорил, да, показало, что люди, которые тратили деньги на себя, это не повышало уровень благополучия, а в отличие от потраченных денег на других людей. Даже если сразу после покупки у вас улучшилось настроение, исследования показывают, что удовлетворение, которое доставляет материальное благо, со временем все-таки
падают, да?

отличие вот покупка даже кратковременных впечатлений, например, ужина в ресторане с любимым, повышает наше благополучие, в отличие от покупки впечатлений. Да? Поехали, следующая тема наша. Физическое и психическое благополучие. Я делаю специально акцент на том, что у нас есть физическое здоровье, есть ментальное здоровье. Это такая важная сейчас составляющая, которая одна без другого не может. Так много сейчас нагрузки такой интеллектуальной из-за того, что у нас подрывается наше ментальное здоровье, это потом влияет на наше физическое самочувствие. Поэтому, конечно, мы должны смотреть на тему управления нашим состоянием, да, нашим самочувствием очень серьезно. И в рамках нашей программы мы обязательно будем об этом говорить. Я отдельную буду давать лекцию по поводу того, как мы должны нашим ментальным здоровьем заниматься, как мы должны оптимизировать наш мозг. Обязательно будет эта тема, поэтому не пропустите ее тоже. Такая реклама, да, чтобы не пропустили эту тему. Вот. Мы с вами прекрасно знаем, что физическая активность, питание, сон, отдых – это крайне важно для нас. И здесь надо на это все посмотреть более внимательно. Понимаете, мы же знаем, что это нужно делать, да? Но почему-то не делаем. Но если подумать, что 20 минут всего лишь физической активности в день даст вам энергию, энтузиазма на весь день, работоспособность, продуктивность повысит. Ты так берешь и начинаешь делать утром сразу зарядку. А потом раз и чувствуешь, действительно лучше ведь чувствую себя. И потом это входит в привычку. Либо момент со сном. Ну, мы, понятно, что мы все спим. Но здесь важно, чтобы мы действительно ложились спать там не после 12. Знаете, и второй еще момент. Важно приучить себя ложиться спать и вставать в одно и то же время. И как только вы наладите вот только этот один пункт, вы сразу почувствуете, что в жизни происходит какое-то, знаете, как система налаживается. Ты начинаешь себя лучше чувствовать и в других сферах в том числе. Питание, здоровое питание, отдых. Мы не должны переутруждаться, да, даже любимое дело. Чуть более подробно буду говорить об этом на теме «Оптимизируй свой мозг». Тоже несколько исследований на эту тему. Омега-3 защищает наш мозг и дает нам чувствовать себя намного лучше. Да? Данные исследования свидетельствуют о том, что высокий уровень омега-3 смягчает симптомы депрессии, снижает импульсивность, повышает настроение. Просто омега-3. Побольше омега-3. Знаете, я нашел для себя этот главный источник, там, лен. Лен добавляю везде. Такой хороший источник омега-3 для того, чтобы чувствовать себя хорошо и прекрасно. И в свои за 40 выглядеть получше. Продукты, богатые углеводами и сахарами, посылают нашему мозгу сигнал о том, что надо еще поесть, понимаете? Вот. А вот как раз-таки ненасыщенные жиры, да, там авокадо, орехи, дают импульс, что ты все, наелся, хорошо себя чувствуешь, тебе достаточно этого. Всего 20 минут упражнений повышают наше настроение. Комплексный анализ показывает, что как раз-таки физические упражнения помогают бороться с переутомлением. Как только ты устал, позанимайся чуть-чуть, и ты будешь чувствовать себя хорошо. Так, и последняя наша тема – благополучие в среде проживания. Мы должны понимать, что есть место самое лучшее для нас, лучшее для жизни. Каждое утро я просыпаюсь и думаю, класс, у меня есть вот парк, я так люблю в него сходить, и вечером возвращаюсь с работы, я иду в этом парке прогуливаться. Найдите вот эти, ну, скажем так, плюсы в той среде проживания, где вы сейчас находитесь, это важно. Но если вы будете в следующий раз менять свою среду проживания, да, думайте над всякими маленькими нюансами, которые вы каждый день будете сталкиваться. Иногда важно, знаете, вода, которую мы пьем, или там открываешь форточку, а у тебя свежий воздух, или там птицы поют, или у тебя все-таки машина гудит под домом. И это все влияет на твое самочувствие, на твое ощущение счастья. Поэтому думайте про эти моменты. И второй немаловажный момент по поводу среды нашего проживания, да, это вклад в общество. Это не менее важный момент. Мы должны чувствовать, что наш вклад в общество велик. Что-то мы делаем полезное для людей. Мы делаем добрые дела для людей, которые вокруг нас живут. Да? И добрые дела, они повышают наш уровень благополучия в этой сфере. Поэтому обязательно мы должны это с вами делать. Поэтому вот они наши пять немаловажных тем, которые мы должны обязательно ну, что называется, проходить, да, это благополучие в среде проживания, вернемся обратно, наше благополучие в физическом и ментальном здоровье, наше благополучие в отношениях, наше благополучие в финансовой сфере, да, стабильно-материальная часть, и наше благополучие

0: профессии, в нашей карьере. Вот такие главные моменты, и в течение всего нашего, на протяжении, нескольких дней, когда будет идти территория реальности, мы разберем каждую из этих сфер более глубоко обязательно. Спасибо вам за ваше участие.
1: Руслан, спасибо за эту тему.
0: Мы почти уложились во время.
1: Да, отлично. Но на самом деле у нас довольно-таки много вопросов пришло. Людей задела, интересно, вот тема по поводу работы. Но начнем мы немножечко с других вопросов, с немножко так провокационных. Если у вас есть вопросы, вы можете их подготовить. Мы попробуем чередовать. Один вопрос от зрителей, один вопрос от вас. Руслан, первый вопрос немножко провокационный. Вот ты хорошо очень говоришь. А у тебя у самого в жизни есть благополучие? Все ли так у тебя хорошо во всех сферах?
0: Этот вопрос чаще всего задают, конечно, мне, как только я начинаю говорить об этой теме. Знаете, есть такой момент. Если хочешь чему-то научиться, начни учить других, что называется. Да? И вот для того, чтобы прокачать все эти сферы, когда-то я понял, что «а у меня-то его нет». Я понял, что у меня страдают другие сферы. Я очень много усилий инвестирую, там, времени, умственных усилий именно в карьеру, в развитие. И тогда-то я занялся этим вопросом. И начал прокачивать. Я начал заставлять себя, знаешь, вот там 6 часов вечера закрыть ноутбук. При том, что понимая, что да еще хочется вот это доделать, надо срочно вот это доделать. Вот. И когда ты начинаешь это делать, начинает получаться. Поэтому, конечно, я не идеальный, я не достиг каких-то высот, которые, можно сказать, я всего достиг. Но я радуюсь тому, что мне получается, у меня получается уделять каждой из этих сфер должное внимание.
1: Отлично, спасибо. Какие-то вопросы из зала есть?
0: Да, пожалуйста. Прекрасный вопрос.
2: Я задавала, но я лучше другой задам. Сейчас. Просто мне интересно, благополучие, это вот ты научился этому благополучию, и оно с тобой все время по жизни. Ты благополучный человек. Или это каждодневно, просто ты каждый раз вот утром встаешь, начинаешь там стакан воды, и вот ты начинаешь вот это менять свой день, и вот ты вот в этот день благополучный человек. Как это? Это долгосрочно или это каждый день?
0: Вы знаете, мы привычки действительно формируем каждый день. Мы их формируем. Но как только они сформируются, мы начинаем их не замечать, и они начинают влиять на наше благополучие. Поэтому здесь ответ и то, что нужно делать каждый день, и ты каждый день благополучный, да? Потому что ты каждый день прорабатываешь какой-то момент. И я думаю, что мы будем всю жизнь какие-то моменты прорабатывать в себе, что-то улучшать, что-то менять. Вот. Но когда ты проработаешь основные привычки, кстати, у нас будет тема, даже сегодня она будет, чуть позже, «Рефлексы успеха» называется. Мы будем там более подробно говорить об этом. Как только мы их закрепим на уровне привычек, тогда, можно сказать, мы сформируем вот это долгосрочное благополучие. Например, с той же финансовой сферой. Как только ты настроишь такой момент, как, например, автоматическое откладывание денег, то есть ты уже не задумаешься об этом, а у тебя автоматически списывается с карты и прячется на другой счет, ты их больше не тратишь, ты живешь на ту сумму, которую есть. И ты привыкаешь к этой сумме денег, при том, что у тебя есть их больше, но ты о них не переживаешь. Поэтому это каждодневный труд, но для такого, знаете, как благополучия, что ли, всей же твоей жизни. Поэтому, да, сегодня благополучно, а завтра можешь не стать им, если вдруг ты начинаешь менять свои привычки в худшую сторону.
1: Еще один вопрос, который пришел к нам. Любимое дело и хорошие деньги за него. Чаще всего это миф. По крайней мере, так считают люди. Где взять средства, чтобы заниматься любимым делом и получать еще и прибыль от этого?
0: Давайте сначала про миф. Да? Любимое дело и миф. Я с этим не могу согласиться. Уж извините, пожалуйста.
1: Любимое дело, которое тебе еще приносит деньги, на которые ты можешь существовать.
0: Вот. Ну и там был момент, что это миф. Я вот с этим не могу согласиться, потому что я не считаю так. Я считаю,
1: исключение.
0: Многие могут заниматься любимым делом и за это получать деньги. Это возможно. И таких примеров огромное количество людей делают это. Я знаю людей, которые меняют, например, карьеру, вроде там много было денег, но они меняли на любимое дело. Я знаю знакомого, который ушел в фотографию, он делал совершенно другую профессию в маркетинге, ушел, стал фотографом, стал путешествовать по миру.

0: делать прекрасные фотографии, на этом зарабатывать, ему достаточно, он счастливо чувствует себя. Возможно, месячная зарплата, как он говорит, и стала меньше, но я намного более счастлив от этого, и я получаю больше эмоций и так далее. Вот. Но у него достаточно денег. Вот. Второй момент, где взять денег? Ну, одно могу сказать, в банке, конечно. Жить в кредит и бизнес делать на кредитные деньги – это разные вещи. Ни в коем случае нельзя жить в кредит. Но когда ты начинаешь бизнес, здесь есть несколько моментов. Вот. И, конечно, это не тема как бы наша сегодняшняя, но есть моменты, когда ты привлекаешь друзей, и они становятся твоими, ну, такими некими кредиторами, которые вместе с тобой в деле, и потом получают свой процент от прибыльности этого дела. Либо ты идешь в банк и начинаешь это дело. В этом нет ничего страшного. Нет, это наоборот инвестиция в бизнес. Немножко другое, чем потратить на одежду в кредит.
1: Ну вот немножечко как бы можно продолжить эту тему. Еще один вопрос. Возможно ли полюбить работу или свое дело, если изначально тебе вот это, ну, не нравится?
0: Возможно. Знаете, я знаю, что возможно полюбить человека, который был тебе неприятен. И вот там тоже был вопрос, как общаться с такими людьми. Я помню даже свой эксперимент. Вот на работе был сотрудник. Это было очень давно. Это начало вообще моей карьеры. Вот я еще был новеньким, что называется, в профессии. Я только недавно, там, после института. Вот. И я тоже читал для себя книги, искал ответы. И я помню, Дейла Карнеги тогда прочитал этот пример. Он как раз писал про вот не очень приятных людей. Он говорит, ну проведите просто эксперимент один месяц, попробуйте, а вдруг у вас получится, как бы ненавязчиво. Вот он вам не нравится, этот человек, а вы найдите в нем что-то такое приятное, что в нем есть. Вот. И вы это замечаете. Например, а он же такой умный. Вот у этого человека есть чему поучиться. Или, например, он такой смелый, у него есть вот эта смелость, которую мне надо взять. Или он человек дела, он сказал и сделал. Вот мне не хватает, надо у него начать. И я начал смотреть на этого человека именно с этой позиции. При том, что у нас были очень сложные отношения. Я вообще хотел увольняться из-за этого человека. И потом мы стали одним из лучших друзей с этим человеком. Когда ты пытаешься найти что-то хорошее, вот в том, чем ты занимаешься, да, вот про работу вопрос. И ты ищешь, в чем ты развиваешься в этой работе, как ты становишься лучше, как ты вырос благодаря этой работе. У тебя начинают меняться отношения. И если ты, проведя такой эксперимент, со временем поймешь, что ты полюбил свою работу, значит, удался эксперимент. Но если ты поймешь впоследствии, что не получается, я бы рекомендовал поменять. И не надо этого бояться. Я знаю многих людей, которые меняли свою карьеру в 30 лет, в 40 лет, при том, что образование было в совершенно другом направлении. Но потом они становились более счастливыми и благополучными людьми.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала есть какие-то?
2: Да,
1: да, пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, ну, такой философский немножко вопрос. Как не завидовать, если тебе кажется, что другой человек более благополучный? И с другой стороны, как побороть соблазн иногда, например, похвастаться своим финансовым благополучием, к примеру?
1: Это очень хороший вопрос, потому что многих это действительно волнует.
0: Да, прям хороший вопрос. Знаете, корни уходят в гордыню чаще всего. Вот. И гордыня, она вот мешает. Она мешает людям получать удовольствие от того, что ты имеешь. Здесь момент такой, что одним днем это не получается. Перевоспитать свой мозг, думать по-другому. Здесь есть такое понятие, как некое наше искажение мышления. То есть мы начинаем думать, что у него лучше, да, просто смотря на оболочку. Но если заставить себя в этот момент сесть и подумать, а каким образом этот человек смог достичь, ну, там, такой зарплаты, к примеру, купить такой автомобиль или там, ну, там, заработал уже себе на квартиру. То есть ты начинаешь заставлять себя не просто смотреть картинку, да, вот, знаете, стенд, и все у него прекрасно, а ты начинаешь задавать вопросы сам себе. Сидишь и задаешь их вопросы. Это очень хороший внутренний монолог, я его называю. Вот, то есть ты сам с собой разговариваешь. Но это очень полезно для того, чтобы поставить свои мысли на место. Ты начинаешь задавать вопросы, как он этого достиг, так, а что нужно делать для того, чтобы этого достичь. И ты потом уже начинаешь фокусировать свой мозг не на том, что у него есть, а как ты можешь что-то сделать, чтобы у тебя это было. И ты начинаешь действовать. Твой мозг подталкивает тебя к тому, что ты действуешь, и ты начинаешь

0: том, фокусироваться на том, чтобы заставлять себя что-то делать, а не на зависти другому. Но вот как бы такой, что называется, свой собственный пример и то, что рекомендуют в таких ситуациях. Хотя, наверное, есть какие-то другие рекомендации, вот, но я пользуюсь такой.
1: Ну вот у нас как раз следующая тема, которая будет сразу после этой, так и называется «Успех не грех». То есть чаще всего у людей такое есть мнение, что успех — это может быть каким-то таким провокатором греха, потому что любые успешные люди, это чаще всего люди какие-то, по нашему мнению, такие гордые, может быть, немножечко себе на уме. И вот попробуем разобрать эту тему, которая будет называться «Успех не грех».
0: Классная тема.
1: Еще один вопрос, который к нам пришел. Порой очень сложно контролировать свое настроение, если эмоции на пределе. Как научиться пресекать свой гнев, чтобы не повлиять негативно на окружающих?
0: Ну, здесь есть несколько таких советов физического плана, что называется. Знаете, как, когда вот происходит момент осознанности, ты осознаешь себя вот в этом месте конкретно, да, то происходит переключение твоего мышления с эмоций на состояние там, такого равновесия определенного. Ну вот, к примеру, да, как я рекомендую. Иногда просто стоит посмотреть на какие-то физические вещи. Ты начинаешь там рассматривать свою руку, к примеру. Вот. Ну, понятно, если ты никто тебя не видит, да. Вот. Ты стоишь такой с человеком, разговариваешь, потом начинаешь руку рассматривать свою, да. Ну, вот. Там часы смотришь там, на циферблат. То есть ты начинаешь рассматривать физические вещи. И ты как бы возвращаешься вот из этого эмоционального состояния в состояние равновесия. Вот. Иногда помогает просто техника правильного дыхания. Вот наше физическое очень сильно влияет на наше ментальное. Да? Ты начинаешь, ну часто же говорят, ну возьми, подыши ты глубоко. Вот просто глубокий вдох и такой, знаете, 5 секунд. Не все могут вдохнуть даже 5 секунд в таком состоянии. Но когда ты вдохнешь 5 секунд, а потом выдохнешь, то же самое, организм заставляет тебя фокусироваться на физическом. И вот это вот эмоциональное состояние проходит.
1: Отлично. Еще вопрос есть из зала?
2: Благополучие я поняла так, что это как бы вкупе все. И здоровье, и деньги, и семья, ну и так далее. В общем, все, что мы перечислили. А если чего-то одного не хватает, то ты уже неблагополучный человек? Или как это работает?
0: Да, система благополучия начинает ломаться, когда есть перекос во что-то одно. Или во что-то в два, в три. Но когда нет этого всего комплекса, нет полного вот этого благополучия от жизни, удовольствия от жизни, ты его в полной мере не получаешь. Это может продолжаться какой-то период времени, но потом ты начинаешь ощущать, что ты не получаешь полного удовольствия. Поэтому очень важен баланс всех этих сфер.
2: Так у кого не получалось у кого-нибудь?
0: Конечно.
2: Ну, просто у меня такое ощущение.
1: Ну, что... а может, наверное, кто-то что-то, чего-то не имеет.
0: А что именно вас, вас смущает в этой теме? Например.
2: У меня такое ощущение, что, наверное, у нас никто не благополучный. Потому что если это человек инвалид, то получается, что у него не хватает здоровья. Это уже неблагополучие, правильно?
0: Ну, смотрите, ведь благополучие — это наше отношение к тому, что мы имеем. И ведь есть много инвалидов, с которыми вы пообщаетесь, и вы увидите перед собой счастливого человека, который понимает, что да, у него там, ну, нет ног, например, но при этом он чувствует себя счастлив, потому что есть что-то, что делает его счастливым от того, что он, знаете как, он, в это время он не завидует, что у других есть ноги. Он ощущает себя вполне себе полноценным человеком. Вот.
1: В Библии сказано, великое благословение быть благочестивым и довольным.
0: И довольным, да. Когда ты доволен тем, что ты имеешь. И вот именно, когда я говорил про финансы, да, вот люди, которые каждый день думают про деньги, даже у них очень много денег, но они каждый день думают про то, как ими управлять, куда вложить, там тема инвестиций сейчас очень популярна, значит, акции его растут или падают, вот. И они менее благополучны, чем у человека, у которого, возможно, даже вообще нет этих акций. Вот. Но он зарабатывает какую-то сумму денег, но у него есть деньги, которые отложены, и он не беспокоится о завтрашнем дне. И он больше удовольствия от жизни получает. То есть благополучие, знаете, это ведь во многом это наше состояние души. Понимаете? Это не, как бы, не только атрибуты. Но вот это состояние души, его нужно формировать. А формировать мы можем вот такими маленькими как бы действиями, да, чтобы не беспокоиться о здоровье своем, Нужно просто начать.

0: действовать правильно, там, делать зарядку, питаться правильно и так далее. И тогда начинаешь чувствовать себя хорошо. При том, что, возможно, да, есть там, человек, например, у него инвалидность. Но чувствует он себя здоровым человеком.
1: Отлично, спасибо. У нас еще есть 1,5 минутки. Давайте мы успеем еще один вопрос задать. Как узнать свои сильные стороны, если нет времени попробовать на практике все сферы?
0: Ух, какая тема. Слушайте, ну, во-первых, у меня будет тема карьера, да, как делать успешную карьеру. Там мы обязательно об этом будем говорить, поэтому пусть этот человек присоединится к ней обязательно, вот, в рамках этих нескольких дней. Вот, но есть, ну, быстро отвечу, да, на этот вопрос. Во-первых, есть возможность проходить профессиональное тестирование у людей, которые занимаются профориентацией, они выясняют твои правильные стороны, которые точно, если ты вот будешь действовать согласно их советам, скорее всего, ты будешь в правильной профессиональной среде. Вот. И есть второй момент, как некая такая ротация, когда ты работаешь внутри даже одной компании, но пробуешь разные направления для того, чтобы почувствовать, твое это или нет.
1: Отлично. Значит, к этому вопросу мы вернемся в наших следующих темах.
0: Да.
1: Спасибо. Это были все вопросы.
0: Спасибо.
1: Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube или в комментариях в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Руки опускаются, вера ослабевает, а знание того, что трудности временны, не делают их менее сложными прямо сейчас. Как доверять Богу, когда боль настоящего кажется порой сильнее обетований о будущем? Поговорим сегодня об этом. В гостях у нас сегодня Алина Амирова. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада видеть вас сегодня с нами.
1: Взаимно.
0: Алина, я знаю, что доверие, слово «доверие», не всегда имело для вас значимость, да? И были ситуации в жизни, когда оно, ну, казалось, может быть, просто словом. Вот расскажите об этом.
1: Вы знаете, если честно, то такого периода, наверное, у меня, пожалуй, не было. Потому что сам духовный рост — это всегда акт доверия. Сначала родителям, учителям, затем наставникам, а потом уже на высшем уровне, да, уже когда человек входит уже в жизнь, сам самостоятельно — это доверие Богу.
0: То есть получается, что с детства вы знали, что есть родители, есть Господь, которым вы можете всецело довериться?
1: Да, безусловно. Я себя помню с детского возраста, вот самого, да, раннего детского возраста, это с 4 лет. Именно вот в этот период у меня возник вопрос, а как все на Земле начало существовать? Вот у ребенка в голове родился такой вопрос. И недавно буквально мы с мужем разговаривали на эту тему, и он мне подсветил такой факт, что это не просто у тебя в голове возникла эта мысль. Были плодотворные условия для этого. Откуда ребенку, да, знать вот эти вот какие-то тонкости? И я очень благодарна своим родителям, что они вложили вот эту духовность в меня с самого начала, потому что я росла, и я слышала, как родители благодарят Бога за все, да, то есть они очень благодарны Ему. И для меня это было

0: полноценно, так как ты уважительно, ты с доверием относишься к своим родителям, и то, что они говорят, то, что они сеют, ты хочешь, не хочешь, даешь свои плоды, да, определенные. То есть вот это семя, которое посеянное, да, на благотворной земле, оно дает свои ростки. Поэтому вот здесь вот как раз-таки, с чего я начала, что доверие сначала идет родителям, да, потом учителям своим, которые у тебя в жизни есть, а потом в последующем, когда ты уже растешь, развиваешься и вступаешь в самостоятельную жизнь, у тебя, конечно, уже формируется доверие к Всевышнему.
1: Да, ну вот несмотря на какие-то вот такие вот моменты, да, доверия уже сложившихся, порой бывают в жизни обстоятельства, когда мы перестаем доверять, да, кому-то. Вот были ли подобные случаи?
0: Да, если мы говорим в рамках человеческого доверия друг к другу, да, конечно, были, безусловно. Мы все не идеальные, и когда ты себе нарисовала определенную картинку, да, в отношении того или иного человека, но в какой-то момент немножко с другой стороны разворачивается ситуация. Поэтому, скорее всего, да, в отношении людей – да. А вот в отношении, в духовном отношении, то, скорее всего, у меня вот это доверие не подрывалось.
1: Вот мне интересно, а как это так вот происходит? Почему вот это связано с чем больше? С верой в Бога? Или все-таки вы просто так вот воспитаны?
0: Ну, изначально с детства вкладывалось в нас, что все, что доброе, да, все, что благородное, все, что такое вот высокое, оно всегда от Бога. Всегда. То есть нет другой стороны, когда, например, Бог хочет чего-то плохого в отношении, да, человека, ребенка там, и так далее. Вот, поэтому у меня уже это, видимо, на подсознательном уровне заложилось, что у Бога всегда для нас что-то самое лучшее. Даже несмотря на то, что порой в жизни у нас что-то не получается, но это все для нас, для нашего опыта. Это я всегда люблю вспоминать школьный период, работу над ошибками. Мы все, да, контрольные писали порой не на отличные оценки, и нам приходилось выполнять работу над ошибками. То есть ради чего это вообще придумано? Ради того, чтобы мы поняли, мы лишний раз посмотрели на свою ошибку и стали лучше. Так и вот в нашей жизни точно так же происходит. Поэтому здесь говорить и винить кого-то. Я вообще не люблю кого-то винить, я всегда начинаю с себя, потому что если какая-то ситуация возникает, то это, безусловно, моя ошибка, моя вина, и я с этим начинаю работать.
1: Алина, а был ли в вашей жизни какой-то вот поворотный, да, такой период, когда вы особенно доверились Богу и решили, что да, точно, вот моя жизнь принадлежит только Ему?
0: Да, это несколько было таких периодов в моей жизни. Ну, прям вот такое яркое, да, яркое событие, это когда я поступала в медицинский университет. Ну, на тот момент это была медицинская академия. Вот, и я школу закончила на отлично, с золотой медалью, но мы когда переехали в Ярославль, это был на тот момент еще пилотный проект ЕГЭ, и у нас не было договоренности Липецкой области с Ярославской областью. То есть вот эти баллы, они не проходили. Хотя баллы были очень хорошие. Мне нужно было сдать экзамены для того, чтобы я зачислилась на первый курс. Ну, если я хорошо их, конечно, сдаю. И я папе говорю, я бы хотела сдать только один экзамен. То есть отличники всегда сдавали один экзамен, и если они сдавали отлично, то они автоматически уже зачислялись на первый курс без трех оставшихся экзаменов. Вот. И я так поговорила с Богом, говорю, Господи, я вот, если честно, может быть, я бы и не пошла бы в медицину, но так как у меня папа очень хотел, я говорю, ну хорошо, я готова, но давай с тобой договоримся так, если я сдаю этот экзамен на отлично, значит, это твоя воля, просто я не хочу сдавать все эти оставшиеся экзамены. И вот когда я пришла на экзамен, я взяла билет, и я поняла, что он для меня непростой, абсолютно непростой. И тогда я просто сказала, Господи, вот тут я пойму, что ты хочешь, да, от меня. И вот когда я вышла,

0: А мне нужно было написать все эти, да, там, ну, определенное количество заданий, чтобы, ну, чтобы определенная была оценка. Вот. И я выхожу, и папа спрашивает, ну как? Я говорю, пап, не знаю. Я переживаю, но если я написала все правильно, значит, это, там, я не помню, уже 85 баллов, которая соответствовала оценке 5. Он говорит, ну хорошо. И вот мы на следующий день узнали результат, и ровно у меня было 85 баллов. И для меня это, конечно же, еще больше, да, я утвердилась в своей вере и в своем доверии Богу. То есть это для меня очень важный аспект был, потому что учеба всегда для меня имела, вот прям это была мечта всей моей жизни, закончить, поступить. Ну, то есть вот это такое вот трепетное отношение к учебе было, к образованию. И я понимаю, что все, Господь ведет меня, да, уже все. Вот, поэтому это вот один момент. И второй момент в моей жизни тоже. Я очень сильно переживала по одному вопросу. И, ну, знаете, еще вот доверие, кстати, ассоциируется у меня с внутренней тишиной. Вот когда у тебя внутри нет этого хаоса, нет этих вопросов, нет вот этих риторических каких-то вопросов, нет внутри вот этого диалога. То есть ты спокойно, ты просто доверяешься, да, неважно кому, там, родителям, да, там, супругу или Богу уже, да. То есть все, ты спокойно, у тебя все внутри гармонично. И здесь как раз-таки у меня не было этого спокойствия. То есть я задалась, так, а если так будет? А если вот здесь проблемка, а если так? То есть я пыталась все сконтролировать. Да?
1: Сама.
0: Да, все взять в свои руки, хотя я на тот момент уже, ну вот это был 2008 год, то есть я уже длительное время, да, была с Богом, но тем не менее, видимо, это обстоятельство, этот период для меня был очень сложный. Я вот пыталась сама решить этот вопрос. Но тогда, когда я поняла, что я тут абсолютно бессильна, вот тогда я просто встала на колени и сказала, Господи, вот возьми все в свои руки, потому что я уже сама не справляюсь, то есть даже не справляюсь с этими эмоциями. И вот когда он взял это в свои руки, действительно событие произошло в разрез моего желания, и уже спустя годы я поворачиваюсь назад и понимаю, что это был самый лучший вариант в моей жизни. Вот это тоже подтверждение, опять же, доверия и веры в Бога.
1: А вот что именно привлекло однажды в нем, да? Почему вот именно Богу доверяли, да, вот особенно как-то?
0: Ну, наверное, это опять же идет воспитание. Воспитание в семье. Когда ребенку комфортно, когда он чувствует свою безопасность, да, в семье и с родителями, когда он видит... Детей не надо сажать и прям воспитывать их. Да? Они всегда видят картинку, и эту картинку они несут в свою жизнь. То есть ты смотришь на папу, на маму, как они себя ведут, как они разговаривают, какие у них взаимоотношения между собой, какая вот эта вот атмосфера в семье, да? И всегда, когда вот это что-то доброе, положительное, гармоничное, и когда во главе все-таки стоит Бог, и ты слышишь, ты не знаешь еще, кто такой Бог, но ты всегда слышишь в разговорах, что спасибо Богу, значит, Бог смотрит, да, то есть ты понимаешь, что так, есть кто-то, кто выше всего, кто контролирует все. И настолько родители уважительно прям вот относились даже к этому слову «Бог». И, ну, конечно, я поняла, что это вот прям такое, ну, доброе, положительное, высшее. И, ну, и все, я впитывала это. Я впитывала и хотела где-то, наверное, и копировать, да, какие-то uh-huh. родительские действия. То есть у нас в семье не было такого, что...

0: кого-то, например, обсуждали постоянно, да, неважно там кого. Как-то они все-таки были нацелены на свои жизни, да, на своих каких-то, ну, своя жизнь, то есть они, там, видимо, некогда было это все делать, вот, все-таки вот как-то фокус внимания была семья, члены семьи и семья, вот, и я это видела, что это хорошо. Да, это хорошо.
1: И достойный пример, действительно.
0: Да, достойный пример.
1: Я вижу, что родители для вас особое место занимают, да, и занимали всегда. И я знаю, что папа ваш сыграл для вас огромнейшую роль в жизни. Это, конечно, тема очень достаточно тяжелая, поскольку его не стало. Но скажите, доверие с ним повлияло на вас в отношениях с папой?
0: Да, безусловно. Безусловно, потому что... Опять же, когда ты понимаешь причинно-следственную связь, да, любых ситуаций, в том числе и заболеваний, да, болезней, то ты, конечно, по-другому ты относишься. И когда ты понимаешь, что Господь тебе это открывал и помогал делать все возможное и невозможное, да, здесь уже, ну, неизбежная ситуация и... Никаких претензий к Богу в этом вопросе нет. То есть эта жизнь идет, как идет. Оно имеет свои положительные последствия, да, имеет свои отрицательные последствия. Вот. На что мы могли повлиять? Мы, конечно же, влияли. А на что не могли повлиять, к сожалению, не получилось. Да? Потому что у каждого есть свой выбор. То есть ты с пониманием относишься. И у Бога... тоже свои принципы, свои законы. И когда ты действительно понимаешь, да, и ты с ним общаешься, и любой шаг, который именно в отношении папы, да, в отношении болезни, лечения и так далее, я каждый свой шаг, конечно же, с Богом. Да, решала все эти вопросы и доверялась ему полностью. Но получилось, как получилось. Поэтому я ему очень благодарна. И абсолютно никакого доверия, у меня никакое доверие не подорвалось. Даже в отношении утраты папы.
1: Да, это действительно еще и плюс взаимоотношения с Богом, получается, изменились, да? Вот на фоне вот этой вот серьезной такой острой ситуации.
0: Еще ближе ты становишься с Богом. К Богу ты становишься еще ближе, когда вот ситуация, даже потеря близкого человека, оно еще больше приближает, ну, в моем случае, еще больше приблизило к Богу, потому что я чувствовала его участие, прямое участие в нашей жизни и в лечении папы, и, ну, разрешение всех возможных вопросов, которые казались для нас, для человека, трудными, но Господь вмешивался, Он решал все это. Вот поэтому, ну, здесь у меня никакого сомнения нет, и мои отношения с Ним не подорвались.
1: Да, слава Богу. А какие вот внутренние изменения, да, душевные стали происходить в вас? Вот что вы стали понимать? Может быть, что-то переосмыслили?
0: В отношении... себя конкретно или в отношении...
1: И вообще жизни.
0: Вообще жизни. Ну, в отношении себя, наверное, каких-то глобальных открытий не было, конечно. А вот в отношении, например, других людей, моего окружения, да, моей семьи, я в очередной раз поняла, что... Господь не хочет ни болезней, ни смерти, да, никаких каких-то негативных моментов в жизни каждого человека. Мы сами, да, порой себя наказываем своими действиями. Опять же, если я как врач, да, мне всегда хочется как-то это все переправить в сторону медицины, здоровья и так далее. Все наши действия, наша еда, тем, как мы, то, что мы делаем, чем живем, что кушаем, все это влияет на наше здоровье. Поэтому, когда возникают определенные болезни, да, часто мы задаем вопрос Богу: а почему это коснулось именно меня? Почему ты допустил? Да, многие

0: задают вопрос, почему ты допустил, почему у меня вот такая болезнь, почему у меня вот это. Но на самом деле Господь здесь не в той роли, в которой мы приписываем и думаем, фантазируем, да, в отношении Него. Когда мы более тесно общаемся с Ним, мы познаем Его характер. И нам становятся понятны вот именно вот эти причинно-следственные связи в отношении здоровья, даже в отношении друг с другом. Да? Иногда есть, не иногда, а зачастую в каждых семьях есть и конфликтные ситуации, да, межличностные отношения. Вот. Но у всего есть точка приложения, своя причинно-следственная связь. Просто так одним щелчком ничего не возникает. То есть оно копится, копится, как снежный ком, и потом это, да, выходит в какую-то болезнь, да, в какой-то спор, да, и так далее. Да. Вот. Но организм человека очень мудро созданный Богом. Господь сказал, что Он соткал нас, да, в чреве матери нашей, поэтому здесь
1: есть
0: очень много факторов.
1: Да, опять же, есть надежда.
0: Да, есть надежда, да. Но если мы, опять же, идем рука об руку с Богом, проблем меньше не становится. Нет, просто твое отношение к этим проблемам, оно меняется, оно смягчается. Почему так происходит? Потому что ты идешь со своим родителем, да, и ты доверяешь, так, он ведет тебя туда, значит, это правильный путь. Значит, ты просто идешь, не думая, там, не переживая лишний раз. Ты просто максимально доверяешь ему, как мы доверяем в семьях друг другу. Дети доверяют родителям. Вот здесь вот такая прям корреляция между нашими отношениями и отношениями с Богом. Отношения между собой, друг с другом в семье и отношения с Богом. То есть это вот такая вот картина. Когда ты это понимаешь, принимаешь, то тебе легче переносить все трудности, которые, ну, даются, и даются они не просто так.
2: Искать, хотеть, гореть, любить. Найти, беречь и отдавать. Какая мысль, такая жизнь. Что же делать? Как же быть? Как он оценит, согласует? А может, скажет, подожди, не время, место для тебя. Живи пока и делай все, что может людям быть полезным. Получишь ты награду, что ты хочешь, любовь, признание, славу от людей. Не скрою, может и это, но нет, всегда хотела твоей лишь воли и свободы, не быть зависимой от них, чьи мысли, взгляды мимолетные. Есть только ты, твоя любовь, твоя забота безграничная. И поняла, что там, где ты, есть все в избытке. Осталось взять, беречь, любить и отдавать. И только так, когда готова отдавать, ты вновь наполнишься всем тем духовным, что не сравнится с миром всем. Возьми, доверься и иди. Я проведу тебя туда, где не будет страшно никогда, где только свет и красота, любовь, забота, теплота, где нет слезы и пустоты, и только ты. Ну что, готова? Тогда иди. Но помни, я всегда с тобой. Держу за руку. Ободрю, не унывай. Иди вперед. Бери от жизни только то, что благо всем несет. Своей улыбкой украшай. Не забывай, любовь везде. И начинается с тебя. Иди, иди к мечте.
1: Алина, конечно, ситуации сложные, да, они зачастую идут всегда рядом с нами. И, может быть, в вашей жизни были такие моменты, когда уходило доверие к Богу, когда вот вы чувствовали, что вот, знаете, как вот основание вот это, оно как-то вот очень уязвимо. Были какие-то моменты?
0: Может быть, знаете, был такой момент, когда ты вроде просишь у Бога, да, ты молишься, но... Ну, кажется, как будто бы он тебя не слышит, потому что ответ не приходит. Мы же как привыкли, что ответ должен прийти как можно быстрее, да? Но, к сожалению, так не бывает. Это мы сами себе так думаем. И вот в рутине какого-то быта, дел, ты просто забываешь вот эту тонкую грань, что если ты рассказала Богу, если ты просишь у Бога что-то, ты доверяешь Богу, значит, не всегда он может ответить положительным ответом. Да? То есть

Ответ в любом случае есть. А мне казалось, что он такое ощущение, что он меня не слышит. То есть ничего не происходит. Я не получаю того, что я хочу, но в то же время и какой-то вот в разрез моего желания тоже что-то не происходит. Как будто он меня не слышит.

0: ты понимаешь, что так Господь, наверное, тебе говорит, еще пока не время, подожди. То есть я же тебе не сказал «нет». Возможно, еще не настало то время, не настал тот час, да, обстоятельства не те. То есть подожди. Вот у меня было, да, было в силу, опять же, возможно, какой-то усталости и вот бытовых каких-то вот таких моментов, загруженности большей. Был такой вопрос, что просто он меня не слышит пока. Хотя Бог не может не слышать.
1: А в моменты, вот когда кажется, что он не слышит, как вы поступаете?
0: Вы знаете, здесь как будто я пытаюсь достучаться до него. Я только об этом и думаю. Я очень часто молюсь. Я могу, например, если не спится ночью, я могу просто встать с кровати и тут же просить у Бога, говорить, Господи, ты меня слышишь? Я тут. Ответь, пожалуйста, мне. Но то есть все равно этот диалог, он не прекращается. Не то, что, ой, Бог меня не слышит, все, я прекращаю все взаимоотношения с ним и не буду больше молиться. Ну что, я один раз помолилась, два раза, ну хватит. Значит, он как бы отвернулся, да, от меня. Но на самом деле нет, у меня здесь другая как бы такая сторона, что так, подожди, надо прям достучаться. Это, видимо, мой характер такой целеустремленный.
1: Да, целеустремленный, точно.
0: Да, ну потом я могу сказать, ну тоже это человеческая просто сторона, я могу сказать, Господи, ну прости, пожалуйста, меня, что я вот тебя тут стучу. Вот есть такое. Но это опять же вот это мои интимные отношения с Богом, да?
1: Личные, да.
0: Очень личные, да, очень прям тесные отношения, поэтому как бы бывает, да. Но вот момент был, что он меня не слышит. Все, что-то не так. Возможно, что я делаю что-то не так, да? Опять же, вопросы какие-то возникают. Но здесь я поняла на своем опыте, что здесь просто нужно расслабиться, еще больше доверить свою проблему Богу и научиться ждать. Научиться терпению и научиться ждать.
1: То есть как смирение в своем роде, да, происходит в такие моменты?
0: Ну да, если ты доверяешь человеку, ты доверяешь ему, неважно. То есть ты, во-первых, ментально ты ему доверяешь, во-вторых, ты доверяешь ему то дело, да, условно, или ту задачу, которую необходимо выполнить. Ты знаешь, что он сделает, рано или поздно он все равно сделает, ну, в зависимости, какие у вас отношения с человеком. Но здесь ты знаешь свои отношения с Богом, но в какой-то момент это все как будто бы замыливается, но опять же, да, в силу, возможно, бывает, что часто в силу какого-то перенапряжения, да, психоэмоционального, физического или других каких-то обстоятельств, ты просто меньше времени уделяешь общению с Богом. И тогда, именно в этот момент, тебя могут одолевать такие вопросы, такие сомнения. Вот. И как бы я вот переосмыслила, да, это, я поняла, что бы то ни было, мои отношения с Богом, вот, день должен начаться с разговором с Богом. Все. И тогда действительно все, что вот какие-то вопросики, да, то, что какой-то соблазн, да, недоверие и так далее, они перестанут просто даже вкрадываться в твою голову.
1: Алина, а вот в моменты тишины, да, в отношениях с Господом, когда он молчит, как нам кажется, достаточно ли одной молитвы или еще что-то может быть в жизни верующего?
0: Ну, молитва — это, конечно, ты больше времени уделяешь молитве, разговору с ним, да, разговору. Вот. Но, опять же, ты можешь и прославлять его имя пением, да, каким-то. Мне очень нравится петь, хотя я очень плохо пою. Вот. Но я чувствую, что я, когда, например, пою ему, да, пою ему, действительно, как бы вот внутреннее какое-то удовлетворение наступает. Вот, то есть это молитва у меня, псалмы. Вот. Ну и, конечно, ты все равно в любом случае ты фокус переводишь на себя. А может быть, Господь хочет указать на тебя, может быть, что-то тебе нужно поменять в своей жизни для твоего же роста, да? Для твоего же роста, потому что я уверена, что Господь хочет, чтобы мы были успешными, красивыми,

0: здоровыми, да, и когда мы несчастны, когда у нас депрессия, когда у нас все без конца что-то болит, я думаю, что Господь не получает от этого удовольствия, поэтому иногда Он фокус внимания переводит на нас самих. Посмотри, и это будет в твое же благо. Mm-hmm. То есть просто обрати на это внимание. Вот. Этим я тоже занимаюсь. Я люблю заниматься саморазвитием в разных просто сферах. И поэтому для меня это прям несложно. Повернуться и сказать: Алина, ты, возможно, что-то делаешь не так.
1: Я знаю, что вы очень открыты. Вы открыты в общении, и вы достаточно искренни в общении. А вот эта открытость — это следствие вашего доверия к Богу или что-то другое?
0: Наверное, в первую очередь, конечно же, это, да, а вторую очередь я... То, что Господь создал человека, вот вообще для меня человеческие отношения, они, ну, прям многого для меня стоят. Человеческие отношения, вообще человек, да, и для Бога это мы его творение. И когда он создавал все, да, он создал человека как венец творения. Поэтому я очень ценю отношения с людьми и всегда с ними искренне и честно. Потому что я в первую очередь получаю удовольствие от такого общения. То есть это не общение ради разговоров, общения. Это именно общение, которое... Возможно, чем-то я могу помочь человеку, а чем-то он мне может помочь. Да? Это... эмоциональная составляющая, потому что одинокий человек, он несчастен, да, абсолютно,
1: да, конечно,
0: потому что он одинокий. И счастье для меня — это совокупность, ну, это в первую очередь эмоциональная составляющая. А где ты можешь получить еще вот эту эмоциональную составляющую, если ты не общаешься, если ты закрытый человек, да, если ты в своем таком мирке живешь. Вот, поэтому, да, я... люблю общаться, я люблю людей, и некоторые мне там, в начале нашего знакомства, например, могли сказать: «Алина, вы такая счастливая». Я задумываюсь, а что мешает вам быть счастливым? Да? Что мешает? Что такое счастье для вас? И вот когда ты спрашиваешь, и счастье у одних это, да, то есть перечень каких-то определенных... там, материальных или там еще каких-то моментов. Но для меня я действительно поистину получаю удовлетворение, когда у меня качественное, искреннее общение с людьми. Вот. И поэтому я всегда открыта, я могу спокойно подойти с кем-то, познакомиться. Да, ну, здесь у меня нет проблем. И да, это, наверное, все начало, опять же, да, берет начало именно от... ну, моих отношений с Богом, доверительных отношений с Богом. Вот.
1: Да, это как следственная такая связь, да, когда мы доверяем Богу, соответственно, мы уже в общении с людьми тоже становимся более открыты, да, искренне, и это ощущают люди другие уже.
0: Да, а может быть, Господь хочет, чтобы именно через вот твое общение с тем или иным человеком Он хочет что-то открыть ему, да, рассказать, открыть. У нас есть такое преимущество — мы знаем Бога. А есть люди, которые Его не знают, и они действительно несчастны в этом вопросе, хотя, возможно, у них очень много всяких разных благ. Но мы можем это дать им, да? Мы можем познакомить их с Богом, а там уже Господь усмотрит, и человек может сделать свой собственный выбор, остается он с ним или нет. Поэтому если мы будем замыкаться, если мы будем стесняться, если мы будем где-то чувствовать себя неуверенными, мы должны понимать и осознавать, что мы не идеальны. То есть почему сложно сделать первый шаг? Потому что очень много вопросов. Ой, а правильно я подойду? А что я скажу? А как я буду выглядеть? Да без разницы, как ты будешь выглядеть.
1: Самокопание такое, да?
0: Да. Это как синдром самозванца, да? То есть это мне нужно там еще больше поучиться. Это может чем... И тогда я смогу себя проявить как-то и выйти в люди. Но на самом деле нет. Господь создал каждого уникальным и индивидуальным, с огромным внутренним богатством. И когда ты это понимаешь, да? Когда ты благодаришь Бога за это, а не так, что, ой, какая я вот

0: пропускаю, ну, Господь такой, ну, спасибо тебе, вообще-то я автор твой, да, почему такие у тебя сомнения и такое пренебрежительное отношение к себе. Вот, здесь очень важно принимать себя. Когда ты принимаешь себя и согласуешь, что ты действительно творение Бога, у тебя нет сомнений, и у тебя еще больше твоя уверенность крепчает в тебе, и ты идешь и общаешься, у меня есть там минусы, да, ну и что, а кто без этого? Это мне, да, абсолютно не мешает, потому что вот у меня вот такой настрой, да, и такое понимание, что вот Господь создал меня совершенно, так сказать, да, совершенно. А уже какие-то нюансы, изъяны, это уже, конечно, тот вопрос другой, и, скорее всего, да, это вина не Бога однозначно.
1: И потом это процесс же, он такой постоянный.
0: Постоянный, да, конечно. Мы учимся.
1: Конечно.
0: Вся жизнь — это учеба. Вся жизнь. Учеба неважно где. Это мы сейчас не говорим, да, о каких-то знаниях. Мы говорим учеба везде, во взаимоотношениях, в семейной жизни, отношения с детьми, с друзьями, в работе, с коллегами. И каждый человек, он не просто дается в жизни каждому. Он является своего рода неким учителем. И когда ты это принимаешь и благодаришь его, даже того человека, который, возможно, причиняет тебе боль, да? Понятно, здесь вопрос не о том, что, чтобы терпеть это все, но просто пересмотреть под другим углом, потому что у каждой ситуации есть несколько углов, есть несколько граней. И когда ты просто смотришь под другим углом, и у тебя отношение меняется, и внутреннее твое состояние меняется.
1: Вы всегда развиваетесь. Я знаю, что вы профессионально любите расти. И у вас был определенный период жизни в карьере, связанный также с финансами, когда было достаточно нестабильно очень все. И вот как в отношении доверия к Богу, да, происходило все, мне интересно, не пошатнулось ли оно вот в данном случае?
0: Да, был период, когда я, наверное, вот как раз-таки перегорела в своей профессии. Я являюсь дерматологом, и когда я работала в поликлинике, и ко мне приходили одни и те же пациенты с определенной периодичностью. Это детки были, и я когда... Ну, у нас, да, есть определенные стандарты лечения, но я понимала, что причина этих заболеваний, состояний, ну, в основном это аллергики, атопический дерматит, я понимала, что причина совершенно другая. И родителям старалась объяснять, что надо бы пересмотреть в первую очередь питание ребенка или питание мамы, если ребенок находится на грудном вскармливании. И родители как бы, ну, не понимали, мы не понимали друг друга, что они не понимали меня, что я хочу от них, да. А я, соответственно, мне было жалко лечить детей гормональными препаратами, антибиотиками и так далее. То есть это как замкнутый круг. И вот этот период я поняла, что как будто бы я иду не туда. Или я плыву по течению. А мне это не нравится, когда я всегда плыву по течению. Да? То есть здесь нужно... Я всегда фильтрую. Господь Бог дал нам очень хорошие когнитивные способности, да, мозга. Поэтому я поняла, что я хочу по-другому работать, я хочу по-другому лечить. И как раз-таки здесь тоже был период молитвы, да, период поста. И Господь мне открыл, дал знания, учебу дал, и я с того времени не прекращаю учиться. Я лишний раз, в очередной раз я поняла, что настолько организм наш сложный по своему, да, вот по своему составу, как Господь настолько мудро все это создал, устроил. Да. И вот с этого момента я поняла, что если я буду работать поверхностно, если я буду только бить по верхам, это неправильно, это неуважение к нашему Создателю. Поэтому я поставила себе цель, что мне нужно

0: все-таки всегда, чем бы я ни занималась, более глубоко копать, более ювелирно прорабатывать все свои схемы коррекции лечения пациентов. Да, это непросто, да, это порой сложно не только для меня, но и для моих пациентов. Вот поэтому я учусь постоянно, у меня прям такое непрерывное медицинское образование, но я этому очень рада, я не жалею ни финансов, ни времени, ни своих сил. Если необходимо выбрать между чем-то и учебой, я всегда выберу учебу. Ну, я, конечно, сейчас не говорю, да, там семейные отношения, да, отношения с Богом. Понятно. Вот, да, те желания, которые у меня в первую очередь будет учеба. Потому что для меня это ответственность, это определенная миссия, которую Господь Бог мне дал, мне вручил, и я уже должна более глубоко с этим работать, потому что я это несу в массы. И я работаю с великим даром, да, с даром здоровья, который Господь Бог дал каждому из нас.
1: Алина, я знаю, что вы открыто цитируете Священное Писание, да, в любом обществе можете процитировать. И также у вас дома красиво написаны 10 заповедей Господних.
0: Да, это было наше желание с мужем. Мы в коридоре, у нас прям скрижали 10 заповедей. И я каждый день, мы с детьми повторяем, ну, старшая уже знает, но с младшей мы повторяем все 10 заповедей. Я хочу, чтобы с самого раннего детского возраста заповеди Бог, Он именно был в сердцах моих детей.
1: А как люди незнакомые реагируют, когда вы открыто заявляете о Боге?
0: Вы знаете, люди, которые меня знают, да, уже давно, или, например, те люди, которые мы только знакомимся, опять же, не просто так Господь дает знания, не просто так Господь дает какие-то благословение тебе. То есть, когда ты с человеком общаешься, он уже проникается к тебе доверием. И когда он понимает, что твое духовное направление, оно никак не идет вразрез, да, твоим жизненным каким-то ситуациям и моментам, очень уважительно, и многие даже желают сами почитать Священное Писание и очень открыты к таким духовным размышлениям и разговорам.
1: Да. Алина, а вот сегодня для вас, вот спустя многие испытания, конечно же, они не заканчиваются, они всегда идут рядом с нами, но вот во всем этом, каким Бог открылся для вас?
0: Великим. Вот это вот одно слово, которое вот прям приходит в первую очередь на ум. Великим, любящим, милостивым, то всемогущим. Он может все. И зависит только от нас, насколько мы ему доверяем. Доверяем себя, своих детей, свои семьи, свои какие-то вопросы, ситуации, обстоятельства. Он может все. Зависит только от тебя. Ты доверяешь? Если доверяешь, то ты идешь с ним дальше. Если нет, ну, здесь уже другие вопросы.
1: Алина, огромное вам спасибо за это общение. Действительно, вот доверяя Богу, глядя на вас, можно быть счастливым, можно светиться и нести эту весть. Правда. Я желаю вам благословений самых щедрых.
0: Спасибо большое.
1: Дорогие друзья, доверяя свою жизнь Богу, мы не будем застрахованы от различных испытаний в нашей жизни. Они могут продолжаться, но у нас будет с вами твердое основание, которое непоколебимо, не в зависимости от различных сложностей. Давайте доверим свою жизнь Господу и будем в Его надежных руках. Храни вас Господь!

0: основой традиционных семейных ценностей является Священное Писание, заповеди, которые содержат в Священном Писании. Почему это основа? Потому что Бог создал семью, мы так верим. И только Бог знает, как нам сохранить семью, как сделать ее счастливой, крепкой. И для того, Он не просто знает, Он открывает, Господь, перед нами эти принципы, эти заповеди в Священном Писании. И когда мы читаем Священное Писание, мы не просто сами себя обогащаем, да, а мы как раз обогащаем свои семьи. Мы в семьях читаем, детям нашим читаем, внукам. Вот все это, конечно же, создает фундамент крепкой семьи, потому что в светском обществе тоже есть определенные принципы. Но, понимаете, это не то основание, к сожалению, на котором мы можем построить настоящую крепкую семью. Потому что Библия дает нам надежду, веру, что добро победит зло, да? Вот, веру нашего Господа. Ну, сильнее мотиватора нам не придумать, как у нас сегодня говорят, да? Вот, поэтому я еще раз хочу сказать, что я убежден, что по-настоящему мы сможем возродить семейные ценности только на духовных основаниях. И, конечно же, это прежде всего задача духовных лидеров нашей страны.
1: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: 28 июля 1976 года произошло самое ужасное по числу жертв землетрясения 20-го столетия, которое унесло жизни 240 тысяч человек в китайском городе Таншань. Многие из этих людей были крестьянами, которые жили в небрежно построенных домах, стоявших на слабых фундаментах. То же самое произошло и в случае, когда ужасное землетрясение в 7,8 балла по шкале Рихтера обрушилось на китайский город Гансу и унесло жизни 200 тысяч человек. Нечто подобное происходило во многих странах мира, будь то север Перу, Центральная Америка или юг Турции. Дело в том, что чем хуже качество построек, тем больше разрушений, потому что слабые здания не выдерживают землетрясения. Тот же самый принцип применим и в отношении нашей духовной жизни. Есть люди, у которых вера в Бога, казалось бы, крепка до тех пор, пока их жизнь проходит гладко. Их духовность процветает в благоприятное время. Но когда на них обрушиваются ураганы проблем, такие люди, к сожалению, падают. По какой же причине? Потому что их духовный опыт покоится на зыбком основании их собственных человеческих способностей. Пока они чувствуют в себе способность собственными силами преодолеть все препятствия на жизненном пути, у них все в порядке. Но как только их внутренние силы становятся недостаточно для решения каких-либо проблем, они спотыкаются. Без твердого основания они не могут справиться с сейсмическими потрясениями, которые преподносит им жизнь. Бог указывает нам твердое основание в своем слове. Когда мы размышляем над истинами Священного Писания, мы становимся зрелыми христианами. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Сказано в Евангелии от Матфея. Слово Божье укрепляет нашу веру и придает ей стабильность.

Оно помогает нам устоять перед жестокими бурями жизни. Оно поддерживает нас, когда все вокруг рушится. Христианская писательница Елена Уайт так говорит об этом в своей книге. Питаясь дарами земли, мы укрепляем свое тело. Происходящее в физическом мире наблюдается и в духовной жизни. То, над чем мы размышляем, дает нравственную опору и силу нашей духовной природе. Так она пишет в своей книге «Путь ко Христу». Наполните свой разум Словом Божьим. Откройте свое сердце влиянию Святого Духа через Его Слово, Священное Писание. Если вы это сделаете, ваша вера станет твердой, как камень, и сможет выдержать любое испытание бурей.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Если вы часто сталкиваетесь с болезненными ощущениями в шее и продуло, защемило, заклинило шею, это про вас, то сегодняшний комплекс точно вам поможет. Сегодняшний комплекс мы будем выполнять на коврике. И начнем мы с положения сидя. Сядьте в любое удобное для вас положение, можно вытянув ноги, можно по-турецки, можно на возвышенность на стул. И в этом положении мы тянемся макушкой вверх и просто поворачиваем голову для того, чтобы оценить, насколько свободно сейчас двигается шея, есть ли какой-то дискомфорт, есть ли разница в повороте в правую и левую сторону. Запомните эти ощущения, чтобы вернуться к ним после тренировки. И теперь попробуйте направить взгляд вверх, в потолок, но как бы через сторону. Мы слегка запрокидываем голову в сторону и смотрим наверх. И точно так же нам нужно оценить, насколько легко это выполняется, есть ли какой-то дискомфорт, скованность или болезненность. И тоже постарайтесь запомнить амплитуду своих движений и свои ощущения. Для первого упражнения предлагаю лечь на спину. Аккуратно опускаемся вниз. Сгибаем ноги в коленях. Постарайтесь расслабить таз, грудную клетку. Ощутить тяжесть тела. И в этом положении найдите по ощущениям ваш крестец. Крестец – это область позвоночника ниже поясницы и выше копчика. Крестцом мы хорошо погружаемся в пол, чтобы стабилизировать таз. И мы начинаем отводить правую ногу в сторону. Таз остается погруженным на крестец. И мягко, плавно возвращаем ногу на место. И проделываем то же самое с другой ногой. Таз по-прежнему остается погруженным в пол. Постарайтесь разделить движение бедра от положения таза. Макушкой мы с вами продолжаем тянуться вверх. Этим движением мы сейчас с вами улучшаем подвижность тазобедренных суставов и работаем над стабилизацией таза. Это важно для того, чтобы наша шея чувствовала себя свободной. И со следующим разом, опуская бедро, мы позволим тазу вовлекаться в это движение. И когда уже нога опустилась, дайте тазу перекатиться за ногой. И вновь погружаем крестец в пол, возвращаем.

Помещаем на место таз и ногу. И то же самое проделываем в другую сторону. Теперь ваша нога двигается вместе с тазом. Важно, чтобы лопатки были плотно прижаты к коврику и во время переката таза не отклеивались. И теперь добавим сюда руки. Мы выведем руки в положение, направленное в потолок, в замок возьмемся и потянемся вверх. И пусть это положение рук еще лучше удерживает ваши лопатки раскрытыми, прижатыми к коврику. И мы продолжаем двигать ногой, таз тоже вовлечен в движение. Чем плавнее и медленнее вы двигаетесь, тем лечебнее будет эффект от этого движения. Проделаем еще так по разу, в правую и левую сторону. Если вам хочется, вы можете сделать большее количество повторений. И для следующего упражнения мы оставим руки направленными в потолок, стопы ставим ближе к тазу, бедра у нас параллельны друг другу, находим хорошую опору в лопатки и начинаем выполнять упражнение «Мост». Погружаем стопы в пол, активно отталкиваемся от пола стопами, и таз у нас приподнимается, и за тазом двигается позвонок за позвонком вверх. Мы выходим в мост, вытягиваемся через колени, опору оставляем на линии лопаток. Не уходите в опору на шею. Нам, наоборот, нужно освободить шею, а для этого нам нужно активизировать все ниже лежащие структуры, чтобы они были хорошей поддержкой для нашей головы. И тогда наша шея будет меньше напрягаться, будет свободнее. Со следующим подходом мы будем отправлять руки в сторону пола, в сторону головы. Мы делаем с вами вдох на старте. С выдохом мы отклеиваем наши позвонки, как будто это лента скотча, и мы ее последовательно хотим отклеить. Вдох делаем в верхнем положении. И с выдохом мы опять, натягивая эту ленту скотча, приклеиваем ее к полу. Снова вдох. И с выдохом будет движение наверх. Вдох верхней точки. И выдох, двигаемся вниз. Выдох всегда помогает нам смягчать наши структуры. И в данном случае мы опускаемся с выдохом. Проделаем так еще раз. Если вам хочется и ваши ноги не устали, вы можете проделать так еще 4-6 повторений. И со следующим разом мы останемся вверху, и наши руки останутся на полу над головой. Мы активно толкаем стопами пол, это очень важно, и начинаем разворачивать таз то в одну сторону, то в другую. Наши ноги то одна, то другая больше погружаются в пол и дают возможность совершать как бы такой шаг на месте. И сейчас обратите внимание, что происходит с вашей челюстью. Возможно, когда вы разворачиваете таз и снимаете опору то с одной стороны, то с другой, вам захочется сжать челюсть. У нас есть такая мышечная связь, положение нашего таза с нашей челюстью. И эта связь проходит через шею. И если наша челюсть сильно напрягается от того, что таз теряет стабилизацию, то шея будет страдать. Если вам легко выполнять это движение, вы можете слегка его усложнить. И когда половинка таза опускается, вы одноименную ногу приподнимаете наверх. И вот здесь ваша половинка таза оказывается совершенно без опоры. Отлично. Проделаем так еще один раз. И теперь мягко опускаем, смягчая грудину, позвонок за позвонком на пол. Теперь мы вновь садимся в любое удобное положение или в то положение, которое было у вас на старте. И здесь снова вы можете просканировать ощущения вашей шеи. Возможно, вам стало легче двигаться, возможно, стала больше амплитуда движения. И то же самое сделайте, посмотрев наверх, как бы через сторону. И вновь мы сравниваем эти ощущения с тем, что было у нас в начале, и пробуем.

0: их запомнить.
1: Для следующего упражнения нам нужно расположиться лежа на животе. И одну руку мы с вами вытягиваем вперед, а вторая рука у нас будет опираться на ладонь в районе наших ребер. Постарайтесь выровнять ваши плечи и расширить ключицы, макушкой тянуться вперед. И в этом положении мы начинаем ладонью опорной отталкивать коврик от себя и как бы перекатываться на ребра со стороны прямой руки. И делайте это на выдох. Ваша голова просто встраивается в это движение. Вы можете двигать таз, вовлекать его в это движение больше или меньше, так, как вам сейчас хочется. И теперь попробуйте направить взгляд на ногу со стороны опорной руки. И для этого вам нужно будет слегка отвести таз. Двигайтесь медленно. Постарайтесь делать это от опорной руки, чтобы меньше напрягать остальные структуры тела и сохранять вытяжение позвоночника. И сделаем это еще один раз. И в следующем движении мы с вами вновь будем слегка отклоняться, как в начале. Таз останется здесь на месте. И в этом положении, это маленькая ротация, мы будем уходить в разгибание. Слегка поднимать голову, грудную клетку и опускать вниз. И пусть это движение будет небольшим, таким, которое вам комфортно для вашей поясницы, для плеч, для зоны шеи. Очень важно, чтобы ваши плечи были отведены от ушей и было ощущение, что шея длинная. Повторите еще один раз и проделайте то же самое для другой стороны, вытянув другую руку. В следующем упражнении мы с вами становимся на четвереньки, ладони располагаем точно под плечевыми суставами, слегка смягчаем локти, раскрываем пальцы. Колени у нас будут стоять близко друг к другу, и мы выравниваем ось позвоночника. Вы можете сделать разгибание и изгибание, и найти какое-то среднее положение и ощущение столешницы, как будто у вас ровный предмет касается затылка, лопаток и таза. И с этим ощущением начните отталкивать руками коврик, двигаться назад. Постарайтесь не потерять нейтраль в спине. Мы удерживаем спину ровной и двигаемся назад, пока мы ощущаем, что наш копчик не подкручивается вниз, и эта линия позвоночника удерживается. Отлично. И теперь мы одну ногу заводим за другую. И в этом положении точно так же начинаем смещать корпус назад. И у нас больше загружаются голени. И вновь мы возвращаемся в опору на руки. Следите, чтобы ваша шея по ощущениям была длинной, макушка тянулась вперед и копчик не подкручивался вниз. Хорошо. И теперь мы поднимаем ногу вверх, сгибаем ее в колени. И можно сделать это с небольшим усилием, но так, чтобы ваша поясница оставалась в нейтрале, ровной. И из этого положения мы начинаем колено заводить за линию опорной ноги. Правую и левую половинку тела постарайтесь сохранить одинаково длинными. Руки продолжают толкать коврик. Мы хорошую опору находим в голени. И с небольшим усилием заводим ногу за ногу. Проделаем это еще раз. И я предлагаю вам повторить все то же самое с другой стороны. Для заключительного упражнения мы с вами садимся на седалищные бугры, сгибаем ноги в коленях и находим опору в руках позади туловища. Здесь вновь постарайтесь смягчить ваши локти и не проваливаться в плечах. Для хорошей настройки вы можете опуститься вниз, провалившись в плечи.

плечи, потом толкнуть пол руками, подняться и остаться в этом высоком положении. Из этого положения мы начинаем двигать ногами. Отправляем два колена вправо, и пусть таз разворачивается, вовлекаясь в движение за бедрами и в другую сторону. Подвигайтесь так. И почувствуйте, куда хочет двигаться ваша голова. И, возможно, у вас будет желание повернуть голову в противоположную от колен сторону. У нас здесь работает спиральная линия тела. Это мышечная связь, мышечная цепь, в которую входят мышцы шеи. Отлично. И еще одна версия этого упражнения, когда мы собираем ноги вместе, и наши стопы как бы склеиваются по внутренним ребрам. И мы точно так же отводим колени, и наши стопы полностью отклеиваются от пола. Контролируйте положение тела, чтобы вы не проваливались в плечах. Что ж, достаточно. И теперь мы можем вновь сесть в то положение, в котором были в самом начале нашего комплекса. И опять оценить, как чувствует себя шея. Повернуться вправо-влево. И, возможно, амплитуда поворота стала больше и двигаться стало свободней. И у кого-то вообще уйдут болевые ощущения при этом движении. И точно так же мы сделаем, просканируем состояние шеи, повернувшись и посмотрев наверх. Надеюсь, этот комплекс был для вас полезен. Наше тело создано уникальным, и забота о нем является незаменимым инструментом в достижении хорошего самочувствия. Помните, движение – это жизнь.

0: Сегодня у нас на столе замечательный набор продуктов. Здесь у нас нут, который можно также назвать турецким горохом, различные специи, масло, соль. Ты уже догадалась, что мы будем готовить?
1: Да, хрустящий нут.
0: Да, нут действительно будет хрустеть, и поэтому дети его очень любят. Нут богат витаминами А, С, витаминами группы В. Также у него богатый минеральный состав. Это цинк, марганец, магний, фосфор, кальций. В общем, это действительно очень ценный продукт. И если мы будем сравнивать его с привычным для нас попкорном, то, безусловно, по пищевой ценности и по количеству нутриентов, которые он содержит, он всегда выигрывает перед попкорном. Особенно если попкорн сладкий, с добавлением сахара, что, конечно, не хотелось бы, чтобы ели мы и наши дети. Ну что, будем готовить?
1: Да.
0: Элиан, бери нут. Вот так выглядит уже отваренный нут. Предварительно мы его замачиваем на 8-12 часов. Это очень важный момент, потому что в бобовых, в семенах, в орехах, в злаках тоже содержится такой антинутриент, как фитиновая кислота. И он мешает усвоению полезных веществ, которые там содержатся. Поэтому замачиванием мы добиваемся того, что усвоение будет гораздо лучше. После того, как мы замочили на 8-12 часов, мы сливаем эту воду, в которой замачивали, наливаем новую свежую и отвариваем нут до состояния альденте. То есть он должен быть слегка недоваренным. Приступаем к готовке. Мы будем смешивать специи, масло и соль. Я начну с масла. Берем пару столовых ложек. Когда мы что-то запекаем, лучше всего использовать масла, у которых максимально высокая точка дымления. К таким относятся масло авокадо, рафинированное кокосовое масло, горчичное масло и топленое масло кхи. Теперь мы добавляем соль. Соль лучше всего выбирать либо каменную, либо розовую гималайскую соль. Будем добавлять специи. Здесь у нас будет паприка,

0: Вот это сухой чеснок. Черный перец, немножко щепотку, тем более, если будут есть дети. Куркума. И все это мы сейчас будем перемешивать, чтобы нут полностью впитал эту смесь. После этого, когда мы перемешаем, мы положим нут и будем запекать его при 180 градусах. Сначала 15 минут, потом мы достанем, перемешаем, чтобы масло и смесь хорошо были распределены. И еще продолжим запекать 15 минут. Угу. Можешь мешать. Прям хорошо перемешиваю, чтобы все было однородно. Ну вот, мы сейчас все однородно перемешали. И теперь будем перекладывать на противень. Распределяем, чтобы все было равномерно. Давай. И теперь отправляем в духовку. Дочь, а чем тебе нравится такой нут?
1: Он вкусный, полезный и хрустящий.
0: Нут уже готов. Нут является отличным источником растительного белка, а также медленных углеводов, которые дают нам энергию на длительное время. Хочешь попробовать?
1: Да.
0: Хрустит?
1: Да.
0: Пока Элиана хрустит нутом, я добавлю еще овощи в наш прием пищи, чтобы он был максимально полноценным. В нуте мы уже получили медленные углеводы, белок, жиры мы тоже добавили. И теперь мы добавляем клетчатку. Мои дети очень любят такие хрустящие палочки.

Такое блюдо подойдет на обед или, может быть, когда к вам пришли гости, и вам нужно порадовать чьих-то детей. Дети очень любят хрустящие перекусы, пускай они хрустят действительно полезными продуктами.

Кожа рук подвергается ежедневно большой нагрузке. Именно она выдает возраст женщины раньше, чем лицо. И сегодня мы с вами поговорим об уходе за кожей рук и сделаем для них парафиновую ванночку. Вначале мы наносим вазелин на кожу рук и легкими массирующими движениями распределяем его по коже. Легкий массаж подготовит кожу, согреет кожу. Предварительно кожа рук должна быть очищена, на ней не должно быть порезов и язвочек. Итак, подготовленные руки мы с вами можем опускать парафин. А для этой процедуры мы используем парафиновые ванночки, которые свободно можно приобрести в отделах здоровья, в крупных маркетах, в аптеках. Опускаем руку, вынимаем. Несколько секунд мы ждем, когда просыхает первый слой. Далее опять опускаем. И так делаем от 3 до 5 раз. Польза парафиновых аппликаций дает максимальное увлажнение и омолаживающий эффект на кожу, выводит токсины, очищающий эффект, активирует.

активизирует обмен веществ, микроциркуляцию, что усиливает и дает заживление микротрещинок, язвочек. Снимает боли, согревающий эффект, и снимает воспаление при проблемах мелких суставов, кистей. После того, как мы вынимаем руку из парафина, он очень быстро подпадает.

варежку и надеваем ее на руку. Варежки обычно идут в комплекте при приобретении парафиновой ванночки. Домашний вариант можно обернуть махровым полотенцем. А для этой процедуры мы приобретаем парафин бытовой в аптеке. Он растапливается в домашних условиях в кастрюльке на водяной бане. По истечении необходимого времени мы снимаем махровую рукавичку и снимаем парафин вместе с пакетом. Время парафиновой ванночки 20 минут. По завершении мы наносим на кожу жирный питательный крем. Хочу напомнить вам правило, что в зимнее время увлажняющий крем наносится за 1,5-2 часа до выхода на улицу, чтобы крем успел впитаться. Мыло, разнообразные моющие вещества, неблагоприятные атмосферные факторы приводят к появлению на нашей коже сухости, покраснения, шелушения, и она быстро стареет. Правильно и своевременно используйте перчатки. Зимой для тепла и при контакте с агрессивными веществами резиновые. Правильно и своевременно ухаживайте за вашей кожей. И помните, кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

0: Детские инфекционные болезни известны с древности. Письменные источники Месопотамии, Китая, Древнего Египта указывают на описание случаев столбняка, полиомиелита, рожи, эпидемического паротита и лихорадочных состояний у детей. И только с 20 века введена вакцина-профилактика таких заболеваний. Исторически сложилось так, что инфекционные болезни, встречающиеся преимущественно у детей, и называются детскими. Что это за болезни? И что надо знать о них родителям? Расскажет нам сегодня эксперт, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Давайте с вами разберемся, что такое детские инфекционные заболевания.
1: Детские инфекционные заболевания – это те инфекционные заболевания, которыми болеют преимущественно в детском возрасте. Потому что дальше формируется стойкий иммунитет. Он или у нас пожизненный, или напряженность иммунитета падает во взрослом возрасте. Тогда уже возможно повторное заражение. Но по большей части, если переболеть в детском возрасте, формируется стойкий иммунитет.
0: Угу. А от чего дети начинают болеть этими инфекционными заболеваниями?
1: Ну, они встречаются с этим вирусом или бактерией. Часто это или какие-то локальные вспышки, или это эпидемии, или просто контакт с больным человеком. Существуют разные механизмы и пути передачи этих инфекций. Воздушно-капельный, контактно-бытовой, когда мы пользуемся чужой посудой, полотенцем. У детей это игрушки, машинки. Также фекально-оральный, когда если больной человек и ребенок контактирует с элементами там, испражнения, горшки у детей в детском садике часто. Вот такие более частые пути у детей передачи этих инфекций. Ну, также для вот через кровь инфекции, которые передаются, но это гепатиты Б, вот это больше для них
0: наверное,
1: характерно.
0: Реже, да?
1: Да.
0: Все-таки. Скажите, как родители могут понять, что ребенок заболел инфекционной болезнью?
1: Ну, существует инкубационный период, существует продромальный период и вот период проявления вот, клинических заболеваний. По большей части эти инфекции делятся на вирусные и бактериальные. Вирусные, такие как краснуха, ветрянка, у них в среднем период инкубационный 28-30

0: 14 дней, ну, может быть, и меньше, от 2 дней. А бактериальные, скарлатина, они до недели, по большей части, до 10 дней и минимум там 2 дня, какие-то от нескольких часов. Угу. Это инкубационный период, это период, когда вот ребенок уже заражен, но проявлений нету. Также в этом периоде, контагиозный период существует, когда уже ребенок заразен. Еще у нас проявлений никаких нет, а он для другого заразен. И уже когда идет период клинических проявлений, тогда мама может заметить у ребенка. В среднем это начинается с недомогания, повышения температуры. А затем уже существуют какие-то специфические признаки. Сыпь, на каких-то инфекциях сыпь появляется сразу, на каких-то на третий день, на каких-то вот вирусные разелы появляется, когда температура падает на третьи сутки, выходит сыпь, состояние лучше. Да? Желтуха, гепатит. Сначала у ребенка интоксикация, рвота, там температура, потом ребенок пожелтел, и все симптомы уходят, ребенку лучше. При этом он является еще заразным. Но ребенку становится лучше. Клинические проявления у всех инфекций разные. Угу.
1: Получается, что, в общем-то, когда ребенок заразен, да, они могут не знать и ходить еще заражать других.
0: Да, да, да, в этом коварность.
1: Да, очень это обидно. Скажите, может ли мама самостоятельно вылечить инфекционную болезнь?
0: В зависимости от степени и тяжести. Но все-таки в любом случае мама должна обратиться в поликлинику.
1: В любом случае?
0: Да, конечно, чтобы эта болезнь была зафиксирована в карте у ребенка. В дальнейшем, если будут какие-то вспышки или вам будут предлагать вакцинацию против этой инфекции, вы можете сказать, мы уже болели. И вы дальше, если ребенок пойдет на какую-то специфическую работу, в ту же самую медицину, да, на военную службу, в каких-то определенных условиях нужно будет потребоваться эта информация. Поэтому лучше обращаться за помощью. Также врач оцепит степень тяжести. Если легкая, средняя степень, то мама сама по рекомендациям врача справится с этой болезнью. А в тяжелых случаях понадобится медицинская помощь и медикаментозное лечение.
1: Угу. А каковы симптомы инфекционных болезней? Давайте подробнее рассмотрим.
0: Ну, например, краснуха. Это заболевание более опасно для девочек тем, что во время беременности уже женщина, если она не переболела краснухой и контактирует с ребенком или со взрослым больным краснухой, особенно на ранних сроках, то у плода формируются тяжелые пороки развития, очень часто несовместимы с жизнью. Поэтому, если девочка не переболела краснухой в детстве, то желательно вакцинировать против краснухи. Если не было прививки в детстве, то уже во взрослом возрасте, когда женщина планирует беременность, все-таки лучше эту прививку поставить. Как же у нас появляется краснуха? Тоже в зависимости от возраста ребенка и от степени тяжести. Ну, в среднем это появляется высокая температура, недомогание, дети тяжело переносят, и появляется мелкоточечная сыпь по всему телу. Очень часто краснуху путают с другими вирусными инфекциями, такие как разелла, энтеровирусные инфекции. Специфика краснухи в тем, что до появления сыпи у ребенка увеличиваются лимфоузлы. По большей части это затылочные лимфоузлы и шейные лимфоузлы. Вот это такая отличительная
1: можно
0: особенность.
1: Можно отличить только вот,
0: да, что это краснуха, да. Ну и все-таки педиатр именно по элементам, по виду сыпи может диагностировать ее от других видов сыпи, других инфекций. Если мы, например, берем скарлатину, это бактериальная инфекция. Скарлатина у нас опасна тем, что после нее развиваются такие последствия, как пороки сердца, артрозы, заболевания суставов. И скарлатины ребенок может приобретать несколько раз.
1: Вот. То есть иммунитет сразу не вырабатывается?
0: Нет, да, там ребенок, если не до конца пролечен или ослаблен иммунитет, он является носителем вот этого гемолитического стрептококка группы Б. Клиника такая, тоже высокая температура, сильное недомогание, рвота, вялость. Затем появляется сильная ангина, воспаление миндалин с налетами, сыпь появляется. Сыпь такая, что на фоне гиперемии кожи ребенок становится красный, и отличительная особенность – это белый носогубный треугольник. Это сыпь покрывает все лицо, а у нас остается без сыпи, это

0: над губами, да, и подбородок.
1: Если поговорить о коре, да?
0: Да,
1: сейчас она самая актуальная, наверное, потому что они везде говорят, что вспышка кори.
0: Да, также корь начинается с таких же симптомов: повышение температуры, интоксикация, вялость. У некоторых детей проявляются кишечные расстройства, рвота, жидкий стул. А через 2-1 день на внутренней поверхности неба появляются белесоватые пятна. А для врача и для мамы это может явиться дифференциальной диагностикой. И затем сыпь появляется уже на теле. Она распространенная. А если вот на краснухе там идет этапность, сначала голова, она спускается вниз. На коре там тоже элементность высыпания тоже постепенная. И у некоторых детей сразу.
1: Давайте с вами еще поговорим, как и где можно подцепить эти болезни, кто разносчик этих болезней, я не знаю, каким образом это происходит?
0: Ну, если это по большей части
1: вирусные... Вот о тех, о которых мы поговорили, да, краснуха, корь и скарлатина.
0: Да, заразен больной человек или человек в продромальном периоде в контактном, вот уже в контактном вот этом окне, в заразном окне, является разносчиком. Если он переболел, то он может быть заразный, у разных заболеваний разная длительность времени. Ну, допустим, мы берем краснуху, там весь период сыпи плюс 4 дня. Да? Если у нас ветрянка, то это 7 дней от начала заболевания. Да? Если мы берем сальмонеллез, то мы пролечили его, и, возможно, он будет являться носителем еще месяцы этой инфекции, да, но у него перейдет в такую стадию просто выделения вот этой вот инфекции. Поэтому самолечение тут тоже не подойдет, потому что нужно сдавать трехкратные анализы и смотреть, как уже ребенок является носителем, не является излеченным полностью или нет.
1: А именно где мы можем их подцепить, никто не знает, получается?
0: Нет, да, но по большей части дети – это детский коллектив. Детские сады, детские площадки, торговые центры. Но ребенок может сидеть дома, и если у папы или у мамы напряженность иммунитета упала, он может в легкой форме также заболеть с легкими продромальными там симптомами или в тяжелой форме принести домой ребенку, грудному ребенку, да.
1: Вот чем эти болезни опасны для ребенка? Ну, переболеть, правда, да, тяжело очень, ну, понятно, ну, переболели. А есть ли какая-то вероятность серьезных последствий, может быть?
0: Да, если это тяжелая форма, если это маленький ребенок, грудной ребенок, если это ослабленный иммунитет.
1: Что может быть?
0: Может, в зависимости от заболевания. Да, вот у кори это менингит, инфекционно-токсический шок. У скарлатины у нас отдаленные последствия, такие как заболевание сердца, заболевание суставов. Да? Гепатиты – это у нас постепенное поражение печени с печеночной недостаточностью.
1: Обязательны ли эти последствия? Или все-таки ребенок может переболеть и остаться в дальнейшем здоров, и менингит, например, не накроет?
0: Нет, эти последствия не обязательны, это все индивидуально, зависит от организма ребенка, от напряженности его иммунитета и от его реактивности его иммунитета, вот как он отреагирует.
1: А от лечения зависит?
0: Зависит, а в том случае, если это запущенные формы. Если мама пытается сама справиться, в том случае, когда ребенок уже 5 дней с высокой температурой, если у него обезвоживание, да, при ротавирусных, при токсикоинфекциях, а ребенок отказывается пить, мама не хочет ехать лечиться. Вот в этом случае от лечения зависит. Мы поставим ребенку капельницу, ему станет лучше. Да? Или если развивается менингит, там, на третьи сутки, мама не увидела эти симптомы. Да. Чем дальше мы откладываем лечение, тем хуже последствия.
1: А какие вообще принципы лечения инфекционных заболеваний? Потому что вот, когда ребенок болеет ветрянкой, сейчас уже говорят, что, в общем-то, лечить ничем не надо. Само оно потихонечку пройдет, переболеет. А вы сейчас говорите, что есть такие острые, да, ситуации, тяжелые, да, которые нужно обязательно лечить. Вот расскажите об этом поподробнее.
0: Ну, мы смотрим на ребенка, на его состояние. Если это вирусная инфекция, да, корь, ветрянка, краснуха, то действительно там терапия это поддерживающая, это режим.

0: режим, это питье, это обеспечить ребенку отдых, не ограничивать его в движении, но вот обеспечить отдых и помогать какими-то там чай, ромашка, да. Если это мы видим ветрянка, сейчас такая тенденция не смазывать зеленкой, потому что она сушит кожу долго, да, отмывается. Есть такие средства, как каламин, там, она на основе цинка. Вот мы немножечко подсушиваем, или его аналоги, да. Ну, помогаем организму справиться. Также при ветрянке мы в острый период не купаем ребенка в ванной, чтобы вот этот процесс не распространялся. Мы его моем в душе, споласкиваем просто. Вот. А когда мы видим, что ребенок появляются какие-то вот, мама чувствует, что он становится вялый, неактивный, не реагирует, рвота затягивается, появляются судороги, ребенок синеет, затруднение дыхания, температура выше 40, вот в этих случаях нужно обратиться к помощи специалистов.
1: Наверное, даже если один симптом из тех, которые
0: да,
1: мы
0: да,
1: перечислили.
0: Или, вот если что-то из этого появляется.
1: Не ждать, когда все.
0: Да,
1: они.
0: Да. И также, если это какие-то бактериальные инфекции, да, скарлатина, например, да, то мы должны обратиться за медицинской помощью. Мы можем лечить дома, но врач нам пропишет антибиотик. Потому что, вот, как я говорила, если не пролечить, то осложнения пойдут на сердце и на суставы. Мы должны вылечить антибиотиком эту инфекцию.
1: А вот интересен такой вопрос. Когда мы поняли, что ребенок пообщался с больным человеком, можно ли каким-то образом его сейчас полечить, чтобы он, так сказать, не переболел в тяжелой форме?
0: Ну, все эти детские инфекции, они характеризуются высокой контагиозностью, да? Высокой степенью заражения. Нам остается только ждать. Или у ребенка будет врожденный иммунитет, как бывает иногда к ветрянке врожденный иммунитет, бывают такие случаи краснухи. Да? Или все-таки он заболеет. Мы можем обеспечить ему правильный режим дня, чтобы это заболевание протекло легче. Также вот вакцинация. Не факт, что привитой ребенок не заболеет. Он может заболеть, но в стертой форме и перенесет это легче, если вот именно выработался иммунитет на эту прививку. Но по большей части, если контакт произошел, ребенок заболеет. Тем более, вот если заболел в детском саду ребенок на первом этаже, то большая вероятность, что на третьем этаже группы тоже подхватит. Вот он очень летучий и живучий, вот вирус, допустим, ветрянки и других.
1: Есть такое мнение, что после того, как ребенок перенес заболевание, он им уже не заболеет. Вот, может быть, мы можем с вами озвучить, все ли действительно болезни? Вот про одну вы уже сказали, что скарлатина, да, по-моему, может переболеть несколько раз. Есть ли еще такие болезни, которыми можно переболеть еще не один раз?
0: Ну, все вот эти специфические детские инфекции, краснуха, ветрянка, иммунитет типа специфичный. Вот именно к этой инфекции. И довольно долгий. Но напряженность этого иммунитета падает в определенном возрасте, к 40 годам, к 60. Поэтому некоторым людям рекомендуется сдать напряженность иммунитета и посмотреть. Вот это именно вот этим вирусным инфекциям, там полиомиелит, также столбняк. Если большая рана, да, загрязненная, поднимается медицинская документация, смотрят, привитой человек или нет, и смотрят, насколько время прошло от этой прививки, как правильно была проведена схема вакцинации. Если все нормально, его не прививают. Если у врача появляется сомнение, что иммунитет мог быть недостаточным, при таких загрязнениях ран проведут повторную вакцинацию, потому что повторное заражение возможно.
1: У меня такой еще вопрос. Я сама ветрянкой переболела в 16 лет, и это было адски тяжело, просто ужасно. И мне все говорили, вот, в детстве бы отвели, то, ну, кому-нибудь, да, заразиться, то ты бы легко переболела, и все было бы хорошо. Правда ли, что дети болеют такими заболеваниями намного легче?
0: Да, дети, вот, что это вот касается ветрянки, да, с 3 до 5 лет, до 6 лет дети действительно переболевают легче. Ну, не берем какие-то случаи, если ребенок у нас недавно переболел тяжело гриппом, да, если у него обострение хронического заболевания, мы не рассматриваем в среднем. Но грудные дети, дети до года, переносят эту болезнь тяжело. Они, по большей части, это диссеминированный процесс, поражается вся кожа, тяжелая интоксикация, ребенок отказывается от молока есть, пить, потому что высыпания у него не только на коже единичные, они на слизистых в детском возрасте. И

0: И также у подростков. Подростков тоже течет тяжело, остаются какие-то последствия, кожные последствия, вот шрамы там. Угу. Но по большей части, вот период с 3 до 5 лет, да, дети переносят легче.
1: В этом возрасте надо бежать заражаться, да?
0: Ну, не то, чтобы прямо бежать заражаться, специально ходить искать эту ветрянку. Ну, ребенок встретится с ней. Но если уж так случилось, что он заболел, вот это, вы можете порадоваться и не переживать. Если нет вот этих угрожающих жизни симптомов, которые мы перечислили, вы говорите врачу, он вам фиксирует заболевание, смотрит кожу, и вы сидите дома, лечитесь на весь период вашего заразного состояния.
1: Все ясно. Спасибо вам большое за интересный ответ. И всего вам хорошего. До встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Основные причины возникновения инфекционного заболевания – пребывание здорового ребенка рядом с больным и плохая гигиена. При тревожных симптомах, высокой температуре и появлении сыпи следует немедленно обратиться к врачу. При своевременном точном диагностировании заболевания можно назначить эффективное лечение и вовремя оказать ребенку правильную медицинскую помощь. Чтобы обезопасить своего ребенка от инфекционных заболеваний, необходимо соблюдать ряд профилактических мер. Изолировать здорового ребенка от заразного. Соблюдать гигиену. Закаливать ребенка и вовремя проводить вакцинацию. А я желаю здоровья вам и вашим детям. До встречи!

Здравствуйте! Бытует мнение, что необходимо планировать свою жизнь по минутам. Умея планировать, мы становимся деловыми, продвинутыми во всех отношениях человеком. Но с точки зрения контроля стресса, планирование – самая благоприятная почва для возникновения стресса. Вы лежите в кровати, проснувшись на полчаса раньше. Ну что же, думаете вы, 5 минут я умоюсь, затем покушаю, еще вот и 30 минут, чтобы все сделать, еще ребенка надо разбудить. Думая так, вы распланируете по минутам все, а потом мы опаздываем, потом что-то не получается, и мы чувствуем стресс. Нечто подобное может произойти на нашей работе. Когда мы думаем, что вот она работа, определенное время, но в некоторых случаях мы не успеваем. Мы сталкиваемся с необходимостью планировать, но вот досада. Не успели, опоздали, и вы испытываете стресс. А почему испытываете? У нас возникают незапланированные дела. Мы обнаруживаем, что у нас оторвалась пуговица, порвался шнурок, мы забыли побриться. Решение этих мелких проблем занимает время. И мы в результате этого опаздываем. Допустим, женщина собирается на встречу и не может выбрать платье. Нанесение макияжа и прическа занимает тоже определенное время. Или нам неожиданно звонит приятель и просит нам помочь ему. Помогая ему, мы совершаем, конечно, доброе дело, но теряем время и опаздываем, когда уже все распланировано. При этом мы нервничаем и беспокоимся, хотя в начале дня мы представляли все иначе, мы запланировали все, каждую минуту нашего времени. Более того, страдают наши друзья и родные. Допустим, мы помогаем ребенку одеться и видим, что на его курточке оторвалась пуговичка. Мы начинаем нервничать и ругаться. На работе наш коллега попал нам под горячую руку, получается у нас порция раздражения. Успокоившись, мы испытываем чувство вины. И вот что же нам делать в подобном случае? На страницах Священного Писания мудрый Соломон говорит следующие слова. Я читаю Екклезиаста, 10 главу и 9 стих. «Кто передвигает камни, тот может

надсадить себя. И кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. И далее нам записано, как решать эту проблему. Мудрость помогает исправить все это. Важно научиться мудрости, чтобы предвидеть и наперед сделать то, чтобы подобное состояние, которое я представил вам выше, не произошло у нас. Распределяя время по минутам, мы однозначно будем нервничать. Но давайте возьмем в основу несколько правил. Первое. Отводите на любое дело больше времени, чем вам кажется. Если утром вы собираетесь на работу, приготовьтесь с вечера, одежду и все необходимое для завтрашнего дня. Но даже встав утром, найдите еще дополнительно 10-15 минут. Встаньте пораньше на незапланированные дела, которые предстанут перед вами. Если вы ведете блокнот и записываете каждое дело, не перегружайте свое расписание. Да, это будет красиво, если вы успеете и там, и здесь. Но будет очень некрасиво, когда вы будете нервничать и трястись от стресса из-за того, что вы не успели и то, и другое, и третье. Ведь ничего страшного не случится, если вы не просмотрите ленту утренних новостей. Ничего не случится, если вы что-то не сделаете. По крайней мере, у нас очень много лишних дел, которые мы можем избежать. Очень важно для нас то, чтобы каждый раз мы имели определенную порцию времени, чтобы оценить даже то, что мы сделали. Я вспоминаю, что в Астрахани мы жили по соседству с человеком престарелого возраста. Нам каждый день нужно было в определенное время быть в одном месте города. Каждое утро становилось для нас настоящей пыткой в семье. Мы не успевали выехать вовремя, нервничали, кричали, обвиняли друг друга. А наш сосед всегда был в назначенное место на полчаса раньше. Он 2 недели наблюдал за этой суетой и посоветовал нам попробовать приезжать не к самому началу срока, а пораньше, как он. Так мы, в общем-то, и поступили. И что же произошло с нашим стрессом? Да он исчез. Уделяя больший объем времени тем делам, которые мы желаем совершить, мы позволяем мудрости, о которой писал Соломон, исправить положение дел. Важно, чтобы у нас было время все успеть. Лучше получать удовольствие от спокойной жизни, от равномерно устроенных дел, чем страдать от стресса, от чрезмерных дел, которые мы желаем решить в течение дня. И помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. «Освободись от табачной зависимости. Не отнимай у ребенка возможность развиваться».

0: Слово Божье советует спасать душу терпением. Почему терпение – это главное качество христианина? И неужели мы можем спастись своими усилиями? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот интересно то, что терпение, я думаю, в современном мире не является очень популярным качеством, потому что мы живем в век скоростей, мы хотим получать быстрые результаты, мы хотим, если и ждать, то по минимуму, а вот Слово Божие, наоборот, призывает не просто терпеть, а даже спасать душу терпением, есть такой текст. Что вы на это скажете?
1: В какую категорию отнести это понятие терпения? Из какой-то области вообще? Когда об этом думаешь, то получается, что это есть некое качество характера, качество души человеческой. Вот. И в различных философиях об этом уже давно размышления тоже есть, включая и древних наших философов, они называют это добродетелью. То есть терпение – это буквально добродетель человеческого характера или души. Вот, поэтому, говоря об этом, и тот текст, который вы привели из Евангелия от Луки, да, он призывает человека понять, что это добродетель – касается непосредственно душеспасительного действия. Да? То есть она совершает душеспасительные действия. И человек, у которого отсутствует подобный добродетель, ну, фактически сам себе рубит корень. То есть он должен понимать, христианин, да, как вы говорите, христианин или ученик Христа, или тот, кто следует за Богом, он должен понимать, что терпение должно войти в обязательный состав добродетелей его характера, в обязательном порядке. Оно душеспасительно. Терпением вашим спасайте души ваши. Это прямая речь Иисуса Христа.
0: А все-таки, что именно должен терпеть верующий человек?
1: Да.
0: И до какой степени? Да, вот да. Главное, что именно? Я там, например, женщина должна терпеть в семейной жизни, когда ее муж, допустим, как сейчас принято говорить, абьюзер, он может и руку приложить, и лишает ее всяческих благ,

0: А ей, например, говорят в церкви: терпи, не добродетель, терпи, дорогая да. сестра. Об этом ли идет речь? Или о чем-то подобном? Или вообще не об этом?
1: Мы даже добавим к этой мысли, усилим. Некоторые считают, что вот такие абьюзивные отношения, или когда у женщины в семье алкоголик, наркоман, там у мамы, или как-то так вот, да, дети попали в такую ловушку, и она считает, что она несет крест, терпит, несет крест свой. Да. То есть вот библейское терпение и несение креста своего не относится к бытовым ситуациям. Когда мы рассматриваем Евангелие и вообще Святое Писание, речь идет в первую очередь не о вот этом бытовом применении. Да. И начну я вот с чего. Говоря о том, что когда Иисус своих последователей собирает, учеников, это еще не христиане. Они там себе это название там, ближе к 60-му году возьмут. А так они были, естественно, ученики Христа. И Он их ведет за собой именно в евангельский труд. И в контексте евангельского труда Он и говорит: работая в этом направлении, вашим терпением сохраняйте, спасайте души ваши. Это не просто какое-то бытовое применение терпения. Здесь бы, наверное, другое слово подобрать. Я сейчас не готов, да. Ну, терпению. Либо он будет, как, знаете, одинаково звучащие слова, они будут иметь разные значения. Да. То есть терпение в области труда, следования за Христом, в том числе и нести крест, евангельское определение, это следовать в проповеди за Христом, а не просто какие-то бытовые тягости преодолевать. Абьюзерство, там, проблемы семейные, да. Несение креста – это речь идет о том, что то, как сделал Христос, не просто на плече деревянный крест пронес, а пронес Евангелие вопреки всему, не отказался от спасительного пути. Вот. Поэтому терпение – это добродетель в евангельском труде в первую очередь. И еще важно подметить, опять символику этого, что издревле это сравнивается как раз с выращиванием урожая, и вот земледелец – долготерпит для того, чтобы получить урожай. Вот. И там с приставкой «долго», да, то есть не просто терпит, а долго терпит. Пока ты дождешься, морковка очень туго прорастает, да, пока ты дождешься, думаешь, взошла, не взошла, сроки прошли уже, ты смотришь, нет росточков, о, появились, начинаешь поливать, теперь надо сохранить, чтобы всякая мошка не съела, да, опять терпишь, долготерпишь, ты долго терпишь до...
0: До урожая.
1: До урожая. Должен быть финальный результат, да. Вот. Поэтому есть такое тоже у мудреца замечание, что конец дела лучше начала его, Экклесиаст говорит, потому что терпеливый лучше высокомерного. То есть терпеливый доводит дело до конца. Терпение – такое качество, которое в долгосрочной перспективе работает. Долго терпение. Вот, это первое. То, что земледелие, как символ работы в евангельском труде, требует терпения, вот этой добродетели. Второе. Когда человек пытается узнать, каков Бог, помните историю, когда Моисей добивался от Бога, как же его зовут? То есть, кто он? Да? То есть, Моисей получил свое имя как вынутый из воды, да, то есть, вот его обстоятельства жизни какое? Вот Моисей, да, там. А потом Моисей вырос и спрашивает, а кто же ты, как имя тебе? И вот, сокращая эту историю, Бог его ставит в расщелине, проходит мимо него и провозглашает, кто он. И вот там провозглашает среди этих характеристик характера Божия долготерпение. Милосердие, человеколюбие, но и долготерпение. То есть, вот соединяя эти две вещи, работу по Божьему замыслу, да, в духовном мире, и подражание характеру Божию, мы видим, что долготерпение – это вот библейское понятие, которое есть в Боге, характеристика, да, и требуется, чтобы человек, который живет как бы в Боге, следует за ним, отражал вот эту добродетель.
0: То есть, вот иногда говорят в жизни про детей, ну, не в отца, не в отца, не в мать. Откуда у него это? Откуда? А тут надо быть в отца. То есть, Бог нам советует, и Он нам дает

0: силу, получается, для того, чтобы мы были в Него, так скажем.
1: В Него.
0: Несмотря на нашу греховную природу, чтобы Он долготерпеливый, многомилостивый и так далее. И чтобы мы долготерпеливыми были и так далее.
1: В истории так сложилось в христианстве. Кто-то вот думает, что глядя на изображение, там, молясь там изображением, как бы ты постигаешь Бога. Ну, так люди верят, да. Но Писание говорит, что именно мы узнаем, каков Бог, как раз вот созерцая эти вещи, как Он в действии. Вот долготерпение открывается нам как часть характера Божия. Я в Него всматриваюсь и, соответственно, да, Отцу Своему Небесному, да, Его, становлюсь Его детем, да, подражая вот именно в долготерпении. Есть такой, вернее, проводили эксперимент, мне кажется, неоднократно, может быть, разные варианты, когда ребенка просят перед зефиринкой посидеть там 10 минут, и тогда он получает 2. Да, и мы видим, как насколько разные, да, один может проявить это терпение, и терпеливый, очевидно, получает 2 зефирки, да, через 10 минут. А тот, кто раз посмотрел по сторонам, никто не видит, раз съел, да. Кому-то здесь и сейчас, да, а кто-то проявляет терпение и более эффективный результат, да, в конечном итоге.
0: Ну вот что интересно, я, кстати, тоже не так давно видела один ролик, когда девочка, ей было буквально 2 годика, мне кажется, мама сказала: я сейчас приду, вот там какие-то маленькие печеницы, ты их не ешь без меня. И она уходит. Я думала, она не вытерпит. Она очень маленькая. Ой. Ну, правда, она едва умеет говорить. Вот. И она только вот там на блюдце они лежат, и она вот маленьким пальчиком стукает по краешку. Но она, и мама из другой комнаты кричит: ты ведь не ешь их? Ты не ешь, ты жди, ты не ешь их? Но она маленькая. Ой. Я не верила в нее до последнего. И там проходит, наверное, ну, минуты 3-4 для 2-летнего ребенка. Угу. Это огромное количество времени. Она не взяла. И вот я думаю, ну, как бы дождалась маму, когда вот весь потенциал и всю свою силу, ресурс весь крохотный ребенок приложил, чтобы исполнить слова мамы. И вот мы исполняем слова Божьи, слова Иисуса Христа. Трудно ли нам это? Легко ли нам это? Ну, вот это вопрос.
1: Преобразую, да, вот эту фразу. То есть, можно сказать, приобретайте, нарабатывайте терпение, потому что терпением вашим вы спасаете души ваши. Да. Если посмотреть на несколько разных слов в Новом Завете, переводится как терпение, но вот основная как бы суть, оно отражает способность к выдержке, к стойкости в перенесении испытаний и выносливость. Вот такое вот общее, это терпение, такое терпение. Вот.
0: А вот мне интересно, вот как бы мы читаем, да, хочется еще раз вот этот текст прочитать, можно, да? Лука 21:19, да? Потому что вот здесь есть очень интересный вопрос, который я хочу задать. «Терпением вашим спасайте души ваши». Да, Лука 21:19. И получается, что мы спасаем себя своими усилиями. То есть, если я терпение практикую и прям стараюсь, я спасла себя, свою душу. А если нет, не спасла. И вот из этого текста как будто это следует.
1: Ну, мы, наверное, сразу за спасением понимаем это, попадешь в Царство Божие. Да, но здесь можно...
0: Да, так понимать, да.
1: Вот, но все-таки при рассмотрении контекста выше и ниже, да, все-таки следует понять, что терпением вашим вы спасаете себя от, ну, скажем, от того, чтобы совершить крайние поступки какие-то, необдуманные поступки. То есть вы нарабатываете терпение, чтобы быть последователями, стойкими, а когда приходят обстоятельства, не для Царства Божия, а чтобы здесь не потеряться. То есть терпение требуется вам здесь, чтобы спастись, вот там ниже, там, Иерусалим, когда окруженный войсками придет, да, можно подумать, ну все, тогда я пропал, да, но нужно терпение, нужно дождаться.

0: дается до окончания. То есть какие-то трудности приходят. А выше написано, что волосы там с головы ваши не пропадет. То есть испытания будут. Да? И вот в контексте выше и ниже говорится, что невзирая на трудности, вырабатываете терпение тем самым, чтобы не оступиться, не упасть и не отпасть, в принципе.
1: Ага, то есть это в контексте, Христос говорил эти слова в контексте пророчества, что ли, о гонениях,
0: получается. Об испытаниях.
1: Так? Об испытаниях веры, да? И вот он, получается, ученикам говорит, что когда наступят трудные времена, вот для вашей веры,
0: да.
1: Вот ключевым будем терпение.
0: Терпение, да? Вот, давайте теперь еще одно, так, чтобы мы побольше библейского текста видели. В послании Петра есть такое популярное в наших христианских кругах название «Лестница Петра».
1: Угу.
0: Вот. Он описывает ряд добродетелей, которые ведут человека в Царство Божие. Второе послание апостола Петра, да, «Лестница Петра» так называемая, в первой главе она завершается почему-то, то, что наверху, в 11 стихе, она завершается: «Так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Да, и вот она начинается, я не знаю, это вот этот образ придумали, мне кажется, уже современные, там, ну, в 19-18 веке, что это «Лестница Петра».
1: Угу. Да. Ну, назвали эти тексты, объединили их.
0: Да, вот объединили в «Лестнице Петра». Да. Здесь, ага, посреди прочего, есть и терпение.
1: Ну, давайте прочитаем, вот вместе. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа».
0: Вот, спасибо. Да. Да. Вот. Некоторое время размышляя над этим, я подумал, а апостол Петр, он дитя своего народа. Он все-таки человек из еврейской среды. Да, он вырос в еврейской среде, читал вот эти писания, где все слева направо, где есть такие структуры, когда начинается что-то, потом доходит до верху и потом спускается, и как бы это повторение идет, параллелизмы какие-то. И вот я вдруг увидел, что лестница Петра на самом деле должна выглядеть как стремянка.
1: Так.
0: И вот, да.
1: Поднимаешься и спускаешься?
0: Да.
1: Снова.
0: Нет, есть два основания. Да, у лестницы стремянки два основания. И если мы посмотрим, то в начале начинается одна часть. Это вера. Вера дает опору. Покажите в вере вашей. Вот. Тут надо и выше как бы сказать, что прилагая к всему все старание, то есть вот если к терпению мы потом перейдем, да, надо прилагать старание, терпение надо нарабатывать. Вот. Покажите в вере, на веру опор, и в конце завершается любовью. Вторая нога лестницы – это любовь. То есть вот она устойчивая конструкция. А дальше между ними по три дополнительных качества или добродетели души. И вот они. Мы доходим до верхней площадки в воздержание и терпение. Воздержание и терпение. Верхняя площадка – это вот как раз там третья и четвертая. Вот так. Если лестница, если ее представить стремянкой, да. И терпение вот в этой высшей точке. А воздержание и терпение, они очень близки. Вот как мы про печенюшки сейчас думали, да? То есть воздерживаться или терпеть, они очень близки. То есть это вот верхнее, это высший пилотаж. Обрести воздержание и терпение вот в этой жизни, да, то есть это спасительные, реально спасительные добродетели для человеческой души. Вот. Я вот стал мыслить так, что да, возбираясь по этой терпении, с веры начинаешь, доходишь, и в основании тоже любовь. Так открывается вход в Царствие Божие.
1: Угу. Ну, все-таки призывы к терпению, я думаю, к христианству не очень привлекают. Я вот просто помню, как я обратилась к вере, как начала ходить в церковь, и как только там начинали говорить о каких-то трудных временах, о том, что нужно смиряться, терпеть, mm-hmm. вот опять же воздерживаться, какое-то подвижничество, какая-то аскеза, вот эти темы звучали, сразу мне как-то вот в душе как-то кошки скребли. Вот хотелось какой-то хорошей, счастливой молодой жизни. Я не к тому, что там молодой

0: разгульной жизни, а просто полноценной, молодой, счастливой жизни, нормальной. А тут мне говорят терпение, воздержание, и, ну, все-таки вот Господь удержал меня в церкви, несмотря на это, так скажем. Вот. И я это к тому, что все-таки призывы к терпению, ну, это призывы к тому, чтобы проявлять какое-то усилие воли, чтобы как-то просто вот стараться сдюжить. А людям просто хочется счастливо жить. И как-то это с современной жизнью очень контрастирует.
1: Ну, надо согласиться, да. Терпение и популярности не имеет. Вот. Одно из в стихотворной форме антоним терпению есть в стихах, это о спешке. Спешка – это как антоним. Вот вначале мы говорили, да, что мир закручен на то, чтобы не терпеть. Мы хотим здесь и сейчас. Да. И вот автор Евтушенко, по-моему, пишет: «Проклятие века – это спешка». То есть спешка, противопоставляясь терпению, как бы нам, ну, может быть, и трудно было слышать эти призывы, она приносит с собой проклятие. Если терпением вашим, а мы же говорим об учениках Христа, которые работают на жатве, да, то есть им терпение крайне необходимо. Крайне необходимо. Это фундаментальный добродетель, качество характера ученика. Поэтому, конечно, тем, кто, может быть, в церкви, как в клуб пришел, где интересные люди, это одно. И, может быть, о терпении слышать, ну, действительно, кошки скребут. Но когда ты входишь в соприкосновение и сотрудничество со Христом, ты обязательно должен понять, терпение – ключевая, фундаментальная добродетель твоего характера. Ты должен ее нарабатывать. Петр пишет: «Приложите к сему все старание, чтобы дойти до этой, вот, до этого уровня». Вот. Поэтому вот Евтушенко там пишет, какие проклятия за собой несет все это. Проклятие века – это спешка. И там человек, стирая пот, по жизни мчится, словно пешка, попав затравленно в цейтнот, поспешно пьет, поспешно любит, и опускается душа. Поспешно бьет, поспешно губит, а после кается спеша. Да. Вот. Потрясающая вещь, даже покаяние в спешке. То есть это не принимается. На самом деле это вот вещь, к которой надо стремиться. Как бы это, может быть, кому-то не хотелось слышать. Есть такой пример, история, я думаю, она из реальной жизни. Воспитательница в детском саду. 25 ребятишек у нее, вот тоже двухлеточек, и она каждого, значит, выводя на прогулку, помогает одеваться, потом приводит их, раздевается, да. И вот последний малыш у нее, там 25-й, она ему завязывает ботинки, которые никак не одевается, с трудом одевает, завязывает, все, ставит его, значит, он говорит, значит: «Светлана Петровна, это не мои ботинки». Она, значит, смиренно сажает его, терпеливо, да, снимает ботиночки, значит, развязывает, снимает, ставит рядом. Он говорит: «Вообще-то это моей сестренки ботинки. Мама мои не нашла, и поэтому велела мне их одеть». И воспитательница опять раз, и терпеливо одела, да. То есть, если не проявить в этой ситуации терпение, даже воспитательница может сорваться, крикнуть, стукнуть, может быть, даже, да. Но человек с наработанным терпением, проявляя терпение, он совершает чудесные действия, да, чудесные действия по отношению, сохраняет отношения, поэтому по отношению к малышу, в дальнейшем к его родителям, да, которые не увидят испуганного малыша. Поэтому терпение, оно вот важнейшая вещь для того, чтобы не совершить крайние действия, да. Терпение, вот то, о чем мы говорили, в терпении проявляется пауза, когда ты не реагируешь, как, значит, лягушка на укол, да, то есть вот так. Терпение, вот она, добродетель, необходимая для спасения, особенно ученикам Христа.
0: Ну вот в нашей, так скажем, мирской жизни, если человек живет без Бога, да, например, он тоже вынужден терпеть многое. Ну вот вообще наша жизнь такая, что мы не в райских кущах живем, ждем, когда там дети вырастут, когда лечение подействует, когда от какой-то болезни мы лечимся. Ждем, когда в конце концов дом построят, в который мы вложили ипотеку. Ждем, когда мы выучимся, получим профессию. Мы много чего ждем в этой жизни. И если хочешь получить качественное, то чаще всего нужно все-таки ждать.

0: И, а тут речь идет о том, что в Божьем деле мы терпим, и, в общем-то, как бы мы ничего не теряем тогда, а мы только обретаем с терпением, когда практикуем это качество.
1: В послании еврейской общине Павел о терпении говорит так. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Вот. Это вот

0: Если мы встаем на путь Господень, терпение – фундаментальная вещь, требуемая. Угу. То есть мы видим, что терпение, как бы от него ни, да, там в этой спешке не отмахивались, оно нужно, если мы хотим в долгосрочной перспективе получить качественный дом, в долгосрочной перспективе иметь добрые отношения в семье между мужем и женой. Да, в долгосрочной перспективе, чтобы дети выросли приличными людьми, да, да, и так далее. Терпение всему это способствует в обязательном порядке. Ну и еще мы, да, обязательно говорим, если мы хотим увидеть результаты труда на пашне Господней, терпение тоже является важнейшим и необходимым качеством души. Терпение. Не сразу увидишь
1: результаты,
0: плоды, да, своего труда.
1: Кстати, об этом бывает так, что люди, которые хотят проповедовать Евангелие, да, верующий человек идет, он рассказывает соседям, родственникам, друзьям о Евангелии, приглашает в церковь, дает книги почитать, там вместе, может быть, даже молятся с этими людьми, если они хотят этого. А результата нет. То есть люди не откликаются. Или они говорят, ну, потом придем. Ой, ну, или такой хороший рассказ, но все-таки потом. И вот у человека возникает тогда, ну, он переживать начинает, расстраиваться. Почему не принимают Божью весть? Ну, почему Евангелие не принимают? Ну, вот надо, чтобы сразу, вот как хорошо. Вот. И кажется, что когда Иисус проповедовал, сразу люди откликались. И когда апостолы проповедовали тоже. А у меня вот уже 5 лет молюсь там за своего мужа, за свою жену. Не откликается.
0: Ну, если вот конкретно этот пример брать о муже или подобные им ситуации, вот. Мне иногда приходится рекомендовать таким сестрам или братьям с другой стороны. Вот. На мой взгляд, человек расходует данное ему Богом время не в том направлении.
1: Да?
0: Ну да.
1: Но он же хочет спасти любимого.
0: А получается, он хочет взять на себя роль Бога. Да. И молитвой заставить Бога, прогнуть Бога, сделать так, как он хочет. А то, что всему свое время, а то, что у человека остается свобода выбора. То есть в этом моменте он упускает, что он потратил все время на то, что, значит, ну, вот, непутного мужа на путь истинный, да, а вокруг него столько людей, столько возможностей проходило, где он мог бы свидетельствовать, проявить вот это труда и увидеть плоды, может быть, быстрее. Вот этого не видит. Поэтому, ну, здесь, еще раз говорю, не всегда вот это бытовая... Да, наше бытовое терпение, может быть, словом «ждать» мы ждем наши завышенные ожидания, что я вот молюсь, а да, не совсем можно называть терпением в том смысле, который Библия нам предлагает, да, долготерпение. Есть посев, есть уход, да, есть взращивание, потом мы видим, да, урожай и собираем плоды, да, и здесь вот это терпение, долготерпение и по замыслу Божию, и по этому вот символике библейское, вот, терпение, ключевая, фундаментальный добродетель труженика, ученика Христа.
1: Итак, мы убедились в том, что терпение – это все-таки добродетель, это действительно ключевое качество для христианской жизни, потому что иначе мы постоянно будем расстраиваться и злиться, почему в нашей жизни происходит не так, как мы мечтаем, ведь наш Бог – это всемогущий Бог, но почему-то Он не дает, чтобы что-то осуществилось быстро в нашей жизни. Да,
0: да, по-моему, итак, по-моему.
1: Да, да, как я хочу.
0: Просто я хотел напомнить, что книга Откровения, финальная книга, тоже в двух местах указывает, здесь терпение святых. То есть до финала доходят люди, обладающие терпением.
1: Да, аминь. Спасибо вам большое, Сергей Валерьевич, за участие в нашей программе. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.
1: Могут ли люди, однажды заключившие завет с Богом, в конечном итоге оказаться погибшими? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады приветствовать Александра. Лена, прежде чем вот перейдем к рассмотрению этого интереснейшего вопроса, все ли из людей, заключивших завет с Богом, будут спасены или кто-то окажется погибшим, вот мне хочется общий взгляд бросить на то, что мы делаем. Мы ведь вот рассматривали святилище Ветхого Завета, да, как оно описано в Пятикнижии Моисеева, в пророках, в книгах Ветхого Завета. Вот тебе как кажется, а сейчас мы перешли уже к Новому Завету, да, то есть к небесному святилищу, как оно описано в Новом Завете. Тебе как кажется, по количеству передач на каком этапе мы находимся?
2: Ну, вообще мы, конечно, много говорили о Ветхом Завете и о святилище Ветхого Завета. По сути дела, оно охватывает более 3000 лет служения в нем.
3: Ну, да, это такой объемный период времени, да, на самом деле.
2: И да, действительно, людям было дан это как урок для того, чтобы они имели спасение. Угу. А вообще оно все указывало на Иисуса Христа.
3: Да, сейчас и на уже небесные реалии, и мы рассматриваем небесное святилище.
1: А все-таки по количеству программ, вот как у нас будет?
3: Ну, больше будет, конечно, Новый Завет. Да. Он актуальный для нас сегодня.
1: Мы по Новому Завету какие уже моменты рассмотрели? То есть вот видение Иоанна Богослова на острове Патмос – это вот Новый Завет, да, Фессалоникийцам Новый Завет, послание к евреям. Вот везде там говорится о плане спасения через святилище.
2: Святилище
3: и вот как раз мы
1: святилище
3: рассматриваем в плане изучения видения семи печатей. И мы как раз в прошлый раз вот закончили шестой печати, но мы и сегодня ее будем изучать.
1: То есть семь печатей – это тоже святилище?
3: Конечно.
1: Всадники апокалипсиса – это тоже
3: святилище. Да, это все святилище. «Бить голос, выходи» – это как раз от ангела, от Херувима, который находится непосредственно у престола Божьего. Угу. То есть всадник выходит по распоряжению самого престола Божьего, высшей власти.
2: И ведь, по сути дела, да, начиная с первой главы книги Откровения, да, Иоанну показано именно, что Иисус в небесном святилище среди светильников ходит.
3: То вообще есть, вот вся книга Откровения – это о небесном святилище, это небесные реалии и о том, что происходит в этот момент на земле.
2: Вот. То есть параллельно.
1: Печати
2: как бы,
1: это
2: да?
1: то, что происходит на земле или на небе?
3: Печати – это и то, и другое. Печати открывают нам план спасения, как то, что святилище – это центр нашего спасения, и как Бог и святилище поэтапно спасают людей. Угу. Вот у нас как раз сейчас этап номер 6, шестая печать. И помните, что, о чем мы там говорили в шестой печати? О знамениях на небе, да, то есть о скором приближении Иисуса Христа, о котором говорили пророки, о том, что творится на земле, как люди боятся и видят все, что происходит в природе, там, на небе, и о том, что Бог в этот момент среди тех, кто будет жить на земле, избрал свой народ, то есть верных ему.
1: Поставил, 144
3: тысячи. Да, 144 тысячи. Причем он сделал...
1: Символическое
3: да, число. Угу. Причем, вот как мы сейчас написано здесь на слайдике, мы видим, что он это сделал до того, как вот все эти

0: пришествие, да, вот, до того, как ветры подули на землю, до того, как, вот, смотрите, чтобы не дул ветер, держат его четыре ангела, да, ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И дальше нам написано, не делайте вреда ни морю, ни деревам.
1: Это ангелам сказано,
0: да,
1: вот
0: да,
1: эти
0: да, удерживающие. Это сильнейший ангел, который спускается на землю и дает им повеление, чтобы они держали эти ветра, держали эти стихии до тех пор, пока не положим печати на челах рабов Бога нашего.
1: Это не семь печатей.
0: Это семь печатей, это шестая печать.
1: А, это шестая
0: информация.
1: Печать. Вот, вот про нее.
0: Да, понятно. И шестой печати. Угу. И мы с вами об этом говорили. И здесь вот как раз нам говорится о числе запечатленных. Это 144 тысячи из всех колен сынов Израиля. И дальше идет скрупулезное перечисление количества из каждого колена.
1: Колена.
0: И там 12 тысяч, название колена.
1: И мы пришли к выводу, что это все символическое, потому что таких людей просто ну, не может быть.
0: Да, мы пришли к этому выводу, но у нас вопрос возник, почему там двух колен не хватает? Колено Ефремова и колено Данова, да?
1: Вместо... Это мы как обнаружили, что этих двух колен не хватает?
0: А мы просто посмотрели, сравнили с тем, как вот они выходили из земли египетской, из египетского плена, там книга чисел, первая глава, там перечисление идет колен, и там есть колено вот как раз Левия, да, то есть есть колено Дана, Дана есть там колено, и колено
2: и
0: Иосифа.
2: Ефрема есть.
0: Ефрема, да, там Иосиф разделен на два колена.
2: На Манасе
0: да.
2: И Ефрема.
0: Вот, а здесь место, значит, колена Ефремова.
1: В Откровении.
0: Да, использует сам Иосиф. А вместо того, отсутствующего колена Дана написано колено Левия. Да.
2: Но интересно, они даже в другом порядке перечислены вот в книге Откровения. То есть в книге чисел да. Они как бы по старшинству,
0: да.
2: Начиная
0: по рождению,
2: с...
0: Да.
2: Да. Да. А здесь они в другом порядке.
0: В другом порядке, да. Этот порядок тоже интересный, но это не наша сегодня задача. А наша сегодня задача просто хотя бы разобраться, а почему они отсутствуют. Куда они делись?
1: Два колена.
0: Ведь это, да. это народ Божий, это народ Завета. Они погибли, два колена. Почему?
1: То есть число 12, оно как раз говорило вот о полноте, замысла, воплощении.
0: Полнота Божьего замысла и его воплощения.
1: И вдруг вот двух колен не хватает.
0: Да. То есть,
2: нет, как... они есть, они тоже перечислены, их 12, но другие
0: да,
2: люди.
0: Вместо Дана нету, Ефрема нету. И мы, давайте разбираться, как обычно мы это с вами делаем, мы идем в Ветхий Завет, ищем символику, мы ищем образ того, что могло происходить. Вспомните, пожалуйста, когда у нас вообще разделение физическое произошло колен на земле?
2: После Соломона.
0: После Соломона, да? Там у него появился такой сын, звали его Рвам, чей мизинец, как по его словам, толще чресла его отца. Вот он поругался со своим народом по поводу налогов, и, соответственно, все закричали, что зная свое место Давид, по шатрам Израиль, и разбрелись по своим коленам. И Бог тогда дает Ирваму, сыну Наватова, 10 колен. И так, таким образом образуется Северное царство.
1: Израиль. 10 колен – это Северное царство.
0: Северное царство, да.
1: Которое потом стало Самарией.
0: Да, там как раз есть Дан, и там как раз есть Ефрем. Вот. И образуется Южное царство, которое называлось Иудейское царство, или Южное царство, со столицей в Иерусалиме. Бог говорит…
1: И там были два колена – Иуды и Вениамина.
0: Иуды и Вениамина, да, совершенно верно. А левиты, они жили в каждом колене. И Бог хотел благословить Иеровоама, обещав ему упрочить его престол, если он будет ходить его путями.
1: Божьими.
0: Вот, Божьими, да. Но тот, как говорится, ударился в политику и решил действовать политически. Он понял, быстро сообразил, что раз Израиль – это у нас теократическое государство, да, то есть...
1: То есть богоцентричное.
0: Богоцентричное, да, то есть и там оно настолько центрично, что центр богопоклонения находится в Иерусалиме, то есть в столице Иудеи. И если народ
1: будет... А Иеровоам, он был царь Северного,
0: Северного царства. Да.
1: То есть десяти колен.
0: Десяти колен, да.

0: Вот посмотрите, что у нас написано. Он посоветовался и сделал двух золотых тельцов, потому что он понимал, что если народ будет ходить на поклонение
1: в Иерусалим,
0: то подданные вернутся к своему царю Рваму, то есть сыну Соломона. И тогда он чисто из политических целей сделал такую вещь. Он сотворил, вот вспомнил этого золотого тельца.
1: Которому поклонились на Синае, да?
0: Да, которому поклонялись на Синае. Это было отступничество. И он его снова сделал, излил, да, и посмотрите, он говорит, двух тельцов сделал. Одного поставил в Дане, другого поставил в Вифиле. Угу. Вот. И посмотрите, как он их называет. «Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». То есть, другими словами, он не привносит какое-либо новое божество, а искажает образ Бога.
2: То есть он как бы заменяет.
0: Буквально, да, искажает образ Бога. Угу. Искажает его.
1: И
0: да.
1: Заменяет первое, Бога?
2: Да, первая эта заповедь гласит, «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской». Он говорит, это боги, которые вывели вас.
1: Тельцы.
0: Да.
1: Угу. Золотые.
0: Да, смотрите. И всегда все северные цари последующие входили путем Наватова. Сына Наватова, вот Ирвама, да? Угу. То есть постоянная как раз... вот эта фраза звучит, что он ввел в грех Израиль.
1: Угу. Вот. 10 колен.
0: Да, и признал Господь Израиль за грехи Ирвама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиль. Угу. Вы знаете, народ стал ходить...
1: В грех идолопоклонство.
0: Да, да, да. Давайте посмотрим на землю обетованную. Вот на этот рисунок, как все выглядело. Как вот это? Наверху. Угу. Северное царство, внизу Иудейское царство. И вот посмотрите.
1: Северное 10 колен.
0: Да, угу. То есть в Иерусалиме находится храм, который построил отец Равама, Соломон. Там находится слава Божья, там находится присутствие Божье, там находится символ престола Божьего, ковчег Завета, где находится вот эта шкина. Там находится центр поклонения, там находится центр прощения грехов, там находится центр очищения.
1: Все это... как заповедано Богом.
0: Да.
1: И само Божье присутствие там же было.
0: Именно там. То есть Бог избрал это место. Бог избрал Иуду.
1: Именно там, где вот сейчас в разрезе нам показан ковчег.
0: Да. Иисус потом скажет спасение от иудеев. Почему? Потому что там находится Бог. Там находится храм. Mm-hmm. Более того, Бог повелел... Три великих праздника – это праздник Пасхи, праздник Пятидесятницы и праздник Кущей, который отображает как раз исход из Египта. А мы с вами говорили, что 12 колен вот этих сынов Израилевых, перечисленных 144 тысячи, это как раз они как бы совершили новый исход из земли греха, да? Новозаветний исход, потому что они поют песни, как пели сыны Израилева, когда перешли Черное море, помните? И войско фараона потонуло в пучине.
1: Да.
0: После этого оно гналось за ними. То есть фараон – это символ сатаны, который не отпускал народ Божий. Но в итоге все его колесницы, все его всадники, и сам он погиб в погоне, вот, когда волны вернулись.
1: Фараон – это символ месте. Того, что сатана преследует народ
0: конечно,
1: Божий?
0: Конечно, конечно, да. То есть мы всегда можем найти в Новом Завете то, что было когда-то в Ветхом Завете. Угу. И вот посмотрите, как люди приходили на поклонение. Да? Вот чего боялся,
1: это пунктирная линия?
0: Да, чего боялся Иеровоам, сын Наватов. Посмотрите, они 3 раза в году на 3 великих праздника приходили. Вот с севера, так и вот дорога идет в Иерусалим. И там центр поклонения, там ковчег Завета, там слава Божья. И посмотрите, что он сделал. Вот он этот ковчег, он поменял и славу Божью. Вот план был. Угу. То есть поклоняемся Господу.
1: Это ковчег его. Это присутствие это славы Божьей.
0: Да, это символ престола Божия. Там угу. Херувимы, а где Херувимы, там всегда престол Божий. Вот что он сделал. Посмотрите, он заменил это все тельцом, золотым тельцом.
1: Двумя даже.
0: Двумя, да. Почему двумя? А для удобства. Вот если вы живете где-то на юге, вы идете на поклонение в Иерусалим, а по дороге вы натыкаетесь на этого тельца.
1: И вам ближе.
0: Да, и вам говорят, вот Бог Израиля, который вывел из земли египетской. А если вы идете все равно издалека, и вы

0: скажете, что я все равно пройду дальше, ну, все равно дорога длинная, то ничего подобного, вон вам в Дане находится как раз непосредственно другой телец. Угу. И народ ходить стал
1: а
0: и в Дан.
1: А он на севере, да? Более севернее.
0: А он на севере, да. Угу. Вот в чем была хитрость Иеровоама. Он поменял образ Бога. А вот насколько мы знаем Бога сегодня? Там вопрос. Можно ли нас так обмануть, как обманули тогда
1: Можно.
0: Народ Божий?
1: Но если мы не читаем Священное Писание,
0: да.
1: то обмануть нас очень легко.
0: Конечно.
1: То есть мы можем верить любым басням.
0: Вот.
1: И если нам это удобно, тем более да. еще проще.
0: Какой это... образ Бога нашего, какой образ Иисуса Христа нам рисует Священное Писание? Знаем ли мы его? Вы представляете, выходит проповедник за кафедру и начинает вам рассказывать об Иисусе Христе. Угу. С чем вы будете сравнивать его? То есть вы будете его внимательно слушать?
1: Ну, вообще, вникать нужно в учение.
0: Да, вы помните, что сказали о верийцах, о чем апостол Павел говорил? Угу. Что вот эти верийцы
1: они благомысленнее.
0: Были разумнее значительно тех, которые были до них. Почему? Потому что они взяли в руки Священное Писание, и все, что говорил апостол Павел, что они делали?
1: Сверяли.
0: Сличали. Так ли все написано? Так ли все написано? А еще потом подумать надо, помолиться. Вы понимаете, не всякому
1: слову,
0: слову верьте, не всякому духу верьте. Но проверяйте, от Бога ли это.
2: То есть критерий – это Священное Писание. Это стандарт, это то, в чем можно быть уверенными.
1: Как говорят, что первая заповедь Бога – это «слушай Израиль». А если Израиль не слушает то Бога, то тогда ему можно говорить все, что угодно. И он будет слушать кого угодно.
0: Да, то есть мы с вами не зря сказали, что в Иерусалиме центр поклонения Бога, центр спасения, центр прощения. Туда нужно жертву принести. Там находился вот этот символ Голгофы, медный жертвенник. Там нужно было возложить свою руку на жертвенный живот. Там нужно было отдать свой грех на него, а потом священник заберет. Вот
2: то есть на образ Иисуса Христа.
0: Да, на образ Иисуса Христа. То есть знаем ли мы как Иисуса Христа? Знаем ли тот образ, который написан в Священном Писании? Посмотрите, что Иисус сам сказал о себе. «Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
1: И как да. апостолы тоже говорили, да? Нет другого имени под небом, которым должно спастись.
0: Да, только имя Иисуса. И посредника другого нету.
1: Да.
0: Между Богом и человеком, как только... И если мы Иисуса Христа знаем неправильно, а как мы можем его узнать неправильно? Если мы, если вот эта книга, Священное Писание, Библия, не является путеводителем в нашей жизни, тогда нас легко можно что сделать? Обмануть.
2: Потому что сатана все время над этим трудится. Да? Он все время трудится над тем, чтобы увести нас в сторону.
0: Искажение образа. Вы понимаете, что ведь он сделал Иеровоам еще? Ведь он сделал праздник, подобного куще. А куща, как мы сказали, это символ исхода. Символ исхода. Когда народ Божий вышел из земли египетской. То есть вот почему погибли эти поколения? Вот сейчас мы в следующей передаче как раз будем говорить.
2: Почему погибли два колена?
0: Два колена. Почему именно два колена и как это связано с исходом? Вот. Потому что это грех идолопоклонства. Первая заповедь. Не будет у тебя других богов перед лицом моим. А вы знаете, что всегда идолопоклонство, особенно в Ветхом Завете, называется мерзостью для Бога. Для него это просто мерзость. Когда вы заключили с ним завет, не хотите его знать совсем, а начинаете поклоняться чему-то другому, как будто бы самому
2: Богу.
0: Творцу.
2: Я думаю, за этим вот понятием мерзости стоит то, что это нас разрушает, когда мы отказываемся от жизнедателя,
0: да.
2: от спасителя, и когда мы пытаемся спастись там тем, что не может спасти.
0: Ну, конечно, конечно. Разве могли тельцы эти спасти? Ведь он сделал праздник, подобный празднику кущей, но на следующий месяц. Понимаете, через месяц поставил.
2: То есть
0: там...
2: подделка под Божие.
0: Да, сатана всегда рядится под Бога, всегда рядится под праведность. Но, к сожалению, он добавляет еще туда и яд свой. И вот этот яд становится губительным. Бог

0: хочет, чтобы мы знали его таким, какой он есть.
1: Да, это очень важно.
0: Это очень важно. Ведь куда они выходили? Вот они каждый раз вспоминали этот праздник исхода. Куда они выходили? Иисус сказал, я есть путь истины.
2: До сих пор Пасха, да, иудейское воспоминание.
0: Да, да, да, это воспоминание об исходе. Угу. Куда они выходили? Чего они праздновали? Они шли, через этого тельца они шли к кому?
2: К сатане.
0: К сатане, к дьяволу. Угу. А Иисус сказал, я есть путь истинной жизни.
2: Ну что ж, слава Господу за Его святое Слово, которое Он нам оставил, которое неизменно на протяжении веков, которое Он хранит особым образом. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы с нами. Мы продолжим в следующий раз эту интереснейшую тему. До свидания.
0: До свидания.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: И вновь вместе с вами чудесная школа здоровья. И я рад приветствовать вас. Меня зовут профессор Бодрячок. Со мной вместе моя неизменная племянница Веселинка. Посмотрите, посмотрите, заходите, какие у нас сегодня заходите драгоценные люди. Садись.
2: Да, так. Да. Как вас зовут? Так,
1: как вас зовут? У нас сегодня Настенька и Виталик. Настенька и Виталик.
2: И Веселинка.
1: Да. Да, дорогая моя племянница, зачем ты так тщательно трешь глобус?
2: Это не глобус, профессор Бодрячок.
1: Ну как же? Что?
2: Это наша планета. Я очень хочу, чтобы она была чистой.
1: Эй, Веселинка, Веселинка. Дело в том, что глобус – это всего-навсего модель нашей чудесной Земли.
2: Пускай будет модель, но я все равно хочу, чтобы Земля была чистой. Вот, вот смотрите, вот даже здесь есть Австралия, вот здесь, вот видите?
1: Да, да,
2: я
1: да,
2: сейчас
1: да,
2: ее
1: да,
2: протру, чтобы кенгуру не испачкаться.
1: И кенгуру не испачкается.
2: И будет чистой.
1: Но на самом деле, конечно, это очень здорово, что ты хочешь, чтобы наша планета была чистой.
2: Очень
1: Ведь
2: хочу.
1: Земля – это наш большой чудесный дом.
3: Шар.
1: Да.
3: И шар.
2: Да. И в этом доме, в доме есть все, что нам нужно.
1: Да.
2: Здесь есть и леса, и вот, поля, зелененькие, и горы. Все-все вот. Есть.
1: Это так. Коричневые, это горы.
3: А если бы они не чистые были?
2: Мы бы их
1: вот,
2: вымыли.
1: Именно. А что такое вот эти вот большие голубые пространства?
3: Это моря и океаны.
1: Да, правильно.
2: Как здорово. А смотрите, тут есть еще какие-то ниточки. А, так это... Это же речки. Смотрите, смотрите, как их много
1: да, да,
2: на
1: да,
2: нашей
1: да, да,
2: планете.
1: Да.
2: Тоже да. надо протереть.
1: Ты посмотри, Виталик абсолютно прав. Да. И как это здорово, чтобы все эти океаны, моря, вот эти речки были абсолютно чистыми. Ведь где чистота, там и здоровье. Но вот в чем дело, моя дорогая племянница. Ведь для этого не надо чистить глобус.
2: А что же тогда делать-то, профессор Бодрячок?
1: А что же тогда делать?
3: Убираться.
2: Вот я и убираюсь.
1: Пойдемте на полянку. Я сегодня там кое-что увидел и хочу вам показать.
2: Пошли?
1: Пойдемте.
2: Пойдемте.
1: Пойдемте, это важно. Ну, пойдем.

0: Побежали? Побежали.
1: Ну вот, вот.
0: Какой ужас, профессор Бодрячок.
1: Да, вот это я увидел сегодня утром. Что же нам делать, чтобы полянка снова стала чистой?
2: Убираться.
3: Ой-ой-ой.
1: Правильно,
0: молодцы.
1: Совершенно верно.
0: У меня есть ведра.
1: Да, так, ну давай, так, давай.
0: Здорки стоят, держи. Так, молодец, бери тебе. Давайте соберем этот мусор.
1: Так.
0: И почистим нашу полянку. Какие молодцы. Так, так.
1: Вот, вот. Вот это хорошо.
0: Держи.
1: Вот. Да, правильно, вот.
0: Как
1: полянка
0: красивая.
1: Наконец-то снова стала чистой.
0: Ребята, я поняла.
1: Так, так, что ты поняла?
0: Для того, чтобы наша планета была чистой,
3: надо только убираться.
0: Не нужно мусорить.
1: Правильно.
3: Вот. И убираться надо.
0: Да, и убираться тоже.
1: Совершенно верно. Но Настенька тоже права. Убираться-то надо. Но вот в чем дело. Не всякий мусор можно убрать.
0: Это как-то не каждый. Мы уже убрали?
1: Вот для того, чтобы понять, нужно провести один эксперимент.
0: Как я люблю эксперименты.
1: Да? Вперед! У меня все приготовлено. Ну, что вы видите?
0: Такое красивое море.
3: Это не море, это аквариум.
1: Да, да,
0: ну,
1: да.
0: Ну что, смотрите, какие там красивые водоросли, камушки, ракушечки.
3: Вау!
0: Как настоящее море.
1: Да, но
3: да,
1: на самом деле...
3: какие-то камешки.
1: Угу. На самом деле Настенька абсолютно права. Это не море, это аквариум. Но немножко фантазии нам все-таки не повредит.
0: Да.
1: Я специально не поместил сюда рыбок, потому что у нас ведь эксперимент.
0: Чтобы они не погибли.
1: Чтобы они не погибли, совершенно верно. Давайте с вами представим, что это на самом деле море. Mm. Ну, вы же любите купаться в море, да?
0: Да.
1: Вот это море.
0: Я сейчас уже представила.
1: Да? И вот пришел какой-то нехороший человек и высыпал в это море мусор.
0: Ой. Угу. Я бы не стала плавать в таком
1: море.
0: Да,
1: вот вам хочется купаться вот в таком море.
0: Нет, конечно, нет. Профессор Бодрячок.
1: Да, с ним нужно сделать то, что мы сделали на нашей полянке. Его надо почистить.
0: Давайте почистим.
1: Давайте
0: обязательно
1: почистим. Да, у нас есть нехитрое приспособление, которым мы можем несложно это сделать.
0: Смотрите, как мы быстро почистили.
1: Да, мы его соберем.
0: Наше море стало опять чистым.
1: И наше маленькое море действительно стало чистым. Но не все так просто, драгоценные мои. А давайте с вами представим, что пришел нехороший человек.
0: Еще один.
1: Да, еще один. И вылил в это море
3: яд.
1: Ядовитую жидкость.
3: Ядовитую жидкость.
1: Да,
3: да, да. Человеки там умер.
0: Конечно, и рыбки тоже погибнут. Все, что там живет.
1: Давайте посмотрим, что из этого получится.
0: Так, осторожно, не дышим. Ух ты.
3: Вот как он.
0: Фу! Смотрите, какое грязное море.
1: Да?
0: Хорошо, что у нас здесь нет рыбок.
1: Да.
3: Фу, гадость какая.
0: Да, даже не видно и камушек, и водорослей.
1: Ну вот, как вам купаться вот в такой воде?
3: Нет.
1: Да, надо почистить. Давайте попробуем,
0: конечно,
1: можно ли что-то с этим сделать.
0: Давайте почистим.
1: У нас есть ситечко.
0: Ух ты.
1: Я возьму и помещу в ситечко фильтр. И мы попробуем эту воду профильтровать.
0: Давайте посмотрим.
1: Давайте, давайте посмотрим, что у нас из этого получится.
0: Так.
1: Зачерпнем немножечко воды. И посмотрим.
3: Она чистая?
0: Ой, нет, профессор Бодрячок, вы посмотрите, вода-то осталась грязной.
3: Да.
1: Так, так, так, не торопись, моя плесень.

0: Племянница, не торопись, все по очереди, все имеет свой порядок.
1: А здесь она чистая.
0: Итак, что вы можете видеть?
2: Ой, она чуть-чуть почистилась.
0: Да. В том-то и дело, что только чуть-чуть, но она осталась почти такая же грязная.
3: И не захочется в ней купаться.
0: Да, да, да, да, да. Можно ли почистить море от такой, от такого вот загрязнения?
3: Нет, нет. Да и как, целое море в баночку тоже не перельешь, профессор Бодрячок?
0: Совершенно верно. Итак, драгоценные мои, мы можем сделать один чудесный вывод. Ко всему, что мы видим, к воде, к земле, к деревьям, к рекам нужно относиться бережно. Ведь все это дал нам великий Бог, чтобы нам было хорошо.
3: А он сотворил все чистое?
0: Ну, конечно. Ведь для здоровья нужны чистые реки, чистая земля, чистый и даже то, что мы не видим, чистый воздух и плоды на деревьях, которые посажены в чистую землю.
3: Ой, профессор Бодрячок, не хочу я больше смотреть на это нечистое море. Я предлагаю вам сделать поделку, где наше море будет чистым и красивым.
0: Отлично! Хотите?
3: Нам понадобится... Смотрите.
2: Пластилин.
3: Так.
2: Пластилин, какие-то камни.
3: Вытаскиваем. Держите. Клей.
2: Мой клей.
3: Так.
2: Ножницы.
3: Второй. И самое главное, это картон голубого или синего цвета. Это будет наше море. Держите. Это вам, Настеньке с Бодрячком, а это нам с Виталиком. Так. И для нашего моря я приготовила рыбки. Вот, так, давай покажем рыбки. И водоросли. Вот такие рыбки и вот водоросли. Смотрите, мы на наше красивое, чистое море приклеим рыбки и водоросли.
2: Еще вот эти штучки.
3: А это мы будем приклеивать потом. Отлично. Отлично, давай.
2: А зачем нам пластилин?
3: А вы сейчас все увидите.
2: Чтобы приделывать эти рыбки.
3: Так, куда держи клей рыбку.
0: Давай вот сюда приклеим.
3: Приклеиваем так. Рыбку.
2: Рыбку.
3: Где она у нас плавает?
2: Рыбки.
3: Вот. Вторую рыбку приклеим. Держи.
0: Капты, кап.
3: Молодец, давай, как ты хорошо клеишь.
0: И тут на три рыбки держи. Хватит.
3: Сейчас будет
0: на
3: три. Очень
0: так, сейчас мы...
3: важное задание. Приклеить водоросли.
0: Да, вылезет.
3: Смотри, какая у нас красивая водоросль. Да. Получится? Угу. Держи аккуратно, приклеивай водоросли. Угу. Так, вот это кончиком кверху, да, они у нас?
0: Желтенькую.
3: Давай я тебе помогу.
0: Мы приклеим в обратном угле.
2: Стой, я сама приклею.
0: Вот так вот.
3: Так.
0: Да, давай, клей.
3: Так, у нас есть салфеточка, мы вытрем лишний клей берем. Смотри, какое у нас красивое море получается. Ребят, смотрите, как у нас красиво получается. А чтобы у нас было настоящее дно нашего моря, мы с помощью пластилина приклеим вот сюда ракушечки. Давайте приклеим ракушечки. Смотрите, как нужно приклеивать ракушечки.
2: Черный.
3: Давай, черный возьмем, да. Смотри.
2: Я хочу фиолетовый.
3: Ну, давай, бери, пожалуйста, отрывай немножко. Маленький кусочек пластилина.
2: Я фиолетовый возьму.
3: Да.
2: Эй.
3: Не получается? Давай, я тебе помогу. Вот какой у нас красивый пластилин. Мы сначала клеим пластилинчик. А на пластилинчик... Сейчас мы приклеим. Смотрите, а на пластилинчик мы приклеиваем ракушечку. Смотри, как получается. Видите?
2: Дайте нам
3: позже. С помощью пластилина. Так, держите, выбирайте любой пластилин.
2: Не беленький.
3: Давай, бери ракушечку и приклеиваем сюда ракушечки. Вот, как ты хочешь ее приклеить, да, хочешь? Какое красивое у вас море. Так, и мы заканчиваем. Вот так. Отлично. А фломастер я приготовила для тех, кто хочет нарисовать.

0: Открывать нашим рыбкам глазки и чешуйки.
1: Держи.
0: Хотите? Тогда вперед. И этой рыбке тоже давай нарисуем глазки. Смотрите, дорогие друзья, что у нас получилось.
2: Вот и у нас получилось вот такое вот море.
0: Какое красивое.
2: Да, пусть оно и будет всегда чистым и хорошим. Ну, а нам пора прощаться. Ребята, обязательно сделайте такую поделку, чтобы она напоминала вам о том, что ко всему нужно относиться бережно. Ну, а сейчас до скорых встреч. Мы ждем вас снова в нашей чудесной школе здоровья. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
0: Пока. И никогда не мусорите.

0: Итак, фараону приснились непонятные сны.
1: Сначала ему приснилось, как 7 тощих коров поглотили 7 тучных коров.
0: А потом ему приснилось, как 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
2: Фараон рассказал свои сны чародеям и мудрецам, но никто не смог их истолковать.
0: Там был главный виночерпий. Он вспомнил, как ему и главному пекарю приснились сны, которые истолковал Иосиф.
1: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы.
2: Иосиф постригся, сменил одежду и предстал перед фараоном.
1: «Мне приснился сон, но никто не может его истолковать. Я слышал о тебе, что ты понимаешь сны и умеешь толковать их».
3: «Не я, но Бог даст фараону ответ во благо».
1: «Мне снилось, что я стою на берегу Нила. Вдруг из реки поднялись 7 коров, жирных и гладких, и стали пастись в тростниках. Потом поднялись 7 других коров, костлявых и худых, и эти худые коровы поглотили жирных коров. Потом я видел другой сон. 7 колосьев на одном стебле, полных хорошего зерна. Вслед за ним выросли другие 7, сухие и тощие, и они проглотили 7 полных колосьев. Ты знаешь, что это за сны?»
3: Бог открыл фараону, что он хочет сделать. Смысл двух снов фараона один. 7 хороших коров и 7 хороших колосьев – это 7 добрых лет изобилия в Египте. А 7 худых коров и 7 тощих колосьев – это 7 лет голода. Все забудут прежнее изобилие, потому что голод будет жестокий. А то, что сон повторился фараону дважды, это значит, что Бог твердо определил это, и он исполнит свой замысел.
1: «Что же нам делать? Как спастись от этого голода?»
3: «Надо откладывать 5-ю часть урожая в добрые годы изобилия. Пусть властью фараона хлеб хранится в городах, чтобы, когда придет голод, страна не погибла».
1: «Что вы думаете, мои подданные, об этом плане?»
4: «Хороший план предложил Иосиф».
2: «Хороший план.
3: Пусть фараон найдет человека мудрого и поставит его над всем Египтом».
1: «Если Бог открыл тебе все это, значит, нет никого мудрее тебя. Тебя я и поставлю начальником над Египтом, и весь мой народ будет слушаться твоих приказов.
3: Но я...
1: Надень мой перстень на палец в знак твоей власти. Слуги!
0: Слушаемся, фараон!
4: Слушаемся, фараон!
1: Принесите ему богатые одежды и повесьте на шею золотую цепь.
4: Слушаемся, фараон!
1: Посадите его на колесницу фараона и кричите перед ним: дорогу!
4: Дорогу!

0: дорогу!
1: Я фараон, но без твоего слова никто во всем Египте не посмеет и пальцем шевельнуть.
0: Иосифу было 30 лет, когда он поступил на службу к фараону.
2: 7 лет земля египетская приносила богатый урожай.
3: Иосиф собирал весь урожай в Египте и складывал его в городах.
4: И собрал Иосиф зерна, как песка в море. И он перестал даже считать, потому что сосчитать было даже невозможно.
2: 7 лет изобилия в Египте подошли к концу.
3: И пришли 7 лет голода. Голод был во всех землях, только в стране египетской была пища.
0: Когда Египет начал голодать, то люди пришли к фараону и взмолились о пище.
1: «Идите к Иосифу и делайте, как он скажет».
0: Иосиф открыл склады и стал продавать зерно египтянам. Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить зерна у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.
5: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
6: Пойдем, расскажу.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас. Тема нашей встречи сегодня – тайна посмертной участи и апокалипсис Петра. В гостях у нас филолог и литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Знаете, тема немножечко звучит устрашающе.
1: Да.
0: Но не менее устрашающе. Вот мнение человека, когда речь идет о смерти. Ну, как бы мы не хотели, это участь каждого человека.
1: Данность.
0: В зависимости от дел человек попадает либо в рай, либо в ад. Вот такое поверье, да. Вот такое мнение. Вот как с этим быть? Правильно ли вот такое мнение, что в зависимости от дел попадает человек либо в ад, либо в рай, либо ошибочное?
1: Мы давайте начнем эту тему с Средневековья. В представлениях людей за плохие дела люди идут в ад. Это весьма удобно эксплуатировалось рядом людей, которые продавали индульгенции. Бумаги, юридически утверждающие, с подписями священника, соответствующими печатями, что людям прощаются какие-то грехи их. Поскольку ад вызывал у людей страх. Откуда это взялось?
0: Ну да, интересно.
1: Была такая книга. Ее даже хотели поставить в канон некоторые отцы. Называлась «Апокалипсис Петра». Жуткая книга. Вот оттуда, к примеру, черпал вдохновение Данте Алигьери, описывая 9 ступеней ада в своей гениальной божественной комедии. Вот оттуда, из «Апокалипсиса Петра».
0: Оно даже как-то так отрезонировало так очень.
1: Да, воронки, которые ведущие вниз, вглубь ада, вот к этому самому замерзшему в льдах озеру, где находится сам дьявол. Это 9-му уровню.
0: Страшное описание.
1: Да, страшное описание. К примеру, за разные проступки люди подвергались разным наказаниям. Например, там те, кто много говорили, или льстили, или были клеветниками, или сплетниками, были подвешены за язык. Другие постоянно там некое острое оружие пролетало и в гной погружались. Кто-то вынужден был прыгать все время, забирался на гору, прыгал там на острые мечи, опять забирался на гору. В общем, там жуткое зрелище, и, по сути, апокалипсис Петра рассказывает нам экскурсию. Петр проводит по этому самому аду, где каждые люди, сделав определенные грехи, наказывались определенным образом. Это перешло в сознание христиан, и это было в Средневековье очень-очень популярно.
0: Но влияние Данте также оно оказало?
1: Конечно.
0: Влияние
1: ведь,
0: на христианскую мысль?
1: Конечно, ведь Дант, по сути, черпал вдохновение там. У Гомера он не мог найти. Там Одиссей спускается, к примеру, в ад. Вот для того, чтобы встретить пророка и приносит ему жертвенную кровь. Но именно апокалипсис Петра дал развернутую картину ада, якобы существующего.
0: Тогда нам надо разобраться, да, что из себя представляет все же этот ад. Человека на слуху очень как-то вызывает действительно очень страшное такое впечатление от этого слова.
1: Так, мы сейчас сразу посмотрим в Библию и пойдем по Библии разбираться.
0: Я думаю, что только Писание
1: В сознании христиан, больших христиан, люди после смерти идут либо в ад, либо в рай.
0: Да.
1: Я вам утверждаю со 100% гарантией, все умершие люди идут в ад.
0: В ад?
1: Да.
0: Вы утверждаете?
1: 100%, согласно Библии.
0: Но неутешительно.
1: Давайте прочитаем.
0: Ну...
1: Нет. Вы поможете мне в чтении?
0: Я, конечно, конечно.
1: Книга «Бытие» — это самые первые... Мы откроем с вами самые первые четыре упоминания слова «ад» в Библии.
0: Все-все?

0: Четыре самые первые. Четыре самые первые, да. В книге «Бытие» слово «ад» встречается четырежды. Хорошо. И мы все эти четыре места откроем. Ад. Ну, или древнегреческое «шеол», которое потом в «Септуагинте» в древнегреческом переводе. Древнееврейское «шеол», которое в древнегреческом переводе в «Септуагинте» уже звучит как «ад». «Адес». «Адес». Давайте откроем.
1: Давайте.
0: Чтобы итак, книга «Бытие», 37 глава, 35 текст. Ну, поясню, для вас и для наших слушателей и зрителей. Вы будете читать синодальный перевод, а я прибегну к Елизаветинской Библии, церковнославянскому
1: это
0: тексту. Какой... Церковнославянский текст.
1: Это очень еще такое домрание, да?
0: Это не русский перевод, это церковнославянский перевод.
1: 17 столетие.
0: Церковнославянский текст.
1: Хорошо.
0: Елизавета Петровна.
1: Хорошо.
0: 37 глава книги «Бытие», 35 текст, пожалуйста.
1: 35 текст. «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал, с печалью сойду я к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его».
0: Итак, помните ситуацию. Братья приносят цветную одежду Иосифа отцу, Иакову.
1: Да.
0: Цветную одежду, которую они измазали кровью ягненка закланного. И говорят, вот мы нашли, посмотри. И Иаков думает, что его любимого сына Иосифа растерзали дикие звери. И вот дальше он читает, и он говорит такие слова. «С печалью сойду к сыну моему».
1: В преисподнюю.
0: В преисподнюю.
1: В преисподнюю, да.
0: В преисподнюю.
1: Позвольте... Тоже слово знакомо тоже для нашей
0: да,
1: культуры.
0: Да, позвольте я прочту 34 и 35 тексты в Елизаветинской Библии.
1: Церковнославянском.
0: Да, в церковнославянском тексте. «И растерза Иаков ризы своя, и возложи вретище на чресла своя, и плакашеся сына своего дни многие». Вот он оплакивает своего сына. Ну, и 35-й текст. Обратите внимание, как церковнославянский текст передает слово «преисподняя» из синодального
1: вот
0: перевода.
1: Хочется услышать.
0: «Собравшися же все сынови его и чери, и придоша утешите его, и не хотяше утешитеся глаголя, яко сниду к сыну моему, сетуя во ад».
1: Во ад.
0: «И плакася о нем отец его». Итак, вы помните, Иосиф был хорошим пареньком, мальчиком, юношей или негодяем?
1: Нет, это вообще не представляю. Он говорит, сойду в ад. То есть человек, ну, сказать, вот поверить.
0: Будем разбираться, да. То есть он был хорошим, Иосиф, помните его историю?
1: Он был, конечно. Он это... посвящен богобоязни.
0: Богобоязни.
1: То есть он даже в искушениях...
0: Но там, это потом.
1: Не поддался. Потом. Да.
0: То есть прекрасный юноша. Да. И в сознании Иакова, он думает, что сын умер. В сознании Иакова умерший сын где находится?
1: В аду.
0: В аду. Так, давайте 42 глава книги «Бытие», 38 текст.
1: Какая
0: вы
1: глава?
0: Читаете 42 «Бытие», 38 текст. Вы читаете в синодальном переводе, я в церковнославянском.
1: 38, да?
0: Да, да, 38 текст 42 главы. Сейчас. Вспоминает эту же самую историю. Вспоминает. Пожалуйста.
1: «Он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб».
0: Ох, красавцы, смотрите, смотрите. Я читаю церковнославянский текст. Он не хочет отпускать Вениамина с братьями в Египет за зерном, потому что боится, что Вениамина постигнет та же самая участь, которая постигла Иосифа. Его родного брата от Рахили, Иосифа.
1: Да.
0: Послушайте, гроб, с печалью во гроб. Он же речи. «Не пойдет сын мой с вами, яко брат его умре, и то един оста». И случится ему зло на пути, в он же аще пойдете, и сведете старость мою с печалью во ад.
1: В ад.
0: О! Вы понимаете? В предыдущем случае преисподняя, в церковнославянском тексте ад. Здесь.
1: Гроб.
0: Гроб. Ад. И давайте еще откроем 44 главу, 29 и 31 тексты.
1: Давайте. 29
0: и 31 текст.
1: Угу. Вместе зачитывать или
0: поделить? Да, 29-й, а потом 31-й, да, с залпом так вот.
1: «Если из сего возьмете от глаз

0: моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб».
1: И 31-й, пожалуйста.
0: «То он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твою, отца нашего, с печалью во гроб».
1: Это они уже пересказывают слова, слова Иакова премьер-министру Египта, ну, Иосифу переодетому. 29-й текст. «Аще убо поймете, и сего от лица моего, и случится ему зло на пути, и сведете старость мою с печалью во ад». И 31-й. «И будет егда увидит он, несуща отрочища, с нами умрет, и сведут рабы твои старость раба твоего отца же нашего с печалью во ад». Смотрите,
2: итак, сразу возникает вопрос.
1: Итак, в представлении Иакова, его сыновей, того мира, человек умерший, любой умерший,
2: и даже, в ад.
1: И даже хороший, как
0: Иосиф.
1: Но
0: здесь, по крайней мере, положительные примеры. Да.
1: Идет куда?
0: В ад.
1: Ну, согласен. Все идут в ад. Давайте откроем книгу
0: Екклесиаста. То есть вот сейчас уже в какой-то степени можно с вами согласиться, что...
1: Подождите, давайте откроем книгу Екклесиаста, третью главу. Давайте, вот увидим с вами. Итак, третья глава. Екклесиаста, Соломон. Третья глава. С 19 по 21 текст. Смотрите.
0: Какая глава?
1: Третья глава Екклесиаста с 19 по 21. Угу. Екклесиаст говорит, Соломон мудрейший. «Потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возрастится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю. Все идет в одно место. Праведный человек, неправедный человек, человек, животное, все идет одно, в одно место. Из праха ты сотворен, и в прах возвратишься». И вот это самое место в Библии называется как?
0: Ну, ад.
1: Ад. Ад.
0: Особенно очень ярко церковнославянский.
1: Он более последователен в переводе.
0: Да.
1: Более последователен в переводе.
0: То есть, если здесь еще хоть используется там преисподний гроб, то здесь ад, ад
1: и
0: ад.
1: Да, да, но они правы, то, что они делают. Это правильно все. «Всякий умерший идет в могилу, в землю». Это и есть ад. Давайте разберемся подробнее.
0: Ну, вот, может быть... Вот это слово вообще ад, вот чтобы как-то понять, почему
1: ну,
0: ад.
1: Ну, чуть-чуть отвернемся. Позвольте короткий пример из фольклористики, из белорусской фольклористики. Есть такая пословица в белорусском народе: «Не лезь у перед батьки у пекла».
0: Угу. Пекло — это ад.
1: Да, пекло — это ад. Вот, «не лезь у перед батьки у пекла». Угу. Знаете, что оно значит? Как бы вы сказали?
0: То есть, ну, не вмешивайся как-то в дела отца. То есть, или не лезь вперед отца своего. Вот. Там.
1: Ну да, оно такое значение приобрело сейчас. Но на самом деле оно имело вполне ритуальное значение.
0: Да, даже так?
1: Конечно. Оно предписывало определенные
0: никогда
1: действия.
0: Никогда даже не представлял.
1: Для пожилых и стариков, говорю вам, человек, знакомый с фольклористикой. И немного
0: вам
1: с ним
0: имеющее
1: дело. А смотрите, что оно значило. Вот очередные похороны, например. Человека несут на погост, на кладбище, хоронят, закапывают в землю. И что происходит дальше?
0: На поминки.
1: Ну, люди начинают оставлять кладбище.
0: Да.
1: В каком порядке?
0: Не в курсе я.
1: Так вот. Раньше ни в коем случае молодой не имел права уходить с кладбища первым. После похорон уход с кладбища был строго регламентирован. Уходит самый пожилой и в очередности возраста. Самый молодой уходит последним. Потому что считалось, что первый ушедший первым и вернется. Только уже в качестве не живого человека, а трупа мертвого человека. Поэтому пословица «не лезь у перед батьки у пекла» регламентировала порядок ухода с похорон, с захоронения. Потому что считалось, что если уйдет первый молодой, он сюда первый вернется. Таким образом, пекло – это не нечто, где упечи пякуть, ну, печется в печи что-то, а этим словом называлось и

0: могила.
1: Но весик в белорусский вообще какое-то окраска приобретает. Вот
0: да,
1: слово
0: печь.
1: От пекла.
0: Да.
1: Тоже где-то все вот жжется, печется, горит. Да. Страшно. А,
0: давайте вот такую вещь с вами обозначим, очень важно. Это семиотика. А, есть такое понятие семантический треугольник Огдена-Ричардса. Я вам объясню все понятно, объясните, понятными словами.
1: Да,
0: смотрите,
1: я даже
0: смотрите,
1: спрашиваю, смотрите, объясните смотрите. Просто.
0: Есть предмет. Вот реальный предмет. Книга. Книга. Предмет. У этого предмета есть обозначение, слово, его обозначающее. Либо слово звучащее, фонетический комплекс, либо слово написанное, графический комплекс. Есть предмет, слово. И третье в этом треугольнике, три точки, это представление, значение. Предмет, слово, значение. Если я слышу книга, то я в голове пытаюсь себе представить предмет. Есть реальный предмет, есть слово, обозначающее его, и есть значение, возникающее в моем сознании. Предмет, слово, значение. Понимаете?
2: Да, понимаете? Понятно, сейчас понятно.
0: Сыграем с вами в игру. Ну, пожалуйста, я не буду вас оскорблять.
1: Но я надеюсь.
0: Я должен сказать то, что я сейчас скажу. А вы, значит, есть предмет, слово и значение. Предмет, слово, значение. Так?
2: Да.
0: Я говорю слово, я не ругаюсь, нет. Я просто говорю слово. Это древнерусское слово, понимаете, да?
1: Ну, пусть я попытаюсь.
0: Те, кто нас смотрит и слушает, да. Я говорю просто слово. Древнерусское слово, я все объясню потом. Предмет, слово, значение. Итак, слово. Задница.
1: Но в нашей культуре оно сегодня приобрело, я не знаю, как в прошлом, но в настоящем часть физиологии. Там.
0: Позвольте я... Перевод, ну, одно слово, словосочетание сочетаю. Это пишет Лесков в письме Льву Николаевичу Толстому. Он пишет так. Тяжайте о задницу. Тяжайте о задницу. Что это такое, как вы думаете? Тяжайте о задницу.
1: О чем-то надо заботиться.
0: О чем? О чем мне хочется спросить? Так вот. Задница, тяжайте о задницу, это иметь спор о наследстве. Вести тяжбу о наследстве. Потому что задница, не задница, задница, взгляните в словарь ударений древнерусского языка Залезняка Андрея, и вы увидите задница. Задница в древнерусском языке это было наследство. И имело еще и значение другое.
1: Седалище. То есть хрестоматийные могут наши зрители
0: конечно.
1: Достать книги
0: вы
1: и найти это слово.
0: Житие
1: да?
0: Андрея Еродьева прочесть. Там речь идет о заднице.
1: Ну это просто так, ради
0: да, смотрите,
1: я
0: смотрите,
1: думаю,
0: смотрите.
1: Что нет смысла к этому там отправлять наших нет. Зрителей, чтобы да. Они ходили.
0: Смотрите, смысл следующий. Есть предмет, слово, значение, возникающее. В современности на это древнерусское слово, простите, ну повторюсь, то, что оставляют родители после себя, за собою.
1: За
0: отсюда
1: собой.
0: И все это хорошо. Слово, да. В современном русском совершенно другой предмет и другое значение возникает в голове, при упоминании этого слова, понимаете?
1: Да,
0: понимаете.
1: Конечно.
0: А у древнерусского человека в сознании возникало...
1: То есть это нормальное
0: наследство,
1: слово?
0: Наследство, да. Или другое слово, прелесть. Это что такое? Прелесть.
1: Ну, что-то хорошее, приятное, красивое.
0: А я вам из Суздальской летописи зачитаю небольшой фрагмент. «Вступив в прелесть лжагу пророка Махмеда». Это как? Вступил не... нечто приятное, хорошее, живого пророка Магомета?
1: Не знаю, Александр. Вот,
0: так вот,
1: поясните.
0: Прелесть в древнерусском – это прелестить.
1: А, прелестить, да, прелесть уже,
0: да,
1: конечно.
0: Да, вы понимаете. То есть прелесть – это соблазнить, это некий соблазн, это некое преступление, нечто плохое.
1: Угу.
0: Смотрите. Да. То есть слово, предмет, слово, значение. Когда идет время... Когда слово перескакивает в другие культуры, очень часто за вот этим графическим или фонетическим комплексом, за словом, вдруг закрепляются новые предметы и новые значения. Понимаете?
1: Да.
0: Теперь давайте разберемся со словом «ад».
1: Ад. Да, вот это
0: древнееврейское
1: интересно.
0: Шоу.
1: Как оно вообще вот
0: древнееврейское шоу
1: попало к нам?
0: Имеет вполне конкретное значение. Это место, куда идут все умершие.
1: То есть, смотрите, Александр, вот все, что мы прочитали, вы церковно-славянском,
0: да.
1: Мы здесь в синодальнем, гроб, преисподний, либо ад, это еврейское слово шеол.
0: Да.
1: Шеол.
0: Еврейское слово шеол имеет следующее.

0: следующие значения. Могила, гроб, место, где находятся все умершие. А где находятся все умершие?
1: В могиле.
0: Могила, гроб.
1: То есть независимо от грешники, не грешники, да. Праведники, не праведники.
0: Так? Так было, да, все. То есть, более того,
1: всех участь.
0: Тузики, мурки, там буренки.
1: Вот поэтому вы так уверенно сказали, что все попадут в ад.
0: Все попадут в ад.
1: Но не в тот, которым имеет представление современный человек.
0: Конечно, вы сообразительный человек. Смотрите, вот это еврейское слово «шеол». Когда появилась нужда и переводился древнееврейский текст Библии, ну, то, что мы сегодня называем Ветхим Заветом, на древнегреческий, то вместе надо было найти слово, подходящее «шеол». Нашли. Есть у древнегреков такое слово.
1: Какое?
0: Адес.
1: Адес. Адес.
0: А, да. Там еще есть йота субскриптом, но об этом скажем чуть позже. Йота подписная. То вместе с переводом этого слова к шеолу добавились новые значения. Это по-прежнему могила.
1: То есть это... как синонимы, да?
0: Нет, не как синонимы. Это слово полисемическое, многозначное.
1: А, все понятно.
0: И в греческом у слова ад есть такое значение, какое нет у древнееврейского шеола. Но при переводе человек, читающий древнегреческий текст, невольно думал о том, о чем древнееврейское слово не говорило. Не говорило. Итак, смотрите, какое же значение оно имело в греческом, древнегреческом, которого не было в древнееврейском? Очень просто. Было место аид, и был бог аид. Вот это адес, но йота, аидес. Но оно не читается.
1: По крайней мере, понятно, вот, да, прочтение адес.
0: Ну, да, понятно.
1: Русское вот трансформировалось ад.
0: Царство аида и сам аид носили... названия именовались Адом, Аидом. Теперь, при чем здесь Аид к, древнему Израилю и Библии древнего Израиля, Священному Писанию?
1: Да.
0: Но а царство Аида там мертвые, как тени живут. И когда Священное Писание было переведено на древнегреческий язык, и слово «шеол» переведено на древнегреческий при помощи слова «аид», оно транслитерировано на русский язык, то вкралось древнегреческое значение, одно из значений, пункт, которого не было в изначальном. А вместе с ним вкралось ложное представление о неком царстве теней, царстве мертвых, где мучатся, где есть разные уровни.
1: Так вот это интересно.
0: Понимаете?
1: Хорошо,
0: как
1: одно значение вроде бы разобрались. А вот, да. Вот эти все муки, эти все страдания, это, там, как вот в белорусском слове «пекло», то есть люди там мучаются. Вот, это именно с греческой мифологией пришло?
0: Да, это тоже пришло с древнегреческой мифологией. Мало того, что понимаете, как ад пришел?
1: Апокалипсис Петра, он как-то повлиял тоже?
0: Да, он, собственно, и создал.
1: Создал,
0: он,
1: да?
0: Он стал фундаментом этой
1: идеи. А что,
0: идеи?
1: Какие-то там, вы можете сказать, вот какое-то, ну, вкратце содержание об этом, в этом апокалипсисе Петра?
0: Ну да, вот там экскурсия по аду, по
1: там сути. Экскурсия Петр по аду, проводит там экскурсию по аду. Мучаются, страдают, да. Там подвешены люди и так далее.
0: В зависимости от тех грехов, которые они творили, то они и страдают. Там жуть, бесконечно страдает.
1: То есть вот в такой цепной реакции пошагово, да. Вот как перекочевала, да, эта идея христианства, да?
0: Да, из древнегреческой мифологии через перевод слова «шеол» словом «адес» и идея ада древнегреческого вдруг появилась в Писании. Она появилась еще в иудаизме в момент, когда эллинская культура, когда весь мир был полонен древнегреческой культурой. Уже тогда оно влезло туда. Знаете, это не было присуще там, персидскому периоду или вавилонскому периоду, или периоду Древнего Израиля. Но оно вкралось вот через
1: это. Знаете, Александр, начинаешь ценить вот эту дисциплину богословия. То есть благодаря исследованию. Ну, конечно, вот какие-то вещи понятны.
0: Ну,
1: то есть человек, оно из этого заблуждения, невежества, оно дает ясное, понятное представление,
0: да.
1: Что есть и как в Священном Писании.
0: Давайте откроем два места из Библии. Первое послание Коринфянам, 15 глава. В Библии есть другое слово – гиенна.
1: 1 Коринфянам.
0: 1 Коринфянам, 15 глава, 55 текст. Апостол Павел, когда говорит о будущем, о втором пришествии Иисуса Христа, о том, что произойдет, он говорит такие слова. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. А ад и смерть будут побеждены, говорит Павел.

0: говоря о грядущем пришествии, при гласе архангела и трубе Божьей, ад будет побежден, и смерть будет побеждена. Давайте откроем еще Откровение, 20 главу. 14 текст – это окончательный суд. И мы читаем такое: «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. Ад и смерть будут уничтожены. Как же мы тогда можем говорить о вечном аду, о вечно горящем аду, если он сам будет сожжен в огне гиены огненной? Ад – место, где находятся все умершие. По сути, могила, гробница.
1: Это, Александр, даже вот возвращаясь к прошлой нашей теме, когда мы говорили, вот якобы мнение у христиан, что Дух Христа там кому-то проповедовал. Сегодня вот эта идея о мучениях в аду. То есть
0: она не библейская.
1: Не просто чужда вот библейская, но она еще и опасна, наверное, да?
0: Она опасна.
1: Вот и в чем вот, ну, все же вот ее какая-то опасность?
0: Она опасна, потому что искажает характер Божий. Она опасна, потому что является средством манипулирования людьми.
1: То есть, как это было в Средневековье.
0: Да.
1: То есть...
0: Позвольте, вот по характеру Божьему особенно важно сказать. Бог справедлив, вы согласны с этим?
1: Так я не сомневаюсь.
0: Я скажу больше. Бог более милостив, чем справедлив. Так? Справедливость Божия в Ветхом Завете выражается, к примеру, в словосочетании «око за око и зуб за зуб». Ну, равное воздаяние.
1: Да.
0: «Lex talionis», сказали бы латиняне. Закон равного возмездия. Справедливо ли Феклу Феоктистовну, которая часть своей жизни гнала самогон и спаивала по деревне других мужиков, за это мучить миллионы лет? Когда, ну сколько той жизни? Она спала, она работала, ну какие-то выходные там грешила и не раскаялась.
1: Даже очень страшно себе представить.
0: Равное возмездие.
1: Что даже Господь такое может допустить.
0: Конечно. Бесконечное мучение. Это ложь. Библия говорит, что грядущий день попалит их в огне. И они будут как солома. Поэтому Господь милосерден. И ад – это могила, куда уйдет каждый. Но Господь воскресит тех, кто верует в Него.
1: Александр, у нас больше времени нет, но вам большое спасибо, что вы очень хорошо объяснили вот эту тему, которая, я думаю, для зрителей очень важна. Дорогие друзья, доверяйте свою жизнь Господу. Господь в своем слове говорит, что «Я – путь, истина и жизнь». Пройдите этот путь вместе со Христом. Он ждет вас и готов пройти, и хранить, и берегать вас, и благословлять в жизни. Будьте счастливы, чтобы мир был в ваших семьях, в вашей жизни. Всего наилучшего. И будем ждать на новых программах. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Ой, кем будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.
1: Все возвращается на круги своя. Эти слова из Библии стали поговоркой. Почему? Почему история имеет свойство повторяться? Почему каждое новое поколение вынуждено наступать на те же грабли, что и их предки? Может ли опыт прошлого стать ключом к будущему благословению? Сегодня на эти вопросы отвечает священнослужитель, доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот мы приступили к Захарии, первой главе. Да, сегодня мы будем ее разбирать, но в самом начале хотелось бы спросить, да, а почему нам, зрителю 21 века, вообще важно и нужно обращаться к этой книге?
2: Книга пророка Захарии, она была написана в особых обстоятельствах, когда народ иудейский принял решение быть верными Богу, делать богоугодное дело, в частности, восстанавливать храм. И вот на этой волне духовного, скажем так, национального подъема, того решения, которое народ принимает, они начинают заниматься восстановлением храма, поклонения Богу. И когда они пошли этим путем, их к этому действию Бог побудил через пророка Агея, и они начали строительные работы. В это же время Господь теперь говорит через пророка Захарию новую весть. Я очень часто, говоря об этих двух пророках, они современники практически, да? Я говорю о том, что пророк Агей – это пророк обличения, а пророк Захария – это пророк благодати. Потому что мы у пророка Захарии можем встретить очень много таких сообщений, обращенных к народу иудейскому, которые наполнены Божьими обетованиями, Божьих планов того, что Бог хочет в жизни человека сделать, в жизни народа своего. Бог делится с народом иудейским через пророка Захарию, а Захария непосредственно общается с народом иудейским, понятно, в целом, но две личности непосредственно, которым очень часто лично идет обращение, это правитель Зарававель был в дни пророка Захарии и первосвященник Иисус, сын Иосидеков. И вот к этим двум личностям очень часто Господь через пророка Захарию обращается и говорит о том, что Он хочет сделать для своего народа. И вы знаете, когда мы читаем книгу пророка Захарии, мы можем увидеть, как Бог в нашей человеческой жизни тоже очень часто имеет большие планы для нас. Конечно, прочитав всю книгу пророка Захарии, мы можем, завершив все, сказать, что, но к сожалению. Что к сожалению? Пророк Захария, он был автором обращения или пророческой вести в 518 году до нашей эры. Сегодня это уже 2500 лет назад. И Бог тогда через пророка Захарию говорил, что он хотел увидеть у народа Израиля, иудейского, что бы было в их жизни. Но мы уже теперь, глядя на историю прошлого, мы-то сегодня уже можем с вершины нашего времени смотреть. Мы знаем, что, к сожалению, позже были завоевания и Александра Македонского, потом были завоевания Антиоха и Епифана, были Маковеевские войны. Было то, что народ израильский, иудейский, утратит свою, так сказать, самостоятельность полностью. Ко времени Иисуса Христа иудея она будет порабощена Римской империей. Правитель у нее будет поставленный, Пилат поставленный кесарем. Они своей воле, своих прав, полномочий решать все вопросы они не будут иметь. А позже, в 70-м году уже нашей эры, тот храм Зарававеля будет разрушен. Позже народ иудейский будет рассеян. И вот, глядя на все те обещания, обетования или планы Бога, которые Бог говорит через пророка Захарию, может появиться

0: некое такое двойственное чувство,
1: угу.
0: что Бог свои планы не может исполнить. Это одна сторона. Но есть другая сторона. У Бога есть огромные планы для человека. Бог готов так много дать человеку,
1: угу.
0: но, к сожалению, человек в своих грехах возвращается к своему греховному началу и не дает Богу возможности сделать многое. Поэтому, читая книгу пророка Захарии, мы можем увидеть обетование, которое Бог дает для народа иудейского и через призму веков для нас также. Мы можем, читая это, увериться в том, что у Бога для нас есть удивительное будущее. Бог для этого сделает все. Сделал, делает и сделает.
1: Угу.
0: Поэтому мы сегодня о многом можем говорить не в масштабах нации,
1: угу.
0: но в масштабах «вот я и вот Бог мой». И Господь в моей жизни имеет удивительный план. И как Он открывает это через пророка Захарию, это и в моей жизни может исполниться, если я дам Ему эту возможность. Поэтому вот читая книгу пророка Захарии, мы можем увидеть вот эти вот Божьи потрясающие планы для нации и для каждого человека отдельно.
1: Ну, я думаю, что наши большие ожидания оправдаются, когда мы прочитаем и разберем всю книгу Захария. А если мы обращаемся как раз-таки к первой главе, то самое начале, да, первые 6 стихов посвящены призыву к покаянию. Да, я, наверное, зачитаю, мы читаем в синодальном переводе. «В 8 месяце, во 2-й год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Вараахину, сыну Адову, пророку. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да, и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои, определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами». Вот такой маленький отрывок, которому будет обращено сегодня наше все внимание. Ну, как бы с самого начала, как будто бы он немножко их сильно ругает, не так ли? То есть почему вообще он к ним так обращается? То есть что была тут за такая интересная ситуация? Можно ли как-то пояснить?
0: Ну, нам важно обратить внимание о том, что здесь не столько Господь обращается к ним лично.
1: Угу,
0: смотрите, четвертый стих. Что говорит?
1: Отцы ваши, не будьте такими.
0: Не будьте такими, как отцы ваши. Вот. То есть Господь говорит именно о той проблеме, которая была прежде.
1: Угу.
0: Давайте мы чуть-чуть в историю погрузимся, для того, чтобы
1: нам
0: войти
1: чтобы
0: в контекст книги пророка Захарии.
1: Угу.
0: Посмотрите, первый стих говорит, «В 8 месяце, во 2-й год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину». Что такое 8-й месяц был в историческом процессе народа иудейского. Если нам обратиться с вами к книге пророка Агея, который был современником пророка Захарии, то мы увидим такую картину, что народ иудейский, они 18 лет оставили строительство храма. Остановка строительства храма была в связи с тем, что в среде окружающих народов появилось очень недовольство большое тем, что народ иудейский спустя 70 лет вернулся из Вавилонского плена и начал восстанавливать храм с перспективой восстановления в том числе и города.
1: Угу.
0: И они были недовольны этим и ставили препятствия. И на 18 лет остановилось строительство.

0: что происходит в уже теперь в восьмом месяце? Если мы читаем пророка Агея, то там мы находим, что в конце шестого месяца, здесь нужно сделать оговорку, что счет месяцев, который мы находим у Агея и у пророка Захарии, он идет по календарю иудейскому. Не по календарю, который как бы мы знаем, а здесь иудейский календарь. А иудейский календарь, он полностью замкнут, опять-таки, на ритуальную, церемониальную жизнь народа иудейского. Восьмой месяц, он следует за седьмым, понятно, но в седьмом месяце у народа иудейского целая цепь культовых праздников. И народ иудейский, как пророк Агей говорит, в шестом месяце пришли и решили начать восстанавливать храм. Затем, буквально через неделю, начинается цикл религиозных праздников, в которые Господь говорит, вы не должны делать никаких работ. Это праздники, в которые вы должны заниматься религиозной, духовной вашей жизнью. Духовным осмыслением, значит, заниматься. Там был праздник труб, когда народ иудейский должен был, народ израильский, вспомнить свою духовную жизнь, если кто в чем прегрешил, принести жертвы за грех, покаяться перед Господом. Вот это все важно было сделать. После этого был день очищения, после этого был день радости и благодарения Богу, день кущи. Это все в седьмом месяце.
1: Плодородный был седьмой месяц.
0: Да. Интересненький. А после него у Агея написано, что народ иудейский после всех праздников приступает к работе. И вот когда они начинают работу, они послушались пророка Агея, обличение, что они не строят храм, тогда Господь параллельно пророку Агею, который был, помните, я сказал, я пророка Агея называю часто пророком обличения, который обличает строго, сурово народ иудейский. Параллельно пророку Агея, обличителю, призывает Господь и пророка Захарию, пророка благодати. На фоне того, что вы приняли решение заниматься богоугодными делами, вы молодцы. Я хочу напомнить теперь, что я буду с вами. И очень много, что мы будем с вами читать у пророка Захарии, там потрясающие видения, которыми Господь дает заверение, что Он со своим народом. Там потрясающие видения, что Господь говорит, никто и ничто не смогут вам помешать, если вы будете всегда со мною. Эти вот обетования, которые Господь дает через пророка Захарию дальше, они даются на фоне того решения, которое принято народом иудейским восстанавливать храм. Что бы мне хотелось здесь сказать?
1: Да, что здесь важно?
0: Очень важно нам понимать, когда мы в своей жизни принимаем решение идти дальше с Богом, жить по закону Божьему, познавать волю Божью, молиться Богу, искать Его воли в своей жизни, прося Господи, руководи, Господи, направь, Господи, умудри. Господь говорит, и я хочу тебе сказать, я буду с тобою. Да, очень скоро происходят события в среде народа иудейского, потрясающе связанные с чем? Мне хотелось бы об этом сказать, хотя в последующем мы будем к этой истории возвращаться. Потому что, когда они начали снова заниматься строительными делами спустя 18 лет, те народы, которые жили вокруг, они снова начинают возмущаться. И они пишут снова письмо, теперь уже к царю Дарию. Здесь мы видим, это как раз во второй год Дария. Они пишут письмо к царю Дарию. Возможно, вот эти главы, первая глава и последующие, они будут пишутся тогда, когда как раз письмо уходит к Дарию. Что царь Дарий, имея в виду, здесь, на этой земле, те, кто когда-то были рабами в Вавилонском царстве, вот, они снова затеяли восстановление храма своего. А для народа в древности, оно и в наши дни, может быть, просто уже в светские годы, сейчас, когда такое время в нашем мире, все больше и больше Бог становится некой формальностью, это не так заметно. Но вот в те годы, и в годы, которые были написаны эти

0: книге, присутствие центра богопоклонения, храма, это нечто, то, что является стимулом для нации жить, бороться, отстаивать свои интересы, защищаться, развиваться и расширяться. И поэтому те народы, которые увидели, что народы иудейские восстанавливают храм, они пишут Дарию письмо. Послушай, поищи в архивах, что вот эти люди, которые вернулись 20 лет назад на эту землю, это народ буйный. Как если они восстановят свой храм и восстановят свой город, царь Дарий, у тебя могут здесь быть проблемы. Они потом могут и отколоться от тебя. Они могут еще и против тебя восстать. Они неспокойные люди. Угу. Почитай в архивах. И тогда царь Дарий, об этом Ездра, священник, очень красиво описывает в книге Ездры, можно почитать. И тогда царь Дарий отдает приказ, говорит, поищите в архивах, что об этом написано. Помимо того, что там написано, что действительно эти люди, они такие, там еще написано, что Кир дал указ этот народ отпустить для того, чтобы они восстановили свой храм в Иерусалиме. И поэтому то, что они делают волю царя Медоперсидского. Кир среди царей Медоперсидских, вы знаете, был, наверное, в наши дни, кого бы можно было привести как политического лидера, которого почитают. В советские годы это был Ленин. Вот, да? Вот в советское время можно было сказать, вот Кир был для всех политических лидеров аналогично Ленину. Вот. То есть, если это сказал Кир, то это важно. Так надо делать.
1: Ну, да.
0: И поэтому Дарий, когда это находит, он издает потрясающий указ. Он пишет письмо туда, тем, кто обратились к нему, что вот тут надо остановить это строительство. Он пишет, я искал, и я нашел, что эти люди строят храм, потому что Кир разрешил им. Поэтому, если кто-либо из вас решит мешать этим людям, то моя рука будет на вас. Я приказываю, дайте им камня, сколько им нужно, дайте им золото, сколько им нужно, дайте им лес, сколько нужно. Если в чем будет у них нужда, все дайте, они должны строить. Вы представьте, если бы сегодня такой указ поступил со стороны государственного деятеля в адрес в интересах какого-то народа небольшого или какой-то церкви, да, было бы сказано, если эта церковь строит свой храм, молитвенный дом, и они закончились у них средства, пожалуйста, губернатор, выдели им деньги, значит, дай стройматериал, они должны построить все, у них это все должно быть. И если кто-либо попробует что-то им помешать, то должны знать, что со мной будут иметь дело. Смотрите, какой указ.
1: Вообще, вот, масштабно.
0: Масштабно. Это был ответ Бога на их решение встать и начать восстанавливать храм. Они боялись 20 лет это делать, 18, потому что им поставили препоны. Но теперь, когда они решились и начали делать богоугодное дело, Бог на их стороне. И вот здесь как раз, вот здесь, мне бы хотелось, потому что это красной нитью будет проходить через всю книгу пророка Захарии. Вот эта идея, когда Господь подчеркивает, что Он на стороне своего народа. Все это происходит благодаря тому, что они приняли в сердце своем решение делать Божье дело.
1: Здесь вот в третьем стихе написано «Обратитесь ко мне». То есть вот из-за того, что... Но он их, извините, он перед этим их столько вдохновлял. Ну, то есть все равно он, опять же, к ним взывал. То есть получается, что Бог как будто бы делал первый шаг.
0: Безусловно. Бог в этом вопросе удивительный Бог. Потому что Он всегда делает первый шаг навстречу к нам. Когда Адам и Ева согрешили в Едемском саду, Бог приходит в Едемский сад. Адам, где ты? Решение, которое Господь принимает совершить спасение грешного человека и прийти в этот мир, приняв плоть человеческую, отдать свою жизнь, это решение Бога, которое сделано прежде, нежели вообще появилась эта трагедия греха. Бог говорит, я готов в твою жизнь прийти. Почему вы правильно подметили третий стих? «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», говорит Господь. Бог на нашей стороне всегда. Он все везде приготовил, и теперь Он зовет: «Обратитесь ко мне». На фоне всех этих событий. И поэтому мне хотелось бы, чтобы мы могли для себя вот очень важную отсюда извлечь истину. Если я, как человек, принимаю решение встать на сторону Бога, я могу быть уверен, Бог уже на моей стороне. Бог готов в мою жизнь войти и оберегать меня, защищать. Почему вот есть известный псалом «Живые в помощи», да, там говорит о том, что Господь с нами. Он оберегает нас, как птица птенцов своими крыльями, защищает нас. Поэтому, когда мы доверяем своей жизни Богу, Бог будет с нами. Бог говорит: если ты пойдешь через бурные потоки, они тебя не потопят. Если через огонь будешь идти, не обожжешься. Если я буду идти и долиною смертной тени, я не буду бояться зла, говорит псалмопевец, потому что Бог со мною. Вот это важная весть от Бога, обращенная к нам. Да, вот в эти, когда первый стих мы читаем с вами, первой главы, еще нету указа царя Дария. Еще его нету, о котором я рассказал. Он вскоре будет, но Бог уже говорит: обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. И противопоставляя всему этому, Бог говорит здесь очень ярко известные для народа иудейского причины того, что привело к утрате Божьего присутствия. И Он говорит...
1: Обратитесь от злых путей ваших, от злых дел ваших.
0: Смотрите, что Он здесь говорит. «Не будьте такими, как отцы ваши». То есть здесь Бог не говорит: «Я к вам сейчас обращаюсь, обратитесь». А Бог говорит: «Я хочу обратить ваше внимание, что стало причиной утраты земли этой, утраты города, утраты храма». И он перечисляет, второй стих: «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом». Дальше четвертый вы прочитали: «Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки». То есть здесь передается речь того, что было сказано к отцам слушателей, современников пророка Захарии.
1: Ну, то есть ранее уже тоже Господь обращался к ним, но они не послушали.
0: А когда это было ранее? Итак, кто слушатели Захарии? Это те, кто 20 лет назад вернулись из плена. 70 лет они были в плену. А значит, теперь о каких пророках здесь идет речь? Какие пророки взывали к народу иудейскому, а они не послушали? А здесь речь идет о пророках каких? Пророк Исаия, который обращался к народу иудейскому. Это пророки, которые были до пленения. Это получается по отношению к событиям книги пророка Захарии, историческому моменту, пророки, которые были 100 и более лет назад. Но весть тех пророков, она остается актуальна и для современников пророка Захарии. Потому что Бог говорит: обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Это обращение было к отцам. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. И что теперь, где ваши отцы? Пятый стих. Да и пророки, будут ли они вечно жить? Говорит, те пророки, они тоже уже ушли в историю. Их нету среди живых. Но, шестой стих, слова мои и определения мои, которые я заповедал рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? О чем говорили пророки? Говорит, если вы не будете послушны, то я наведу на вас царей, и города ваши будут разрушены, и храм ваш будет разрушен, и вы будете в плену. Говорите, что? Они не послушали. И что случилось? Какая судьба постигла отцов? А то, что было сказано через пророков. И они обращались и говорили: как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям, по нашим делам, так и поступил с нами. Сегодня приходится очень часто

0: Послышать, когда бывают люди, говорят, особенно люди более зрелого возраста, говорят, ну, я уже старый, мне к Богу уже некогда идти. Вот бы дети мои пошли к Богу. Почему они так говорят? Потому что они понимают, что свою жизнь они строили так, как им хочется,
1: да,
0: без Бога. Но они понимают, что пути Божьи – это правильные пути.
1: Угу.
0: Нет проблемы в любом возрасте.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений – «Святой Дух в жизни семьи». Но прежде чем мы будем говорить об этом, хотелось бы упомянуть роль и действие Святого Духа в жизни человека. Действие и роль Святого Духа в жизни человека многогранны. Хотелось бы обозначить эти грани. Святой Дух – это представитель Христа, которому поручено даровать в нашей жизни присутствие Христа и Его жизнь. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 3 главе, 16 по 19 тексты говорит об этом следующее. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Особое значение работы Святого Духа для человека заключается в том, чтобы привести нас ко Спасителю и показать нам глубокую нужду в Нем. Следующая миссия и роль Святого Духа заключается в обличении, когда Дух Святой беспокоит нашу совесть. И это тоже часть работы Святого Духа, которую Он осуществляет ради нашего спасения. Святому Духу поручено быть силой в каждом нашем испытании. Положиться на Святого Духа во всех наших переживаниях – это значит положиться на Спасителя, потому что Святой Дух в полноте отражает мысли и планы и цели Иисуса. И только тогда Иисус Христос посредством Святого Духа дает нам силу переносить все тяготы, испытания и переживания в нашей жизни. Следующая роль Святого Духа заключается в том, чтобы свидетельствовать об Иисусе, открывать Его характер и постоянно направлять нас к Нему, как Господу и Спасителю нашей жизни. Апостол Иоанн в 15 главе, в 26 тексте сказал об этом следующее. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Святой Дух имеет еще одну особую миссию в нашей жизни. Ему поручено принести радость в наши сердца. И это является результатом принятия нашего Господа и Спасителя. Благодаря Духу Святому, живущему внутри человека, каждый человек может иметь радость подлинную среди боли и проблем, с которыми часто сталкивается.

нас жизнь. Святой Дух имеет особую миссию, особую роль. Это наш личный друг, хотя иногда нам бывает трудно это представить. Особенная работа этой третьей личности Божества заключается в преобразовании наших характеров, так, чтобы они более полнее отражали красоту Господа Иисуса. Святой Дух является животворящей силой во всех аспектах и областях нашей жизни. Поэтому сегодня, говоря о Святом Духе, о Его роли и действии Святого Духа в семье, я хотел бы открыть Священное Писание, послание апостола Павла, 5 глава, с 19 по 21 тексты. Апостол пишет: «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». В этих текстах Священного Писания выражены три принципа, которые Господь желает претворить в жизни наших семей, чтобы сделать их уголком рая здесь, на этой земле. Вот эти принципы. Мирная радость и счастье, выражающиеся в песне нашей души. Об этом говорит 19 текст. Постоянная благодарность Господу за то, что Он уже сделал в нашей жизни и делает. Об этом говорит 20 текст. Благодаря всегда за все Бога и Отца. И 21 текст, очень интересный принцип. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Наше повиновение друг другу, как следствие первых двух принципов. Как же жить в семье, подчиняясь Святому Духу? Во-первых, необходимо полностью отдать свою волю Спасителю. Второй и очень важный момент – пересмотреть свои отношения с каждым членом семьи. Я вспоминаю одну семью, в которой дети уже выросли, у них были три сына. И вот эти взрослые сыновья жили вместе с родителями, и однажды родители решили попросить прощения у детей. Сначала это было детям непонятно, зачем просить прощения. Но когда они вникли в суть этой просьбы, они поняли, что да, родители не были совершенными, когда воспитывали их в детские годы. Возможно, они в чем-то ошибались во время их юности, в построении взаимоотношений. И когда вот это прощение, когда родители попросили прощения у детей, то глава семьи рассказывает, произошло нечто необычное. Мы плакали и молились. Мы простили друг другу, может быть, что-то невысказанное, что-то недосказанное. Где-то могли огорчить друг друга. И это еще крепче, это еще сильнее укрепило узы нашей семьи. И третий очень важный принцип. Чтобы сделать семью гармоничной, необходимо каждому члену семьи ежедневно просить о руководстве Святого Духа. В жизни семьи, желающей жить согласно принципам Священного Писания, будут иметь место три ключевых момента. Духовная жизнь семьи, подчиненные Духу, будет развиваться, но возможно на этом пути встретится и разочарование. Второй момент. Священное Писание говорит нам о том, что нам надо учиться принимать слабые стороны своего супруга. Это вроде бы известная истина, но послушайте до конца это выражение. «И позволить Господу изменить его или ее». Ошибка многих из нас в том, что мы пытаемся помочь друг другу, пытаемся изменить друг друга. Но давайте принимать слабые стороны наших супругов и позволять Господу изменить его или ее. И третий очень важный принцип – успех в браке будет зависеть не от двух совершенных людей, но от того, насколько каждый из них
исполнен в отдельности Святым Духом. Итак, давайте немного поговорим о Святом Духе в жизни мужа. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет эти замечательные слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Посмотрите, о какой высоте отношений говорит апостол, предлагая эту высоту отношений мужьям. Сравниваются отношения между мужем и женой, между Христом и церковью. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дорогие мужья, каждый день говорите своей жене: «Я люблю тебя и сегодня, и я счастлив в том, что ты принадлежишь мне, а я тебе». О, как должен молиться муж каждый день, чтобы Иисус ежедневно ниспосылал ему свой дух для обитания внутри него, и чтобы он стал мужем, водимым Духом Божиим. Я в своей жизни часто практикую такую молитву, когда втайне благодарю Господа за то, что Он подарил мне мою супругу. Я не стесняюсь молиться с ней вместе и говорить ей об этом вслух, обращаться к Господу, благодаря Бога за то, что Он подарил мне мою супругу. Это тоже является одним из секретов созидания наилучших отношений в семьях. Поэтому, дорогие мужчины, много, искренне, от всего сердца взывайте Господу, чтобы Он исполнил вас Святым Духом и сделал мужем, водимым Духом Божиим. Священное Писание говорит нам далее о роли Святого Духа в жизни жены. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж – глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Здесь говорится о повиновении, не так ли? Да, это очень интересный принцип. В сознании многих мужчин и женщин этот божественный принцип пренебрегается. Отметьте, пожалуйста, что повеление в контексте повиновения предваряется словами «исполняйтесь Духом». Когда мы исполняемся Духом, тогда библейское повиновение возможно в результате этой исполненности. Что может увидеть исполненная Духом управительница домашнего очага, когда она приступает к выполнению своих обязанностей? Из пожелания апостола Павла, записанного в Колоссянах, послании к Колоссянам, в 3 главе, в 23 тексте. Апостол пишет: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Если супруга каждое утро приглашает Святого Духа, чтобы Он руководил ее жизнью и даровал ей особую мудрость на предстоящий день, мудрость, в которой она нуждается для исполнения своего долга и призвания, тогда, согласно этому тексту, «все делайте от души, как для Господа, а не для человеков», она будет наделена способностью бодро и радостно выполнять все, что считает своим долгом. Супруга в жизни семьи играет важную роль в выражении любви, привязанности и признания. И только благодаря ежедневному исполнению Святым Духом она может это делать. Даже когда в семье может царить видимое согласие, если присутствие Святого Духа не очевидно благодаря изменению жизни членов семьи, то мы можем быть уверены, что Святой Дух пребывает в этой семье не в той мере, в какой Он желает пребывать. Исполненность Святым Духом проверяется тем, как мы живем в семье. Говоря о роли Святого Духа в жизни родителей и детей, именно Святой Дух делает нас достойными воспитателями наших.

своих детей. Осознание своей нужды в руководстве Святого Духа каждым из родителей делает их способными обрести благодать Иисуса Христа. Именно присутствие Святого Духа помогает быть родителям, мудрыми учителями, даже в критической ситуации, которая может возникнуть. Понимание своей нужды в подобном постоянном водительстве Святого Духа побудит родителей, отца и мать, особым образом молиться об этом даре в начале каждого дня и в течение его. Дух Святой играет особую роль в жизни детей. Я вспоминаю свои школьные годы, когда некоторые предметы были слишком трудны для того, чтобы очень успешно выполнять эти задания. И я вспоминаю, как Святой Дух наполнял сердце миром, как Святой Дух утешал, как помогал разрешать эти задания, с которыми подчас не могли справиться родители в различных по выполнению заданий различных предметов. Поэтому Святой Дух наполняет сердца детей особым уважением и послушанием родителям. Это тоже дается силой Духа Святого, это тоже делает наши детские годы особенно благословенными, особенно счастливыми и успешными. Благодаря особому служению Святого Духа, который не только придаст силы детям, но и помогает каждому родителю, который просит об этой божественной силе и полагается на удивительные и особые Божьи обетования. Дорогие друзья, Слово Божие призывает нас полностью положиться на Святого Духа и зависеть от Него, потому что Он есть Тот, благодаря Которому Иисус может помочь всем членам семьи. Оба они, Иисус Христос и Святой Дух, находятся в совершенном согласии. Оба они трудятся вместе с нашим Небесным Отцом, чтобы восстановить в каждом из нас Его образ. И Священное Писание, обращаясь к нам, послание Колоссянам говорит: «И так облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Дорогие друзья, пусть Дух Святой будет лучшим другом и руководителем вашей жизни. Пусть Он наполнит ваши семьи радостью, миром и многими благословениями. И да исполнится это в жизни вашей семьи.

0: Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный.
1: Владыка – определение Бога как властелина, правителя, облеченного всей полнотой власти. Божья власть основывается на факте, что Он – Бог-творец, принимающий активное участие в судьбе своего творения. В Ветхом Завете идею Божьего владычества передает имя Адонай, которое также переводится как «Господь». Божья Всевышняя власть означает, что Он правит всем творением по Своей воле –

0: Ему принадлежит власть над судьбой людей и народов. Всевышняя воля Бога не имеет ничего общего с произволом. Она праведна и свята. Бог сотворил мир и дал ему закон, по которому люди должны жить. Согласно 6 главе книги Второзакония и 5 главе 1 послания Иоанна, Бог призывает всех своих подданных благоговению и любви. Божественная власть в Библии также выражается в образе Бога-Царя. Бог – Царь царствующих и Господь господствующих.
1: «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся перед Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он – владыка над народами».

нашей семье все врачи. Очень красивая рубашка для клоуна. Мама будет за сердце хвататься, за давление. Папина любовь ущербная. Я теперь никому не нужна. Актер? Что за профессия? Не имеет ничего общего с заповедью. Вот, а что делать, а как жить? Я не хотела бы их оттуда стаскивать с нимба. Пришел, деньги отдал. Я решил, сепарируюсь.

0: Я не держу зла на своих родителей. Они все равно любят меня.
1: Отец говорил, что я ничего не добьюсь.
2: Она постоянно мной недовольна.
3: Я хочу, чтобы мой отец услышал меня.
4: Я не хотела возвращаться домой после школы.
5: Я хочу, чтобы с ними можно было поговорить обо всем.
6: Я хотела, чтобы отец поддерживал меня.
7: Я хотела, чтобы они обнимали меня.
8: Я хочу видеть мамины добрые глаза.
9: Мама, я сделаю все, лишь бы ты не ругалась.
10: Мама часто кричала на меня, но я все равно люблю ее.
11: Я люблю ее.
12: Я ее люблю.
13: Я все равно его люблю.
14: Я все равно люблю его.
15: Я все равно люблю их обоих.

0: Итак, какие сложности, не про вас, да, у вас все хорошо, вы встречаете у других ребят с родителями. Какие бывают сложности? Сепарация. В чем это выражается? Не отпускают или что? Или сложно самим оторваться? И самим оторваться они не очень пускают, да, у других, да. Хорошо, еще какие сложности? Я озвучу, если что. Ага, если...
1: Я считаю, что основная сложность у многих – это неумение родителей войти в положение ребенка при каком-либо его желании. Угу. То есть,
0: неумение слышать.
1: Неумение слышать, да, можно так обобщить.
0: Спасибо, спасибо. Что еще?
2: Да.
0: А отсутствие родителей тоже проблема, и мы ее коснемся, спасибо. Причем и одного, и другого. И физическое, и эмоциональное отсутствие. Угу. Что еще? Так, здесь вот за этим столом, пожалуйста, поделитесь, какие сложности вы знаете про других, не про вас. Какие бывают с родителями сложности?
3: Нет, у нас тоже есть сложности. Например, гиперопека, которая становится назойливой и не дает себе выстроить нормальные взаимоотношения, которые ты мог бы выстроить.
0: Да, гиперопека.

0: опека. Угу. Так, что еще? Есть версии, варианты, пожалуйста.
1: Боязнь родителей общаться с детьми.
0: А страх родителей какие-то темы трогать?
1: Ну, неуверенность в том, что они поймут, допустим, не, я лучше подарочек там подарю или деньги дам, вместо того, чтобы поговорить.
0: А, то есть иногда материальные вещи как способ с чувством вины справиться каким-то и решить откупаться. Угу, угу.
2: Нездоровый пофигизм.
0: А нездоровый пофигизм, который выглядит, что типа это твоя жизнь... Делай, что хочешь. То есть, с одной стороны, гиперопека, а с другой стороны, вообще твоя жизнь, делай, что хочешь.
3: А не брат и сестра.
0: Нормально. Не, мы говорим в целом. Хотя, я вам скажу, были ситуации, когда я консультировала двух детей из одной семьи. Если бы я не знала, что это два человека из одной семьи, было бы вообще абсолютно разные родители. У каждого из вас складываются свои уникальные отношения с родителем. И со старшим, правда, может не быть гиперопеки, а нам младшеньким будут вот трястись. Так, еще есть версии какие-то? Какие сложности с родителем бывают?
4: Физическое насилие. Это как бы крайняя степень.
0: Физическое насилие, угу, еще иногда оправдывается тем, что это воспитание, да. Так, еще есть версии? Ага, да, пожалуйста.
5: Холодность родителей.
0: Угу, угу. Какая-то холодность, какие-то проблемы, в которых они уходят и не видят. Детские проблемы какие-то.
6: Не оправдал ожидания родителей.
0: О, это тоже такая тяжелое бремя такое, погоны такие, которые на ребенка возлагаются. Ты должен осуществить мечту всей семьи, ту, что я не осуществил, и так далее. Вот об этом всем чуть-чуть я сейчас поговорю. Следующий слайд, пожалуйста. Если мы... Какие в нашем понимании должны быть адекватные родители? Ну, наверное, все то наоборот, правда? И слышать должны, и что еще? Понимать, принимать, любить, не быть холодными, да, быть включенными. Давайте посмотрим следующий слайд, где у меня как раз тема про то, что родители – это с детства наши боги. И пока мы растем, мы от них, пока маленькие, действительно во многом зависимы. Наверняка вы видели такую ситуацию, когда, ну, может быть, видели, слышали, когда мама говорит в магазине ребенку: «Сейчас я тебя здесь оставлю». Вы можете представить себе, какой ужас чувствует ребенок, когда ему говорят: «Я тебя здесь оставлю». Потому что он понимает, что этот человек – это все. Это еда, это забота, это безопасность. Все в этом человеке. И поэтому такими вещами, когда будете родителями, не играйте. Это очень страшные вещи для ребенка. Когда мы маленькие, нам кажется, что они боги. И они где находятся, эти боги? Они на Олимпе. Они самые-самые, самые умные, самые... Мама сказала, папа сказал. А потом со временем, это хорошо, когда мы начинаем видеть, что эти боги... Не идеальны. Да, я не хотела бы их оттуда стаскивать, с нимба. Валить их с этого Олимпа, но важно, чтобы мы, взрослее, начинали понимать и видеть, что да, они классные, но они люди, и у них могут быть свои какие-то вещи. Давайте посмотрим, какие бывают неидеальные родители. Итак, вы говорили уже о том, что они должны быть, но многие из окружающих нас ребят не имеют полной семьи, прям чтобы и мама, и папа были. Иногда кто-то из родителей есть, но его как бы тоже нет, потому что он, ну, пришел, деньги отдал, все. В дела не лезет, в детское воспитание не лезет, и он как бы есть, но его нет. И нам кажется, что иногда женщине кажется, ну, одна, воспитаю, все нормально. На самом деле, даже если этого родителя нет, он оказывает на нас влияние. Я вам хочу буквально несколько вещей перечислить, что дает мама. Мама дает тепло, принятие. Мы говорим о нормальной маме, да? Она дает безусловное принятие. Вот для всех, может быть, этот ребенок, не знаю, толстенький, еще какой, а любящая мама какими глазами смотрит?

самый красивый, самый вкусный. Он полненький, но она говорит, на еще пирожок тебе скушай, чтобы худеньким не был. А папа, папина любовь, она другая. И если мама, нормальная мама, любит вот всяким своего ребенка, то папа обычно больше любит за какие-то достижения. Я не хочу сказать, что папина любовь ущербная, она другая. Из-за того, что папа любит и побуждает к достижениям, он нас стимулирует. То есть, если мама скажет, ой, не лезь, упадешь, то папа обычно что говорит, если нормальный папа? Да, папа... Вы знаете, это вроде такие шуточки, а теперь давайте представим, что мы во взрослой жизни, если нам в детстве говорили, пробуй, давай, дали потрогать, дали в грязь залезть, дали еще что-то потрогать. Во взрослой жизни есть больше шансов, что мы не будем бояться чего-то нового, что мы не бояться будем выходить из зоны комфорта. Поэтому папы – это, во-первых, про стимул к достижениям. Во-вторых, папа – это еще и границы. Иногда, вы знаете, в семье мама говорит, говорит, и никак. А если папа, ну такой нормальный папа, он посмотрел, и все понятно. То есть вот это папина, оно дает границы нам в голове. И помогает нам в будущей жизни в социуме тоже придерживаться рамок. Это, в принципе, важно. Поэтому, когда отец или мать исчезают из жизни ребенка, то это наносит, конечно же, оставляет свой след. Следующий слайд, пожалуйста. Контролирующий родитель, да, вот эти гиперопекающие родители. Они говорят, да ты не сможешь, да мы о тебе позаботимся. Мы же тебе хотим чего? Вот, мы тебе хотим лучшего. И на самом деле за этой заботой иногда прячется контроль. То есть контроль в опеку такую красивую обертывается. И я говорю, для твоей же пользы можно услышать. Я это делаю исключительно для тебя, все для тебя. А эта забота, вот этот контроль, он очень сильно парализует ребенка, потому что, ну, если всю жизнь тебе, во-первых, чувство вины появляется, это же все только для тебя, я для тебя, мы все для тебя, только для тебя, тогда у тебя ощущение, что ты теперь должен чем-то расплатиться. А расплатиться чем должен такой ребенок? Послушанием, он должен делать, как ждут. Следующий слайд, пожалуйста. Почему делают так родители? Почему они контролируют? Вы очень хорошо подметили, когда обсуждали за столами, что, ну, во-первых, им страшно остаться без детей. Поэтому ребенок начинает расти. Некоторые родители, по крайней мере, вот наше постсоветское пространство, за границей, вы знаете, как модно, поехал в колледж и все, до свидания, все, он сам решает все свои проблемы. Как в нашем пространстве происходит чаще всего? С мамой. Когда он съехал. Так вот, иногда съехал, не наступает, и родители говорят, ну что вы будете снимать, ну что вы свои деньги будете тратить, ну поживите у нас, ну побудь со мной. Вот ты там, когда вот уже будешь работать, когда встанешь на ноги, тогда от нас съедешь. Ну и вторая причина, почему это делают родители, это потому что они себя в этой жизни, кроме родительства, не видят. Если у вашей мамы или у вашего папы нет другой жизни, как он родитель, нету хобби, нету друзей, нету еще чего-либо в этой жизни, он будет вас душить, чтобы вы оставались подольше ребенком. Потому что пока вы ребенок, вы даете ощущение нужности. Наверное, ну, никому из нас не хотелось бы чувствовать, что мы вообще никому не нужны. А вот родители иногда, когда ребенок выпархивает, если у них нет своей жизни, они чувствуют себя ненужными. Еще я встречаю в семьях, может быть, вы не обозначили это, может быть, в ваших семьях не было, когда родители сравнивают. А вот твой брат, а вот твоя сестра, а вот та родственница. А что они этим тоже хотят сделать? Как будто бы вроде добра хотят, стимулируют. Но иногда это работает с точностью наоборот, еще и ссоры между братьями и сестрами возникают. Следующий слайд. Про абьюз. Не знаю, а вот про насилие.

насилие сказали, про физическое, да? А бывает еще вербальное насилие. С таким сталкивались вы? Как оно выглядит иногда? Родитель может шутить и сказать при этом что? У тебя плохое чувство юмора. Я шучу. И если кто-то замечание делает, он говорит, да я пошутил. И тогда тот, против кого пошутили, он что чувствует? Что у него что-то с чувством юмора не так. И на самом деле за этим прячется иногда агрессия. Может быть, в ваших семьях все классно, здорово, но вокруг вас наверняка есть ребята, которые слышат в семье, ну, такие шуточки, да? Утонченное унижение, типа «очень красивая рубашка для клоуна». Или «когда раздавали мозги, ты наверняка остался дома». И вот такие вещи, вот, или руки у тебя, у всех оттуда руки, а у тебя, ну и вот эти вещи, они нас преследуют всю жизнь, да? И это выглядит как забота. Я же тебе говорю для твоей пользы, тебе будет хорошо, если я тебя тут повоспитаю, да? Жизнь жестокая, я тебя к ней готовлю. Да, но на самом деле это неприкрытое унижение и оскорбление ребенка. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и родители-перфекционисты, вы о них сказали, которые на нас навешивают некий ярлык. Ты должен быть. Вот я встречала людей, которым сценарий прописали родители. Она должна быть красивой, она должна быть скрипачкой, она должна сделать карьеру юриста, она вот это все-все-все должна, а она не чувствует себя, вот что она там. Она все это сделала, но удовольствия не получает. Поэтому иногда очень важно нам пересмотреть эти ожидания и в какой-то степени понять, а это то ли, что я хочу. Ничего плохого нет в том, чтобы родители нам подсказывали, но если вы хотите куда-то, а вам говорят, нет, в нашей семье все врачи, к примеру, или все военные, и у вас просто шансов нет никуда попробовать, никуда. Или говорят, ну, к примеру, я не знаю, актер? Что за профессия? Ты будешь на этим на хлеб зарабатывать, да? Понимаете? И вы что-то даже, если мечтаете, хотите попробовать, вам уже подрезают крылья этим сценарием. Следующий слайд. Как избавиться от наследства токсичных родителей? Как вам кажется? Что с этим всем делать, когда вот это слышит ребенок день изо дня день, вырос уже, уже там старше подросткового возраста, начинает переосмыслить, что с этим делать? Так, сепарация. Так, про сепарацию скажу. Знаете, когда начинается? Когда вы родились, отрезали пуповину, она уже началась. Потом вы пошли первые шаги. Да, вот здесь у вас малышка сидит. Когда пойдет первые шаги, она не всегда пойдет туда, куда мама хочет. Вообще не туда пойдет. И это тоже сепарация. А потом вы идете в школу, и вы остаетесь без родителей, с чужой тетей. А потом едете в первый лагерь и остаетесь тоже без родителей. Поэтому сепарация – это на самом деле не в какой-то год. Вот все, я решил, сепарируюсь. Конечно, ярко это проявляется в подростковом возрасте, когда мы себя противопоставляем семье, конфликтуем с ними, и это хорошо. Чуть-чуть можно поконфликтовать. А что еще, помимо сепарации, как избавляться от такого бэкграунда, что ли, груза? К психологу сходить тоже хорошо, если самому сложно разобраться. Что еще? Пообщаться с людьми, которым доверяешь, если чувствуешь. Важно очень еще пересмотреть, а что я оттуда вытащил с семьи, какие установки. Они же у нас в голове как непреложная истина. Мы думаем, что все так живут. И это правда, потому что наши боги нам когда-то это сказали на нимбе. Очень важно попытаться поставить личные границы. Да, есть еще варианты? Иногда, да. Следующий слайд, вот про это хочу как раз... Следующий слайд. Вот, хочу немножко про это поговорить. Про границы эти. Иногда, вы знаете, когда мы хотим выстроить границы, мы начинаем атаковать родителей. Мы начинаем грубить, ругаться, скандалить, делать им назло. Вот сепарируюсь любой ценой. И, к примеру, я знаю людей, которые, знаете так, стремительно переезжают на другой конец страны, чтобы сбежать от родителей.

они точно так же привязаны, и они мучаются, они страдают, они в депрессии, потому что они все время привыкли, что родитель должен сказать, а что делать, а как жить. Поэтому очень важно и не ругаться с одной стороны, не скандалить все время, потому что на самом деле, посмотрите, когда мы с ними ссоримся, мы на самом деле, мы отдаем им контроль. Они нас заводят, мы в ответ отвечаем, и получается, мы думаем, что мы отстояли свое право, а на самом деле мы ничего не отстояли. Они нами до сих пор управляют. И поэтому наша задача вот в этой сепарации четко, но вежливо отвечать. И когда мы отвечаем, тогда мы прерываем вот этот цикл. Атака, да? Родителя атакует, мы отступаем, потом защищаемся, а потом, знаете, уже насилие. Следующий слайд. Поэтому очень важно заявить свою позицию, объявить то, что мы думаем по-другому. Может быть, не всегда это можно озвучить. Есть разные семьи, я общалась с разными ребятами. Есть семьи, в которых ты заявишь о своей позиции и останешься просто на улице. Очень жестко. Есть в некоторых семьях авторитарные семьи и говорят, ты мнение появилось, вали. Да? И поэтому иногда важно эту позицию сначала в своей голове озвучить. Я хочу жить по-другому, я думаю по-другому, я хочу выбрать по-другому жить. Следующий слайд. Очень важно, вот эта мысль, знаете, когда, как я скажу им, что я в чем-то с ними не согласен, она очень страшит иногда. Но вы все время жили так. А еще если вы заявите, опекающий родитель включит, знаете, такую манипуляцию. Какую, как вы думаете? Супер опекающий родитель что включает? Живи как хочешь, не говорит супер опекающий, потому что у него очень много тревоги остаться одному. Поэтому он начинает обижаться, он начинает говорить, я теперь никому не нужна, и у тебя чувство вины, у тебя прям... И вот эти все вещи включаются, поэтому когда ты слышишь на таких встречах, что надо отделяться от родителей, ты понимаешь, что ты-то придешь домой, скажешь это, но ты знаешь сценарий, ты знаешь, что тебе прилетит в ответ, что потом... Мама будет за сердце хвататься, за давление, ей будет плохо, она не будет разговаривать, вам придется опять челом бить, завоевывать обратно внимание. Вот за этим столиком я слышала размышления о том, что дети даны нам на время. И вы должны понимать, что вы не собственность родителей. И поэтому слово «почитай», оно не про то, что слушай всю жизнь, маму заглядывай в рот. Потому что если мы возьмем библейского персонажа того же Иисуса, он тогда очень долго должен был делать то, что ему мама сказала. А он не делал то, что ему мама сказала. И когда пришли братья его позвать, он говорит, вот, у меня есть свое дело уже, у меня своя жизнь. И это нормально, когда мы по отношению к родителям проявляем принятие, что да, это мои родители. Вот какие есть, то это мои родители. Когда мы по отношению к ним проявляем уважение, вот они такие, какие есть, тогда мы говорим, да, это мои родители, да, они вот такие, я их все равно уважаю. Но делать, как они вам говорят, и всю жизнь заглядывать в рот, это не тот принцип и не тот месседж, который Бог хотел бы, когда дает эту заповедь. Заповедь говорит, почитай. Она не говорит, делай всю жизнь, что тебе сказали. Она не говорит, слушайся все время, ходи, спрашивай, что тебе надо. И если родители это включают, то это манипуляция. Очень важно, даже если мы чувствуем, что у нас вот назрело это, но это вызовет проблему, чтобы мы хотя бы себе сказали, да, сейчас я не могу сказать своим родителям, что мы выросли до того, чтобы по-новому построить отношения. Это не про то, что я с вами вообще знаться не хочу. Знаться не хочу, это, знаете, сбежать от родителей. Это на самом деле они все равно вами управляют. А вот иметь смелость озвучить, созреть, да, сказать, пока не могу противостоять, но я это буду делать, я буду готовиться, чтобы сказать, я хочу чуть-чуть по-другому.

свою жизнь построить, я вижу по-другому свою жизнь, я хочу другие принципы своей жизни. Это очень важно. Тогда мы не просто замкнуты в пространстве. Ну, вы знаете, хорошая тема, но это не про мою маму, как бы, да, можно сказать. Тогда мы вообще остаемся без выбора, а выбор у нас есть. И тогда мы готовимся к этому, зреем к этому. Следующий слайд. Ну, про прощение, да, заявить о своей позиции. Конечно, родители в ответ на это будут воевать. Пытаться вернуть все обратно. А, знаете, как любая система, они будут пытаться сохранить гомеостаз, равновесие. А тут ты один что-то тут придумал, какое-то навье. А, конечно, будут в ответ попытки вернуть вас, так сказать, в лоно семьи. Но я думаю, что очень важно, чтобы мы отделялись от родителей. Это залог нашего эмоционального здоровья. И вот это... эмоциональная автономия от родителей, она не означает полностью отрезать все. Это значит, что мы с ними общаемся на новом уровне. Мы не общаемся с ними как дети, которые всю жизнь должны, знаете, поклоны отвешивать, в рот заглядывать и делать все, что хотят родители. Тогда они продолжают оставаться богами там, на Олимпе. Ну и несколько слов скажу о прощении, там был слайд. Как вы думаете, почему сложно простить иногда родителей? Когда, к примеру, были манипуляции, были унижения, может, даже физическое насилие у кого-то было. Почему сложно простить? Это, во-первых, иногда удобно не простить, да? Потому что простить – это значит двигаться дальше, оправдывать свои какие-то вещи, да, свою нерешительность, нежелание менять что-то в жизни. Но еще, наверное, простить – это иногда про то, что как будто бы то, что они делали, это нормально. И, а что теперь все забыть, все оставить? А что с моей болью тогда? Куда мы с этой болью носимся? Мы хотим, чтобы как-то с ней. И, наверное, простить – это не всегда про то, что забыть. Это точно не про то, что оправдать то, что они делали. А, потому что ну, в разных семьях очень по-разному бывает. И когда дети иногда слышат от родителей, лучше бы ты не родился, ты такой нам не нужен, то, конечно, вот такие вещи сложно отпустить, эти слова очень долго в голове проносятся. Да. И поэтому простить, это, наверное, вынуть жало. Вот это. Больно будет все равно, но это как будто бы ты не носишься вот с этой вазой уже со своей болью. И ты решаешь. Для начала надо в голове решить, я их прощу. Следующий слайд, наверное, это последний мой слайд. Ну, что нужно ожидать? Когда мы пытаемся отделиться, когда мы пытаемся что-то сказать, мы в ответ встречаем что? Мы встречаем противодействие. И очень важно, чтобы мы помнили, что реакция будет, надо к этой реакции подготовиться и потихонечку действовать для того, чтобы строить свою жизнь, скажем так, так, как вы ее видите. Спасибо вам за внимание. Может, есть какие-то вопросы, дополнения, пожалуйста.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
1: Мы с вами слышим иногда приглашение «Убойся Бога» или «Страх Божий». А как вы думаете, нужно ли нам с вами бояться Бога? И правильно ли будет бояться Его? Страх – это состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Согласно психологии, страх считается отрицательно окрашенным эмоциональным состоянием. Но в книге «Второзаконие» мы очень часто встречаем с вами это приглашение. Бояться Бога, убойтесь Бога. И на фоне описания великой Божьей любви в этой же книге, кажется, что приглашение «бояться Бога» оно неуместно. Но вместе с этим мы с вами увидим, как неоднократно к этому Господь нас приглашает. И очень хотелось бы понять, что Господь желает этим сказать. В 6 главе, в 24 стихе, мы с вами читаем следующее. «И заповедал вам Господь все постановления сии, чтобы мы боялись Господа». И дальше мы читаем с вами. «Бойтесь, чтобы вам было хорошо. Бойтесь и исполняйте, дабы вы жили на этой земле». Рождаемся ли мы с вами с этим чувством страха перед Господом? Или все-таки оно приобретается в течение нашей жизни? Давайте мы увидим, что написано в 4 главе этой книги, в стихе 9 и 10. Мы читаем следующее. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим». И дальше мы читаем с вами. «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научились бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих». Интересно, Господь говорит, чтобы вы не забыли все то, что с вами случилось, и воспитывай своих детей, чтобы они также научились бояться меня. Это процесс, это воспитание, духовное воспитание. Страх Господень – это особый страх. И это как раз тот страх, которого не нужно бояться. Ради этого появилась в свет целая книга – книга «Второзаконие», для того, чтобы показать нам, как нам строить наши взаимоотношения с Богом. Уже завершилось путешествие в пустыне, но народ еще не был научен благоговеть перед Богом. Именно поэтому неоднократно мы встречаем с вами приглашение бояться Господа. 6 глава «Бойся, чтобы тебе было хорошо». Глава 10, стих 12 этой же главы. Мы читаем с вами приглашение, которое обращено к людям. «Когда вы перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, и вы будете жить безопасно», далее мы читаем с вами о том, что Господь говорит, чтобы вы боялись Господа. 13 глава. «Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте». 14 глава мы читаем с вами. «Отдавайте», да, десятую часть Господь приглашает, чтобы вы научились бояться Бога. 17 глава, 19 стих. «Читай закон, чтобы ты научился бояться Господа». В 25 главе мы снова читаем приглашение, чтобы ты научился бояться Господа. 28 глава, 58 стих. «Если не будешь бояться, поразит Господь тебя болезнями». Интересно, в главе 31 этой же книги Господь обращается к иноземцам, что они

также должны научиться бояться Господа. Мы читаем Священное Писание и находим неоднократное приглашение в Священном Писании о том, что человек должен испытывать особое почтение к Богу. Книга Притчи, 1 глава и стих 7. Начало мудрости мы читаем «Страх Господень». 14 глава этой же книги «Страх Господень» – это источник жизни. Книга Иова неоднократно говорит нам о страхе Божьем. 28 глава, мы читаем здесь 28 текст. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла». Подводя итог всему, мудрейший из жителей земли в книге «Екклесиаст» подводит итог жизни человека. И мы читаем с вами, как он провозглашает в последней главе, в последних стихах, подводя сумму всего, сообщает: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Почему в этом есть такая необходимость? Потому что в этом все для человека. Интересно, соблюдай заповеди, бойся Бога, потому что в этом все для человека. Что разделяет нас с вами с Богом? Ради чего мы допускаем в нашей жизни отступление от Бога? Мы так часто произносили это слово «страх Господень», «бойся Господа». Что это означает? Уважать Бога, благоговеть перед Богом или испытывать особое почтение к Богу? Давайте мы увидим. Следующие 4 стиха помогут нам увидеть широту этого библейского термина и приглашение «убойся Господа». Первый стих мы прочитаем с вами из книги Притчи. В книге Притчи, 8 глава и стих 13, мы читаем с вами следующее. «Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». Оказывается, бояться Господа не означает находиться в таком вот судорожном состоянии угнетения, страха, что вот кто-то сейчас обрушит на тебя всю свою силу, всю свою власть и накажет тебя. Это не означает ходить и трястись, что кто-то вот из-за угла наблюдает с нами и вот сейчас накажет. Нет. Оказывается, первый смысл этого приглашения бояться Господа или убойтесь Господа, или страх Господень – это ненавидеть зло, удаляться от гордости и от высокомерия. Человек, который приближается к Богу или живет с этим осознанием, что Господь присутствует в его жизни, он удаляется от зла. Мы читаем с вами еще один очень важный библейский псалом. В псалмах мы читаем с вами глава 32 и стих 8. Давайте мы увидим еще один очень важный аспект страха Господня. «Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной». На самом деле, бояться Господа означает выражать почтение, уважение к Богу. Мы не можем всегда думать о Боге, но когда мы принимаем в жизни важные решения, мы должны помнить о Нем и почитать Его, и в своем выборе проявлять уважение и почтение к Богу. Еще одно очень важное заявление мы читаем с вами и находим с вами в книге Второзакония. Мы начали с вами с этой книги. Именно она наполнена этими приглашениями. Убойся Господа, потому что в этом для тебя великое благословение. Но в главе 10 и в стихе 12 мы находим с вами очень интересное приглашение. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, и ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей». Нужно сказать, что среди всех

всех языков этой планеты, только в одном языке слово «страх» и слово «любить» очень тесно взаимосвязаны между собой. И именно на этом языке была написана Библия, Ветхий Завет. И в этом стихе автор снова связывает эти два понятия, потому что он желает донести до нас, что бояться Бога означает любить Бога. Именно об этом он так и говорит, чтобы ты боялся Господа и чтобы ты любил Его. Как мы относимся к тем, кого мы любим? Какие чувства мы проявляем? Как мы общаемся? Какой тон голоса у нас по отношению к тем, кого мы любим? Как мы думаем о них? Какое место они занимают в нашем сердце? Вот именно к этому приглашает нас Священное Писание. Любить Господа. В этой любви мы проявляем особое почтение. Возвращаясь снова к 32-му псалму, мы с вами читаем здесь еще один стих, 18-й текст. И этот библейский текст имеет очень важное значение, поскольку, опять же, нужно сказать, что слово «страх» и другой глагол «видеть» также между собой имеют очень тесную связь и общий корень. И вот именно здесь мы замечаем: «Вот око Господне над боящимся Его и уповающим на милость Его». Око Господне над боящимся Его. Мы будем очень часто встречать в Священном Писании взаимосвязь между «видеть» и «бояться». Взаимосвязь между тем, что смотрит Господь на нас, или человек живет с пониманием, что Господь его видит, и испытывает любовь, почтение и уважение к Богу. Мы приглашены с вами взращивать в себе чувство непрестанного присутствия Бога в нашей жизни. Бог не полицейский. Это наш Небесный Отец. И Он видит нас, очи Господа над боящимися Его. И Господь видит нас для того, чтобы помогать нам и вести нас по жизни. Нужно сказать, что в книге Иова, в 28 главе, мы уже читали с вами 28 текст, также мы наблюдаем с вами эту взаимосвязь между видеть и между бояться. Когда мы читаем с вами 28 главу и стих 24, здесь написано: «Ибо Он презирает до концов земли и видит под всем небом, когда Он ветру полагал все и располагал воду по мере, когда назначил устав дождю и путь для молнии, тогда Он видел ее и явил ее». И дальше стих 28. «И сказал человеку: вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла». Жить постоянно под этим четким, ясным пониманием, мировоззрением, что Бог видит человека, означает жить осмысленной жизнью. Осмысленная жизнь – это понимание, что Бог всегда тебя видит. И, конечно же, мы читаем с вами продолжение этой мысли, когда читаем с вами псалмы, 35-й псалом мы читаем с вами, и здесь снова будет сказано во втором стихе: «Нечестие беззаконного говорит в сердце своем, нет страха Божия перед глазами его». Интересно, чем отличается жизнь обычного человека от жизни, или верующего человека от жизни нечестивого? Верующий человек живет и понимает: Бог меня видит, Бог меня знает, Он наблюдает за мною, и я наблюдаю за Его деяниями. Как думает нечестивый человек? Бог меня не видит. Я могу делать все, что заблагорассудится. Я могу делать то, что я считаю нужным. Он занят своими делами, а я могу творить то, что я считаю нужным. Нет страха Господня перед глазами у тех, кто не знает Бога. Мне очень нравится история жизни великого человека, Моисея. Вы знаете, что в свое время он сделал очень важный выбор в своей жизни. Он был великим лидером и стал им

Потому что Бог в определенный момент его жизни занял в его жизни очень важное значение. И мы читаем об этом в послании к евреям в 11 главе. Посмотрите, какая взаимосвязь, очень красивая, на мой взгляд, здесь присутствует между страхом Божьим и между выбором, который человек делает. Мы читаем с вами 11 главу и стих 27. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Очень интересно, что в этом стихе мы снова наблюдаем взаимосвязь между «видит» и «боится». Мы можем смотреть на обстоятельства нашей жизни. Кто боится потерять работу, кто-то боится, если он будет верующим, верным Богу, испытает еще какой-то дискомфорт, неудобство. Кто-то не знает, где ему жить дальше, и тоже боится. Кто-то боится мнения окружающих людей, и это его очень серьезно беспокоит. Да, мы можем бояться. И многие люди боятся земных вещей, которые оказывают на них влияние, или людей, оказывающих на них влияние. Боятся тех, от кого зависит их жизнь. Но когда мы читаем с вами о Моисее, написано, что он не убоялся гнева царского. Конечно, живя в Египте, находясь в доме фараона, будучи ответственным за какие-то процессы, понимая, что если он проявит верность Богу живому, у него могут в жизни появиться очень серьезные проблемы, он должен был принять решение. Кого слушать? Бога или царя? И вот здесь написано, что гнева царского он не убоялся, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Удается ли нам с вами видеть невидимого? Может быть, мы думаем, как я проживу без одежды, без хлеба, без работы? А вот у Моисея другой вопрос. Как я проживу без Бога? Можно ли выжить без Бога в этом мире? Можно ли пройти весь жизненный путь и оказаться достойным вечной жизни, если мы потеряем из виду Бога? Моисей – это Божий человек. Он всегда перед собой видит Бога. Вот в чем состоит страх Господень. Бояться опечалить Бога, благоговеть перед Богом, выражать почтение, подчиняться и взращивать в себе это чувство непрестанного присутствия Бога в нашей жизни. Очень хотелось бы, чтобы каждый из нас мог бы в заключении отметить, что страх Господень – это не концепция, это не доктрина, это образ жизни. Вы либо боитесь, либо нет. Вы либо согласны с Богом, либо нет. Вы либо подчиняетесь, вы послушны Ему, либо нет. Но с уверенностью сегодня можно сказать, что человек, боящийся Господа, это человек счастливый. Это человек, которого Господь ведет по жизни. И о таком человеке, как Моисей, мы читаем с вами, что Господь ввел его. И чуть позже, когда его не стало, мы читаем уже в Новом Завете, в послании Иуды, что был спор о теле Моисеевом, и что Господь воскресил Моисея и дал ему землю, которую обещал по обетованию. Дорогие друзья, бояться Господа – это означает полюбить Бога всем своим сердцем. Именно таким людям Господь открывает небеса и изливает благословение. Именно для таких людей Господь однажды откроет возможности для жизни вечной. Блажен человек, боящийся Господа.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

0: Близкие обижаются, коллеги недопонимают, а друзья подшучивают. В такие моменты порой очень сложно выдержать давление и остаться верным своему выбору. Как Бог помогает оставаться верным своему пути? Поговорим сегодня об этом. В гостях у нас Марина Перешивкина. Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Марина, я знаю, что еще в детстве, в школьные годы вы ощущали давление общества. Расскажите, с чем это было связано?
1: Может быть, это было не совсем в детстве, потому что в детстве я была послушным ребенком, хорошо училась, и у меня были хорошие отношения в семье с родителями. Но вот уже в подростковом возрасте, ближе к 15-16 лет, в моей жизни произошли изменения. Я уверовала во Христа, и с этого момента многие сферы моей жизни, конечно, стали меняться. И отношения с людьми тоже некоторые стали меняться. Вот это был тот момент, когда я уже испытала сложности и в школе, и с учителями, может быть, недопонимание одноклассников каких-то. В семье тоже меня не сразу поняли, вот тогда и было сложно.
0: С чем пришлось столкнуться? Это же наверняка такой внутренний кризис, да, возник. Вот расскажите об этом.
1: Ну, началось все с того, что моя лучшая близкая подруга, с которой мы с самого детства, с 5 лет дружили, вместе учились, за одной партой сидели и все друг другу доверяли, она вдруг стала пропадать где-то, и я не знала, где она. И так длилось, наверное, месяц или два. И потом мне подруга открылась, что она общается с верующими людьми. Она пригласила меня тоже в гости. И оказалось, что в гостях собирались как раз у моей преподавательницы по хору. А ее дочка была моей одноклассницей. Я всегда видела, что они отличались от других людей. И когда я уже была у них в гостях, я поняла, почему. Люди там изучали Слово Божье. И они не просто изучали, они делились, как они в жизни это применяют, что у них происходит. И я увидела, что это, ну, настоящая жизнь с Богом. И меня это очень сильно тронуло, и я тоже захотела последовать этому пути. Я почему-то сразу приняла Слово Божье, сразу поверила и захотела его соблюдать, захотела соблюдать заповеди Божьи, закон Божий. И тогда, конечно, возникли сложности в том, как учиться, соблюдая заповеди Божьи, как дружить.
0: Марина, а почему выбрали все-таки вот этот путь следовать за Богом, а, к примеру, не одобрение окружающих?
1: Ну, наверное, это было мое внутреннее стремление к Богу. Я уже позже, когда анализировала, я отслеживала его с самого детства. Хотя у меня была семья неверующая. У меня был дедушка коммунист и атеист, именно убежденный. Папа атеист, и он очень много занимался исследованиями научными, их изучал, да. И то есть у меня не было такой среды, в которой было бы место Богу. Но у меня внутри было какое-то ощущение, что обязательно Бог есть. И у меня какое-то было стремление. Вот когда я с этим столкнулась, для меня вообще не было вопросов последовать за Господом. Это было, ну, не знаю, может быть, как вода накопилась и прорыв дамбы. То есть я была очень счастлива, я была очень рада, что есть Господь, и что есть Слово Божие, Его письмо к нам, и что Он говорит ко мне. Я много раз чувствовала, что Он со мной общается, слышит мои молитвы, отвечает. Я уже просто не могла по-другому. И, наверное, мне было даже все равно, какую цену я заплачу, по большому счету, потому что я не представляла, что я теперь буду жить как-то вопреки воле Божьей.

0: Вы шли на золотую медаль в школе и очень успешно учились, но были недопонимания из-за веры.
1: Да.
0: Вот скажите, что давало вам силы двигаться, несмотря на это недопонимание?
1: Ну вот именно убежденность, что Господь превыше всего. На тот момент я узнала о заповедях Божьих, о четвертой заповеди, о субботе, что ее надо соблюдать, находиться в покое. В этот день отделен Богом для поклонения Ему. И я сразу стала практиковать это поклонение и в субботу перестала учиться в школе. И тогда начались проблемы. И учителя многие, они, конечно, старались нас переубедить. Я была не одна, со мной была моя подруга и одноклассница тоже, которая пригласила сначала мою подругу, потом меня. Вот, то есть мы были вместе, это нас очень поддерживало, конечно. И мы были очень убеждены, что мы будем верными Господу. И учителя нас пытались переубедить по-разному. И по-хорошему, и по-плохому. И нам, конечно, угрожали, что если мы не будем учиться по субботам, мы не будем успевать осваивать материал, то мы не сможем закончить школу для того, чтобы получить медаль, да, с таким результатом. Ну, на тот момент меня это совершенно не пугало. Ну, то есть, не знаю, может быть, для меня это не было такой большой ценностью, вот именно медаль. И мы тогда с моими одноклассницами, подружками, да, мы испытывали колоссальное давление. Вот, и тогда мы стали искать другую школу, в которой можно было бы учиться в пятидневном режиме. Мы нашли гимназию, и как бы пришли уже к директору, к заучу, говорить о том, что мы переводимся в другую школу. И это был тот момент, когда остановилось вот это давление именно в школе. Вот, то есть, возможно, ну, увидели серьезность наших намерений, то есть как бы отпустили эту ситуацию учителя, позволили нам вот так учиться. Мы, конечно, весь материал, который был пройден в субботу, должны были в другое время осваивать, сдавать. Ну и, в принципе, это нам удавалось. Слава Богу.
0: Марина, а вот почему все-таки именно суббота? Вот вам открылся этот день, да? Почему вы поверили этому?
1: Ну, у меня было вот... Я не знаю, почему. Меня никто не учил с детства. Но почему-то я была уверена, что... Я слышала, наверное, где-то, что есть 10 заповедей. Я была уверена, что обязательно есть Божий закон. И я помню тот момент, когда в детстве это было. Мне было, возможно, лет 10. В тот момент проводилось очень много евангельских программ. То есть это был 92-й год где-то. И я попала на одну из евангельских программ таких. И пошла я туда с двумя братьями, у меня два брата, и у нас были совершенно меркантильные цели, потому что нам пообещали бесплатную литературу. Вот, и мы захотели получить бесплатную литературу, и там нам раздавали Новые Заветы, и в Новом Завете было еще в начале кусочек из Бытия, то есть начало Библии. И я помню, что когда я начала читать дома в этом возрасте, я даже сохранила вот эту книжечку, там карандашиком отмечала какие-то моменты на полях. И я была разочарована, потому что я ожидала, что Библия начнется с 10 заповедей. Мне казалось, самое главное должно быть в начале. И вот Бытие, там не было упоминания об этих заповедях, и мне было это очень странно. Ну, то есть вот, так, вот это ощущение, я не могу сейчас даже сказать, откуда оно было, что 10 заповедей — это закон Божий, он незыблем. И когда я уже общаюсь с верующими христианами, читая сама Слово Божие, когда я нашла эти 10 заповедей в книге Исхода, в 20 главе, я уже ну, не сомневалась, что это тот закон, по которому Господь мерит нашу жизнь, и Он призывает нас его соблюдать. То есть у меня не было каких-то колебаний в том, что, может быть, надо соблюдать, может быть, не надо. Я была почему-то сразу вот уверена.
0: Марина, я знаю, что вы были весьма стеснительны. Вот как удавалось при всем своем внутреннем да, стеснении все равно отстаивать свой выбор?
1: Да, как-то в детстве я, хотя вот сейчас мои подруги говорят о том, что мне достаточно, может быть, легко удается как-то с большим количеством людей контактировать да, в аудитории, потому что ну, моя профессия так вот связана с этим. Но вспоминая вот свое детство, я могу сказать, что я очень сильно стеснялась вообще говорить на публике, как-то себя выражать.

0: Я никогда не была в центре компании. То есть мне было легче всегда быть где-то вот на вторых ролях, в стороне. И я помню даже, что в школе, когда вот нам нужно было выучить какое-то очень большое стихотворение на дополнительную оценку, нам пообещали, что поставят пятерки, и кто выучит. И когда учительница, у нас была прекрасная учительница по литературе, очень добрая, очень переживающая за нас, и вот она стала спрашивать, кто выучил дополнительное стихотворение. И никто не поднимал руки. И если бы меня назвали по имени и фамилии и вызвали, то я бы рассказала. Но поскольку и никто не вызвался, и я как-то, ну, мне показалось, что я бы, наверное, выскочка какой-то, я постеснялась, и я, ну, то есть я вспоминаю, таких моментов было много, когда пока меня не спросят, я вот не скажу. Поэтому мне трудно это было, но когда вопрос касался верности Богу, то, не знаю, рядом был Бог, и рядом была, наверное, ну, понимание ценности всего происходящего, что это, ну, по сути, вопрос жизни и смерти для меня был. Вот, наверное, так. Для меня не было варианта, чтобы я как-то поступила вопреки своему пониманию того, что Бог желает от меня.
1: Марина, я знаю, что одна из педагогов, она очень остро восприняла ваш выбор. И такое недопонимание возникло в этом направлении. Но потом она уверовала сама. Вот расскажите об этом опыте.
0: Это был удивительный опыт. Я назову имя, ее звали Елена. Это была молодая преподавательница по физкультуре. И физкультура на тот момент, когда я перестала в субботу ходить в школу, она была только в субботу. То есть в старших классах это был один день в неделю. И эта учительница очень сильно возмущалась. Как так? Куда смотрят родители? Почему дети не посещают школу? Тут нужно как бы заняться извне, привлечь какие-то, может быть, даже структуры. Вот. И она была очень возмущена. Но на тот момент у меня уже была большая компания моих друзей, верующих христиан. И тогда практиковалось такие мероприятия, как вот спортивные встречи на базе школы. То есть мы договаривались о том, чтобы снимать зал, оплачивали аренду и приходили, играли в баскетбол или волейбол, ну, то есть какие-то игры. И вот этой компании наших молодежи христиан мы туда приходили. И эта учительница по физкультуре, она стала с нами играть. Но она, во-первых, должна была контролировать, что все хорошо, процесс идет безопасно. Она находилась там, и она постепенно начала общаться. И вот это общение привело к тому, что она обратилась ко Христу, уверовала и приняла ту же субботу, из-за которой она была очень возмущена в отношении меня, моих одноклассниц. Это был удивительный опыт для нас.
1: Да, а вот вспомните, когда вы вот прямо ярко, четко почувствовали, что вот это Он, этот путь с Богом. Вот, может быть, особенное что-то вспомните из своей жизни?
0: Вот именно у меня было, я вот тоже думала о том, что было у меня до этого, и я вспоминала много эпизодов, когда я верю, что Господь как-то обращался ко мне. Это были моменты, когда я особенно осознавала, что Он есть, что Он присутствует, что я Ему не безразлична. Но вот именно этот путь, когда я поняла, что я буду жить по Слову Божьему, это был тот вечер, когда вот моя подруга пригласила меня в гости, где собирались христиане. Там были разных возрастов люди, и старшего поколения, и мудреного опыта. И там были теологи, которые вот изучали Слово Божие глубоко. Были молодежь, были мои одноклассники. И когда мы там стали говорить о пророчествах библейских и приводились исторические факты об исполнившихся пророчествах, это был тот момент, когда просто меня, можно сказать, трепет объял. Я помню, что у меня были мурашки от того, что это происходит, и это реальность. И есть пророчество относительно скорого пришествия Иисуса Христа. И это был, наверное, тот момент, когда я поняла, что я хочу следовать этому пути и тоже ожидать Господа Иисуса Христа.
1: Я знаю, что в вашей жизни возник чуть позже очень сильный кризис. И не сказать, что это случилось давно, но вы узнали о том, что отец ваш смертельно болен. Вот расскажите, как это отразилось на вашей вере?
0: Вот с того момента, как я узнала о Христе, конечно, я хотела, чтобы мои близкие тоже поверили. И тогда я пыталась им что-то рассказывать. Mm-hmm.

0: Но сейчас я понимаю, что это было очень неумело. И, может быть, были какие-то крайности, когда я навязывала какие-то моменты, неважные для того, чтобы поверить, да? То есть которые касаются, может быть, какого-то образа жизни. Та же суббота я наставила, да? Может быть, какие-то принципы здоровья, которые мне тогда казалось, что это принципиально важно. И, ну, наверное, мое влияние не было таким мягким, с любовью, как вот хотел Господь. Потому что Господь наш говорит, да, что Он льна курящегося не угасит, да, и трости надломленной не переломит. И, конечно, это самый действенный способ, когда мы несем весть Евангелия. Но я тогда действовала по-другому, и, в принципе, мои близкие не были готовы вообще к тому, что кто-то из нас поверит, и не была принята моя вера. Моя мама была против, папа был против, очень так скептически братья мои отнеслись к этому вопросу. И первый, кто попросил оставить меня в покое, потому что я сделала свой выбор, это был папа. Хотя я меньше всего от него ожидала, потому что он именно был убежден. Да? Если мама просто боялась, чтобы я не попала в какую-то опасную волну, в какое-то опасное влияние общества, то у папы была своя идеология, свое понимание мироздания. Ну вот он первый, кто поддержал меня, и я очень была ему благодарна. Вот, потому что с того момента, да, после определенных бурных переживаний в семье, как-то утихомирилось, успокоилось все, и я стала жить более спокойно. Вот, и...
1: А как он поддержал вас?
0: Ну вот именно вот он так и сказал, что не трогайте маме, мой сказал, оставьте ее в покое, она сделала свой выбор. То есть он с уважением отнесся к тому, что я выбрала, да, увидел, что это серьезно. Да, несколько раз я приглашала его в церковь и на программы, и он посещал их. Один момент был, когда он поехал в пансионат оздоровительный, который именно организовали христиане, да, люди верующие. И он, конечно, встретился там вот, и с вестью евангельской, с образом жизни, который вот они пропагандировали. И я была очень удивлена его реакцией, потому что на тот момент, относясь скептически к церкви, папа сказал, что это, ну, наверное, самое адекватное место, в котором он был. И он сказал, что вся современная молодежь обязательно должна побывать там и учиться, как надо жить. То есть для меня это было, ну, совершенно удивительно, что, вот, будучи таким вот атеистом, папа так откликнулся на вот эту поездку, на вот это общение. Вот. Но он не стал посещать церковь, он не переубедился, да, в своих каких-то представлениях. И вот 2 года назад, когда он заболел, у него обнаружили онкологию. И это было уже поздняя стадия, потому что он очень долго не шел к врачу. Вот на тот момент я очень хотела донести до него весть Евангелия. Хотела, чтобы он поверил во Христа. И у меня на самом деле оказалось очень мало времени. Потому что у меня была поездка, и до поездки он чувствовал себя хорошо. И до поездки мы даже планировали его лечение, записали его на особенный курс лечения, который должен был состояться осенью. А это все происходило летом. И вот я уехала в этой поездке, в которой мне поступил звонок от мамы. Она сказала, что папе плохо, его положили в больницу, и он ждет тебя. Она несколько раз звонила мне, потому что он ждал меня. То есть все равно у него была со мной особенная связь. И он, может быть, ожидал от меня помощи именно, в том числе, может быть, и духовной. И когда я приехала, оставалось 2 дня. Вот я не знала, конечно, об этом, что через 2 дня его уже не станет. И вот эти 2 дня я провела с ним в больнице, и мы читали Слово Божие, мы молились. Вот, прошу прощения.
1: Да, я также хотела бы отметить, что ваш супруг, он тоже участвовал в молитвах, да, в поддержании, да, вашего папы.
0: Да.
1: И эти молитвы сыграли, пожалуй, тоже одну из главных ролей, потому что он не спал даже в этот период, потому что когда папа уходил, это происходило, да, ночью, да, и ваш супруг, он это ощущал.
0: Да.
1: И вы были очень неспокойны от того, что не успели,
0: да,
1: в те минуты оказаться рядом. Вот. Расскажите, вот что вы почувствовали?
0: Вот, да, это тоже удивительно. Спасибо за вопрос. Это очень удивительный опыт. Вы напомнили мне про его, я забыла его. Но

0: когда я... Вот получилось, что 3 вечера я провела с папой, и каждый раз я уходила, помолясь с ним после прочтения Слова Божьего. Я убеждала его, что есть вечная жизнь, которую Господь приготовил для нас. Но последний вечер, вот как раз-таки, когда я уже видела его последний раз, я была в присутствии моего старшего брата. И в присутствии тех людей, которые были в палате, мне было не очень удобно говорить с ним так, как если бы я говорила просто с ним наедине. И мы расстались, и у меня была мысль, что я попозже заеду к нему и помолюсь. И я вечером тоже уехала домой. Я еще пыталась его лечить, мы там соки выдавливали для него. То есть я уже в этом процессе как бы пропустила время, которое можно было еще подъехать в больницу. И я решила, что все, тогда с утра. Тоже помолилась о папе вечером. И у меня было сожаление, что я не приехала еще раз. И ночью, эти 3 ночи, я как бы старалась молиться, не спать, пока у меня были силы. И я заснула, и проснулась уже утром. И утром я поехала в больницу, и меня остановил по пути звонок. Сказали, что все, папа уже умер, и уже нет необходимости ехать к нему на посещение. И после того, как мы встретились с мужем, он мне рассказал, что было с ним в эту ночь. Господь пробудил его. То есть обычно мой муж спит очень крепко, у него нет проблем со сном. Но у него возникло такое состояние, что он не может спать. И у него невозможное беспокойство, тревога и ощущение, что он именно на месте моего папы. Моего папу зовут Игорь Петрович, и мой муж называл его всегда Петрович. И он говорит, я вот чувствовала, как будто я на месте Петровича, и дождь лил в эту ночь. И он говорит, мне холодно, мне очень страшно. И просто все, что он мог делать, он мог молиться только. Он встал на колени, и он молился о спасении моего папы. И какое-то время, проведя в молитве, он успокоился, лег спать. И это повторилось. Господь опять пробуждает его, опять эта тревога непреодолимая, и все, что он мог сделать, опять молиться. Он молился о папе, пока не успокоился. И потом я, когда мне это рассказал, у меня появилась надежда, что Господь не напрасно призывает, да, и не напрасно обращается с побуждением к молитве, что если он обратился к моему мужу, то значит для моего папы был шанс покаяния в этот момент. И когда я уже разговаривала с врачом, я спросила его о времени, что происходило в это время. И он мне сказал, что в 11 вечера папу увезли в реанимацию, потому что ему стало плохо. И вот как раз вот этот период, когда ему было плохо, это была ночь, всю до 8 утра, и в 8 утра уже сердце его перестало биться. Вот, то есть в этот период как раз были вот эти такие молитвенные борения, можно сказать, моего мужа. Мне было удивительно, что это было не со мной, вот. У моего мужа очень хорошие были отношения с моим папой. Но вот так Господь распорядился. И я очень счастлива, что был этот момент, который дает мне надежду, что я увижу своего папу в вечности, в небесных чертогах.
1: Да, дай Бог, это удивительная история. Действительно, и ваш супруг сыграл здесь тоже вот эту вот роль. Действительно, в борении. Вот вы правильно сказали, что это была борьба. Да. Как будто борьба за душу вашего отца.
0: Да.
1: Марина, а вот были ли какие-то вот такие сопротивления внутренние, может быть, под влиянием, да, когда вот окружение влияет на вас, те же вот родные люди, и вот вы понимаете, что вы уже вот уходите, да, вот вроде бы с этого пути Божьего. Но что-то вас снова возвращает, да, вы снова за него хватаетесь. Вот вспомните, может быть, что-то было подобное в вашей жизни?
0: Нет, конечно, это было. Конечно, было много моментов, когда, может быть, я перестала посещать те компании людей, с которых я общалась до того. И у меня были мысли о том, что, может быть, я буду каким-то изгоем, да, или какое-то мое, может быть, окружение будет ограниченным. Да, и я переживала, что, может быть, это не получится, потому что нет нигде поддержки. Моя мама мне как-то говорила о том, что у меня и с работой будут проблемы, да, вот. Ей, может быть, сложно было перестать.

0: представить, что я со своими убеждениями, ну, семью создам, ну, вот такие моменты. И тогда я молилась, конечно, я обращалась к Господу. И когда я просто анализировала, какой путь выбрать, то есть у меня, ну, не было альтернативы. Только либо с Богом, либо все, что остальное, то это без Него. Угу. Вот. И я уже не хотела без Бога. То есть меня поддерживала именно мысль, то, что Господь меня поддержит. Если я следую Его воле, то Он меня поддержит. И это была моральная поддержка. Это была поддержка реальная, когда я обрела новых друзей, да, очень много друзей. Это была поддержка так, и в моей личной жизни, в моем самоопределении, потому что я верю, что Господь меня вел к тому, чтобы понять, чем я могу в этом мире для людей послужить, чем мне заниматься в этом мире. И мне кажется, что без Бога я бы не нашла вот своего пути, возможно. Поэтому я видела плюсы, я видела Божью поддержку, я видела какие-то опыты, да, когда Бог проявлял себя. Они, может быть, не такие яркие, это, конечно, не огонь с неба, вот, но они, когда маленькие, то именно лично для тебя они очень значимые. Как-то располагались обстоятельства. Когда я молилась там в институте, у меня чудесным образом сдавались экзамены. Как-то улаживались вопросы субботы, опять же, да, когда я не посещала уроки субботние, и потом просто чудесным образом мне удавалось сдавать зачеты, сдавать экзамены, сдавать какие-то задолженности. Я видела, что Господь поддерживает, и это каждый раз укрепляло мою веру.
1: Да, и получается так, что при доверии Богу у вас все действительно постепенно, да?
0: Да.
1: Потом все гармонично как-то складывалось,
0: да, да, да,
1: в любом случае.
0: Да.
1: Я вот знаю, что когда вы выходили замуж, да, и выбрали своего будущего уже супруга, ваша мама испытывала некоторые, да, вот внутренние, может быть, противоборства какие-то, да, в отношении вашего мужа, недопонимание, может быть, да. Вот расскажите, может быть, было ли какое-то давление, потому что бывает, что родители против, да, супругов, вот. Как вы это пережили?
0: Ну вот я бы сказала, что нет, моя мама, она очень хорошо относится к моему мужу. Она, у них такая особенная любовь друг к другу. Вот. И она...
1: Это всегда было, да, получается? Или вот все-таки было какое-то предубеждение?
0: Скорее всего, нет, не к нему, как к личности. Да? Угу. То есть, может быть, у моей мамы была такая мудрость, вот женская, ну, поддерживать меня. У меня определенный момент жизни были другие отношения, которые, как я потом узнала, мама не одобряла. То есть ее смущали некоторые моменты, ну, вот в характере человека, с которым я общалась. Но она мне на тот момент не сказала об этом. Может быть, кому-то это покажется неправильным, да, что наоборот, может быть, дочь нужно было направить, да, как-то. Но я вижу в этом мамину мудрость, потому что она позволила мне сделать выбор. Она уважала мой выбор, она доверяла моему выбору. И когда я уже стала общаться с моим будущим супругом, ну, мне кажется, она увидела его как бы надежным другом для меня, и в том числе из-за того, что он был верующим. Потому что, да, когда человек верен Богу, то он верен и своей семье, да, верен своим обязательствам. И несет ответственность. И, ну, в моем супруге это было видно. Вот еще на тот момент, что это очень такой человек-слово, человек ответственный. И, возможно, мама это чувствовала, поэтому ее, если могло что-то смущать, то это именно вот, ну, сама вера. Вот, да, то, что мы не живем, как все люди. И то, что, допустим, даже вот это, ну, сказывается, например, на работе. Да? То есть мы не можем заработать больше, например, как другие люди, используя какие-то принципы безнравственности, да, обмана. Вот это ограничивает наши возможности. Может быть, вот это она переживала, может быть, что мы будем неустроены как-то, может быть, финансово. Но именно как человек она его приняла очень хорошо, и у них сейчас прекрасные отношения.
1: Да, слава Богу за это. Марина, сейчас, вот на сегодняшний день, я вижу сильную женщину. И вы, я знаю, такой борец за справедливость еще есть у вас, такое внутреннее состояние, когда, если вы видите какую-то несправедливость в отношении других людей, вы можете что-то даже озвучить, да, по этому поводу. Вот снова из-за ощущения неудобства, да, есть ли какой-то внутренний, может быть, дискомфорт?

0: спорт. Есть ли какие-то примеры вот по этому поводу?
1: Может быть, это такие повседневные общения, да? То есть такой яркий пример мне сложно сейчас вспомнить. Но, наверное, да, это есть. И я думаю, что, возможно, это больше видно со стороны. Мне сложнее это отследить. Но, может быть, до

0: как-то что-то говорить, ну, или в свою защиту, или, ну, просто такие простые даже вещи. Но, да, когда я вижу, что, может быть, кто-то не прав, или между мужем и женой, может быть, ну, я не знаю, это женская солидарность, когда муж вот убежает жену, да, то я могу, наверное, сказать. Я стараюсь это делать мягко, я стараюсь, ну, с поддержкой делать, с верой в то, что у человека получится изменить, но мне очень больно, когда кто-то страдает, и если я могу что-то сделать, то я говорю, и я не знаю, откуда берется эта смелость, ну, может быть, от переживания за страдающего человека.
1: Люди как прислушиваются к вам, к вашему мнению?
0: Ну, я бы сказала, что вот по жизни люди располагаются ко мне очень, да, и, наверное, так анализируя, я не знаю, может, это будет нескромно, но определенное влияние на людей я имею, вот, и, да, люди, да, я вижу часто, когда люди следуют моим советам. Вот. И я очень рада, когда они получают от этого пользу. Вот.
1: Да, слава Богу за это. Ну, а раздражение не вызывало, к примеру? Потому что личности разные встречаются, да? Кому-то покажется вот ваше мнение слишком каким-то, да, вот острым для них, вот они воспримут это. Ну, неправильно это, к примеру, да?
0: Да?
1: Не резонирует это с их мнением. Может быть, они как-то вот раздражались. Вот как вот в данном случае вы обращались?
0: Ну, раздражение. Я как бы не испытывала вот на себе именно сильное раздражение. Да, я вот сейчас помню многие моменты, но они даже сейчас происходят, потому что есть вещи, на которые мы смотрим с разными людьми, с разных точек зрения. Но каких-то прям вот споров, конфликтов это не вызывает, мне кажется. Вот. А, да, и в данном случае, вот именно в данных вопросах, да, когда у нас разногласия, раздражение, ну, может быть, по крайней мере, я не вижу, чтобы оно на мне не отражается. Вот. Вот. А так раздражение — это то, с чем я сама борюсь. Я бы не сказала, что меня раздражают люди, но вот, ну, какие-то обстоятельства, да, бывают, и я понимаю, что я очень бурно реагирую, я с этим работаю. Вот.
1: Ну вот, к примеру, когда недовольство или неудобство, да, мы можем выразить как-то откровенно, не будет ли это считаться порой каким-то вот выражением эгоизма? Защита такой собственного «я», да? Uh-huh. И где вот эта грань, когда uh-huh. мы выражаем недовольство ввиду того, что мы верующие люди, да, и мы за Бога,
0: uh-huh.
1: а где мы выражаем недовольство, защищая свое собственное «я»?
0: Uh-huh. Как это, думаете? Да, очень тонкий момент, и очень тонко найти эту грань. И я думаю, мы все себя как-то субъективно очень оцениваем, да, у Бога своя оценка. Он даст каждому из нас оценку на суде, как, насколько мы были правы. Но есть, вот если принцип брать, да, которым руководствоваться, если какой-то момент как бы будоражит нас, и какие-то очень яркие эмоции, чувства, то, скорее всего, это про нас. Ну, то есть проблема у нас, да, и здесь надо остановиться и не спешить, может быть, кого-то поправлять, кому-то делать замечания, да. Но если есть осознание такой цели, как благо для другого человека, да, то есть если мы понимаем, что другой человек страдает или от него кто-то страдает, то есть если внутри, в нашем сердце спокойно, и если наш интерес в благополучии этого человека, то тогда, я думаю, это именно тот момент, когда стоит сказать. Да, когда мы в порыве эмоций, то, скорее всего, это наше какое-то самомнение.
1: Марина, а вот когда человек, к примеру, устает от трудностей, да, вот даже вот на фоне вашей жизни, да, были какие-то моменты очень острые, да, когда вы были в борениях, тоже внутренних, переживаниях. Он настолько устает, что ему уже не хочется следовать за Богом. И он становится просто удобен для многих, и он становится, как все, да, сливается да. с обществом. Значит ли это, что он потерян для Бога, как вы думаете?
0: Я думаю, конечно, нет. Конечно, нет, потому что ну, у меня были моменты много отчаяния, хотя со стороны все было благополучно, да, но просто это было, может быть, даже физическая усталость, потому что, может быть, у меня было после декрета такое, да, когда организм был истощен и не было сил ни на духовную жизнь,

0: очень трудно, ну, ни на какую-то самореализацию, да, ни какое-то построение вот таких отношений здоровых. Было очень тяжело, и я, конечно, молилась Богу. Я буквально вот вопияла к Богу, чтобы Он мне дал сил. И через время Господь открывал мне путь, по которому идти. То есть это не было так, что по моей молитве чудесно я чувствую себя хорошо, и все хорошо. Но Господь давал мне в том числе какую-то информацию о том, как мне строить свою жизнь. Да? Да, в том числе и в вопросах даже здоровья, чтобы иметь какой-то ресурс, да, и на духовную жизнь, на нее тоже нужен ресурс.
1: Да, абсолютно.
0: И я думаю, что человеку, когда он находится в такой ситуации, нужно, может быть, так же к себе отнестись, или чтобы к нему кто-то отнесся так же, как Бог к Илии, когда вот он был в таком удрученном состоянии, и Бог его просто укладывал спать и кормил. И иногда это то, что нужно человеку. И когда человек попал, ну, в какое-то состояние, может быть, депрессии, отчаяния, разочарования духовного, да, ему можно немножко позаботиться о себе, покормить себя, выспать себя, вот, как-то обратить внимание на свое состояние физическое. И тогда уже переоценивать, да, что происходит в жизни, и с новой силой идти, и не бояться делать это опять от старта, от начала, делать эти шаги. Никогда не надо отчаиваться и думать, что уже, ну, возможности вернуться нет.
1: Марина, сегодня уже спустя годы, да, и все моменты испытаний, вот какие новые смыслы и понимания открылись на вашем духовном пути?
0: Ну, многое то, что Господь дает сейчас, это вопросы характера, вопросы формирования характера того, какими нас хочет видеть Господь. И вот сейчас понимание у меня такое, что вообще наш путь веры и наша любовь к Богу, она выражается в нашей жизни, в наших отношениях с людьми исключительно. То есть как мы строим отношения с людьми, это яркий признак того, насколько мы близки к Богу. Потому что, конечно, как мы можем любить Бога, да, если не любим брата, который рядом с нами? Слово Божие нам говорит об этом, и это действительно так. Мы не можем реализовать свою любовь к Богу вот буквально, потому что мы не можем его осязать и увидеть своими очами сегодня. Но мы можем его видеть через людей, которых он сотворил, которые дороги для него. И как мы к ним относимся, такое проявление нашей любви к Богу. И когда вот эта мысль, она мне помогает прежде всего строить свои отношения определенным образом с людьми, да, и как-то смотреть на свой характер. Так я вижу очень много, что нужно менять в характере, и это долгий путь, и это незаконченный процесс. И Господь из раза в раз открывает, да, что-то новое, обличает, показывает то, что было неправильным. Хотя это такие вещи, которые, казалось бы, ну, может быть, мелкие детали, а может быть, это очень есть вещи значимые, но до которых было очень далеко в начале пути. Вот, то есть все по мере роста Господь открывает.
1: Да, Марина, спасибо вам огромное за это общение, за вашу искренность, за вашу женственность, мягкость. Вы еще и прекрасная мама и жена, и я желаю вам и вашим близким щедрых Божьих благословений и, конечно же, вдохновения.
0: Я вас очень благодарю, взаимно. Спасибо за то, что пригласили на эту программу, за то, что я могла здесь поделиться. Я очень надеюсь, что для кого-то это будет добрым словом.
1: Спасибо вам. Дорогие друзья, даже когда наша жизнь полна неудобств, недопониманий, испытаний, мы всегда должны помнить, что мы в надежных Божьих руках. Нам лишь нужно доверить Ему свое сердце. Ведь, как сказано в Слове Божьем, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил этот мир. Храни вас Господь!

0: все дела свои Господу доверь, и задуманное тобой свершится».
1: Мир вам, друзья! Насколько сегодня

вы ощущаете заботу Бога о себе? По 10-бальной шкале. На 5, 8, 10. Какие есть варианты? Давайте сравним ваши ощущения с теми фактами, которые содержатся в Священном Писании. В юности мы любили французские фильмы, особенно комедии, потому что, ну, они были добрые и, правда, смешные, и вместе с тем, как сейчас я понимаю, были поучительными. И один из любимых фильмов был фильм, который назывался «Игрушка» с незабываемым Пьером Ришаром. Помните сюжет этого фильма, когда богатый мультимиллионер заботится о своем сыне, баловном подростке, заботится о нем настолько, что готов купить самые дорогие вещи, игры, и в конце концов покупает для него целого человека, для того, чтобы удовлетворить его прихоть. В этом фильме замечательный финал, купленный как игрушка, герой Пьера Ришара с этим ребенком подружился и даже смог повлиять на него. Но насколько велика забота Бога о нас? Она дозируется, она определяется нашим поведением. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. «Мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». И мы видим здесь два удивительных, ну, полюса таких в Божьей любви и заботе. С одной стороны, это разумение и мудрость, понимание того, что достаточно. Бог знает границы, Бог знает абсолютно все о человеке и вообще обо всем в мире, но дает свою любовь, дает свою благодать, как написано здесь, в преизбытке, то есть больше, чем нужно. Если говорить простым языком, Бог нас балует. Мы баловники Божьи. Бог покрывает своей благодатью, милостью наши несовершенства, иногда откровенно неправильные вещи. Бог покрывает, Бог прощает, Бог благословляет и дает не по заслугам нашим, не по тому счету, который мы где-то, возможно, в уме ведем о своих духовных деяниях и заслугах, но Он смотрит по-другому, с заботой любящего Отца, иногда даже побаловав. Я надеюсь, что в этот день Дух Божий принесет вам в сердца ощущение избыточности, преизбыточности, полноты Божьей любви, Божьей благодати. В белорусском языке слово «благодать» переводится как «ласка». Я надеюсь, что вот эту благодать, ласку вы в полной мере сегодня испытаете на себе.

слушать Библию в аудиоформате, это не обязательно слушать ее фоном. Не обязательно. Можно слушать, так сказать, от всего, так сказать, отвлекшись, вот, специально посвятив это какое-то, этому какое-то время. Многие люди, которые, скажем, находятся на одре болезни, так сказать, они никак не слушают это фоном. Для них это может быть основной вот, путь познания Слова Божия. То есть, если кто-то и слушает фоном, или это отнюдь не является правилом, или не является неким, так сказать, наиболее распространенным, так сказать, или наиболее, может быть, свойственным для аудиоформата путем познания слова. То есть это совершенно не обязательно, это зависит от человека. Вот. Но самое главное, это то, что вообще-то устная форма Слово Божие является первоначальным.

0: она является самой исконной, самой естественной и самой соответствующей, собственно, самому божественному посланию. Ведь Бог говорил к своим пророкам, посланникам изначально голосом в устной форме. Ну, скажем, в книге «Исход», 20 главе, мы читаем, что Господь и изрек свой закон, изложил 10 заповедей Моисею сначала устно. А потом только в 24 главе мы читаем, что он записал это на каменных плитах, на скрижалях и передал их Моисею. То есть устная форма, она предшествовала письменной. И более того, даже когда Библию, то есть Слово Божие записывали, записывали пророчество, записывали закон Божий, то его записывали не столько для того, чтобы его читали глазами, а столько для того, чтобы его потом читали вслух всему народу. Вот в книге Второзакония, по-моему, 31 глава, в книге Иисуса Навина говорится, что вожди народа, священники должны брать записанное Слово Божие, которым передал Моисей, и читать его вслух всего народа. То есть письменная форма – это все-таки вторичная форма передачи Священного Писания. И можно сказать, даже промежуточная. То есть изначально было устное слово, потом оно было записано, потом записанное слово опять звучало устно, воспроизводилось. И, кстати, здесь нужно заметить, что в древности и не только в ветхозаветные времена, но во времена античности, ведь читали только вслух. То есть вот так, как читаем мы сейчас, глазами про себя, почти никто не читал. В античности кое-кто владел этим навыком, но это считалось большим искусством. Например, Юлий Цезарь так мог читать. Но в основном все равно читали вслух. Даже когда читали для себя самого, для личного назидания, все равно читали вслух. Вот,
1: сами себя слушали.
0: Да, сами себя слушали, конечно. Ну, например, вот в «Деяниях апостолов», 8 глава, когда Филипп присоединился к евнуху, который ехал для паломничества в Иерусалим. Там что говорится? Что Филипп, подойдя к колеснице, услышал, что евнух читает книгу пророка Исаии. Не увидел. Он там не подпрыгнул, так сказать, не заглянул, что там он читает глазами. А он услышал, потому что тот ехал в колеснице и читал книгу пророка Исаии вслух. И потом он к нему сел в колесницу и объяснил по его просьбе, что значит вот это пророчество.
2: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
3: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
4: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Ну вот, как всегда, опять я во всем виновата. Что за характер такой? Если бы не я, все было бы, я думаю, по-другому. Пилить себя можно просто до бесконечности. Но есть ли от этого хоть какой-то толк? Сегодня мы будем говорить о самокритике, а может быть даже о самоедстве.

0: Девочки, а бывает вот у вас в жизни так, что вы собой недовольны чем-то?
1: Да, бывают такие времена. И очень часто, кстати, бывает. Это касается того, что... Больше, наверное, это касается вопросов с детьми, потому что когда что-то ребенок плохо сделал, и ты начинаешь ругать, и ты понимаешь, а сейчас-то можно не было не отругать, а сейчас можно было и поговорить, а как бы это будет потом в будущем отразиться, а что же дальше делать, а как бы не навредить. Или, например, ты уже в каком-то разговоре серьезном начинаешь разговаривать, и задают вопрос, ты отвечаешь, а потом через час, и надо было вот это ответить, и нужно было вот этот ответить, и нужно было немножко подготовиться.
2: А зачем
1: и
2: я начинаешь... это сказала?
1: Да.
0: И начинаешь так себя... бывает.
1: Винить.
0: А вообще, как у вас обычно развивается эта ситуация? Ну, вот недовольны вы собой, дальше что?
3: Я, когда недовольна собой, я начинаю закрываться. И перестаю быть такой веселой, сразу такая серьезная, грустная. Но у меня это длится обычно недолго. Я потом понимаю, не хочу быть в этом состоянии. Хочу быть снова веселой, общительной.
0: Ты все забываешь и все?
3: Да,
0: как
3: забываю, все оставляю, иду дальше.
0: И вообще не вспоминаешь и не
3: Стараюсь. Бывает, конечно, что немножко как-то недовольны и вот дольше обычного впадаю в это состояние. Но в основном мне помогает какая-то внутренняя уверенность и, наверное, молитва справиться с этим состоянием.
0: А у тебя, Свет, как?
4: Ой, иногда у меня вот бывает, даже вспомню что-то из далекого прошлого, аж вот внутри так вот все придернет, и аж сморщишься, так страшно, думаю, что я сказал, что я сделал, что-то не то. Бывает надолго все такое состояние остается, ну а так в основном, конечно, стараешься выходить, потому что нужно и детям, и мужу нормальное. Веселая, здоровая жена.
1: Классная мама.
3: Точно. Ну, неприятное состояние, на самом деле.
0: Я тоже, конечно, себя как-то это, вообще честно скажу, недолго пилю за что-то. Хотя, может быть, вещи бывают порой как бы и серьезные, и мне тоже становится страшно за последствия того, что произошло. Но я всегда себе задаю вопрос. Так, что делать, чтобы больше такого не повторилось? Больше я так делать не буду. Как мне нужно в другом случае себя повести? И вот это мне помогает перейти на какой-то позитив и тоже так помолиться, сказать, Господи, ну вот глупость сделала, там, прости, там, как можно сгладь, чтобы действительно быть все-таки в позитиве в каком-то и вокруг всем не отравлять настроение.
2: Действительно, зависит от нашего характера, да? Насколько мы занимаемся тем, что ставим себе в вину какие-то свои промахи, насколько долго, да? Мне, допустим, иногда беспокоят мои промахи, как вот Свету, что очень давнишние. А какие-то вот вчерашние совершенно я себе легко прощаю. А потом я о них вспоминаю через какое-то время и снова начинаю себе это ставить вину. И вот, как правильно сказала, что воспитание детей, наверное, это самый такой показатель, да, показатель, потому что когда ты видишь потом в своих детях промахи, да, ты начинаешь, это я где-то не доглядела, это я плохая мама была. И поселяется у тебя такой червяк внутри, который...

0: постоянно тебя потом там ест. Иногда да, ест, и какие-то события будят его. Но что касается как бы нашего самоедства, то женщины тут у нас, конечно, мы, да, такое непаханное поле, да. Мы такие профессионалы. Я все время вспоминаю свою родственницу, которая всю жизнь комплексовала по поводу своей полноты. И она настолько постоянно вот себя корила. А потом, когда она похудела, там, пережив какие-то... Она уже будучи очень стройной, очень красивой, худенькой, она все равно продолжала себя считать полной. И она все время говорит, вот нам полным. И мы так все оборачивались, когда она была вот такая тоненькая. Потому что где-то в ее сознании она уже себя закритиковала настолько, что она уже не воспринимала себя иначе.
1: Девочки, я знаю, что у Алены есть чем с нами поделиться, чтобы избавиться от этих неприятных червяков в нашей душе. Об этом мы поговорим чуть позже с вами. А пока у нас сегодня есть Ангелина с интересными блюдами на кухне.
2: Некоторые женщины переживают, что у них нет возможности готовить для своей семьи шикарные блюда. Но стоит ли из-за этого переживать? Нет. Оказывается, можно готовить просто, вкусно, оригинально и питательно. Сегодня я хочу поделиться с вами двумя рецептами простых и оригинальных блюд. Макароны с чечевицей и овощной салат с творогом. Итак, для приготовления макарон с чечевицей нам потребуется макароны изделия той формы, которая вам нравится, чечевица, репчатый лук, соль, растительное масло, льняное масло, но это по желанию, а также приправы имбирь, кориандр молотый, пажитник и любые еще другие приправы по вашему вкусу. Для пассеровки берем чечевицу, желательно пророщенную, это ультраполезный продукт. Кладем на сковородку. Кстати говоря, по секрету, я очень люблю пророщенную чечевицу. У нее совершенно другой вкус, нежели у обычной чечевицы, просто вареной. Включайте этот замечательный продукт в свой рацион. Также нужно добавить сюда репчатый лук. Измельчим его.

Привычка критиковать себя в основном присуща нам, женщинам. Как бы мы хорошо ни выглядели, какие бы мы ни были умницы и красавицы, какие бы восхищенные взгляды мы на себе не ловили своих близких, но мы всегда найдем что-нибудь, за что себя пожурить, за что себя покусать, к чему придраться. Правда же? Излишняя самокритика понижает самооценку. Это безусловно. Критика – это привычка, которой мы пользуемся каждый день. И как от ежедневной привычки очень трудно избавиться, так очень трудно избавиться от привычки критиковать самих себя. Если мы сами не умеем принимать себя, хвалить, если мы не можем увидеть в себе какие-то ценные качества, то как мы можем ждать это от близких и от нашего окружения? Самокритика – это понятное слово. И очень даже социально приемлемое поведение. Ведь всегда приятно общаться с человеком, который объективно смотрит на свои недостатки и активно с ними борется. Почему же злоупотребление самокритикой так часто приносит страдания самому человеку? Почему самокритика порой переходит в самоедство? Несколько советов для людей, чья самокритика вышла из рамок разумного и стала мешать человеку жить полноценной жизнью, мы сегодня хотим дать. Первый наш совет называется «Достоинства и недостатки». Попробуйте написать список своих достоинств и недостатков на бумаге. Вы сразу же поймете, что этот список ничем не отличается, список ваших недостатков может не отличаться от недостатков тех людей, которые рядом с вами, которых вы знаете. Тщательно проанализируйте все, что вы записали. Возможно, на бумаге оно не покажется вам таким страшным, как оно было в ваших мыслях. И особенно уделите внимание своим достоинствам. Проанализируйте все, что вы там написали. И вы посмотрите, что достоинств у вас тоже достаточно. Второй совет называется «Ловушка чужих оценок». Не оценивайте себя только так, как оценивают вас другие. Подумайте. Может быть, это не ваша проблема, может быть, это проблема человека,

который вам об этом говорит. Еще подумайте о том, почему вам говорят именно об этом недостатке. Возможно, это поможет вам не попасть в эту ловушку. И третий совет. Цените себя. Учитывайте мнение других людей, но не присваивайте его себе. Иногда полезно выслушать мнение о себе других людей. Но пусть это мнение не станет для вас ключевым и значимым в оценке самих себя. Послушайте, проанализируйте, сделайте выводы и забудьте. Обращайте внимание на то, что у вас есть хорошего, ценного и доброго. И если вы научитесь сами себя ценить, то это скоро заметят и будут делать ваши близкие.

Чечевица готова. Добавляем приправы. Чеснок. Измельчаем. Через пресс или мелко режем. Кстати говоря, можно вообще без всяких приправ приготовить это блюдо. Но с приправами будет гораздо пикантнее. Базилик. Имбирь. Кориандр молотый. И пажитник. Это уникальная приправа, которую я очень люблю и сыплю, куда только можно сыпать. В картофель, бобовые продукты, да и вообще в любые овощные блюда и супы. Она придает легкий грибной аромат, является натуральным усилителем вкуса. Масло. Перемешиваем. И немного дадим пропитаться ароматами приправ чечевицы. После чего смешаем с макаронными изделиями. Пока хочу оставить этот этап и переключимся на салат овощной. Овощной салат с творогом. Оригинально, не правда ли? Итак, для приготовления нам потребуются томаты, а чтобы не было им одиноко, огурцы, перец, свежая зелень петрушки, укропа, базилик, оливки по желанию, соль, чеснок и творог. Можно мягкий использовать, а можно зернистый, какой вам больше нравится. Конечно же, нужно измельчить овощи такими кусочками, как вам нравится.

0: Ой, часто слышу советы и от психологов, и от разных людей, что нужно записывать свои положительные, отрицательные стороны. Но себя я не могу представить, что вот я их запишу. Вообще, это вообще не про меня. Вот не могу, не люблю писать. Вот не знаю, такой я человек.
1: Но дело в том, что пока мы представляем это себе, мы действительно не будем это делать. Нам просто нужно сесть и взять ручку. Почему психологи рекомендуют подобные? Излагая на листе, мы прежде всего анализируем. То есть мы сравниваем. Мы пытаемся сформулировать. Поэтому как бы все, с чего-то надо начинать. И с этого тоже.
2: А так результат что, не заставит себя ждать. Ирина,
3: получится. Мне было бы проще, например, если бы мне кто-нибудь сказал, а не сидеть и выписывать. Вот, ну, по характеру человек такой, что проще несколько пунктов написать и их выполнять. Дали тебе рекомендации, пошел и сделал. А сидеть и самоанализом заниматься,
2: нет, ну ты понимаешь, а ты не боишься, что как раз ты себе подставишь вот эту самую ловушку чужого мнения? То есть ты хочешь, чтобы тебе другой продиктовал твои недостатки?
3: Это другой вопрос. Хорошо, можно выбрать себе человека, от которого ты будешь воспринимать адекватно. Потому что по мне так я не могу от всех критику воспринимать одинаково. Мне нужен именно человек, который будет адекватный, который будет в авторитете у меня, которому я доверяю, которого я хорошо знаю, и который знает меня и доброжелательно ко мне относится. И он не просто меня критикует, а какая-то такая плохая. Да, и сейчас

0: я тебе научу, как жить, а именно с точки зрения, что он хочет помочь мне.
1: Вот эти все качества, которые ты перечислила, где найти такого человека?
2: Да, вот я тоже, мне кажется, это иллюзия.
1: Этот же человек будет воспринимать через свой субъект, да? То есть через себя он будет пропускать тебя.
0: Да.
1: И в любом случае, даже если ты ему будешь доверять, вот туда, вовнутрь, к тебе, вот сюда, он не сможет зайти. Он не знает твоих мотивов.
2: Нужно сначала поговорить, я так понимаю, самой с собой разобраться, да, без других людей.
1: А мне кажется, она просто пытается снова улизнуть.
0: Точно.
1: Можно улизнуть от самой себя. Да не надо мне это.
3: Да, а то, если тебе человек не похвалу тебе какую-то скажет, а наоборот...
2: Что-то негативное.
3: Что-то негативное, да, вот как к этому относиться?
1: Почему мы назвали это ловушкой, да, чужого мнения? То есть иногда человек сознательно указывает нам на один и тот же недостаток. Вот, к примеру, мама говорит, ты недостаточно чисто убираешь у себя дома, да? Угу. И она, и ты, и она даже может мотивировать это тем, что я твоя мама, я хочу, чтобы это было как можно лучше, чтобы твои дети росли в чистоте. И каждый раз она тебе указывает на этот недостаток. И когда в следующий раз она приходит к тебе домой, что ты от нее ждешь?
3: Ну, что она?
1: Что она тебе укажет на этот недостаток. Потому что как бы ни была вымыта твоя квартира там, или дом,
3: мамы быстрее,
1: да, и даже если ты к приходу мамы еще сильнее, значит, то есть, и как тебе с этим жить, ты решаешь сама. То ли ты постоянно ориентируешься на критику своей мамы, то ли ты довольствуешься тем, что твой муж прекрасно чувствует себя в той квартире, в которой, в той обстановке, которую ты ему предоставляешь.
3: То есть, на самом деле, близкие люди, которые с тобой живут, чтобы им было комфортно рядом с тобой, да? И...
1: Наверное, критика да. Тогда бывает конструктивная, когда она не наносит ущерба. Также третий наш совет говорил о том, что мы должны выслушать, мы должны взять, может быть, к сведению что-нибудь, да? Но это не значит, что все, вот с сегодняшнего дня, как мама сказала, я грязнуля. Все, теперь я грязнуля, мама так сказала. Нет.
2: И теперь я каждый день начинаю с субботы.
1: Да, каждый день я просто...
2: И заканчиваю этим день, да?
3: Я больше сажу моего ребенка, когда я к ней домой приду.
0: А как именно не зависит от мнения людей?
2: Ну, то есть вот если мама тебе будет так говорить из раза в раз, то, мне кажется, уже даже ожидаешь, это. Что она, сейчас она войдет, у тебя уже портится настроение.
0: И проще
2: уже...
0: убраться,
2: да,
0: нежели чем сказать, все меня это устраивает. И других тоже.
2: То есть внутри-то все равно у тебя падает самооценка.
1: Да. Угу. Нет, ну, понимаете, когда мы составили список, да, мы пойдем быстренько, когда услышали мама, я грязнуля. Нет, я не грязнуля. Списки у меня нету. Я, конечно, утрирую. Но принцип такой, что все равно мы должны выработать в себе какие-то охранительные функции нашего душевного состояния, когда мы понимаем, почему я сказала, что мы через все равно советы людей, мы через призму этого человека, да, личности. То есть мы должны понимать. И в советах я говорила, давайте подумаем, почему этот человек мне это говорит. И вот конечно, можно отгородиться и сказать, а моему мужу нравится, к примеру, да? Но мы понимаем, что все равно эта ситуация не решит. Возможно, это может обидеть маму, да?
2: Да.
1: А может быть, мама просто хочет, чтобы вы оценили тот труд, который она совершала для вас, когда в детстве была. И вот таким образом, когда мы найдем мотив человека, почему он это говорит, почему он постоянно нам указывает на этот недостаток, тогда, конечно, когда мы узнаем этот мотив, нам проще отсеять то, что нам не нужно, то, что нам мешает, то, что нам болезненно, и оставить что-то действительно такое, что нужно, и что нам необходимо знать, чтобы как-то себе помочь в этой жизни.
2: А ты знаешь, мне как раз в этой ситуации нам и поможет еще список этот, потому что мы можем сказать, ну хорошо, да, я не убиралась, зато я прекрасно готовлю, к маме приходу я напекла пироги.
1: Я тоже все время так мужу говорю. Я говорю, да, может быть, я не домыла плитку, но я веселая. Я все время так говорю. Он говорит, да уж, это точно. Ну что, это ему достаточно. Он считает это, наверное, компенсацией. Так что...
0: Где эта граница между адекватной самокритикой и самоедством? Вот где эта грань?
1: Ну, эту грань, конечно, безусловно, вот так вот четко очень сложно определить, да? Мы, естественно, понимаем. Я могу сказать, вот если проще, то как только вам становится плохо от того, угу. что вы сами о себе думаете, как только это мешает вам полноценно жить, мешает любить своих близких.
2: И радоваться,
1: да,
2: жизни,
1: и радоваться, да? жизни, это становится самоедством. То есть как это, в принципе, работает? Муж вам говорит, ты очень красивая. А вы говорите, нет, я не принимаю этот комплимент. Вы говорите, нет, я некрасивая, посмотри, у меня там появились морщинки, у меня там растянулась кожа после, да, рождения детей или еще что-нибудь.

0: ну, это ну, специально мне зубки заговаривай. Или, то есть вы начинаете, уже вторая ступень, недоверие. Да? Сначала отталкивание, недоверие, и потом впоследствии это все хуже и хуже. То есть между вами начинает пропасть, пропасть образовываться. То есть мы начинаем бросаться в крайности. И эти крайности делают нашу жизнь очень неприятной и очень скудной по радостям. Вот поэтому первое, что, о чем из всего, что я сказала, можно вывод сделать, что если вам это мешает, если это мешает вашим близким, это уже за нормой.
1: Понятно.
2: А как вот не перейти такую крайность, как оценивать себя только положительно?
0: У меня есть одна знакомая, которая часто говорит, что бы она ни сделала, она говорит, значит, так должно быть. Значит, так должно быть. И она таким образом оправдывается. Я, конечно, начинаю над ней потрунивать и говорю, ну хорошо, а если ты завтра выйдешь на улицу, ударишь кого-нибудь по голове, и ты же скажешь, ну значит, так должно быть. Понимаете, я, конечно, утрирую, но это проявление, это тоже проявление самокритичности. Только единственное, что человек так тщательно ее запрятал вовнутрь себя, что пытается, даже боится думать об этом. Он просто не пускает ни себя, ни кого бы то ни было, ни чьё-либо мнение туда вовнутрь. Он как бы живет на поверхности. То есть сути он своей не ковыряет, не трогает, понимаете, в нужной мере. То есть когда я пришла в церковь, когда я пришла к Богу, я избавилась от проблем с самокритикой, потому что мне тоже это очень мешало.
1: У тебя это было трудно поверить.
0: Да, у меня очень было, потому что я очень эмоциональный человек. У меня были подъемы, да, эмоциональные и такие же спады. Все мы мучаемся от чего? От нехватки любви. И самокритика — это просто нехватка любви. И когда мы приходим к Богу, мы понимаем, что Он... Вот тут и закончились мои поиски. Вот тут я нахожу то, что я так долго искала, что меня любят такой, какая я есть, что Он меня создал уникальной, что Он создал меня вот именно такой. Более того, я начинаю оценивать все, что рядом с всех и все, что рядом со мной. Что у меня такая мама. Пусть она даже мне говорит о моих недостатках, но она это говорит с любовью. Она говорит так, как она это может. У меня такой замечательный муж, который восхищается мной, несмотря ни на что. У меня дети, они живы, они здоровы, и слава Богу. И тогда, оценивая все это через призму моего Бога,
1: через я совсем,
0: да, через благодарность, я совсем по-другому. Знаете, когда я только пришла в церковь, я, наверное, первые года два, когда засыпала, вот укладывала своего ребенка спать, я засыпала и говорила, Господи, за что ты мне дал такое счастье? Вот за что? Мне казалось, я такая ужасная, такая грязная. Я такая, ну вот за что? Я недостойна этого. Недостойна. И вот понимание, вот эта благодарность, понимание того, что Бог меня любит, она мне теперь не дает себя не любить. Потому что если Бог меня любит, то, естественно, я себя должна любить.
1: Спасибо, Алена, замечательно. Я думаю, что это хороший итог всей нашей беседы. А у Ангелины, наверное, уже есть чем нас вкусно накормить.

овощи нарезаны, добавляем творог. Интересная особенность, да, у этого салата. Оказывается, самые простые составляющие, самые простые продукты можно разнообразить добавлением одного всего лишь составляющего, ингредиента. В данном случае это творог. По необходимости можно добавить масло, а можно и не добавлять. Оливки можно нарезать, а можно положить целиком сверху. Помидоры дадут сок через некоторое время, и салат приобретет более такую податливую консистенцию. Отлично! Аромат просто шикарный! Очень хочется, чтобы на наших столах были простые блюда и в то же время оригинальные. И пусть эти два блюда обогатят ваши кулинарные.

0: Как известно, макароны – враг фигуре. Но я не виню себя за любовь к ним, потому что научилась дополнять их полезными продуктами.
1: Мне очень понравилась наша встреча. И я поняла, что часто нездоровая самокритика – это потребность в любви и похвале.
2: Я поняла, что позитивная реакция на критику – это искусство, которому нужно учиться и учиться всю жизнь.
3: Сегодня я поняла, что к критике посторонних людей не всегда нужно относиться серьезно, а иногда можно и с юмором.
4: Хочется пожелать, особенно женщинам, побольше любить себя, ценить в себе уникальность. И даже если рядом с вами нет человека, который вас любит, помнить, что вас всегда любит Бог.
5: Божья любовь, касаясь нашего сердца, пробуждает к жизни, снимает чувство вины и дает мир. Всего вам самого доброго, благословений!

0: я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугается.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
3: Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.
4: Поздний вечер. Родитель сидит в машине, уткнувшись в руль, а на заднем сиденье молчание. Только что они снова поссорились.

прелесть. Ему казалось, что он просто сказал правду. Ты опять весь день в телефоне. И снова ничего не сделал. Но подросток среагировал как на удар. Резко, обиженно, с фразами, у которых у родителя сжалось все внутри. И вот они едут домой в гробовой тишине. Каждый в своей крепости. Один в разочаровании, другой в упрямстве. И между ними стена.

Последние годы стало казаться, будто между поколениями вырос целый материк. Родители говорят: «Я в твоем возрасте уже работал. Я думал о будущем, я уважал старших». А подростки вместо благодарности за опыт отвечают молчанием или сарказмом. Служители недоумевают. Они проводят программы, готовят занятия, стараются говорить на языке истины, но видят пустые взгляды и скучающие лица, шепоты по углам. Кажется, что все, что раньше работало, теперь не действует. Как будто кто-то подменил целое поколение. Но правда в том, что их никто не подменял. Они не инопланетяне. Они не хуже и не лучше, чем мы были. Они просто другие. Если мы не научимся видеть за этими другими настоящего живого человека, мы упустим самое важное. Нет, мы не потеряем поколение. Мы просто не встретимся с ними по-настоящему. Современные подростки живут в мире, где скорость важнее глубины, где информации больше, чем можно переварить, где одно видео длится 8 секунд. Если ты не зацепил, ты не существуешь. Их восприятие формируется в условиях, которые мы сами порой не выдерживаем. Постоянный шум, новости, сравнения, лайки, бесконечные обновления. Их тревожность – это не избалованность, это реакция на хаос. Исследования Гарвардской школы психологии подросткового развития подтверждают, уровень тревожных расстройств у подростков за последние 15 лет вырос на 67%. Всему виной информационная перегрузка, нестабильность социальных связей и постоянное давление на самооценку. Представьте, каждый день тебе показывают тысячи жизней, и все они красивее, успешнее, ярче. А ты сидишь в своей комнате и не знаешь, как быть. Раньше мы конкурировали с сыном маминой подруги, они теперь конкурируют со всем миром. Это совсем другой уровень давления. Современный подросток – это не просто личность в переходе, это психика в строительстве. Мозг подростка буквально недостроен, особенно лобные доли, отвечающие за контроль импульсов, планирование, оценку последствий. Они полностью дозревают только примерно к 24-25 годам. Но ожидания общества не учитывают этого. От подростков требуют взрослого поведения, зрелых решений и эмоциональной стабильности при незрелой нейронной архитектуре. Мы говорим «соберись», когда у него нет еще полноценного внутреннего механизма «собираться». И когда взрослый требует самоконтроля, не понимая физиологической незрелости, он лишь добавляет стыда. Подросток не чувствует мотивации, потому что дофаминовая система в этом возрасте перегружена и нестабильна, что делает скуку мучительной, а кратковременное удовольствие – зависимостью. Он ищет выход в том, что проще, быстрее и хоть на минуту снимает внутреннюю боль. Еще один важный слой – это идентичность. Подросток – это человек, который впервые сталкивается с необходимостью ответить себе на вопрос «Кто я?». И не в теории, а в теле. Его тело меняется, голос, внешность, роль в семье. Все, что было стабильным, становится зыбким. И если в этот период у него нет безопасного пространства, где можно задавать вопросы без страха быть наказанным или посмеянным, он будет искать идентичность там, где принимают безусловно. В онлайн-сообществах, в играх, разных тусовках, от которых нам бы хотелось их оградить. Более того, подростки все чаще жалуются на ощущение внутренней пустоты. Это симптом не только экзистенциальный, но и психологически обусловленный. Когнитивная терапия это называется дефицитом внутренней опоры. В норме ребенок сначала опирается на внешнего взрослого. Мама успокоит, папа подскажет, служитель поддержит. Но к 12-14 годам опора должна начать формироваться внутри. Я могу, я ценен, достоин, даже если не идеален. Если в этот момент взрослый занят контролем, а не поддержкой, подросток остается с внутренней дырой. И тогда он будет заполнять ее хоть чем-то. Лайками, энергетиками, сериалами, самоповреждением, ранними половыми связями. Не потому что испорчен, а потому что опустошен. И это наша зона ответственности. Не заменить подростку опору, а помочь выстроить ее самому. Подростки гораздо чаще, чем кажется, живут с хронической тревогой. Только она у них не выглядит как

я боюсь. Она выглядит как «мне все равно», или как грубость, или апатия. На самом деле это все защитная реакция психики на невозможность справиться. Когда давление слишком велико, проще притвориться, что ничего не важно. У них нет слов, чтобы описать, что внутри. Нет языковой привычки рефлексии. И если взрослый не распознает эту тревогу за безразличием, он начнет бороться с симптомом, а не с причиной. В этом и заключается наше пространство для роста. Видеть, что скрывается за поведением, а не только лишь само поведение, как красную тряпку. Многие взрослые жалуются. Подростки стали холодными, отстраненными, нелогичными. Но за этим стоит совсем другая картина. Просто эмоциональный язык изменился. Им не всегда нужны советы. Чаще им нужно, чтобы их просто выслушали. Без рецептов, без поучений. Чтобы с ними просто посидели в комнате, не торопясь вставать. Психотерапевт и педагог Луис Коэн проводил многолетнее исследование общения родителей и подростков. Оказалось, наибольшее доверие у подростков возникает не после разговоров о морали или наставлений, а после обычных диалогов, в которых взрослый проявлял интерес к их жизни без осуждения. Когда взрослый спрашивал, что тебе сегодня понравилось в школе, какой у тебя был самый странный момент дня, и не перебивал, не оценивал, не комментировал, а просто слушал. Меня очень коснулась одна история. Отец – инженер, строгий, с классическим пониманием воспитания, а его сын – тинейджер, весь в черном, с пирсингом, гитарой. Они почти не разговаривали. Каждый обед был как отчет перед налоговой. Пока однажды отец не задал вопрос. «А что ты слушаешь в наушниках?» Сын сначала напрягся, ждал критики. Но отец продолжил. «Ты бы мог показать мне одну песню, которая тебе дорога?» И парень включил старую рок-балладу. В тишине отец слушал, а потом сказал. «Знаешь, в моем детстве была группа, которая звучала похоже». Так родилась первая общая точка. А потом вторая. А потом диалог. Проблема не в том, что подростки изменились. Проблема в том, что мы пытаемся обращаться с ними так, будто ничего не изменилось. Словно мы все еще в 1995 году, и подростку нужно просто запретить, напугать или заставить. Но подросток сегодня – это человек, который хочет понять мир, но не знает, у кого спросить. Это человек, который в 13 лет уже сталкивается с идеями, которые раньше были темой дипломных работ. Это человек, у которого есть доступ к миллиардам источников, но нет одного надежного, живого, теплого взрослого рядом. Родители часто совершают одну и ту же ошибку. Они путают послушание с доверием. Им кажется, что если ребенок соглашается, значит, у них хороший контакт. Но подростки часто подчиняются не из любви, а из страха или чтобы просто от них побыстрее отстали. А потом исчезают. И родитель удивлен. Он всегда слушался, а теперь пропал. Потому что важно не само послушание, важна близость. А она не создается через давление. Я заметила, что есть несколько проблем, с которыми сталкиваются даже опытные служители и родители. Первое – это переоценка своей роли. Вместо того, чтобы быть свидетелем и помощником в процессе взросления, взрослый становится менеджером по исправлению. Он реагирует на поведение, игнорируя смысл, реагирует на симптомы, не слыша причин. Но подросток не объект для воспитателей инженерии. Он субъект собственного становления, в котором ему действительно нужна помощь, но не в виде бесконечной критики. Второй тупик – это иллюзия универсального подхода. Тренинги, книги, курсы часто предлагают стандартизированные модели. Как вести диалог, как мотивировать, как вернуть авторитет. Но подростки – это не маркетинговый сегмент, это поле тонких индивидуальных процессов, на которые нельзя прийти с трафаретом. Один подросток нуждается в границах, другой – в расширении возможностей. Один тестирует тебя на прочность, другой боится, что ты отвергнешь его за малейшую ошибку. Профессиональный подход требует наблюдения, гипотез, эмпатии и коррекции стратегии. Ничто не работает на всех.

Третья ошибка – это гипердиагностика. Сейчас стало модно навешивать ярлыки. Он тревожный, у нее депрессия, он нарцисс. Да, расстройство – это реальность, но за этими словами часто скрывается неспособность взрослого выдерживать эмоциональное поведение подростка. Психологическая зрелость специалиста определяется не только знаниями, но и способностью выдержать чужую боль, без нужды быстро ее купировать. Иногда подростку не нужна помощь, ему нужно, чтобы взрослый оставался в комнате, не сбежав от его эмоций. Поэтому полезный вопрос перед тем, как бежать, его спасать во всех его проблемах, таков. Как я мог бы тебе помочь? Ты хотел бы, чтобы я просто выслушал тебя? Или дал совет? Или, может быть, вмешался? Еще одна глубинная ошибка – это недоверие к их боли. Мы по умолчанию считаем, что подростки склонны драматизировать, что они перебесятся, что все пройдет, но статистика говорит обратное. По данным ВОЗ, в возрасте 15-19 лет суицид – одна из трех ведущих причин смерти. И это настоящая боль, обесцененная взрослыми. Когда подросток говорит «я больше не могу», он не требует внимания. Он дает сигнал, что его мир рушится. И если на это ответить «не драматизируй», мы не просто совершаем ошибку, мы становимся частью проблемы. Конечно, порой подростки и просто приукрашивают. Поэтому нам так нужна мудрость от Бога отличать одни моменты от других. Работа с подростками – это больше не про методы. Это про способность быть взрослым, который не боится ни себя, ни их. Это умение быть рядом с уязвимостью, а не маскировать ее форматом. Это смелость даже отказаться от контроля в пользу доверия. Это честность признать, что «я тоже не все знаю, но я с тобой». Я готов учиться, исследовать. Давай признаемся, нам ведь действительно есть чему поучиться у современного поколения. Порой они глубже и пытливее, чем мы думаем. Им недостаточно фраз «читай Библию» или «будь послушен». Им нужно понять, зачем, как, где мой опыт, где моя история с Богом, а не чужая, пересказанная. Они хотят видеть не только святые образы, но и реальные жизни, не только победы, но и борьбу. Им нужна вера, в которой есть место сомнению, слезам, пустоте, и при этом остается путь к свету. Вот почему притчи Иисуса работают. Современный подросток куда скорее поймет суть, если услышит историю, живую, настоящую, со всеми ее углами, и разглядит в ней себя. Один пастор делился. Он читал подросткам лекцию о послушании и видел, как те зевали. Тогда он просто сказал: «Хотите, я расскажу, как однажды сбежал из дома и ночевал на крыше?» Комната замерла. Он рассказал это, чтобы показать, что он тоже ошибался и нашел путь назад. В этот момент и начался их настоящий диалог. Подростки не ищут идеальных взрослых. Они ищут честных. Они не требуют совершенства. Они просто просят подлинности. Когда взрослый говорит «я не знаю», «но я с тобой» – это мощнее любой формулы. Когда родитель говорит «мне сложно понять твой мир, но я хочу попытаться» – это огромная любовь. Однажды подросток сказал: «меня никто не слушает, все хотят от меня чего-то, но никто не спрашивает, как мне вообще сейчас живется». Это был вопль нужды в понимании. И мы, взрослые, будем чаще начинать с вопроса «как ты?», а не с фразы «почему ты опять?». И тогда многое будет иначе. Подростковое служение – это место, где подросток впервые сталкивается с вопросами «кто я?», «нужен ли я Богу?», «что делать, если я не чувствую Его?» «И что делать, если я вообще не понимаю, зачем жить?» И вот это все – это не бунтарство. Это как раз-таки первые удары реальности по вере. Поэтому нам так важно не бояться сложных тем. Если подросток говорит «мне кажется, я не верю», это не повод вызывать родителей. Это шанс остаться рядом и сказать: «хочешь, поищем вместе? Я тоже не всегда верю». Служитель, который не боится идти рядом, не теряя уважения, становится не просто авторитетом, а спутником. А таких не забывают. И, наконец, пара про

0: простых приемов, которые классно работают. Первый – не начинать важные разговоры с порицания. Начните с того, что волнует их. Второй – используйте «я-сообщение». Не «ты ничего не делаешь», а «я переживаю, когда вижу, что ты теряешь время». Третий – вводите общие ритуалы. Вечерний чай, прогулки, совместное приготовление еды. Не как повод воспитать, а как просто повод побыть вместе. Четвертый. Пусть у подростка будет зона свободы. Что-то, где он сам решает и сам пожинает последствия. Это учит ответственности лучше, чем любая лекция. И пятый. Научитесь шутить. Юмор – это язык доверия. Если мы можем смеяться вместе, обмениваться мемами, мы уже ближе. Однажды один подросток сказал служителю: «Вы хотите, чтобы мы стали хорошими, а мы просто хотим, чтобы вы были рядом». И в этой фразе прям суть. Вспомните, как сам Христос шел с учениками в Эммаус. Он не начал с обличения, не стал читать проповедь. Он просто подошел и пошел рядом. Слушал, спрашивал, терпел их непонимание и грусть. И только когда они были готовы, открылся. Именно это и есть наш образец. Идти с ними в их темпе, быть рядом, говорить истину не с вершины, а с уровня, так сказать, дороги. Вера приходит не через давление, а вот как раз через присутствие. И, может быть, через годы этот подросток скажет вам: «Разгорелось сердце мое, когда ты просто был рядом».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

Здравствуйте! Царство Божье. Люди часто думают о нем как о чем-то недоступном и недосягаемом. Там будут только праведники, уверены

0: когда слышим о том, что Царство Божие уже наступило, и вовсе теряемся. Что это значит? Сегодня мы начинаем серию бесед о Царстве Божьем. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Итак, вот есть такие очень интересные слова в Евангелии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот с этих слов начинали свою проповедь Иоанн Креститель и Иисус Христос. Почему именно с этих слов они начинали свое служение?
1: Спасибо за вопрос. Очень важно здесь отметить, что чаще всего, когда вспоминаются слова о покаянии и о Царстве Божьем, именно с этих слов свою проповедь начинает сам Иоанн Креститель и Господь Иисус. Чаще всего акцентируют все свое внимание на покаянии. Ну, как бы немаловажный момент – покаяние – это очень важная деталь в жизни верующего человека, да вообще в целом у грешника. Но все же покаяние ведет непосредственно к очень важной детали проповеди Евангелия. Давайте я прочитаю эти слова, когда мы читаем об Иоанне Крестителе. Это Евангелие от Матфея, 3 глава, 1-2 текст. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». И говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Подобные слова записаны в Евангелии от Марка в 1 главе, в 14-15 тексте, где говорит почти то же самое Иисус Христос. Дело в том, что покаяние, оно фактически подводит к последующей детали, то есть к последующему шагу мысли о Царстве Небесном. И когда они возвещали эту важную истину, они декларировали как нечто приближающее то, что будет вскоре. И надо признать, что это действительно так. Когда, конечно же, мы проживаем сегодня в настоящее время и живем, мы думаем, как минимум, ну, я думаю об этом. А так, скажите, если это 2000 лет назад, поднималась тема о том, как если бы что-то приближалось, то сегодня, где мы находимся, приблизилось ли оно, это Царство Небесное, в сегодняшнее, настоящее время? Поэтому я немножко отойду от темы и напомню о том, чем сопряжена наша жизнь. Ведь наша жизнь, она целиком и полностью завязана в нашем земном, скажем, таком бытовом существовании, в решении всевозможных сложных, тяжелых, жизненных задач. И тогда, когда мы читаем Слово Божье, мы пытаемся найти для себя какие-то ответы именно с позиции проживания здесь, на земле. Ну, в частности, мы можем сказать моменты, наверное, скажем, социальных отношений. Взаимоотношения, например, родители и дети, близкие родственники, начальник, подчиненный – это все социальные связи. А Священное Писание в целом помогает ответить на вопрос, как реагировать на те вызовы, вопросы, потому что мир далеко не идеален. Мы вовлечены в разные эмоциональные состояния – гнев, распри, радости, переживания. И чаще всего мы Писание рассматриваем с точки зрения какой-то божественной инструкции. Но вот сегодня вместе с вами я хочу обратить внимание на то, как минимум, на секундочку надо заметить, Иисус и Иоанн Креститель начинают самую первую проповедь об Царстве Божьем. И это что-то говорит о очень важном. И в частности, когда мы говорим, я хочу обратить ваше внимание, почему именно Царство Божие. Мы словно находимся в двух параллельных мирах. Что здесь имеется в виду? Мы возьмем сейчас несколько библейских текстов. Прежде всего, мы говорим о чем с точки зрения Священного Писания? Есть видимый мир, есть невидимый мир. Есть мир духовный и есть плотской мир. Есть мир настоящий, реальный, и мир грядущий.

0: грядущий, который придет. И поэтому, когда мы говорим о, скажем так, о параллельных мирах, знаете, это не истории фильма, а каких-то, скажем, о фантастических каких-то реалиях.
1: Но именно фильмы представляются, да, где какие-то параллельные вселенные, параллельные миры существуют, и люди, возможно, между ними перемещаются и пытаются изменить будущее, да.
0: Ну вот кинематограф именно нас к этому воспитывал. А вы знаете, а Священное Писание – это действительно реальная книга, которая говорит, знаете то, что вы на самом деле даже не предполагали, а есть и присутствует. И вот в частности, давайте мы прочитаем один библейский текст, чтобы ввести нас в курс дела. Священное Писание предлагает нам вот что. Это книга 4 Царств, 6 глава, 17 текст. Очень известная история, и те, кто читает Священное Писание, об этом знают. 4 Царств, 6 глава, 17 стих. Написано: «И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел, и открыл Господь глаза слуге. И он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея». О чем идет речь? Фактически Елисей со своим слугой оказались в окружении сирийских войск. С позиции обывателя кажется, мы в меньшинстве, нас всего двое. Сирийских войск достаточно много, большое количество воинов, солдат, и они уже в окружении. Но если посмотреть вне человеческого зрения, а мы понимаем, что зрение – это основной орган наших чувств, и мы на него сильно опираемся. Тем самым мы показываем, что если с точки зрения теперь духовного зрения, оказывается, мы видим нечто большее, чем есть на самом деле с позиции, опять же, нашего зрения. Еще одна деталь, которая, наверное, тоже позволит нам увидеть, что мы живем словно не в одном мире. Это книга «Бытие».
1: Простите, я бы хотела на этом тексте все-таки задержаться. То есть получается, что Елисей – это пророк Божий, да?
0: Елисей – Божий пророк.
1: Божий пророк.
0: Это ученик пророка Илии.
1: Ага, и вместе со своим слугой в такой период как бы военного нашествия сирийцев, да, вы говорите? Сирийские там
0: сирийское войско
1: были,
0: да?
1: Он, понятно, они находятся в страхе и не понимают, как им теперь победить это войско. Но Елисей говорит слуге, вернее, он обращается к Богу, да, Господи, открой ему, то есть слуге, глаза, чтобы он увидел. А что он должен увидеть? Он увидел, что гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея, и это кони и колесницы не сирийские, получаются.
0: А небесные.
1: Это небесное воинство. То есть здесь Елисею, его слуге, открывается то, что есть какой-то как будто потусторонний мир, где тоже есть воины, но это божественные воины и колесницы.
0: И знаете, что примечательно? Ага. Пророк Божий Елисей это все видит уже. Угу. А для слуги это еще не очевидно. Угу. Глаза его закрыты. И мы можем перейти на наш быт сегодняшнего времени. Нас зрение, я извиняюсь, обманывает. С точки зрения нашего земного бытия, все хорошо с этим, все благополучно. Но если бы открылись наши глаза с возможностью духовных наших очей, представьте себе, сколько бы каждый увидел ангелов, к примеру. Угу. Потому что они есть и они присутствуют. Поэтому это один из примеров того, что демонстрирует Священное Писание, что с позиции именно земной плоскости не все еще ясно. Есть то, что лежит за гранью видимого. В частности, вот я намеренно хочу вам еще последний текст предложить, именно в этой тематике «Бытие», 28 глава, 12 стих. Это сон Иакова. И он тоже фактически наглядно показывает реальную картину реального настоящего. Не то, что только видит глаз и слышит слух.

0: А то, что, видимо, с позиции, вот опять же, мы посмотрим именно то, как видит Иаков эту историю. Бытие 28 глава 12 стих. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Вот какой вопрос здесь возникает, как минимум?
1: Ну, во-первых, это сон.
0: Да.
1: Во сне что угодно может присниться, да? Иаков это видит, да? Он видит лестницу и видит, как по этой лестнице туда-сюда, да, она касается неба, и ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Туда-сюда ходят между небом и землей Божьи ангелы. Но это значит, что реален мир ангелов. Мы их не видим своим обычным зрением. Герой этой истории видит во сне. Ему как будто бы Бог открывает, что существуют ведь еще, дружок мой, ангелы, которые туда-сюда постоянно ходят, они чем-то заняты, и ты должен это знать. Это важно, так?
0: Верно. И еще небольшое отступление. Надо заметить, что между земным и небесным, между миром плотским и миром духовным стоит большая пропасть. Они не способны понять друг друга. Именно земной мир не может понять логики и правил жизни Царства Небесного. И всякий, кто с предубеждением подойдет к чтению Священного Писания и встретится с подобным текстом, говоря, подождите, здесь же речь идет о сне на самом деле. И, конечно же, есть возможность, скажем так, опротестовать всякое заявление о Царстве Небесном. Но мы видим, что это не единственный случай в Священном Писании, который демонстрирует присутствие ангелов Божьих. То, что между небом и землей тоже есть некое пространство, которое позволяет вести вот этот диалог. Гора Преображения, когда ученики увидели Моисея и Илию, которые уже отошли к Господу, будучи уже фактически живыми. Поэтому не все так просто, потому что человеческое бытие, оно фактически противостоит логике жизнеустройства Царства Небесного. То есть в этом сложность как раз.
1: Царство Небесное – это что-то, что не связано с нашей земной жизнью. Из этого получается, так?
0: Фактически, да.
1: Да. Что есть где-то, в каком-то другом измерении, в каком-то пространстве божественном, там, на небесах, ну, допустим, мы говорим так, на небесах, да? Просто мы туда не попадаем. Жить мы там не можем, но иногда Господь открывает, вот как тут, через пророков, через Божьих людей, открывает какую-то завесу, и мы можем, заглянув через нее в этот мир, увидеть, ага, там есть ангелы, там вот когда мне нужна помощь, воинство, сила там военная нужна была Елисею, увидеть эту мощь небесную, там Господь их показал. Но тогда возникает вопрос, если это где-то далеко, в другом как будто бы измерении духовном, то мне-то как жить? Моя жизнь вообще меняется от этого? Вот где-то это есть. А я здесь со своими проблемами, с болезнями, с финансовыми проблемами, с проблемами в отношениях, с разрушающимся браком, с непослушными детьми. Мне-то что делать?
0: Знаете, вы смотрите, скажем так, не в бровь, а в глаз. Я сразу вам скажу. Такое в простонародье так, конечно же, говорят. Именно к этому мы должны подойти. Дело все в том, что эти миры не должны существовать просто параллельно на сегодняшний день. Потому что человек занят своими проблемами, своими вопросами. Он вовлечен в жизни решение именно своих задач. У Бога свои задачи. И как мы понимаем, и Священное Писание, эта задача очень высоки. Дело все в том, что его желание – это спасти. Поэтому мы подходим вот к какому библейскому тексту, который важно зачитать. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Обратите внимание, как говорит он, то есть Господь Бог. Евангелие от Луки, 4 глава, 18 стих. Он говорит: «Дух Господень на мне». «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Вы понимаете?

0: при каких обстоятельствах это сделал Иисус. Он был в субботу в синагоге, ему подали список пророка Исаии, он заявляет то, что является очень важным с позиции как раз именно его божественности. И если вы сейчас посмотрите на эти тексты, он говорит: «Дух Господень на мне». Вот кто-кто, а он имел право такое сказать, что на нем Дух Господень. И знаете, что на
1: это
0: самом деле...
1: Это он читает из книги пророка Исаии, правильно?
0: Он читает из книги пророка Исаии. И знаете, что это такое? Ага. Спросите меня, я вам скажу.
1: Да, я вас спрашиваю, что же это такое?
0: Это манифест царя. Это конституция этого царства. Цель, смысл существования Царства Небесного. То есть наступает новый мировой порядок, где Царство Божие, в Царстве Божьем царствует мир, радость, милость, милосердие и любовь. И вот ничего общего с земным началом оно не имеет. Поэтому вот фактически, вот я сейчас перейду немножечко в другую тему, чтобы вы понимали, фактически Священное Писание, Библия – это документ о Царстве Божьем. Угу. Так или иначе, исследователи Священного Писания считают, что Священное Писание говорит о Царстве Божьем. Почему? Объясню. Царство Божье Бог установил, начиная с первой и второй главы книги Бытия. Это Царство Божие.
1: Что там?
0: А что?
1: Напомним.
0: Бог создал небо и землю и создал Эдемский сад. Там было все для жизни радостной и полноценной. Вот так начинается Священное Писание. Потом проблема и беда человеческой трагедии, грех, грехопадение первых людей. И всю историю Священного Писания мы видим, как человек потерял это Царство Божие, и как он страдает и мучается здесь на земле. Сколько негатива, сколько беды, сколько смерти и болезни. А завершается книга Библии, знаете чем? Воссозданием Царства Божьего. Именно 21-22 глава, опять же, если там были первые две главы о Царстве Божьем, то последние две главы тоже тема о Царстве Божьем.
1: Это Откровение вы уже имеете в виду?
0: Я имею в виду, конечно же, Откровение, где Бог воссоздаст это Царство Божие. А что между ними? А между ними тяжелейшая человеческая история. И вот когда Иисус, мы читаем вот Евангелие от Луки, приходит... Он приходит, он как раз декларирует это Царство Божие. Вы представьте себе, в Евангелии от Матфея о Царстве Небесном упомянуто 32 раза. И на минуточку это о чем-то важном говорит. Это очень важно, поэтому так или иначе в истории, которую несет Иисус Христос, в каждой притче, в каждом повествовании, в каждом назидании, в каждом уроке, в каждом слове, что он пытается сделать в своей проповеди, он проповедует это Царство Божие.
1: Ну вот вы говорите, это манифест Царства Божьего, да?
0: Да.
1: Это цитата из пророка Исаии. «Дух Господень на мне, он помазал меня, то есть Христа, благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». То есть это то, что Христос готов сделать для человечества. Так? То есть получается, что Христос готов решить наши проблемы со здоровьем, с финансами, со свободой. Получается так?
0: Он не может решить проблему человека здесь на земле. Абсолютно. В идеале не всегда это возможно. И в частности, когда мы берем Евангелие от Луки, почему он говорит то, что сейчас мы услышим? Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. 17 глава, 21 стих. Обратите внимание на слова Иисуса. «И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». О чем это речь? О чем он говорит? Он говорит непонятные слова с точки зрения, опять же, человеческого бытия. Обычный человек это не поймет, потому что Царство Божие – это где-то потом, в то лучшее, что

0: верит человек, оно будет не сейчас. Знаете еще, как говорят, извиняюсь, хорошо там, где нас нет. Человек живет, человек ищет лучшего в жизни, но Иисус не может нас просто взять, переместить из одного царства в другое царство. В этом мире ценится очень часто регистрация, страна, город. Он отмечает, что Царство Божие – это предел всех мечтаний. Угу. Ты хочешь быть сытый? Ты будешь там сытый. Угу. У тебя нет одежды, там будет у тебя одежда. У тебя нет непонимания, у тебя нет недопонимания в семье, в человеческом обществе, там будет абсолютный идеал отношений. И это будет. Угу. Но заметьте, когда мы читаем здесь, ибо вот Царство Божие внутри вас есть, он отмечает. Дело все в том, что либо оно есть, либо его нет. Но когда он говорит эти слова, прежде всего, он подразумевает самого себя. Если Господь Иисус находится в этом сердце, уже Царство Божие наступило. Уже наступило.
1: Ну вот здесь как раз я смотрю, его до этого спросили фарисеи. А когда придет Царство Божье? И он им отвечает, не придет оно приметным образом, это 20-й текст. То есть не придет кто-то с оружием, и не установит его. Там, например, на территории, где вы живете, придет какой-то земной правитель, он свои порядки там наведет, он сделает так, что будет Царство Божие, да, вам будет хорошо, а он говорит, оно внутри вас есть.
0: Видите, о чем отличие? В чем отличие Царства земного и Царства небесного? Царство земное, оно создает нам иллюзию, не знаю, вечного состояния, что будет так всегда. Но оно не будет так всегда. Оно однажды придет. И поэтому, когда мы сегодня размышляем об этой теме, то надо задуматься на минуточку, опять же. А подождите, а какая польза от всего этого? Польза будет в ту минуту, когда ты осознаешь, что он имеет лучшее намерение. Знаете, когда иудеи ожидали пришествия Иисуса Христа, они думали, что Иисус Христос, будучи Мессией, придет и изменит власть. Угу. Поменяется власть здесь, на земле. Но Иисус говорит о нечто другом. Он говорит о том, что будет, но будет не только потом, но уже сейчас, но в твоем сердце. Угу. Но в твоем сердце. Это важно. Есть одна проблема только. Нельзя умолчать. Знаете, какая проблема? Проблема в том, что мы читаем в Псалме 23, в первом стихе написано: «Господня земля и все, что наполняет ее». Это в одном случае. Во втором случае надо задать вопрос. Скажите, а кто является царем этого мира? Кто все дает? Кто навязывает, кто вмешивается в жизнь человека. И для этого нужно прочитать Евангелие от Матфея, 4 главу, и обратить внимание на 8 стих. Обратите внимание, когда обращается сатана, пытаясь искусить Иисуса, опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если поклонишься мне». То есть есть претендент на это царство. Есть претендент. И он навязывает силой все то, что есть в этом мире. И знаете, в чем проблема? Проблема в том, что большинство людей избирает именно эту часть, опираясь, опять же, как мы скажем, на основные органы чувств. Угу. А Иисус предлагает нечто другое.
1: Ну вот это, конечно, очень интересно и сложно, я думаю, как это избирать. Ну, то есть получается, что многие люди избирают дьявола, да? Но сознательно вряд ли человек будет выбирать дьявола. Человек просто хочет жить счастливо и спокойно, детей растить хочет, не хочет болеть, там, из больницы не вылезать. Он вряд ли, ну, как бы избирает сознательно дьявольский путь.
0: Конечно, нет, потому что человеческая жизнь, она обусловлена, реальными вызовами. И никто не думает о нечто другом. Вот теперь вот надо поменять эти шаблоны. Иисус Христос предлагает другое. Коротенькую историю расскажу. Прусский король Фридрих III, прогуливаясь по вечернему городу Берлину, увидел плохо одетого человека. Он подошел ему и спросил у него: «Скажи, пожалуйста,

0: Просто. Ты кто? Он ответил: я царь, я царь. Над кем ты царствуешь? Над самим собой. Друзья, Иисус готов дать царство. В любой момент времени царей нет. Вот в чем проблема. Царей нет, поэтому сегодня мы вынуждены и должны, скажем так, воспитывать царей. Воспитывать и учиться, когда мы учимся любить, прощать, когда мы выслушиваем слова «носите бремена друг друга». Угу. Вот когда мы постигнем эту великую науку, мы поймем, что не самое главное то, что есть здесь, на земле, является действительно лейтмотивом всей нашей жизни.
1: Угу, понятно. Ну, а мы-то думали, что Господь придет и осчастливит нас во всех сферах жизни. Вот понимаете, как бы иудеи, они, когда ожидали своего царя, увидели, что Христос объявляет себя царем, они, ну, у них затеплилась надежда. Сейчас он прогонит римлян. Мы снова будем свободными. Когда сегодня мы слышим о Царстве Небесном, и нам говорят: прими Христа, поверь, начни ходить в церковь. И мы думаем, мы поверим в Христа, начнем ходить в церковь, и решатся наши проблемы со здоровьем, с детьми, с родителями, с жильем, с какими-то отношениями сложными. Вот. И вот у меня действительно вопрос, решатся ли они? Но поскольку мы еще с вами будем встречаться в нашей студии и будем развивать эту тему о Царстве Божьем, я думаю, что этот вопрос мы еще с вами более глубоко рассмотрим. И тогда тоже вопрос один повис в воздухе. А тогда зачем мне нужна вера, если Бог не готов решить мои земные проблемы? Вот. А когда-то там, неизвестно когда, будет царство, но не сейчас. И я думаю, мы эти вопросы дальше с вами будем рассматривать. Сейчас у нас время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас, Сергей Юрьевич, за участие. Спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.
1: Может ли быть такое, что люди, заключившие завет с Богом, те, которые стали избранными Божьими человеками, что в конечном итоге они окажутся в числе погибших? Мы с вами продолжаем рассуждать на эту тему.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать нашего дорогого гостя Александра Камнева. Спасибо огромное, Александр, за такие интересные беседы. Лен, вот мы поговорили уже о чем, когда мы рассуждаем о том, может ли человек спасенный вдруг оказаться в числе погибших.
1: Но мы вот как раз очень, ну так довольно-таки подробно затронули о том, о разделении колен Израилевых, да, на Северное царство и Южное царство. И как раз

0: того, что... Да.
1: Среди спасенных.
0: Да, среди спасенных, то есть тех, которые будут жить в самом конце.
1: А были ведь избранным Божьим народом. Да,
0: да? То есть вот те люди, 144 тысячи, на которых печать поставлена будет в конце времен, да, и которые встретят живыми Иисуса Христа, его пришествие, вот, на них будет поставлено, на их челе поставлена будет печать Божия, имя их отца, да, то есть
1: имя
0: отца Бога. Отца Бога, да, то есть вот, будет поставлено, да. И мы с вами говорили, а как же так? То есть это же не соответствует тому, что написано в книге Левит, первая глава, почему-то там пропало два имени, да, это как раз Дан и Ефрем, да. Вот, и мы продолжаем во второй передаче уже их искать, да, куда же они могли деться. Мы с вами вспомнили о том историческом разделении колен Израилева, которое случилось в эпоху там, после Соломона, да, когда он умер, в эпоху его сына Роваама. Мы с вами вспомнили, что 10 колен были отданы Иеровоаму, да, царю израильскому, да, северного царства. Бог его избрал и обещал ему престол упрочить его, если он будет следовать его путем. Да? И Южное царство — это Иудея, это значит Иудейское царство со столицей в Иерусалиме. И мы с вами говорили, вот давайте посмотрим на схемку, что именно в Иерусалиме Бог поставил свой престол в виде значит, построенного Соломоном храма. Там находился во святом святых ковчег Завета, где между херувимами открывалась слава Божья во святом святых. Да? Угу. Вот.
1: Слава Божья — это прямо реальное присутствие Божье?
0: Это реальное присутствие, физическое. Там я буду тебе открываться.
1: Бог сказал.
0: Да, конечно, мы же знаем, что Надав и Авиу пытались туда войти, и они буквально сгорели от присутствия Бога. Угу. Вот, посмотрите, Бог повелел трижды в году приходить всем мужского пола, да, из всех колен, на поклонение в то место, где он поставит свой престол, который я изберу, как говорит Священное Писание, да, это в Иерусалиме. И вот та дорога, которая, значит, нам показана, это дорога с севера на юг, дорога из Северного Царства, по которому был вынужден ходить народ Божий. И это быстро,
1: трижды в год.
0: Трижды в год. И это быстро сообразил Иеровоам, сказав, что раз они туда будут ходить на поклонение, к царю, там, где столица царя иудейского, да, Роваама, то народ и снова станет его подданными. И для этого...
1: То есть вернется в Южное царство.
0: Да, да. И вот для этого, да, то есть для этого он вводит систему поклонения золотому тельцу. То есть это ложная система поклонения. Он называет его Богом Израиля, который вывел народ из земли египетской.
1: Да. Якобы.
0: Да, якобы. Угу. Ставит его на севере в Дане, ставит его, значит, на юге в Вифиле, чтобы пройти, значит, в сторону Иерусалима, нужно идти было мимо Вифиля. И тогда по замыслу Иеровоама так оно и было. Люди приходили на поклонение вот к тельцу южному, да, так называемому, и был телец северный, который находился в Дане. И мы с вами видим уже Дан, да, то есть вот имя Дан, которое исчезло, вот город Дан как раз. Вот, вы знаете, что...
1: Так и исчезнувшее колено, одно из исчезнувших колен, да?
0: Да, Дан. А мы знаем, что Вифиле принадлежало колену Ефрема как раз. Вот.
1: То есть как раз те там, времена, да. Где стояли вот эти золотые тельцы?
0: Именно, именно колено Ефрема. То есть вот мы нашли Дана и Ефрема на самом деле. И мы с вами говорили, что очень важно правильно поклоняться Господу. То есть так, как Он повелел это делать.
1: Он ведь понимал, что сатана будет искушать нас, отклонять всячески, да? Поэтому он очень подробно описал в Священном Писании, как ему нужно поклоняться, какой его закон.
0: И мы сказали, что мы должны правильно понимать образ Бога, образ Иисуса Христа в Священном Писании, сличая постоянно, так ли нам про него говорят, как написано в Священном Писании. Есть путь, истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня. И мы с вами говорили о 144 тысячах избранных, что им недаром была печать поставлена на чело, да? А почему так произошло?
1: Давайте напомним, вот что за печать им была. То есть они еще, другим словом, называются запечатленные 144 тысячи.

0: Что за печать?
1: Избранные. То есть суд был произведен уже на небе, они еще живут. То есть история земли еще не закончена, Иисус еще не приходит. Да, но перед тем, как появились вот эти вот признаки пришествия Иисуса Христа, вот эти грозные, да, небесные знамения, которые на небе, землетрясения.
0: То есть это вы про пятую печать сейчас?
1: Про шестую.
0: А, про шестую.
1: Это в шестой печати, да. И как люди, грешники побегут спасаться.
2: В горы.
1: В горы, в скалы, говорят камням и скалам, падите на нас и закройте нас от...
2: лица.
1: Да, от лица Бога, сидящего на престоле, и Агнца. Угу. Вот. До этого момента Бог ставит на всех своих избранных, 144 тысячах, свою печать. Угу. Вот. И, соответственно, мы с вами говорили о том, что это символ новозаветнего исхода, потому что эти избранные в 14 главе, там где тоже...
0: Исход ветхозаветный, это был исход евреев из египетского плена.
1: Из египетского рабства,
0: плена.
1: Да, когда Бог выводит свой народ в землю обетованную. Исход новозаветный, там уже не Моисей выводит, а выходит кто? Иисус Христос, да, то есть мы с вами когда изучали...
0: Из рабства греха, да?
1: Да, то есть можно посмотреть нашу предыдущую запись, передачу, мы говорили, что... Там они как раз об этой символике, что они поют песню, подобную Агнца. Эту песню, да,
2: Моисея,
1: песню Агнца они поют, да. Вот, это символ исхода.
0: И вот, это как раз параллель, да, вот да. между ветхозаветным исходом и новозаветным.
1: Да, это параллель, как мы говорили, описана в 11 главе книги Исаии. Там, когда написано, что вот... произойдет ветвь от корня Иессеева, да, об Иисусе Христе, а кончается эта глава тем, что разобью реку Ефрат на 7 ручьев, и чтобы можно было посоху переходить. И тогда будет дорога для народа Божьего, как был во дни Израиля, когда он выходил из Египта. То есть это символика у нас.
0: Это какая глава примерно?
1: 11 глава.
0: Исаия.
1: Исаия, да. Вот, это об Иисусе
0: как
1: Христе.
0: Как интересно, тоже ведь вот, ну, непонятно было вот мне, а сейчас становится понятно.
1: Вот, и мы с вами вспоминаем пятую печать, и мы с вами говорим, что время начала суду Божьего,
2: с кого? Дома Божьего.
1: С Дома Божьего, да?
0: Время начаться суду с Дома Божьего.
1: Да, ибо время, апостол Петр, 1 Петра, 4 глава, 17 стих, ибо время начаться суду с Дома Божьего. И мы с вами говорили, что сначала суд начинается над мертвыми, да? Вот пятая печать как раз этому посвящена.
0: Над мертвыми праведными.
1: Да, умершего в Иисусе Христе, избравшего, которые избрали Христа как своего Спасителя. А затем заканчивается во время, то есть, когда Иисус приходит, кто-то же живет из народа Божьего. Да?
0: Это второй раз приходит,
1: да,
0: второй пришел.
1: Да, и вот 144 тысячи, это как раз символ именно этих людей.
0: Это символ праведных людей, да. которые будут на земле живыми, да. когда придет Иисус Христос.
1: Именно, да. Именно им ставится печать. И отсутствует два колена там.
2: Дана и Ефрема.
1: Дана и Ефрема, да. Мы определили...
0: То есть те, которые в Ветхом Завете поставили идолов вместо
1: да,
0: Бога.
1: Именно. Именно. Именно там было поклонение. Почему? Потому что, смотрите, о чем там говорится вообще? Какая символика? Там опять телец, а телец связан с исходом.
0: Это где телец?
1: Ну, телец в Дане и телец в Вифиле, да? Угу. То есть, а телец – это тот телец, которым поклонялись на Синае.
0: Да,
1: это
0: да,
1: связано... Да. Да.
0: Когда народ, когда Моисей ушел на гору Синай, пробыл там 40 дней, народ сказал, мы не знаем Бога, мы не знаем Моисея, и попросили Аарона сделать им
1: то есть, здесь есть мотив исхода, да? То есть, новозаветный исход. Вот, и поэтому... как раз именно вот в этих двух коленах. Вот почему именно этих двух колен нету.
0: В числе 144
1: да.
2: спасенных.
1: Но был же суд, когда они были исключены. Мы помните, говорили о том, что на суде открывается книга жизни, на самом деле, в которую вписаны все люди, кто когда-либо заключил завет.
0: То есть этот суд еще не был, а будет?
1: Он сейчас идет, да?
0: То он есть, сейчас. Он
1: и будет идти до почти самого пришествия Иисуса Христа.
0: Второго.
1: И вот эти события, запечатления 144 тысяч, как раз и есть как раз буквально самые преддверия вот пришествия Иисуса Христа.
0: То есть те, кто поклоняются идолам в настоящий момент, хорошо бы все-таки сказать, что за идолы могут у нас быть сегодня, вот они не окажутся в числе спасения.

0: Ребенок,
1: Да,
0: правильно?
1: идол может быть любая вещь, любой человек, что угодно, что заменяет собою Бога в нашей жизни, в нашем
0: То
1: разуме.
0: Есть можно сказать, что, например, ну вот говорят о том, что бывает зависимость даже от человека. То есть если
1: бывает.
0: Человек занимает твои мысли большую часть времени, значит, это зависимость. Ну или, ну я не знаю точно, как это объяснить, в негативном, может быть, там каком-то плане. Вот, или если какое-то, не знаю, там, ну вот, пристрастие, о котором ты постоянно думаешь, к которому ты постоянно стремишься.
1: Оно на первом месте стоит.
0: Оно на первом месте, оно важнее Бога.
1: Да.
0: Любить человека – это хорошо, это правильно, мы должны любить друг друга. Но на первом месте должен быть Бог. Тогда любовь к человеку, она обретет свой настоящий правильный смысл. Он не станет для нас идолом, он не превратится для нас в Бога, да.
2: Даже Господь сказал, что если ну, дети ваши не должны разделять вас
1: вас
2: с Богом,
1: любят дочери,
2: жену
1: больше, чем, чем меня, тот меня что?
2: Да. Недостоин.
0: И тут нету совершенно какого-то произвола, какой-то тирании со стороны Бога. Он, наоборот, он нас знает, он понимает, что если мы человека делаем центром своей жизни, то эти отношения будут только разрушаться. Uh-huh. А в то время, когда Бог – центр нашей жизни, то все отношения человеческие, они будут только облагораживаться, они будут только освещаться, они будут только наполняться настоящей любовью, которую будет давать Бог.
2: Но даже у многих пророков написано: «Проклят человек, надеющийся на человека», uh-huh. потому что дыхание его… В ноздрях его, то есть умер человек, а его нет. А мы не надеемся, если на жизнедателя, который источником является жизни каждого из нас, то тогда ну, жизнь наша, как бы сказать, так же коротка, как коротка жизнь любого человека, если мы надеемся только на него. А так мы имеем жизнь вечную, потому что Господь вечен.
1: Именно так, именно так.
0: То есть, вот, Александр, отвечая на вопрос, могут ли избранные Божьи оказаться в числе погибших, вот если мы делаем себе идолом что-то
1: или не
0: и ставим его на место Бога.
1: Или не знаем Бога на самом деле.
0: Или не знаем.
1: И поклоняемся чему-то другому, называя это Богом, даже Богом Израиля, даже Иисусом Христом.
0: Да.
1: А ведь это ложная система поклонения, за этим стоит сатана именно. Кстати, пока есть время, хочу сказать, вы знаете, что слово «сатана» используется в Ветхом Завете. И вот этот вот Иеровоам, один из трех как раз противников Богу, вернее, противников Соломону. А Соломон это кто? Это сын Давидов. А Давид это образ Иисуса Христа. И там используется арамейский корень «сатан», то есть противник.
0: Про Иеровоама?
1: Да, да, да. И он назван сатан, противником. Три там перечисляются, и среди них Иеровоам, которые противодействовали Соломону. Он же еще противодействовал ему когда-то. Вот.
0: А, очень интересно.
1: Очень интересно, на самом деле. То есть за ложной системой поклонения стоит, хотел сказать, Иеровоам, сатана. Сатана. Вот. Давайте с вами докажем, что мы избрали правильный образ ветхозаветный для того, чтобы доказать, почему именно эти колени. Вот посмотрите, что означает «дан» на языке оригинала. Да? Посмотрите, «дан» — это судья или суд. Да? Что означает «вифиль»? Это «бейт-эль», буквально «дом Бога». Дом Бога, понимаете? И если мы соединим два этих понятия один за другим, то суд плюс дом Бога получается суд над домом
0: Бога.
1: И
0: там оказались два колена, которые на самом деле не Богу поклонялись.
1: Конечно, конечно. Так и получилось. Посмотрите, что опять пишет Петр. Ибо время начаться суду с чего?
2: С дома Божьего.
1: С дома Божьего. Вот мы как раз изучаем святилище, изучаем семь печатей и говорим, что как раз в этих семи печатях, пятая печать и шестая печать, говорится именно о суде над домом Божьим. Пятая печать – это суд над мертвыми, начинается, а шестая – это заканчивается суд уже над живыми, это конец суда. И посмотрите, кто не попадает в число избранных. Вот как раз эти два имени. Это Дан и Ефрем.
0: И у Петра говорится, это не покоряющийся.
1: Ефрем, потому что Бейт-Эль находился, вот этот вот Вифиль находился в его колене.
0: Да, а у Петра тут сказано, что это не покоряющийся,
1: не покоряющийся
0: Евангелию
1: Божию. Не покоряющимся, да. Помните, что Иисус сказал, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи»,
2: войдет в Царство,
1: в Царство Небесное. А кто войдет?
2: Только те, кто слушал Бога и шел за ним.

0: то шел за ним, то слушал и шел за ним.
1: А потому вот, что Господь сказал, пусть путь да, истина и жизнь.
0: Да, да, вы знаете, истина, чем кончается Нагорная проповедь у Матфея? Давайте с вами сейчас найдем.
1: Пятая.
0: Это 7 глава Евангелия от Матфея. Кончается как раз вот интересно. Все, давайте сейчас откроем. Вот тогда объявили, я не знал вас, даже если вы изгоняли бесов моими именами, да?
1: Моим именем.
0: Да. Итак, говорит Иисус, делая заключение, «Всякого, кто слушает слова мои сии, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на чем?»
1: На камне.
0: На камне. А кто этот муж благоразумный? Что он делает? Два действия. Первое.
1: Слушает Бога, да, и исполняет.
0: Исполняет. Муж благоразумный, который построил дом свой на камне. Пошел дождь, разлились реки. Вот как раз вот ангелы сдерживали стихии, да?
1: И подули
0: ветер, да, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. И второй вариант. А всякий, кто слушает сии слова мои, и что там?
1: Не исполняет.
0: И не исполняет слова мои, да? Кому подоблю? Человеку безрассудному, который построил свой дом на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое, говорит Иисус. Посмотрите, два типа верующих людей, которые приходят в церковь, слушают проповеди, читают Библию, знают истину. Но что они делают?
1: Но живут по-своему.
0: А живут все равно по-своему.
1: Делают по-своему.
0: Да. Они не познали Бога на самом деле. Для них Бог – это какой-то другой образ. Вот этот вот телец, который к Иисусу Христу, не имеет никакого отношения на самом деле. Они поклоняются Ему, поклоняются себе, поклоняются своим прихотям. Они не стали. Что сказал Иисус? «Придите ко мне все труждающие, примененные, что сделаете?»
1: «Успокою вас».
0: «Научитесь от меня».
1: Да, да.
0: «Да, возьмите от моего, – говорит Иисус. Дайте мне, чтобы я вам управлял, чтобы я изменил ваш характер. Вот, понимаете? И будет падение, великое падение, потому что они не поставили свой дом на вот этом избранном камне.
1: На Христе. На подлинном Христе.
0: Да, на подлинном Иисусе. То есть как важно нам знать Иисуса Христа, который открывается нам в Священном Писании.
2: Ну что ж, Лена, еще что-то хотела сказать?
1: Нет, нет, я просто вдохновлена. Да, вдохновлена.
2: Ну что ж, слава Богу, Александр, спасибо огромное за эти рассуждения. Вот не думала, что рассуждение о двух потерянных коленах Израиля можно вот к этому подвести. Спасибо огромное, ждем новых встреч. Какая наша следующая тема будет?
0: А наша следующая, мы продолжаем шестую печать. И общий сон спасенных у нас следующий.
2: Слава Богу, очень вдохновляюще. Ждем этой новой встречи с вами. До свидания.
0: До свидания.

0: Ребята, иногда чувствуешь, что летнее время самое лучшее и самое драгоценное. Почему-то сегодня как раз тот день.
1: Это потому, что от лета осталось всего-навсего несколько дней. Привет! А так как раз и бывает, когда чего-то мало, ценишь это больше. Ну, что ни говори, лето кончается. Обидно.
0: А я знаю один способ, как продлить лето.

0: Вот.
1: Получается, лето продлить совсем несложно. Надо только найти плаксу кота и накормить его молоком.
0: Или сметаной, а можно сливками. Корми себе кота, и лето никогда не закончится.
1: И где же этого кота найти?
0: Вот на этот вопрос, если честно, у меня ответа нет. Кот куда-то просто спрятался, и никто его не может найти. Вот лето на убыли идет.
1: Значит, кот спрятался, а лето кончается. Что ж ты нам еще интересненького скажешь?
0: Ребятам скоро в школу.
1: Надо же, как радостно ты об этом говоришь. А я почти уверена, что это последнее, драгоценное летнее время. И меньше всего хочется о школе думать.
0: Почему это?
1: Димыч, ну кто же хочет в школу идти?
0: Я совсем не против.
1: А ты там был?
0: Нет, я же ведь подсолнух.
1: Вот это и оно. В школу почему-то хотят идти те, кто там еще не был.
0: Я думаю, что узнавать что-то новенькое – это всегда интересно. Заниматься одним, другим, третьим понемногу, петь песни, слушать истории. Я никогда не думал, что это может не нравиться.
1: Я согласна. Узнавать новое интересно. Димыч, ну кто же ходит в школу за знаниями? В школу ходят за оценками. А чтобы хорошую оценку получить, знаешь, надо сколько всего учить, вместо того, чтобы гулять.
0: Наташ, я думаю, ты не очень хорошо представляешь школу.
1: Ну да, я согласна. Вообще-то я и сама не против поучиться. Мне даже хочется разных, может быть, полезных советов ребятам дать об учебе. Вот только давать советы одно, а следовать им совсем другое.
0: Так, может быть, мы подумаем, как поинтереснее к учебе относиться?
1: Ну, в общем-то, трудно учиться, если не догадываешься, что это потом тебе пригодится. Поэтому поговорим по важности знания. А для этого нам понадобится помощь одних известных героев и чуточку времени.
2: Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-па-пу-пурум-пум.
1: Представьте, ребята, что это Димыч и Алиса.
3: Привет.
1: А я и Пятачок. Как-то раз Пятачок пришел к Иа. Я был чем-то занят. Пятачок подошел поближе, чтобы посмотреть, в чем дело. Перед Иа на земле лежали три палочки, на которые он внимательно смотрел. Две палочки соприкасались концами, а третья лежала поперек них. Пятачок подумал, что, наверное, это какая-нибудь западня. «Ты не знаешь, что это такое?» – спросил Иа. «Нет», – сказал Пятачок. «Это А». «О», – сказал Пятачок и подошел поближе. «Какое О? Это А. Во всяком случае, пока кто-нибудь на него не наступит», – строго сказал он. Пятачок поспешно отскочил назад и понюхал свои фиалки. «Ты знаешь, Пятачок, что означает А?» «Нет, я не знаю». «Оно означает учение». Оно означает образование, науки и тому подобные важные вещи. В этом лесу, продолжал Иа, толчется масса всякого народа. Но что они знают про букву А? Ничего. Для них это просто три палочки. Ребята, когда в отличие от Иа не понимаешь важности знания, то, конечно же, можно думать так. Зачем оно это учение? От него одно только мучение. Вот закрыть бы все школы, здорово будет, никаких тебе уроков. И правда, никаких тебе уроков. И все перестанут учиться читать и писать. И будет у нас, как в лесу, масса народа, для которого буквы будут просто палочками. Или в лучшем случае, закорючками.
2: Если, конечно, вовремя не подкрепиться. Да!
1: А раз так, то нет никаких сомнений, что учиться надо. И тогда уж лучше искать интересное в учебе, чем прятать двойки от родителей. А интересного в ней в учебе много.
0: Если уж самое упрямое животное соглашается с тем, что знания важны, то я думаю, у вас, ребята, никаких сомнений не осталось. Мир устроен интересно,

В нем всегда найдется что-нибудь интересненькое для узнавания. Знаете, мне иногда кажется, что Бог специально придумал так много загадок, чтобы нам интереснее было жить, думать, искать ответы.

0: дождика тугою, и думаешь, вот это да, откуда это радуга?
1: Рифма сбилась. Наташ, а я думал то, что в школе можно узнать много ответов на самые интересные вопросы. Ведь вокруг столько всего загадочного. Например, почему после дождика бывает радуга? А почему на траве бывает утром роса? Почему звезды падают? И откуда пчелы берут мед?
2: Ребята все это могут узнать. Ведь химия, физика, биология, геометрия и другие школьные предметы могут дружески ответить на самые разные интересные вопросы. С друзьями, предметами, ребятами. И учиться будет не скучно. И оценки у них будут хорошими.
1: Да, ребятам повезло с друзьями, школьными предметами. Ведь они столько интересного знают. Вы когда с ними поближе познакомитесь, то, пожалуйста, не в службу, а в дружбу. Узнайте для меня пару ответов. Ладно? Вот мне, например, интересно, почему после лета всегда бывает осень, а не зима или весна?
2: А пока лето не кончилось, мы надеемся еще разок с вами увидеться.

0: Привет, ребята! Сегодня у нас сплошные фокусы и чудеса. Ты подготовилась, Ангелин?
1: Да, у меня будет целых два фокуса.
0: Ого, у меня тоже. Итак, первый фокус. Как ты думаешь, прилепится ли стаканчик к воздушному шарику?
1: Прилепится.
0: Продемонстрируй.

0: Так. Ну что, получается?
1: Нет, он приклеивается.
0: Давай я тебе покажу. Давай стаканчик. Смотри, берем шарик, надуваем его. Смотри, оп, какой фокус.
1: Чудо.
0: Только если выпустить воздух из шарика, стаканчик упадет. Вот такой фокус. А у тебя какой?
1: Смотри, берем бутылку и колпачок от ручки. Помещаем колпачок от ручки в горлышко бутылки. Сейчас я дуну. И как ты думаешь, Машенька, куда улетит колпачок?
0: Ну, ясно, в бутылку.
1: Смотри.
0: Ого, ничего себе!
1: Законы физики.
0: Вот это замечательно. Ангелиша, а ты когда-нибудь видела, чтобы газета вертикально стояла?
1: Нет.
0: Я тебе сейчас покажу, смотри. Оп, да?
1: Круто!
0: Хоть покажу, как это получилось?
1: Давай.
0: Смотри, берем газету, тянем ее за разные краешки, внизу немножечко складываем. Видишь, в серединке получается такой изгиб, складочка. И натягиваем чуть-чуть. Хоп! И газета стоит.
1: Круто.
0: Здорово, правда? Вот такой фокус. А у тебя еще какой-то фокус был?
1: Смотри. Берем стакан.
0: Так.
1: И соломинку. Сейчас я ее положу на стакан, и она будет сама двигаться за моей рукой.
0: Интересно. Так.
1: Смотри.
0: Как у тебя это получается?
1: Она двигается, потому что я ее потерла о синтетическую ткань.
0: Вот это чудо! Класс!
1: Эх, Маш, я бы хотела еще одно чудо сотворить дома, пока мама с работы не вернулась.
0: Какое?
1: Хочу, чтобы мамин любимый цветок стоял целый и невредимый.
0: А что с ним случилось?
1: Слетел с подоконника. Все из-за рыжика нашего кота. Мы его с моим братом Никитой хотели поймать, чтобы погладить, а он прыгнул на подоконник и столкнул цветок. Горшок упал и разбился. На полу осколки, земля... И сломанный цветок.
0: Да, неприятность. Но не все потеряно, Ангелиш. Цветок можно вернуть к жизни.
1: Ты можешь совершить такое чудо?
0: Я? Нет. Бог может совершить. А я могу дать подсказку. От этого цветка нужно взять веточку, поставить стакан с водой, и когда она даст корни, посадить в горшок.
1: Точно! И вырастет снова большой цветок.
0: Именно так. Только Бог может подарить людям новую жизнь. И об этом наша взаправдышняя история.

0: Эта необыкновенная история случилась давным-давно, 2000 лет тому назад.
1: В далекой стране Израиль жила семья. Две сестры – Мария, Марфа и их брат Лазарь.
0: У них был друг, который очень любил приходить к ним в гости. Знаете, кто был этим другом? Сам Иисус Христос.
1: Повезло им иметь такого друга.
0: Однажды в этой семье случилось несчастье. Лазарь очень сильно заболел.
1: Сестры попросили поскорее сообщить эту печальную новость Иисусу. Ведь Он мог исцелить любого. Даже слепые начинали видеть, а хромые легко ходить.
0: Только Иисус далеко находился от их селения. Как ни странно, Он уже обо всем знал и собирался прийти к друзьям. Но когда Иисус пришел, Лазарь уже 4 дня как умер –

0: и был похоронен в пещере.
1: Марфа, увидев Иисуса, бросилась к нему навстречу со слезами. «Господи, — сказала она, — если бы ты был здесь, не умер бы брат мой».
2: «Воскреснет брат твой, — ответил Иисус. Верующий в меня, если и умрет, то оживет».
1: «Я верю, что воскреснет, и верю, что ты Христос, Сын Божий, — ответила Марфа. Сказав это, она пошла позвать свою сестру.
2: Мария, когда узнала, что пришел Иисус, поспешила к нему. За ней пошли многие люди, которые утешали ее в горе.
1: Она пала к ногам Иисуса и тоже сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой».
2: «Где вы положили Лазаря?» – спросил Иисус.
1: Сестры проводили Иисуса к пещере, вход в которую закрывал камень.
2: Подойдя к этому месту, Иисус заплакал.
1: А люди вокруг стали говорить: «Посмотрите, как сильно он любил Лазаря».
2: Тут Иисус сказал: «Уберите камень».
1: Люди удивились этой просьбе, но отодвинули камень от входа в пещеру.
2: Тогда Иисус громким голосом сказал: «Лазарь, выходи!» Все люди вокруг, не отрываясь, смотрели на пещеру.
1: И тут появился Лазарь. Он вышел из пещеры. Руки и ноги у него были обвязаны белой тканью, а лицо – платком.
2: Так раньше хранили умерших. Иисус сказал: «Развяжите его».
1: Люди вокруг застыли в изумлении. Сестры побежали к Лазарю.
2: Все плакали от счастья. Лазарь воскрес. И те, кто увидел это великое чудо, поверили, что Иисус – Сын Божий.
1: Дамаш, повезло Лазарю, что его Бог оживил.
2: Повезло всем людям, Ангелиш, потому что Бог подарит всем новую жизнь.
1: Ух ты! Это прямо чудо и чудес! Можно теперь все время радоваться и веселиться.
3: Да, и делать чудо-поделочки.
1: Это какие?
3: К примеру, можно из полоски бумаги сделать веселую кошечку.
1: Из простой полоски?
3: Угу.
1: Давай!
3: Итак, берем две больших полоски. Тебе какие ножницы? Оранжевые или красные? Держи. Нам понадобятся еще фломастеры, карандаш и клей. Выбирай. Итак, берем полоску и отрезаем от нее. Делим ее на две части. Одну узенькую берем, а другую будет широкая. Так, отрезаем от нее узкую часть. Узкая, ну вот примерно с пальчик. Даже может быть чуть-чуть поуже. Так. Хоп, и отрезали. Получилось из полосочки две. Одна узкая, а другая широкая. Узкую пока откладываем. Здорово у тебя получается. Угу, супер. И пока эту узкую мы откладываем в сторону. Дальше мы начинаем эту полосочку делить на части. Берем и отмеряем примерно чуть меньше квадратика. И чертим. Здорово. Следующая часть больше этого квадратика, чуть-чуть побольше нашего первого. Так, отчертили. Следующая часть меньше нашего первого квадратика. Примерно в два раза. Так, и мы поделим еще на две части. Следующая наша часть будет примерно такая же, как этот квадратик. Может быть, чуть-чуть побольше. Чуть-чуть прям совсем. И тоже отчертим. Последняя наша часть, да, мы делим на три части. Вот так. Делим двумя вертикальными линиями. Примерно одинаковыми. Раз, два, три. Молодец! Отлично, это будут наши лапки. И теперь мы рисуем эти лапки.

0: рисуем как будто дугу. И в ней снова делим эту дугу на три части двумя полосочками. Это будут лапки. Дуга и две полосочки. Классно. Можно три. Совершенно верно. Это же ноготочки нашей кошечки. Возвращаемся к нашему первому квадратику. Здесь у нас будет мордочка. Давай ее тоже нарисуем. Итак, мы рисуем ушки. От одного уголочка мы чертим к нашей дуге. И также от другого уголочка чертим тоже к нашей дуге. Внутри мы рисуем треугольнички, как ушки. Так, потом рисуем глазки. Глазки у кошечки. Треугольничек вниз, да, острым концом вниз. Это будет носик. Маленькую вертикальную линию вниз. И рисуем ротик у кота. Также рисуем наши усы. Ну, примерно по три усика можно сделать. Вот такой кот. Мордочка такая получилась. Смотри, у меня вот такая.
1: У меня вот такая.
0: Здорово. Сейчас мы с тобой. Давай, берем ножницы. И отрежем лишнее. Так. Какой милый кот у тебя получился. Отлично. Сейчас мы вырежем полосочку посередине. Да, только вот так вот с двух сторон. Мы вырезаем лапки тем самым. Вот так, раз и два. Отлично, молодец. И ножницы пока откладываем. Теперь мы будем собирать нашу кошечку. Мордочку мы отгибаем от себя по той линии, которую мы прочертили. Так. Здорово, правда? Все остальные линии мы на себя отгибаем. Итак, следующие линии мы отгибаем на себя. Которые поменьше на себя. Это наша спинка у кошечки. А последнюю линию мы не отгибаем на себя. Смотри, как Ангелиш у меня. Вот видишь? Классно у тебя получается. Все, мы с тобой ее сложили. А теперь ту линию посередине, которую мы вырезали, мы как раз-таки отгибаем вовнутрь. Это будет такой животик. Так. Угу. Если есть лишнее, можно немножечко ее отрезать, чтобы она не мешала. Где-то половинка от этой линии. Угу. А теперь нам понадобится клей. Берем клей. И вот этот вот животик мы проклеиваем ближе к лапкам. У самого-самого края. Так. А теперь берем и нашу вот эту вот внутреннюю спинку мы приклеиваем к этому пузику. Прям к самому-самому краешку. Здорово. Чуть-чуть держим. Да, чтобы наша кошечка приклеилась. Отлично. А теперь почти все нам осталось сделать только хвостик. Для этого нам понадобится полосочка, которую мы отрезали. Ну и давай, наверное, где-то половинку от этой полосочки мы отрежем. Так, берем, отрезаем. Угу. А дальше нам понадобится карандаш. Мы этот хвостик немножечко загибаем с помощью карандаша. У нас такая, у нас же веселая с тобой кошечка. Вот. Держи. Так. Мы делаем веселый хвост у нашей кошки. Здорово. А теперь, видишь, мы с тобой хвост загнули. И с той стороны, где есть загиб, мы промазываем другой кончик.

0: клеем, промазали и приклеиваем к спинке нашей кошечки, которая выгибается. Вот к этой спинке, к нашей части, которая была самая маленькая, мы приклеиваем хвостик нашей кошечки. Получается, что хвостик загибается в сторону мордочки кошечки. Все, чудо из полосочки готово.
1: Такая милая кошка у нас получилась. Маш, а ведь вокруг нас вообще полно чудес, правда?
0: Конечно. Главное – уметь их замечать.

0: Дорогие ребята, а какие чудеса замечаете вы?
1: Напишите нам, будет интересно узнать о них.
0: Всего вам самого чудесного!
2: Пока!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о самой великой книге, книге Библии. Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Тема нашей сегодняшней встречи — «Троица в книге Откровения». В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Александр, сразу хочу вам задать вопрос. Вообще вот слово «троица» в Священном Писании не встречается.
1: Не встречается.
0: Но, соответственно, у некоторых христиан вызывает сомнение вот с этим словом «троица», что оно часто используется в нашей там, культуре, в богословии. Ну, соответственно, это не библейское некое учение. Mm. Можно с этим согласиться или нет?
1: Смотрите, вопрос хороший, интересный. Согласиться с этим вряд ли возможно, и вот почему. Слово «троица» действительно в Библии никогда и нигде не встречается, как и много других

0: слов.
1: Кстати, которые... а вы могли бы сразу сказать вообще, но откуда появляется, в какое время это слово «троица»?
0: Троица — это уже в богословии отцов появляется. Ну, давайте вот по вашему вопросу. Смотрите. Писание было написано древними евреями. Ветхий Завет на древнееврейском, древнеарамейском, Новый

0: отличается от греков? Вот смотрите, кто создал науку?
1: Греки.
0: А разве до этого не было математики, не было астрономии? Ведь египтяне строили сложнейшие
1: вавилоняне
0: пирамиды.
1: Строили.
0: Вавилоняне научились, время создали, счет.
1: То есть наука времени. Была.
0: Это не наука. Это было некое знание. Но науку создали, научный аппарат, научное мышление создали кто?
1: Греки.
0: Греки. Ни евреи, ни вавилоняне, ни египтяне. Так вот, слово «троица» и понятие «троицы» родилось, когда весть Евангелия пошла в античном мире, в мире, преобладающем греческой культурой, греческим мышлением, но уже Римской империи. И вот это своеобразный перевод богословия, богословского языка евреев, Израиля, Иудеи на язык науки греков. Смотрите.
1: Это происходит до рождения Иисуса Христа, так?
0: Нет, это происходит уже с формулировкой христианских убеждений.
1: Нет, перевод на
0: греческий. Где вы найдете, например, в Библии символ веры, догмы, убеждения, вероисповедания, доктрины? Где вы найдете четко сформулированные 1, 2, 3, 4, 5?
1: Конечно, нет. Это не доктринальная книга.
0: Это история, но... Если мы начинаем ее читать, изучать, пытаться как-то сформулировать, концептуализировать, то мы уже переходим на язык науки, на язык греческий. И рождаются новые слова, новые формулировки, новые жанры, что ли, новые концепции. Это Библия, это история, которая рассказывает о взаимоотношениях, о делах, о происходящем. А совершенно другой язык, греческий. Или, например, смотрите, последний пример.
1: Хорошо,
0: да. Где вы в Библии читаете, Давид шел не спеша, его русые кудри легко развивались под дуновением ветра, его выступавший из-под кудрей нос, орлиный там и прочее. Где вы читаете
1: это
0: описание?
1: Описание явно такого нет. То есть нет. За малым исключением, да, может
0: как,
1: там...
0: Как это малое там, исключение?
1: Был, та,
0: был
1: тот
0: красив
1: тот.
0: Лицем и красив станом. Или выше от плечей своих.
1: Да.
0: Всего народа. Вот и все исключение.
1: Скудное такое.
0: Конечно,
1: вот описание.
0: Конечно, да. Потому что евреи мыслили иначе. Там такое глагольное мышление. Мышление в действии. Не номинативное, не мышление в существительных концептах неких. Совершенно по-другому. Да? Поэтому художественная литература немыслима на языке древнего
1: То есть
0: Израиля.
1: Греческий язык, а такой поэтический такой, да, насыщенный, можно сказать.
0: Язык. Ну, это и поэтический в том числе язык. Язык по своей лексической системе несопоставимый, к примеру, с еврейским.
1: Но еврейский уже тоже поэтический язык.
0: Но можно это сказать. Это иная поэзия. Иная поэзия, конечно. Где вы найдете рифму, к примеру?
1: Нет, рифму...
0: Нету. Да. Поэтому, когда мы говорим о слове «троица», возвращаясь к вашему вопросу, то слово «троица» и понятие «троицы» возникло в связи с переводом богословия древнего Израиля, иудеи, еврейского богословия, ну, если можно так сказать, на язык древних греков, язык науки, язык концептуализации.
1: Ну вот, Александр,
0: понимаете?
1: Я понимаю. Я думаю, что наши зрители тоже понимают.
0: Надеюсь.
1: Но возникает вопрос, понимаете, вы смотрите. Вы говорите о древнееврейском языке, да? Древнеарамейском языке. То есть
0: мышление,
1: то есть мышление. Более какой-то лаконичный язык, так? И тут вот научный какой-то язык, описательный, поэтический появляется. Это Новый Завет, да, греческий? То есть не мешает ли как-то вот он своим, может быть, не знаю, там, стилем, своим там, жанром, своей какой-то логикой, мышлением, вот этот греческий текст, вот, еврейскому как-то тексту. То есть помогает это, дополняет друг друга этот Ветхий, Новый Завет. И почему все же греческий?
0: Понимаете, когда вы сказали лаконичный, ну да, можно так сказать. Словарный запас еврейского языка в разы меньше, чем греческого. Но в еврейском языке одно слово может иметь десятки, два, три, четыре десятка значений. А греки пытались найти каждой вещи, каждому проявлению свое слово. Так, чтобы мы не путали. Поэтому это другой мир. И нужно переводить не просто слово, а нужно переводить мировоззрение, концепт. Понимаете, если говорить...

0: языком науки. Поэтому в связи с этим и возникли идеи Ветхого Завета, идеи еврейской Библии, священных писаний Израиля, были переведены на язык науки. Понимаете? И отсюда возникла новая терминология. Вот,
1: Но в этом нет какой-то профанности.
0: Нет, вот. нет, в этом нет профанности. В этом нет профанности. Но это многое меняет. Это требует другого подхода и другого мышления. И нельзя просто подойти и сказать, а этого слова нету здесь, поэтому это неправильно.
1: Но триединство в Священном Писании, то есть оно ясно, четко, вот, заметно, читаемо, распознаваемо.
0: Да.
1: И, да. Ну, мы бы сказали, невооруженным глазом это можно увидеть.
0: Конечно.
1: Или это, ну, какое-то требует определенное напряжение.
0: Нет, это можно увидеть легко.
1: И вы готовы утверждать, что и даже в книге Откровения это
0: присутствует? Конечно,
1: идея.
0: В книге Откровения в особенном.
1: Вы могли бы все же тогда какие-то примеры...
0: Давайте будем читать.
1: Да.
0: Давайте книгу Откровения откроем, первую главу.
1: Хорошо, давайте.
0: Я буду стараться компактно, если вдруг что-то вы чуть-чуть подгоните.
1: Хорошо, у меня будет перевод современный.
0: Первая глава книги Откровения с... 4 по 6 текст. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вступление. Ну, типичное письменное эпистолярное вступление. Да? Кто? Иоанн. Кому? Семи церквам, находящимся в Асии, и приветствие. Да? Адресант и приветствие. Это типичное вступление для любого письма в античном мире. Да, эпистолярный жанр. Но нас интересует само приветствие, оно несколько необычное.
1: В чем необычность это
0: заключается? А благодаря предлогу мы уже можем увидеть следующее. Смотрите, от кого приветствие? Благодать вам и мир от кого?
1: От того, кто есть, ну и в современном переводе. И кто был, и кто грядет.
0: От того, который есть и был, и грядет. Раз.
1: И от семи также духов.
0: И от, предлог опять от, два от семи духов, их местоположение, находящихся перед престолом.
1: И от Иисуса Христа.
0: И от Иисуса Христа. И дальше идут характеристики. Смотрите, мы уже видим приветствие в троическом выражении, как троица. Смотрите, приветствие от кого? От того, который есть и был и грядет. Раз, одна Раз. Личность. И от семи духов, находящихся пред престолом его, два. И от Иисуса Христа. Три. Видите, предлог «от», трижды упоминаемый, как бы создает точно так же, как и формула крещения. К примеру, в Евангелии от Матфея, помните? «Крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа». И здесь, вот опять-таки, чуть-чуть уходя от откровения. Если бы это было три личности, три отдельных персоны, то следовало бы говорить «во имена». Так ведь?
1: Да.
0: «Во имена Отца и Сына и Святого Духа». Но «во имя» — единственное число у существительного «имя». Таким образом, ну, Отец, Сын и Дух Святой — разные личности, но единый Бог. И потом мы начинаем как-то... Как же это сформулировать? «Триединый», да простите, «триединый». Это слово греческое, это слово такое непростое. Еврей никогда бы не думал так.
1: Но, Александр, смотрите, вы вспомнили ту вот евангельскую формулу во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но здесь же в книге Откровения, ну, вы говорите от того, кто есть, кто был и грядет, там, от Иисуса Христа, но и от семи духов.
0: Давайте разберем каждое
1: по отдельности. Почему семь духов и почему вы вот считаете, что вот это как, имеет какое-то вот личностное такое значение?
0: От того, который есть, был и грядет. Это кто?
1: Ну, это, видимо, Отец.
0: Да. Очень хочется сказать, что это Иисус Христос. Очень.
1: Хочется, но если бы дальше было не пояснить.

0: что вот Иисус Христос.
1: Иисус Христос здесь будет. Да. Поэтому мы уже понимаем, что это не Иисус. Смотрите. От того, который есть и был, грядет. Чуть-чуть ниже опять это же упоминается. Это вот, смотрите, троичная формула приветствия. От одного, второго, третьего. Когда первый пристает, он уже пристает в форме троичности. Который есть, был и грядет.
0: Ну, я согласен.
1: Хоть временное, последовательность времен не соблюдается. Настоящее, прошлое, будущее, а не прошлое, настоящее, будущее. Он прежде всего, который есть, но он был и который грядет. Восьмой текст. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Это Отец. И здесь вот это вот слово «Вседержитель» древнегреческого «пантократор». Ну, вы легко переведете «пантократор». И все, кто... В принципе, да любой переведет пантократор.
0: Пантос – это все, и кратор – творец, создатель.
1: Да, вот это, да.
0: Который все,
1: пантеизм,
0: все создал.
1: Например, да?
0: Тот, который все создал.
1: Да, кратор – демократия.
0: То есть это не то английское слово creation.
1: Нет, это не творение. Да. Это демократия – власть.
0: А, кратос.
1: Всевластный.
0: Всевластный.
1: Да, владеющий всем. Все подчинен. Поэтому вседержитель, все.
0: Александр, тот, спасибо, вот вы так все подкорректировали. Да.
1: Вседержитель. Правильно. Этим словом пантократор называется в Откровении только Отец. Давайте еще 4 главу откроем.
0: Давайте.
1: 4 глава. Сцена.
0: Но вы вернетесь, Александр,
1: да.
0: Вот по пояснению семи духов.
1: Сцена в храме. 4 и 5 глава в небесном святилище, в храме, в пространстве, в сакральном пространстве. А там высоко Царство Небесное. И мы читаем, смотрите, в 4 главе вообще нет Иисуса Христа. Он появится в 5 главе как агнец, как бы сакламный.
0: А в чем смотрите, в 4 главе
1: просто мы
0: идет
1: увидим,
0: речь?
1: Да, увидим, восседает на престоле, и 4 глава, 8 текст. «И каждое из четырех животных имело по 6 крыл вокруг, и внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Вот здесь последовательность меняется, как вы видите. Итак, это Отец. Первый – это Отец. Когда речь идет, и он Альфа и Омега, он первый и последний, он тот, который был, есть и грядет, или есть, был и грядет. Он, видите, попытка представить его вне времени. То есть все пространство времени.
0: Он не зависит от этого времени.
1: Да, он вне этого. Он который всегда, он есть сущий. Помните, он откроет себя так Моисею. В неопалимой купине в книге «Исход». В горящем кусте откроет. Сущий. Тот, который есть всегда, был всегда, будет всегда, вне времени. Альфа и Омега – это, опять-таки, мы можем представить себе круг.
0: Первый, последний.
1: И да. Безначальный.
0: Безначальный.
1: Не имеющий конца. Не имеющий начала и конца. Поскольку точка начала и конца совпадает в некое единое, нерушимое действие. Вот он предстает, Отец.
0: Да, и в 4 главе это вот более посвящено ему. Да, вот та
1: 4 глава, да, мы потом поговорим о ней. Да. Иисус Христос тоже личность и Отец личность, отдельно действующая личность. Таким образом, мы понимаем, что в этом порядке вряд ли семь духов может быть некое безличностное что-то. Да? То есть в порядке между Отцом и Сыном это уже личностная природа. Если я перечисляю, к примеру, людей, сознательно. Федор Михайлович Достоевский, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Лев Николаевич Толстой, Петр Иванович Тюткин, то Тюткин выпадает. Потому что идут перечисления писателей, известных классических писателей, и не встраивается туда кто-то еще. Другая фамилия из этого ряда.
0: Ну, не из этого известных, ряда. Да?
1: Да, да. Ну, если мы говорим, да. Да, там тоже, не знаю, там. Стол, стул, ковер, диван, небо, кресло. чувствуете?

0: Да,
1: ну, либо не к месту. Конечно. Найдите третье лишнее, пятое лишнее.
0: Ну, да, да.
1: Поэтому, когда перечисляется приветствие трех личностей, мы понимаем, что они по каким-то критериям они едины. Отец, Сын и Дух. Дальше от семи духов. Иногда может смущать.
0: Смущает.
1: Один, два, три. Там семь духов.
0: И это не первое и последнее упоминание, да, семь духов?
1: Нет, семь книги духов Откровения. Не первое и последнее упоминание, да. Книга Откровения, как вы помните, написана языком символов.
0: Да,
1: и в особенности цифровых символов.
0: Да, да, да.
1: То есть цифры не имеют там своего буквального значения. Семь не значит семь, и три не значит три. Но семь, как вы прекрасно знаете, является выражением...
0: Божественной полноты.
1: Полноты, конечно, полноты. Семь духов – это полнота Духа.
0: То есть это символическое о Духе Святом.
1: Конечно.
0: Хорошо, Александр. Также вот, ну, если вы позволите, да. Опять же, вот разговоры, мнения о статусе божественности Сын и Отец.
1: Ой, подождите, давайте мы все-таки чуть-чуть... Хороший вопрос. Чуть-чуть Духа.
0: Но мы сможем вернуться к
1: этому. Да, мы вернемся. Возможно, хорошо. Проскачем на современных скоростях.
0: Хорошо.
1: Но вот Духа. Просто
0: но я думаю, что это тоже было бы интересно, чтобы вы пояснили.
1: Исаия 11 глава. Исаия 11 глава. Это не что-то новое. Кстати, и который был, есть и грядет, и Альфа, и Омега. Вспомните, у Исаии упоминается Бог, открывающийся, да. Бог Яхве, открывающийся. То же самое о Духе. Просто заскочим в книгу Исаии, 11 глава, второй текст.
0: Ну, потому что все Писание богодухновенно.
1: Безусловно. Безусловно. Само себя объясняет, помогает понять. Когда речь идет о отрасли из корня Иисеева, потом заходит речь и о духе. Ну, давайте первый и второй прочтем, чтобы. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух». И давайте пальцы загибать как-нибудь. «Господень, дух премудрости и разума, и совета, и крепости, дух ведение и благочестие. Сколько характеристик Духа?
0: 5.
1: Вот отвлеклись вы, уважаемый Олег. Еще раз. Дух Господень, премудрости и разума, и совета, и крепости, и ведения, и благочестия.
0: Ну 7.
1: Да. Вот эти 7 характеристик Духа образуют некую полноту Духа, которая будет почивать на грядущем Спасителе.
0: Отрасли 7, да?
1: От корня Иисеева. Да, сыне Давидовым, да? Дух в полноте. Поэтому 7 характеристик Духа. Возвращаясь.
0: То есть не зря это все же 7. То есть так характеристики.
1: Конечно, 7 духов. 7 духов. Или чуть-чуть, например, послание к 7 церквам, в каждом, каждая из них будет заканчиваться типичной формулой. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
0: Что Дух говорит?
1: Что Дух говорит церквам.
0: Личностные каждое характеристики, послание. То есть каждое он может послание. Говорить.
1: Да, да. Каждое послание заканчивается. А всего послание к скольки церквам в Откровении?
0: 7.
1: 7. И 7 раз, что Дух говорит церквам.
0: Да? Каждый раз, да. Вообще очень число 7 в книге Откровения очень часто вот,
1: да.
0: Употребляемое.
1: Да. Или, смотрите, опять-таки 4 глава. 4 глава. 5 текст. «И от престола исходили молнии, громы и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, который суть 7 духов Божьих. Восседающий Отец, Вседержитель, Пантократор, и 7 духов у престола его». Выражается через 7 светильников. Или в 5 главе, очень интересно, 5-6, например. «И взглянул я, и вот посреди престола 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. Они у престола с отцом, они с агнцем, они говорят церквам». То есть вот этот момент, очень сложный спор был в Средневековье между отцами Филиоквы.
0: Филиоквы – это что?
1: И от сына, если буквально с латыни переводить.
0: Формула,
1: ну,
0: да?
1: Вопрос в том, от кого исходит дух. Угу. Но мы видим, что дух сотрудничает с отцом. Полнота духа. Полнота духа у сына. Полнота духа обозревает 7 церквей. Да? То есть вот он такой. И вкратце вам скажу, чтобы перейти на ваш другой, тоже очень важный и очень сложный вопрос. И от Иисуса Христа. И мы видим три номинации

0: Иисуса Христа, три наименования, названия Иисуса Христа. Он есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных. И три действия Иисуса Христа, выраженные через деепричастие. Ему, возлюбившему нас и омывшему, какому что сделавшему, нас от грехов наших кровью свою и соделавшему нас царями и священниками Бога. Таким образом, смотрите, можно ли увидеть? Иоанн – еврей. Мышление еврейское. Пишет на греческом. Иногда
1: да,
0: делает
1: интересно.
0: Ошибки даже. И вот
1: даже
0: приветствие да, делает ошибки. Ну, не родной язык все-таки. Ну, не будем об этом говорить.
1: Хорошо.
0: Делает ошибки грамматические. В рукописях. Или, по крайней мере, переписчик это сделал. Ну ладно.
1: Ну, не будем отвлекаться. Там. Хорошо.
0: Да. Приветствие от Отца, от Духа, от Сына. Отец представлен в троичности времени, как превосходящий прошлое, настоящее и будущее, как вне его находящийся. Дух представлен в полноте через выражение цифры 7. Сын предстает в трех наименованиях, в трех качествах и в трех действиях. Три, три, три. Ну, назовите это теперь. Назовите это. Придумайте для этого слово. Для еврея не надо называть, а для грека надо. Три единый. Приветствие, мир и благодать от три единого Бога. Или, иначе говоря, Троицы.
1: То есть в какой-то степени оправдать греков можно?
0: Конечно, да. Греки пытаются дать определение тому, что понимают и знают евреи. Но знание греков и знание евреев – это разное знание, разный язык. Теперь, касательно статуса отца и сына.
1: Да.
0: Возникает иногда вопрос, они вообще каковы?
1: Да, да, да,
0: каковы?
1: Конечно. Как, плюс как использование это? Слов отец, сын.
0: Да, отец. Но это метафора. Это метафора, которую нельзя это провести не биологическое полную какое-то аналогию.
1: Такое понятие.
0: Нет. Нет.
1: Это в статус, да?
0: Статус. Это метафора. Это аналогия. Ну, а простите, ну вот представьте себе, вот мы читаем в книге Даниила, простите, отвлекусь. Мы читаем в книге Даниила, судьи сели и раскрылись книги. Ну, Библион.
1: Да, седьмая глава. Греческом.
0: Да, ну, а Септуагинту я цитирую, да. Библион. Простите, какие книги в шестом веке до нашей эры? Какие книги?
1: Да, мы как-то с вами говорили.
0: Да, книги были изобретены.
1: То есть, в том значении нет. Свитки.
0: Конечно, книги были изобретены в конце первого века. Ну, в первом веке нашей эры, после Рождества Христова. Какие книги в шестом веке? И помните, даже та Александрийская библиотека была устроена ромбами такими, куда ложились свитки, а не книжными полками, как мы привыкли.
1: Ну, конечно.
0: Ну, простите,
1: конечно.
0: Нам сегодня смешно. Это сколько людей жило, и на сколько людей нужно завести дела, чтобы все их дела были записаны. Ну, в смысле, папка дела и их дела были записаны. Сколько людей нужно? Это там сколько пространства занято? Мы сегодня можем представить себе, как в электронной книге помещается, ух, какие библиотеки. В одном пространстве. Так что же он видит? Если ему показать ноутбуки у этих судей или планшеты, Даниил обомлеет.
1: Поэтому мы можем говорить о метафоре, когда
0: конечно, это метафора. Слов. Книга здесь не буквальная книга. Хотя в нашем представлении возникает книга. Помните, семиотический треугольник Огдена
1: да,
0: Ричардса?
1: Да, да. Помню вашу программу.
0: Слово, предмет слова, значение. Так, ну, давайте откроем 4-5 главу. Пронесемся эдаким ураганом да. Катриной.
1: Хорошо, давайте, потому что время у нас все меньше и меньше. Александр.
0: Задача следующая. Услышать прямую речь в 4 и 5 главе. Прямую речь. Когда говорят. Первое мы встречаем, смотрите, ну, буду уже вам помогать. Первая прямая речь звучит 4.8. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг. А внутри они исполнены очей, ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, прямая речь. Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. Кого славят?
1: Который
0: отца,
1: был,
0: отца. Отца. Дальше, вторая прямая речь. Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу. Кого славят?
1: Отца.
0: Отца. Пятая глава, мы видим уже девятый текст. И поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас. Кого славят?
1: Иисус.
0: Сына. Чуть-чуть ниже. 12 текст. Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство. Кого славят?
1: Агнец.
0: Сына. И последнее словословие, последняя прямая речь. Все, всякое создание и прочее. 13 текст. Сидящему на престоле и Агнецу благословение и честь и слава и держава во веки веков. Кого славят?
1: И сидящий на престоле и Агнец.
0: Славит Отца, славит Отца, славит Сына, славит Сына, славит Отца.

0: Отца и Сына. Они прославляемы равной степени. Это говорит о равности их природе.
1: Спасибо за ваше рассуждение, очень интересно. Я думаю, мы вернемся обязательно к этой книге в наших дальнейших программах. Дорогие друзья, тот великий Бог, о котором мы читаем на страницах Священного Писания, Он близок к вам. Открывайте свое сердце для Него, общайтесь с Ним, доверяйте. И тот великий Господь некогда пришел на нашу планету, чтобы спасти нас и подарил нам это спасение. Пусть в вашей жизни будет это покаяние, чтобы примириться с Господом и пройти достойно этот путь. Пусть Господь вас благословляет. Всего вам наилучшего. До свидания.

Песнь Давида. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их, и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек».

0: Мало кто в этом мире, глядя на постоянные конфликты, насилие и несправедливости, не тревожился бы за свое будущее. Кажется, что зло торжествует, а сильные мира сего безнаказанно ломают судьбы целых народов. «Но где же Бог?» – спрашивают многие. Означает ли все происходящее, что Бог потерял контроль? Кто же действительно управляет историей? Сегодня мы вместе со священнослужителем, доктором практического богословия Василием Ивановичем Ничек, прочитаем вторую часть первой главы книги Захарии и разберем первые два видения, полученные пророком. Здравствуйте, Василий Иванович.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы уже с вами начали изучать в прошлой программе книгу Захария, да, и сегодня мы продолжаем. На что нам нужно будет самое главное обратить внимание? Вот, или, может быть, вспомнить из первой части?
1: Продолжая исследовать книгу пророка Захарии, мы с вами остаемся еще пока в первой главе. Угу. Это начало всего того, что Бог хочет сказать народу своему, и через призму веков и к нам это звучит. Божьи обетования, Божьи слова надежды, Божий план, который Он имеет по отношению к человечеству, а в частности в то время к народу иудейскому. Угу. И вот это как раз и будет показано в том видении, которое мы с вами сегодня рассмотрим. Их даже было два видения, показанные пророку Захарии и описанные в первой главе.
0: Угу. Хорошо, тогда мы, наверное, начнем читать. Прочитаем.
1: Давайте к тексту.
0: Первую часть, да, с 8 по 16 текст.
1: Седьмого,
0: да, по первой главы. «В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Адову,

0: пророку. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, который в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые». И сказал я: «Кто они, господин мой?» И сказал мне ангел, говоривший со мною: «Я покажу тебе, кто они». И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал: «Это те, которых Господь послал обойти землю». И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали: «Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». И отвечал ангел Господень и сказал Господи Вседержителю: «Доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом, над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет?» Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною: «Провозгласи и скажи: так Господь Саваоф возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великую, и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое. Ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь: я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием, в нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму».
1: Спасибо. Очень интересный отрывок. Это целый эпизод видения.
0: Да, мужа на рыжем коне. Вот да. О чем это видение вообще, в принципе, как бы говорило? Потому что тут мы видим и также, да, как Господь обращается к... Точнее, ангел, да, вот обращается и говорит про какие-то земли, что их надо обойти, и что они все населены потом, как оказывается. Про что это? Что все мы должны успокоиться?
1: Нет, нам нужно, читая пророка, прежде всего всегда держать в памяти, какой это был период, когда в историческом моменте было дано это видение, что могли для себя услышать современники, непосредственно что мог это, видя сам пророк, глядя на окружающую среду, потому что пророк – это что же человек? Это не некое существо, которое обладает сверхъестественными способностями. Это человек, которому Бог дает определенную весть. И, конечно же, эту весть пророк осмысливает через призму того, что он видит вокруг себя, как говорится, здесь и сейчас. Угу. И, конечно, прежде всего, смотрите, мы начинаем этот отрывок с того, что само видение пророк получает в 24-й день 11-го месяца. Да. Второй год правления Дария. Угу. Это, в общем-то, второй год. Мы вспомним нашу последнюю встречу, а также вспомним, что перед этим мы читали пророка Агея. Второй год Дария, это упоминается и там, и в самом первом стихе книги пророка Захарии. Это время, когда народ израильский, народ иудейский, спустя 18 лет после того, когда они прекратили заниматься восстановлением храма, ради чего их отпустил царь Кир в свое время идти в родную землю из плена вавилонского. И вот во второй год Дария они принимают решение по зову Господа через пророка Агея начать работы. И процесс пошел. Этот процесс начался в шестом месяце второго года правления Дария. И вот теперь мы читаем дальше в конце 11 месяца. Первое. Нам нужно вспомнить, что календарь, еврейский календарь по счету месяцев, он идет от важного события, когда Пасха. Соответственно, остаются уже считанные дни до Пасхи по иудейскому календарю. Второе, что мы видим здесь, значит, эти события связаны с тем, что работы над восстановлением храма уже начались активно, после того, когда народ израильский услышал призыв Господа, что время строить дом Божий. И когда этот процесс пошел, Господь через пророка Захарию теперь дает видение. Видение, в котором он показывает неких всадников на конях. И слышим мы здесь, давайте чуть позволим себе, может быть, по отрывку пойти вперед, потом вернемся. Слышит он вопрос, который звучит, говорит: «Господи, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и

0: над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет. 70 лет – это период, который был предсказан пророком Иеремией и пророком Иезекиилем, что эти годы даны будут Богом как годы пленения народа израильского, иудейского, находящегося в плену в Вавилоне. Они должны были спустя 70 лет вернуться обратно, и, как сказано через пророка, и тогда отстроится Иудея, и окружающие города, Иерусалим восстановится. Что же получается здесь? Получается, что 70 лет прошли, уже прошло еще плюс 20 лет после того, когда они были отпущены царем Киром, храм еще не восстановлен, ну и, естественно, что быстрее всего и города не были заполнены народом к этому времени. Причин могло быть несколько. Мы как-то с вами, размышляя над книгой пророка Агея, вспомнили историю того, как народ иудейский откликнулся на призыв царя Кира пойти, вернуться домой и начать восстанавливать разрушенное. Храм, город Иерусалим. Не очень много тогда вернулось. Не очень многие. Кому хотелось идти возвращаться на развалины? Это могли быть только люди, которые, ну, мы бы сегодня их назвали патриоты. Это те, кому, ну, просто хочется вернуться на родину. Хочется вернуться туда, где родной дом, где жили предки. Дома нету, родная земля.
1: Да-да-да.
0: Там уже дома разрушены, город разрушен, храм разрушен, все. Но они, несмотря ни на что, хотят вернуться. И они пошли. И вот храм, получается, они не восстанавливали эти 18-20 лет, как они пришли. Они только начали этим заниматься. Они немного дома свои поставили, устроили вокруг Иерусалима. А города остальные, которые были города иудейские, они тоже стоят в запустении, не восстанавливаясь. И здесь, в этом видении, как бы для того, чтобы мысль пророка Захарии направить к тому, что у Бога есть план, чтобы все это было восстановлено. Господь в этом видении показывает как бы некую беседу. Беседу ангела и, значит, стоявшему между миртами. Да? Говорит, вот сколько еще пройдет времени, чтобы эти города иудейские были восстановлены, Иерусалим был, потому что спустя 20 лет начали восстанавливать только храм. Иерусалим сам еще не восстанавливали. В принципе, я предполагаю, что и те, кто занимались восстановлением своих домов и жили, как у пророка Агея, Господь обличает, через пророка говорит, время ли вам жить в домах украшенных, да? Украшали свои дома. Речь не идет об восстановлении домов в городе Иерусалиме самом. Потому что, если мы почитаем про, значит, книгу Неемии, который был, значит, иудеем, отпущенным царем Артаксерсом позже, это очень интересная своя история отдельная, то там написано, что для того, чтобы заселить город Иерусалим, люди из среды себя выделяли энное количество людей, которые должны пойти и жить в Иерусалиме. То есть, если сегодня, к примеру, все рвутся поехать в Москву, жить в Москве, там, в крупных городах, или же из деревень рвутся ехать, я думаю, что в Нижний Новгород из глубинки люди рвутся, ожидая, что здесь будет жизнь какая-то, а на тот момент Иерусалим это были развалины. И, соответственно, все, кто пришли тогда, будучи отпущены Киром, столкнулись с тем, что они не могут восстанавливать храм, потому что у них были препятствия, они пошли строить свои дома, 100%, что они строили не на развалинах Иерусалима. Они пошли вокруг себе потихонечку размещаться, где свободная земля, может быть, кто-то в родных селениях своих, Иерусалим остался в запустении. Вот почему здесь, как бы, в этом видении, это видение обетования, что будет еще Иерусалим восстановлен, будет Иудея заполнена. Вот. И как бы несмотря на то, что уже 70 лет прошло, но я бы здесь еще вспомнил, что не только 70, но и 20 после того, как отпущены были

0: народ иудейский из плена вавилонского, соответственно, уже 90 лет прошло фактически, и 70, и 20, а все еще находится в стадии вот только раскачивания начала того, чтобы восстанавливать храм, до Иерусалима еще руки не дошли. И вот на фоне этого появляется это видение.
1: Угу.
0: И нам стоит теперь вернуться к тому, что же видит в этом видении пророк.
1: Да, потому что тут какие-то мужи и какие-то кони. Это о чем?
0: Ну, вы знаете, иногда, конечно, те, кто толкует Библию, любят выхватывать определенные тексты, определенные слова и каждому слову давать какое-то значение. Я не отношусь к таким. Я не буду спешить сейчас прямо-таки вот каждого коня там давать определение. Да?
1: Ну, то есть это не имеет сути, да? Это не важно.
0: Здесь общая картина. Здесь общая картина имеет большое значение. Мы видим с вами несколько важных моментов. Первое. Мы видим муж на рыжем коне стоит между миртами. В нашем русском языке мы используем слово «рыжий», но если посмотреть оригинальное еврейское слово, то это слово, оно имеет значение «красный».
1: Красным.
0: А мы знаем, что красный цвет у крови. Вот. И мы знаем, что кровь является неотъемлемым атрибутом всего ритуала в служении храмовом.
1: Угу.
0: Пролитие крови разных животных, пролитие жертвенной крови, которая используется в всей церемониально-ритуальной службе храмовой, разные виды жертв за очищение, за прощение грехов, благодарности Богу всесожжение, ежедневные жертвы утренние, вечерние. Все это жертвы, все это кровопролитие. И смысл пролития крови – это очищение от греха, и это спасение.
1: Угу.
0: Поэтому здесь присутствует рыжий конь, да, цвет, но наряду с этим мы видим здесь 4 всадника на разных цветах коней.
1: Да.
0: И где-то это может у нас быть какая-то аллюзия на еще 4 всадников из известного нам пророчества Иоанна Богослова.
1: Угу.
0: Но мы не видим здесь коня бледного.
1: Угу.
0: У Иоанна Богослова есть конь бледный, смысл цвета смерти. Здесь мы этого не видим. Здесь мы видим цвета жизни. И мы видим то, что эти всадники находятся под миртовым деревом. Вот, угу. Стоит даже миртовое деревья. Что это за деревья миртовые? Вообще сама мирта – это растение, которое является и антисептиком. И некоторые специалисты, которые выращивают растения, домашние, декоративные растения, мирта – это может быть как дерево, а может быть и декоративный, как куст. И те, кто специализируется этим, они выращивают декоративные эти кустики, миртовые, у себя в домах, в квартирах. Почему? Потому что мирта имеет эфирные масла, которые своим благоуханием они имеют и также антисептические свойства. Убивают бактерии, а значит, они уничтожают все то, что может разрушать, то, что может приносить вред. Наряду с этим миртовое масло мы еще знаем, как эфирное масло, да? Благоухающее масло, которое используется для благоуханий. Таким образом, не только очищение, но еще и благоухание. Благоухание – это всегда некий символ того, что дарует радость, дарует некоторую наполненность добрым, можем сказать, и настроением для тех, кто рядом. Таким образом, мы видим жизнь в благоухании, в спасении и в надежде. И есть, говорит, теперь для этих мужей некоторая задача. Потому что, говорит, кто они, спрашивает Захария. И ангел отвечает, я покажу, кто они. И тогда этот муж, который стоит между деревьями, говорит о них, о себе в том числе, и о тех, кто вместе с ним. Это те, которых Господь послал обойти землю. Обошли мы землю, 11 стих, и вот вся земля населена и спокойна. И

0: отвечал ангел и сказал на вопрос, на сколько же, вот уже 70 лет Иерусалим, города Иуды пустые, а дальше отвечает все-таки слова утешения, слова благие, говорит ангел от имени Господа. И что он в 14 стихе читаем? «Провозгласи и скажи». Так говорит Господь Саваоф. «Возревновал я о Иерусалиме, о Сионе ревностью великой». Значит, да, «негодую на народы, которые живут в покое, ибо когда мало прогневался, они усилили зло». И Бог дает обещание, что города будут наполнены, а дом, значит, в Иерусалиме, дом мой, говорит Господь, будет, значит, тоже восстановлен. Миссия этих всадников была обойти и измерить землю. Вопрос измерения мы можем в Библии встретить часто в пророчествах, когда Господь показывает что-то, процесс как измерение. Мерная, значит, определенная веревка, а здесь землемерная вервь. То есть, когда определенными, значит, мерами определяется территория какая-то, измеряется. И цель измерения, с одной стороны, это количественное, с другой стороны, качественное. Поэтому в пророчествах, в Библии мы можем встретить вот эту вот такую церемонию, когда Господь говорит: «Иди и измерь». Измерь город, измерь народ, измерь еще что-то. И вот этот процесс измерения, процедура, она всегда имеет значение оценки. Количественной оценки, качественной оценки. В данном видении мы видим, что беспокойство вселяет то, что земля Иудина и земля Иерусалимские, города Иерусалимские, города Иудины, они не заполнены, они еще не восстановлены. И вообще, придет ли то, что они будут восстановлены? Наступит ли такой момент? И здесь от Господа обетование. Обетование о том, что будет восстановлен. Во-первых, смотрите, что? Дом мой – это что? Храм. Затем будет восстановлен Иерусалим. Это будет. И говорит, и земля будет наполнена народами. Здесь упоминается, что да, есть народы, которые усилили зло. Господь говорит, да, есть те, кто пытаются причинять препятствия, но это зло будет остановлено. Это обетование, которое дает Господь через пророку Захарию. И нужно нам помнить, когда это сказано. Это сказано спустя 20 лет, как народ израильский был отпущен Киром. И за эти 20 лет в жизни иудейских городов и земли Иудины и Иерусалима, и более того, храма даже, ничего не изменялось. И вот спустя это время получается видение. То есть люди не видели процесса восстановления. Все находится пока что в упадке. Так будет ли он восстановлен? И Господь через пророка Захарию говорит, вы еще этого всего не видите. Помните, у пророка Агея там такой был эпизод, когда Господь через пророка Агея обращается к старцам, которые уже были среди переселенцев, что, возможно, вы, глядя на вот этот восстанавливаемый храм, сегодня со скорбью вспоминаете, какой красивый был храм Соломонов. Помните, такой есть эпизод у пророка Агея. Здесь где-то эта же мысль, только она немножко с другой стороны, что земля Иудина, она была наполнена, и она снова будет наполнена. Они измерили землю, и говорит, она наполнена, заселена, все есть. И это видение пророческое, видение ожидания, надежды, видение веры.
1: А вот есть еще одно видение. Вот в этом видении понятно, что Бог дает и слова утешения, да, и показывает, что все еще будет, да, что вот они наконец-таки услышали, да, и. А вот следующий отрывок, который у нас до конца главы, это про четыре рога, как я понимаю. Что это за четыре рога?
0: Нужно сказать, что рога — это всегда символ силы, авторитета, угу. воинствования и победы в воинствовании. Угу. Вспомните шлемы нормандских воинов, угу. да?
1: Да.
0: викингов. У них очень часто на шлемах были рога. Рога – это символ воинствования и победы.
1: Угу.
0: Поэтому очень часто воины на своих шлемах делали роги. Но наряду с этим мы можем увидеть, Господь также дал повеление, чтобы в храмовом служении на жертвенник, на краях жертвенников по четырем краям также были роги. Символ тоже Божьей силы и победы Бога. Кто бы ни восставал против Бога, будет победа. Но что мы видим здесь? Здесь мы видим, в этом видении показаны, вот читаем с вами 17 стих дальше, «И провозгласи, и скажи такие слова, так говорит Господь Саваоф, снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Это завершается то, о чем мы с вами говорили, да? «И поднял я глаза мои, и увидел вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мной, а что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля, Иерусалим». Он говорит, был момент, когда Иуда, Израиль, Иерусалим были разбросаны силою войн. Израиль был разбросан полностью, рассеян силами ассирийских царей, которые завоевали и рассеяли Израиль. Иуда был завоеван и рассеян силою Вавилонского царства, Вавилонской империи. Вот. И, казалось бы, ничего нельзя остановить. И более того, когда в 538 году пришел народ иудейский, отпущенный из Вавилона в родную землю вернуться, против них тоже поднялись некие символические роги, рога в виде этих самых народов, которые там заселились, и стали чинить препятствия в том, чтобы восстанавливался храм, в том, чтобы они снова усиливались. И даже позже эти народы пишут письмо, что этот народ буйный, и они будут, значит, восставать против царя Вавилонского. Будьте осторожны, не дайте им восстановиться. И вот в этом видении, когда народ израильский принимает решение, народ иудейский
1: да.
0: принимает решение по пророческому зову от Господа через пророка Агея, не только заниматься личной жизнью, личными делами, но заняться Божьим делом, восстановлением храма, тогда Господь начинает воинствовать за свой народ. Господь становится на его сторону, и он говорит, вот эти четыре рабочих, они идут против этих четырех рогов. Что они идут делать? 21 стих. Он сказал мне так. Эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять их. Здесь уже, видимо, как раз пишется письмо царю Дарию, чтобы остановить строительство, потому что это тем начали заниматься восстановлением храма. А Господь через пророка Захарию говорит, те, кто когда-то попытались разбросать и сделать препятствие, причинять народу Израиль, Иудиному проблемы, говорит, эти роги будут сбиты. Никто и ничто не сможет быть против Иуды. И мы знаем, что позже Господь оказал влияние на сердце царя Дария настолько, что Дарий отдал приказ не препятствовать народу иудейскому, чтобы они восстанавливали храм. И мне хотелось бы здесь сегодня, вот завершая рассмотрение этой главы, вспомнить слова, которые записаны в этой главе, в первой главе, в самом начале, в третьем стихе, когда Господь говорит, «Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам». Дорогие друзья, сегодня Господь аналогичным образом обращается к каждому из нас, приглашая нас, «Обратитесь ко мне». Хочу вас заверить, так же, как Господь древности, который стал на сторону своего народа, тогда, когда они приняли решение действовать в интересах Господа, тогда Господь встал на их сторону, защищая.

0: есть мы можем сегодня обратиться к Богу, и Господь не оставит никого из нас. Воинствуйте в интересах Господа, стойте на стороне Бога, боритесь со всяким злом и грехом, который в вашей жизни может быть, Бог вас не оставит.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за такое мудрое размышление. Дорогие друзья, спасибо, что это время вы были вместе с нами, а мы желаем вам Божьих благословений.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

В первом веке на берегу Эгейского моря стоял прекрасный город Ефес. Этот город был разрушен в VI веке мощным землетрясением. Но история хранит записи о том, что здесь трудились такие апостолы, как Иоанн, Павел и евангелист Лука. Город Ефес – объект упорных трудов археологов, и им удалось уже вызволить из-под грунта 20% развалин, 80% все еще находятся под землей.

вы можете видеть колонну, которую соорудили археологи для того, чтобы туристы могли представить себе, какой была высота храма Артемиды. Этот храм был популярен в силу того, что со времен Александра Македонского –

древние праздники плодородия в честь богини Артемиды были введены как обязательный культ по всей империи. Этот культ должен был объединять людей разных народов. Люди приходили в честь Артемиды весной выпить того вина, который мэрия бесплатно давала гражданам.

был неким причастием, участвуя в котором люди верили, что богиня позаботится об урожае на следующий год. Аналогичный праздник праздновался осенью в честь бога вина Дионисия в греческой мифологии или Вакхуса в римской мифологии. В каждом городе, включая Ефес, были храмы в честь тех или иных богов, и храм Артемиды – не единственный храм города Ефеса. Этот храм был достаточно большим. В периметре это было 21 колонна на 9 колонн. Впереди обширный пруд, каменные ступени вели в этот пруд, чтобы поклоняющиеся могли омыться, прежде чем приступить к поклонению. Сейчас, стоя на берегу ручья у храма Артемиды, можно ощутить теплый ветер, запах сухой травы, и можно видеть гнездо аиста, которое он устроил на этой колонне, сооруженной археологами. В прежние же времена здесь можно было видеть толпы паломников со всех сторон света и торговцев статуэтками Артемиды. Артемида – это многогрудая богиня, символизирующая землю-кормилицу –

храме Артемиды продавались эти статуэтки, и люди, приходя сюда, покупали их и увозили в свои родные земли. Производились же эти статуэтки в ремесленном училище. Их можно было купить и в других районах Ефеса, например, на рынке, и в прочих местах, где позволялась торговля. Наверное, вы помните, как книга «Деяния апостолов» повествует о том, что когда апостолы своей проповедью о Христе задели чувства идолопоклонников, они, запершись в огромном Ефесском театре, 2 часа кричали: «Велика Артемида Ефесская!». В Ефесе можно видеть также развалины храма всех богов, развалины храма Домициана –

Домициан был польщен тем, что Ефес построил храм в честь него и провозгласил его Богом. Когда какой-либо император чествовался таким образом, он немедленно предпринимал какие-то усилия, чтобы город получил серьезные скидки в плане налогов. Статую Домициана по частям извлекли из-под грунта, и голова этого новоиспеченного бога покоится в Ефесском музее, правда, у него практически отсутствует нос. Находясь на этих развалинах, мы видели фрагмент руки. Огромная тяжелая рука. Это символично, поскольку тяжелая рука Домициана спровоцировала в те времена серьезные гонения на христиан. Многие христиане вынуждены были покинуть этот регион, а апостол Иоанн, как известно, отправился в ссылку на остров Патмос. В городе Ефесе есть два театра. Один театр назван Одиум, малый театр, в котором заседала городская дума, решая всевозможные проблемы по благоустройству города. Второй

театр. Несравненно больший – это театр, в котором люди праздновали праздники плодородия весной и осенью, и каждый город имел театр, если он был построен по греческому образцу, что стало обязательным со времен завоевания Александра Македонского. И даже сидения в театре в некоторых городах, как, например, в Милете, подписаны. Археологи и культурологи говорят, что, отталкиваясь от количества мест в театре, они делают вывод о том, сколько жителей поселилось в этом городе и проживало во времена разрушения этого города.

Если же город рос, то обычно в склоне, на котором располагались сидения для театра, делались новые ряды. В Ефесе напротив Большого театра находилась рыночная площадь или агора. 100 метров на 100. Огромная площадь, окаймленная двухэтажными бутиками. Там торговцы со всех сторон света продавали свои товары, а некоторые из них вытаскивали волоком плоскодонные суда из гавани прямо на рыночную площадь. Целые километры крытых колоннад представляли из себя улицы Ефеса, и здесь было комфортно прохаживаться, гулять в жару или осуществлять какие-то деловые сделки. Если мы движемся по главной улице Ефеса от Одиума с запада на восток, то слева располагаются прекрасные, богатые дома. Эти дома принадлежали самым зажиточным жителям Ефеса. Над ними сооружено перекрытие для того, чтобы погодные условия не разрушали те прекрасные фрески и мозаики, которые обнаружили здесь археологи. Мы можем видеть в этих домах сооружения для того, чтобы можно было украсить внутри постройки помещение какими-то растениями. Это нечто вроде цветочных горшков, но они настолько велики, что там помещались, вероятно, целые деревни. В Ефесе есть общественная баня. Эта баня была построена на средства некой богатой вдовы по имени Схоластика. В бане, как правило, было три отделения. Первое отделение со шкафчиками для одежды, которые не закрывались. Как говорят экскурсоводы, люди в те времена в эллинистическом мире не старались как-то скрыть свою наготу. Нагота была популярна, тело было культом, и поэтому люди не заботились о приватности. Поместив в нишу свою одежду, человек проходил в основное помещение, где люди задерживались иногда целыми днями, прохлаждаясь. Там был огромный бассейн с холодной водой. А вот третье отделение бани называлось колдариум. Оно было небольшим. Держалось оно на сваях. Сваи поддерживали мраморный пол и были выполнены из каменных таблеток. Чтобы учесть все неровности рельефа, можно было удобно сложить колонну любой высоты из этих мраморных круглых плиток. Баня окаймлялась стенами, но они имели железные крючья, на которые навешивалась боковая панель с четырех сторон. Она была выполнена из мрамора. Таким образом,

образом, колдариум представлял из себя нечто вроде термоса. В то пространство, которое между землей и полом было предназначено для горячей воды, воду подавали либо с горячих источников, если таковые имелись в местности, либо эту воду специально нагревали. Пар поднимался между двойными стенами, и помещение было теплым. Люди натирались здесь маслом и некоторое время потели, снимая грязь, пот с скребками, которые выполнены были из черепаховых панцирей либо из кости каких-либо животных. На худой конец они могли быть каменными, и люди богатые позволяли себе и очень изощренные, красивые скребки. Когда человек приходил в баню, он рисковал остаться без возможности справить естественную нужду, потому что чудесный мраморный туалет, общественный туалет при бане Ефеса, как правило, занимали рабы богатых людей. Богатые люди приводили с собой раба в баню и садили его на отверстие, чтобы в случае необходимости раб мог обеспечить своему господину возможность без очереди справить естественную нужду. Как говорят археологи, здесь находилось одно из самых популярных мест в городе для того, чтобы обсуждать городские новости. Люди приходили в баню делиться новостями, сплетничать, просто отдыхать от жары. И когда они попадали в заведение при бане, они также продолжали бурно дискутировать. То, что вы видите на слайде, представляет из себя деревянный каркас, имитацию мраморного пола и отверстий из мрамора. Перед сидящим человеком находился желоб в мраморном полу, по которому текла чистая проточная вода. Позади находилась урна с морскими губками, аккуратно нарезанными и нанизанными на трости. Это работало в качестве туалетной бумаги. Человек мог омочить губку в проточной воде и, воспользовавшись ею, бросить ее прямо в отверстие, где стремительный поток с горы уносил все в городскую канализацию. Городская канализация была выполнена из керамических, достаточно широких конусных труб и выводилась в море на 12 километров. Люди Ефеса и других древних городов очень заботились об экологии. Канализация проходила прямо под городскими улицами. Вы можете видеть главную улицу Ефеса в районе храма всех богов. Она упирается в фасад библиотеки Цельсия. Эта библиотека частично реставрирована археологами. Она выстроена была в память о великом ученом Цельсии. Его сын приступил к постройке в конце первого века. Саркофаг с телом Цельсия и поныне находится в основании библиотеки, прямо в вестибюле. Наклонившись над надгробной плитой через отверстие, можно видеть камеру, в которой стоит этот саркофаг. Стены библиотеки представляли из себя также термос. Внутренние стены были снабжены нишами, в которых на полках лежали свитки и глиняные таблички. Только библиотекарь мог помочь человеку разобраться, где что находится. Люди приезжали со всего мира, чтобы поработать в библиотеке, и задерживались здесь на целые месяцы, а иногда на годы. Подобная библиотека существовала также в городе Пергам и наиболее известна библиотека города Александрия. Слева от входа в здание библиотеки находится ниша, в которой помещается грандиозная скульптура греческой богини мудрости Софии. Справа от библиотеки
мы можем видеть тройные ворота, вход на рыночную площадь,

агора. Вдоль этой площади до самого большого театра города идет тротуар, украшенный мозаикой. На углу при переходе от агоры на основную улицу мы можем видеть странное объявление. Направление ступни показывает, куда идти. Это женская ступня, рядом помещается украшенная женская головка, а чуть выше – раненое сердце. И это объявление находится прямо подле дома, который археологи определили как публичный дом Ефеса. В нем находится множество маленьких комнат, украшенных изображением эротических сцен. Направляясь от библиотеки вдоль агоры к Большому театру, люди проводили свое время, делились новостями, делали какие-то покупки, и по этой улице нередко ходил апостол Иоанн. Ведь предания сохранили свидетельство о том, что он нередко благовествовал в городской бане, а жил он в еврейской слободе за храмом Артемиды на другом конце города. Сейчас в этом месте, на массивном холме, где ранее находилась иудейская синагога, можно видеть развалины базилики III века. Это базилика святого Иоанна. В ней баптистерий, где многие ефесяне того времени отреклись от веры в ложных богов и выбрали крестный путь Иисуса. Это было непросто сделать. Друзья, я желаю вам повторить этот подвиг веры, оставить ложных богов и выбрать своим Господом Иисуса, распятого за наши грехи.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы вновь в программе «Небо на земле» продолжаем разговор о жертвах. И у нас в гостях Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Жертвы. В прошлый раз мы поговорили о том, чем они не являются. Хотелось бы вот какой вопрос задать. А всегда ли была необходимость в жертвах? Было ли такое время в истории нашей земли, когда жертвы не были нужны?
1: В книге «Бытие» повествуется о сотворении нашего мира, о сотворении Адама и Евы. И вот в контексте этого повествования, сотворения, мы находим Божье предостережение. Книга «Бытие», 2 глава, стихи с 15 по 17. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Слово «возделывать» более-менее понятно. Угу. В оригинале глагол «обслуживать», глагол «работать», а вот «хранить» – древнееврейский глагол «шамар», угу, он довольно неожиданно здесь используется, потому что он означает охранять.
0: А от кого охранять? В раю, да, вот в этом первозданном, безгрешном мире, да, нужно было бы им охранять сад.
1: Ну вот давайте иллюстрацию приведем использование этого глагола в следующий раз в Священном Писании. Да? Бытие, 3 глава, 24 стих говорит: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Да? То есть вот этот глагол снова здесь используется, и Эдемский сад представлен как вот охраняемая территория, то есть мимо ангела не пройдешь.
0: После грехопадения они уже не могли туда войти. Ну а до грехопадения они и так там ходили, от кого им охранять-то нужно?
1: Вот. Использование глагола «шамар» показывает, что Эдемский сад был вот такой территорией,

0: по замыслу Божию, которую нужно было оберегать от внешнего нападения. Да? И, соответственно, это сразу же открывает нам картину какого-то противостояния, какой-то враг есть. Есть тот, кто хочет и попытается отнять этот дом, отнять Эдемский сад. И Господь открывает, что во Вселенной в это время уже идет вселенский конфликт. Уже дьявол реален. Вот тот, который называется древний змей, дьявол и сатана. И перед тем, как описывается трагедия грехопадения, Господь вначале показывает, каким образом можно уберечь этот сад. Да? И Он говорит во второй главе, мы прочитали в 17 стихе, «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В подлиннике используется интересная фраза, дословно «мот тамут» – два глагола, которые означают «умирать» в разных формах. Вот.
1: И у нас, как попытались перевести, смертью умрешь, как будто можно не смертью умереть, а чем-то другим.
0: Так, да. Это сразу обращает на себя внимание, и что совершенно определенно, Господь говорит, ты точно умрешь. Да? Вот как, например, в словах и в учении Иисуса Христа мы порой находим «истинно, истинно говорю вам». Да? Господь и так никогда не лжет. Но когда Он что-то хочет подчеркнуть,
1: дважды вот, повторяется.
0: Неотвратимость, конкретность, определенность, серьезность вопроса, Он дважды повторяет.
1: Но, тем не менее, они почему-то не умерли в этот же день. Мы сегодня ответим на этот вопрос. Почему? Потому что многие задают этот вопрос. Господь дважды сказал, умрешь, а они продолжили жить, и Адам жил аж сколько там? 900 лет.
0: Да. 930 лет. То есть у нас два фактора в этом Божьем слове. Первое – сторожите Эдемский сад. Есть враг, у вас попытаются его отнять. Вот как надо сторожить. И вот что будет, если вы не будете на страже. Смертью умрете в тот же самый день, в день, в который ты вкусишь от него. Потому вот это предпосылки для разумения того, как жертвы появились. В действительности, это был период времени, блаженное райское существование, когда смерти не было вообще никакой, в том числе животных. В жертвах не было нужды. Дальше, в третьей главе, уже появляется на поле деятельности змей. Третья глава, с 1 стиха по 6.
1: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел».
0: Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это слово «змей». В оригинале Священного Писания, вот именно ветхозаветной эпохи, есть целый ряд слов, которые переводятся как «змей». Есть несколько слов, которыми можно было бы описать разные виды змеев. Но Моисей по вдохновению Божию выбирает термин, который имеет весьма необычное значение. Здесь используется термин «нахаш». Глагол «нахаш» означает «колдовать», «быть медиумом», «быть посредником» между нечистой силой и вот в данном случае человеком. Таким образом, использование этого глагола и от глагольного существительного «нахаш», «нахаш» как «змей» и «нахаш» как «колдовать» идентично выглядит в оригинале Торы. Да?
1: Только по контексту можно понять, что это глагол или существительное.
0: Да, и позже, когда уже были огласовочки, в масоретском тексте, где-то в 6-8 веке нашей эры добавлены, да, то есть тогда уже, вот смотря на современный текст, напечатанный в Священном Писании, можно видеть разницу. А изначально, когда только лишь гласные в оригинале Торы присутствуют...
1: Они одни и те же.
0: Это идентичный термин. Так вот, Слово Божье показывает, что этот змей, он стал медиумом, он стал посредником воздействия на людей. Это вот

0: тот, о ком Священное Писание напишет уже в книге Откровения, 12 главе, древний змей,
1: то есть
0: называемый дьяволом и сатаною.
1: Медиумом — это значит, что в него, получается, вселился, да, посредством него говорил дьявол?
0: Дьявол, да. Вот. Таким образом, Библия начинает рассказывать, что имел в виду Господь, когда сказал «защищайте, сторожите Эдемский сад». И дальше идет все по сценарию, в отношении которого Бог предупредил. Адам и Ева не были в неведении. Господь сказал им, каким образом у них попытаются отнять этот Эдемский сад. И вот появляется змей, и он начинает предлагать свое обольщение. И вот то, как он это делает, ну, во-первых, он предлагает сделать то, что Господь сказал не делать, да, съесть запретный плод. Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона они должны были умереть именно в тот же самый день. Вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы. Но нам важно обратить внимание на то, на каких уровнях осуществился процесс грехопадения. Мы находим здесь, во-первых, уровень мыслей. Сказано, что жена увидела, 6 стих, что дерево вожделено, потому что дает знание. Так? Знание – это область разума, да? Область мозга. Он предложил ей нечто для ума. Дальше – слова. Подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю. И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. И вот в том, как она отвечает и как она передает Божьи слова, она их искажает. Потому что она говорит, сказал Бог, 3 стих, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. В Божьей заповеди такого нет. Не сказано, что прикасаться нельзя. Говорится, не есть. И вот, коль скоро она устрожила этот Божий запрет и фактически добавила от себя, то змей этим воспользовался. Да? И он стал таким образом демонстрировать, что на самом деле это Божье повеление, этот Божий запрет, он может быть нарушен. Конечно же, текст у нас, знаете, здесь очень насыщен.
1: Концентрированный очень информация.
0: Подобен, да, да, телеграмме, где хочется много сказать, но слов мало. И потому вот разные исследователи, по-разному осмысливая вот этот текст, по-разному представляли его. Но вот этот вот факт добавления слов Евы к Божьим словам очевиден. Некоторые, например, рисуют такую картину. Это дошло нам из преданий народа Божия в историческом плане, что змей взял ее и чуть-чуть подтолкнул к дереву, и она прикоснулась. И не умерла.
1: И поняла, что все нормально. Да.
0: Да. И вот и таким образом на уровне слов произошел грех. А в Священном Писании написано «Не прибавляй к словам его». Книга Притчи, 30 глава, 6 стих. И еще один уровень – это уровень поступков. Сказано, она взяла плодов его, ела, дала также мужу своему, и он ел. Важно увидеть, что изначально грех был реализован на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков. И в результате, когда вот это произошло, когда они съели, как говорит 3 глава 7 стих, «открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе поясание». То есть человек, когда согрешил, когда от Господа отступил, когда таким образом дьявол получил власть над людьми и над землею, человек пытается своими собственными усилиями, как говорится, своей сообразительностью как-то
1: решить
0: проблему. Вот. Ну и, конечно же, надо полагать, что тогда температурный режим был еще щадящим. Еще не было Ледовитого океана и так далее. И вот та местность, где они проживали, вполне, может быть, как казалось Адаму и Еве, вот одежда для той местности вполне годится. Но дальше, когда появляется Бог, когда Он возвращает их в реальность бытия, они понимают, что этого недостаточно. То, что они предложили для решения этой ситуации, было

0: явно недостаточно. То есть мы...
1: Ну, наверное, не только потому, что климат должен был измениться, и по другим причинам было недостаточно.
0: У нас по-прежнему висит главный вопрос.
1: Да.
0: В день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона, коль скоро закон это... рассказ о том, как жизнь устроена, нарушаешь закон, умираешь. Да? Они должны были умереть именно в тот же самый день. Но по повествованию мы видим, что этого не произошло. И потому появляется вопрос, а что же произошло? Вследствие чего? Давайте мы посмотрим на третью главу книги «Бытие», 21 стих. Здесь вот в этом месте нашего исследования.
1: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их».
0: Вот этот стих был предметом и до сих пор является предметом многих споров. Что это такое?
1: Угу.
0: Что это за одежды кожаные? Значит, есть мнение, что до этого они были духовными существами, а тут он кожею одел их. То есть вот что кожа – это вот наша кожа, да? Что об этом идет? Что он взял и создал кожу и сделал их таким образом защищенными теперь уже.
1: А как же до этого они должны были питаться там и все? Для чего духовному существу вкушать?
0: Конечно. То есть я просто привожу существующие мнения. Да? Некоторые полагают, что Бог взял и какую-то кожу сотворил, вот, ну, типа вот кожанки, да, какую-то кожаную одежду взял, изготовил. Но вот когда мы начинаем исследовать слова и глаголы, которые здесь используются, то оказывается, что глагол «сделал» в подлиннике, в оригинале, это древнееврейский глагол «аса». «Аса» означает «изготовить». Есть глагол «бара»
1: — «сотворить».
0: «Сотворить» — именно из ничего сделать что-то. Как вот в книге «Бытие» в самом начале, да, «берешит бара» — вначале «сотворил». То есть Господь из небытия вывел нашу планету и вообще все, что существует. А здесь используется глагол, который означает «изготовить» из чего-то уже существующего. Угу. Именно «изготовить». Потому нужно было где-то эту кожу найти. Он изготовил им одежду из кожи, которая уже где-то была. И вновь это вопрос перед нами ставит, где же она была. Ну вот на ком была кожа? На них была кожа, понятно, потому что они были изначально существами из плоти, сделанными так. Еще кожа была на животных. И вот когда мы изучаем слово «кожа», которое здесь используется, да, мы обнаруживаем, что в подлиннике Пятикнижья Моисеева этот термин практически эксклюзивно используется для описания кожи животных. Давайте посмотрим, например, на книгу «Левит», в начале первую главу, шестой стих. «Левит», первая глава, шестой стих.
1: «И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части».
0: Здесь описывается жертва, и упоминается слово «кожа». Так? Речь идет о том, что при принесении жертвы с нее снимали кожу.
1: Жертву всесожжения.
0: Да. И дальше сказано «рассечет ее на части», то бишь жертву рассечет. Кожа остается. Да. Дальше мы читаем в 7 главе книги «Левит», в 8 стихе следующее. «И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику». То есть мы узнаем, что когда приносилась именно жертва, то кожа оставалась для использования, какого
1: для одежды,
0: нужно
1: там
0: было. Для одежды ли, да, для какого-то изделия и так далее.
1: Ну, также пергамент делали же, да, из шкур животных.
0: Да,
1: на нем писали.
0: Да. То есть речь идет о том, что когда Всевышний в день грехопадения одел Адама и Еву в одежды кожаные, первое мы выяснили, он сделал им, в смысле, изготовил из уже имеющейся кожи, и мы теперь знаем, откуда он ее взял. Он ее снял из животных. Когда мы читаем в третью главу книги «Бытие», 21 стих, там используются термины из книги «Левит». Из книги «Левит», где рассказывается о том, как жертвы приносить. Потому при исследовании оказывается, что причина, по которой они не умерли в тот день, была в том, что вместо них умерли жертвенные животные. То есть смерть все-таки состоялась. Закон остался незыблемым. Возмездие за грех — смерть.

0: Сегодня в действительности минимум два существа умерли. Но Божья благость явилась в том, что, коль скоро Агнец был заклан прежде создания мира, коль скоро еще до сотворения всего мира Господь самого себя предложил в качестве этой жертвы, вот сейчас, вот в этот день, в день грехопадения, Господь стал открывать Адаму и Еве вот тот самый план спасения. Появилась нужда в жертвах, как в способе демонстрации, как в способе иллюстрации того, что произойдет однажды, когда Агнец Божий должен будет отдать самого себя в жертву. То есть
1: эти жертвы были указанием на Иисуса Христа, на Его будущую жертву. Именно поэтому они не умерли в тот же день, ведь, да?
0: Да, именно так. То есть важно помнить, что Агнец Божий, который был предназначен прежде создания мира, это отправная точка. Потом есть грехопадение, а потом появляются кровные жертвы на земле. То есть они никогда не были целью, они никогда не были главным, они были способом демонстрации веры и способом прообразного указания на жертву Агнца Божия. И вот они, Адам и Ева, нагие, в одежде, которую попытались сами, как говорится, на ходу состряпать, они сейчас получают одежду на самом деле настоящую, прочную, которая может защитить их. И, что очень важно подчеркнуть, они одеваются в одежду тех, в кожу тех, кто умер вместо них. Получается, что вот эта идея облачения в жертву, она присутствует с самого начала. И позже уже в апостольских посланиях будет написано «облекитесь во Христа Иисуса». То есть дальше появится термин «одежда праведности», потому что они грешны. А вот Бог по милости своей, по благодати своей их одевает в результате принесенной жертвы. Вот эта праведность, которую они обрели, она, вне всякого сомнения, не была их заслугой. Они это получили верой, они получили это по милости Господней. Потому вот это ответ на вопрос, почему Адам и Ева не умерли. Вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы. Теперь, если мы вспомним, что изначальный грех был совершен сразу на трех уровнях, на уровне мыслей, на уровне слов и на уровне поступков, то очень интересно отметить следующий вновь лингвистический момент. Я хочу вернуться к истории о сотворении. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих, Бытие 2:7 написано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Господь сотворил человека из праха земного. И как следствие, человек стал называться человеком по имени того материала, из которого он был изготовлен.
1: Значит, человек... В русском языке это не так хорошо отражено, а в оригинале, видимо, это яснее, да, прослеживается.
0: Да, и мне хотелось бы показать как раз этот лингвистический момент. Но, как говорится, предваряя, в русском языке есть термин «землянин». Угу. Да? Вот он связан с термином «земля». Угу. Вот таково же соотношение в оригинале Священного Писания. Адам – это человек. И также это слово используется для обозначения имени первого человека. Да? Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Адама – это земля. Вот если посмотреть, как эта фраза звучит в подлиннике, то дословно сказано «эт гаадам» – вот этот человек, «афар мин гаадама». То есть Господь создал, слепил человека из именно праха земли.
1: Но вот Адама – это именно прах, потому что Эрец – это вот земля в каком-то понятии, там так. Страна или вот земля как планета, а Адама – именно вот прах. Да?
0: Адама – это глина.
1: Глина. Угу.
0: А прах – это афар.
1: А, вот
0: то есть из праха, из частиц глины. Глины. Он его соединил, он его сделал. И сотворил, и затем вдунул дыхание жизни. И вот, когда мы дальше прослеживаем вот этот термин «Адама», он в Священном Писании не так часто встречается, то находим один интересный отрывочек уже в книге «Исход», в книге «Исход» в 20 главе, в 24 стихе. «Исход», 20 глава, 24 стих. 20 глава известна многим тем, что в ней содержит

0: Это текст «Десяти заповедей». Да? Это повествование о том, как Господь заключил завет с народом, который вывел из рабства. Итак, 24 стих говорит: «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих. На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя». То есть сразу же после того, как прозвучал текст десяти заповедей, после того, как народ испугался, услышав этот звук, и попросил, чтобы Бог уже своим голосом не говорил, сразу же после этого звучит вот такое повеление: «Сделай мне жертвенник из земли». И в подлиннике это словосочетание «мизбах адама». То есть этот термин, он отсылает нас к материалу, из которого человек был сделан, материалу, из которого человек был слеплен. И исследователи, кто читает текст в оригинале, естественно, не могли пройти мимо этого места, потому что напрашивается параллель. Человек сделан из вещества, на котором для скрепления завета с Богом и для заглаживания грехов своих нужно приносить жертвы. И потому, когда мы обращаемся вот к документам, сохранившимся со времен дарования Торы, и потом веками появлялись различные толкования и попытки осмыслить вот это все, то в частности, например, в Талмуде, я цитирую сейчас по классическому комментарию Санчина, мудрецы Талмуда спрашивают: откуда Всевышний собрал прах земной, из каких частей света? Ну и, конечно, многие стороны тут, как говорится, с удовольствием предложили бы себя в качестве кандидатуры, да? И ответ: мудрецы считают, что прах для создания человека был взят оттуда, где впоследствии возвышался храм, а именно с того места, на котором располагался жертвенник во дворе храма. Материалом для создания жертвенника является прах, ставший впоследствии фундаментом жертвенника. И это не случайно. Люди, приходя в храм, чтобы принести жертву и просить прощения за грех, возвращались при этом к месту сотворения Адама.
1: А подождите, они в 20 главе получают заповеди у горы Синай, да, а храм находился на горе Мария или Мария.
0: Да.
1: Но это в разных немножко местах.
0: Конечно же. Это, безусловно, аллегорическое толкование, но оно основано на лингвистических параллелях. Да, то есть говорится о том, что жертвенник делается из Адамы. В храме он стоит на Адаме. И даже если взять вот чуть-чуть дальше, 25 стих, «Если же будешь делать мне жертвенник из камней», это по-прежнему земля, да, это по-прежнему почва. Или даже когда уже он сделан был из дерева сетим. Дерево сетим из почвы берет себе питательные вещества, и оно из ингредиентов земли создано. Или же медь, которым этот жертвенник был обложен, это все взято снова из земли. То есть на ассоциативном уровне мудрецы усматривают здесь вот эту вот связь о том, что приходя поклониться Господу, приходя принести жертву, человек вспоминал, откуда все это пошло. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. Ответ: потому что тот, кто сделан из Адамы, Адам, однажды согрешил. И человек как бы возвращается к истокам, он вспоминает это грехопадение, и он признает и свою всеобщую греховность, да, как сын Адама, как тот, который произошел от него. И он признает свою личную греховность, он возвращается на место принесения жертвы. И еще, если обратиться к одному из толкований вот в этом контексте, дело в том, что гора Мориа в истории народа Божия, в истории Священного Писания, она знаменательна тем, что там Авраам приносит в жертву своего сына. Так? Книга «Бытие», 22 глава, стихи 1 и 2. Господь повелевает и ведет его именно туда. И вот там, на этой горе, произошло чудо избавления. Вместо того, чтобы человек был принесен в жертву, приносится в жертву животное. И сказано: «Господь усмотрит себе жертву». Жертва Авраама, жертва Исаака должна была быть принесена на том месте, где позже был построен храм. И на уровне ассоциации образной, на том месте, где был Адам сотворен. Так? То есть речь идет о том, что вместо человека, кто-то должен был отдать свою жизнь. И слава Господу!

0: за то, что это произошло в лице Агнца Божия Иисуса Христа. В жертвах нужда появилась, потому что мы в лице Адама и Евы согрешили, но Господь нас избавил сам, став за нас жертвой.
1: И хочется добавить, что именно на этом месте, да, на горе Мориа, и тот агнец от Господа, который запутался рогами своими в чаще, также был дан. То есть это также, наверное, является прообразом того, что на этом месте придет Господь, да, и слава этого храма, в который он придет, будет больше славы первого. То есть очень много параллелей, конечно, и Священное Писание удивительно гармонично в этом отношении. И, дорогие друзья, мы вместе с вами в течение последующих программ, которые мы посвятим и подробному изучению ветхозаветных жертв, жертв, которые приносились в святилище, мы увидим еще много интересного, и это поможет нам лучше уразуметь наше спасение, что Господь сделал для нас. Пусть Господь благословит нас в этом.
0: Толкует это пророчество как о грядущем Мессии. Что есть правда вечная или праведность вечная? Никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Эта личность возложила на себя все грехи. Дата смерти Мессии предсказана там.

пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

0: Как быть, когда человек разочаровывается?
1: Ты должен дать человеку право, возможно, и на ошибку. Каждый из нас этот этап проходит, рано или поздно.
0: Если не хочешь разочаровываться, понизь свою планку. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. У нас сегодня в гостях Василий Половинко. Василий, хочу начать с грустного. Прочитал статью в BBC. Называется так: «Не хочу умирать, но не в силах жить дальше». Я думаю, что каждый сегодня понимает, что одна из самых сегодня распространенных болезней – это депрессия. Но очень часто, когда мы говорим о депрессии, она связана с разочарованием. Очень много разочарованных людей, говорят, болезнь нового века, и она даже, может быть, превышает те многие болезни, которые нам известны. Я думаю, что ты как консультант и священнослужитель встречаешься с разочарованием. Вот скажи, пожалуйста, как быть, когда человек разочаровывается?
1: Нужно понять сначала, что такое разочарование. Вот. И когда ты задаешь вопрос, что такое разочарование, ты понимаешь сам для себя, что человек чем-то был очарован, что он в этом разочаровался. К большому сожалению, сегодня много людей разочарованных. Люди разочаровываются сегодня в стране, куда они приехали. От чего у них были определенные там радужные представления о жизни в этой стране. Но проходит время, они понимают, что их ожидания не сбылись. Сегодня люди, перед тем, как вступить в брак, создать семью, они тоже имеют определенное представление от этой семьи, создают семью, выходят замуж, женятся, а потом спустя время понимают, что они разочаровались, потому что их мечты, которые у них были внутри, они не реализовались, они не пришли к тому моменту, когда соединилось ожидаемое с реальностью.
0: А скажи, пожалуйста, может быть, наперед немного забегая, есть разные направления философии, даже религиозные, которые говорят о том, что когда ты войдешь вот в это состояние,

то как бы разочарование, оно тебя не будет постигать. Но в каком плане? Что человек настолько отрешается от этого мира или пытается, ну, себя, в общем, огородить, что там, допустим, отношения с людьми, да, близкими, может быть, не такие радужные, там нет столько финансов, нет столько каких-то достижений,

0: Ранее, ну, во-первых, уже ничем не очаровываться, мы уже сказали. Второй момент – не ставить завышенных ожиданий. То есть планка, которую мы ставим перед самими собой, мы, как правило, также стараемся ставить и перед другими людьми. А другой человек – это другой индивидуум. У него есть свои определенные наклонности, свои способности, свои таланты, свои дарования. И когда этот человек этой планки, уровня нашего в нашем сознании, он не достигает, мы им разочаровываемся. Поэтому совет очень простой. А вот ты должен дать человеку право, возможно, и на ошибку, как право, которое ты даешь сам себе. Вообще в любой, в принципе, ситуации, когда человек может простить себе ошибку, то есть в плане найти в себе силы, чтобы двигаться дальше, преодолевая трудности, проводя работу над ошибками, которые он совершил, достигая дальше. Что касается ближнего, в этом плане ты должен понимать, что это человек, и он может способен быть на разное. Он может быть готов чего-то достичь, а может и не справиться с поставленной задачей.
1: Вот давай посмотрим на такую сторону. Есть люди, которые более расположены к разочарованию, а другие менее. То есть вот у них какая-то расположенность, но больше они могут разочаровываться. А у других, знаешь, может быть какой-то внутренний механизм более сильный.
0: Ну, мы так называем этих людей такими толстокожими, да?
1: То есть волевыми, да?
0: Волевыми, да, которых не берет, или там стрессоустойчивые люди, мы тоже их называем. То есть разные есть термины. Когда все, что угодно происходит вокруг, и на них, по большому счету, это особо не влияет. Только лишь информация, которую они получили вокруг для себя, они ее поняли и уже охарактеризовали, что перед ними за человек и как дальше с ним выстраивать отношения. Вот. Конечно, такие люди есть, безусловно. Может быть, не таких людей не так много, но они в любом случае есть. Хорошо это или плохо, это другой, просто отдельный вопрос. Мне все-таки больше интересует момент, почему в своей жизни человек, ну, так скажем, проходит этот этап разочарования. Что самое интересное, в жизни каждый из нас этот этап проходит, рано или поздно.
1: То есть он как бы неизбежен.
0: Разочарование, вот я хочу проговорить конкретно, вот в чем именно заключается оно. Разочарование в самом себе. Когда ты вдруг понимаешь, что не ты центр Вселенной, и что не все крутится вокруг тебя, только лишь одного любимого, а есть, так скажем, вещи более глобальные. Вот. Что самое интересное, как смотрит Бог, наш Творец, на этот момент разочарования. Что удивительно, может быть, для кого-то покажется удивительным, так это может быть то, что Бог, по большому счету, и работает над тем, чтобы мы в своей жизни прошли этот этап разочарования в самом себе. Потому что до тех пор, пока мы не пройдем этот этап, разочаровавшись в себе, мы по-прежнему будем надеяться на себя и на свои силы. И мы будем полагать, что у нас все под своим контролем. Все схвачено, все решено. И определенную стабильность мы для себя нарисовали, соломку везде расстелили.
1: Ну, вот знаешь,
0: так не бывает.
1: Да, что удивительно. Вот смотри, я думаю, ты застал тоже поколение своих там, условно, дедушки, бабушки, люди, которые застали войну, много трудностей. У них даже и не было хоть капельки тех условий, в которых мы сейчас находимся. Что удивительно, эти люди прожили очень долгую жизнь, и вот жизненные потрясения они настолько выдерживали классно. Но сегодня, беря там наше поколение, новое поколение, мы видим, что очень много благословений, очень много благ, но человек очень легко разочаровывается. Вот есть какая-то закономерность, почему так происходит? Вроде и дано много, но в то же время человек и более ослаблен, чем когда у человека не имелось подобных вещей, но какая-то, может быть, воля более сильная была.
0: Ну, ты ответил, Игорь, на свой вопрос. Люди, которые жили с минимальным комфортом или вообще с отсутствием.
1: С запросом таким, да, минимальным.
0: У них достаток был минимальный, естественно, и запрос у них тоже был минимальный. То есть их планка ожиданий, она не была столь высока.
1: Подожди, но из этого следует, что тогда можно, если не хочешь разочаровываться, понизить свою планку. Можно в аскезу тогда уйти.
0: Я с тобой где-то, так скажем, частично согласен. Смотри, наши деды, наши, допустим, прародители, они со своей стороны имели минимум комфорта, минимум ожиданий, и это все в них породило определенную силу, силу воли, возможности выражения.

0: выработать определенные качества, которые помогали им двигаться дальше. При всем при этом они в душе имели радость, они имели счастье и мир. А что мы говорим по поводу все-таки аскеза определенного mm-hmm. как бы, такого пути? То есть ты вообще как бы, на самом деле еще да, отчасти как бы, планку опускаешь. Не лучший вариант, с чем это связано? С тем, что когда у человека минимум требований, он на самом деле определенный вариант прорабатывает, чтобы меньше напрягаться, чтобы меньше вкладывать определенных ресурсов, которые Бог ему дал. Все-таки, когда мы говорим про аскезы, аскетический образ жизни, да, там, может быть, мы говорим там, о монашестве, к примеру, да, каких-то таких вариантах, то в этом вопросе человек, я не скажу, что он ставит низкие планки, он ставит высокие планки, планку высокую, потому что он уходит в какой-то определенный отшельнический образ жизни ведет. Он себя во многом
1: решает. Отрешается, да?
0: Отрешается. То есть он что-то имел, он имел многое. Он потом от этого отрешился и пошел другой дорогой, другим путем. Планка, я не скажу, что он прямо, она совсем как бы низкая. Когда человек выбирает себе планку совсем низкую, это больше другая категория свойственная. Это люди, ну, которым больше привычно состояние лени определенное. То есть как бы зачем мне напрягаться? Просто вот я живу вот, как могу. Но это неинтересно жить. В этом нет определенного смысла. Когда ты ставишь перед собой цели, мы бы говорили на наших темах ранее, ты ставишь перед собой цели, достигаешь. Ты испытываешь сам радость от этого и окружающие, которые соприкасаются с тобой вот в этой сфере, в этом деле. Ты двигаешься дальше, ты ставишь определенные цели. Да, чтобы достичь цели, ты проходишь через разочарование, ты проходишь через определенные трудности, вопросов, к примеру, мы говорили в наших темах о вопросах проблемы недопонимания, проблема отсутствия как бы вот внутреннего состояния мира в душе, как мы эти вопросы тоже решаем. Очень важно, чтобы понимать, когда ты идешь к цели, тебя ожидают разные сложности, разные этапы. Ты должен быть готов ко всему. Но важно, ты должен проводить для себя работу над ошибками, чтобы двигаться дальше.
1: Скажи, а вот, ну ты частично, наверное, затронул уже этот вопрос. То есть разочарование, оно может тоже стать толчком к изменению, к успеху, я так понимаю. Да, может такое происходить? Или если слишком далеко зайти, то человек может не выбраться из этого состояния?
0: Вот почему Бог допускает в нашей жизни разочарование, то, о чем мы говорили, как раз-таки, чтобы мы осознали свою нужду в том, кто может нам помочь, кто готов предложить нам свою помощь, твою, так скажем, свою руку, оперевшись на которую мы сможем двигаться дальше. Разочарование, оно в идеале, оно и имеет перед собой цель, проведя работу над ошибками, все же осознать, где я нахожусь, что со мной произошло и где мне искать выход. Она подталкивает человека. Разочарование не призвано по принципу человека сломать. Человека, так скажем, поставить на колени, разбить его жизнь. Разочарование – это проблема, которая дает тебе возможность очередную в этой жизни достичь чего-то большего.
1: Но вот, знаешь, очень часто сталкиваюсь с людьми, я думаю, ты тоже это видишь, когда, допустим, человек настолько разочарован, что, пытаясь ему помочь, он уже не видит способов решения. То есть он настолько замыкается в себе, вот, и, как мы, может быть, на других программах затрагивали, что, получается, многие виноваты, а сам человек не виноват. И вот как быть в таких случаях, как помогать таким людям,
0: очень
1: чтобы они да, вышли из этого состояния? Потому что ты пытаешься протянуть руку. Вот даже тема да, тех же суицидов очень часто. Почему вот происходит, и когда мы изучали этот вопрос, что человек перестает видеть выход из конкретной ситуации. Когда мы со стороны смотрим, то ситуация такая кажется, ну не то что банальным, ты понимаешь, что она решаемая. Вот что мы можем предложить таким людям? Или, может быть, человек, который сегодня находится в таком состоянии, вот слушает нас, смотрит?
0: Я скажу конкретный совет. Первое, когда человек испытал разочарование, пережил этот, скажем, вот этот стресс, может быть, назовем его, да, потому что это сопряжено, это одно и то же. Если человек, отдохнув, это очень важно, чтобы человек отдохнул, немножко, так скажем, чисто физически пришел в состояние мира, спокойствия, может быть, даже выспался, вот,

0: После необходимо понять, что ему теперь дальше делать, как ему двигаться. Если человек вот на этом этапе не перестает себя жалеть, почему проблема разочарования может усугубиться в негативную сторону? Потому что человек начинает себя жалеть. Любимого, мне плохо, у меня беда, у меня трудности. И вот чем дольше он себя жалеет, тем он больше усугубляет ситуацию. И в конечном итоге она может привести к депрессии,
1: как
0: затяжной депрессии, и потом, не дай
1: бог. Как закапывает, себя, получается?
0: Закапывает себя, да. Потому что, опять же, мы говорили, дефицит любви. Угу. Нет заботы со стороны, внимания, понимания, и человек начинает сам это делать, жалея себя. Нужно понять, что произошла проблема, непростая ситуация. Ты отдохнул, ты на свежую голову, на ясный ум, холодный ум, понимаешь, как теперь тебе действовать. Поэтапно, пошагово ты можешь записать определенные пункты, которые могут тебе в этом плане помочь. Один из пунктов следующих – это то, когда ты перед собой начинаешь ставить, проводя работу над ошибками, начинаешь ставить перед собой задачу, какой шаг мне сделать следующим, учитывая то, что произошло. Возможно, я просто хочу, чтобы это конкретно был пример, чтобы это понятно было, о чем мы говорим. Нередко, когда, допустим, женщина, выйдя замуж, несчастный брак, оказался, так скажем, мужчина, который поднимать стал руку на нее. Она рассталась с ним, и она разочарована вообще в целом во всех мужчинах. Потому что вот этот пример для нее, его достаточно для того, чтобы какой-то вывод для себя сделать и, в принципе, жить с этим выводом дальше. Но нужно понимать очень важную вещь, что когда ты пережил какой-то определенный момент непростой в своей жизни с кем-то, не нужно теперь всех под одну гребенку причислять к этому разряду, к этой категории. Потому что все люди разные, и нужно в себе найти силы преодолеть этот путь. Преодолеть, осознав, поняв, что все-таки людям нужно доверять. К людям нужно проявлять эту веру, эту любовь, потому что без этих отношений непросто. Но зато этот человек уже после разочарования будет аккуратен. Он будет осторожен, он будет помнить, что, открытость, чрезмерная, будем так говорить, доверчивость, она может привести к определенным результатам, и где-то, возможно, к разочарованию. Поэтому ты проявляешь эти качества доверия человеку, но понимаешь, что человек, он тоже человек, и он может ошибиться. Мне нравятся эти слова, которые записаны в Евангелии, когда написано, что Христос, он не вверял себя другим. Эта фраза «не вверял себя людям», она очень глубокое содержание имеет. То есть Христос жил, не ожидая, что люди каким-то образом будут способствовать ему в достижении его цели. Он не жил, чувствуя зависимость от них. Христос жил своим направлением, он служил людям, он им доверял. Но его судьба не зависела от окружающих людей.
1: Скажи, пожалуйста, в разочаровании человек может один сам справиться или ему все-таки нужна помощь со стороны?
0: Знаешь, Игорь, очень часто бывает так, что нужна помощь со стороны. Очень часто бывает нужна помощь того человека, который сам пережил разочарование в своей жизни. Вот есть прекрасная фраза, которую тоже часто люблю цитировать. Она звучит так, что «чужих слез не поймешь, пока своих не наглотаешься». Когда ты прошел определенный этап и даже разочарование, ты сможешь помочь другому человеку. Кто бы как бы тебе ни говорил, что он тебя понимает, если он не оказался в одной лодке с тобой, если он не прочувствовал, не пережил подобные моменты, все это будет отчасти пониманием, а может быть даже не до конца правильным и верным. Поэтому, если есть человек, который это пережил, он сможет помочь другому в этом вопросе. Но самое главное, конечно, у нас есть Бог, наш Творец, обратившись к которому, мы сможем получить утешение, поддержку. Но самое главное – совет – встать и двигаться дальше. Движение, оно помогает нам перенести фокус себя любимого, при разочаровании это имеет место быть, на другого, на ближнего, на окружение. И вот в этом есть определенный успех.
1: Спасибо тебе большое, Василий. Дорогие наши зрители, пожалуйста, поделитесь своим мнением. Что вы думаете о разочаровании? вашей жизни и, может быть, жизни тех людей, которых вы встречаете.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.

0: Здравствуйте. В эфире программа «Возрождая Россию». Какие образы нам представляются, когда мы слышим слова «экологический активист»? Это человек, штурмующий нефтяную платформу на катере под зеленым флагом, или это тот, кто организует высадку деревьев в вашем дворе? Тот, кто постоянно нарушает чье-то спокойствие, или тот, кто просто убирает брошенный кем-то мусор? Можно ли изменить экологическое сознание людей какими-то общественными акциями? У нас в гостях руководитель молодежной экоорганизации «Изменим мир», основатель экодвижения «Раздельно» Анастасия Плужникова. Здравствуйте, Анастасия.
1: Здравствуйте.
0: Вы уже более 10 лет занимаетесь экологическими проектами. Можете рассказать, как вообще это, с чего все это начиналось?
1: Началось все в 2010 году. Как раз, кто помнит, были тогда огромные пожары, да, по всей России. И мне тогда предложили заняться проектом по восстановлению леса, по посадке лесов. И тогда у нас в нашей области мы высадили вот как раз в период с осени 2010 по весну 2011 года почти 200 тысяч саженцев.
0: То есть это осенью и весной?
1: Да, то есть часть была это осенью, часть весной. Вот, то есть это был целый проект большой, поучаствовал тогда более 5000 человек. Ну, это в основном были школьники, то есть это был еще проект такого экологического просвещения с привлечением родителей и, соответственно, преподавателей.
0: Ну, проект вроде как бы много людей участвовал, но все равно кто-то же это организовывал, то есть под чьим-то руководством.
1: Ну, организовывала я, и у меня еще было 2 помощника. Соответственно, мы организовывали все, и искали участников, и организовывали логистику, и прием вот этих вот саженцев, и распределение их по участникам уже в районах. То есть, по сути, да, где-то 2-3 человека все это организовали.
0: Впечатляет. А что вообще побудило вас этим заняться?
1: Ну, наверное, уже вот это сознание мне пришло чуть позже, что когда я, да, тоже уже задавал себе вопрос, почему, да, вот такая деятельность, почему в этом проекте, я начала себя уже ловить на мысли, что, видимо, во мне всегда была такая нотка там бережливости, нотка заботы именно о природе. И поэтому вот так случай свел, что вот получился такой экологический проект, и дальше уже продолжила заниматься экологическими проектами уже, можно сказать, на постоянной основе, и вот занимаюсь до сих пор.
0: Ну, расскажите тогда о дальнейшем развитии.

0: Все, что это вылилось.
1: Там, ну, дальше, да, то есть по стандарту, скажем так, мы занимались там, проводили, ну, когда проект закончился, мы проводили там какие-то занятия в школах, мастер-классы, ездили, то есть это все делали. Потом уже организовали некоммерческую организацию, и уже 5 лет, вот, то есть один из наших основных и, собственно, наверное, самых известных проектов, это проект по раздельному сбору. Раздельно, да, то есть так и называется. И у нас сейчас ежемесячно проходят акции по сбору вторсырья. Это такая основная активность данного проекта. Сейчас у нас участвует порядка 1000 человек в каждом мероприятии. Это несколько открывается точек в городе. Еще участвует Дзержинск и Кстово. Вот. А так, в принципе, мы думаем, что участвует вообще даже несколько десятков тысяч людей, потому что кто-то приходит раз в месяц, кто-то два в месяц, приходит обычно, приносит не только за себя, но еще за друзей, знакомых.
0: Ну, то есть это люди, которые просто добровольно сортируют свои отходы и, соответственно, сдают их раздельно.
1: Притом мы собираем порядка 50 фракций вторсырья, да, то есть... Я думаю, сейчас для некоторых, кто с этой темой, наверное, не сталкивался, это какая-то катастрофическая цифра, огромная.
0: Ну, в общем, да, впечатляет.
1: Но здесь просто маленько надо пояснить то, что мы, допустим, привычно называем бумагой, да, то есть то в нашем понимании она подразделяется, например, на белую бумагу, на картон, на тонкий картон, на гофрокартон, и для нас это каждая отдельная фракция. Поэтому в целом получается так.
0: Вопрос такой, почему это отдельное?
1: Потому что разные материалы, разная переработка, разный способ изготовления данного материала. Вот. То же самое касается пластика, то же самое касается стекла. То есть бесцветное — это одно, цветное — это уже какие-то добавки. И поэтому это все и собирается, надо собирать раздельно, и перерабатывается это тоже отдельно друг от друга.
0: Ну, вообще 50 разных фракций. Как вот вы считаете, это вообще реально организовать не на энтузиазме, а как-то более или менее систематично?
1: Это, наверное, реально, но проблематично, и вопрос, нужно ли. Да? Потому что сейчас, скажем так, и на законодательном уровне, и на уровне коммерческих компаний, которые в этой сфере завязаны, встает вопрос, что у нас очень много разных пластиков, да, их же несколько вообще, то есть несколько десятков видов.
0: Их даже просто по обычной маркировке, сколько там, 7, 8?
1: Да, только по обычной маркировке бытовой 7 штук, которые мы знаем. Есть, и там начинается уже там пластик для технических приборов, всякие силиконовые вот эти пластики, которые вот эти все мягенькие, да, которые
0: это
1: мы
0: только
1: видим.
0: Перерабатываемых 7, насколько я вот...
1: Там даже не все перерабатываются. Вот в том-то и дело, что и сейчас встает вопрос о том, что необходимо унифицировать во-первых, упаковку, да, потому что даже если мы посмотрим на прилавок, да, всех цветов радуги, даже те же самые бутылки из-под лимонада, а как я уже говорила, что если у нас даже бутылка из-под лимонада, бесцветные, прозрачные, которые там даже зеленые, коричневые, мы их можем собрать. Все, что касается цветных, каждый цвет должен собираться отдельно, потому что они вместе
0: они потом не смешиваются.
1: При переработке не смешиваются, конечно. И здесь, говорю, встает вопрос, что необходимо унифицировать, чтобы можно было собирать все вместе и спокойно перерабатывать, чтобы там, если вдруг там в нашей области находится такое предприятие, да, а в другой области нет, чтобы условно там было какое-то предприятие по переработке на несколько, допустим, регионов, и к нему свозилось все. Потому что сейчас, если мы возьмем, там у нас есть зеленые бутылки, красные бутылки, черные бутылки. То есть нет такого объема для того, чтобы строить под него какое-то предприятие.
0: Понятно. Да. Ну, меня сама цифра 50 различных удивила. То есть вы находите, есть 50 разных, получается, производств, которые это дело перерабатывают.
1: Ну, иногда это несколько, то есть одно производство может быть несколько брать, фракции на переработку. А в основном, да, то есть кто-то чаще всего... на одной и на двух специализируются, просто берут большими объемами. То есть, например, бутылки из-под лимонада, бумагу, стекло там и металл сдать достаточно просто, потому что очень много предприятий. То, что уже более там идет, например, там так называемый пищевой пластик, там пятерка или четверка, там в нашей маркировке, да, то есть это уже проблемное принятие от физических лиц. То есть переработать не проблема эти пластики, проблема от физических лиц его забрать, потому что это чаще всего идет из пищевой продукции, а это значит загрязнено органическими отходами.
0: И, соответственно,
1: а при переработке, к сожалению, это никому не надо, потому что если

0: это, ну, в небольшом объеме оно партию не испортит, а в большом объеме просто там, не знаю, какая-нибудь капелька масла попадет в партию и просто не получится нормальные гранулы. И... Ну, то есть это целый технологический процесс, который на данный момент не позволяет удалить все количество отходов, чтобы получилось хорошего качества. Ну, от этого зависит его, соответственно, дальнейшее использование.
1: Справедливости ради, у нас, в общем-то, полимер это... Там, типа полипропилена стали использовать достаточно широко у нас в стране, но не очень давно, лет там меньше 30.
0: Да, именно так.
1: Вот. И получается, что сейчас используется широко, производится куча упаковки из этого материала, а перерабатывать его еще не научились.
0: Да, у нас, как бы, скажем так, именно даже не культура. Ну, в СССР, например, у нас существовал такой институт, сейчас не воспроизведу точное название, но у него одна из задач стояла, что если вдруг производится где-то какая-то новая упаковка, то есть новый продукт с новой упаковкой, они, то есть предприятия, которые его делают, должны сразу проработать то, как она будет собираться и дальше использоваться. Это был прям институт вторичного использования, чего-то там прям такое классное название, кто будет искать, может найти. Угу. То есть и опыт вот этого института брали другие страны, когда они у себя организовывали вот эту систему там раздельного сбора, вот, они брали опыт этого института. Да, мы, к сожалению, сейчас его утеряли и посадили, можно на самом деле, я думаю, практически на 100% смело заверить, что в СССР у нас там, буквально, была, на самом деле, одна из лучших вообще систем вторичного обращения с упаковкой. Еще там до появления пластика.
1: Ну, справедливости ради, вторичное обращение с отходами упаковки в СССР было, наверное, достаточно просто обеспечить, потому что ее было просто немного.
0: То есть проблемы наступили, когда появился пластик, а до этого было все очень просто. Ну, то есть у нашей системы была действительно одна из самых продвинутых, и ее уже брали за основу
1: организации. В мире-то с этим столкнулись намного раньше, чем у нас.
0: Да.
1: Вот. Но в мире, столкнувшись с этой проблемой, стали ее решать, а у нас, как в общем-то известно, эта проблема возникла в те годы, когда всем было не до этого.
0: Ну, на самом деле, могу тут сразу пояснить, что даже страны Европы, у них на законодательном уровне утилизация отходов, то есть переработка, то есть у них вот сжигание, да, приравнено к переработке отходов. У нас этого пока нет, и против этого как раз, наоборот, сейчас сильно выступают, потому что как только мы это сделаем, то все, что будет
1: сжигаться,
0: да, соответственно, будет считаться переработкой. Поэтому то, что вот эти все высокие показатели в Европе, что мы вот столько перерабатываем, у них практически 50% сжигается. Поэтому вот именно поэтому это, то есть в этом направлении двигаться не стоит. Да? То есть надо искать свои решения и уходить именно в минимизацию образования отходов, в повторное использование и в переработку. Потому что как только мы встанем на путь сжигания, все. То есть это еще 20-30 лет мы этим будем заниматься, пока не придем к тем выводам, которые сейчас приходят в Европе, что все это вредно.
1: Ну, понятно. А я все-таки хотел бы задать вопрос, а как вообще у вас отношения с различными властными структурами? То есть, в общем-то, известно, что власти там городские, федеральные, там, ну, различного уровня, ну, во всяком случае, декларируют. Не могу сказать, что прямо вот, что очень активно там, ну, или так, как хотелось бы, продвигают различные экологические программы. Но, во всяком случае, что-то делается. Как вы с ними взаимодействуете?
0: Ну, что-то делалось всегда, что-то делаться будет тоже всегда. Сейчас у нас есть наши национальные проекты. Один из них проект национальный, это экология. Там действительно очень масштабная программа с одним большим таким, наверное, но, что вся эта программа нацелена в первую очередь на ликвидацию уже накопленного ущерба. И до недавнего времени там вообще не было направления экологического просвещения. Оно появилось уже вот только буквально где-то полгода назад с пересмотром проектов. То есть когда пересматривался проект, только тогда она появилась. Но если брать, например, даже бюджет нашей области, то у нас, как сказать, традиционно из года в год бюджет на экологическое просвещение равен нулю. Вот. То есть для того, чтобы я там кому-то рассказала там, о том, что делать надо вот так, да, или там показала, в общем, все что угодно, денег на это нет.
1: Ну, то есть только за собственные средства, пожалуйста.
0: Да, либо там это...

0: за средства партнера. Соответственно, получается, что ну, то есть, есть сейчас работа на ликвидацию накопленного, но нет работы в том направлении, что мы должны сейчас как-то объяснить людям, чтобы в дальнейшем этого не возникало снова, да, чтобы через 30 лет мы не столкнулись с такими же проблемами.
1: То есть на воспитание гражданской ответственности этой работы,
0: да,
1: в общем...
0: Да, как сказать, денег не было, денег нет сейчас, и, к сожалению, не могу сказать, что какая-то производится огромная работа в этом направлении. То есть есть, допустим, какие-то тематические организации, которые этим занимаются, они этим занимались всегда и будут заниматься, ну, по сфере своей деятельности. А вот системной работы на уровне государства нет, а она нужна. То есть нам надо стремиться к тому, чтобы у нас, скажем так, экологическое поведение было не таким геройством, да, которое сейчас это делают. Там, ты, например, там, делаешь хорошо, и ты герой. То есть это должно входить в норму поведения. Что вот там у нас есть там, те же самые там, да, 10 заповедей, которые мы используем. Вот, ну, 11-ю надо вписать, как сказать тогда. То есть нужно, чтобы люди, то есть если ты, как бы сказано там, да, делай добро другому человеку. То есть каждый должен понимать, что делаешь добро,
1: ну, вообще говоря...
0: Сдай там бумажку в переработку.
1: Понятно. На самом деле, делая, ну, делая добро природе, в данном случае делаешь добро самим себе, даже не только другим людям.
0: Здесь вот, к сожалению, тоже очень многие люди этого не понимают. Я вот буквально там недавно выступал в одной компании, и мне там прям сотрудники говорили, что... Там, вот вы знаете, мы целый день работаем, вроде как нам хочется пойти в магазин, там не париться, там брать, не брать пакет, а просто хочется купить и уйти домой. Я говорю, так задайте себе простой вопрос, да, для чего, зачем вы это делаете? Вы делаете сейчас какое-то там ежесекундное действие простое для себя, но, я говорю, у вас есть дети, да, у вас есть внуки. Что вы им оставляете в наследство, чтобы они там через 20-30 лет разбирали то, что вы сейчас набросаете? То есть мы уже разбираем за нашими там, да, мамами, папами, дедушками, бабушками. Ну, так сложилось.
1: Ну,
0: да.
1: Больше за собой, конечно.
0: Ну, и за собой в том числе, естественно. То есть мы сейчас уже это все делаем. Я говорю, а вы им оставите. То есть мы им оставим все вместе, да. То есть я говорю, себя из этого числа не исключаю. То есть мы оставим им все вместе еще больше.
1: Как то бы... есть проблемы, которые будут решать, причем это проблемы отложенные. И, в общем-то, этот мусор, да, накопившись, да, он же еще и, ну, как это сказать?
0: Никуда не денется.
1: Но он никуда не денется, но он и не фиалками пахнет в конечном итоге.
0: В том числе, да.
1: Вот, то есть там он выделяет всякую...
0: Да, да, да.
1: Ну, в общем-то, отнюдь не полезные вещества в атмосферу и вообще. А, понятно все. А теперь расскажите все-таки о тех... о людях, ну, для кого и с кем вы работаете, и, собственно, которые откликаются на ваши... Вот вообще, как относятся люди в целом?
0: Ну, все относятся по-разному. Даже вот мы сейчас работаем на мероприятиях в рамках 800-летия, то есть кто-то реагирует там очень хорошо, там, да, когда ребята им объясняют. Там кто-то... Наверное, ну, как сказать, не то, что никак это реагирует, кто-то считает, что это полная ерунда, потому что, ну, скажем так, было несколько примеров наверняка у них там, да, там, когда у них машины вывозят там в один контейнер, у них просто, скажем так, вера в это все потерялась. Они не верят, что это поедет на переработку, что это опять не выбросится, что все, что они видят, это не показуха. Вот, мы всем объясняем, что вот там, смотрите... Там, не просто так позвали нас сюда помогать, да, потому что мы уже столько лет ведем эту работу, вот вы можете там с нами поехать на предприятие. То есть люди реагируют по-разному. Кто-то с удовольствием там подключается, кто-то с ребятами общается, кто-то наоборот с недоверием. Поэтому разные. Но опять же, надо судить по тому, что сейчас в принципе вообще происходит, да, в информационной повестке. То есть мышление людей меняется, это понять, ну, понимание увеличивается. То есть даже, не знаю, там лет 7 назад собрать людей на уборку было проблемно. Это надо было людей собирать на уборку. Там даже 20-30 человек. Сейчас собрать на уборку людей, ну, очень просто.
1: То есть достаточно повесить объявление и приходит?
0: Вообще. То есть поэтому я говорю, то есть люди начинают понимать потихоньку, что как бы они что-то могут делать. Плюс еще я постоянно им объясняю, потому что очень хорошая там любимая отговорка, наверное, одна из любимых, что я не могу ничего сделать один, там, я не могу.

0: могу, вот там, здесь надо, чтобы государство, там еще кто-то, то есть, ну, такая типичная перекладывание ответственности, да, то есть, и каждому говоришь, не надо там, ну, брать на себя больше, там, ты можешь за себя, там, купить упаковку, которая перерабатывается, сдать переработку, в конце концов, там, еще что-то сделать, какие-то простые действия, если, говорю, сделаю я, ты, там, еще 10 человек, то есть, нас, ну, как бы больше и больше.
1: Справедливости ради, понять таких людей можно. В том плане, что есть люди, которые пробивают лбом стену. Ну, вот живой пример здесь у нас. Но далеко не все так могут. То есть очень многие действительно считают, что вот если мне поставят контейнеры для раздельного сбора, то я начну в них выбрасывать. Вот. Но если мне не поставят контейнеры, то, в общем-то, куда-то идти, чего-то добиваться, ну, это просто не мое. У меня есть другие...
0: Нет, я здесь согласна, и, естественно, я тоже считаю, что людям, например, не надо там, да, разбираться в этих фракциях. Там. По сути, как бы идеальный вариант – это организовать как, хотя бы на уровне квартиры, чтобы они отделяли отходы там сухие от, ну, от чисток еды, да, чтобы они не смешивались вместе. Далее рассортировать из сухого, ну, очень просто. А если у вас там, не знаю, там в каше бутылка испачкана, то ее, ну, на ручной сортировке еще можно отличить, а автоматической, ну, может, понятно, ее не всегда отличить. То есть там...
1: То есть надо такую упаковку надо мыть. Надо готовить.
0: Да, да, и вот это уже, естественно, людям объяснить тяжело. А я говорю, это просто все сделать на уровне квартиры, чтобы уже как раз вот, как раз региональные операторы, которые сейчас ответственны, да, за вывоз с контейнерных площадок, просто собирали и рассортировали это уже на себя. Но для этого надо маленько систему все равно поменять.
1: А с региональными операторами вообще насколько удачная, на ваш взгляд, система? Ну, то есть, как вот есть региональный оператор, который... законодательно установлен. Да, они там выиграли конкурс. И сейчас, собственно, они отвечают за вывоз там бытовых отходов из города, там, из каких-то районов, с площадок и так далее. Насколько вообще удачная, правильная идея была? Ну, до этого было большое количество мусоровозящих компаний. И, в принципе, ну, как они в основном справлялись со своей работой, вывозили.
0: Ну, здесь надо начать с того, что компании вывозили в основном из городов. То есть, если это были частные территории, то у нас примерно 25% частных территорий вообще никогда в жизни не платили за вывоз. То есть,
1: ну, да,
0: есть это такое. Вот как раз те, кто организовывал во врагах, в ближайших лесах вот эти вот несанкционированные свалки, которые потом все равно за счет бюджета убирались. Вот. Поэтому, когда все это ввели, естественно, должно было вот как раз эти деньги должны отправляться были на вывоз, и должна была как раз именно получиться такая история, что этих свалок не должно образовываться вообще. То есть идея-то была вот именно такая, в хорошую сторону. А по сути вот сопротивление людей, которые там раньше не платили вообще, сейчас они начали платить там, кто там, 500-600 рублей, понятно, как бы, да, что они там сопротивлялись. Соответственно, свалки сейчас пока продолжают образовываться, да, потому что часть людей так до сих пор, скажем так, уклоняются от отходов. Многие пытаются объяснить, например, что они отходов не образуют, что там мы вот тут сожгли, тут, значит, закопали. Вот. Хотя это не так, да, то есть люди все равно образуют отходы. Вот в этом большая сложность. И еще сложность в том, что региональные операторы не заинтересованы в раздельном сборе, потому что в основном на территории всех регионов практически была такая политика, что региональные операторы выбирались уже, исходя из того, у них, что у них должно быть место для захоронения. То есть они были нацелены в первую очередь на то, чтобы это место наполнять, то есть получать деньги за вывоз, а не на то, чтобы разбирать вторсырье раздельно и продавать его. То есть у нас, например, даже в области в тарифе было заложено 10%, что они должны получать не с нас, а они эти 10% должны возвращать как раз за счет продажи вторсырья, которое они вытаскивают. Естественно, как бы они это не возвращали.
1: Ну, понятно. Зачем с этим связываться, если ты получаешь всего 10%?
0: Именно так. То есть идея была такая, что будет увеличиваться количество чистого вторсырья, и, соответственно, за счет этого должен был уменьшаться тариф. То есть каждый год идет пересчет.
1: Ну, то есть, вообще говоря, нужно людей учить.
0: Да?
1: И если их учить, то ситуация...

0: рано или поздно сдвигается.
1: Естественно, но для этого нам все-таки прилагать усилия. А данная тема, то есть она должна либо массово как-то идти, там, да, такая вот, ну, скажем, как, ну, пропаганда, либо должно идти там от человека к человеку. А лучше, когда и то, потому что неверующих у нас очень много в этом плане, а многие просто разочаровавшиеся уже. И... А так-то, в принципе, я думаю, года будет вполне достаточно, чтобы систему повернуть прям кардинально. Потому что как только критическая масса людей, которые сдают в переработку, превысит те, которых не сдают, те, которые не сдают, им станет немножко стыдно. И они приобщатся к общему количеству людей и будут тоже сдавать.
0: Понятно. Ну, то есть, получается, вы, в общем-то, берете на себя роль, которую должны бы выполнять наши власти, но по разным причинам выполняют, ну, либо недостаточно, либо, может быть, ну, просто более медленно, чем это возможно.
1: Да я бы даже не сказала, что они должны выполнять, это как бы не вот их функции, то есть они должны выступать здесь, наверное, каким-то, ну, как катализатором и двигателем, да, а делать это должны все равно, наверное, те, кто уже в это направление работает, но и они сейчас в этом, к сожалению, не заинтересованы, то есть говорить они говорят, много хорошо, и как бы иногда это даже выливается во что-то действенное, но не всегда и не все, вот просто хотелось бы, скажем так, побольше энтузиазма от них и побольше действий конкретных.
0: А, ну, наверное, на власти даже региональные мы особо повлиять не можем. Можем только, ну как пожелания свои высказать.
1: Да, да.
0: А, но что касается людей, которые, ну, зрители, которые вот нас смотрят, что бы вы могли им сказать? Ну, то есть, стоит вообще этим заниматься? Если стоит, то как? Ну, вот...
1: Этим заниматься стоит, исходя из того, что действительно мы делаем это все, ну, правда, в первую очередь для себя, да, то есть мы заботимся о планете для того, чтобы нам было лучше. Просто вспомните то, ну, свое чувство, когда вы уходите на природу, как вам хорошо. И представьте, если вдруг завтра этого не будет, то есть как мы себя почувствуем, к сожалению, нам будет очень плохо, вот, психологически. Это будет чувствоваться и видно очень быстро. Поэтому все действия, которые мы принимаем, ну, предпринимаем сейчас, это все вклад в наше хорошее и состояние, и благосостояние. То есть наша Земля нас кормит. Поэтому если мы делаем какие-то действия, простые действия от каждого человека будет более чем достаточно. И всегда надо подавать пример людям, которые нас окружают. Вот.
0: Спасибо большое, Анастасия. Спасибо, ну, не только за эти слова, а вообще за вашу активную гражданскую позицию, потому что, ну, без активистов, наверное, вообще никакое дело не движется.
1: Да.
0: Ну, потому что сначала должно прийти осознание, оно приходит, ну, не ко всем и не одновременно. Соответственно, к тому, кто уже осознал, понимает, что какие-то действия очень важны, ну, на нем, наверное, и большая ответственность для того, чтобы это понимание распространить, чтобы продвинуть, чтобы другие люди также этим прониклись. Спасибо за то, что вы этим занимаетесь, за то, что нас просвещаете, потому что, ну, как для меня вот лично, несмотря на то, что, в принципе, я интересуюсь этими вопросами, то есть там маркировкой на упаковке, но для меня сегодня тоже были некоторые вещи совершенно новыми, непонятными. Вот, спасибо за то, что, ну, собственно, идете впереди.
1: Пожалуйста, присоединяйтесь.
0: Все мы понимаем, что наш мир хрупок, и многие проблемы создаем мы сами, не задумываясь о таких бытовых вещах, как утилизация производимого нами мусора. Большинство считает, что это дело власти, и нам нет смысла бежать впереди паровоза, сортируя мусор и сдавая его в особых местах. Но на самом деле ситуация меняется, в том числе благодаря неравнодушным людям, таким, как Анастасия. Всего доброго, до свидания.
2: Это всего лишь маленький пакетик.
3: Они же бесплатные. Возьмите, чтобы ваше молочко не протекло.
4: Они же биоразлагаемые.
5: Вы когда-нибудь слышали такие слова? Или, может быть, сами их произносили?
3: А теперь разберемся.

0: Берем 5 фактов о невинных пакетиках и делайте выводы сами. Из пластикового мусора, который ежегодно попадает в мировой океан, можно построить 19 небоскребов, подобных Empire State Building. Микропластик – это мельчайшие частицы, на которые распадается пластик и который может проникать везде, в том числе и сквозь клеточные мембраны. Частицы микропластика обнаружены в околоплодной жидкости человека. Эти частицы образуются в том числе и после разложения так называемых биоразлагаемых пакетов. Если вы сейчас нальете стакан воды из-под крана, то под микроскопом мы обнаружим там микропластик. По прогнозу ООН, к 2050 году пластик будет находиться в желудках 99% морских птиц. Уже сейчас из-за пластикового мусора в год умирает больше 100 миллионов морских животных. У 86% подростков в организме обнаружены следы бисфенола А. Это химикат, который разрушает эндокринную систему. Таков результат исследования проекта Engage Research и Экстерского университета Англии. Бисфенол А содержится в пластиковой упаковке, например, в крышках от бутылок или одноразовых контейнеров для еды на вынос. И не думайте, что английские подростки ели эту упаковку. Каждый год производится около 300 миллионов тонн пластика, почти столько, сколько весят все 7,5 миллиардов человек вместе взятые. Можно делать ставки, кто кого, пластик или человек разумный. Если пластик, то не такие уж мы и разумные.
1: Тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса.

0: Здравствуйте. Верблюда не зря называют кораблем пустыни. Ведь он неплохо себя чувствует там, где любое другое животное попросту погибнет. Но будьте осторожны и не оставляйте свои вещи без присмотра. Ведь в экстремальной ситуации верблюд может жевать веревки, сандалии или даже палатку. О верблюде нам подробно расскажет наши гости, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Ну, с детства вот я помню, что основная пища верблюда – это верблюжья колючка. Это так?
1: Да, конечно.
0: Какое-то неаппетитное название. Зачем он ест колючку?
1: Конечно, верблюду приходится есть колючку. Вы знаете, что колючка, ну, наверняка видели по телевизору, она имеет шипы, которые до 5 сантиметров.
0: И такие, да, вот очень вот внушительные, такие, надо сказать.
1: Да, такая действительно колючка. Не позавидуешь, если кто наступит на нее. Вот. Но помимо колючки они еще едят акацию. Акация, правда, тоже имеет
0: тоже
1: колючки, но у нее также есть и листики, поэтому верблюд иногда вот заедает.
0: Ну, то есть он не все время на такой диете строго сидит?
1: Конечно.
0: Угу. Ну, самое главное достояние верблюда – это, конечно, горб. Давайте с него и начнем.
1: Ну вот ученым известно, что есть сейчас на Земле два вида верблюдов. Это одногорбый верблюд и двугорбый. По внешним признакам как раз вот они отличаются. То есть у одного два горба мы видим, а у второго один.
0: А для чего ему горб?
1: Конечно, вот удобно ездить, наверное, вот на двугорбом верблюде.
0: Ну, наверное,
1: людям, да.
0: Не упадешь ни вперед, ни назад.
1: Конечно, очень удобно, да, особенно если он бежит. Ну вот те народы, которые проживают именно в таких жестких условиях жизни, которые вот пустыни, они называют верблюда божьим даром. Вот как раз используя именно верблюдов для передвижения в пустыне. А вы знаете, что пустыня – это очень такое место, где ночью холодно.
0: Да, там,
1: вот
0: я знаю, что там большие перепады температуры, и те, кто по незнанию одевается легко, ну, например, думают, что пойду-ка я на денек в такое жаркое место, а ночью там очень низкие температуры.
1: Конечно.

конечно. Днем жарко, ночью холодно, еще пыльные бури. Вот, поэтому те вот народы, это бедуины, которые часто переходят всю пустыню от начала до конца, они именно назвали именно верблюда Божьим даром. Не только потому, что на нем удобно.

0: Верблюду нужен горб. Именно вот в горбу весь секрет и находится.
1: Расскажите нам, пожалуйста, что это за секрет?
0: Верблюд, в его строении, именно в горбах, есть такая особенность. Там скапливается жир.
1: Многие думают, что вода.
0: Да, вода. Они думают, что вода. Но вот если мы с вами вспомним уроки биологии, когда мы проходили молекулярную биологию, строение жира, то вспомним, что там жир состоит из воды и энергии, то есть запасы энергии. Также верблюд, он, накапливая в своих горбах этот жир, обеспечивает себя не только водой, но и энергии. Когда животное находится долго вот в таких вот, нету воды, нету пищи, а нужно куда-то идти, то именно вот этот жир, он тает в горбах, и горб постепенно, он теряет свою как бы вот эту вот упругость и опускается.
1: Он склоняется на бок.
0: Склоняется на бок, да.
1: Да, видела, замечала.
0: И вот как раз вот этот жир, он тает, обеспечивая организм животного водой и энергией, необходимой для жизни.
1: А что, получается, у двугорбого верблюда преимущество есть перед одногорбом? Жира-то больше?
0: Ну, если можно так сказать, что может и преимущество, действительно. Но это два вида, которые сотворил Бог.
1: И они оба себя неплохо чувствуют.
0: Да, достаточно хорошо.
1: Так, а что еще помогает верблюду пережить вот эти тяжелые условия?
0: Конечно, вы наверняка когда-нибудь пытались пройти по песку.
1: Ну, на пляже,
0: часто бывает,
1: конечно.
0: Да. И все равно мы углубляемся, там наши ноги, они углубляются в песок, хоть да. Чуть-чуть, хоть на несколько сантиметров. А вы представьте, если это пустыня, где почва, она не протоптана, и постоянно песок движется. Как раз именно здесь подошва верблюда, она обеспечивает ему вот это плавное хождение по барханам пустыни, что иногда вот называют верблюда, что это корабли пустыни.
1: Да.
0: То есть они как будто плывут там по этой пустыне.
1: Ну а что в этой подошве? Почему не копыта, например? Был бы у него копыто такое хорошее, большое?
0: Ну как у лошади, да, наверное?
1: Ну и даже побольше, почему бы нет?
0: Копыто, оно имеет такое вот, оно плотное, и оно будет погружаться в песок. То есть верблюд, он будет как бы проваливаться в этот песок. А вот именно строение ног верблюда говорит нам о том, что вот вы видите, площадь достаточно большая. И это помогает верблюду именно вот передвигаться в этих условиях.
1: То есть он когда ставит вот эту свою лапу, то она становится еще площадь, да, еще шире.
0: Ну, да, площадь копыта, она очень большая. Ну и, конечно, еще учитывая, что на копыте, вот здесь есть, помимо копыта, еще по всему телу есть такие вот как бы бугорки, если мы с вами вот присмотримся, вот на коленях особенно, это как мозоли.
1: Мозоли, да, верблюжья мозоль.
0: Мозоли, да. Это помогает верблюду тоже пережить вот это вот раскаленное солнце.
1: Но он когда... не обжигается, да, благодаря
0: этому? Конечно. Иногда даже можно, если вот вы были на юге, температура днем доходит до плюс 50. Наличие мозоли у верблюда помогает ему не обжечься.
1: Дарья, а сколько верблюд пьет все-таки? Вот мы с вами об этом не поговорили.
0: Конечно, в условиях недостатка воды ему нужно пользоваться тем моментом, когда он находит эту воду.
1: Да, пока не пришли в оазис.
0: Да, пока или человек ему не дал. В это время верблюд выпивает до 70 литров воды. Представляете, это вот вряд ли бы мы с вами смогли бы вот выпить 70 литров воды. Конечно, наш организм бы взорвался бы от такого количества жидкости. Но вот верблюд, он чувствует при этом себя отлично. Но как же это обеспечивается, да, вот эта возможность?
1: Мне как-то вот сразу представляется, что там кровь становится жидкой, во всех этих тканях тел накапливается жидкость, он такой разбухает.
0: Как мячик надувается, да? Ну, на самом деле, с ним это не происходит. Верблюд способен выпить 70 литров воды и идти спокойно вот дальше в свое путешествие. Вот эта возможность дается ему именно внутри, в его строении. Кровь верблюда, то есть эритроциты, они имеют овальную форму. Вот если они у нас с вами, они круглые, то у верблюда они овальные. Эта возможность помогает верблюдам пережить неблагоприятные условия пустыни. Но, как вы видите, Оля, что достаточно очень сложно устроен

0: организм, внутренний организм верблюда. Поэтому вот ученые, они тоже бьются еще до сих пор вот, как бы вот в догадках, пытаются исследовать вот эти особенности верблюда, и для них много остается еще пока тайной.
1: То есть загадку оставляет верблюд. Да. А вот мы обсудили то, как он борется с жарой, то, как он переносит нехватку воды, а как он справляется с песчаными бурями?
0: Что интересно, когда я в зоопарке увидела верблюда в первый раз в жизни, то обратила внимание, что у него очень большие такие густые ресницы.
1: Ну да, красавчик такой.
0: Наверное, любая красавица, она обзавидуется, глядя на такие глазки, да, имея такие густые ресницы. Ну, не зря у верблюда такие густые ресницы. Он их отращивал не для того, чтобы там красоваться где-то, а именно для того, чтобы защищаться от песка, который поднимается во время песчаных бурь. Угу. Также мы видим, что у верблюда уши, которые вот на картинке мы видим, что они покрыты густым мехом. Это тоже защита от песка, который везде вот проникает. И также мы видим нос, который закрывается, опять же, во время пыльных бурь.
1: А как же он дышит, если нос закрывается?
0: Но верблюд все равно умудряется дышать. Клапаны не совсем плотно смыкаются, поэтому это ему обеспечивает эту возможность дышать. Ну вот, что могу сказать. Раньше я жила сама лично в Казахстане, и у нас часто были там пыльные бури. Угу. Я вот верблюда понимаю, что когда поднимается песок из-за сильного ветра, то когда приходишь домой, у тебя песок абсолютно везде.
1: А у него, вот мы с вами еще не поговорили, о строении рта, может быть, языка, зубов, как он эту сухую-то колючую пищу пережевывает?
0: Конечно, пища очень сухая, колючая. Чтобы ее разжевывать, верблюду нужны очень сильные зубы. Но у верблюда зубы, они лишены корней. То есть зубы, они постоянно находятся в росте, они стачиваются во время того, когда верблюд, да, пережевывает вот эти колючки, акацию, они постоянно стачиваются. И постоянно растут. То есть верблюд, он не останется как бы без зуба.
1: Ну да, не сотрутся они.
0: Да, они не сотрутся. Ну, а что касается...
1: Как он не ранит из себя, да?
0: Да, вот что касается...
1: Как-то жалко его.
0: Губы у верблюда, они тоже интересны. Как вот можно наблюдать тоже вот на картинке, верхняя губа, она раздвоена. То есть иногда верблюду, вот когда он ест акацию, ему необходимо пробраться к мягким листикам. Угу. Конечно, не всегда хочется питаться колючкой, мягкими листиками. Но и вот именно вот эти вот такие вот губы, которые вот помогают ему вот уцепить эту траву.
1: То есть они очень гибкие, да, и чувствительные.
0: Да, конечно. Но при всем при этом они очень плотные. Верблюжья колючка, она как бы вот верблюд на ее во рту поворачивает колючку в нужном направлении, то есть чтобы, когда он ее будет проглатывать, она не повредила ему пищевод, желудок, но особенно пищевод. И в это время как раз вот именно язык, именно вот губы, они помогают вот правильно направить вот эту колючку внутрь организма.
1: Ну да. Дарья, у меня еще такой вопрос. Многие размышляют таким образом. Бог сотворил всех животных. И, соответственно, верблюд тоже сотворен Богом. Почему Бог сотворил его таким? Ведь в Эдемском саду, в таком прекрасном райском месте, где нет ни засухи, ни жары, зачем верблюду все эти приспособления?
0: Ольга, конечно, когда Бог создавал верблюда, на то время мы знаем из Священного Писания, что климат нашей земли, он был идеальный.
1: Да.
0: Не было таких экстремальных температур, вот как пустыня. И, конечно, верблюд, он был бы как неуместен в тех идеальных условиях.
1: Нелепо бы смотрелся, ему бы там точно некомфортно было.
0: Конечно, учитывая того, что он имеет вот такие ноги, ну и все остальное строение. Да, Бог создавал всех живых существ по роду их. Но вот мы видим в Священном Писании слова из Библии, они нам говорят то, что «и сказал Бог, да произведет земля душу живую по роду ее, из котов, и гадов, и зверей».

0: по роду их. И стало так. То есть мы видим с вами, что Бог создавал по роду их, а не по видам.
1: А это что значит? Что тот прародитель верблюдов, которого создал Бог, был не похож на современных верблюдов?
0: Скорее всего, это так и есть, потому что именно вот генетический код, который есть у каждого живого существа, он содержал в себе вот эти вот гены именно вот тех верблюдов, которые мы сейчас с вами видим. Ну и не только верблюдов, как к этому роду относятся, мы видим одногорбы, двугорбы верблюд, альпаки, ламы.
1: То есть это животные высокогорья, да?
0: Да, это те, которые тоже живут в условиях такого жесткого климата.
1: И то есть, вот попав в определенные условия, это животное стало меняться и разделилось на виды.
0: Да, как бы сказать, открылись вот эти вот потаенные как бы кармашки или участки, которые есть в генетическом коде, которые потом дальше они, ну, как вот зерно, оно попав в землю, оно потом расцветает в цветок. Также и здесь мы видим, что вот генетические механизмы позволяют из одного рода, позволили, вернее, из одного рода развиться в условиях жесткого климата животным, которые могут там жить.
1: Удивительно, конечно. То есть мы можем сделать такой вывод, что Бог, сотворив живых существ, Он позаботился и о них самих, вот как о верблюде, что он может теперь жить в самых суровых условиях, и о людях, которые живут в тех же суровых условиях, и благодаря верблюду они могут путешествовать, там, торговать, может быть, выживать.
0: Как сказали бедуины, это Божий дар.
1: Да. Спасибо, Дарья, за такую интересную беседу. Мне было очень интересно узнать о Божьем даре. Такие подробности. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы, пишите нам, звоните, заходите на наш сайт, смотрите следующие программы. Всего вам доброго, до свидания.

0: Со второй половины мая в Подмосковье начинается самая настоящая соловьиная пора. Это значит, что в садах и парках, на лесных опушках слышны громкое щелканье и пронзительные мелодичные трели. Скромная внешность соловья словно подчеркивает его мастерство. Пожалуй, этим он противоположен многим современным поп-звездам. Но не о них речь.
1: О, слышите трель? Запел. Действительно, соловей. А соловей, знаете, очень терпимая к человеку птица. Ее удивительную, прекрасную, завораживающую трель можно услышать в самых неожиданных местах. В том числе над кучами такого омерзительного мусора. Все эти бутылки, полиэтиленовые пакеты, стаканчики, памперсы и прочие блага цивилизации оставили после себя рекреанты. Иначе говоря, люди отдыхающие.
0: Но соловьи продолжают петь. Соловей и мусор. Трудно совместить эти противоположности. Но в мире мы часто встречаем подобное соседство столь прекрасного и столь омерзительного. Почему так происходит? Неужели соловей любит свалки? Соловей обыкновенный – птица опушек. А на опушке, то есть на границе разных природных сообществ, скажем, рощи и лужайки, больше летает насекомых, которыми соловей кормится. Но человек отдыхающий тоже любит проводить время на опушках, где есть и место порезвиться, и укрытие от солнца. Но, к сожалению, мусор убирают за собой не все. Бывает и так, что опушка превращается в несанкционированную свалку, где отходы выгружают на окраине леса. Но соловей продолжает петь.

Ведь несмотря ни на что. Человек портит опушки, леса и парки отходами, а соловей украшает их пением. Убрать мусор певец не в силах. Улететь в другое место не может. Здесь ведь как-никак его дом. Вот и продолжает птица делать свое дело, привнося проблески радости в унылую картину прогресса цивилизации. Прекрасное пение скромной птички созвучно словам апостола. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни.

За более чем 20 веков математики, художники и инженеры изучали и восхищались этими необычайными структурами. Они мастерски созданные без помощи чертежей или компьютеров. Каждая шестиугольная ячейка в сотах является шедевром. Шесть совершенно одинаковых стенок, которые соединяются под углом 120 градусов. Они образуют ячейку глубиной чуть более сантиметра с пирамидальным основанием. При этом каждая из них идеально сочетается с соседними. Ячейки, стенки которых наклонены под углом в 13 градусов, идеально подходят для хранения меда, пыльцы и новых поколений пчел. Их называли вершинами биологической архитектуры, потому что они сочетают в себе максимальную площадь и прочность при минимальном количестве строительных материалов. Этим материалом являются тонкие восковые чешуйки. Их вырабатывают железы в брюшке пчелы. Это драгоценное вещество пережевывается, размягчается и формируется в ряды блоков. Эти блоки плотно скрепляются без зазоров или лишнего пространства. Никакая другая геометрическая форма, включая пятиугольники, круги или квадраты, не может сравниться с шестиугольником по сочетанию эффективности и прочности. И каждая рабочая пчела в любом уголке мира инстинктивно знает, как их строить. Как будто шестиугольник записан в их ДНК. Но поразительность конструкции улья не ограничивается тысячами идеальных шестиугольных ячеек. Недавние исследования показали, что одни из самых захватывающих проявлений инженерного искусства обнаруживаются в небольшом количестве того, что с первого взгляда может показаться бракованными ячейками. Недавно было проведено исследование группой ученых из США, Европы и Азии. Используя улья открытого типа и специализированную компьютерную программу, они пролили новый свет на гениальность процесса постройки ульев. В ходе эксперимента пчелы одновременно строили 5 каплевидных кусков сот. Но они росли с разной скоростью, поэтому пчелы столкнулись с серьезной проблемой. Как им эффективно объединить 5 независимых секций, каждая из которых получается разного размера и растет под разным углом, в единую стену сот, которая заполнит всю рамку? Ответ был найден в получении ячеек нестандартной формы. 2 соседние секции сот образовывали ячейки с разным количеством сторон. На этом рисунке ячейки пурпурного цвета имеют 5 сторон, зеленые – 7, а темно-фиолетовые – 4. Они представляют собой небольшие островки в океане шестиугольников и составляют около 4% от общего количества ячеек в сотах. В 2021 году команда исследователей из университетов Оберна и Корнелла сделала ряд наблюдений, которые привлекли внимание ученых во всем мире. Оснащенные автоматизированным анализом изображений, они сканировали десятки больших сотовых рамок, чтобы измерить размер, форму и ориентацию более 19 тысяч отдельных ячеек. Разбросанные среди рядов идеальных шестиугольников, эти нестандартные структуры

структуры, не случайности и не ошибки. Каждая из них была изготовлена с важной целью. Теперь похоже, что пчелы могут намеренно изменять форму и угол конкретных ячеек, чтобы успешно объединить и расширить свои соты, если шестиугольники не вписываются в пространство. Но это не единственный способ, которым положение и размер ячеек адаптируются к жизненно важным потребностям обитателей улья. Пчелиная колония состоит из матки, рабочих пчел и трутней. Трутни на 30% крупнее рабочих пчел. На этой рамке видно, как различия в размере влияют на строительство инкубационных ячеек. Сначала строятся ряды одинаковых ячеек для укрытия и вскармливания личинок рабочих пчел. Затем они переключаются на постройку ячеек для будущих трутней. Эти ячейки имеют размер, увеличенный примерно на 30%. Чтобы сделать плавный переход, пчелы не только создают несколько ячеек нестандартной формы. Они также строят 2-3 ряда слегка увеличенных шестиугольников, каждый из которых имеет около 6 мм в поперечнике. Эти промежуточные ячейки с их постепенным увеличением диаметра гарантируют оптимизацию как пространства, так и материалов. В процессе строительства пчелы проявляют поразительную прозорливость, предвосхищая будущие потребности всей колонии еще до того, как матка отложит хоть одно яйцо. Инженерные навыки медоносной пчелы поистине замечательны. И по мере того, как наше понимание дизайна пчелиного улья продолжает расти, также будет расти наше чувство изумления этими насекомыми-архитекторами и их способностью быстро и точно принимать наилучшие решения на каждом этапе строительства. Теперь есть интригующие свидетельства того, что пчелы могут предвидеть строительные проблемы и трудности еще до их возникновения, а затем решать их индивидуально и коллективно способами, демонстрирующими творческую инженерию. Такие способности, когда-то считавшиеся немыслимыми для существ с мозгами, не больше кунжута, ясно указывают на замысел и мудрость высшего инженера, сотворившего всю жизнь на Земле, чтобы отразить вечную истину его присутствия и силы.

Готов ли я к браку? Да и что вообще такое брак? И можно ли к нему подготовиться? Или все происходит само, ведь мы любим друг друга? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

0: чашечка чая к тебе я лечу. Чу-чу-чу-чу. С ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все по плечу. Чу-чу-чу-чу.
1: Спасибо, Ирина.
2: Когда мы говорим о готовности к браку, чаще всего люди думают о внешних признаках. Там, возраст, стабильность, наличие любимого человека, какие-то обстоятельства. Кто-то скажет, я верю, что если человек мой, то все сложится. Но если посмотреть с психологической стороны, сложится у тех, кто умеет складывать, кто умеет говорить, уточнять, слушать, прощать, проговаривать боль, ну и уважительно относиться. Ведь брак – это не просто продолжение красивых отношений. Я бы сказала, что это новая форма жизни. Это союз, в котором чувство – лишь один из элементов, а все остальное строится на способности к сотрудничеству, к ответственности, к терпению. И прежде чем задать вопрос, готов ли я к браку, важно не пытаться найти какой-то правильный ответ, а остановиться и по-настоящему посмотреть на себя, честно посмотреть. И это нормально, если ответ на этот вопрос будет «нет». 14 лет, перечитав все главные книги о браке, я была уверена, что готова. Я же уже все знаю, я все прочитала. Там быть помощницей, смиренной, красивой, поддерживающей, ну и так далее. Но в 18 лет я поняла, что я вообще не готова. После отношений, в которых, ну, от меня, можно сказать, вытирали ноги, я поняла, что что-то не так в моей готовности к браку. Кажется, я совсем не готова. И вот с этого осознания и начался мой путь подготовки. И я поняла, что мне нужно действительно ого-го, над чем еще работать. Над характером, над поведением. И вот чтобы нам сейчас разобраться в этой теме, давайте сначала попробуем понять, а что такое вообще брак? К чему именно нужно быть готовой или готовым? Сергей, вот что такое брак по замыслу Бога?
1: Спасибо, Ирина, хороший вопрос. Интересная история, которую вы рассказали. Я хотел бы для начала открыть Библию и прочитать, наверное, основной текст. И брак начинается в начале истории нашей земли. Угу. Когда Господь сотворил мир, Он сотворил человека, Он сотворил брак. Это Бытие, 2 глава, с 21 по 25 текст. Прочитаем. Угу. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, это был Адам, мужчина, он взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому

0: оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». А вот история, с которой начинается брак. Исходя из этих текстов, что можно сказать? Брак – это союз мужчины и женщины. Определенно точно сказано, что мужчина создал женщину для мужчины. Написано: «И стали двое одна плоть, и прилепятся один к другому, станут одно, одно целое». И я бы сказал, что Бог сотворил и предусмотрел, чтобы брак – это было, это когда два человека соединяются в одно, заключают союз, завет, и вместе физически, на физическом, на эмоциональном, на духовном уровнях они объединяются в одно целое. И вот живут уже вот так вот, в таком союзе.
1: Сергей, а чем завет отличается от чувств?
0: Завет – это как договор, это обещание, это решение. Когда я решил для себя соединить жизнь с этим человеком, и я пообещал ему, что несмотря ни на что, несмотря на мои чувства, эмоции, мое настроение, погоду на улице, я буду делать вот это. Ну и там зависит, конечно, уже как бы, что мы друг другу обещаем, на каких условиях мы идем в этот завет. Вот. А чувства – это все-таки что-то неосновательное, такое, которое сегодня они есть, завтра их нету, завтра поменялись чувства, настроение поменялось. Вот. И так, если сравнивать, чем отличается, то завет – это основательное решение, осознанное, а чувство – это что-то нестабильное, которое, ну, может прийти, может уйти. Вот. Поэтому все-таки брак – это завет, основанный на решении, на принятии решения. Там, где есть и чувства, но когда чувств нет, работают четкие обязательства и договоренности.
1: Спасибо. Спасибо большое. А кто вот точно не готов к браку с библейской точки зрения? Кому это, можно сказать, даже противопоказано?
0: Хороший вопрос. Вообще сложно найти в Библии где-то тексты, которые говорят, что вот этот человек не готов к браку. Можно сказать, что Библия точно говорит о том, ну, исходя из того, что такое брак, можно сделать вывод, как к нему подготовиться. Наверное, тот, кто не готов к ответственности. Это очень важно. Потому что Библия показывает, что завет – это, ну, как я уже сказал, это договор, и который за собой влечет какую-то ответственность обоих сторон. И если ты не готов к этой ответственности, если ты не готов сказать и выполнить, ну, то есть это зрелость, наверное, должна быть, осознанность, решение, ну, тогда пока тебе лучше туда не идти. То есть ты должен быть готовым выполнять то, что ты подписываешь. Так же, когда любой договор мы подписываем, даже самый простой. Да, точно ли этого хочу? Если нет, тогда отложи ручку, тогда подожди, подумай, готов ли ты с этим человеком идти. Вот, наверное, Библия и Господь Бог хочет от двоих именно вот этого.
1: А как человеку понять, что вот он внутренне готов? Вот ему, что вот, вот да, теперь я действительно готов. Вот может такое вообще быть?
0: Есть определенные намеки, есть определенные такие маяки, как человеку понимать, что он готов. Ну и вообще, как Соломон пишет, всему свое время. И действительно и для брака есть определенное время. Я считаю, что когда человек созревает физически, и не только физически, душевно, духовно, ментально, а у парней это происходит где-то мужчин 23, 24, 25, у девушек чуть раньше. И вот в этом возрасте, если говорить о каких-то таких вот основаниях, в этом возрасте, наверное, можно уже думать о браке. Вот. А другое дело насчет твоего, ну, духовного состояния, насчет твоего понимания себя. А вообще я, в принципе, считаю, что вступать в отношения с противоположным полом, в серьезные отношения, парень или девушка, они могут только, когда они разобрались с собой, вообще поняли, кто он, кто она, что Господь желает от них, какое-то призвание в жизни. Вообще ощутить любовь Божию и принять себя, как Господь тебя принимает. Вот в Евангелии от Матфея, 22 главе, Иисус отвечает юноше: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», когда тот спрашивает, какие две главные, ну вообще, какие заповеди. «И всей душою твою, всем разумением твоим, сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». И Господь, и Христос, Он очень много говорит о том, что значит возлюбить ближнего,

0: возлюбить себя. Конечно, себя мы, наверное, любим априори, да. Но когда говорит Христос о любви к себе, Он имеет в виду, что я, как Господь, я вас люблю всех, такие, какие вы есть. Да, мы грешные, да, мы несовершенные, но Господь нас уже такими любит. И когда мы идем в отношения с человеком, многие идут из-за неправильных мотивов. Они идут туда, потому что, может быть, им не хватило любви в семье. Им, они чувствуют себя одиноко, и они хотят за счет кого-то восполнить вот эти вот потребности. Восполнить любовь внутри, которой не хватает. Восполнить какую-то свою самооценку заниженную, они хотят за счет кого-то возвысить. Когда меня будут любить, мне будут дарить подарки, я буду себя чувствовать лучше. Все, мне надо срочно кого-то найти, кто будет это делать, кто будет это восполнять. Это неправильные мотивы. Я когда говорю о любви к себе, то есть я должен себя принять, что Господь меня любит. Я должен быть уже счастливым человеком, и только я, когда буду счастливым, когда я буду... знать, что Господь меня любит, принимает уже самодостаточным, тогда я смогу адекватно и правильно воспринимать другого человека и не требовать от него в отношениях то, что Господь мне уже дал. Я буду уже готовым не только просить, а больше отдавать. Отдавать вот эту любовь. Потому что я уже ее имею. Господь мне ее дал. Вот, наверное, вот это что-то о том, как внутри понять, что я уже готов.
1: Правильно я понимаю, что вы говорите не про то, что мне нужно сначала полюбить себя для того, чтобы любить другого?
0: Вот именно вы сказали, правильно понимать это, что значит любить себя с библейской точки зрения. Когда Христос говорит, если вас обижают, не обижайте в ответ, если вас сквернословят, не сквернословьте, ударили тебя по правой щеке, по левой. Многие не понимают этот текст. Почему это? Что теперь тебе терпеть все унижения вокруг? А он говорит из-за твоего... Он говорит о состоянии сердца человека. Если ты, ну, понимаешь, осознаешь, что Господь тебя любит или что у тебя есть все, тебе не будет нужно вот это доказывать всем вокруг. Если кто-то на тебя со стороны будет там как-то унижать, пытаться тебя вывести на какой-то конфликт, тебе не нужно будет этого. Ты достаточно чувствуешь, что Господь тебя принимает, Он тебя любит. Не нужно никому ничего доказывать. И вот это вот любовь к себе истинная, о которой Господь говорит. Любить людей и любить, принимать себя, как Господь тебя принимает. Вот как-то так.
1: Смотреть на себя глазами Бога.
0: Да.
1: А вот из вашей практики, как священнослужителя, какие признаки зрелости вы видите у людей, которые готовы к браку?
0: Очень тяжело это увидеть сразу. Здесь нужно общение близкое с людьми. Были ситуации, когда я думал, что люди готовы, и даже благословлял их на это, молился за них, общался. А потом, когда люди вступили в брак, я увидел, что они вообще не готовы. Ну и, конечно, я тоже учился, я тоже учусь, я тоже в процессе осознания. Я могу оценивать свою семейную жизнь, тоже понимать, когда я готов, что нужно было бы сделать, конечно, до брака. Я помню свой опыт. Я вижу ребят, которые заключают сегодня браки, заветы, да, друг с другом. Во-первых, я думаю, что если говорить о духовной готовности, опять же, отношения с Господом, когда ты читаешь Священное Писание, когда ты понимаешь волю Божью обо всем в принципе, и когда ты живешь по Божьим принципам, вот, когда ты утвердил их в своей жизни, и ты понял, что я хочу выбрать именно эту дорогу, это очень большая часть готовности к браку, в принципе, вообще ко всей жизни взрослой и в браку, в принципе. Потому что когда человек понимает, что он хочет и что он выбрал для себя ориентирами в жизни, основы свои какие-то духовные, то есть строить бизнес без обмана, уважать людей, ценить людей и их ценности, да, любить и принимать их такими, какие они есть, в принципе, во всем, тогда и в браке у него эти законы будут действовать, работать, и это уже большая часть, ну, то есть он во многом готов. Другое дело, есть бытовые вещи, в которых человек, может быть, в духовных как бы разобрался, в бытовых он вообще еще не готов, и здесь нужно просто начать, например, жить самостоятельно. Для мужчин это очень важно. Оторваться от своих родителей. Написано, отлепятся, да, от родителей и будут жить вдвоем. Есть много проблем сегодня, когда и молодые люди, и девушки не могут оторваться от родителей, и они идут в брак, и родители с ними в этом браке. Вот. Это другая проблема. Да? Здесь уже нужна консультация, нужно общение, нужно обучение наставников, люди, которые с опытом могут подсказать, помочь.

0: очень нужно принять решение, то есть родители. Второй момент, третий момент – это какие-то бытовые вопросы. Нужно понять вообще, как воспитана девушка, если я, да, с ней, и в чем воспитан я. И нужно об этом разговаривать. И разговоры должны быть до брака, вот, об этих всех вопросах. Как я смотрю на воспитание детей? Как я смотрю на, ну, на уборку дома? Кто должен вот это делать, кто вот это? Конечно, об этом нужно всем говорить. И когда эти вопросы бытовые, духовные, такие вот воспитания с родителями, отношения с родителями, они примерно понятны, когда они, когда ты уже адекватно смотришь на человека, что он будет вот таким, что он будет вот так себя вести, вот как он ведет себя с родителями, тогда, в принципе, я думаю, что вы уже готовы.
1: Спасибо. А где же вот эта граница между верой и наивностью, когда Бог все устроит, становится даже каким-то уходом от ответственности?
0: А здесь, когда мы строим отношения с парнем или с девушкой и идем к браку, здесь как бы и есть ответственность моя личная, есть воля Божья. Лично я, когда перед браком готовился, я очень много просил: «Господи, помоги, подскажи мне». И я убежден, что, может быть, кому-то это было, но чаще всего Господь не показывает тебе: «Да, это она, иди в брак, да, да, это он, это твой человек». Потому что у Господа нет предопределения. Он тебе предоставляет выбор. В этом заключается его любовь во всем. То есть он предоставляет выбор человеку, в том числе и в браке. И Господь может благословить. Я считаю, он может благословить любой брак, но, конечно, он тебе показывает, и он знает, с кем тебе будет лучше. Он знает, с кем тебе будет не то, что лучше. У него есть определенный план для каждого человека, я в это верю, и призвание. И он знает, с каким человеком тебе будет лучше и благословение нести это призвание и совершить его. Вот. Конечно, его воля в том, чтобы мы строили отношения с нашими единоверцами, то есть и так далее. Но когда ты просишь об этом, ты должен сам дальше думать и действовать. Окей, Господи, пошли мне жену. Ты просишь об этом, но ты ничего для этого не делаешь. Господь за тебя не приведет тебе вот так вот домой девушку. Тебе нужно молиться об этом и действовать. Искать человека, общаться, смотреть, присматриваться, идти на какие-то решения. Сегодня вот как раз это большая проблема, что парни не решаются сделать что-то для того, чтобы построить брак. И девушки ждут, но как бы вроде все-таки они должны как бы вторую роль выполнять. Они ждут, ожидают, в активном ожидании. Они могут... Они уже, девушки сегодня уже начинают не ждать, а уже сами действуют, потому что парни не решаются, это проблема.
1: Да.
0: Поэтому здесь нужно и молиться, но и действовать. Вот. Наивно ожидать, что Господь тебе с неба спустит ангела, девочку, девочку идеальную для тебя. Нужно работать.
1: Да, да, согласна, согласна. И если вот так, да, подытожить, вот, можно сказать, по пунктикам, как с библейской точки зрения готовить себя к браку? Вот, с чего начинаем, да, и как вот идем?
0: Ой, сложно алгоритм построить. Там здесь первый пункт, второй пункт, третий. Ну, вообще, основание – это, конечно же, отношения с Господом. Строить отношения с Богом. Потому что, вы знаете, это как… у тебя есть учебник, но рядом сидит преподаватель, который написал этот учебник, автор учебника. И где лучше узнать информацию, где лучше получить опыт? Ты, конечно, можешь прочитать учебник, но когда у тебя есть отношения с автором, да, его Божье слово, оно записано здесь, там, в принципе, записано почти все, что нужно знать нам, если мы хотя бы это будем знать. Но когда ты строишь отношения с Богом, ты молишься, ты общаешься с Ним, ты интуитивно начинаешь понимать, что, чего бы он хотел, чего бы не хотел. Ты молишься, идешь дальше, двигаешься, поступаешь, действуешь, и ты чувствуешь, что Господь, наверное, вот этого не хотел. Ну, то есть, и вот, наверное, Господь бы не хотел, чтобы я строил отношения с той девушкой или дружил. Он тебе подскажет через Духа Святого, через Слово Его. То есть параллельно ты общаешься, смотришь и читаешь Слово, и Бог может тебе подсказать через Библию, через людей. Вот. Надо просто прислушиваться, быть готовым слушать. Это вот как бы духовный вопрос, как подготовиться к браку, да? Ну и следующий вопрос. Есть много историй в Библии, патриархов, там, где они тоже с Богом общались. Бог говорит: возьми из народа твоего девушку, не бери из другого народа. То есть посмотри на нее, то есть возьми ответственность за это, давали выкуп за невесту, были, должны быть готовы были содержать семью, детей. Вот, столько

0: Яков работал за то, чтобы да, у него было все, то есть и за невесту, жену свою, да. и за то, чтобы их содержать, столько детей. Поэтому здесь эти моменты очень важны. Библия об этом говорит, что ты должен подготовиться и с духовной точки зрения, и с бытовой, и во всем быть готовым.
1: Спасибо огромное. Спасибо. Мы надеемся, что вам было полезно и стало понятно, что готовность к браку не про идеальных людей, а про людей, которые созрели для завета. Да, готовность к браку – это не отсутствие проблем, а наличие опор, зрелая личность, общие ценности, умение договариваться и духовная ответственность. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам мудрости в выборе.

Как избавиться от чувства вины? Сейчас я немного расскажу, что такое вина, почему она возникает и как мы можем с этим чувством справляться. Начну с того, с определения, что такое вина. Вина — это раздражение человека, направленное на себя, то есть и наказание себя за свои ошибки, промахи, за свою неидеальность. То есть человек себя наказывает, когда нарушает свои собственные стандарты о самом себе, свои собственные долженствования. И вот как с этим чувством можно поступать вообще, как с ним быть? Я хочу сказать, что на нас очень сильно влияют слова, которые мы говорим, которые мы употребляем, в том числе те слова, которые мы говорим сами себе. И вот то же самое касается с чувством вины. Стоит сказать себе «я виноват», ну вот такую вот мысль ходить, прокручивать в своей голове, как сразу возникает такое ощущение достаточно некомфортное, то есть ощущение такой угнетенности, ощущение какой-то безнадежности, безысходности, какой-то такой придавленности. Возникает такое ощущение, как будто бы большой вот плитой могильной человека придавило, и пошевелиться уже невозможно. Я всегда предлагаю заменять чувство вины на слово «ответственность», то есть говорить себе «не я виноват, а я несу ответственность». Вот стоит сказать себе, что я несу ответственность, сразу возникает другое чувство, сразу возникает какое-то такое желание действовать, идти, не возникает тут уже такое чувство угнетенности, придавленности и подавленности. Но здесь нужно пойти еще немножко дальше и задать себе вопрос, а несу ли я ответственность? Несу ли я ответственность за то, что произошло? Да? Несу ли я ответственность за эту ситуацию? То есть, что касается чувства вины. Здесь перво-наперво, что нужно сделать, это разобраться с зонами своей ответственности по жизни. Вообще, в принципе, за что в жизни я несу ответственность, а за что в жизни я ответственность не несу. Потому что вот именно с чувством вины такое бывает, что нам его передают, нам его иногда навешивают, иногда человек сам его берет на себя ответственность, по сути, за сферу, которая лежит вне зоны его ответственности. И вот как говорят, что как важно брать ответственность за свои там решения, поступки, за свою жизнь на себя, но есть еще продолжение у этой фразы. Очень важно брать ответственность за свою жизнь на себя, но также очень важно передавать ответственность другим людям за их жизнь на себя, то, на них. То есть не брать себе лишнего. И поэтому перво-наперво, что нужно сделать, это разобраться с зоной своей ответственности. Тогда львиная часть просто какой-то вот ненужной, навязанной или там взятой вины, она просто отпадет. Другой момент. Если действительно что-то произошло, ну, условно говоря, и мы несем за это ответственность, не надо себя, ну, загонять в чувство вины. Чувство вины, оно не полезно. Во-первых, оно не полезно для здоровья. Во-вторых, оно крайне бессмысленно и для человека, и для окружающих. В-третьих, оно, ну, по сути, ничего хорошего не делает. И чувство вины, оно похоже как на такую черную воронку, которая может засосать. То есть оно такое достаточно ненасытное. Не надо в нем тонуть. То есть в этот момент нужно как раз взять на себя ответственность. Если возможно, компенсировать какие-то вещи. Если какие-то вещи компенсировать невозможно, задать себе правильные вопросы. Что в следующий раз я сделаю по-другому, чтобы этой ситуации больше не произошло? Мне нравится еще такая фраза, что вот чувство вины – это обратная сторона представления о собственном всемогуществе. Здесь тоже поднимается такой крайне важный вопрос о прощении себя. То есть о принятии, да, что я, возможно, в прошлом принял такое неверное решение, которое привело к каким-то последствиям не очень хорошим.

0: Если, например, эти последствия сейчас невозможно исправить, невозможно скомпенсировать, да, принять этот факт, что я всего лишь человек, я не всемогущее какое-то идеальное существо, то есть не навешивать на себя такие вот долженствования, избавиться, ну, от своего какого-то такого представления о том, что о требовании к себе, что нужно никогда не ошибаться, быть идеальным, то есть принять свои человеческие слабости и сказать, да, я человек, и как всем людям мне свойственно ошибаться. То есть здесь вопрос стоит о прощении себя. То есть вот как мы поступаем с чувством вины. То есть, во-первых, мы заменяем слово «вина» на слово «ответственность». Мы разбираемся с зонами ответственности в своей жизни. Если возможно, мы это компенсируем. Если это не наша ответственность, мы просто вот выбрасываем это чувство вины в мусорную корзину. И также здесь о свои промахи, свои какие-то недостатки мы принимаем и снимаем с себя излишние требования.
1: Здравствуйте! Многие мечтают о настоящей близости в отношениях. А какая она, настоящая близость? Что мешает ее достичь и почему мы часто боимся ее? Какие условия нужны для развития близости? На наши вопросы сегодня отвечает Ирина Полищук, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать в нашей студии.
2: Здравствуйте.
1: Итак, вот как вообще понять, есть ли в отношениях близость, в дружеских отношениях, в отношениях между мужчиной и женщиной, между супругами, между родителями и детьми? По каким признакам мы это понимаем?
2: Хороший вопрос. Я думаю, что, наверное, это больше такое внутреннее чувство расслабленности. И я бы назвала это чувство теплом, какое-то внутреннее чувство теплоты. Вот если есть, еще можно красивое такое слово подобрать, как тишина. Когда в контакте тишина, нет никаких посторонних мыслей, нет никаких какого-то внутреннего диалога, тревоги, а ты полностью вот находишься в диалоге, в контакте, в близости. Вот это, наверное, такие признаки близости.
1: Ну, то есть, когда мы можем прямо погрузиться в общение, да, с другим человеком, что нас ничего при этом не отвлекает, да? Вообще, всегда ли присутствует в так называемых близких отношениях настоящая близость? А что я имею в виду? Вот, допустим, отношения мужа и жены, они уже по определению должны быть близкими, да? Или отношения родителей и детей, или отношения друзей, вроде, ну вот вы друзья, вы друг друга выбрали. Но значит ли это, что между вами обязательно присутствует близость?
2: Вообще слово «близость», если понимать его буквально, тот, кто близко, то есть расстояние чисто физическое, вот кто-то, кто стоит рядом. Но, конечно, здесь речь идет больше об эмоциональном таком расстоянии, то есть тот, кто эмоционально рядом со мной, вот об этом идет речь. И, к сожалению, действительно так бывает, что между близкими людьми, хотя мы физически находимся рядом, но эмоционально где-то там далеко.
1: Насколько вообще близость важна? Может быть, не обязательно, чтобы она присутствовала, допустим, в семейных отношениях. Может, как-то можно обойтись без нее, или она такого уровня, что, ну, может быть, она всех устраивает. Или прям обязательно в отношениях между, ну, там, родными людьми должна она присутствовать все-таки?
2: Именно я считаю, что близость – это вообще-то самое глубокая, самая искренняя потребность человека. То есть вот, собственно говоря, зачем нам отношения вообще? То есть дело же не в быту, дело не в продолжении рода, да? А для того, чтобы чувствовать какое-то тепло. Вот мне кажется, что самая важная цель вообще любых отношений – это именно близость. Но вместе с тем, действительно, не всегда и не везде, и не с каждым должна быть эта близость. То есть иногда даже, я бы сказала, что есть ситуации, когда нужно научиться, наоборот, отстраняться и держать некоторую дистанцию с теми, с кем мы не хотим сближаться больше.
1: Ну, то есть это наш выбор, да, с кем не хотим, не сближаемся, да, хотя, может быть, в жизни не всегда так и получается, вынуждают какие-то ситуации нас быть более.

0: более близкими к тем, с кем мы не хотим быть близкими. Ну, то есть это наш выбор, да? Вот. Но все-таки, вот я думаю, это выбор двоих. Что делать, если мы стремимся к близости, а другой человек нет? Даже вот в отношениях подруг, например, да? Ну вот мы с вами женщины, программа больше для женщин, да? Давайте возьмем женщин. Допустим, отношения дружеские. Я хочу, допустим, подруге рассказывать все. Соответственно, ожидаю, что и она будет со мной откровенно, искренно, но я чувствую, что я ей рассказываю все, делюсь ей, с ней очень многим, а она как будто бы не договаривает, что-то скрывает. Или в отношениях супругов, да, женщина рассказывает все, делится настроением, делится новостями, супруг молчалив. Он слушает, я о нем мало что знаю и мало что понимаю о том, что у него внутри. Что делать в таких ситуациях?
1: Действительно, это боль многих людей, что ты как будто бы выворачиваешься наизнанку, ты делаешь 99 шагов и хочешь, чтобы хотя бы один шажочек тебе сделали навстречу. И это очень печально и очень больно, что этого не происходит. Вот. Это правда, так бывает. Нет такого какого-то универсального рецепта, когда, ну вот делай так, поступай по сценарию какому-то определенному, и точно будет близость. Мы можем со своей стороны создать условия, мы можем создать атмосферу доверия, мы можем быть искренними, мы можем не осуждать, не оценивать слова другого. Но даже сделав все это, все равно мы не можем лишить другого человека права выбирать, делать шаг навстречу или не делать этот шаг навстречу. Вместе с тем надо понимать, что человек не делает это как-то специально, а у людей есть на то какие-то внутренние причины. И часто эти причины связаны с каким-то опытом боли. Ну, то есть, предположим, он в отношениях когда-то открылся, а ему сделали больно. То есть он испытал разочарование, отвержение. Вот отвержение – это очень частая причина, почему человек, ну, испытав эту боль, дальше с большой осторожностью идет в этот контакт, в эти отношения. А также есть люди, которые действительно, может быть, у них нет потребности в таком количестве близости. Вот они где-то получили вот эту свою дозу близости, им хорошо, и дальше им нужно побыть одним. Вот интровертам, да, очень часто просто необходимо побыть иногда в одиночестве, восстановиться, потому что близость действительно требует большого количества каких-то внутренних ресурсов. Ведь это ж надо открываться, это надо слушать, вникать в то, что, скажем так, между строк там человек говорит и хочет донести.
0: Ну, то есть близость, она требует большой энергии, включенности, да? И вот как нам определить тогда, вот мой партнер, мой собеседник, что у него за проблема? У него действительно негативный опыт, и поэтому он не открывается? Или просто ему слишком много близости, ему не нужно такое количество откровенных разговоров, там, рефлексии, анализа, да? Я должна это понимать? Я как-то должна поговорить с ним на эту тему?
1: Ну, чаще всего можно просто напрямую спросить. Тебе комфортно так? Мне хочется как-то приблизиться к тебе, мне хочется, чтобы ты больше рассказала о себе. То есть, и этого иногда бывает достаточно. То есть даже проявление какого-то заинтересованности уже открывает делать шаг навстречу. И иногда можно понаблюдать. То есть мы же уже знаем того человека, с которым мы дружим, если это давно, да? Я как мама знаю своего ребенка, его темперамент. И если я вижу, что для него важно порой побыть одному, как-то наполниться, и ему будет так хорошо, то значит, вот это его особенность, такая его характер, темперамента, что ему не нужно слишком много.
0: Коль скоро мы заговорили о детях, мне интересно задать такой вопрос. Когда мы говорим, ну вот именно о близости в отношениях с детьми, когда мы говорим подруга-подруга, это отношения двух равных людей, как бы, да, должны быть, двух взрослых людей. Они друг за друга не несут ответственность. Вот. И они на равных общаются, и там нет иерархии. И в отношениях мужа и жены там нет какой-то, может быть, явной иерархии тоже. Вот. А вот в

отношениях детей и родителей, вот, допустим, вот я родитель, и мне интересно, что там в жизни моего ребенка. И когда ребенок еще маленький, не угрожает ли ему какая-то опасность? Нет ли у него в жизни какой-то проблемы, которую он боится поделиться? И пока детки маленькие, они еще такие искренние, открытые, они все, ну, рассказывают, многое, так скажем, рассказывают. Потом они вырастают, становятся подростками, потом молодыми людьми. И на каком-то этапе кажется, что близость

0: нормально ли это? Все-таки дети меняются. Мы-то взрослые как будто на одной ступени остаемся. Мы уже взрослые, взрослый мозг у нас. Ребенок постоянно меняется. И вот мы ждем от него откровенности, а ее уже нет, когда ребенку там 12 лет, 17 лет. Насколько это нормально? Должны ли мы как-то провоцировать прям вот близкие разговоры или нет все же?
1: Вот это интересный момент. Действительно, мы с детьми еще из разных ролей. Я с ребенком иногда как такая мама, которая всем рулит, все контролирует, все в моем ведении. Я как бы немножко сверху. Это один тип общения. Я как такой менеджер, где очень важен такой деловой стиль, границы, и все очень четко обсуждать. Но очень важно научиться переключаться. С каким-то, я это называю включать сердце. То есть в какие-то моменты важно включаться и говорить. Есть очень красивые слова, как раз такие библейские, стоять лицом к лицу или от сердца к сердцу говорят уста. Это очень красивые слова. Когда происходит близость, то там действительно роли отступают. Я как бы вне ролей, я говорю какой-то своей сутью. То есть очень искренне, очень открыто. Вообще, надо сказать, что откровенность, искренность – это важнейший компонент, вот этой, чтобы близость случилась. И как будто бы мама тоже должна в какой-то момент, если она хочет близости, да, со своим ребенком, честно сказать, там, давай поговорим по душам, и мне вот грустно, печально то, что ты, например, какие-то поступки совершаешь, или, например, что происходит с тобой в последнее время, мне очень важно, мне очень хочется узнать, что с тобой, что в твоем сердце происходит, что в твоей жизни происходит. Мне кажется, ты отдалился, все ли у тебя хорошо. То есть вот таким каким-то, ну, говорить своим сердцем, да, своей душой. И интересный момент еще про подростковый действительно возраст. Как будто бы, с одной стороны, действительно подростки в каком-то смысле дистанцируются. И кажется, что мы какую-то вот эту детскую часть, детский контакт, который был раньше, теряем. Но именно подростковый возраст – это такое время, когда, знаете, какая самая частая причина, как сказать, претензия, которую выдвигают подростки по поводу родителей, да? Это как раз отсутствие, что родители со мной не говорят. И озвучивая это, они имеют в виду не просто разговор, а именно, чтобы вот сесть, поговорить по душам. Именно у подростков вот эта жажда, чтобы поняли, что там в душе происходит. То есть, и можно, это, конечно, задача для родителей, задачка, да, со сложностью, заново выстроить вот этот вот диалог. Научиться говорить по-другому, не так, как в детстве. Но если это получается, то наоборот, в подростковом возрасте есть шанс приобрести более глубокую близость.
0: Интересно. Ну, я думаю, что эта тема прямо вот для отдельного разговора, возможно, как именно с подростком, как с молодым человеком, со своим сыном или дочерью выстраивать отношения близкие, да? Потому что вот в детстве действительно это просто, это само собой. Ребенок бежит к тебе из садика с такими глазами, с какой-то игрушкой, с чем-то, с угощением, он сразу на тебя вываливает все впечатления. Да? Или сразу, или дома это происходит. Так или иначе, сильно долго ждать не приходится. Когда же наступает подростковый возраст, дети, ну, более молчаливыми становятся. Они уже больше с друзьями, они уже меньше с родителями. И как бы, ну, оказывается, как вы говорите, они ждут от родителей разговоров. То есть это надо понимать, да, что они ждут этого.
1: У маленьких детей еще важный компонент близости – это телесная какая-то близость.
0: Понимаю.
1: То есть вот ребенок, ему сложно сформулировать, что там с ним происходит. Он просто пришел, как бы уткнулся в маму и поплакал. И вот для него это форма близости. То есть здесь нет откровенности такой словесной, но есть откровенность, ну, как ты видишь все его эмоции здесь. Он в садике, возможно, сдерживался или в школе там где-то контролировал себя там. А вот домой пришел, и он перед тобой раскрыл всю свою душу, все свои переживания вот в виде этого плача, в виде того, что он такой беспомощный к тебе прижался. То есть вот это

0: вот этот момент такой милый даже.
1: Ну да, ну оставим в стороне немножко детско-родительские отношения, вернемся к взрослым, немного у нас остается времени для разговора. Что вы, Ирина, посоветуете как специалист? Как развить близость в отношениях, ну, двух взрослых людей? Можно ли вообще это развить? И как?
0: Известные психологи советуют как бы устраивать диагностику периодически собственной близости. То есть периодически там просыпаюсь с утра и удовлетворяют ли меня отношения, удовлетворяет ли меня та степень близости, которая есть. И замечать, почему, в какой момент очень частая проблема, что близость была, и в какой-то момент вдруг она была утрачена. Мы стали отдаляться, да, говорят люди, браки которых часто разрушаются. И вот честность, да, опять же, признать, в какой момент это произошло, в чем причина, что мы стали отдаляться. Ну и, соответственно, эту причину нужно иметь смелость, чтобы решить, чтобы идти и, скажем, вот где нужно бороться-то за близость, разрешать те противоречия. Они могут быть внешние буквальные, когда, например, семья, там, скажем, по причине работы, по причине, не знаю, болезней, вынуждены, допустим, разъехаться, жить в разных городах. И из-за этого они стали отдаляться. И эту проблему важно признать и решить, что для меня принципиально съехаться и как-то, может быть, даже отказаться от работы ради отношений. Но есть причины внутренние, обиды, конфликты, недопонимание или разговор на разных языках. Вот у меня недавно была интересная пара, когда мужчина такой очень рациональный, очень логичный, для него важно, чтобы говорили по факту и по делу. А девушка, наоборот, ну, очень эмоциональная, и очень важно, чтобы эмоции, чтобы вот как бы здесь все слезы, гнев, все было. И важно научиться говорить друг другу на вот этом другом языке.
1: Понимать, что другой человек – это все-таки не ты. И там и другой темперамент, и другое, может быть, отношение к жизни. Но и при этом можно все-таки достичь близости. Я так понимаю, да?
0: Да.
1: Итак, Ирина, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

0: рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.
4: Какова роль родителей в том, чтобы их ребенок-подросток имел здоровую самооценку?
5: Для начала нужно понять самому родителю, какие виды самооценки вообще есть.
4: Ну, здоровые вроде бы и нездоровые, да? Два?
5: Некоторые говорят завышенные, заниженные, адекватные. Я делю на две, как бы два вида. Вот. Здоровый, нездоровый.
4: Ну, это ты меня и научил, поэтому так.
5: К нездоровой самооценке, вот заниженной или завышенной. Так вот, крайности у подростков. Либо завышенные, либо заниженные. Я бы хотела сказать, что важно очень понимать, что свойственно присущей характеристике завышенной самооценки, а что заниженной. Ну, вот по детям даже видно иной раз. Есть дети даже в одной семье. Они неуверенные, сомневаются, боятся, все время что-то у них из рук валится, что-то не получается.
4: Это заниженное.
5: Заниженное.
4: Да?
5: А родители, как они вот добавляют, так скажем, или взрослые вообще, учителя? У тебя руки не из того места растут. За что ты не возьмешь, что у тебя все не все обязательно что-нибудь сломается,
4: получится. Акцентирует внимание на его плохих оценках.
5: Да. Я сейчас,
4: акценты.
5: Да, я сейчас отвечаю про фокус, да, ты стала говорить. Я сейчас отвечаю на вопрос, как они формируют нездоровую самооценку. Потому что если не понять этого, ты не поймешь, как здоровую формировать. Понимаешь, как? Чего не надо делать.
4: Да, ну что не надо делать, я теперь уже понимаю.
5: Да.
4: Не надо фокусироваться на его неудачах.
5: Негативных и так далее. На ошибках. Критиковать самому, и еще и у него внутренний еще критик. Там еще о-хо-хо. Учителя добавляют, ты понимаешь, да? Поэтому бывают такие одаренные дети, а они в себя не верят, всего боятся. И в подростковом возрасте особенно увеличивается такой уровень тревожности, беспокойства и страхов. И чаще всего это про будущее. Поэтому какая первая рекомендация для родителей? Важно очень, когда идет страх и переживание про будущее, обязательно нужно сказать, а что самое страшное случится?
4: То есть проговаривать с ребенком его страхи.
5: Конечно, он должен проговорить. Ну, на сегодняшний день родитель и тренер должен быть, и врач, и педагог, и воспитатель, и задаватель вопросов, и аналитик, ну, поддерживающий. Столько у него ролей для того, чтобы. Да? И тут вот психотерапевт. Угу. Что самое страшное случится? Давай посмотрим, как можно из этой ситуации выйти. И это очень расслабляет человека. Вот я работаю сколько с подростками, и внуки у меня подростки. Я задаю вопрос, что будет самое страшное, что тебя пугает? Особенно у творческих людей вот такое вот возникает. У людей, у детей, подростков с завышенной самооценкой, что происходит? Его не надо хвалить постоянно.
4: Ну да, перехваливаем.
5: Потому что нужно обязательно четко говорить, какие сильные стороны, какие слабости есть.
4: Над чем поработать.
5: Над чем поработать. Поэтому, я считаю, один из важных рецептов, так скажем, оздоровить самооценку подростку, это говорить по фактам, по конкретным результатам, что удается подростку на данный момент. Причем наблюдать. Вот. И говорить про факт. Конкретно. У тебя удалось вот это, да, получилось вот это. Вот. И я ребятам что говорю обычно на тренинге? Назовите 10 качеств, сильных черт характера, за что вы себя уважаете и цените. Они 5 напишут, 6, и все. О чем это говорит?
4: Не видят, наверное, себя.
5: Да, себя не знают. Говорю, так, теперь найди 5 друзей или 5 человек, которые тебя уважают. У них узнай, за что они себя ценят и любят. А еще у мамы и у папы узнай.

0: Таким образом, получается некий реальный, то реалистичный
1: помочь
0: край.
1: Помочь ребенку такой список.
0: Да, портрет такой, портрет. Да, сильных uh-huh. сторон. Вот это очень здорово поможет. Но потом уже делать список слабостей.
1: Над чем поработать.
0: Да, над чем поработать. И родительская, или вообще позиция взрослого должна быть, как из слабых сторон сделать сильный, uh-huh. как перейти вместо, да, получается. Вот, мне кажется, это главная функция взрослого в сформировании здоровой самооценки у подростков.
1: Спасибо, Ольга.

Ваш корабль построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь. И в открытое море

несчастье без любви. Она ведь всех богатств дороже, и навстречу ей идти не так легко, но Бог поможет. Пусть будет тяжело и что-то на душе.

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение.

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

Все говорят, готовься, готовься. А как это понять, готов я или не готов? Готовность – это либо состояние, либо согласие. Почему написано «будьте готовы на всякое доброе дело»? Очень часто мы слышим, я не готов к серьезным отношениям, мы не готовы завести ребенка, я не готов. Интересно, Авраам, когда он ему говорит, принеси на горе Мария своего сына в жертву, он не торгуется. А когда он говорит, что я истреблю Содом и Гоморру, он торгуется. Итак, друзья, приветствую вас сердечно, и мы продолжаем исследовать Библию шаг за шагом, текст за текстом, принимая для себя все новые интересные уроки для того, чтобы нам измениться в лучшую сторону. Ибо Библия для этого и создана. Итак, сегодня мы с вами говорим о готовности. Потому что готовность – это такое вроде бы понятное, но и размытое понятие вместе с тем. Когда мы слышим «а ты готов к пришествию Христа», то вроде бы как-то ну да, готов, что, прямо вот так, вы видели людей, которые прямо вот меняются вот до неузнаваемости, ну, знаете, как бы нечастый случай. Обычно говорят, как в той песне, каким ты был, таким ты и остался. Но мы всегда говорим, что нужно меняться, меняться в лучшую сторону, нужно что-то делать. И мне мой друг прислал открытку, такую интересную фотографию, два человека. И написано там, один такой с большим животом, а второй такой накачанный, знаете, кубики, маечку поднял, и вот они смотрят. Один такой постарше, другой помоложе. А там было написано, одинаковый возраст, но совершенно разный выбор. То есть один выбрал такой путь, и он так выглядит, другой выбрал другой путь, он так выглядит, а возраст, оказывается, у них одинаковый. То есть очень интересные вещи. Когда мы говорим о готовности, мы можем, с одной стороны, угадать и сказать, да, я готов. Знаете, как обычно, вот смотришь спортсмена или перед прыжком с моста, он говорит, ну что, готов? Он говорит, сейчас, подожди, подожди. Казалось бы, ну что изменится? Он как стоял, так и стоит. Все равно он полетит. Ну, минутой раньше, минутой позже. Нет, подожди, подожди, все, потом, все, давай. То есть я согласен. Или нырять там с камня какой-нибудь с высоты в воду. Нужно собраться с духом. Так вот, как понять, вот эта готовность к пришествию Христа, она имеет такое же значение или все-таки нет? Вот это интересный момент, и я хочу, чтобы мы о нем сейчас немножечко больше поговорили, потому что очень много интересных текстов есть. Ну, давайте начнем с самого главного текста. Матфея, 24 глава, 44 стих. Матфея 24, 44. Напомню, что 24 глава Матфея – это апокалиптическая глава, говорящая о конце мира, о пришествии Иисуса. Итак, 24, 44, мы читаем следующее. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Выше он здесь говорит о том, что был допотопный мир, они не думали, пока не вошел Ной в ковчег. И точно так же потом он продолжает говорить о том, что бодрствуйте, потому что не знаете, в какую стражу придет господин, хозяин дома, или в какую стражу придет вор, подкопается. Да? Когда придет хозяин, когда придет вор. Поэтому, говорит, будьте готовы. И вот это важная истина библейская о том, что мы все-таки должны быть готовы. Я, вы знаете, для себя, когда начал изучать этот вопрос, начал сравнивать переводы, смотреть словари, я был поражен, что, оказывается, готовность, она так много имеет, ну, подступеней. Ну, например, лук в плове. Готов или не готов? К чему он готов? Готов, чтобы мы его съели? Или готов по своей кондиции? То есть, это много интересных текстов. Так вот, есть понятие готовности. Первое. Готовность – это, в первую очередь, состояние. То есть, вот как я уже сказал, да, есть готовность продукта, когда

ты его варишь, есть готовность армии, есть, например, готовность каких-то инструментов, когда они, вот он уже готов к тому, чтобы им можно было пользоваться, и так далее, и так далее. То есть первое – это состояние готовности. И второе состояние – это согласие. Согласие или желание сделать что-то. И интересно, у классиков написано, вот Гоголь, «Мертвые души», у него есть такое выражение. «Хозяйка уже изъявила готовность послать за пуховиками и подушками, но хозяин сказал, ничего, мы отдохнем в креслах». То есть она была готова идти, она была готова бежать, она была готова варить, она, то есть личность может быть готова, это еще не значит состояние, а только желание сделать что-то. Или, например, интересная тоже из классиков цитата есть, что с радостной готовностью он помогал в работе другим. Вот этот Кожевников, старший сержант. То есть с готовностью помогать, вот как дети иногда, да, вот он, польза от него может быть ноль, но он готов папе помогать что-то там тяжелое нести. Ну, как он готов? Готов, видите, и мы понимаем, что это слово очень многозначительно. Поэтому готовность или согласие сделать что-то, желание содействовать чему-то, или еще, как говорится, быть в полной готовности, приравнено, как я уже говорил, к какому-то продукту. Почему я на этом хочу остановиться? Потому что, когда мы начинаем подменять понятия, нам кажется, что я не готов к пришествию Христа. Я не готов к тому, чтобы кому-то рассказать о Христе. Я не готов, потому что я не пастор. Ну, я сейчас начну, он мне задаст трудный вопрос, а я не смогу ответить. Вот если бы я выучился на пастора, если бы я был богословом, я бы тогда начал говорить, я бы сказал, а вот так написано, а вот у меня есть степень, а вот я знаю, а я учился. А когда ты начинаешь, или имея степень и знания, и ты тоже смотришь, да, человек не готов говорить. Почему? Чего-то другого боится. И вот таких, как говорится, готовности, неготовности очень по жизни становится очень много. Мне понравилось очень сильно одно выражение. Успех приходит тогда, когда возможность встречается с готовностью. Успех приходит тогда, когда возможность встречается с готовностью. И поэтому, когда мы читаем, что он говорит, будьте готовы, это означает, что человек готов, как бы морально, да? Это не значит, что он идеален, что он безгрешен, что ему чуждо все мирское, что он совершенно по-другому смотрит на мир, он уже весь там в облаках, в Господе и так далее. Это совершенно не так. Это означает, что он готов что-то сделать для Христа. Это означает, что он готов меняться, но у него не получается, он падает, он спотыкается, он опять падает. Почему о праведнике сказано, что он 7 раз упадет и встанет? Это значит, что праведник падает. А вам нравится праведник, которого вы знаете, что он как минимум 7 падений у него? И вы скажете, да какой он праведник? Я не праведник, и то у меня столько нет. Ну так мы, по крайней мере, считаем свои падения. Падения мы иногда не засчитываем как падение, мы можем засчитать как что угодно. Но это так, скажем, как лирическое отступление. Опять же, говоря о готовности, апатия уничтожает готовность действовать. А готовность действовать уничтожает апатию. Вот интересно, да, как бы, вот вроде бы одно и то же. Но подожди, когда ты не хочешь утром вставать, чтобы бежать утреннюю пробежку, и потом ты все-таки встал и побежал. Какая совершенно разная реакция, и как ты совершенно по-другому себя чувствуешь. И поэтому людей очень часто беспокоит вопрос, а что я должен сделать для Христа, чтобы вот он засчитал, что я готов? Вот ты молодец, ты готов, мы тебя возьмем на небо, говорит Господь и ангелы. И вот это, наверное, один из неправильных немножко вопросов, потому что сатана тут же поспешит вам потрепать, как сказать, постучать по плечу и сказать, ты не готов. Ну как, я же хотел, я старался. Не, какой ты готов? Посмотри, как ты вчера со своей женой разговаривал. Посмотри на своих детей. Посмотри на то, посмотри на это, посмотри в зеркало, в конце концов, и ты не будешь готов. Или люди думают, я должен стать каким-то особенным. Я должен думать о духовном. Я должен, открывая глаза, видеть там, знаете, ангелов летающих. А человек открывает глаза. И, как я иногда говорил некоторым людям, да, открывает глаза и говорит, неужели сегодня опять идти на эту работу?
А потом закрыл глаза, опять открыл глаза.

Другой человек открывает глаза и говорит: опять этот кредит, когда же я в конце концов за него смогу расплатиться? И так далее, и так далее. Поэтому мы, говоря о готовности встретить Христа, должны прочитать еще несколько интересных текстов. А именно, когда мы откроем Тита 3 глава 1 стих, мы находим одну интересную истину, которую очень многие люди, кстати, неоправданно и не, ну, необоснованно забывают, потому что Тита 3.1 написано следующее. «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям и быть готовыми на всякое доброе дело». Никого не злословить, там, и он продолжает быть несварливыми, тихими, оказывать всякую кротость ко всем человекам. Опять же, посмотрите, какую разницу. Он говорит, повиноваться, покоряться начальству. Там не написано, которому, очень хорошему начальству, праведному начальству, воспитанному начальству, богобоязненному начальству, духовному. Нет, он говорит, покоряйся начальству. И заметьте, вот если бы мы сейчас вот взяли вот это духовное, перевели совершенно в плотскую сферу. Просто работодатель и нанятый у него работник. И вот читаем теперь в этой связи. Напоминаем повиноваться и покоряться начальнику и властителю, и быть готовым на всякое доброе дело. Вот скажите, как вы думаете, вот такой начальник, или вы, если начальник, и у вас появился работник, который говорит, я закончил, что мне еще делать? Следующий вопрос, он говорит, я все сделал, я, если надо, я могу остаться. Если вы хотите, я могу вот это перенести, потому что оно мешает. Да вы бы не нарадовались на такого работника, потому что он готов на всякое доброе дело. Хотите, с ребенком с вашим посижу, хотите, сбегаю в магазин. То есть человек готов, и вы неосознанно начинаете его любить и уважать. А теперь представьте себе, когда мы здесь читаем этот же текст и на одно слово обращаем внимание. Быть готовым. Возможно, никогда не понадобится это. Но если ты готов, это хорошо. Говорят, очень интересное такое наблюдение. Я читал, что когда люди изучали дружбу. Вот, ну, помните вечный вопрос. Может ли быть дружба между мужчиной и женщиной? Ну и так далее. А вот между ребятами, между друзьями. Вот как это вообще это происходит, вот дружба? И таким образом происходит следующим, следующее, что люди, которые дружат друг с другом, они фактически довольствуются не тем, что один из друзей им помогает решать все вопросы, а что он только лишь выразил свою готовность помочь, если вдруг понадобится такая помощь. И вот это желание помочь, вот эта готовность человека, она греет, она заставляет человека верить в этого человека, любить его, прощать ему и совершенно по-другому себя чувствовать. Вот простой банальный диалог, когда вам кто-то говорит, ну давай, вот тебе телефончик на мой, счастливо, если что надо, любой вопрос, обращайся, звони, все поможем, решим, встретим, отвезем, все будет хорошо. Вот пожалуйста, вот что, какие чувства наполняют после такой фразы? Да я просто... Да я, как говорится, обнятый, да, любовью. Может, никогда не придется позвонить. Ну, так получится. Но человек сказал, что он готов для меня сделать много. Он готов для меня пожертвовать что-то. Он меня встретит. Он меня накормит. Он меня еще что-то делает. И мы уже готовы его благодарить даже больше, чем, может быть, он нам сделает. И вот это очень интересная мысль. Особенно, когда по отношению ко Христу. Он для нас умер на кресте. Это важнейшая драгоценная истина. Пролилась драгоценная кровь Иисуса для прощения моих грехов. За мой грех пострадал Иисус. То есть Он для меня уже сделал. И теперь как бы ожидается, что Он хочет услышать, а на что ты готов? А мы Ему начинаем задвигать какие-то интересные такие вещи, совершенно нелепые. Мы говорим, Господи, я пока не готов к вечности, я вот сейчас готовлюсь, я вот потом, я пока не готов. Я не готов крещение принимать. Ну, потому что если я приму крещение, мне потом нельзя будет грешить, там, курить, я не знаю, что-то еще. У каждого свои какие-то, знаете, заморочки, которые его держат. Но хочу сказать, что любой грех, хоть ты крещен, хоть ты не крещен, он тебя убьет, он остается грехом. Но если ты крещен, все небо идет на твою защиту. Это важно понимать, и поэтому мы говорим, Господи, я не готов.

он говорит, давай послужи для меня что-то, да, или кто-то приглашает в церковь. Человек говорит, я не готов. Такое чувство, что с ним что-то такое произойдет, он так изменится, и потом небо скажет, вау, этот человек просто перевернет весь мир. Вы знаете, это не так. А по той лишь причине не так, что, когда читаешь 25 главу Евангелия от Матфея, там написано, что спасенные, они так удивляются, что они спасенные, а Христос им напоминает интересные вещи. Он говорит, я был голоден, вы меня накормили. Они говорят, да понятия не имеем, когда мы тебя кормили. Я был в темнице, вы пришли ко мне в гости. Я нуждался, вы посетили меня. Я пить хотел, вы дали мне попить. И вот и спасенные никак не могут вспомнить. Слушай, да как это так? Где, когда? Это был их образ жизни. Они готовы были помогать разным людям. А нечестивые или те не спасенные, которым Христос скажет то же самое, они тоже не могут вспомнить. Как это, когда было такое, чтобы они такого важного человека и так не почтили? Ну, то, что они простых отшивали, это нормально. Ну, чтобы важного, то есть, Господи, да если бы ты пришел, да я бы тебе свою спальню уступил, я бы там лег где-нибудь на матрасе на полу. Ну, а когда гость пришел, мы иногда говорим, ну, что это, неудобство будет, нам будет человек тут спать, пусть идет куда-нибудь, пусть снимет гостиницу. То есть, вот эти моменты, они очень дорогие, они очень глубокие. Поэтому он говорит, что значит готов? Ты готов что-то для меня сделать? Я для тебя много сделал. Я проявил это готовство. Или готовность. И вот интересно, что мы читаем или знаем из русской поговорки «Готовь сани летом, а телегу зимой». То есть, вот это мудрость, когда ты понимаешь, что придет время, и сани не готовы, будет мороз, и ты будешь стоять на морозе и что-то там крутить. А сейчас тепло, сделать то, что надо. А потом будет наоборот, когда будет тебе нужны сани, а телега будет стоять. Ты можешь заняться телегой спокойно, без спешки, одно колесо, второе, третье, четвертое. То есть без проблем. Бог показывает, что мудрость заключается в том, что когда человек внутренне начинает быть готов для Иисуса что-то сделать. Вспоминаем жертву Авраама. Опять же, интересный персонаж. Он приходит на гору, приносит своего сына, ведет с собой. И он, как бы говорит, отвечая на вопрос Бога, принеси мне в жертву своего сына. И он делает, как бы он его кладет на дрова, берет в руки нож. Ангел останавливает руку и говорит, теперь я вижу, что ты готов для меня что-то сделать. Мне непонятно, Авраам торгуется с Богом, когда он ему говорит, что я буду губить Содом и Гоморру. Неужели Авраам не знает, что Содом и Гоморра это такие нечестивые города? И он говорит, Господи, подожди, а вдруг там найдется 50 праведников? Ты же не погубишь за 50? Он говорит, нет. Подумал, да не найдется там 50 праведников. Но ведь это же города, поэтому понимаете, о чем он говорит. Может 40. Говорит, хорошо, будет 40, пощажу. Может 30. Вот отсюда пошла идея, что евреи торгуются, да, что как бы и написано, и Бог перестал с ним говорить, потому что иначе бы он доторговался до такого состояния, что Бог был бы ему должен. Ну, говорит, может 10, но мы видим по истории 10 не нашлось. Был Лот, его жена осталась соляным столпом, его две дочери, которые были с ним, опять же поступили не очень правильно. То есть не все так просто. Малый остаток остается верных Богу детей. И поэтому, когда мы смотрим на Авраама, на его готовность вообще что-то сделать, и Бог это засчитывает, как будто он это сделал. То есть, когда мой друг мне говорит, ты мне позвони, любая проблема, позвони, я приеду, я все сделаю. Я это расцениваю, как будто он мне уже это сделал. И я уже хочу для него что-то сделать. И я говорю, слушай, я приеду, не приеду, не знаю, но ты, когда приедешь, ты 100% должен остановиться у меня, я тебя встречу. Вы понимаете, что происходит? Желание засчитывается как действие. Вот почему апостол Петр говорит, каково же должно поступать в святой жизни нам, ожидающим и желающим пришествия Господня. Вот это важная истина для любого из нас. Поэтому, когда мы смотрим на Авраама, на его желание принести в жертву Исаака... Кстати, я нашел одну интересную вещь, что есть неправильный перевод, что он как бы должен был сделать, ну или еврейское слово «акидат Ицхак», оно обычно переводится как «жертвоприношение Исаака».

Хака, дословно. А на самом деле там дословно переводится Акидат Ицхак как связывание Ицхака. То есть не жертвоприношение, а связывание. Он проявил свою готовность в том, что он связал своего сына, и поэтому получается, что, естественно, Бог не хотел жертвоприношения Исаака. Он хотел видеть готовность, как далеко ты пойдешь, Авраам. А на этом фоне фактически показал свою любовь к людям, грешникам. И он говорит, Иисус пошел до конца. Я отдал сына своего. Если ты был готов, и я тебя остановил, то я пошел до конца. Вот почему апостол Павел в послании к евреям, в 11 главе уже, вот, или в 10 даже главе, 10 глава, вот он здесь говорит интересные вещи. Он говорит, не будем оставлять собрания, как есть у некоторых обычай, 25 стих, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усмотрите приближение дня оного. Что для меня пришествие? Почему я адвентист, и я проповедую о том, что Христос скоро придет? Да потому что для меня идет ко мне тот, кого я люблю, тот величайший Бог, который однажды за меня так дорого заплатил, что сегодня ни одно мое самое доброе дело, оно даже не годится ни в какие подметки, чтобы можно было сказать, ну вот видишь, мы адекватно рассчитались. Нет, конечно. И поэтому он здесь говорит, если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которой освящен, и духа благодати оскорбляет. То есть он отрекается от Бога. Фактически это дьявольская идея вот так жить, потому что пророк Исаия говорит, мы презирали его, мы ни во что ставили его, то есть Иисуса, да, это дьявол делал. Паче всякого человека обезображен был лик его. И вот мы видим здесь очень важную истину для нас, что фактически Бог научил свой народ очень простой вещи. Дорожи жертвой Иисуса. И когда ты этим дорожишь, ты готов на все. Вот почему иногда, когда я смотрю, я приглашаю людей к крещению, я приглашаю человека отдать свое сердце Иисусу и пойти за ним. И вдруг я слышу, я не готов. И когда ты вникаешь в причину, не готов, я еще там что-то делаю греховное. Оно того не стоит, это греховное, оно же его и губит. Оно же отнимает его семейный бюджет. Или, например, какая-то там работа, да, очень такая, как для него кажется важная. Но ты смотришь на эту работу и по принципу, знаете, чем тяжелее работа, тем легче ее найти. И ты думаешь, ну а если ты для Господа чем-то пожертвуешь, а как он отреагирует? Я думаю, что окна небесные отворятся, когда он увидит, что человек скажет, я готов, Господи, остаться безработным, потому что эта работа требует от меня нарушения закона Божьего. И Господь скажет, ну раз ты для меня был готов, я дам тебе такую работу, чтобы ты больше никогда об этом не сожалел. Я помню, когда я шел в армию служить, и у меня была очень серьезная дилемма. А каким служить вот солдатам? Как христианин? Но это же проблема. Суббота, там, еда, ну, много проблем. Оружие брать, не брать, да, скажем, присягу принимать. Или как все, просто, ну, так, знаете, с поправкой на ветер. Я помню, кто-то сказал, ну, смотри, там может дисбат быть, как бы. И я говорю, Господи, ну, что будет, то будет. Все, я пойду как христианин. И вот я помню, внутренне я это себе сказал. И вот эти первые знакомства, когда я подхожу в пятницу к старшине и говорю, товарищ старшина, разрешите обратиться? Обращайся, рядовой. Я хотел сказать, что у меня есть убеждение, я верующий человек, я христианин, я завтра не смогу выйти на работу. Не понял, солдат, и пошли беседы. И вот когда ты начал так, и потом Бог сделал так, что я все субботы, и Володя, мой друг, мы все были эти субботы в церкви, кроме трех или там четырех, ну, суббот, недель, когда мы были в учебке, где было прям сильно строго. Бог позаботился, он увидел, что вот эти два молодых пацана, они готовы жертвовать, рисковать. И как сказал мне капитан, замполит, он говорит,

Сынок, ты 2 года не будешь знать, что такое увольнение. Это я тебе обещаю. А ты знаешь, что такое 2 года без увольнений? Да я месяц как служу, говорю, ну никак нет, как бы, или там, не помню, знаю. Он говорит, ничего ты не знаешь, я тебе покажу, что это такое. Поэтому то иди давай, думай над своей верой. Но Бог сказал, зачем тебе с ним воевать, пойдем сюда. И переводят в другую часть, и мы совершенно по-другому уже служили. Да, мы работали, да, мы трудились, да, мы с честью пронесли это звание христианин. И по сегодняшний день мы в хороших отношениях с офицерами, я их поздравляю на разные праздники, которые для них важны, и они с уважением помнят имя и все остальное. Поэтому это очень интересно, когда ты готов для Христа, что Христос готов для тебя? И вот тут надо понять, что он не жадный. Он сказал, если ты для меня, или как написано в слове, ради меня и Евангелия дашь чашу холодной воды, не потеряешь награды своей. Какая щедрая любовь. А нам иногда кажется, что Бог у нас последнее хочет отнять. Это дьявольское учение, оно совершенно неправильно. Интересно, что в 25 главе 10 стих, когда мы читаем Евангелие от Матфея, когда читаем про 10 дев, то тут сказано, что 10 стих. «Когда же вошли, пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились». Готовые пошли. То есть они были готовы жениха встречать. Вот как могли. У них не было цистерны масла за спиной. Вот на тот час у них было все готово. И этого достаточно было, чтобы они вошли на пир. То есть это очень глубокая истина. И опять же, если подвести такой итог интересный, да, есть такое выражение. «Пойдя на принцип, будь готов идти на жертвы». И вот Христос пошел на жертву. Но вспомните Луки 22:33. Кстати, очень интересный текст, легко запомнить. Луки 2:2:3:3. 2:2:3:3. Это, знаете, двоечники и троечники. Наверное, многие запомнят, когда 2:3 было в школе. Помните оценка? Ну, а если посмотреть на текст, 22 глава, 33 стих, мы здесь находим следующее. «И отвечал ему, Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Петр говорит, да я готов. Вот он я, Господи, надо в тюрьму, пожалуйста, на смерть, я готов. Смотри, я готов, я тренирован. А Христос посмотрел на него, говорит, Петр, ты не готов. Петух не пропоет 2 раза, а ты 3 раза от меня отречешься. Да как так? И вот поэтому, когда мы говорим, я готов, Бог может сказать, ты не готов. А когда мы говорим, я не готов, Господи, я недостоин, Бог может сказать, ты готов, я хочу тебя взять к себе. Поэтому пусть Господь благословит нас всегда использовать возможности. Давайте сделаем вывод. Готовность – это состояние или же все-таки согласие? И мы с вами поняли, что это согласие. Согласие плюс практика равно состояние. Если ты согласен делать добро и появилась возможность, и ты это делаешь, ты готов. Хотя будет казаться, что ты еще не готов. Пусть Бог благословит нас быть всегда готовыми на доброе дело. Быть готовыми заступиться за слабого, за безгласного, как говорит книга притчи. И быть готовыми послужить для Христа. Ему приятно от этого. И когда мы его встретим, то, скорее всего, мы будем чувствовать себя не готовыми. Так, как чувствовал себя Шиндлер, когда он находил какие-то драгоценности у себя и говорил, я мог бы спасти еще 2 детей. И он никогда не чувствовал себя довольным. Вот какой я молодец, я столько детей спас. Он чувствовал себя недовольным. Он корил себя за это. И мы будем корить себя, что мы что-то недоделали, кого-то недолюбили, кому-то недопомогли, кому-то не рассказали о Христе. И в этот самый момент мы услышим слова Христа. «Хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен. Войди в радость Господина твоего». Я над многим тебя поставлю. Пусть Господь благословит нас быть готовыми для Него. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя, что Ты был готов за нас пойти так далеко, пойти до конца, пойти на Голгофский крест. Прости нас, когда мы ради Тебя не готовы даже на такие мелочи, на маленькую жертву, на маленькое пожертвование, на какую-то уступку, на мир. Боже, прости нас.
Помоги нам сегодня переосмыслить свое приготовление.

0: приготовление к Твоему пришествию. И помоги нам быть готовыми на всякое доброе дело, зная, что и для него Ты дашь нам силу. Благослови, Господь, каждого из нас, чтобы было как можно больше готовых людей к спасению. А Ты будь прославлен, наш великий Искупитель, тот, кто ради нас не пожалел свою собственную жизнь, на чьих дланях начертаны наши имена. Да будешь Ты прославлен, Владыка Небес, Господь и Царь, Бог наш. Аминь.
1: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
3: Распятого за нас при Понтии Пилате.
4: Воскресшего в третий день.
5: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
6: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Что дает вера человеку? Вера в Бога – это лишь какая-то религиозная принадлежность или нечто большее? Что значит жить практической христианской жизнью? На эти вопросы поможет сегодня нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
8: Добрый день, Дмитрий.
7: Мы рады, что вы сегодня с нами. И вот хотели попросить вас разобраться вот в теме, которую мы сегодня озвучили. Скажите, пожалуйста, что такое христианская жизнь? В чем она заключается?
8: Ну, вообще, на самом деле, когда мы говорим о жизни, есть очень много ответов на этот вопрос. И я думаю, вы согласитесь со мной, что написано очень много книг на объяснение того понятия, что такое жизнь. Некоторые представляют собой жизнь – это сердцебиение. Кто-то говорит, что жизнь – это когда человек чего-то добивается. И я думаю, к сожалению, даже в христианстве иногда жизнь, христианская жизнь, в большей степени ассоциируется с некой такой теорией. Но вот когда мы открываем Священное Писание, мы можем найти ответ на этот вопрос, и он достаточно лаконичный. Однажды Иисус в Евангелии от Иоанна, говоря своим ученикам, очень просто ответил на этот вопрос, что такое жизнь. Он говорит, «Я есмь жизнь». Uh-huh. То есть на самом деле жизнь – это Иисус. Вот с Ним мы живем. Без Него, даже если мы ходим, едим, пьем, это уже не жизнь.
7: Ну, то есть в вашем ответе прозвучало, что жизнь – это...
8: Это личность.
7: Личность.
8: Это личность.
7: А вот для меня это какое практическое значение имеет?
8: А это практическое значение очень простое. Если вы хотите жить, если мы хотим жить, если мы хотим действительно иметь полноценную жизнь, то нам нужно стремиться объединиться с этой личностью. Угу. Нам нужно стараться быть как можно ближе к этой личности, которую мы знаем как жизнь, как Иисуса. Поэтому настоящее христианство, настоящая жизнь, она как раз сводится к тому, чтобы быть как можно ближе к Иисусу. Тогда ты живешь полноценной жизнью. Знаете, есть очень много людей, которые богаты, людей, которые состоялись, которые сделали какую-то карьеру. Но они несчастны, потому что в их жизни нет этой личности. Но я в домах престарелых, в домах инвалидов встречал людей, которые не имели ног или рук, которые родились с какими-то увечьями. Но в своей жизни они встретились с этой личностью, и глаза свидетельствовали о том, что они по-настоящему живут. В них была вот эта жизнь, эта личность, присутствие Бога.
7: Угу. То есть вера в Бога, получается, это взаимоотношение с живой личностью, с живой живым личностью. Иисусом Христом, который
8: абсолютно
7: является нашим Спасителем. Хорошо, скажите, пожалуйста, еще вот такой момент. Понятно, что мы можем строить взаимоотношения с живой личностью, а вот какую роль церковь может играть, да, вот в этих взаимоотношениях? Потому что сегодня очень много церквей. Как человеку разобраться, что есть истина, вот где она?
8: Очень хороший вопрос на самом деле. Потому что, знаете, однажды один студент приходит к ректору духовной академии и говорит,

у меня есть друг, он из другой конфессии. Я хотел бы, чтобы вы поделились с ним истиной. Uh-huh. И он пригласил ректора в кафе, пригласил своего друга, и вот они вместе сидят. И ректор начал рассказывать его другу об Иисусе. И он рассказывает о том, кто был Иисус, что он сделал на этой земле. А в это время, знаете, что делал студент? Он под столом ногой

0: в Иисусе Христе. И студент не успокаивался, он опять продолжал толкать его и говорит: давайте об истине. Вот что в представлении этого студента была истина? Это какой-то определенный свод правил?
1: Правил, наверное.
0: Это определенные доктрины? То есть истина – это нужно поступать так или иначе?
1: Вероучение, друзья.
0: Это вероучение, да. То есть, к сожалению, сегодня очень многие верующие люди, христиане, подразумевают под истиной именно вероучение. Но что нам говорит Священное Писание? Опять же, когда мы открываем Библию, обращаемся к Евангелию от Иоанна, и Иисус отвечает на этот вопрос так же, как и на первый, что такое жизнь. Он говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь». То есть на самом деле истина – это тоже Иисус. Истина – это личность, это не какая-то теория. Поэтому если мы хотим знать истину, нам нужно познакомиться с личностью Иисусом.
1: Получается, что вера – это не просто убеждение, это взаимоотношение с Христом, да? И истина – это не просто вероучение, это тоже живая связь с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Но вот все-таки есть такое поверье, что прежде чем ты будешь угоден Богу, нужно стать праведным человеком. Да? Вот такое у нас сознание сидит. Нужно, мы грешные, и нужно измениться, нужно угодить Богу, нужно проявлять праведность в своей жизни. Что такое праведность? Что нужно сделать для того, чтобы стать праведным?
0: Я думаю, очень многие люди, которые посещали церковь или смотрели какие-то христианские телеканалы, не раз слышали о том, что такое праведность. И, к моему глубокому сожалению, опять же, могу сказать, что в большинстве своем это все сводится к теории. Потому что некоторые представляют, что праведность – это, опять же, определенный свод каких-то правил или поступков. То есть мы понимаем, праведность – это правильно поступать. Вот человек правильно поступает.
1: Но разве это не так?
0: Вот. А я всегда, когда думаю ответить на какой-либо вопрос или ищу ответ, по крайней мере, в своей жизни, пытаясь найти его в Священном Писании. Я хотел бы вместе с вами сейчас открыть один удивительный текст в Евангелии от Иеремии, в книге пророка Иеремии, в 23 главе. Есть такие удивительные слова, которые помогут нам понять, что такое праведность. Вот посмотрите, что говорит нам Священное Писание. «Вот имя, которым его назовут, Господь – праведность наша». По сути дела, праведность – это, опять же, не свод каких-то правил. Праведность – это личность. Вот представьте, Дмитрий, вот представим, что вот здесь личность Иисуса, и это праведность. А я вот здесь грешный человек. Вот чтоб мне стать праведным, что я должен сделать? Вот по-вашему, что я должен сделать, чтобы стать праведным? Ну, если Господь – это праведность, а я вот личность, вот здесь грешник, обычный грешник, чтобы не стать праведным, что нужно сделать?
1: Ну, исходя из общего такого понимания праведности, нужно как-то изменить свою жизнь, чтобы угодить Христу, да?
0: Ну, да, это из общего понимания.
1: Да.
0: А на самом деле нам нужно просто прийти вот сюда. Нам нужно прийти к личности Иисусу. И вот с Ним я становлюсь праведным. В Нем. Ни моей, ни своей человеческой праведности. То есть у человека, человек грешный. Только Бог обладает абсолютной праведностью, святостью. И чтобы нам стать праведным, нам нужно подойти к личности Иисуса. Без Него я грешник. Даже если я буду соблюдать все заповеди Божии, даже если буду ходить в церковь много лет, даже если буду все правильно делать, но я буду вдалеке от Иисуса, я буду оставаться грешником. Но если я приду сюда, и я становлюсь праведным Его праведностью, Его святостью. И вот это очень важно понимать. Вот в этом заключается практическое христианство. Что нам не нужно что-то выдумывать, делать, а нам нужно быть как можно ближе к Иисусу.
1: Получается, что жизнь не обязательно должна меняться. Конечно, то, что вы сказали, это очень интересно. Да? Мне надо прийти ко Христу, и рядом с Ним как бы Его праведности достаточно и на меня, если я рядом с Ним. А что касается моей практической жизни, может ли праведный человек, оставаться

0: ну, и жить неправильно, жить греховной жизнью.
1: Хороший вопрос. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, там есть очень интересный эпизод, когда ученики шли вместе с Господом в одно селение, и по дороге они стали немножечко приотставать от Него. И вот когда они приотстали от Него, Он не стал оборачиваться, задерживаться, тоже ждать их. Он дошел до места назначения, и вот когда они пришли туда, Он им задал простой вопрос. Он спросил: «О чем вы рассуждали дорогой?» И Священное Писание, Евангелие говорит, что они молчали. Почему? Потому что дорогой они рассуждали, кто из них больше. Они делали, как я бы назвал это, грех гордости. То есть они грешили. Так вот, заметьте, когда они были рядом с Иисусом, они этого не делали. Чтобы согрешить, чтобы вернуться к своей прежней жизни и начать рассуждать, кто больше, кто в царстве будет большим, кому что-то больше достанется, они вынуждены были отстать от Иисуса. И то, о чем я хочу сегодня сказать, что когда мы приходим к Богу, когда мы приходим к личности Иисуса, даже если мы грешники, находясь рядом с Ним, мы начинаем меняться. А вот вдали от Него, даже если мы очень хорошие, даже если у нас все хорошо в жизни, мы будем грешниками по-любому.
0: Ну, получается, человек, который рядом с Богом, отстает от Него немножечко, как бы, может, суета затягивать или еще что-то, он может как бы попасть на этот опасный путь и снова стать грешником. А если человек еще не пришел ко Христу, вот человек грешник, предположим, да, а он хочет прийти ко Христу, но он считает, что он недостоин, потому что он не праведный, а Бог праведный. Как это сделать? Как, ну, и если вот такой грешный человек придет ко Христу, как изменится его жизнь? Потому что не укладывается в сознание, что праведный человек может согрешать. Может ли вообще праведный согрешить?
1: Опять же, когда мы находимся рядом с Иисусом, мы не грешим, потому что Его присутствие, Его влияние на нашу жизнь, оно настолько сильное, что человек не может в присутствии Бога грешить. Понимаете, не Бог отходит от нас, мы сами. То есть Бог дает нам свободу выбора. Он дает нам свободу выбора, мы можем прийти к Нему, и у нас есть точно такая же свобода выбора отойти от Него.
0: Как прийти к человеку, как грешному человеку прийти к Богу? Если вот я грешник, чувствую вину, как мне прийти к Нему?
1: А что может препятствовать для того, чтобы прийти?
0: Чувство вины, недостойность.
1: А вот здесь как раз нужно понимание того, что такое вообще, кто такой Иисус, что в Нем только жизнь. Понимаете, наверное, многие люди, да и я и по своей жизни тоже знаю, когда, какой бы ты грешный ни был, как бы ты низко ни пал, что бы в твоей жизни ни произошло, но когда ты оказываешься в очень тяжелой ситуации, даже если ты был когда-то абсолютным атеистом, человек начинает взывать к Богу, и вот этот делает первый шаг, а Бог откликается. Ведь удивительность нашего Бога в том, что не Он ждет, чтобы грешный человек сначала пошел, а в том, что Он сам первый приходит. Он ищет нас. И это началось еще с Эдема. Бог первый вышел искать Адама и Еву. И Он ищет нас на протяжении и зовет всей истории человечества. Наша задача не ждать, что я избавлюсь от всех своих грехов. Я должен прийти таким, какой я есть.
0: То есть мне не нужно испытывать комплекс, что Бог меня не примет, а прийти к Нему, потому что Он хочет изменить как раз мою жизнь, да?
1: Он хочет подарить тебе настоящую жизнь, подарить настоящую праведность и дать настоящую истину самого себя.
0: Ну вот люди, когда размышляют вообще о религии, о Боге, это все происходит еще в контексте такого понятия, как спасение. Получается, что человек хочет быть спасен от чего-то, да, когда-то, и вот мы понимаем, что Бог нас спасает. Что такое спасение? Как это происходит?
1: Опять же, я буду опираться на Священное Писание. Конечно, мы очень много можем слышать о таком понятии,

0: как спасение. Но на самом деле мне нравится одна евангельская история о человеке, который в свое время, в древние времена, был начальником, можно сказать, налоговой инспекции. И вы знаете, он понимал, что в его жизни нет радости. Он имел деньги, положение, состояние, но в его жизни не было той жизни, о которой мы с вами сегодня говорим. И вот однажды он услышал, что Иисус будет проходить через его город. Он забрался на дерево, его звали Закхей, и Иисус обратил на него внимание. И вот, когда мы читаем с вами Священное Писание, мы находим с вами в Евангелии от Луки историю о том, что Иисус идет и посещает этого мытаря, человека грешного, как многие в то время считали. И вот, что мне особенно нравится в ответе на спасение, когда мы читаем евангельский текст, Иисус, заходя в дом, говорит: «Ныне пришло этому дому спасение». Кто вошел в этот дом?
1: Иисус.
0: Какая-то теория? Нет. В этот дом пришел Иисус. Поэтому и жизнь, и истина, и праведность, и спасение – это не теория, это личность, это Иисус. И Он приходит нам в дом, Он зовет нас, Он ждет нас, Он хотел бы, чтобы мы жили полноценной жизнью.
1: Получается, что нам нужно вот это вот в своем сознании передвинуть от теоретической веры, да, веры как убеждения или правильное вероучение, хотя, наверное, это тоже важно.
0: Это важно.
1: Но
0: это
1: самое важно. Главное не упустить вот во всем этом
0: личные взаимоотношения
1: с Господом нашим.
0: Понимаете, я думаю, что сегодня христианство не должно сводиться к тому, что мы утром встали, прочитали, может быть, несколько текстов из Священного Писания и сказали: ну ладно, Господи, все, пока, я побежал, до вечера. Нет, в моем понимании, и я вижу, об этом говорит Священное Писание, что настоящая христианская жизнь – это когда я не расстаюсь с личностью Иисус ни на секунду в этой жизни.
1: Борис Геннадьевич, спасибо вам большое за ваши ответы. Уважаемые друзья, дорогие телезрители, с вами была программа «Верую». И как сегодня мы услышали, что самое главное – это не просто теоретическая вера, а это живые взаимоотношения с живым Богом Иисусом Христом, нашим Господом и Спасителем. И мы желаем вам ощутить и испытать это в своей жизни.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

0: Здравствуйте.
1: Привет, привет.
0: Как я рада, что мы собрались вместе. Я наконец-то могу делать тебя счастливой.
1: Мы тоже хотим быть счастливыми, правда ведь?
0: Да.
1: Надя, что нужно для этого делать?
0: А вот сейчас я вам расскажу. Это все просто. Тайну я хочу открыть, как счастливым самым быть. Надо радость подарить всем, кто рядом может быть.
1: О, ты хочешь подарить нам радость? А какую?
0: Я хочу испечь для вас и всех, кто будет рядом, красивые корзиночки с фруктом. С фруктами.
1: Здорово.
0: Итак, начнем. Для этого мне понадобится кипящая вода. А сейчас я хочу, чтобы вы мне приготовили 2 стакана муки и 2 ложки меда.
1: Отлично. Я займусь мукой, а ты, Витя, займешься медом. Так.
0: Вить, там нужно не чайные ложки меда класть, а 2 столовые ложки, чтобы тесто было вкусным.
1: Тогда надо добавить.
0: Угу.
1: Добавишь?
0: Или можно просто 4 чайных.
2: Сейчас.
0: Я еще сливочное масло забыла взять. Так.
1: Ага. Ух, ничего себе!
0: Воды скорей!
1: Не надо воды, лучше вот землей быстрее засыпать его. Вот так. Все надо. Еще мокрую тряпочку подай. Мокрой тряпочкой быстренько вот это все накрыть, чтобы
0: я
1: дыма не было.
0: Я сейчас окно открою.
1: Нельзя окно открывать. Во время пожара, наоборот, надо окно закрыть, а то ветром весь огонь раздувает. И вообще лучше присесть на пол, потому что внизу дыма меньше. Весь дым наверху. Но это на тот случай, если из квартиры убежать не получается.
0: Фу. А еще можно... мокрую тряпку на лицо, чтобы не дышать дымом.
1: Правильно. Ну, вообще, если пожар большой, то надо срочно звонить куда?
0: 01.
1: Правильно, 01 в пожарную охрану. И знаете что? Надо подойти к окну и спрятаться. Если из квартиры нельзя убежать, не получается, надо подойти к окну, спрятаться внизу, чтобы пожарные могли вас найти. Вот как.
0: Еще надо двери и окна все закрыть и под них положить тоже мокрые тряпки.
1: Молодец, Надюш. Она знает правила поведения на пожаре.
0: Молодец. Тут взяла, поставила рядом с огнем прихватку. Чуть не сгорели.
1: Ну ничего, слава богу, никто не пострадал. Все здоровы, живы, все закончилось.
0: Хотелось им радость доставить. А теперь уж ничего не хочется печь.
1: А я знаю, как доставить всем радость и не печь корзиночки.
0: Интересно, это как?
1: Можно сделать корзиночки из яблок, которые здесь у нас есть на столе. Смотрите, что нужно сделать. Нужно срезать такую достаточно толстую верхушку. Вот так. Хотите попробовать?
0: Да.
1: Держите.
0: Угу.
1: Держите ножичек. Вот. Потом вот из этого яблока удалить серединку. Это очень сделать легко. Маленькой ложечкой. Вот так, раз. Только не очень глубоко, чтобы корзинку тоже было приятно скушать. Вот так, смотрите. Вот так достаточно. Так. О, получается. Да, не обязательно глубоко. Вот. А чтобы серединка не темнела,

0: Нужно смочить ее, вот смотрите, лимонным соком. Вот так немножечко выдавить. И намочить лимонным соком. Держите. Значит, саму корзиночку мы с вами заполним красивыми фруктами, которые у нас есть на столе. Надюш, подай, пожалуйста, тарелочку. Угу. Да, поближе. И мы возьмем туда, порежем клубничку. Хвостики удалить надо. Вот так красиво ее положим. Положим туда несколько виноградинок. Держите. Мандаринку быстренько почистим. И черешенку можете тоже добавить. Ага, и тоже у меня заберешь, Надюш?
1: Хорошо.
0: Сейчас. Дольки мандаринки отделим. О! Держите. Раз. Два. Три. Держите.
1: Мне больше не поместится.
0: Ну, давай.
1: Мне тоже.
0: Давай тогда ко мне. Вот так.
2: А еще можно мед добавить.
0: О, точно, Надюш, добавляй. Так, черешенку.
1: Так.

0: Ну а теперь самое большое украшение нашей корзиночки. Это цветок, который мы вырежем из верхней части яблока. Надюш, мне кажется, ты их убрала туда вниз. Давай, доставай. Берите свои крышечки. Ну, я вам вот покажу, это. Как это делается. Смотрите, надо вот так вот по краешку полукругом вот так вырезать. Смотрите, лепесточки. Видите как?
1: Угу.
0: Вот так закругляя краешку. Так, попробуйте. Можете сразу рассчитать, чтобы у вас получилось 5 или 6 лепесточков, или больше. Большие лепестки очень красиво смотрятся. Так. Так. Вот. Ну как, получилось, Надюш?
1: У меня получается почти.
0: Ой, как здорово получается. Ну-ка, Витя, у тебя как? Ага, у тебя потоньше лепесточки. Лучше делай их пошире, пошире.
1: Окей.
0: Так, а теперь, Надюш, смотри. Сверху вот так вот надо срезать уголочек. Смотри, как красиво. А?
1: Угу.
0: Вот так, смотри. Раз. И вырезаем.
1: У меня вот такой цветочек получился.
0: Здорово. Так, держи зубочисточку.
1: Угу.
0: Держи, Вить. Мы его сажаем на зубочистку и украшаем им нашу корзиночку. Вот так. Вот, красота какая.
1: Не, вот.
0: Ну, вот такие корзиночки у нас получились. Давайте их поставим на эту тарелочку.
1: Какая красота у нас здесь получилась.
0: Правда, Надюш. Я думаю, для полного счастья нужно срочно пойти и угощать всех, кого мы повстречаем.
1: Хорошо. Всем счастья. Пока.
0: Пока.
1: Пока.

Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Я очень рада новой встрече с вами. Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо и готовы разучить с нами новый комплекс упражнений. Потому что зарядка очень полезна для нашего организма, особенно по утрам. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к нам. Ну что же, давайте начнем нашу зарядку. Марина, ребята, Юля, Олег, давайте поможем ей прийти в бодрое состояние духа. Хорошо. Итак, улыбаемся. Настроение у нас у всех замечательное. Для начала проверим нашу осанку. Для этого поднимем плечи вверх, отведем назад и опустим. Вот так. Теперь посмотрите, у всех спина прямая? У всех прямая спина. Вот так, молодцы. Первое упражнение. Шагаем на месте, бодро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Следующее упражнение. Разминаем шею. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Это упражнение уже нам знакомо. Птичка чистит перышки. Опускаем голову вперед и касаемся подбородком груди. Так, хорошо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще четыре раза. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение – маятник. Опускаем голову к правому плечу и к левому. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре. Хорошенько растянули шею, да? Так, замечательно. Теперь мы с вами будем разминать руки. Поставили перед собой упражнение, называется «Волна». Сцепили пальцы, и волна пошла в левую сторону. Раз, два, три. Хорошенько разминаем руки. Проходит волна все точки вверх. Мариночка, вот так, молодец. Локоточки у нас тоже поднимаются вверх. Хорошо, волна идет. Чуть повыше руки поднимайте. Да-да-да-да-да-да. Вот так. Вот от локтя. От локтя. Молодцы. И в другую сторону пошла волна. Раз, два, три, четыре. Красивая волна. Пять, шесть, семь, восемь. Так, тряхнули руки. Следующее упражнение. Птица разминает крылья. Поставили, пожалуйста, руки к плечам. И, пожалуйста, она назад крылышками. Раз, два. Хорошенько сводим лопатки. Три, четыре, пять, шесть. Молодцы. Семь, восемь. И теперь вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, стряхнули руки. И еще одно упражнение для рук. Упражнение ножницы. Рука правая вверх, левая внизу. И поехали. Раз, два, ножницы, три, четыре. А руки у нас прямо. Ножницы у нас прямые лезвия. Правда, Марин? Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стряхнули руки. Продолжаем разучивать зарядку. Упражнение для ног. Стоим, ноги на ширине плеч. Будем делать упражнение для ступней. Руки на поясе. Круговые движения ступней правой ноги сначала. Так, хорошенько. В одну сторону, в другую. Поворачиваем ступню.

0: Хорошо. Так, молодцы. Хорошо. Другая нога левая. Пожалуйста, внутрь сначала. Внутрь у нас ножка. Вот. Вот так. Хорошо, хорошо ее. Делаем движение. Так. И в другую сторону. Молодцы. Хорошо. Теперь упражнение для колени. Разминаем колени. Пожалуйста, наружу. Присели чуть-чуть ноги на ширине плеч. И раз, два. Хорошенько. Не наклоняемся вперед. Спина прямая. Марина, спина прямая. А так ты не смотри вверх. Вниз. Смотри вперед. Так, присела и круговые движения. Вот так. Вот так. Не, ну ты делай круговые движения. Вот так. Внутрь. Хорошо. И в другую сторону. А где круговые движения, Юлечка? Вот. Вот таким образом. Так, следующее упражнение у нас колонна. Подтягиваем правую ногу к груди и прижимаем ее. Стоим. Носочек тянем вниз. Опустили. Другая нога. Тянем носок. Еще давайте по разу каждую ногу. Сохраняем равновесие, стараемся. Упражнение называется колонна. Так, так, так, так, не падаем, Марина, не падаем. Левую ногу подтянули. Хорошо. Так, чуть-чуть расслабили ноги, так, стряхнули. Следующее упражнение – качели. Ноги широко поставили. Руки на поясе, вот можно на бедра. И качели приседаем на одну и на другую ногу. И вот так носочек. Носочек на себя. Носок на себя. А, Юлечка, постарайся с нами вместе делать. В одну сторону сюда. Так. Кто в лес, кто по дрова. Молодцы. Так. Следующее упражнение. Гусиный шаг.
1: Мое самое нелюбимое.
0: А тем не менее, оно полезно для ног. Пожалуйста. Пошли. За кем пойдем? За Мариной. За Мариной пошли. Пошли, пошли, пошли. Так. Мы совсем немножко походим. Тяжело? Прошли. Встаем. Следующее упражнение. Поклоны. Руки вверх. И наклоняемся, касаемся руками пола. Так. Раз. Вдохнули. Выдохнули. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. И выдох. Хорошо. Теперь мы будем бегать с высоко поднятыми коленями и касаться ладони. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. И побежали, побежали, побежали, побежали. Побежали, побежали, побежали. Хорошо. И простое подтягивание. Руки сцепили в замок. Поднялись на носочки и хорошенько потянулись вверх. Потянулись и опустили через стороны. Опустились, расслабились, повисели.

Ну что же, ребята, мы чувствуем себя хорошо и переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. Пожалуйста. Сейчас у нас будет такое упражнение. Мы поднимаем левую ногу, вытягиваем назад и при этом правую руку вперед. Так, одна ровная линия, опускаем. Теперь меняем руку и ногу. Вот так. Держим равновесие. Хорошо. Еще раз. Правая рука, левая нога. Хорошенько тянемся. Не падаем. Молодцы. Еще, пожалуйста. Так, сделаем по 3 раза для каждой руки и ноги. Еще. Потянулись. Вот так. Пожалуйста. Вот так. Ножку вытягиваем и носочек тянем. Хорошо. Теперь садимся на пятки или между ног, кому как удобно. Сидим, да? Попытаемся сейчас опуститься назад, придерживаясь руками. И ляжем либо на локти, а кому может, тот может лечь вообще на пол. Хорошо. И поднимаемся.

0: Расслабься.
1: Так, расслабься чуть-чуть. И еще разочек.
0: Опускаемся аккуратно.
1: Так, молодцы.
0: Поднимаемся.
1: У нас хорошо растягиваются вот эти места. Теперь садимся на пол. И широко расставляем ноги. Вот так. Упражнение следующее называется маятник.
0: Руки за голову согнули в локтях.
1: Так. И касаемся локтем пола справа и влево. Пожалуйста, спина при этом прямая. Олег, держи спину прямо. Вот так. Вот так. Сложное упражнение. Спина прямая. Хорошо. Касаемся локтем пола. Так, носочки тянем. Спина прямая. Держим спину прямо. Так. И еще по разу для каждой стороны. Можно не спешить. Хорошо, Марина, у тебя получается. Так, молодцы. Теперь у нас упражнение на пресс. Ложимся. На спину прижимаем поясницу. Руки за голову. И тянемся головой к носкам, приподнимая плечи. Так, и легли. Раз. Так, вдох. И на выдохе поднимаем тело. Пожалуйста. И раз, два. Вдох через нос, выдох через рот. Еще. Еще. Пожалуйста, еще три раза. И раз, и два, и три. Хорошо. Упражнение следующее – ножницы. Для того, чтобы легче его делать, можно положить руки под ягодицы. И прямыми ногами делаем вот такие движения, как ножницы. Упражнение на пресс. Вытягиваем ножки, ноги прямые, носочки, пожалуйста. Сложное упражнение, Марина?
2: Да.
1: Хорошо.
2: Сложные.
1: Так, расслабились, чуть-чуть полежали. Следующее упражнение – мостик. Согнули ноги в коленях. Опираемся на лопатки и на ступни ног. И выгибаем, сделаем мостик, одну прямую линию. Или можно вот так, как Олег, если у кого-то получится. Хорошенько вот так полежали, да, и потянули мышцы. Хорошо. И последнее упражнение. Качели. Хватили колени руками. Раскачиваемся. Раз. И два. И три. И сели.
3: Можно лечь.
1: Можно чуть-чуть полежать и отдохнуть. Ну что же, ребята, мы закончили зарядку на сегодня. Если хотите быть бодрыми, активными, жизнерадостными людьми, делайте ее каждый день. Оставайтесь с нами, потому что вместе
4: веселей!
1: Пока!

0: них большущее тело, а голова малюсенькая.
1: У них есть крылья.
0: Но они совсем не умеют летать.
1: Их клювы невероятно острые.
0: А перьев у них больше, чем у любой другой птицы.
2: А там, где они живут, ужасно холодно. В этом выпуске мы говорим о королевских пингвинах.
3: Творение учит нас.

0: В мире насчитывается 28 разновидностей пингвинов.
1: Королевские пингвины – второй по величине вид.
2: Их часто путают с императорскими пингвинами, самыми большими на планете.
3: Но походка у них одинаковая.
0: А вы знали, что в отличие от других пингвинов, они не умеют прыгать?
2: Королевские пингвины могут вырастать до метра в высоту.
0: И могут весить до 16 килограммов.
1: Королевские пингвины обожают лакомиться рыбой-фонарем и кальмарами.
2: Они ныряют за своим обедом прямо вглубь океана и могут находиться под водой больше 5 минут.
1: 5 минут под водой – это целая вечность!
2: А еще они могут плыть под водой со скоростью 10 километров в час,
0: прямо как олимпийские чемпионы.
2: Большую часть времени королевские пингвины проводят в воде, но к концу года они выходят на сушу.
0: А добираясь домой, они проплывают 500 километров.
1: Это даже дальше, чем от Сингапура до Куала-Лумпура.
2: В некоторых колониях может быть более 400 тысяч пингвинов.
0: Находясь на суше, самки могут отложить одно единственное яичко.
1: На вылупление этих зеленовато-белых яиц уходит от 50 до 60 дней.
2: Пингвины не строят гнезда для своего яйца. Они бережно удерживают его на своих лапах.
0: Это нужно для того, чтобы яйцо оставалось в тепле под их животом.
1: Мама и папа пингвины делают это по очереди, пока один из них отправляется добывать еду.
2: И так по 20 дней каждый.
0: В течение этого времени тот, кто заботится о яйце, ничего не ест.
1: Заметьте, это происходит в самые холодные месяцы года.
0: Ого, больше 2 недель без еды!
2: Нужно быть невероятно выносливым, чтобы пережить такое после столь долгого путешествия.
1: Мама говорит, что выносливость – это умение восстанавливаться после трудных испытаний.
0: И способность продолжать идти вперед, несмотря на препятствия.
2: Например, когда я не заняла первое место на соревнованиях, мама сказала, что быть выносливой значит не позволить проигрышу расстраивать меня. Наоборот, это должно побудить меня работать лучше.
0: Или когда у меня не получается решить математическую задачу. Я не должна сдаваться.
1: Это как мама и папа пингвины. Им холодно и голодно, но они не сдаются.
2: Малышам-пингвинам тоже приходится быть стойкими.
0: Сперва о них заботятся родители, согревая в холода.
1: А когда они немного подрастут, то присоединятся к другим юным птенцам.
2: Хотя они малышки, им приходится выживать в суровом холоде.
0: И остерегаться хищников.
1: А потом они проделывают огромный путь назад к морю, чтобы добывать себе еду.
2: Вот почему им нужно быть стойкими и ни за что не сдаваться.
0: Иногда нам все кажется так сложно и так хочется все бросить.
1: Если будет трудно, можно сделать перерыв.
2: А потом непременно попробовать снова.
0: Когда нам становится туго, Библия говорит: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе». Исайя 41:10.
4: Пингвины или люди, у всех нас есть силы не сдаваться.
0: А что бы ты хотел попытаться сделать?

В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 48 тексте, мы читаем слова Иисуса Христа. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Возможно ли такое? Действительно ли грешный человек может стать совершенным, и не просто совершенным по человеческим меркам, а совершенным как Бог? Ответить на этот вопрос нам помогут слова апостола Павла, записанные в 10 главе послания к евреям, тексты 10 и 14. Давайте откроем послание к евреям, 10 главу, тексты 10 и 14. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Интересные тексты, не правда ли? Оказывается, Иисус Христос своей жертвой на Голгофском Христе навсегда сделал совершенными освящаемых. Сказано «сделал» – это завершенный процесс, завершенная форма глагола. Мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. И сказано, что мы уже совершенны. Не по своим заслугам, а благодаря праведности Христа, благодаря вменяемой праведности Христа нам по вере. Он сделал совершенными нас на кресте. Но кого нас? Всех людей, живущих на земле? Вряд ли. Христиан? Тоже сложно сказать, что все христиане на земле совершенны. Кого же Он сделал совершенными? Давайте внимательно вчитаемся в эти тексты. Сказано «навсегда сделал совершенными освящаемых». Это незавершенный процесс. Кто такие освящаемые? Это те, кто находится в процессе, те, кто ведет борьбу с грехом, те, кто растут в Боге. Только к такому человеку может быть применимо то, что сказано в этих текстах. То есть, пока мы в процессе освящения, про нас можно сказать, что мы совершенны. Пока мы ведем борьбу с грехом, не смиряемся с ним, можно сказать, что мы совершенны благодаря тому, что сделал Иисус Христос. Совершенство – это дар Божий. Конечно, сами по себе, своими силами лишь мы достичь его не сможем, и заслужить мы его не сможем. Мы приобретаем совершенство независимо от наших дел, от того, хорошие мы или плохие. И если, приобретя его, мы в этом упражняемся, возрастаем, освящаемся, то этот статус сопровождает нас в течение всей жизни. Как именно должен идти этот процесс освящения с точки зрения практики? Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 17 главу, и прочитаем текст 17. «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина», сказано в Священном Писании. То есть, освящаемся мы Словом Божиим, истинную Слово Божие. То есть, первая сфера, в которой должен происходить процесс освящения в человеке, это сфера познания. С нее начинается освящение. Это наша идеология, наши верование. Это изучение и чтение Слова Божьего на регулярной основе. Если этого нет в жизни, если Слово Божье нами не читается, мы не питаемся им постоянно, тогда и нет процесса освящения. «Освяти их истиною Твоею»,

сказал Иисус Христос, «Слово Твое есть истина». То есть освящаемся мы Словом Божьим и истинную Слово Божие. Далее. Вторая сфера, в которой должен происходить процесс освящения, о ней написано в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе. Тексты с 1 по 7 мы прочтем. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, тексты с 1 по 7. «Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом,

чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Итак, в этих текстах мы читаем с вами, что сфера освящения – это жизнь человека, его дела, его поступки, нравственная сфера жизни, его внутренний мир на уровне страсти и похоти и борьба с этим, уровень взаимоотношений с людьми мы также видим в этих текстах, чтобы поступали честно и справедливо. Вот в каких сферах должен происходить процесс освящения. И описание этого процесса апостол Павел очень хорошо передал в послании Филиппийцам, 3 главе. Там он делится и своим опытом, и описывает, как происходит процесс освящения в жизни человека и что должен думать, как мыслить должен о себе совершенный человек. Давайте посмотрим, как апостол Павел описывает на практике процесс освящения. Филиппийцам 3 глава, тексты с 8 по 16 мы прочитаем. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Интересно, мы видим здесь основательное и подробное описание процесса освящения и совершенствования. И вот суть совершенства записана в 15 тексте. В 15 тексте 3 главы послания Филиппийцам. Там сказано, кто из нас совершен, так должен мыслить. А как мыслит совершенный человек? Сказано, что, во-первых, совершенный человек никогда не чувствует себя совершенным и не считает себя таковым. То есть, первое, он не чувствует себя совершенным. Он говорит, я не почитаю себя достигшим или усовершившимся уже. То есть совершенный человек не мыслит, о чем бы попросить прощения у Бога за сегодняшний день. Слава тебе, Господи, что я не таков, как прочие люди. Это первый признак того, что человек несовершен и не находится на пути освящения, когда в молитве он даже не знает, о чем у Бога попросить прощения. Он не видит в себе никаких недостатков.

Состояние духовного роста – это забывать заднее и простираться вперед, стремиться к цели, к почести высшего звания. Что забывать? Как хорошее, так и плохое. Да, возможно, когда-то в прошлом человек был очень духовным, читал Библию, менялся, горел вот этой первой любовью, но со временем остыл, охладела его вера, а он думает, что с ним происходит все то же самое, что происходило, как это происходило в самом начале. То, что было в прошлом, оно никак не влияет на нашу жизнь сегодня. То же самое можно сказать и об ошибках. Ошибки, совершенные в прошлом, исповеданные грехи, мы также должны забывать. Они не должны тяготить нас собою. Забывая заднее, мы должны стремиться вперед, к цели. У нас должна быть цель на каждый день, духовная цель. Мы должны видеть, какой следующий этап в нашей духовной жизни – с чем нам теперь предстоит бороться, над чем работать. Допустим, человек, когда пришел к Богу, имел вредные привычки. Он избавился от них. Но это не значит, что ему теперь в духовной жизни его не над чем работать. Это не значит, что рост духовный его должен остановиться. Он должен видеть цель. Господь, Дух Святой, указывает каждому из нас, если мы просим его об этом, наши грехи. Это его функция, Святого Духа, обличать во грехе. И если мы просим его с искренней верой: «Господи, укажи мне мои грехи, укажи мне мои несовершенства, над чем нам необходимо вместе с тобой работать в процессе внутреннего преображения», Господь обязательно укажет. И это и есть цель, к которой мы должны стремиться, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Интересно, о чем здесь говорится в этих текстах? Что значит познать Его и силу воскресения Его? Как мы, будучи живы еще, можем познать силу воскресения Христа? Ответить на этот вопрос нам поможет текст, записанный также апостолом Павлом в другом письме, в другом послании. Послание в город Ефес, в первой главе, с 17 по 20 тексты. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Вот о чем говорится в послании к Ефесянам. В нас действует та же самая сила, которую Бог воскресил Христа из мертвых. Если мы просим Бога, Он может дать нам эту силу. Для чего? Для внутреннего преобразования, для преображения в образ Божий, который был утрачен нами. Вот, оказывается, благодаря чему возможны в нас внутренние изменения. Не только благодаря нашим потугам, не только благодаря тому, что мы этого желаем, а в нас может действовать та безмерная Божья сила державная, которую Он сотворил этот мир, которую Он воскресил Христа из мертвых. И это огромная сила. Она способна преобразовывать людей. Она способна из неправедных делать святых и совершенных.

Он может действовать в нас этой силою. В послании к римлянам, в 6 главе, в 4 тексте, мы читаем: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Здесь апостол Павел также говорит, что мы погреблись крещением в смерть и совоскресли вместе со Христом для обновленной жизни, чтобы нам ходить в обновленной жизни. Жизнь христианина должна постоянно меняться и обновляться. Если это происходит, значит, мы совершенны, по словам Священного Писания. Значит, в нас совершается этот процесс преобразования, и тогда то, что Господь сделал однажды на Голгофском кресте, делает нас совершенными. Вернемся к посланию филиппийцам, 3 главе, текст 15 и 16 посмотрим. Послание филиппийцам, 3 глава, тексты 15 и 16. «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить». В этих текстах мы читаем о сфере верования человека и его мировоззрении. Жить нужно по тому убеждению, которое имеешь. Не врать самому себе, не обманывать самого себя. Если ты убедился со страниц Священного Писания, что поступать нужно так-то и так-то, что Господь ожидает от нас, от нашего поведения, определенных действий, изменений, то не нужно обманывать себя. Нужно жить в соответствии с теми убеждениями, которые у нас есть. Есть очень хорошая книга христианской писательницы Эллен Уайт, называется она «Вера и дела». И я хочу сейчас прочитать отрывочек из этой книги. «Когда сердце расположено повиноваться Богу, когда для этого прилагаются усилия, Иисус принимает это расположение и усилия как лучшее служение человека и возмещает наше несовершенство своими божественными заслугами. Но Он не примет людей, заявляющих, что они веруют в Него, но все же проявляющих непослушание заповедям Его Отца». Прекрасная цитата, не правда ли? Если человек, его сердце расположено повиноваться Богу, и он прилагает для этого усилия, сказано, что Иисус принимает такое расположение, как лучшее служение человека. И что самое важное, возмещает наши несовершенства своими божественными заслугами. Это говорит о том, что на каком бы этапе духовного роста мы ни находились, начинающие ли мы верующие, либо, может быть, уже 30 лет мы находимся в вере, на каждом этапе все, что нам недостает до совершенства, сказано, Господь возмещает своими божественными заслугами. То есть пришел только человек в церковь, он, может быть, узнал несколько заповедей и стремится их соблюдать, старается их выполнять. Может быть, на 3% всего лишь он соответствует требованиям Божьей воли, той воли, которая открыта в Священном Писании. Но эти его усилия, сказано, Бог принимает как самое лучшее служение. И все, что ему недостает до полного совершенства, он возмещает своими божественными заслугами. То есть 97% ему не хватает до совершенства, Господь возмещает ему это несовершенство своими божественными заслугами. Находится человек в церкви дольше, он в большей мере познает,

познает волю Божию и продолжает возрастать в Боге. Может быть, он на 50% уже соответствует требованиям воли Божией. Но 50% все-таки ему не достает до совершенства. Господь возмещает это своими божественными заслугами, если человек стремится к цели. Если он не остановился в своем духовном росте. Если он не смирился со своим греховным состоянием, а продолжает бороться, продолжает стремиться, несмотря на то, что не всегда это просто, несмотря на то, что иногда это причиняет боль, он продолжает стремиться к совершенству. И Бог все, что ему необходимо, дополняет своими божественными заслугами. Давайте откроем второе послание апостола Петра и в первой главе прочитаем тексты с 3 по 11. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». И вот самое важное то, что сказано дальше. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Мы видим здесь, что апостол Петр также вторит апостолу Павлу и говорит: «Старайтесь». Ключевое слово – старайтесь. С нашей стороны должны прилагаться усилия для того, чтобы стремиться к святости и к совершенству. А Господь в ответ на эти старания даст свою силу, которую Он воскресил Христа из мертвых. Он покроет все наши несовершенства своими божественными заслугами. В том случае, если мы стремимся. В том случае, если мы стараемся и возрастаем в познании Господа. И, наконец, в завершении мы вернемся вновь к 10 главе послания к евреям и прочитаем там тексты 10, 14, 26 и 27. Давайте откроем послание к евреям, 10 главу, тексты 10, 14, 26 и 27. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается уже больше жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Пусть Господь благословит нас быть совершенными во Христе Иисусе. Пусть наши усилия Господь дополнит своими божественными заслугами. Аминь.

0: «И говорил Господь к вам из среды огня, и объявил Он вам завет Свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях».
1: Десять заповедей или десятословие – всеобщий, вечный и неизменный моральный закон, раскрывающий сущность Бога и Его волю в отношении людей. Десять заповедей были даны израильтянам в момент заключения их завета с Богом на горе Синай, вскоре после их выхода из египетского рабства. Согласно 24 и 31 главам книги «Исход», заповеди были начертаны самим Богом на каменных скрижалях и переданы Моисею. В Библии 10 заповедей изложены в 20 главе книги «Исход» и в 5 главе книги «Второзаконие». «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай воной никакого дела. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай ничего, что у ближнего твоего». В Новом Завете Иисус Христос сводит весь закон к двум главным заповедям, которые были озвучены еще в Ветхом Завете. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Вторая же, подобная ей, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Апостол Иаков указывает на необходимость соблюдения христианами всех 10 заповедей. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Следуя моральному, десятословному закону повседневной жизни, мы открываем для себя всю полноту и богатство жизни в отношениях с Богом.
0: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего, и пребываю в Его любви».

0: С вами бывало такое? Вы с горящими глазами и воодушевлением начинаете важное дело, предвкушаете грандиозный успех. Но, глядя на результат, разочарованно вздыхаете. Все мелко, не так масштабно, как хотелось бы. Именно о таком унынии пишет пророк Агей во второй главе своей книги. А как Бог смотрит на наши кажущиеся нам неудачи? Что в нашей жизни для Него более значимо? Сегодня поговорим об этом со священнослужителем, доктором практического богословия Василием Ивановичем Ничиком. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы уже в прошлой программе начали разбирать вторую главу книги Агея. Затронули совсем немножечко. И вот сегодня хочется поговорить, о чем же эта глава более подробно. Наверное, начну зачитывать, а вы потом, если что, меня поправите, и мы начнем разбирать эту главу. Итак, второй текст. «Скажите теперь Зарававелю, сыну Салафилиеву,

0: правителю Иудеи, Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, и остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись, ныне Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо с вами, говорит Господь Саваоф. Вот этих первых три текста, да, которые написаны во второй главе, они достаточно такие воодушевленные, да, то есть они, я так понимаю, являются неким вдохновением для народа.
1: Или что? Здесь в этих словах и есть воодушевление, и есть и печаль, и скорбь. Почему?
0: Да.
1: Мы с вами уже говорили в предыдущих наших передачах о том, какие обстоятельства были, при которых Господь приглашает пророка Агея с особой, такой обличительной, даже я сказал, хлесткой речью к народу Божьему. Но давайте мы посмотрим, когда это было сказано. Вторая глава начинается в 7-й месяц, в 21-й день месяца было слово Господне через Агея пророка. При каких обстоятельствах эти слова были сказаны обращенными к народу иудейскому? Прежде всего, нам нужно посмотреть на культовый год, ритуальный год в жизни народа иудейского.
0: Чем он был значим?
1: Значит, там в определенные месяцы были годовые праздники, которые были определены для всей жизни ритуальной народа иудейского. И в седьмом месяце у них было несколько важных праздников, сопряженных с тем, когда они должны были оставлять всю работу и заниматься празднованием во славу Господа. Начиная с первого дня седьмого месяца, у них был так называемый праздник труб. 10 дней звучали трубы с места святилища, обращаясь к народу израильскому, напоминая, что по прошествию 10 дней у них будет праздник День Очищения. На еврейском он назывался Йом-Кипур. И в этот день будут очищены грехи теперь всего народа, которые приносились пред лице Господа в течение ритуального года.
0: Угу.
1: И по прошествию этого праздника, Йом-Кипур, Дня Очищения, начиная с 15-го дня 7-го месяца, у них был праздник недели длящийся, праздник кущей. Сегодня эти праздники празднуются в Израиле очень тщательно. Мне довелось однажды быть в Израиле с группой туристической пасторов, и как раз мы попали туда в эти дни, когда праздновался вот этот праздник кущей. Это время особой благодарности Богу. Это время радости. Праздник кущей напоминал о том, что народ израильский когда-то был выведен из египетского плена. Да, они жили когда-то в шалашах. Да, они не имели своего дома, но это был путь Господа, которым Господь их спас из Египта и привел их в землю обетованную. И они радовались, праздновали, готовили разные яства. И даже сегодня, в этот праздник, в эти дни, они готовят особую еду, они по-особому готовят разные блюда, мясные блюда, овощные блюда. И если вам доведется попасть в эти дни в Израиль, я вам скажу, вы столько вкусностей попробуете, таких, которых вы никогда не пробовали. Это праздники, которые были празднуемы, и в эти дни нужно было оставить всю работу для того, чтобы праздновать для Господа. С 15-го дня 7 дней и заканчивается в 22-й день 7-го месяца.
0: Хорошо,
1: а теперь давайте посмотрим, когда Господь обращается, вторая глава, в 7-й месяц, в 21-й день, в конце празднования праздника кущей. Что же здесь происходит? Если мы с вами теперь далеко не уходя в воспоминания первой главы.

0: мы видим, что Господь обращается к Зарававелю, обращается к Иисусу, сыну Исидекову, и обращается с тем, чтобы воззвать народ к началу продолжения восстановления храма, то мы видим, что в 24-й день 6-го месяца во второй год, это заканчивается первая глава книги пророка Агея, значит, они начали продолжать восстанавливать храм. То есть месяц назад они начали продолжать восстанавливать храм. Можем представить, что было. Храм в Иерусалиме находился на возвышенности над горе Мориа, на вершине этой горы. К этому времени, когда они уже 18 лет не занимались восстановлением, что там было? Развалины, камни вокруг валяются, ну, жертвенник поставленный там есть, да, и больше ничего. И вот на фоне всего этого заканчиваются праздники Кущи, и Господь через пророка Агея обращается и говорит, возможно, среди вас есть те, кто помнят, что вот здесь, на этом месте, где сейчас мы с вами находимся, на вершине горы, где теперь мы восстанавливать будем храм, и вокруг нас мы видим груды камней, возможно, кто-то из вас помнит, как здесь стоял храм Соломона. Храм Соломона из белого мрамора, обложенный драгоценными деревами и золотом, блистающий на солнце. И вот теперь вы пришли сюда, мы празднуем Кущи, у нас праздник, а что мы здесь видим? Груды камней. Мы видим, храма нету. Мы видим, что красоты той, которую кто-то из вас, возможно, помнит еще. Это был 518 год до нашей эры. А храм был разрушен в 586 году. Значит, получается, среди них либо должны были быть старцы, которым где-то не менее 75-80 лет, чтобы в их памяти было то строение. И говорит, теперь, когда вы смотрите на все вот это, что вы здесь видите, кто остался между вами живым, вы видели когда-то прежний храм в его славе. А каким теперь вы видите? Груды камней. Не есть ли теперь вот это все, что вы видите в глазах ваших, как бы вообще ничто? Но Господь говорит через пророка Агея, Зарававель, правитель, Иисус, первосвященник, я хочу вам сказать, ободритесь, весь народ, продолжайте строительство. Праздники Кущи заканчиваются, продолжайте строительство. Нужно вспомнить, что они продолжают строительство второй год царя Дария. Они продолжают строительство тогда, когда наложен запрет на то, чтобы строить.
1: То есть, несмотря ни на что.
0: Камбис запретил, разрешения никто не давал. Поэтому они говорили, не время строить храм Божий. Ну, у нас обстоятельства такие, так все складывается в жизни. Мы не можем Богу служить, нам поставили препятствия. Ну, вот законы такие теперь, из этих законов мы не можем Богу служить. А Господь говорит, народ, ободритесь и продолжайте работы ваши, ибо я с вами.
1: Ну да, он говорит, не бойтесь.
0: Не бойтесь. Не бойтесь всех тех приказов, всех тех законов, всех тех запретов, которые были даны вам. Вставайте и делайте то, что может рука ваша по силам. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и Дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь. Бог вспоминает, что когда вывел их из Египта, Он что им обещал? Привести их в землю обетованную. Что Бог обещал по пути, когда они шли? Говорит, и устроят они мне святилище, чтобы я обитал среди них. Господь говорит, не бойтесь, ободритесь. Все, что я вам обещал еще, когда вывел вас из Египта, Дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь. Господь говорит дальше, еще раз, и это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу.

0: это вообще про что? Что значит «потрясу небо и землю»? Мало того, что, ну вот если со стороны народа, извините, тут, значит, куча законов, которые запрещают строить, и я должен тут строить. Мало ли там, вот он там вот где-то находится, а вот тут вот мне придет и настучат по голове за то, что я тут строю. Так еще и он говорит, что «потрясу скоро небо, землю, море и суши». Почему Бог не мог как-то обойти и повлиять вот на этих, как вот с Киром было? Че, он не мог повлиять, чтобы у них не было какого-то запрета на строительство храма? Или зачем это нужно было народу-то? Вот, ну, как, че он так над ним
1: издевается? Мария, вы на правильном пути. Как раз это и происходит. Как раз это и происходит. Ведь кто поставил препятствие строить храм? Народы, которые вокруг.
0: Так.
1: Правители, которые в Вавилоне поставил препятствие. А Господь говорит, я его потрясу, да, как грушу. Я его потрясу, и вся спесь, все, что было, что стояло для вас препятствием, никаких проблем не будет. Вы просто, зная, что вы делаете богоугодное дело, смело делайте свой труд. Бог будет на вашей стороне. Вы знаете, я, читая эти слова, вспоминаю советские годы. Я дитя верующей семьи еще с советской эпохи. И я очень часто сегодня говорю о том, если бы наши отцы слушали всех законов и запретов, которые тогда были,
0: так,
1: нас, верующих детей, не было бы. Потому что по закону было запрещено молодых людей и детей учить верить в Бога. Это было уголовным преступлением. На моего отца было заведено уголовное дело, потому что нашли Библию у него. И это уголовное дело закрылось только лишь с распадом Советского Союза в конце 80-х годов. Я вспоминаю, когда в 80-е годы в нашем доме проводили обыски. Искали материалы по обучению вере детей и молодежи. Искали это, потому что это стало бы действительно тем, на основании чего моего отца могли посадить в тюрьму. Я вам скажу, у отца было много этих материалов. У отца были пособия по тому, как проводить уроки, обучать детей малого возраста. Я помню, знаете, в каком возрасте я сдавал первый экзамен на знание Библии? В 5 лет.
0: Ого!
1: 5 лет, конечно. Для меня это было такое, знаете, ласковая сдача экзамена, потому что я сдавал наряду, значит, с теми, кому было 15, 18, 16 лет, молодежь из нашей общины. Они прошли свой курс изучения Библии. Ну, и меня, так сказать, тоже взяли. А ну, Вася, давай, ты сдашь экзамен. Ну, мне задавали вопросы, соответственно, моему возрасту, но спрашивали. Если бы мои отцы послушали законы тогда, и они не учили бы меня верить в Бога, то я бы не мог этого делать. Но тогда, подобно вот этим словам, которые Господь говорит через пророка Агея Зарававелю, ободритесь, делайте. Вы делаете богоугодное дело, восстанавливаете храм. А Бог говорит, а я со своей стороны потрясу землю. Те, кто пытаются вам ставить препятствия, не будет у вас проблем. Смотрите, здесь мы с вами читаем, Бог даже дает потрясающее обетование, потому что они помнят славу храма Соломонова, который блистал в красоте белого мрамора, золота и драгоценных деревьев, и это была слава. А что говорит 7 стих? Давайте почитаем. В чем будет слава нового храма? 7 стих.
0: Да. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою», говорит Господь Саваоф.
1: Так, и 9 стих.
0: «8. Мое серебро и мое золото». Тоже сказал Господь Саваоф. 9 стих. «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», говорит Господь Саваоф. «И на месте сем я дам мир», говорит Господь Саваоф.
1: Смотрите. Давайте мы 8 стих как бы его...
0: Опустим.
1: Не опустим, а наоборот, мы сейчас про него проговорим, а потом пойдем дальше. Бог говорит, у меня нет проблемы обеспечить вас материально.
0: С серебро, золото.
1: Нет проблемы вас обеспечить этим, потому что все это мое. И если вы помните, что тот храм блистал в драгоценных деревах, мраморе и золоте, то я вам хочу сказать, что у того храма,

0: храма, который вы сейчас начинаете восстанавливать, слава будет еще больше. Это пророчество, сказанное в 518 году до нашей эры, о том, чему надлежало быть через полтысячелетия, когда должен был прийти в этот храм Зарававеля. Конечно, к тому времени этот храм Зарававеля обретет другую совершенно красоту, он станет более красивым. К тому времени царь Ирод построит то, что мы сегодня называем Храмовая гора, которую, если вы современный Иерусалим смотрите, вы видите там такую плоскость большую. Эта площадка была построена под храм Иродом Великим. И храм стоял на том месте, где сегодня, если вы смотрите фотографию современного Иерусалима, вы видите красивое строение с золотым куполом. Так называемый купол на скале. Этот купол находится как раз на том месте, где стоял храм, построен был, и где стояло святое святых. Потому что святое святых, оно находилось над вершиной горы Мориа, на которой Авраам приносить должен был жертву Исаака. И вот на этом месте стоял храм Соломонов, позже храм Зарававеля. Конечно, вид уже был другой ко времени Иисуса Христа. Но Господь через пророка Агея говорит, вот то, что вы начинаете сейчас восстанавливать, камень на камень кладя, этот храм обретет свою славу не благодаря золоту, которого у меня есть много, не благодаря серебру, это все мое. Я вам могу это дать без проблем. И Бог даст, мы об этом, я хочу об этом сегодня сказать. Вот. Но Господь говорит, сюда придет тот, кто желаем всеми народами. А кто это такой? Кого ожидала еще праматерь Ева? Господь сказал, от тебя родится тот, кто поразит змея, искусителя в голову. И на протяжении всех веков люди ожидали прихода Спасителя, Мессии, который поразит, наконец, дьявола в голову, сатану уничтожит и придет, наконец, мир. И Господь говорит, этот храм, который вы сейчас начинаете восстанавливать, кладя камень на камень,
1: будет больше.
0: Он будет больше, чем храм Соломона, потому что если в тот храм пришла слава Божия в виде столпа сияющего и наполнил дым весь храм, когда посвящал Соломон этот храм, Господь говорит, а этот храм, вы сейчас камешек на камешек кладете, я хочу сказать, в это, что вы построите, придет тот, которого ждут люди на протяжении всех веков, тот, кто совершит спасение рода человеческого, я принесу вам мир. Это пророчество об Иисусе Христе. Я думаю, что слушатели пророка Агея в тот момент не совсем поняли, о чем он говорит. Но это было пророчество, которое теперь мы с вами, читая, можем разуметь и понять, что Господь желает сказать нам. Как это пророчество в полтысячелетия было сказано наперед, и оно исполнилось. Исполнилось в Иисусе Христе.
1: Это был по 9 текст. Но дальше мы видим, что следующий отрывок был посвящен совершенно другому. Да? То есть здесь мы встречаемся с обличением. Да? На что нам важно здесь обратить внимание? На какие тексты, да, чтобы мы могли успели обратить
0: внимание на важные моменты? Смотрите, если мы посмотрим с вами 12 и 13 стих, с 11 начиная. Ну, здесь не совсем обличение. Здесь как раз идея того, через что происходит освящение. Очень интересно, такой вот церемониальный процесс. Говорит, вот если священник будет нести освященное мясо в одежде своей и прикоснется к чему-то, оно осветится, то говорит, нет. А вот если, говорит, прикоснется мертвечина к священному, то это станет нечистым. Господь здесь через пророка Агея говорит о том, насколько важно нам понимать, отделяя святое от несвятого, чистое от нечистого. Потому что грех, даже самой малой капли, он может осквернить нашу жизнь. И мы можем потерять ту святость, которую Господь желает нам дать. И здесь вот на этом образе пророк Агей говорит о важности того, чтобы люди, обращаясь к Богу, 14 стих, «Таков этот народ, таково это племя пред мной, говорит Господь, таковы все дела рук ваших, и что они приносят там, все нечисто». Когда мы сами своими силами пытаемся что-то сделать славным, Господь говорит, оно грехом может наполнено,

0: гордыня человеческая. Но когда Господь в своей святости придет в нашу жизнь, тогда мы с вами можем обрести действительно наполненную жизнь смыслом. Ну и хотелось бы особо обратить внимание на этом отрывке с 18 стиха. Снова Господь приглашает нас во второй главе книги пророка Агея. «Обратите же сердце ваше на время от сегодня, от 24 дня 9 месяца». То есть это был день, в который Господь обращается через пророка Агея к народу израильскому, к народу иудейскому. Господь говорит: «Посмотрите назад». Когда был основан храм, обратите сердце ваше. И Господь говорит: есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. А вот от этого дня я благословлю вас. С какого дня? С того дня, когда они начали восстанавливать храм, когда они начали свою жизнь посвящать и доверять Богу, когда они осмелились следовать призыву Господа, призыву к тому, чтобы строить храм Божий, призыву к тому, чтобы не жить только своими частными собственническими интересами, но открыть свое сердце к Богу, обратить свое сердце на пути свои. И Господь говорит: так как вы этот шаг сделали, то теперь я буду благословлять вас.
1: Вот мы говорили в первой части, да, и говорили, кстати, в прошлой программе о том, что храмы они возводили не просто так, не как сейчас у нас стараются сделать побогаче, да, поинтереснее. А для них это было действительно очень важное и значимое место встречи с Богом. Мы говорили про то, что их Бог ободряет, им говорит о том, что не бойтесь, да, направляет, наставляет. Ну, и тут мы читаем про то, что вдруг... Агей начинает писать о вопросе святости и нечистоте. Почему? Зачем? Вообще это как так тут, так скажем, втерлось?
0: Господь через пророка Агея говорит: когда мы пытаемся что-то делать своим человеческими путями, мы этим не приносим благословения себе, мы этим не достигаем ничего. Когда мы сердце свое обращаем к Богу и открываем сердце свое Богу, и когда мы с Божьим водительством что-то делаем, по Слову Божьему живя, тогда мы обретаем благословение. Тогда все, что мы делаем в этом, в нашу жизнь, входит Господь. Тогда Он, к нашему сердцу обращаясь, побуждает нас что-то делать и, наоборот, что-то не делать. Почему Господь через апостола Павла в послании к филиппийцам говорит: «И я начинаю производить вас хотение и действие». Господь говорит: когда я в вашу жизнь вхожу, я произвожу то, что вы обретаете благословение. И вот завершая эту главу, эту книгу, это пророческое обращение, Господь говорит 22 стиха и дальше: «И ниспровергну престолы царства, истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы сидящих на них, низринуты будут кони всадники их, один мечом другого. И в тот день, говорит Господь, я возьму тебя за Зарававель, сын Салафиилов, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф». Господь говорит: ты в моих руках теперь будешь тем, кто будет перед лицом всех народов, которые хотели бы тебе причинить какой-то вред, ты будешь тем, кто будет стоять смело от имени моего, и я буду делать удивительное и великое. Не забегая далеко вперед, мы об этом еще с вами поговорим, но здесь мне хотелось бы поставить такую небольшую затравку. Что произойдет вскоре? А вскоре царь Дарий издаст потрясающий указ, в котором он напишет: если кто-то будет мешать строить этот храм, то он будет иметь дело со мною. Я приду, и я его уничтожу за то, что он препятствует строить храм Богу. Более того, он даст указ выдавать все, что нужно этим людям, кто строит храм, давать камни, давать дерева, давать золото, давать все средства. Они должны строить храм. Это будет потрясающий указ. Вот почему Господь говорит: так как вы осмелились, встали и начали делать дело Божие, то теперь я

0: буду в вашей жизни. Я благословлю вас. Дорогие друзья, я бы хотел сегодня, обращаясь к каждому из вас, сказать, что если вы найдете для себя откровение от Бога о том, как должно жить правильно, и если вы даже не находите силы в самом себе поступать правильно, то будьте уверены, сделав шаг навстречу, вы получите силу от Бога. Вы будете победителями над теми грехами, которые вас гнетут, над теми порочными привычками, с которыми вы, может быть, до сих пор боролись. Господь, войдя в вашу жизнь, будет вам помогать. Вы с Господом будете достигать того, о чем вы мечтаете. Самое главное, Господь сегодня обращается через пророка Агея. Обратите сердце ваше на пути ваши. Придите к Богу. Пригласите Его в свою жизнь. И Он войдет в нее, и вы испытаете потрясающее благословение. Будьте смелы с Господом.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за размышление и мудрое наставление. Спасибо, дорогие друзья, что были это время вместе с нами. Божьих вам благословений!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

дорогие друзья, приветствуем вас на серии наших встреч «Библейские герои». Благодарим за то, что выбрали нашу программу. Однажды один врач в своих социальных сетях провел опрос. Он задал всего лишь один вопрос, который звучал так. О чем вы сожалели больше всего? Он ожидал, что люди ответят, к примеру, следующее. «Я сожалею, что слишком много работал» или «Я сожалею, что недостаточно времени проводил с детьми». Серьезные причины, не правда ли? Однако он был удивлен, когда люди писали, что сожалеют о том, что недостаточно получили образование.

не были рядом с любимыми, когда те умирали, садились за руль в нетрезвом состоянии и становились виновниками смерти другого человека. Одно из самых печальных сожалений, о которых я знаю, принадлежит служителю церкви, который поздно ночью ехал за рулем и вдруг начал засыпать. Он почувствовал в это время, как внутренний голос говорит ему: «Остановись, отдохни». Но прежде чем он смог это сделать, он заснул и врезался в автомобиль, в котором ехала мать 5 детей. До конца жизни он каждый день оплакивал погибшую. Он каждый день оплакивал этих 5 детей, которые остались без матери. Это было сожаление, от которого он никогда не смог избавиться. Возможно, у вас тоже есть сожаление. Сегодня и в дальнейшей серии наших программ «Библейские герои» я расскажу вам историю о человеке и о людях, которые позволили в своей жизни повлиять на них определенным обстоятельствам. И однажды сделали неблагоразумный выбор. И сегодня мы поговорим с вами о том, как это одно действие, как этот один шаг, один выбор запустил катастрофическую волну зла и принес неописуемые страдания всему человеческому роду. Этого человека звали Адам. Его история начинается в первой книге Библии. В первой главе описывается история творения нашего мира. Там показан Бог, который с любовью творит наш с вами мир. Я приглашаю вас прочесть первую часть 26 текста из первой главы книги «Бытие». Вот что там написано. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Мы знаем, что Бог говорил кому-то, потому что нашему – это множественное число, указывающее, что присутствовала не одна, а несколько личностей. Святой апостол Павел согласился с этим в Новом Завете, когда в своем послании к церкви из города Ефес в 3 главе 9 тексте писал: «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Итак, вы поняли? Бог сотворил все через Иисуса Христа. На протяжении всех веков было тайной, кто был тем нашим. Но Павел изложил это так, чтобы каждый мог это видеть и понимать. Следующая часть текста из книги «Бытие» захватывает дух. Там говорится: «по подобию нашему». Быть созданным по подобию и образу Божьему – это невероятная честь. Насколько это прекрасно! Он не мог дать большее свидетельство любви, чем создать человека подобным себе. Сотворение Адама не было прихотью Божьей, ведь каждая черта, каждый мускул, каждый орган были удивительно спроектированы. Существовал божественный проект, божественный замысел. Он создал нас такими, чтобы мы были похожими на нашего Творца, с глазами, чтобы видеть, с ушами, чтобы слышать, и сердцем,

те предвкушение и восторг Иисуса, когда Он преклонил колени и сформировал человека из праха земного. Ведь Бог был любовью. Бог создал его по своему образу. Бог сформировал его своими руками и вдохнул в лицо его жизнь. Он наслаждался личным общением с Иисусом и ангелами. У Адама были все основания быть счастливым и довольным своей жизнью. Он жил в тропическом раю со всем богатством и красотой мира у своих ног. Ему было запрещено лишь одно дерево. Многие люди задавались вопросом, почему Бог дал Адаму и Еве возможность выбора? Почему Он просто не запрограммировал их на автоматическое послушание, как солнце, луну? А если Бог знает конец от начала, Он знал, что они сделают неверный шаг. Когда Бог сотворил человека, у него уже была проблема. Что это за проблема? Оказывается, Адам и Ева не были единственными существами на земле. Там был также Люцифер, который когда-то был высшим ангелом на небесах. Библия описывает эту ситуацию в книге Исаии пророка, 14 главе. Текст 12 говорит нам: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Конечно, Бог мог просто уничтожить Люцифера, но тогда его ангелы служили бы ему из страха, а не по любви. Поэтому Бог допустил Люцифера искушать Адама и Еву, чтобы продемонстрировать разницу между его проявлением любви и властью сатаны. Бог хотел, чтобы люди любили его по своей собственной воле. Именно поэтому он дал им свободу выбора. Да, он знал, что они согрешат, но только предоставив выбор, их любовь могла стать подлинной, искренней и настоящей. Вместо того, чтобы быть возвышенным над Богом, Люцифер был изгнан с небес. Если бы Бог убил Люцифера за восстание против него, другие небесные существа также служили бы Богу из страха. Они бы вечно сомневались в справедливости Бога. Бог же хотел, чтобы все существа во вселенной любили его свободно. Поэтому он дал им возможность свободно выбирать, даже если их выбор был плохим. Подумайте об этом. Хотели бы вы, чтобы ваш супруг или супруга были роботами, которые делают то, что вы говорите, потому что запрограммированы на это? Или вы предпочли бы супруга, который хочет провести с вами всю оставшуюся жизнь по одной причине? Просто, что обожает вас. Предпочли бы вы супруга, который прячется за дверью, когда вы приходите домой? Или того, кто бросается вам в объятия, жаждя встречи с вами? Мой друг работает в приюте от пострадавших от насилия в семье. Каждый день в этот приют приходят женщины. Это поразительно, но иногда в этот приют приходят и мужчины, чтобы спрятаться от тех, кто клялся заботиться о них до конца жизни.

истории печальны и ужасны. Конец всегда один и тот же. Любовь, в конце концов, заменяется страхом, потому что, избивая кого-то, решить проблему невозможно. Проблема только усугубляется. Пострадавший супруг или ребенок в конце концов уйдет и никогда не оглянется назад, потому что любовь для него перестает быть основой отношений. А ведь мы, люди, созданы с потребностью быть любимыми и принятыми. Свобода выбора заложена в каждом из нас, потому что такими создал нас наш Творец. Бог не заставляет никого повиноваться Ему, поэтому Он дал человечеству возможность выбирать. Он дал Адаму и Еве самый прекрасный тест – выбор. Предупредив их заранее, к чему он приведет, он сказал: «Если ты вкусишь, смертью умрешь». В Библии не сказано, что заставило Еву подойти к дереву. Это могло быть просто любопытство. Или, может быть, она следовала за цветами, собирая их, и не заметила, как оказалась у дерева. Но похоже, что она каким-то образом отделилась от своего мужа. Ведь если бы Адам был с ней рядом, когда она подошла к говорящему змею, он, несомненно, бы предупредил ее, сказав: «Дорогая, разве это не очевидно? Здесь что-то не так». Но похоже на то, что Адама там не было. Дьявол воспользовался этим и посеял в уме Евы семена сомнения, задав ей вопрос. Подлинно ли сказал Бог: «Не ешьте ни от какого дерева в раю»? Этот тонкий намек предполагает, что Бог ограничивает их и что-то от них скрывает. Ева слушала и возражала. И тогда сатана перешел к лести и очарованию, намекая, что Бог просто не хочет, чтобы она была такой же мудрой, как он. Она решила, что в этом плоде есть что-то волшебное, потому что другие змеи, другие животные не разговаривали, а этот змей беседовал с ней. Ева держала плод в руках. Поскольку она не умерла сразу после того, как отведала его, она заключила, что Бог ошибся. Она съела плод, взяла других плодов с собой и поделилась им с Адамом. Адам, в отличие от Евы, знал, что произошло. Без сомнения, Бог предупреждал его об ангеле Люцифере, изгнанном с неба. Адам знал, что наказанием за неповиновение Богу была смерть. Итак, перед Адамом стоял выбор. Возможно, он решил разделить судьбу Евы, потому что не мог вынести мысли о жизни без нее. Он взял предложенный плод и съел его. Согласно первому посланию святого апостола Павла к Тимофею, Ева была обманута, а Адам точно знал, что делает. В этот же миг прекрасный цвет праведности, который окутывал их, померк. Их глаза открылись. Они оба поняли, что наги. Они попытались сшить смоковные листья, чтобы прикрыться, а затем побежали прятаться. Вы видите эти поведенческие модели, которые начались с Адама и Евы, когда они согрешили? Заметьте, то же самое продолжается до сих пор. Во-первых, грешник пытается скрыть содеянное, а затем...
а затем он бежит как можно дальше от последствий своих поступков. Следующее. Следующее – это перекладывание вины, и в данном случае Адам винит Бога и жену. Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Вот что он говорит. Бог обращается к Еве и спрашивает, что ты наделала? Она отвечает, змей обольстил меня. Смерть была приговором, но не только для Адама и Евы. Все в мире начало умирать. Можно сравнить это с полностью заряженным фонариком. Поначалу он ярк, поэтому Адам и Ева были полны жизненных сил, энергии, их зрение было чистым, кожа безупречной, без морщин. Но постепенно фонарик становится все тусклее и тусклее, и когда батарейка разрядится окончательно, он погаснет. Так было с Адамом и Евой, их жизнь начала увядать. Точно так же происходит и с нами. Мы рождаемся полной энергии и жизни, но с возрастом начинаем замечать, как наша батарейка садится. Еве Бог сказал, «В болезни будешь рождать детей». Адаму Бог заявил, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе. После того, как их изгнали, Бог продолжил заботиться об Адаме. Земля проклята за тебя. Работа должна была стать благословением для этого человека. Это физическое благословение, обеспечивающее упражнение, солнечный свет. Это умственное благословение, поскольку появляется чувство удовлетворения после завершенных дел. А это чувство удовлетворения рождает хвалу Творцу и, следовательно, становится духовным благословением для нас. Бог продолжает. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Бог никогда не бывает застигнут врасплох. Поэтому для Адама и Евы он предусмотрел выход из сложившейся ситуации. Да, его история полна грусти. И если бы она закончилась теми словами, что Адам вернется в прах, и дальше бы ничего больше не прозвучало, это было бы слишком удручающе. Но, мои дорогие, на этом эта история не заканчивается. Бог не оставляет своих детей без надежды. Прокляв змея, он обрек его ползать на брюхе вечно. Затем Бог сказал, «Вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Современным языком Бог говорил, «Я положу вражду между сатаной и моими детьми». Именно поэтому один из потомков Адама и Евы, Иисус, придет в этот мир, примет на себя человеческую природу и положит конец власти змея, известного как сатана. Когда-то Адам был самым счастливым человеком на земле, но он же стал и самым печальным и несчастным, потому что увидел последствия греха. К счастью, он умер до потопа. Возможно, для него было бы слишком видеть, как прекрасный мир, созданный Богом для него, полностью уничтожается водой.
но состояние мира стало настолько ужасным, что

Библия говорит, велико было развращение человеков на земле. И всякие помыслы и намерения сердца человеческого были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле. Адам мог жить в современном мире, если бы проявил веру, когда он и его жена ели запретный плод. Но семя Авраамова, Иисус, пришел в этот несовершенный мир и стал вторым Адамом. На него со всех сторон нападал Люцифер и его злые ангелы, но он выбрал не поддаться сатане. Он принял смертный приговор, чтобы мы могли получить дар жизни. Он обещал восстановить Эдем. Он сделает это снова. Пророк Исаия в 51 главе 3 тексте пишет: «Ибо утешит Господь Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, славословие и песнопение». В последней главе Библии написано: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Сегодня мы стоим на пороге вечности, ежедневно сталкиваясь с тем же выбором, что и Адам. Да, можно игнорировать Слово Божье, или же как Енох, каждый день ходить с Богом. Адам раскаялся в своем грехе, и Бог пообещал восстановить его в Едемском саду. Я хочу быть там, когда эти два Адама встретятся лицом к лицу снова. А вы? Вы знаете, для того, чтобы быть там, на самом деле, это не сверхзадача. Все проще, чем нам кажется. Надо начать с того, чтобы поднять глаза к небу и сказать: «Боже, Боже, я хочу быть с Тобой, поэтому прошу Тебя, войди в мое сердце и живи в нем». Вы можете это сделать? Ведь история Адама дает нам ободрение. Она показывает нам, что Бог прощает. И если Адам может быть спасен после того, что сделал, то у Бога определенно есть план и для вас. Доверьте Богу осуществление этого плана в вашей жизни. Позвольте Ему простить вас и воссоздать вас заново. Ходите с Ним каждый день и знайте наверняка, что Бог будет ходить с вами. Давайте помолимся вместе. Наш Небесный Отец, благодарим Тебя за историю Адама, трагедия которого говорит нам о том, как грех ворвался в этот мир. Но история Адама говорит нам и о Твоем великом милосердии. И это вдохновляет нас. Господи, если у кого-то на сердце из нас тяжело, если кто-то, может быть, из слушателей не может простить себя, помоги поверить в то, что Ты рядом, в то, что Ты готов простить и войти в жизнь нашу. Иди с нами каждый день, Бог наш, и приведи нас однажды в Едем. Аминь.

лесах средней полосы встретить ежа не очень сложно. Еж бегает на коротеньких ножках, не очень быстро. Он не сильно боится каких-либо опасностей, потому что надежно защищен колючками и подпускает к себе достаточно близко. Вот этого ежика даже удалось взять в руки. Ну, не сердись, не сердись. Особенно любят ежи дачные товарищества, потому что под дачными домиками, под хозблоками очень удобно спрятаться днем, чтобы ночью выйти на охоту в огород. И зимуют они тоже вот в таких укрытиях. Зимой ежики впадают в глубокую спячку. Существует поверье, что ежи питаются яблоками и грибами, которые даже заготовляют впрок, перетаскивая на своих иголках. Но, честно говоря, это вымысел. Ежи относятся к группе насекомоядных, и питаются они животной пищей. Насекомыми и их личинками, слизнями. Могут даже нападать на змей, могут поймать зазевавшуюся лягушку или мышь. То есть ежи – это, можно сказать, самые настоящие хищники. Откуда же взялось тогда это поверье, что ежи перетаскивают яблоки, грибы? Возможно, дело было так. Еж грибным августом гулял по лесу, повалялся, прокатился, а ежи любят иногда валяться среди опавших листьев, чтобы почистить свои колючки, избавиться от паразитов. Возможно, и гриб пристал. А может быть, еж зашел урожайной осенью в сад, и там было много яблок, и яблоко могло пристать. Вот кто-то увидел и решил, что ежи именно это едят, и делают такие вот запасы. Вот так на основе отдельных случайных явлений делаются далеко идущие выводы и обобщения. Но ни о животных, ни о людях не стоит судить поспешно, не стоит судить по отдельным поступкам. И праведный Авраам малодушничал, и праведный Давид повинен в убийстве и прелюбодеянии. Поэтому не будем судить, как сказал Иисус, «Не судите и не будете судимы».

Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится сегодня здесь с нами в нашей студии на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем и всех вас, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или через социальные сети. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Мы получали очень много отзывов о съемках передач в нашем первом сезоне. Комментарии на YouTube, в соцсетях, сообщения на e-mail, звонки и вся остальная обратная связь – все это сподвигло нас продолжить съемки этих передач. Первый сезон доступен для просмотра в нашем эфире телеканала «Три ангела», на нашем сайте в разделе «Архивы программ» и на нашем YouTube-канале. Мы пригласили уже полюбившихся вам спикеров, профессионалов в тех или иных отраслях, священнослужителей, коучей, психологов, блогеров, бизнес-тренеров, а также новых гостей и специалистов, чтобы они могли поделиться с вами своими знаниями, профессиональным опытом и ценными советами каждой в своей области. Надеемся, что этот второй сезон будет очень интересен и полезен для вас. Друзья, сегодня наша первая встреча. Называется она так: «Благополучие в жизни». –